0: радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Армении нужно выбрать между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся. Далее подробно. Снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент отметил, что в России нет инвестиционной паузы, хотя на фоне мер по поддержанию макроэкономической стабильности наблюдается инвестиционная сдержанность.
2: Конечно, мы прекрасно понимали, мы это много раз говорили, и было, что принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки инвестпауза нет, инвестиционный процесс-то продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических и финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
1: Президент также отметил, что изменение ключевой ставки и курса рубля происходит естественным образом на фоне мер по борьбе с инфляцией. Власти не вмешиваются в эти процессы искусственно. Владимир Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество граждан, которые совершили правонарушения за рубежом по нескольким административным статьям. Среди них нарушение порядка деятельности иноагента, злоупотребление свободой массовой информации и распространение материалов с призывом к терроризму. Арестовывать имущество релокантов-правонарушителей также смогут по статьям о производстве и распространении экстремистских материалов, публичном отождествлении действий и решений руководства СССР и нацистской Германии, незаконном получении информации с ограниченным доступом. Имущество будут арестовывать по решению суда. Закон вступит в силу с 1 сентября. Послов Британии, Франции и Германии примут в МИД России и выслушают их. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности.
3: Вот сейчас я могу вам сказать, ну, не секрет, наверное, мы все равно об этом сообщим. Послы этих стран, Британии, Франции и Германии, просятся на встречу с моим заместителем в Министерстве иностранных дел. Мы, ну, встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли. После того, как лидеры этих послов, руководители этих послов, Мерц, Стармер, Макрон, говорили, ну, совершенно оскорбительные вещи про Российскую Федерацию, переходили на личности многократно. Вы знаете, что Мерц недавно сказал? Надо подавить Россию, иначе мы получим повторение умиротворения Гитлера. Как вам это? Вот посланец от такого канцлера, что он может сказать? Давайте там на чем-то договоримся. Поэтому я небольшой оптимист, но послушать мы послушаем. Президент всегда говорит, что мы готовы слушать.
1: Армении нужно быстро выбрать между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Вопрос уже стоит ребром. Об этом также заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что нормы, на которых функционируют эти два объединения, взаимоисключающие. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировок войск «Север-Юг» улучшили тактическое положение. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, аэромобильной, егерской бригад, штурмовой бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированных двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны ВСУ. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
4: Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районе Орехово, Григорьевки, Преображенки и Малокатериновки. Уничтожено до 40 военнослужащих, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Российские средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», сообщает Минобороны. Также нанесены удары по военно-морской базе Украины, объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ. Жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
5: К Москве похолодание пробьется в субботу. В четверг-пятницу в столице по-прежнему рекордные плюс 30-32. А затем по вине холодного фронта мегаполис накроет ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. А температурный режим постепенно вернется в рамки климата. По предварительным прогнозам, такая погода будет преобладать в Центральной России практически всю следующую неделю.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. На нем, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгоров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция СБР прошла 10 июня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгорова на выборах был Юрий Батманов. За Майгорова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. Председатель совета директоров футбольного «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о возможном возвращении Александра Кокорина и Арсена Захаряна, а также об интересе «Зенита» Константину Тюкавину. «Есть факторы, которые не позволят нам взять Кокорина обратно в систему клуба. Захарян – это действительно ценный воспитанник «Динамо», но о возвращении рассуждать пока не готов. «Зенит» действительно может иметь желание приобрести того или иного футболиста, но я знаю, что сердце Тюкавина отдано нашему клубу. Контракт с ним до 30-го года. А если будут предложения от зарубежных элитных клубов, мы будем обсуждать это развитие событий», — отметил Ивлев. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму. Об этом сообщает инсайдер Лоренцо Лепоре. Ахмат объявил об уходе защитника Даниила Хлусевича. Футболист покидает грозненский клуб по окончании срока аренды и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на Хлусевича. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 11 июня, в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20. Переменная облачность, без осадков. В Новосибирске плюс 30, плюс 32, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Туле плюс 27, плюс 29, облачно с прояснениями, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Днем в столице плюс 29, плюс 32. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
7: Радио России. Просвещение.
8: О животных. С Иваном Затевахиным.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сегодня мы будем говорить о мире, который нам даже сложно представить. О мире, где практически нет лучей солнца, то есть биохимические процессы все идут не так, как у нас, как мы привыкли. Нет практически энергии солнца, соответственно, не происходит фотосинтеза. Огромное давление, и вы, конечно, догадались, что речь идет о жизни в глубинах океана. Тем не менее, жизнь это есть, и мы об этом с вами говорили. Но теперь мы чуть-чуть более конкретно будем разговаривать о жизни на глубине. Оказывается, и на гигантских глубинах, почти на 8-километровых, живут рыбы. Каким образом на них не действует чудовищное давление? Каким образом они там выживают? Чем они питаются, наконец? И откуда вообще они берут энергию? Если они там живут, значит, там есть какая-то еда. Вот об этом мы будем сегодня говорить с зоологом, сотрудником Сколтеха Ильей Гомырановым. Здравствуйте, Илья.
10: Да, здравствуйте.
9: Немножко такое было длинное преамбула. Пора переходить к сути дела. Мы поговорим о рыбах. Сузим тему.
10: Сузим, да, тему, потому что, конечно, на глубине живут самые разные организмы, и их достаточно много, хотя мы знаем, что, конечно, глубина осваивалась достаточно поздно, и вот мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад, ну, по крайней мере, сегодня есть такие данные, может быть, конечно, и сильно раньше, но предполагают, что освоение вот большой глубины, это глубина там ниже 2000 метров, была связана с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться, с появлением покрытосеменных на суше, и, соответственно, когда эти растения, известные нам, начали погибать, погибали на суше, и они попадали в океан, и, видимо, с этим выросло количество органики на глубине, и животные смогли переселиться туда, то есть освоили они глубину гораздо позже, чем уже рыбы вышли на сушу. И,
9: то есть, Илья, да, извините, да, надо уточнить. Зоологи, конечно, все понимают, о чем идет речь, когда вы говорите об органике, да, покрытосеменные растения, они, конечно, не живут в океане. Эта органика, она получается от смыва, да, и перемешивания. То есть то, что стекает с берега, в конце концов перемешивается. Деревья падают, гниют, их выносят в океан, эта органика оседает на дно.
10: Да, падает в глубину океана. И
9: не растет там, ни в коем случае.
10: Поскольку света нету, да, там с растениями вообще плохо, и с водорослями, то есть этой формы жизни мы там найти не можем, но туда попадает эта органика, и, видимо, с увеличением органики связано увеличение биомассы живых организмов, прежде всего, конечно, беспозвоночных, ракообразных, которые и служили, скорее всего, основным кормом для глубоководных рыб, и, по крайней мере, мы видим всякие следы охоты, следы выдувания на грунте, на морском дне, так делают и сегодня некоторые глубоководные рыбы, то есть, соответственно, они выпускают струю воздуха в океанический грунт и выгоняют оттуда беспозвоночных, которые там прячутся, и вот, собственно, вот эти дорожки мы находим в ископаемом виде.
9: Воздуха ли, Илья? Воздуха ли струю они выгоняют?
10: Смесь газа, в общем, скажем так.
9: Или струю воды, которую они набрали в рот.
10: Ну, получается, да, это такая смесь газа и воды. Вода основное, что они могут выкачивать. И это, кстати, важная особенность, что многие глубоководные рыбы, мы когда говорим о том, что рыбы переселяются на глубину, соответственно, действительно, на них начинает прежде всего влиять давление. Конечно, это давление, которое тебя не сплющивает, потому что действует оно равномерно на тебя со всех сторон. И поскольку, в общем, рыба, вообще любой живой организм, он все-таки состоит большей частью из воды, скорее, и воду сжать довольно трудно, поэтому, конечно, они не сжимаются, как там, если мы отпустим бутылку с воздухом на большую глубину, она, безусловно, быстро сожмется, с рыбами такого не происходит, но, конечно, рыбы вынужденно отказываются от воздушных полостей внутри своего организма, и прежде всего, если мы посмотрим на строение глубоководных рыб, то мы увидим отсутствие у них плавательных дыхательного пузыря, довольно важного органа у многих рыб, который наполняется смесью газов для того, чтобы рыбы могли постепенно либо опускаться, либо подниматься с глубины на поверхность. Но вот глубоководные рыбы вынуждены от него отказываются в силу того, что держать воздушную полость внутри организма на такой глубине, к сожалению, физически невозможно, она просто сожмется. И это такая вот важная черта всех глубоководных рыб и удильщиков, которые, наверное, более знакомы слушателям по своей необычной внешности, и различным другим глубоководным рыбам, в том числе, которые называются морскими слизнями. Это вот, наверное, семейство самых глубоководных рыб. Сегодня, по крайней мере, глубже, чем они, никого не находили, и эта глубина больше 8 километров. 8200 метров сегодня самое глубокое место, где была зафиксирована рыба, и это Марианская впадина. Точно известно, что это морской слизень, так называемый, паралипарис рыбы, но какой вид, точно установить невозможно, потому что чаще всего, конечно, фиксация этих живых организмов происходит при помощи устройств, то есть это съемки на камеру, вот, и когда они вытаскиваются на поверхность, часто, конечно, от этих рыб мало чего остается, по крайней мере, похожего на рыбу. Внешность очень сильно искажается, опять же, связано это с высоким давлением и с особенностями строение тела рыбы. Если мы посмотрим на глубоководных рыб, мы увидим у них практически полное отсутствие чешуи, и тело, в общем, будет скорее напоминать действительно такую слизь, потому что мускулатура очень непрочная, и костные структуры также, мы знаем, что у глубоководных рыб практически не окостеневают, да, несмотря на то, что морские слизни – это костные рыбы, то есть у них в норме должны быть настоящие кости, работает организм так, что окостеневание останавливается очень на ранних этапах, и в итоге кости фактически напоминают отдельные хрящи, и многие кости еще и не срастаются между собой. Это тоже, опять же, связано с особенностями жизни на большой глубине. И мы знаем, например, что у, опять же, этих морских слизней часто кости черепа не срастаются. И это, опять же, вероятно, связано с тем, что позволяет компенсировать давление и не повреждать мозг рыбы. Так что при подъеме с большой глубины на поверхность мы, собственно, видим часто рыб, которые мы называем там рыбой капли или еще как-то, но, в общем, действительно, выглядят они очень неприглядно, и определить их вид часто не представляется возможным.
9: Илья, да. Вы говорите, что вид невозможно определить, но, тем не менее, ученые, которые сняли этого псевдолипариса и морского слизня, ну, они не пишут прям, что малек, а интеллигентно пишут «молодая особь». То есть они каким-то образом даже установили возраст, да, ну, вероятно, пропорции, вероятно, ловили там где-то взрослых. То есть вот эти глубины доступны молодым животным. Из этого напрашивается вывод, да, почему они туда забрались-то вообще, с какой целью молодежь туда уплыла. Ну, единственное разумное объяснение, что наверху эту молодежь едят. Как вы относитесь к такому предположению? То есть они ушли в экстремальные глубины, то есть они каким-то образом, может, они еще меньше окостеневают, может, они еще менее крепкие, что ли, и более слизнеподобные, чем взрослые особи. Может быть, именно это позволило им уйти от преследования в глубины, думаете?
10: Ну, я думаю, действительно, молодые рыбы встречаются на большей глубине, чем взрослые, связаны это как раз действительно с отсутствием хищников. При этом мы знаем, что вот этих вот псевдолипаровых рыб в семействе это около 400 видов, то есть группа достаточно большая. Вот, но при этом действительно вот на глубине мелкие, и чем глубже рыбы уходят, тем, конечно, врагов там меньше, и хотя мы видим у них всякие адаптации к защите, опять же, от хищников, потому что, ну, если ты там больше крупнее, там, 5-10 сантиметров, то, скорее всего, тебя уже съест только другая более крупная рыба, а врагов других у тебя естественных нету, плюс мы понимаем, что глубоководные рыбы, они, поскольку мускулатура очень слабая, чаще всего эти рыбы предпочитают такой дрейфующий образ жизни, то есть они могут, безусловно, активно плавать.
9: Они медленные.
10: Медленные, да, но они либо дрейфуют в течениях, либо если видят или чувствуют жертву, соответственно, могут как-то активно небольшое расстояние проплыть, но в целом это вот такой слабый подвижный образ жизни, и, соответственно, конечно, для хищников ты очень доступен, и тут нужно всячески себя маскировать. Прежде всего, конечно, они многие теряют окраску. И тут две версии, зачем они это делают. С одной стороны, многие рыбы бесцветными становятся просто потому, что цвет на такой глубине перестает играть важную роль в половом отборе, потому что...
11: Да вообще ничего не видно, да, там, значит, ну о чем мы говорим?
10: Но при этом вот этот вот паралипарис, которого видели на большой глубине и его засняли на видео, он почему-то окрашен в ярко-голубой цвет. Вероятно, это как раз адаптация исключительно для полового отбора, потому что другого, конечно, объяснения этому нет.
11: Так может он светится вот на такой глубине голубым цветом, когда надо, вот поэтому он окрашен голубым?
10: Ну, может быть, по крайней мере, мы вот органов свечения у них не видим, мы не видим, что они флуоресцируют, хотя, конечно, для других рыб явление флуоресценции и биолюминесценции очень широко распространено на большой глубине. Опять же, это связано с стратегиями охоты.
11: Ну, это сейчас мы уйдем с вами, давайте все-таки мы к непосредственно вот этим рекордсменам. Мне-то кажется, что вот для таких совсем уж экстремалов, скорее всего, у них такая энергосберегающая, что ли, должна быть стратегия, ну, просто исходя из логики. Ведь на охоте складывается зачастую ситуация, когда ты потратил силы и ничего не поел. Поэтому вот так вот просто на кого-то напасть и потратить на это энергию, напасть и не получить ничего взамен для жителя глубины при таком его телосложении, вообще физиологии, это как-то вообще-то слишком уж расточительно. Поэтому вот ждут, наверное, там, ну, профессор Гебрук нам очень красочно рассказывал, который погружался на эти экстремальные глубины, рассказывал, что подарок особый, труп кита какой-нибудь, который неизбежно туда упадет, и там целые жизни, и вот эти рыбы этого ждут, и собираются там другие поедатели. Но, в принципе, вот я о чем хочу сказать, что это, я не знаю, согласитесь или нет, что вообще все живое на глубине, оно стремится к максимальной экономии сил и старается никуда не двигаться особенно и не дергаться.
10: Безусловно, да, активное движение очень трудозатратно для них, и обмен веществ у них крайне замедляется. Это связано и с тем, что давление, и это связано еще с очень низкой температурой. Опять же, приходится жить фактически в экстремальных для организма температурах, и, с одной стороны, это позволяет глубоководным организмам и рыбам в том числе жить длительное время, то есть жить гораздо дольше, чем животным, которые живут в теплых водах. Вот. Но при этом, конечно, и в общем, расходовать энергию приходится тоже всячески максимально экономно, и мы видим в основном такую стратегию поджидателей, то есть хищников-поджидателей, когда рыбы либо действительно всплываются на погибшее животное, будь то кит или еще кто-то, и,
11: акула,
10: соответственно, пытаются найти... Да, акулы, и опять же эти глубоководные акулы, они тоже туда всплываются, охотятся на других мелких рыб, на осьминогов, кальмаров, которых там достаточно много. И при этом...
11: Но это уже не экстремальные глубины, мы же про ультраабиссаль говорим. Где осьминоги, вы имеете в виду в толще воды, которые не донные осьминоги?
10: Ну, есть глубоководные осьминоги, которые опускаются на глубину 2600 метров, и там же кальмары встречаются.
11: Да, но это не такие уж глубоководные. Ну, не то для млекопитающих глубоководные, а вот там свыше 6000 метров. Вот это да, там глубина начинается, будь здоров.
10: Да, там уже скорее ракообразные основной корм, да, или какие-нибудь полипы, которые там также встречаются, грибневики различные, и они, конечно, встречаются на такой глубине экстремальной, да, больше 6 тысяч метров. И вот там, собственно, рыбы, да, приходят к такому к энергосберегающему режиму. Чаще это либо случайная добыча, которая мимо проплывает, либо приманивание добычи. Это работает очень эффективно. У многих рыб есть разные стратегии, как можно привлечь добычу. И прежде всего это, конечно, различные органы свечения, потому что видны они далеко, хорошо, и вот удильщики активно этим пользуются. У них вырастает первый, собственно, луч спинного плавника, становится очень длинным, на нем появляется цветовой орган, он достаточно сложно устроен.
11: Мигает.
10: Он мигает, он светится, он имеет сложный рисунок, скорее всего, там не только свечение, но еще и флуоресценция есть. И работает он как удочка, при этом мы знаем, что удильщики переходят к странному поведению, потому что они плавают часто не вверх спиной, как мы привыкли, как обычные рыбы плавают, так вверх ногами, вверх брюхом. И есть предположение, что это нужно как раз для того, чтобы удочка свисала, вот этот отросток свисал вниз, и удильщик в случае когда он видит добычу, подплывающую к нему близко, не отпустил себе собственную удочку.
11: Да, при этом речь идет о самках, потому что самцы ведут паразитический образ жизни, прикрепляются к самке на всю жизнь.
10: У многих удильщиков, не у всех.
11: Не у всех,
10: иногда,
11: да.
10: Иногда есть удильщики, которые ведут самостоятельный образ жизни, но самцы, конечно, не настолько выдающиеся, они всегда сильно меньше по размеру. Многие из них умеют питаться, но некоторые во взрослом состоянии, даже если не прикрепляются к самке, вообще отказываются от питания. Вот, в основном, действительно, речь идет про самок, и удильщики в целом не очень крупные рыбы, но там самки бывают...
11: Маленькие совсем.
10: Да, 12-15 сантиметров.
11: Ну, это вот большая редкость.
10: Да, иногда и меньше, и, соответственно, вот эти зубы направлены назад, тоже являются очень важным механизмом. По сути, это такой капкан, потому что любую добычу, которая попалась тебе в рот, нужно удержать любыми силами, потому что в следующий раз, возможно, ты ее уже не встретишь. И, соответственно, зубы удильщиков не только очень большого размера, но еще они, когда растут, активно загибаются внутрь, и, соответственно, вырывающаяся рыба фактически оказывается заперта в капкане, и это позволяет удильщикам эффективно ловить добычу, используя вот такой вот необычный орган свечения.
11: Ну, так мы об этом уже довольно долго рассуждаем, о стратегии, именно охотничьей стратегии, о том, что нельзя тратить силы. И вот, пожалуй, то, что вы описываете, такая функция живого капкана, да, это даже не засадный охотник, а это какой-то охотник, который приманивает, вот, он работает как живой капкан. Иначе удачи не видать. Ну, вот одна из таких тактик. Там есть и другие, но это достаточно эффективное. Не надо делать много резких попыток, надо просто захлопнуть рот вовремя. Вот и все. И тогда удача будет с тобой. Ну, я просто немножко, чтобы как бы структурировать нашу беседу.
10: Но при этом, конечно, некоторые рыбы пользуются активно зрением. Мы видим у глубоководных рыб разные адаптации со зрением. То есть вообще, конечно, зрение неэффективное, и чаще всего ты там ничего увидеть не можешь. Но при этом есть рыбы с огромными глазами. И, наверное, один из самых известных примеров – это макропина, так называемая рыба. Она, опять же, встречается на глубине 800-700 метров, но иногда и до 2000 метров. Конечно, она на такую суперэкстремальную глубину не заходит, и, видимо, все-таки на глубине 2000 метров все-таки свет какой-то есть, хотя его, понятно, ничтожно мало, и глаза этих рыб устроены иначе. Во-первых, у них огромные ноздри, то есть мы можем сказать, что обоняние играет очень важную роль в жизни, и глазные яблоки расположены внутри головы и фактически не выходят наружу, то есть глаза не открываются наружу, но при этом верхняя часть черепа, кости практически полностью исчезают, единственное, кость сохраняется между двумя глазами, и она же, собственно, дальше распространяется, закрывает головной мозг. А сверху вместо кожи есть особая прозрачная оболочка, которая примыкает к чешуе, и фактически глаза находятся внутри головы и смотрят сквозь прозрачную линзу. При этом глаза не шарообразные, а конусообразные. И предполагают, что как раз конусообразные глаза на глубине работают гораздо лучше, то есть они гораздо лучше фокусируют свет, те остатки света, которые есть. И за счет этого рыба хоть что-то видит, и при этом вот эти вот макропины обладают бинокулярным зрением, что на самом деле не самое характерное для рыб, то есть они очень хорошо оценивают расстояние до объекта, и, скорее всего, это важно и при защите от хищников, когда на тебя пытается кто-то напасть, ты можешь эффективно уплыть, и прежде всего это важно, когда ты пытаешься съесть добычу, потому что у макропин нет огромного рта, который позволяет им захватить все, что попадет, и им нужно эффективно достигать добычи, и тут очень важно оценивать расстояние, и вот эти глаза в норме направлены наверх, опять же, для того, чтобы оценивать, есть ли сверху хищник или нет, потому что на большой глубине хищник чаще всего на тебя нападает сверху. Но при этом глаза умеют поворачиваться и направляться фактически вперед на рот, чтобы оценивать вот это расстояние до добычи. Так что иногда и зрение оказывается эффективным, но, правда, на меньших глубинах.
11: Илья, ну давайте опять нырнем еще глубже, туда, к 8 километрам, к псевдолипарисам. Кстати, неизвестного вида, потому что смогли определить возраст, но вид определить не смогли, потому что, как вы справедливо заметили, для этого его надо достать, а доставать не стали. Вот он там живет на этой глубине, но ведь считается, что глубже рыба погрузиться не может, потому что, да и вообще, другие виды рыб туда не погружаются, потому что у них разрушаются белки от такого огромного давления. А почему не разрушаются у псевдолипарисов и некоторых других, ну, чуть менее экстремально глубоководных, ну, тоже достаточно глубоководных рыб.
10: Ну, скорее всего, действительно, это связано с биохимическими причинами. Мы знаем, что у глубоководных существ есть вещество, которое называется ТМАО, это триметиламиноноксид, который, собственно, препятствует денатурации белков, потому что на большой глубине, под высоким давлением, белки фактически должны менять свою структуру, то есть они у нас сложным образом скручены, и, соответственно, вот эта структура, когда может разрушаться при высокой температуре, как при варке яйца, так может разрушаться от высокого давления, и, скорее всего, вот это вещество, которое накапливается в клетках, оно защищает белки от повреждения и еще и защищает воду от того, чтобы, ну, то есть, опять же, кристаллическая вот эта решетка воды тоже под высоким давлением может менять чуть-чуть свою конфигурацию, это незначительное изменение структуры воды, также может очень сильно влиять на обмен веществ, на различные биохимические процессы. Вот. И еще другой механизм, скорее всего, связан с липидными мембранами, потому что все клетки у нас покрыты так называемой билипидной мембраной слоем, и это фактически такая гелеобразная структура, которая очень хорошо пропускает вещества в обе стороны, и по сути это и является таким важным фактором жизни, да, когда клетки могут обмениваться между собой разными веществами, позволяет организму эффективно функционировать, и при большой глубине, по идее, вот эти мембраны должны менять свою форму, должны превращаться из гелеобразной в более прочную, плотную структуру, и, соответственно, должен нарушаться транспорт веществ между ними. Однако мы видим, что на большой глубине этого у животных не происходит, и предполагают, что, в общем, основное такое отличие – это концентрация одного из фосфолипидов, он так называемый PPE, это плазменилфосфатилэтанолламин, это один из фосфолипидов, то есть один из липидов, который входит в мембраны глубоководных животных. И вот его концентрация в 5 раз выше у видов, которые живут на большой глубине, в сравнении с видами с мелководными, даже если они родственны друг другу. И, скорее всего, именно этот белок поддерживает функциональность фосфолипидных мембран и, соответственно, транспорта из клетки в клетку.
11: То есть, вероятно, это самая важная и критическая адаптация, ну, наряду с потерей плавательного пузыря для рыб. Вот я не знаю, как правильно классифицировать, потому что я не биохимик, а вот этот ТМАО, триметиламиноксид, вот как его классифицировать, ну, аминокислота, да, по сути, да, вот появляется специальная в организме животного, чтобы препятствовать глубине, вероятно, это и сыграло, так сказать, решающую роль в эволюции глубоководных рыб. Но интересно, откуда она появилась, эта кислота, да? Каким образом? У всех, да?
10: Ну, мы предполагаем, что она синтезируется у разных, да, рыб, у многих, и часто еще и она и синтезируется и у бактерий. Ну, то есть, скорее всего, вещество есть у всех, но вот повышенная концентрация выделена на глубине.
11: Да, все дело в концентрации. И это сыграло, видимо, решающую роль в их покорении глубины этими рыбами. Как вы думаете, вот так это?
10: В целом, безусловно, и это вещество, и разные другие генетические механизмы.
11: Ну, вы понимаете, почему я это предположил? Потому что, ну, я долгое время слышал, что вот для рыб существует предельная глубина, да, и она, я не помню, по-моему, 6 километров называли когда-то. И вот говорили, что вообще это биофизические причины. Почему? Спрашивал я, мне отвечали коллеги, что просто белок разрушается. А вот когда открыли вот этот самый триметиламиноксид, его, вернее, высокое содержание в глубоководных рыбах, ну тогда да, вот подумали, исследовали и решили, что он, собственно говоря, каким-то образом защищает белок от разрушения, точнее, да?
10: Белок и воду. Что тоже очень важно, потому что, конечно, глубоководные рыбы еще на больший процент состоят из воды, нежели чем рыбы, живущие на мелкой глубине.
11: Ну, вокруг-то вода не разрушается.
10: Она вообще не разрушается, но не.
11: Вы имеете в виду связанную воду, да, метаболическую?
10: Да, да.
11: Уточним, что это не просто вода, а та, которая метаболическая, то есть
10: безусловно,
11: в клетках там участвует в процессах разных биохимических. Но мы с вами сейчас далеко дойдем, но, по-моему, мы достаточно глубоко и плотно все осветили с вами, Илья. Если есть что добавить, готов выслушать.
10: Ну, в целом, мне кажется, что дальше мы можем уходить уже в детали поведение разных рыб, а это, опять же, тема очень-очень долгая.
11: Очень долгая, да. Хотя и очень интересно. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с зоологом, сотрудником Сколтеха Ильей Гамарановым, и мы рассуждали с ним о глубоководных рыбах и об их адаптации к экстремальным глубинам. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
8: О животных с Иваном Затевахиным.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
12: Его, несомненно, можно считать самым плодовитым русским литератором. По некоторым подсчетам, его сочинения, будь они изданы вместе, составили бы сотни томов обычного нашего формата, именно сотни, не считая писем. Ушел из жизни на 10-м десятке и повидал 7 царствований, от Анны Иоанны до Николая I. Так что его можно считать рекордсменом-долгожителем среди писателей. Хотя, почему только писателей? Его диапазон знаний и увлечений просто поражает. Естественные науки, биология, физика, химия, агротехника, ландшафтный дизайн и архитектура, философия, литература, медицина, даже кулинария. Кстати, чипсы – это его изобретение, просто он называл их картофельные стружки. И бульонные кубики тоже он придумал, поскольку много путешествовал и разработал систему питания в походных условиях. Он изобрел немало сельскохозяйственных орудий и машин, разработал четкую систему севооборота и доказал преимущество перекрестного опыления. Его с полным правом можно назвать патриархом в нескольких направлениях самых разных наук. Вся его долгая жизнь превратилась в упорный, нескончаемый труд, и каждое открытие или изобретение он скрупулезно фиксировал в своих записках. Имя – Андрей Тимофеевич Болотов, хотя чаще его фамилию произносят неправильно – Болотов. Время – родился в 1738 году в Тульской губернии в родовой усадьбе Дворяниново. Ушел из жизни там же в 1833-м, не дотянув всего 5 лет до своего векового юбилея. Об удивительном человеке, оставившем глубокие следы во многих сферах человеческой деятельности, но чье имя почти неизвестно широкой публике, рассказывает экскурсовод музея-усадьбы Болотова Елена Дмитриевна Климова. Скажите, пожалуйста, Елена Дмитриевна, вот как просто и хорошо с другими выдающимися людьми в России, да, музей-усадьба великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева или там великого русского флотоводца Ушакова. А ведь Болотова сразу-то не определишь, кто он, писатель, естествоиспытатель. Вот как-то можно попробовать это сделать?
13: Ну, попробуем. Андрей Тимофеевич, да, действительно, он один из ученых, связанных с Тульской землей. И основное качество, которое характеризует его как личность, это многогранность и разносторонность. И чем только не занимался Андрей Тимофеевич, он везде оставил свой неизгладимый след. Да, он был и писателем, энциклопедистом, философом, основатель научной помологии, один из тех, кто внес свой вклад в отечественную агрономию. Был философом, детским писателем. То есть его вот эта многогранность, она действительно очень большая.
12: Елена Дмитриевна, давайте только нашим слушателям объясним, что помология – это наука, которая изучает яблони. Он же, по-моему, там чуть ли не 400 сортов описал. И еще очень важный момент. Его можно назвать патриархом отечественного ландшафтного дизайна. Наверное, так, да?
13: Да. Помология – это наука, которая занимается изучением сортов плодовых и ягодных растений. И Болотов в свое время описал 661 сорт яблонь и около 40 сортов груш. Ну, его основной труд, конечно, это изображение и описание разных пород яблок и груш, родящихся в Дворяниновских и в других садах.
12: Елена Дмитриевна, ведь это самый плодовитый русский писатель по количеству томов и написанного, да?
13: Он является автором более 350 томов научных и литературных произведений. Самый его главный труд исторический. Он как мемуарист, это его записки. Так он называл свои мемуары. Жизнь и приключения, описанные самим им для своих потомков. Это война с поляками, война с турками, восстание Пугачева, французская революция. И последнее, это вот как раз было описание войны с Наполеоном. Болотов умер в 1833 году. То есть он успел анализировать события, вот, связанные с Наполеоном.
12: Он же прожил очень долгую жизнь. Даже вот Достоевский, помните, писал, там в залу вошел старик, лет там 55, а Болотов прожил-то очень долгую по тем временам жизнь.
13: Почти 95 лет, он не дожил всего 3 дня до своего юбилея.
12: А есть какие-то секреты такого долгожительства примерного

0: спокойствия, уменьшения неудовольствия и приумножения веселья.
1: Здорово.
0: Вот эти, да, три основных правила.
1: Это прямо, знаете, вспоминается молитва оптинских старцев: «Господи, дай мне с душевным спокойствием принять все, что принесет сегодняшний день», да? Как раз по Болотову.
0: Да.
1: Ну и еще один очень важный момент. А, кстати, он же ведь, по-моему, даже электричеством крестьян лечил.
0: Да, электрическая машина. Впервые с электрицитизмом он столкнулся именно в Пруссии. И долго его изучал, то есть он не сразу к этому пришел. В доме у него появилась электрическая машина. Лечил он болезни, которые были связаны с нарушением кровообращения. То есть сейчас это называется электрофорез. Даже у него были небольшие электрические машины, которые он возил с собой, его приглашали даже в другие уезды. И многие помещики тоже просили его сделать эту машину.
1: О, как интересно. Ну,
0: да.
1: И помимо всего прочего, он же изобретал сельскохозяйственные орудия, инструменты.
0: Да, он в основном изобретал орудия труда. Это вот плодосъемник, у него уже много было садов. Это специальные носилки, это сучкорез. А для крестьян он изобрел грабли конные, как он их называл, собирать колоски.
1: Ну и немногие знают, что вот эта традиция обкладывать клумбы кирпичами пошла тоже от Андрея Тимофеевича Болотова. Ну и вы забыли еще один секрет рассказать, секрет долголетия. Это знаменитый чай.
0: А, чай, да, чай с буквицей. Ну, как я уже сказала, да, он лечил травами. И по ботаническим книгам изучал врачебные действия и силы трав. И свои знания и опыт он применял на практике. Травобуквица, с которой он опять же познакомился в Пруссии, он обнаружил ее здесь, на Тульской земле. Его фирменный рецепт как раз состоит из травы буквицы, шалфея и ромашки. Вот этот декокт всегда был заваренный в доме. Но Болотов, если честно сказать, писал о всех травах. И ему принадлежит первое руководство к познанию лекарственных трав. Вот. А данные он использовал как зарубежные, так и опыт народной медицины.
1: Елена Дмитриевна, не могу не спросить, его произведения переиздаются сейчас? Какое-то собрание сочинений есть?
0: Его мемуары, последнее издание было в 2013 году. Вот «Жизнь и приключения», описанные самим им для своих потомков. А вот, к сожалению, его агрономический труд, это экономический магазин, он сейчас находится в Ленинской библиотеке. Но 40 томов вот этого журнала, они являлись энциклопедией сельского хозяйства, и мы можем их изучать только частями, которые публикуются. Помология тоже. Помология – это многотомный труд, и он не издавался в полном собрании, тоже частями. Сейчас ведь помология, она в основном относится к Мичурину. О нем больше знают. А то, что занимался Андрей Тимофеевич, это, к сожалению, только в узких кругах.
1: Заинтересовались? Ну, тогда в путь. Строго на юг от столицы по Симферопольскому шоссе. Через Аку переедете, а там всего верст 20 до Дворянинова остается. Или электричкой до станции Тарусская, а оттуда на автобусе, ну, минут 15-20, не более. А труды Андрея Тимофеевича в интернете найти можно. Интереснейшее чтение, доложу я вам.
2: Имя и время. В центре внимания специальная военная операция.
3: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и

0: и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы видим, как искусственный интеллект окапывается в нашей повседневной жизни. Причем как-то очень уж быстро и решительно, ну, можно сказать, революционно. Собственно, все и говорят о революции, и становится тревожно, потому что непонятно, что нам от нее ждать. Недавно Илон Маск заявил, что искусственный интеллект убьет человечество. К счастью, такие апокалиптические прогнозы пока далеки от реальности. Сегодня для нас куда важнее потеря работы из-за искусственного интеллекта. Интересно, что и в данном случае революция в первую очередь пожирает своих детей. В этом смысле весьма показательная ситуация с американской технологической корпорацией Oracle, которая специализируется на разработке корпоративного программного обеспечения, систем управления базами данных, облачных решений и бизнес-приложений. И вот недавно она одним днем уволила 30 тысяч программистов, чтобы заменить их кем? Правильно, нейросетью. На самом деле ничего необычного в происходящей революции нет. Появление искусственного интеллекта было неизбежно и запрограммировано самим ходом истории и познания. Эволюция искусственного интеллекта прошла путь от механических устройств далекой древности до современных нейросетей и генеративных моделей. Ключевыми этапами стали развитие вычислительных технологий, теоретические прорывы в математике и кибернетике, а также практические достижения в области машинного обучения и обработки данных. Вот давайте быстренько и коротко пробежимся по этой истории искусственного интеллекта. Началась она еще в Древней Греции и Древнем Риме, где появились первые астрономические приборы, а по сути аналоговые астрономические компьютеры. С их помощью астрономы и мореплаватели рассчитывали положение Солнца, Луны, пяти известных планет, предсказывали затмения, определяли фазы Луны и даже даты Олимпиад. Один из таких приборов подняли в 1901 году со дна Эгейского моря возле острова Антикитера, где давным-давно затонул античный римский корабль на глубине 40-60 метров. Возможно, корабль шел с острова Родос, где во втором веке до нашей эры жил и работал известнейший греческий астроном и математик Гепарх Никейский. Так вот, этот поднятый механизм состоял из более чем 30 бронзовых шестеренок, заключенных в деревянный корпус размером, ну, с большую книгу, скажем так, с энциклопедию, толщиной 6 сантиметров. На передней и задней бронзовых панели были размещены циферблаты со стрелками. Механизм приводили в действие вращением ручки, после чего шестеренки синхронно поворачивались и отображали астрономические данные, ну, с помощью вот этих самых шкал и стрелок. Почти 2500 лет. Эта механическая система еще, конечно, не искусственный интеллект, но в современном понимании. Но это были первые попытки автоматизировать сложные расчеты, то есть сложные интеллектуальные задачи. В 13 веке Исмаил аль-Джазари, а это был такой механик-изобретатель, ну, в сущности, инженер, математик, астроном курдского происхождения, так вот он создал программируемый оркестр механических людей, то есть роботов, а еще автоматических служанок. Эти роботы наливали и подавали воду, чай или вино, и лили воду, чтобы гость мог помыть руки. А заодно Аль-Джазари создал диковинные водяные часы, кодовый замок, коленчатый вал, двухтактные клапанные насосы, дамбы, водоподъемные машины и многое-многое другое. В 1206 году он написал книгу знаний, в которых подробно рассказал о сотне различных устройств, а также дал инструкции, как их можно сконструировать. Ну что тут скажешь? Ну гений. Его так и называют – Да Винчи исламского мира. В 1800 году Жозеф Мари Жаккар создал первый программируемый с помощью перфокарт ткацкий станок, на котором можно было получать узорчатые ткани. Так на свет появилась жаккардовая ткань с крупным рисунком. И, естественно, она была создана на жаккардовом станке. Спустя 120 лет, уже в 19 веке, Чарльз Бэббидж придумал первую машину, которая должна была заменить людей-вычислителей. Ну, при жизни Бэббиджа машину не построили, не было денег, но его дело продолжила графиня и математик Ада Лавлейс. Она стала первым программистом в мире, потому что описала алгоритм вычисления чисел Бернули, последовательности рациональных чисел, которые часто используют в математическом анализе. Этот алгоритм считают первой программой, специально созданной для вычислительной машины. И вот послушайте, в своих работах Лавлейс предполагала, что аналитическая машина может не только выполнять математические расчеты, но и обрабатывать символы по определенным правилам, создавая музыку, графику и другие объекты. Чувствуете? Графиня Лавлейс предсказала появление чата GPT, Gemini, Кандинского, Алисы и прочих, предсказала почти 200 лет назад. Вот так потихонечку к середине 20 века сформировались предпосылки для появления искусственного интеллекта как научного направления. Работы Гёделя, Тьюринга, Чёрча заложили основы теории алгоритмов. И так незаметно пришел 21 век. Исследователи научились обучать нейронные сети, и это стало поворотным моментом в развитии искусственного интеллекта. Технологии заинтересовались. В эту область пошло финансирование. И вот мы уже наблюдаем бум искусственного интеллекта, развитие генеративных моделей, внедрение искусственного интеллекта в медицину, финансы, производство, транспорт и другие сферы. Человечество, конечно, переживет эту революцию. Вопрос только в том, с какими потерями. В частности, для своих умственных способностей. И вот главный вопрос. Ослабляют ли нейросети умственные способности человека? Ученые начали искать ответ на этот вопрос в прямых экспериментах. Но, собственно, и безо всяких научных исследований для любого образованного человека очевидно, что искусственный интеллект отупляет человека, особенно с молодым, еще до конца не созревшим и не сформировавшимся мозгом. Но всем ведь нужны доказательства, причем научные. Ну вот, пожалуйста, вот вам и доказательства. Ученые Массачусетского технологического института экспериментально определяли когнитивную цену, которую платят активные пользователи искусственного интеллекта. В опытах приняли участие 50 бостонских студентов и взрослых научных работников возрастом до 40 лет. Всех попросили за 20 минут написать короткие сочинения, ну их там это называется эссе, например, об этике, о филантропии, о скрытых недостатках широкого выбора, ну и тому подобное. Во время эксперимента психологи снимали электроэнцефалограммы мозга с помощью миниатюрных электродов, присоединенных к головам участников. Это позволило измерять активность трех десятков различных областей мозга и определять его характеристики, в частности, связанность нейронов. Участников поделили на три группы. Первая могла использовать большую языковую модель чат GPT, ну, чтобы написать это эссе. Вторая могла использовать поисковик Google. А третья ничего не могла использовать, только свои мозги. Поэтому она записывала только свои мысли. И оказалось, что у участников этой последней группы самые сильные и разнообразные нейронные связи. Ну вот теперь доказательства отупления или оглупления у вас есть. А дальше решайте сами. Тут есть еще много, о чем можно было бы и нужно было бы рассказать и порассуждать, но ограниченное время не позволяет. Так что в другой раз. До встречи!

0: Музыка большой страны. Группа «Чайф». Я рисую на огне. Владимир Шахрин.
1: На дворе был 94-й год. Мы летом писали альбом «Пусть все будет так, как ты захочешь». Были свободные дни, и мы уезжали на дачу к нашему новому другу Сереге Шкаликову. Это был замечательный актер, я говорю «был», потому что, к сожалению, уже с нами нет достаточно давно. Веселый балагур, душа компании. И однажды Серега вдруг взял и подарил два листочка, тетрадных листочка, на которых были написаны рукой его шариковой ручкой тексты. Первый текст, вот он начинался со строчки «Я рисую на окне». У Сереги в тексте вот по структуре песни не хватало двух строчек. И я позволил себе дописать две строчки.
2: Я рисую.

0: Музыка большой страны. Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
1: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Вооруженные силы Ирана предупредили суда в регионе о недопустимости прохода через Ормузский пролив, любое приближение к которому будет рассматриваться как сотрудничество с противником. Далее подробно. Есть риск перехода инвестиционной паузы в период длительной инвест-заморозки. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совещании у президента России, посвященном мерам поддержки семей с детьми. Владимир Путин поправил Шохина словами об инвест-сдержанности и о продолжении инвестиционного процесса в стране.
2: Конечно, мы прекрасно понимали, мы это много раз говорили, и было, что принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки инвестпауза нет, инвестиционный процесс-то продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
1: Владимир Путин подчеркнул, что снижение инфляции позволяет задуматься о дальнейшем снижении ключевой ставки. Также на совещании зашла речь о выплате единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Как заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, специальный фонд России начал пересмотр выплаты этого пособия. По ее словам, теперь выплаты будут определяться суммой превышения прожиточного минимума.
3: Избрали критерии превышения 10% и очень быстро приняли соответствующую нормативную базу. И теперь многодетные семьи, которые прежде получали единое пособие, при повторном обращении смогут оформить пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка еще на 12 месяцев, если, как я сказала, среднедушевой доход в семье превышает величину прожиточного минимума не более чем на 10%. Действие этой нормы распространено на правоотношения с 1 января 2026 года. И с 22 мая социальный фонд начал проактивный пересмотр тех отказов многодетным семьям, которые были вынесены ранее.
1: По словам Татьяны Голиковой, помощь назначена уже более чем 21 тысячи семей, в которых воспитывается более 56 тысяч детей. В течение года дополнительную помощь получат порядка 74 тысяч семей. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что сегодня главное сплотиться и не допускать иллюзий. В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что чем больше враги России предпринимают таких демонстративных атак на общую историю и культуру, как удар по музею обороны Севастополя, тем очевиднее становится, что Россия имеет дело с агрессией от Объединенной Европы.
4: Мы один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Это не главное. Главное сегодня – это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Все эти действия сами себя характеризуют.
5: Да, это удар по общей истории, в общем-то.
1: Напомню, ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировки войск «Север» и «Юг» улучшили тактическое положение. Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 боевиков, сообщил офицер пресс-центра Леонид Шаров.
6: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники механизированной штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады терробороны в районах населенных пунктов Гусинка, Вишневка, Васильевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 самоходных гаубицы «Гвоздика» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Рада» производства Израиля.
1: Также вооруженные силы России ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. Вооруженные силы Ирана предупредили суда в регионе о недопустимости прохода через Ормузский пролив, любое приближение к которому будет рассматриваться как сотрудничество с противником. В результате неоднократных нарушений американскими врагами условий прекращения огня Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления. Мы предупреждаем, что ни одно судно не должно покидать свою стоянку в Персидском заливе и Оманском море. Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с противником, привело гость телевидения Ирана заявление ВМС Корпуса Стражи Исламской Революции. В то же время центральный штаб Хатам Аль-Анбия иранских вооруженных сил заявил, что Тегеран даст решительный и сокрушительный ответ на любую агрессию со стороны армии США. Тем временем Дональд Трамп заявил, что США разбомбят Иран к чертовой матери в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Американского президента процитировали в эфире телеканала Fox News. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Егор Корни в среду установил 2 рекорда страны. На дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале он показал результат 46.99, а в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем 22.59. Из других событий среды отмечу победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Председатель совета футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. «Нам предстоит определенная пересборка состава, абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца», – отметил Нагорных. Защитник Мингиан Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. В завершении новости хоккея. 19-й кубок мэра Москвы состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, «Спартак», «Минская Динамо» и «Акбарс». В группу Б – «Московская Динамо», «Торпедо», «Шанхайские драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 11 июня, в Хабаровске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 27, плюс 29, переменная облачность, также без осадков. В Сочи плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем в столице плюс 29, плюс 32.

0: в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элианы Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фицджеральд и Луи Армстронга.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Хорошо, при свете лампы, книжки, милые, читать, перелистывать эстампы и по клавишам бренчать.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Моноспектакль в исполнении Алексея Девоченко.
2: Тихо тикают часы на картонном циферблате. Вязь из розочек в томате и зеленые усы.
0: Глубокое размышление о человеке и его месте в окружающем мире.
1: Я как филин на обломках переломанных богов. В неродившихся потомках нет мне братьев и врагов. Я хочу немного света для себя, пока я жив. От портного до поэта всем понятен мой призыв.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Слушайте в пятницу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
3: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Да, мы снова с вами, Игорь Шатров, Ольга Максимова, и мы проведем эти два часа с вами и самыми компетентными экспертами нашей страны, чтобы обсудить самые важные события, которые случились к этому часу и которые вызывают интерес и резонанс. Вначале я вас сейчас познакомлю с теми темами, которые будут в первом части нашей программы звучать, ну а потом приступим. Итак, сегодня мы поговорим о прививках. Хватит ли тех нам, что делали в детстве? Говорят, что есть 8 обязательных прививок, сказала руководитель Роспотребнадзора Попова. И вот они же вроде бы такие на долгие-долгие годы создают нам иммунитет, сказала госпожа Попова. Мы хотим узнать у профессионалов, у экспертов, инфекционистов, а долгие-долгие годы это сколько? Посещаемость библиотек, оказывается, растет. Но, казалось, мир у нас цифровой уже давно, и мне показалось, что как минимум молодежь не читает книги. Хотя видел недавно, видел, проезжая на велосипеде, что на скамейке возле, на набережной сидят и читают книжку. И даже не один человек. Удивительно. Ну, в общем, оказывается, они еще и в библиотеки ходят, эти молодые, не только, наверное, люди. Мы хотим разобраться, а что это такое за тренд, который образовался в 2021 году. Оказывается, с тех пор посещаемость библиотек только вырастала. Ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов происходит сейчас уже наконец-то на законодательном уровне. Мы не один год об этом говорили. У нас очень много друзей среди экспертов, которые эту тему поднимают не только в нашей программе, но и профессионально. И вот, по идее, постепенно вырисовывается та картина мира, которая должна быть, как принято в других странах, которые тоже, в общем-то, с мигрантами работают, как-то они более-менее организовывают эти процессы. У нас очень долго была какая-то полная анархия и хаос в этом направлении. Сейчас происходят другие процессы, о них мы поговорим. Можно ли уже радоваться или есть еще что регулировать? Ну, а начнем мы с печальной новости. Сегодня мы потеряли один очень важный в плане исторической памяти музей в Севастополе. Потеряли его благодаря это понятно, что в кавычках, удару беспилотника, отправленного к нам вооруженными силами Украины. Конечно, мы его восстановим, но это уже отдельная тема. Начинаем.
0: Наше время.
4: Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годы. Целенаправленно хотя бы потому можно сделать вывод, что, как стало известно, беспилотник имел кумулятивный заряд. Кумулятивный – это значит прожигающий обшивку танка, например. Да? Он попал, этот заряд, в крышу панорамы. И она, естественно, была пробита, ну и, соответственно, внутри начался пожар. выгорело все. Говорят, практически все уничтожено, вся экспозиция, вся эта диорама уничтожена. Может радовать только то, ну, если это вообще возможно, чтобы этому радоваться, что на самом деле это уже второй удар. Первый случился в 1942 году, когда фашисты наступали. Они также попали в... Но вряд ли, кстати, целенаправленно. Вот мне что-то кажется так. Мне кажется, это просто был удар по Севастополю. Хотя, не знаю, может быть, они также громили сознательно этот музей. И в музее также начался пожар. Его спасали эту диораму. Рабочие, матросы, гражданские люди. В общем, все, кто мог. Потом она была вывезена. Корабль не погиб в ходе боевых действий, смог добраться до другого берега. Ну, в общем, такая история, очень такая печальная. Выяснилось в итоге, что восстановить это невозможно, реставрировать это невозможно, и поэтому, по большому счету, была создана копия. Вот когда я сказал, что если что, вы можете радовать, то это все-таки была копия. Остатки реальной диорамы, они есть. Они хранятся в другом запаснике. Они не попали под этот обстрел, под этот беспилотник. И понятно, что будем создавать заново. Теперь советские художники смогли это сделать. Я не думаю, что у нас художественная школа куда-то пропала. Она, естественно, есть и такая же высокохудожественная, как и прежде. И наследники вот этих вот баталистов прошлого, они, конечно, Франц Рубо, вот он создал эту панораму, Бородинскую панораму, которая в Москве находится, и еще одну, связанную с Кавказской войной, три панорамы. Это известный баталист, и наследники его в России современно есть. Будем об этом, на это надеяться. Ну, а пока мы поговорим с человеком, который, мы уверены, как личную боль воспринимает происходящее, потому что живет в Севастополе, потому что это военный поэт, если теперь так можно сказать, вот теперь можно, наверное, так сказать,
3: журналист. Стихи, которого вы не раз слышали в нашем эфире.
4: Да, журналист Ольга Старушко. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Ольга Игорь. Давайте сразу поправим оговорку. Вы трижды употребили слово диорама. Диорама – это часть дуги, панорама – это 360 градусов, полотно Рубо и то, которое было воссоздано на основе материалов 1954 году выставлено, это все-таки панорама.
4: Панорама, ну, да, да,
5: да. Да, диорама в Севастополе – это другая вещь.
4: Да.
5: Это Сапун-гора и освобождение города в 1944.
4: Да.
5: Ну, поэтому они часто... А за счет того, что наш музей обороны Севастополя – это, по сути, организация, которая объединяет несколько музейных площадок, такие пересечения случаются. Но севастопольскую панораму знают все. Я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что ее знают во всем мире по многим причинам. И вы правы, для меня это личная боль. Все дело в том, что мое детство, да и вообще моя жизнь в Севастополе притянута к двум полюсам. Это две господствующие высоты в городе. Это Малахов курган на корабельной стороне и исторический бульвар, у подножия которого я провела все свое детство, а на полотне панорамы Рубо изначально изображен штурм Малахова кургана 6 июня 1855 года. И я видела сегодня огромное количество новостей, обсуждений, комментариев, деталей фактуры. Но хотела бы, если нам позволит время в эфире, сказать несколько вещей, которые за пределами города, наверное, мало кто будет упоминать. Во всяком случае, вот в текущий момент пока сильна боль. Смотрите, начало июня для города и в первую оборону, и вторую. Это страшные исторические рефрены. И теперь этот рефрен звучит в третий раз. Все дело в том, что 25-30 мая по старому стилю, то есть как раз в начале июня, начиная с 6 июня 1855 года, союзная коалиция британцев и французов начинает третью бомбардировку Севастополя, вслед за которой они решатся уже и на первый штурм, пытаясь прорваться к Малахову кургану. А 7 июня, начиная с подготовки со 2 числа, гитлеровцы в 1942 году предпринимают, ну, фактически приступают к третьему штурму города, который закончится его сдачей. И зенитки, которые берегли панораму до 25 июня 1942 года, при этом стояли с сантиметр в сантиметр, ровно на тех же позициях 4-го бастиона на историческом бульваре, где воевал Лев Толстой. И самое-то интересное, что холм, на котором в 1840 году был разбит большой бульвар до Крымской войны, пришлось назвать бастионным, потому что в 1934 году, в 1800, там сначала хотели бастион построить, потом решили, пусть будет бульвар. И вот у нас всю дорогу в истории города так. Мы сначала воюем и строим укрепления, потом разбиваем бульвары, потом приходит новая война. Приморский бульвар, который построен на месте Николаевской батареи времен Крымской войны, подвергается разрушениям, и город опять лежит в щебне. Да, это больно, но заламывание рук они не добьются. И я сейчас объясню, почему. Нам противопостоят, конечно, не марионетки-бабуины, а те, кто одумал о этих датах, он учел даже время. Удар по музейному павильону каменному панорамы был в 3:00 утра, и именно это же время изображено на полотне панорамы, которую задумал и исполнил Франц Алексеевич Рубо. Кстати, завтра в Севастополе откроется выставка, давно анонсированная, на которой будут представлены из собрания 5 российских музеев оригинальные фрагменты именно кисти Рубо, которые и в Севастополе хранились, и реставрировались в 2019 году, два фрагмента в 2025 году только были законченные реставраторами, севастопольцы их еще не видели. Есть сведения о том, что материалы панорамы полностью оцифрованы в 8К, и да, воссоздать это будет легко. Но мы имеем дело, повторю, не только с убийцами, мы имеем дело с грабителями, лгунами. И я прежде всего имею те страны, маркировка которых наверняка найдется на обломках этого беспилотника самолетного типа. Им очень больно каждый раз вспоминать о том, какой костью в горле стал у них Севастополь в Крымскую войну. А мы вспоминаем, что корабли этой самой эскадры как раз в конце мая, начале июня 1855 года грабили азовские города с огромным количеством зерна. Это были Керчь и Николе, это был Таганрог, Мариуполь, Ейск, Бердянск и Геническ. Как знакомо звучат названия, вы не находите?
4: Конечно.
5: Давай. Кроме прочего, почему я говорю о грабителях? А французы вообще Крымскую войну и ее кульминацию, осаду Севастополя, назвали экспедицией за трофеями. Украденные из нашей морской библиотеки мраморные барельефы и статуи значатся в каталоге Лувра как военные трофеи. Они, не стесняясь, держат этих сфинксов в самом сердце Парижа, в саду Тюильри и возле Лувра. Колокола, которые украли французы и англичане, за исключением одного единственного, до сих пор хранятся во многих местах этих стран. Я поэтому, мне можно фантазировать. Вместо того, чтобы задавать вопросы, доколе, когда мы нанесем удар и так далее, хотя это, безусловно, тоже важно, я бы хотела поинтересоваться, не хотят ли наши дипломаты и государственные деятели спросить хотя бы французов и британцев за трофеи Крымской войны, которые украдены у России, являются ее национальным культурным достоянием. Вот. Эти трусы сутки не могли войти в Севастополь, оставленный в 1855 году. А теперь они чужими руками пытаются сделать нам больно.
4: Ольга,
5: да, больно сделали.
4: Ольга,
5: да.
4: Спасибо вам и за ваше предложение. Я думаю, что нас слушают и в Министерстве иностранных дел. И, по-моему, скоро вот такие вопросы прозвучат не только в адрес французов. Кстати, как раз сейчас там в МИД стучатся 3 посла, французский, немецкий и британский. Что они хотят спросить, мы скоро узнаем. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Может быть, им в этот момент их тоже спросят, а вы не причастны случаем к тому, что случилось в Севастополе. Огромное спасибо, Ольга Старушко, поэт и журналист из Севастополя, поделилась своей такой вот болью как житель и как поэт, болью по поводу случившегося. А мы к следующей теме.
0: Наше время.
3: Давайте поговорим про ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов. Дело в том, что МВД вместо Минтруда будет определять теперь, где работать мигрантам.
4: Это одна из новостей, потому что Госдума приняла соответствующий законопроект наконец-то. И еще одна новость. Сегодня вообще была целая череда законов на этот счет. Закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов принят, и в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства с 4,2 тысячи рублей. Странные деньги, конечно, брали. До 50 тысяч рублей при оформлении российского гражданства, 8 раз при оформлении разрешения на временное проживание, в 5 раз при оформлении вида на жительство. Кроме этого, увеличивается пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу мигрантов до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Госдума продолжает принимать пакетами законы, которые должны каким-то образом наконец-то урегулировать ситуацию с мигрантами в нашей стране. Об этом мы говорим не первый год в нашей программе, и многие эксперты для нас уже просто как родные. Вот мы сейчас как раз пару вопросов зададим Михаилу Бурде, доктору политических наук, руководителю направления миграции Центра имени Столыпина, ранхикс при президенте России, руководителю отдела миграционной политики ОНО «Институт Цареград». Михаил Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Ольга.
4: Михаил Александрович, ну вы уже радостно потираете руки, наконец-то свершилось, или это еще только первые шаги, еще много-много нерешенных проблем?
3: Ну, я добавлю от себя, у нас просто много лет было ощущение, что вообще ничего в этой сфере не происходит, и вдруг неожиданно, как будто вот этот вот поезд, который сошел с рельс, он вдруг как будто поехал. Это так или нам кажется?
6: Ну, вы знаете, поезд со скрипом тронулся, действительно, и произошло, я опять-таки у вас в эфире не один раз это отмечал, к большому сожалению, только после теракта в Крокус-Сити, да, когда именно мигранты убили 150 человек, и наконец-то там пришло осознание того, что миграция – это не только экономическая выгода, а это, в общем-то, национальная безопасность и неконтролируемая миграция таит в себе достаточно существенные риски. Не какие-то глобальные, абстрактные, а вот риски, с которым каждый человек может столкнуться. И, собственно, это привело к тому, что и в 2024 году был пакет целых законов, принят Государственной Думой в конце года, и новая концепция миграционной политики, которая в конце 2025 года была принята, она тоже концептуально отличается от тех документов, которые были раньше. То есть она впервые там обозначила проблемы там анклавов. Это тоже очень важно, трудовой миграции, миграционного контроля. Ну, то есть все то, о чем мы неоднократно говорили в эфире. И вот, собственно, сейчас Государственная Дума продолжает вносить корректировки в миграционное законодательство уже с учетом этой концепции. Единственное, на мой взгляд, что вот эта скорость, она связана в определенной степени, назовем так, электоральный гон, потому что Дума заканчивает свои полномочия, грядут новые выборы, и понятное дело, что миграционная тематика, которая достаточно животрепещущая, актуальна, депутаты партии активно ее продвигают, потому что это то, что волнует население, то, что может дать дополнительные проценты каждой из политических партий. Поэтому обратите внимание, фактически каждая парламентская партия активно миграционной тематикой занимается, да, тут исключений нет.
4: Это же, наверное, хорошо, так и делается политика, по большому-то счету. Что-то болит, и политики отвечают на это решениями. Мне кажется, это хороший пример.
6: Это классика общественного запроса, общество культивирует запрос, да, не самостоятельно пытается как-то решать незаконными мерами, да, а обращается к институтам власти, да, депутатам, которые принимают соответствующие решения.
4: Михаил Александрович, давайте мы на минутку прервемся, у нас будет реклама, и продолжим наш разговор через небольшое время после небольшой паузы.
3: Напомню, что говорим мы об ужесточении мер по контролю рабочих мигрантов. Очень важная болезненная тема, которую мы регулярно освещаем в эфире. Вернемся к ней ровно через минуту.
0: Радио России.
7: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
8: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
9: Мы оказались в окружении, когда танк выезжал, он нас поджигал.
10: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
8: Кто держит удар?
11: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
12: У меня тогда оборвалось.
8: Кто за защищает родину до последнего.
10: Молодой пацан, он раненый. Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
11: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
12: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
8: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
13: Чувствуете себя командой Путина?
12: Я живу этой жизнью.
8: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
0: Наше время.
3: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к нашей теме «Ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов». И с нами Михаил Бурда, доктор политических наук. Мы к Михаилу Александровичу возвращаемся. Михаил Александрович, давайте продолжим наш разговор, на чем вы остановились.
6: Вы знаете, но при всем при этом, при положительных сдвигах, я бы вот все-таки до конца не обольщался, потому что даже те решения, которые принимаются, они все-таки носят половинчатый характер, причем как в прямом, так и в статистическом смысле. Вот что касается трудовой миграции, да, оргнабор, все о нем долго говорили, он появился в новой концепции. МВД готовит крупный и большой законопроект по поводу оргнабора, как это будет все работать. Значит, экспериментальный режим в субъектах, кроме Москвы и Московской области, которые в оргнаборе участвовать не будут. Да, для понимания, в Москве и Московской области там более 40% легальных трудовых мигрантов сосредоточено. То есть мы понимаем, что
14: да.
6: почти половина трудовой миграции в этом оргнаборе участвовать не будет, поскольку какие-то исключения государства в государстве. Да, я сейчас не буду комментировать, почему именно Москва и Московская область, кто это пролоббировал, но я думаю, слушатели и так все прекрасно понимают. Да, во-вторых, вот вы в начале, да, нашей с вами беседы сказали по поводу того, что Государственная Дума подняла пошлины там за получение паспорта, там еще какие-то аспекты, которые связаны с пребыванием там, значит, мигрантов в России. Но вопрос-то ведь не в том, сколько брать денег за то, чтобы оформить российский паспорт. Да, это там 4200, да, или пошлина с гражданства, так, грубо говоря, или там 50 тысяч. Я думаю, там соплеменники при необходимости соберут, потому что это перекрывает тот объем социальных льгот, которые иностранцы получают, это во-первых. А во-вторых, все-таки, на мой взгляд, вопрос лежит в критериях, то есть, а кому мы даем российский паспорт и зачем мы это делаем? Но для того, чтобы сделать красивый отчет, заткнуть демографическую дыру и не показать, что коренное население, там уровень смертности высокий, оно вымирает там в регионах, да, чтобы показать, что вот за счет миграции у нас, значит, грубо говоря, плюс-минус там общее число, количество населения сокращается, это одно. А если мы говорим про то, что внешняя миграция в таких масштабах меняет облик российских городов, и Москва там может превратиться, там, как Лондон уже превратился в Исламабад, а Москва может превратиться в Душанбе,
14: да,
6: то другое.
14: Кстати,
6: вот
14: да.
6: Здесь тоже как бы вопросы, да, то есть вопрос не в том, сколько стоит оказание миграционной услуги, вопрос в целеполагании, кому и для чего мы ее оказываем.
14: Ну, по крайней мере, мы помним, что предыдущие законы, предыдущий пакет, там было очень много мер по контролю за этими потоками, в том плане, за что люди будут высылаться, лишаться гражданства, поэтому в эту сторону вроде бы сработали. Теперь надо действительно поработать по поводу критериев, за что они будут его получать, за какие такие заслуги. Я думаю, мы не один раз еще к вам вернемся с этой темой, потому что она станет и темой следующей Думы, которая будет избрана осенью этого года, без сомнения. Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина РАНХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики ОНО Институт Царьград был с нами. Мы говорили о ужесточении политики по контролю мигрантов в Российской Федерации. К следующей теме переходим.
0: Наше время.
3: Она удивительная.
14: Да, хочется тяжелым, будем говорить о приятном.
3: Растет посещаемость библиотек. Это удивительно. Хотя, в общем-то, во времена, наверное, нашей с Игорем юности, библиотека – это был единственный источник, где можно было получить какую-то информацию. И книжку взять, прочитать, и подготовиться к докладу, и к сессии, и к дипломной работе, да к чему только не.
14: Да, конечно, энциклопедии всякие.
3: Библиотеки разные были, конечно же, и по уровню. я в библиотеку иностранной литературы регулярно ходила, ну, по сфере своего образования, и в Ленинку, библиотеку имени Ленина, и, конечно, была у нас университетская библиотека, оттуда тоже все мои сверстники не вылезали в период сессии. Сейчас, казалось бы, есть универсальная библиотека, которая называется интернет, и, казалось бы, они должны исчезать, а нет. Более того, совсем недавно я даже в таком спальном районе, Симферопольский бульвар, я заметила вот в этих вот человейниках, я заметила библиотеку на первом этаже, мне как-то стало очень радостно и приятно, и оказывается, что они активно посещаемы.
14: Ну да, аудитория российских библиотек в 2025 году выросла на 7,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 593 миллионов посещений. Это следует из отчета Минкульта по подведомственным библиотекам. И динамика такая наблюдается с 2021 года. Года, вот каждый пятый год подряд. И удивительно, что даже в год пандемии посещаемость упала на фоне карантинных ограничений, но в следующем году она не просто восстановилась, а превзошла показатель 2019 года. Удивительно. И, наверное, надо разбираться со специалистом.
3: Интересно, кто же ходит сегодня, да, в библиотеку? Кто зачем? Вот эта вот целевая аудитория и что они там ищут? Давайте зачем? Спросим нашего эксперта. С нами Любовь Казаченкова, книжный журналист, главный редактор журнала «Современная библиотека». Любовь Александровна, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Ольга.
14: А вот, может быть, сразу с аудитории начнем. Какая аудитория у современных библиотек? Кто является посетителем этого хранилища знаний?
15: Игорь, очень разная. От тех, кто, простите, еще находится в утробе матери, да, потому что для них есть очень много интересного, для мам, готовящихся стать вот, готовящихся к родам, да, для них есть программы, и вплоть до самых-самых старшего поколения.
14: Так, вы начнете объяснять, это мы уже не поняли. Что значит программы для матерей? Мы говорим вроде о библиотеках. Давайте объясните тогда, как выглядит современная библиотека. Мы, видимо, с Ольгой не знаем этого.
15: Вы знаете, вот очень часто вы наверняка слышали, и читатели, и слушатели ваши наверняка слышали, что сегодня библиотека — это не только про книги, да? Это действительно не только про книги, но про книги в первую очередь, да? Вот сделаем такой акцент. Библиотека сегодня — это пространство общения в первую очередь, пространство реализации твоих собственных желаний, пространство каких-то событий и вообще современной культуры, всего того, что происходит вокруг. И то, что ты можешь узнать где-то в одном месте от экспертов, а не набравшись из интернета, особенно учитывая развитие нейросетей, непонятно какой, неадекватной, а зачастую просто ложной информации.
14: То есть это клуб, такой клуб получается?
15: Это уже, не, да? Клуб. А, понимаете, это, вот в этом пространстве может быть очень много клубов. Могут быть концерты, могут быть занятия. В библиотеке сегодня открываются, и в библиотеках в том числе, замечу, да, открываются детские культурные центры, открываются школы креативных индустрий, где ребенок, школьник, может получить знания, востребованные сегодня на рынке, например, по веб-дизайну, по программированию, да, по геймификации и многое-многое чего другого. То есть сегодня библиотека – это такая точка концентрации талантов. Не зря вот в программе «Культура» был такой подпроект, а сейчас он плавно перетек в нацпроект «Семья». Да? Это гений места, точка концентрации талантов. Это первый момент. Но, конечно, все это вот неспроста, да, вот вдруг бац, рванул источник. Все это такая целенаправленная системная работа, которая началась давно. В 2014 году еще были такие первые пилотные проекты по организации модельных библиотек. Когда увидели, что это выстрелило, то в 2019 году в нацпроекте «Культура» была заложена программа модернизации библиотек. Тогда были довольно скромные такие ожидания, да, но они превзошли вот по годам реализации очень сильно даже ожидания самих чиновников. Они не ожидали, что это вот будет такой взрыв интереса к этой программе.
14: Любовь Александровна, сейчас можно прерву? А это вот все-таки касается... Я поверю, что все, о чем вы говорите, присутствует в московских библиотеках. Я даже немножко об этом слышал и видел. А это не только в Москве?
15: Нет. 1503, вот на данный момент, 1503 модельных библиотеки, это библиотеки по всей стране, от Калининграда до Камчатки и Сахалина, понимаете? Это отнюдь не московские. А московские библиотеки, кстати, в этот проект модернизации модельных библиотек, они не входят, ни Москва, ни Питер. Потому что у Москвы и у Питера достаточно собственных ресурсов для того, чтобы модернизировать библиотеки. Поэтому этих два города

0: фондом. Ну, кто туда пойдет? Человек идет, вот как в магазине человек голосует кошельком, так и в учреждении культуры. Он идет только в том случае, если ему там интересно, если ему там полезно, если там может найти что-то нужное для себя. И когда библиотека старая, обшарпанная, с плохим старым фондом советским, с не очень, так скажем, современными сотрудниками, которые и, в общем-то, интернетом-то сами пользоваться не могут, люди туда не пойдут. А когда эта библиотека отремонтированная, современная, там есть интересные новые книги, а по проекту и нацпроекту культуры, и нацпроекту семья, это в первую очередь, помимо ремонта, внимание на обновление фонда. Обновление фонда, обновление техники, обновление концепции, потому что это не просто вот дали книжки и новую мебель поставили. Нужна интересная концепция, что ты хочешь из этой библиотеки, какой ты ее хочешь сделать. И это для сотрудников вызов. Не все с этим справляются, некоторые уходят, но приходят на смену молодые, у которых есть идея, которые знают, как привлечь человека. Поэтому сейчас в библиотеках что угодно есть, понимаете, есть курсы английского языка, есть студии мультипликации, то есть дети и взрослые учатся, как делать мультфильмы. Есть кружки, как научиться рисовать песком. Есть интерактивные глобусы, есть квизы, есть квесты. Я не знаю, чего там нет.
1: Это, наверное, то, что современное такое название «площадка», да, вот часто говорят. Площадка, платформа даже еще иногда.
0: Пространство, понимаете? Да. Вот пространство, да, где ты можешь реализовать себя. Вот, наверное, это самое главное. И знания получить, и досуг провести, и единомышленников найти. Ну и, в конце концов, в рано залезать, да, для этого тоже есть свои
2: руды. Книги там программы успевают почитать все-таки или нет?
0: Конечно, конечно. Нет, ну, когда я говорю вот эту фразу, что библиотека не только про книги, я все-таки говорю, да, не только про книги, но про них в первую очередь.
1: А давайте тогда уже на прощание уточним. У нас осталось секунд 40. А как это все происходит? Как и прежде, есть библиотекарь, есть абонемент какой-то, есть читальный зал. Можно взять книжку на дом, вернуть в определенное время. Вот основные правила.
0: Давайте по пунктам. Во-первых, читателем ты можешь стать всегда и везде. Во многих городах сейчас единый читательский билет, то есть ты можешь в одной библиотеке записаться, всеми остальными пользоваться. Это первое. Второе, книги на дом ты можешь брать. И даже те, которые только что пришли, чего раньше было довольно сложно. Третье, ты можешь брать не только печатные, но и электронные книги, потому что библиотеки имеют договора с Литресом и дают бесплатную возможность скачивать и читать бесплатно книги из подписки, той подписки, на которую у них оформлен договор.
1: Ничего себе, Любовь Александровна, как интересно. К сожалению, наше время в эфире вышло. Благодарим книжного журналиста, главного редактора журнала «Современная библиотека» Любовь Казаченкову за апгрейд, как говорится, наших знаний о классической библиотеке. Вот так они поменялись.
3: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
5: Приключения All Inclusive.
6: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
7: Мы не готовы!
4: А это не считается издевательством над родителями?
5: Главная комедия страны. «Холоп 3».
8: Что за цирк-то?
5: В кино. С 11 июня. Категория 16+.
9: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
10: 16+.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
12: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. На прививку не только первый класс. Помните, песня такая была? Оказывается, прививки полагаются и для тех, кому же сильно за.
2: За, плюс сколько-то лет. Ну, начнем с детей все-таки. 8 прививок необходимо сделать каждому жителю России. Это прививки от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии.

0: столбняка, полиомиелита и краснухи. Они внесены в национальный календарь прививок и проводятся за счет средств федерального бюджета. Их делают в детстве. Прививки от туберкулеза вот, и так далее, все эти прививки, гепатиты и так далее, все, что я назвал, делают в детстве. Но они, казалось бы, даже и дают нам иммунитет, создают на долгие-долгие годы. Так заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Мы хотим ли выяснить, а вообще вот долгие-долгие годы, это сколько нам с Ольгой надо перепрививаться, или все, вот то, что нам в детстве нас укололи, это теперь навсегда. И потом, есть ли прививки для взрослых, которые обязательно необходимо делать?
1: Ну вот, например, во время пандемии многие делали себе прививку от пневмокока, если кажется, я не ошибаюсь, по-моему, ну, так назывался, и эта прививка помогала облегчать ситуацию в том случае, если затрагивались легкие. Вот насколько я помню, и, по-моему, эту прививку можно возобновлять и нужно не каждые несколько лет. От клещей, кстати, сейчас делают и взрослые прививки, и детям тоже делают, но это по желанию.
0: Так, ну и так, у нас кандидат медицинских наук, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Алексей Ертищев. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Алексей Юрьевич, вначале про вот эти детские 8 прививок. Они навсегда с нами или иммунитет все-таки с годами ослабевает?
2: Все зависит от конкретной прививки и от конкретной вакцины. Например, сделанные в детстве две необходимые прививки от кори, по нашему календарю это в год и в 6 лет, они защищают человека на всю жизнь. Или, например, дифтерия, столбняк не позволяют обеспечить защиту на всю жизнь, поэтому, например, взрослые каждые 10 лет должны эту прививку повторять, и это внесено в наш календарь, как и в других странах.
1: А
2: так,
1: можно,
2: ну, вот в отношении многих инфекций.
1: Да, вот уточнить, вот эти вот 8 обязательных прививок, они до какого возраста делаются?
2: Ну, про 8 прививок речь идет о неких рутинных, да, вакцинах, которые уже на протяжении более 50 лет в рамках расширенной программы иммунизации во всем мире делаются всему населению мира. Опять же, все зависит от того, по отношению к какому мы заболеванию, о каком заболевании ведем речь.
1: Ну, вот смотрите,
2: большинство действительно в детстве, но
1: да,
2: дифтерия, столбняк, упомянутый мной, продолжение и во взрослом возрасте.
1: Я просто грипп, почему спрашиваю?
2: В настоящее время, да.
1: Угу. Я почему спрашиваю? Потому что такое ощущение, что во время школьного возраста эти прививки делаются постоянно, то есть на протяжении всех 11 лет обучения. И это значительно больше, чем вот 8 этих прививок. Это что, какие-то там повторные подтверждения, или это расширенный список, а вот все вот эти 8, туберкулез, гепатит Б, кори, коклюш, дифтерия, ну вот полиомиелит, краснуха, они делаются там, допустим, до 3-го класса или дошкольного возраста, ведь в школу уже полагается приходить с каким-то набором прививок, если я помню правильно.
2: Да. И опять же, я лишь повторюсь, что на протяжении жизни некоторых из прививки, они повторяются, в школьном возрасте в том числе. Uh-huh. Поэтому большинство, их на самом деле не так много, это та же самая дифтерия, столбняк, раньше был полиомиелит в 14 лет, они действительно повторяются в школе. Действительно создается впечатление, что много, за счет того, что ежегодно проводится диагностическая проба на туберкулез, это уже не прививка, ну и кроме того, сезонная вакцинация от гриппа.
0: Скажите, есть ли исключительно взрослые прививки, которые тоже необходимо обязательно делать по наступлению какого-то возраста?
2: Ну, на самом деле, все прививки, если говорить о взрослых, можно поделить на несколько категорий. Часть из них, ну, так скажем, рутинные, да, то же самое повторение дифтерии, столбняка. Есть те, которые можно назвать для по эпидемическим показаниям. Например, упомянутый клещевой энцефалит, да, те люди, то население, которое проживает на так называемых эндемичных территориях, а также выезжающие туда, им проводится эта вакцинация. Упомянутый пневмокок, пневмококковая инфекция, действительно, это та прививка, которая делается в настоящее время и детям, и некоторым группам взрослых старше 60 лет. Но на самом деле в скором времени мы перейдем к тому, что люди старше 60-65 лет, все должны будут получать эту прививку, она будет широко доступна, потому что тяжелая пневмония – это действительно угроза для взрослых людей. Ну и есть те прививки, которые пропустил в детстве человек. Например, не привит был по тем или иным причинам от кори. В этом случае они повторяются, это мы называем догоняющей иммунизацией.
0: Так, это очень интересно. На вот эти прививки, которые вы назвали взрослые, да, они то, насколько, вот вы сказали, выезжают в эндемичный район или в эндемичном районе клещевой энцефалит. Это что, каждый год надо прививаться? Или ты все-таки один раз привился и живи спокойно?
2: Все зависит, опять же, от заболеваний конкретных вакцин. Если клещевой энцефалит, то это определенная схема. Например, если человек еще никогда не был привит и формирует только иммунитет, ему делаются в первый сезон две прививки. Дальше повторяются через год и каждые три года. Mm-hmm. Если мы говорим о каких-то других, например, гепатит А, да, либо какие-то у нас есть по эпидемическим показаниям более изощренные тулеремии и прочее, то там свои схемы вакцинации с определенной последовательностью и с определенным интервалом.
1: Алексей Юрьевич, а вот посоветуйте тогда, потому что я понимаю, слушатели сейчас, ну, они внимают тому, о чем вы говорите, но это такой для них объем информации, который трудно, возможно, будет запомнить и воспроизвести, и как-то, я не знаю, реализовать самостоятельно. Вот если человек решил разобраться со своими прививками, куда он может пойти, чтобы ему в этом помогли, где-то посоветовали, сказали, вам сейчас нужно то-то, то-то, то-то сделать?
2: Но это, если речь идет о взрослом человеке, это терапевт. Действительно, так исторически сложилось, что основные вакцины, тот же самый туберкулез, корь, там, дифтерия, столбняк, они в основном выполняли в детстве, поэтому это, ну, как-то исторически считается, что вроде в педиатрической практике педиатры занимаются. На самом деле, терапевты тоже должны следить за прививками. Проблема у взрослых заключается в том, это проблема не только в нашей стране, что часть данных из детства, которые записаны были в карте по отношению к прививкам, они иногда теряются. Сейчас за счет цифровизации, за счет того, что эти данные при помощи хранятся цифровых систем, эти данные уже теряться не будут. И терапевт, он может посмотреть, какие прививки были пропущены, может быть, или пришло время очередной прививки, и, соответственно, сказать, сделать. Ну и кроме того, опять же, если говорить о рутинных дифтерии, столбняк, да, от того же самого гриппа сезонного, терапевты должны приглашать на эти прививки.
1: Алексей,
2: если человек
1: Юрьевич,
2: относится к группе риска, да.
1: Да, еще один очень важный вопрос, простите, что прерываюсь, у нас 20 секунд осталось. А если родители антипрививочники, а вырос ребенок, и он не такой, вот как он может понять, что он что-то пропустил?
2: Точно так же прийти к врачу, установить, что, каких прививок у него нет, и сделать. Если это невозможно установить, то считается, человек не привит, и он вакцинируется заново.
1: А, то есть он приходит к врачу, и... А вот вы говорите, что ведь эти данные, они могут с возрастом как-то теряться. Ну, прошло
2: правильно.
1: Там лет 10.
2: Ну, например, 10, да, та же самая корь, если, например, нет сведений, да, ни человек, ни врач не могут установить, был ли человек привит, как правило, поступают два раза. Первое, это просто привиться от того, что будет дополнительная введена доза, ничего страшного не будет, будет хороший иммунитет, либо предварительно проверяют иммунитет на наличие, да, такового уже у человека и отсутствие необходимости делать прививку.
1: Ну, то есть, на всякий случай, если второй раз делает человек, ничего страшного не произойдет?
2: Нет, конечно.
0: А у меня другой
2: нет.
0: вопрос. Если я в детстве переболел корью, значит, мне прививка не нужна. Правильно?
2: Да. Есть заболевания, которые формируют пожизненный иммунитет. Например, дифтерии такой иммунитет не формируют. И те люди, которые переболели, в том числе во время эпидемии в 90-х годах, дифтерии, они все равно подлежат повторению прививок и продолжению вакцинации. А скорее иммунитет пожизненный.
0: Отлично.
1: Спасибо.
0: Будем знать. Спасибо большое. Алексей Ртищев, кандидат медицинских наук, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства.
1: Ольга Максимова, Игорь Шатров, покинем вас сейчас, но вернемся после новостей с интереснейшей темой об организации общественного питания. Нововведение и основа. Дождитесь.
3: История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
4: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
3: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.

0: премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
6: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
7: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Иранские вооруженные силы нанесли удары с применением ракет и беспилотников по кораблям ВМС США, находившимся вблизи Ормузского пролива. Россия делает все, чтобы быть готовой к любой возможной пандемии. Далее подробно. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Кроме того, по словам президента, спонсоры режима в Киеве вводят санкции против организаций, где проводят лето российские дети. Также президент пообщался по видеосвязи с представителями известных российских центров детского отдыха. В том числе Путин поинтересовался у гендиректора детского курорта «Вита» Василия Димоева о пляжах в Анапе.
2: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
3: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение, ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
2: Как же вы греете там эти нагреватели?
3: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
2: Я понял, хорошо.
1: Также президенту рассказали и о Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. В этом лагере ежегодно отдыхают порядка 16 тысяч детей. В центре реализуют свыше 100 образовательных программ, связанных с наукой, спортом, культурой, историей и русским языком. Кроме того, глава государства в ходе совещания напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подавать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Порядка 1,5 миллиона человек уже обратились за семейным налоговым кэшбэком, заявил Путин. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировки войск «Север» и «Юг» улучшили тактическое положение. Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Лужки, Могрица, Уланово, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шиповатая, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежная и Избицкая Харьковской области. Противник потерял более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей производства Израиля.
1: Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ. Также вооруженные силы России ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны. Иранские вооруженные силы нанесли удары с применением ракет и беспилотников по кораблям ВМС США, находившимся вблизи Ормузского пролива, сообщили государственные СМИ Ирана со ссылкой на военных. По данным агентства ТАСНИМ, корпус стражи Исламской революции также нанес удары по двум коммерческим судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив в нарушении действующих правил. Ранее иранские СМИ сообщали, что военное командование Ирана сообщило о перекрытии Ормузского пролива для всех судов из-за новых ударов США. Армузский пролив полностью закрыт для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда из-за недавних атак США по Исламской Республике. Любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано, передает телеканал со ссылкой на центральный штаб иранских вооруженных сил Хазрат Хатам Аль-Анбия. В ночь на четверг Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные начали наносить удары по нескольким целям на территории Ирана. По данным иранских СМИ, мощные взрывы зафиксированы в 6 районах страны. «Россия делает все, чтобы быть готовой к любой возможной пандемии», заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «В части готовности к возможным пандемиям и эпидемиям наше государство, Роспотребнадзор в частности, делает все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира россияне чувствовали себя спокойными и защищенными», сказала Попова, отвечая на вопрос, готова ли Россия к пандемиям страшнее COVID-19. Ранее глава ведомства сообщила РИА Новости, что вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом. Кинокомпания «Наше кино» в партнерстве с киностудией «Союзмультфильм» готовит игровой фильм о легендарном персонаже Винни-Пухе, рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Винни-Пух – персонаж двух повестей и двух сборников стихотворений английского писателя Алана Милна. В России о медвежонке узнали в 1960 году, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969 году «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Режиссером выступил Федор Хитрук. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот». На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. На нем, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгоров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция СБР прошла 10 июня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгорова на выборах был Юрий Батманов. За Майгорова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. Председатель совета директоров футбольного «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о возможном возвращении Александра Кокорина и Арсена Захаряна, а также об интересе «Зенита» Константину Тюкавину. «Есть факторы, которые не позволят нам взять Кокорина обратно в систему клуба. Захарян – это действительно ценный воспитанник «Динамо», но о возвращении рассуждать пока не готов. «Зенит» действительно может иметь желание приобрести того или иного футболиста, но я знаю, что сердце Тюкавина отдано нашему клубу. Контракт с ним до 30-го года. А если будут предложения от зарубежных элитных клубов, мы будем обсуждать это развитие событий», отметил Ивлев. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму. Об этом сообщает инсайдер Лоренцо Лепоре. Ахмат объявил об уходе защитника Даниила Хлусевича. Футболист покидает грозненский клуб по окончании срока аренды и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на Хлусевича. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в четверг, 11 июня, в Магадане плюс 3, плюс 5. Облачно, временами дождь. В Омске плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Архангельске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем в столице плюс 29, плюс 32.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас.
5: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь и готовы продолжать. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Напоминают вам, что есть канал обратной связи. Если возникает желание прокомментировать темы, которые вы слышите в нашем эфире, 8-925-222-9992. Писать можно сюда. А по каким поводам, в

0: тем возможностям, которые Московская областная дума подмосковным выпускникам 9 класса предоставляет. Интересно. А с Дмитрием Сухининым будем говорить о начинающемся завтра, да, чемпионате мира по футболу в Северной Америке. Он будет проходить во всех трех ее государствах: Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Есть о чем подискутировать. А начнем с важной темы. Приняты новые санпины, это санитарные правила и нормы для организации общественного питания. Они касаются и школьных столовых, и вот это отдельная тема, она будет, ей даже будет посвящено заседание комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. И сегодня мы, предваряя это заседание, завтра это будет, будем говорить с одним из его участников, разбираться в том, что ж не так в школьном питании, что это за новые санпины. Вот. Но, а прежде я прочту все-таки сообщение от нашей слушательницы или слушателя. Добрый вечер, Ольга, Игорь. Вот это очень просто интересно узнать это было. Я очень позитивно поражен. По поводу библиотек. У нас маленький городок в Пермском крае. Называется Чернушка. Буквально сейчас общалась со знакомой. Она посетила с внуком 10-летним простую библиотеку обычную. Взяли книги, и там же был просмотр фильма на военную тему. Посмотрели вместе. Она со слезами. Вот так у нас библиотеки по-своему организуют работу. А другая библиотека центральная. Она модельная. Там, естественно, большой выбор мероприятий. Книги тоже читают. А в городе у нас всего 30 тысяч населения, Зоя. Ну, вот такое приятное сообщение из Пермского края, потому что я просто подумал действительно, что, ну, немножко это наш собеседник преувеличивает, и все это касается Москвы. А нет, даже в Пермском крае. Это здорово. Это классно. Вот. Ну что ж, начинаем по тем темам, которые я уже назвал. Начинаем о них рассказывать.
1: Наше время.
0: Итак, с сентября заработает новая версия санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Эксперты отмечают, что от санпин, как я уже сказал, санпин – это санитарные правила и нормы, ждали новшеств, которые помогли бы улучшить качество питания в школах, в первую очередь, но и в других социальных учреждениях. Однако главные проблемы действующих правил сохранились в неизменном виде. Фактически, они позволяют не выполнять требования законодательства о соблюдении натуральных норм питания по продуктам и разрабатывать меню для школьников без необходимого количества фруктов, мяса, творога и так далее. Речь идет о том, что учитываются только калории, кажется, да, калории, вот, и все. А неважно, откуда эти калории берутся, это вот так, по крайней мере, говорят эксперты. В чем проблема, мы же не знаем. Может быть, это и достаточно калорий учли, и все. Надо ли там обязательно учитывать там фрукты, овощи и прочие продукты. Поэтому надо нам все-таки пригласить, я думаю, эксперта, который объяснит, что не так и что это за санпины. Заместитель начальника отдела социального питания базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся Институт отраслевого питания, кандидат технических наук Владимир Кулаков с нами на связи. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Игорь, добрый вечер, Ольга.
0: Владимир Геннадьевич, да, Владимир Геннадьевич, мы не профессионалы в этом вопросе, и, может быть, даже подводка, она ни о чем не сказала так профессионалу, да, и, может быть, и слушатели не увидели там критического чего-то в том, о чем я рассказал. Объясните, что происходит и что не так со школьным питанием в российских школах.
3: Да, ну давайте по порядку, что происходит. Ну вот на данный момент у нас, получается, с 1 сентября вводятся обновленные санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. И проблема заключается в том, что по сути и по содержанию в части питания детей в организованных детских коллективах они полностью соответствуют, соответственно, предыдущей редакции этого документа. Вот, и, соответственно,
0: что в этом плохого?
3: Эти ошибки.
0: Что в этом плохого, что они соответствуют предыдущей редакции?
3: Да, ну, смотрите, все вот эти системные ошибки, неточности, противоречия, они просто перешли, получается, в новый документ, да, которые были до этого. Вот, а, соответственно, хочу обратить ваше внимание на процедуру. То есть вот этот новый документ, он фактически просто пролонгировал старый, да, то есть разработчик, он выставил этот проект на федеральный портал проектов нормативных правовых актов и дал время на публичное обсуждение менее 10 дней. Да? Вот, даже согласно закону у нас такие...

0: такие документы с низкой степенью регулирующего воздействия, они рассматриваются не менее 15 дней. Соответственно, многие эксперты и профессиональное сообщество, они просто не успели поучаствовать в обсуждении этого документа. Вот. Но, тем не менее, наш институт отраслевого питания, он направил, успел подготовить предложение на 27 листах. Мы их разместили на этом портале. Также направили во все субъекты, в федеральные органы власти, в комитеты Госдумы. И надо сказать, что мы получили большой отклик на эту рассылку. Более 48 субъектов у нас отреагировали.
1: Владимир Геннадьевич, пока вот, извините, вы понимаете, о чем говорите, да? Пока наш слушатель, понимает, что идет какая-то работа, документы, бумаги и так далее. Что не так? Что неправильно в школьном питании? Что перешло из прежних санпинов в новые санпины и для вас является, неприятным фактом? Давайте вот как-то на пальцах, что ли, будем это объяснять.
0: Да, давайте вот перед тем, как я профессионально расскажу, что не так, вот получилось что, да, то есть документ механически переписали, сказал уже, да, степень регулирующего воздействия была низкая, соответственно, видимо, и не планировалось вносить в него существенных изменений, вот, и в этой связи хочу рассказать, да, вот что, почему такая реакция идет у сообщества. Заключается она в следующем, то что сейчас, да, у нас федеральные органы власти, такие как Роспотребнадзор, Федеральный центр мониторинга питания, они проверяют конкретно, например, меню, да, и питание на содержание белков, жиров и углеводов. То есть формально как бы все правильно, то есть белки соответствуют норме, жиры соответствуют, калорийность вроде как бы тоже в норме. Вот, и получается, как бы нарушений вроде бы нет, да, но мы с вами, как профессионалы, и вот те лица, которые не успели принять в публичном обсуждении, скажем так, да, и которые хотели высказать эту позицию, то есть как профессионал мы понимаем, да, что, например, те же белки, они бывают разные, да, бывают там растительного происхождения, бывают животного происхождения, например, такие, как там мясо, да, продукты мясные, рыбные, творожные, вот, соответственно, что происходит? То есть, если в рационе у нас нет мяса, рыбы, но, например, много гречки, то есть, получается, на бумаге, да, и при контроле у нас белки как бы соответствуют требуемым показателям по санитарным нормам и правилам. Вот. А получается, что ребенок-то главного не получил, да, то есть он недополучил фруктов, недополучил мяса, рыбы.
1: А и почему? Вот, интересно, интересно, вот вы очень интересно подошли, объяснили это все. То есть, по идее, вот это, скажем так, состав этого меню, он нигде не регламентирован. А почему? Казалось бы, самое то, что написать, что надо... Вот,
2: КБЖУ, да. Все самые, да? Калории, да. Белки, жиры, углеводы. Столько-то белков, столько-то жиров, столько-то углеводов.
1: Напишите еще, что это вот говядина.
2: Из рыбы. Да, раз в неделю рыба. Рыбный день, курица, там говядина по таким дням.
1: А почему вот такое, почему такие элементарные, элементарные нормативы, их действительно нет в этих документах?
0: Смотрите, здесь опять же двоякая ситуация, да, то есть как бы они, получается, формально есть, вот, но как таковые натуральные нормы, да, вот ключевую мысль хочу донести, то есть вот натуральная норма по основным продуктам, да, вот из тех, которые я перечислил, мясо, рыба, фрукты и так далее. То есть, если бы мы контроль вели за выполнением этих натуральных норм, то есть конкретно, да, сколько, вот вы сказали правильно, граммов мяса получил ребенок, сколько рыбы получил ребенок, сколько фруктов, да, сколько вот он реально съел, то, соответственно, никакой анализ, да, белков, жиров и углеводов, он, в принципе, был бы нам и не нужен.
1: Наверное. А зачем тогда его действительно
0: проводить? Но получается, что Санпин, да, в своей редакции, он этого и не требует. То есть получается, что более того, в новом Санпине, так же, как и в предыдущей версии, есть вот прямое противоречие. То есть получается, согласно вот этих показателей, да, те организации, которые у нас соблюдают натуральные нормы по федеральному закону о качестве и безопасности пищевых продуктов, они, получается, автоматически нарушают требования по калорийности, потому что там, например, либо недостаток, либо избыток. Да? А те, кто, например, укладывается в калорийности, у нас контролирующие органы ведут этот подсчет по белкам, жирам, углеводам, калорийности, они, получается, заведомо не выполняют нормы. Вот. И мы, когда готовили эти предложения, мы и хотели, чтобы эти документы, да, пришли в гармонизацию некую. То есть соблюдалось, чтобы иерархия структурная, да, есть федеральные законы. Соответственно, в первую очередь вы должны руководствоваться им. А там прямо написано, что нормы должны выполняться, именно натуральные нормы. Да? Сколько рыбы, сколько мяса, сколько фруктов.
1: Ну вот,
0: вот
1: да.
0: В чем суть.
1: Я просто помню, ну я не помню уже, как в школе питался почему-то, простите, уже подзабыл, но это все равно была советская школа. Но я помню армию, например. Я знаю, когда нам давали, извините, яйцо, когда нам давали там масло и сколько давали и так далее. И было понятно, что все это рассчитано по тем же самым, как вы сказали, белкам, жирам и углеводам и калориям. Но это было в натуральном виде. Вот выглядело так. Мне кажется, это же не сложно.
2: Я очень хорошо помню школьное питание. В основном это были какие-то сырки творожные на завтрак. Такие мягкие. Ну вот как сырковая масса. Вроде того. Иногда это были глазированные сырки. Это был праздник для школьников. А обед, ну это обычно там картофельное пюре с какой-нибудь котлетой. Первое. И компот.
1: Но тем не менее, я бы не сказал, что мы плохо, что мы голодали. Скажите, Владимир Геннадьевич, так а вот докуда вам надо достучаться, чтобы вот этот вот эту историю поставить с ног, с головы на ноги? Ну почему действительно не ввести натуральные нормы? Ну все понятно, но это же очень просто, понятно. Или это тормозит, это вот какая-то лобби, которая как раз занимается приготовлением этой пищи? Может быть, вы вот там причина? Нет?
0: Ну, вы знаете, я как бы в этом вопросе, мы не разбираемся, мы профессионально говорим, да, о тех вещах, которые происходят, да, и мы публично их обсуждаем. Вот, мы как бы в кулуары этих вопросов не вмешиваемся, да. То есть, если говорить, вот, например, профессионально конкретно, то институт эту работу ведет регулярно, да, и мы как бы принимаем на всех площадках обсуждения, об этом постоянно говорим, направляем предложения, то есть мы в работу включены активно, да, то есть и если, например, взять ту же ситуацию с 2020 года, то, например, да, когда было принято решение о бесплатном горячем питании в начальной школе, то, соответственно, мы по запросу Минпросвещения проводили работу и выясняли, да, то есть как выполняются именно натуральные нормы в субъектах Российской Федерации. Сделали большое исследование на 89 субъектов. И вот, как показала практика, к сожалению, у нас идет ухудшение ситуации. Да? Если в 2021 году у нас 31% субъектов выполняли натуральные нормы, то уже к истечению 2023 года таких было всего лишь 71, скажем, которые не выполняли. Вот, поэтому здесь динамика ухудшается, да, и есть достаточно интересные исследования на эту тематику. Могу о них более подробно рассказать.
1: Ну, у нас есть пара минут еще, давайте, расскажите.
0: Ну да, ну вот, если самое главное, вы такой вот, о чем можно сказать, да, то, что бросается в глаза. При исследовании натуральных норм мы обнаружили что, да, то, что, например, больше 50% ребенок у нас получает от суточной нормы соли и сахара только за завтрак, да, то есть это получается дневная норма, которую ребенок на завтрак получил в размере 50%, то есть за один прием пищи, да, то есть мы понимаем, что, например, такое выполнение натуральных, да, норм, то есть это, конечно, путь к ожирению, сахарному диабету и гипертонии, то есть здесь надо вот понимать эти важные особенности. Потом вот, например, второй вопрос, да. Сейчас очень у нас, скажем так, есть такая динамика, тоже не очень хорошая, по анемии. То есть контроль, скажем так, по выполнению натуральных норм по продуктам, которые содержат гемовое железо, да. То есть это мясо, печень, птица, которые вот именно усваиваются, да, вот это гемовое железо организмом человека. То есть там мы обнаружили прямую зависимость. То есть там, где на бумаге, например, да, скажем так, контролирующими органами, подтверждает, что белки, жиры и углеводы сходятся, да, скажем так, соответствуют нормированным показателям, а мяса в тарелке нет, то есть мы обнаружили прямую взаимосвязь, что, например, анемия растет. Вот. А где норма по мясу, например, выполняется, то там и статистика Росстата показывает, что дети здоровее. То есть вот такие интересные исследования, в том числе наш институт, осуществляет. Вот, поэтому как бы мы здесь, скажем так, полностью контролируем этот процесс, участвуем в обсуждениях и стараемся доносить свою позицию.
1: Ну, главное, вас бы слышали, вот это вот было бы важно. Владимир Кулаков, заместитель начальника отдела социального питания базовой организации СНГ по вопросам питания, учащихся Институт отраслевого питания, кандидат технических наук, был с нами. А, Оля, вот вроде так все очень наукоемко, да, но по идее я понимаю, в чем дело. Никто не следит за составом этой вот этого питания, там абсолютно чисто формально все к этому подходит.
2: Ну, и мы еще не упомянули такой момент, как питание, например, в школах в отдаленных регионах. Вот там какие санпины, какие там вообще колоражи, белки, жиры, углеводы. Там очень часто, я где-то недавно видела эту информацию, она меня удивила, что обеды школьников составляются из продуктов, которые их родители приносят из дома. То есть принесли картохи, почистили, есть какую-то там тушенка добавили, и то, слава богу. Поэтому тут везде ситуация достаточно разная.
1: Не до жиру быть бы живо.
2: Вот именно, не до санпинов, да. А некоторые школы даже высаживают до сих пор при себе огороды. И с этих огородов, которые школьники помогают обрабатывать, тоже питаются той же самой картошечкой.
1: Ну, это же классно. Ну, это с огорода.
2: Для класса, наверное, классно. Меньше учиться, а больше на свежем воздухе, да, проводить время. Благодарим нашего эксперта. Ну, а далее мы будем говорить о спорте. И сегодня, конечно же, в центре нашего внимания футбол. Дождитесь.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
5: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
6: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
5: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
6: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
5: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
6: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым к нам пришел сегодня Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
7: Привет, Дима. Здравствуйте, да. Игорь, я слышу, прям бодр, весел.
1: Я бодр и весел, потому что я готов
2: чешется, проснулся чешется. Спортивный пассионарий.
1: Чешется у меня руки,
2: в новом
1: ноги.
2: Амплуа работает.
7: Ладно, главное, чтобы нос не чесался.
1: Руки, ну, слушай.
2: Ну,
1: вот
2: тут какой-то. Тебе никто ничего обещать не может.
1: После эфира можно всем. Вот. Дим, давай по делу. Итак,
7: да,
1: что ты вообще пришел?
2: Сегодня повод принес для тебя.
7: Я пришел, на самом деле, поржать, потому что, ну, в самом деле, тема такая, она большая. Мы решили сделать некий такой обзор на все то, что происходит вокруг чемпионата мира по футболу 2026 года в Канаде, США и Мексике. Необычного, глупого и непонятного, и дикого. При этом я так понимаю, что рамки разумного уже давно все пройдены, потому что, ну, если вспомнить, как собирался весь мир на чемпионат мира к нам, то элемент гостеприимства нами был организован, ну, просто...
2: Ну, вот, высочайшим.
7: Высочайшим. Там единственный, с кем был скандал, это Хайзеппельт, который немецкий журналист, который и начал все эти допинговые расследования в отношении России, и ему не давали визу на чемпионат мира 2018 года. Поднялся какой-то безумный вой во всей международной прессе, ему дали эту визу, но, что называется, тестикул у него не хватило приехать в Россию.
2: Ну, я помню, какой это был замечательный праздник, и для всех иностранцев это был огромный сюрприз, насколько Россия гостеприимна.
7: Были люди, которые бы не попали в Россию при любом раскладе, так называемые списки Интерпола, с хулиганами футбольными, да, то есть по этой линии достаточно плотно контактировали, они бы фан-ID не получили, соответственно, не получили бы и визу. Вот, все остальные, кто хотел, те приехали. Сейчас же, вот, свежие примеры. Сомалийский арбитр Омар Абдул-Кадир Артан. Он, на самом деле, достаточно хороший рефери с африканского континента. Прилетел, его досмотрели, сказали: а нет, парень, ты не поедешь. Никаких доказательств того, что он связан с подозреваемыми экстремистами, ему не предъявили. Ему просто миграционные службы не дали допуск. Иран, ну, все понятно, почему не может базироваться в США. Решили они базироваться в Мексике. Но из-за тех виз, которые получили иранские футболисты, причем еще не вся их делегация получила визы нормально, то есть она еще и слегка в усеченном составе будет базироваться в Мексике, но у них режим пребывания, у них все три матча группового этапа, все в Америке. Они из Мексики будут прилетать на территорию США, проводить матчи. Я так понимаю, что любой досмотр прилета из Мексики иранской сборной будет организован очень тщательным образом и обратно очень быстро улетать на место базирования. При этом еще с болельщиками у Ирана
2: проблемы. Ты намекаешь на то, как досматривали узбеков и кого-то еще, пакистанцев, да?
7: Да, досмотр был очень, на самом деле, такой.
2: А ну, это из Ирана фотографа не пустили?
7: Да, это из Ирана не пустили. Фотографа по Ираку еще тоже были проблемы. У них часть делегации прошла вот какие-то безумные проверки, и был отказ во въезде отдельным сотрудникам, и все это было на границе.
2: Давай, до узбеков мы с тобой вот что попытаемся выяснить, а почему Америка вообще вписалась в этот сокер? Там это футбол для них ничто.
7: Не,
2: у них есть американский футбол, который они смотрят, этот Супербол, Кубок.
7: Нет, давай я тебе сейчас расскажу. Сейчас сокер, на самом деле, набирает очень серьезную популярность. МЛС очень здорово прогрессирует с точки зрения и стоимости, как медиапакета, так и по количеству зрителей, которые приходят и на трибуны.
2: Что
7: собирают
2: за МЛС?
7: Мажор Лига Сокер – это как раз футбольная лига.
1: А,
7: именно привычного, да? Нам футбола, не футбольная вот эта лига.
2: Ну, давно это у них началось?
7: Последние несколько лет, после того, как туда стали вливаться очень большие деньги, как пошли туда большие и известные фамилии, в том числе, ну, тот же самый Дэвид Бекхэм, да?
2: Ага. Ну, Дэвид Бекхэм, он уже просто скоро с палочкой будет ходить. Это старенький дедушка.
1: А теперь
2: он пчел разводит.
1: Он, у него есть играет в команде. Оль, а теперь мы решили поддержать всех этих Бекхэмов и так далее.
7: Нет. На самом деле, чемпионат мира очень прибыльная вещь.
1: А вот ты мне скажи, вот хорошо, что вы перешли наконец-то к моей любимой теме. А ты как ты будешь смотреть этот чемпионат? Будешь ты его смотреть, во-первых? Тебе вопрос, вот извини. Тебе будешь смотреть?
7: Для меня это тяжелый вопрос. Ну, чтобы все понимали, там большинство игр это 2-4 часа ночи.
1: А, вот в это время вот я точно сплю. Вот это для тебя,
7: мне,
1: да?
7: Нужно,
2: видеомагнитофон на запись.
1: А то, что наших там
7: сейчас
1: нет.
7: Сейчас стриминговые сервисы, они позволяют посмотреть все,
1: что
7: угодно.
1: А то, что наших там нет. Зачем ты будешь смотреть этот футбол вообще?
7: Слушай, ну я все-таки спортивный обозреватель. Я должен смотреть за тем...
1: А побудь человеком немножко. Вот,
7: а это не отменяет того, что я человек.
1: Не отменяет того, что...
7: Гомо сапиенс, я, как и ты. В принципе, как и все мы здесь собравшиеся.
1: Ну ладно, не надо так себя со всеми сравнивать, конечно. Вот.
7: То есть за стеклом у нас не особо гомо сапиенс.
1: Значит, Дим, давай не будем впутывать.
7: Я думаю, сейчас наш редактор Аня после выхода... Вот как раз у тебя нос чесался не просто так.
1: В нашу историю мы не будем впутывать редактор. Там и так далее. Ты скажи мне, пожалуйста, а вот как ты относишься к тому, что этот американский сокер мы будем развивать в
7: Почему оплач... американский сокер? Это футбол.
1: Ну, я говорю, американский
2: нет,
1: сокер.
2: Нет, интернешнл.
1: Да, нет, интернешнл футбол, американский сокер.
2: Интернешнл сокер in America.
1: Будем развивать его за счет наших денег, которыми мы заплатим за трансляцию. Зачем наша телекомпания, не будем ее называть из четырех букв, она решила...
7: Ну, у нас один спортивный телевизионный канал. Чего уж ты скромничаешь?
1: Зачем она будет транслировать...
7: Госмонополия, в конце концов.
1: Зачем она будет транслировать вот это вот? Зачем она... Мои деньги.
2: Игорь хочет спросить, зачем она будет кормить
1: моими деньгами, причем
2: нашими деньгами,
1: да.
2: Вот этих
1: нашими
2: вот
1: с Ольгой деньгами,
2: причем отвратительных для Игоря людей.
7: А ты знаешь, а я тебе сейчас дам послушаю. Ты знаешь, даже не я буду отвечать. Все-таки есть понятие как вид спорта номер один.
1: Так.
7: Мы не попали туда по одним причинам. Так. Есть многострадальная сборная Италии, которая мимо очередного чемпионата.
1: Слушайте, что, мне вообще на нее наплевать.
7: Я понимаю, тебе вообще на все, я понимаю, вот что честно. У тебя все, что огорожено границами Российской Федерации, тебе дальше вообще не интересно.
1: Нет, мне это интересно только как культурные.
7: Вот тебе, ценности. Пожалуйста, культурный срез. Итальянская сборная тоже не попала.
1: Ну, слава богу.
7: Как ты думаешь, там будут показывать чемпионат мира по футболу?
1: Знаешь, вот вообще, я бы вообще в России завязал с футболом, потому что когда у тебя тут 8 месяцев из 12 зима, да, то...
2: Виталий, кстати, вчера твой коллега сказал, что у нас загибается футбол в России.
1: Да, вообще. Уже не знаю, что он
2: придумал. Уже ходят на матчи только с большим интересом блогеров и... Блогеров и кого вчера
1: еще? Этих стримеров, да. Стримеров.
7: Виталик, наверное, не выспался.
1: Ну, как не выспался? Он как раз этот обсуждал вот именно вот это.
7: Виталик у нас стал адептом лучшей игры с мячом баскетбола.
2: Нет, он сказал, что он любит футбол нежно вчера.
7: Нежно?
2: Да.
7: Давайте послушаем. Италия. Там есть замечательный наш коллега Георгий Худинов, который шикарно рассказывает. Он, тем более, еще и с итальянской прессой сотрудничает, и для наших. Пишет, внимательно следит за нашими легионерами. Вот. Он расскажет тебе, как Италия, не попавшая на чемпионат мира, примерно в той же самой ситуации, да, будет смотреть на этот чемпионат мира. Георгий Кудинов.
1: Ну, давай, давай.
8: Сборная Италии, как известно, не попала на чемпионат мира. Это полный провал для страны, для ее футбола. В третий раз подряд это случилось. Футбольный мир Италии в шоке, но деваться некуда. В Италии приходится все равно следить за тем, как готовится команда к чемпионату мира, как команда собирается в Америке. Ну, я не могу сказать, что это вызывает какой-то там дикий интерес в Италии, как что происходит. Но, естественно, без шпилек не обходится, когда какие-то есть проколы организаторов. Итальянские обозреватели на этом акцентируют внимание. Ну а в ответ получают, понятное дело, заряд иронии со стороны тех сборных, которые в чемпионате мира участие принимают, в отличие от итальянцев. В целом могу сказать, что из 104 матчей чемпионата мира лишь 35 будут показаны на общедоступных каналах, на государственном канале РАИ. Все остальные матчи будут показаны на платформе, на платной платформе, которая, к тому же, не самая популярная в Италии. Ну вот, делайте выводы, как говорится, была бы сборная Италии, было бы покрытие гораздо плотнее и интереснее, ее нет. Вот получается такая картина, поэтому вроде как полглаза присматривают итальянцы, но без особого энтузиазма пока. Надо понимать, что в Италии сейчас самое большое футбольное Италии внимание приковано к внутреннему трансферному рынку. Там происходят разные телодвижения, особенно по части перемещения тренеров внутри серии А. Поэтому для итальянских любителей футбола именно это является самым сейчас интересным и насыщенным, а не чемпионат мира без своей сборной. Лучшие годы, но, правда, это давно уже было, когда Италия играла на чемпионатах мира, то во всех пляжных местах стояли телевизоры, там ребята болели за своих, были очень горячие обсуждения. Сейчас все это будет спокойнее, кажется, гораздо, хотя Италия наполнена летом иностранными туристами, в том числе из тех стран, чьи сборные принимают участие в чемпионате мира, поэтому в любом случае экраны в курортных местах будут и смотреть футбол будут. Что касается, за кого болеть будет сама Италия, ну, здесь... Я думаю, что очень многие будут болеть за Бразилию. Ну, в первую очередь из-за того, что там Карло Анчелотти ее тренирует. А Анчелотти – это, наверное, самый сейчас раскрученный, самый, ну, уж точно титулованный из действующих итальянских тренеров. Ну и плюс Бразилия всегда вызывает дополнительную симпатию.

0: доступном бесплатном порядка 40 матчей будет показано из там 200 с лишним. Все остальные матчи уходят на платную платформу. Вот у нас, в принципе, будет то же самое. У нас в прямом эфире Матч ТВ все показать не сможет, потому что будет куча матчей, которые будут идти в параллель.
1: Не, я просто не понимаю, зачем тратить деньги, если нас там нет. Давай если нас туда не пускают.
0: Ну, Италия же тоже потратила деньги.
1: Слушай, это проблема Италии. Это проблема Италии.
0: Слушай, там общий... Там Италия... Подожди, я тебе условно говорю, там, условно говоря, первый канал купил 40 матчей.
1: Еще раз я тебе говорю, это Италия, она...
2: Что а проблема индейцев, шерифа, не
1: абсолютно. И знаешь, мне вообще...
0: То есть мы хуже Италии, ты хочешь
1: что
0: сказать?
1: Что значит мы хуже Италии?
0: Мы другие, в отличие от Италии. У нас футбол не номер один.
1: Италия, дорогой мой,
0: нет,
1: значит,
0: 50... у нас футбол не вид спорта номер один.
1: Италия за мои 50, за свои 50 последних лет никак не смогла свою экономику нормальную настроить. Именно потому, что тратит деньги непонятно
0: Игорь,
1: куда.
0: Игорь, а как бы кто-то что, решил отменить хлеб и зрелищ? То есть
1: причем здесь хлеб
0: зрелищ?
1: Зрелище. И причем здесь футбол в северной стране.
0: А что футбол? А футбол,
1: футбол
0: это не зрелище.
1: Футбол стране,
0: в северной
1: это не
0: стране,
1: футбол.
0: Согласно опросам, вид спорта номер один. Ты еще поспоришь с ВЦИОМом.
1: А хоккей у нас где?
0: Это один из популярных видов. А так, по-хорошему, если по аудитории, которая наблюдает за хоккеем, вид спорта номер два.
1: Я рад за хоккей, конечно, да? Что хотя бы два ты ему дал. Но мне кажется, здесь кто-то передергивает просто, понимаешь?
0: Нет.
1: Просто, я, просто понимаешь, но не умеем, знаешь, не умеем мы делать автомобили, и не надо. И не умеем мы играть
0: в футбол. Ну, закрой автоваз.
1: Не умеем мы играть в футбол, и не надо. Давайте играть в хоккей и делать ракеты. То, что мы умеем. А вот тратить деньги на то, что мы не умеем, показывают людям, чтобы они что? Чтобы они радовались чужим победам.
0: Игорь,
1: а?
0: Ты знаешь, ты напоминаешь мне сейчас с этого Шарикова. Вот взять
1: да
0: все
1: хоть, да, хоть еще. И, слушай, мне это
0: взять и все и поделить.
1: Кому угодно. Да, понимаешь, я тебе напоминаю. Напоминаю, я не предлагаю делить, я предлагаю не тратить.
0: Отменить футбол. Вот я, просто мне, числе... ты предлагаешь взять и отменить
1: я
0: футбол.
1: Я предлагаю не тратить.
2: Игорь, ты против того, чтобы тратить деньги на подноготную грязь
0: да
2: в хоккее?
0: Много потратил.
1: Понимаешь?
0: Много было потратить.
1: Спроси, сколько матч потратил на это.
0: Ну вот, а они тебе, вот когда ты спросишь и узнаешь, тогда ты, наверное, будешь правильно говорить о том, что они потратили
1: не бесплатно в любом случае.
2: Я думаю, что завтра у нас будет повод продолжить эту тему.
0: Нет, без меня. Без меня.
2: С нами был Дмитрий Сухинин, а мы вернемся к москвичам ровно через минуту.
3: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Программа «Люди и песни».
5: Он родился в Провансе на берегу Южного канала, соединяющего Средиземное море с Атлантическим океаном. Стоит ли удивляться, что большая часть юношеских стихов Шарля Трене была посвящена именно морю. Когда ему было 16, Шарль написал стихотворение под названием «Ля мэр» о пляже, море, солнце и девушках. Ну а через несколько лет, проезжая на поезде мимо красивой лагуны Этан-де-То в окрестностях Перпиньяна, он придумал мелодию, причем ноты записал на туалетной бумаге. Так и появилась песня под названием «Ля мэр».
6: «Ля мэр». On voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer.

Люди и песни. Шарль Трене записал песенку «Ля Мэр» в 1946-м, и она не только стала первым большим шлягером в послевоенной Франции, но и перелетела через океан, где американский поэт-песенник Джек Лоуренс написал к ней оригинальный английский текст. Он назвал композицию «Beyond the Sea» – «За морем», и она сразу получила огромную популярность. Наряду со шлягером Эдит Пиаф «Ля Вен Рос» хит Трене является самой популярной французской песней за пределами этой страны. Ее записывали более 4000 раз. Она разошлась по всему миру тиражом в 70 миллионов экземпляров. Ну а американский хит-парад «Beyond the Sea» возглавил в середине 50-х в исполнении Бобби Дарина.

Люди и песни. Песню «Beyond the Sea» особенно полюбили в Голливуде. Уже в 1948 году Кэри Грант исполнил ее в фильме «Каждая девушка выйдет замуж». Всего же композиция звучит более чем в 100 лентах самых разных жанров. В космическом фэнтези «Аполлон-13», комедии «Остин Пауэрс Голден Мембер», боевике «Славные парни», триллере «Черный дождь», драме «Мне привычнее жизнь», телесериале «Секретные материалы» и даже в популярной видеоигре «Биошок». Ну а Робби Уильямс записал «Beyond the Sea» специально для чудесного мультика «В поисках Немо».

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников, предупреждают эксперты. Схема простая, но действенная. По сути, злоумышленникам достаточно создать сайты-клоны известных садовых магазинов, но с низкими ценами, и потребовать 100% предоплату. Целевой группой такой схемы являются владельцы загородной недвижимости, садоводы, пенсионеры. Вычислить аферистов можно. У них и сайт будет с ошибкой в адресной строке, хоть и малозаметной. Но главное, у них дешевле всего, и они требуют предоплату. А значит, велика вероятность, что никакого товара у них нет. Им просто надо заманить простачка, и оплатив товар, вы его не получите. В магазине в пункте выдачи заказа настоящего магазина вы товар держите в руках. И только потом оплачиваете. Вот и придерживайтесь этого правила. Не давайте мошенникам шанса вас обмануть. Еще одна схема. Аферисты начали рассылать россиянам сообщения о штрафах за якобы неправильную парковку автомобиля. Примерно с таким текстом. Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 рублей. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения. Что говорят эксперты? Оплата штрафов через СМС-ссылки – это всегда мошенничество. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификационного начисления, а не просто со ссылкой для оплаты. То есть оплачивайте штрафы через официальные ресурсы, госуслуги или сайт ГАИ, и не будет лишних фальшивых. МВД предупреждает, что мошенники используют для обмана и старые объявления, опубликованные на бесплатной площадке. Их авторам звонят под видом обычных покупателей. После того, как разместившее объявление отвечает, что оно давно не актуально, ему присылают ссылку, уверяя, что оно до сих пор активно. Но та ссылка ведет на сайт клон торговой площадки, где пользователю предлагают авторизоваться, чтобы проверить или удалить публикацию. И в лучшем случае вы отдадите свои личные данные аферистам, зарегистрировавшись на их сайте. А могут злоумышленники запустить свою изматывающую схему с фальшивыми правоохранителями, которые расскажут об утечке данных, о фальшивых кредитах, о деньгах, которыми вы якобы спонсировали врага. И потому надо спасать деньги на безопасных счетах, выкупать свободу или бежать выполнять задания этих лжесотрудников, чтобы получить призрачную надежду вернуть часть денег. По данным Европейского университета из Санкт-Петербурга, россияне все чаще становятся жертвами обмана злоумышленников, но вместо традиционных краж на первое место вышли киберпреступления. В полицию, по данным исследования, обращается только половина пострадавших. Да даже родным и близким о неприятном общении с мошенниками рассказывает только один из пяти. Стыдно признаться, что вас обманули, но этот стыд мешает найти и нейтрализовать мошенников. Сейчас есть просто в банковских приложениях кнопка или вкладка, где можно заявить о факте мошенничества. Хоть ее не игнорируйте, пожалуйста, так и банки, и полиция, и законодатели будут знать реальную картину, а не дорисовывать ее из головы. Не переходите по ссылкам, не разговаривайте о деньгах с незнакомцами. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Американские военные сообщили о завершении ударов по Ирану. И мошенники все чаще подделывают сайты маркетплейсов для обмана россиян. Все подробности далее. Расчеты беспилотников «Молния-2» термобарическими зарядами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили соединения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр». Взрывы, последовавшие после множественных ударов FPV-дронов, полностью уничтожили выявленные вражеские цели вместе с оборудованием, терминалами, управлениями и операторами БПЛА. В то же время расчеты противовоздушной обороны группировки «Запад» уничтожили управляемую авиационную бомбу и 3 баражирующих боеприпаса ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 78 тяжелых боевых гексокоптеров противника, а также 22 наземных робототехнических комплекса и 4 полевых склада ВСУ. Мобильная огневая группа группировки войск «Север» в приграничном районе Белгородской области за сутки уничтожила около 15 FPV-дронов и 4 беспилотника ВСУ самолетного типа, в том числе с помощью дрона-перехватчика «Ёлка». Об этом сообщили в Минобороны. Расчеты мобильных огневых групп рассредоточены по основным маршрутам следования ударных и разведывательных БПЛА. На вооружении каждого расчета турели на автомобилях, переносные зенитно-ракетные комплексы, специализированные БПЛА и стрелковое оружие. Благодаря тепловизионным прицелам бойцы ведут точный огонь по целям. Боевое дежурство ведется в непосредственной близости от государственной границы. Главная задача – предотвратить удары по мирным жителям Белгородской области. История – надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, атака на Севастополь – яркое тому подтверждение. Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне, отметил Мединский.
2: Люди, которые отдают подобные приказы, это люди с глубоко деформированным сознанием. Это люди, которых надо лечить. Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся, что мы имеем дело с такой же агрессией объединенной Европы. История – плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
1: Степень повреждения панорамы обороны Севастополя оценят позднее. Все исторические фрагменты полотна Франца Руба не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия. США завершили нанесение ударов по объектам в Иране, сообщило Центральное командование Пентагона. Из публикации следует, что американские военные нанесли удары посредством наблюдения, системам связи и объектам ПВО по всей территории Ирана, поскольку, по их оценке, они представляли опасность для американских войск и международных коммерческих судов в региональных водах. Операция продолжалась почти 4 часа. В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены нанести масштабный удар по Ирану. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало наносить удары по Ирану. В ответ Тегеран нанес удары по 18 целям на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе по авиабазам Али-Ас-Салем и Ахмад-Аль-Джабер в Кувейте. Это следует из заявления пресс-службы Корпуса стражи Исламской революции. «Россия делает все, чтобы быть готовой к любой возможной пандемии», заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Так она ответила на вопрос о том, готова ли страна к возможным пандемиям, которые могут оказаться серьезнее ковида. По ее словам, работа ведется с учетом возможного возникновения угроз в любой точке мира. Принимаемые меры направлены на то, чтобы россияне чувствовали себя спокойно и были защищены в случае появления новых эпидемиологических рисков. Ранее глава ведомства сообщила РИА Новости, что вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом. Мошенники, используя тему маркетплейсов для обмана россиян, чаще подделывают сайты известных торговых онлайн-площадок. О попытках такого обмана сообщили 19% россиян, передает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков. Еще 14% рассказали, что получали сообщения или звонки якобы от службы доставки с просьбой подтвердить заказ, оплатить дополнительную услугу или назвать код из СМС-сообщения. А у 9% опрошенных злоумышленники пытались получить доступ к личному кабинету через украденные учетные данные. Также с попытками продажи несуществующих товаров столкнулись 8% участников исследования, а еще 5% сообщили о мошеннических розыгрышах, акциях и предложениях получить бонусы от имени маркетплейсов. По данным исследования, наиболее распространенными каналами обмана оказались мессенджеры и СМС. Также опрошенные россияне рассказали, что мошенники пытались связаться с ними по электронной почте, телефону и в соцсетях. Соблюдение питьевого режима, светлая одежда и снижение физической нагрузки помогут справиться с жарой. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, с 11 до 18 часов не стоит находиться на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами. Физические нагрузки лучше снизить, а питаться рекомендуется более легкой пищей. Кроме того, нужно с осторожностью использовать кондиционер, так как многие люди простужаются из-за неправильной выставленной температуры. Ну а жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
3: К Москве похолодание пробьется в субботу. В четверг, пятницу в столице по-прежнему рекордные плюс 30-32. А затем по вине холодного фронта мегаполис накроет ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. А температурный режим постепенно вернется в рамки климата. По предварительным прогнозам, такая погода будет преобладать в Центральной России практически всю следующую неделю.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Егор Корни в среду установил 2 рекорда страны. На дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале он показал результат 46.99, а в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем 22.59. Из других событий среды отмечу победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Председатель совета футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. «Нам предстоит определенная пересборка состава абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца», – отметил Нагорных. Защитник Мингьян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. В завершении новости хоккея. 19-й кубок мэра Москвы состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, Спартак, Минская «Динамо» и Акбарс. В группу Б – Московская «Динамо», Торпедо, Шанхайские «Драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня в Мурманске плюс 21-23 градуса и небольшой дождь. В Архангельске плюс 20-22 дождь. В Петрозаводске плюс 22-24 без осадков. В Вологде плюс 23-25 градусов. В Сыктывкаре плюс 24-26 градусов. В Великом Новгороде плюс 22-24 и кратковременный дождь. В Калининграде дожди плюс 12-14 градусов. В Перми плюс 18-20 и временами дожди. В Кирове без осадков плюс 23-25. В Санкт-Петербурге облачно, а вечером кратковременный дождь и гроза, днем плюс 20-22 градуса. Сейчас столица плюс 18, без осадков, безветренно, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть девятая.
1: Как только мы подошли к шлюпкам, стрельба прекратилась, и мы поняли, что битва кончилась. Две неприятельские шлюпки были захвачены нашими пятью, и все семь ждали, когда мы их подберем. На горизонте показался дым. Это была Македония.
2: Бьюсь об заклад, что мой проклятый братец догадался, в чем дело, и собирается дать нам реванш. Но я тебя все равно проведу. Дорогой братец, я доведу тебя до того, что твое старое корыто развалится на части.
1: Мы легли в дрейф, и началась общая суета. Матросы поднимали шлюпки на палубу. Как только пленники появились на шхуне, их немедленно отводили в кубрик под конвоем наших охотников. Я был поражен той готовностью, с которой люди, так долго и упорно ненавидевшие волка Ларсена за его жестокость, исполняли малейшие его приказания. Нужно было спешить. Выпуская из трубы клубы черного дыма, Македония мчалась на нас. Не обращая внимания на свои уцелевшие шлюпки, она переменила курс, чтобы отрезать нам путь и не дать скрыться в полосе тумана.
3: Приготовьте винтовки, ребята!
1: Вдруг на палубе Македонии показался дымок. Мы услышали выстрел. И посреди нашего грота образовалась круглая дыра. По нам выстрелили из небольшой пушки, которая находилась у них на борту. Вновь показался дымок, и последовал второй выстрел. На этот раз ядро упало в футах в 20 от нашей кормы. Но ружейного огня не было. Вероятно, потому что все охотники Македонии находились на шлюпках или у нас в плену. Вслед за этим мы юркнули в туман. Он окружил нас со всех сторон, окутав своей густой влажной пеленой и скрыв от Македонии. Внезапность перехода была поразительна. За минуту перед этим мы плыли при ярком солнечном свете. Над нами было голубое небо, море колыхалось и сверкало до самого горизонта. И вдруг, точно по мановению волшебного жезла, седой туман осел на нас, как капли дождя. Ум отказывался признать существование другого мира за этой влажной пеленой, которая окружала нас со всех сторон.
2: Ступайте на нас и приготовьтесь к повороту, чтобы ни звука.
4: А точно, сэр.
2: Следите за морселями в первую очередь.
4: Да, сэр. Есть.
2: Пошлите людей к парусам. Но чтобы не скрипели блоки и не было слышно никаких голосов. Тишина. Понимаете? Абсолютная тишина.
1: Едва мы выполнили этот маневр, как туман вдруг рассеялся, и мы снова оказались под ярким солнечным светом на безбрежном море, волновавшемся перед нами до самого горизонта. Но океан был пуст. Проклятая Македония не бороздила его поверхности, и ее черный дым не коптил небо. Волк Ларсен направил шхуну вдоль края тумана. Теперь его хитрость была понятна. Он вошел в туман с наветренной стороны парохода, а когда пароход последовал за ним туда же, чтобы настигнуть его, он сделал оборот и выскочил из своего убежища, и теперь шел вдоль границы тумана, чтобы снова войти в туман и оказаться с подветренной стороны парохода. Мы мчались недолго. Мы вновь стрелой юркнули в туман. Но когда мы входили в него, я мог бы поклясться, что видел пароход, выползавший из тумана с наветренной стороны. Македония догадалась, в чем состоял маневр, но упустила момент, чтобы перехватить нас.
2: Поставьте кого-нибудь на руль, мистер Ван Вейден, и все время держитесь этого же курса. Назначьте вахту, потому что отдыхать сегодня ночью будет некогда. Я бы дал $100, чтобы оказаться сейчас на Македонии и послушать, как ругается мой братец.
5: Есть, сэр.
2: Да, еще. Нужно угостить наших гостей. Выдайте охотникам как можно больше виски и пошлите несколько бутылок в кубрик. Держу пари, завтра же охотники будут на нашей стороне и станут охотиться с волком Ларсоном с таким же рвением, с каким они охотились со смертью Ларсоном.
1: А они не убегут от нас?
2: Этого не допустят наши старые охотники. Я уже обещал им по доллару с каждой шкуры, добытой нашими новыми охотниками.
1: Я раньше видел, как пьют виски в клубе, но я никогда не видел, чтобы пили так, как пили эти люди. Из ковшей, из кружек и даже прямо из бутылок. Одного такого глотка достаточно было, чтобы охмелеть, но они не останавливались на одном или на двух. Они пили и пили, и новые бутылки непрерывно появлялись в кубрике, и этому не было конца. Пили все, пили даже раненые. Только один Луис воздерживался. Всего раз сделал глоток или два, хотя в веселости не уступал другим. Все галдели, рассказывали друг другу о сражении, спорили о подробностях или же, размякнув, вдруг начинали уверять своих недавних врагов в искренней дружбе. Пленники и победители клялись в глубоком уважении и преданности друг другу. Они плакали горькими слезами, жалуясь на прошлое и на те обиды, которые им приходилось переносить под железной рукой волка Ларсона. И все проклинали его и рассказывали ужасы про его жестокость. В то время как все на шхуне были пьяны, капитан оставался трезвым. Он не выпил ни капли. Победа над смертью Ларсоном, казалось, произвела на него сильное впечатление. Накануне вечером он своими рассуждениями довел себя до меланхолии, и я ожидал одного из его припадков гнева. Но все обошлось благополучно, и он находился в превосходном настроении. В ожидании меня он вел оживленную беседу с Мот.
5: Судите сами. Каждый человек, по моему мнению, действует согласно своим желаниям. А желаний у него всегда много. Одни желания избежать страданий, другие получить удовольствие.
6: А если вдруг у него появятся два совершенно противоположных желания, и одно из них мешает удовлетворению другого? Между двумя такими желаниями должна проявиться душа человека. И если это благородная душа, она последует хорошему побуждению. А если нет, то это низменная душа. Все решает душа.
5: Вздор. Все решается одним желанием. Представим себе человека, которому в одно и то же время хочется выпить и не хочется быть пьяным. Что он должен делать? Как он должен поступить? Он просто игрушка. Он раб своих желаний. И, конечно, из двух желаний осилит то, которое будет сильнее. Вот и все. Его душа здесь ни при чем. А что вы думаете об этом, мистер Ван Вейден?
1: Что вы оба спорите о пустяках. Душа человека – это его желание. Или лучше, сумма его желаний составляет его душу. Поэтому вы оба не правы. Вы говорите об одних желаниях независимо от души, а на самом деле душа и желание одно и то же. Тем не менее, мисс Брустер права в том, что соблазн есть всегда соблазн. Побеждает ли его человек или попадает под его власть, соблазн раздувает желание и страсть. Он может быть не настолько сильным, чтобы человек поддался ему вполне, но как бы он ни действовал, он все-таки остается соблазном. И, как вы говорите, может толкать человека и на добро, и на зло.
7: Нельзя ли потише? Туман рассеялся, впереди виден пароход. Он пересекает наш курс у носа, будь он трижды проклят.
1: Волк Ларсон выскочил наверх так быстро, что мы не успели последовать за ним. Когда мы присоединились к нему, он уже закрыл люк в каюту, откуда неслось пьяное гоготание. Туман не исчез, но поднялся выше, заслонив от нас звезды и сделав ночь совершенно непроглядной. Прямо перед нами я увидел ярко горевшие красные и белые огни и расслышал пыхтение паровой машины. Несомненно, это была Македония.
5: Наше счастье, что у него нет прожектора.
1: А если я сейчас закричу?
5: Тогда все потеряно. Но вы подумали о том, что будет дальше? Я вас прикончу, не раздумывая.
6: А если закричу я? Что тогда?
5: Вы мне слишком нравитесь, и
2: я не причиню вам вред. Но все же не делайте этого, потому что я тогда немедленно задушу мистера Ван Вейдена.
1: В таком случае разрешаю мисс Брустер кричать.
2: Бросьте, вы не способны на такую жертву.
1: Больше мы не разговаривали. Когда красные и белые огни скрылись, мы вернулись опять в кают-компанию и принялись за прерванный ужин. Если волк Ларсон достигал когда-нибудь вершины своей жизни, то это было именно теперь. Время от времени я отрывался от своих мыслей, чтобы следить за ним, и поражался его изумительной интеллектуальной силе и его страстной проповеди бунтарства. Разговор коснулся мильтоновского Люцифера, и то остроумие, с которым волк Ларсон анализировал характер Люцифера, было для меня откровением его скрытого гения.
2: Люцифер защищал совершенно безнадежное дело и не боялся громовых стрел Бога. Низвергнутый в ад, он все-таки не был побежден. Треть ангелов он увел за собой, возмутил против Бога человека и приобрел для себя и для ада целые поколения людей. За что же, спрашивается, он был изгнан из рая? За то, что был менее храбр, чем Бог? Менее горд или менее честолюбив? Нет, тысячу раз нет. Бог был могущественнее, но у Люцифера был свободный дух. Служить значило покоряться. Он предпочел страдать, лишь бы сбросить рабство. Он не хотел служить ни Богу, ни кому-либо другому. Он не был пешкой. Он стоял на своих собственных ногах. Это была личность.
6: Первый анархист.
2: А разве плохо быть анархистом? Здесь, по крайней мере, свободны мы. Всемогущий прогнать отсюда нас не сможет. Здесь мы будем царствовать спокойно, а властвовать хотя бы и в аду на выбор мой достойней подчинения, и лучше быть властителем в аду, чем на небе рабом.
6: Вы и есть Люцифер. Доброй ночи.
2: Мистер Ван Вейден, я пойду сменить Луиса у руля, а вы смените меня в полночь. Я позову вас. А теперь идите и поспите немного.
1: Он надел перчатки, нахлобучил фуражку и поднялся наверх. А я последовал его совету и отправился спать. Не знаю, что меня разбудило, но я быстро вскочил на ноги с неясным предчувствием опасности. Я распахнул дверь. В кают-компании слабо мерцал свет. Я увидел Мот. Мою Мот в объятиях волка Ларсона. Она билась, вырывалась, тщетно боролась. Я бросился к ним. Я ударил волка Ларсона кулаком по лицу, но удар оказался слабым. Он зарычал, как дикий зверь, и оттолкнул меня рукой. Это был небрежный толчок, но так велика была его сила, что я отлетел, как мячик, и ударился о дверь каюты, которая разлетелась в щепки. Охватившее меня бешенство заставило меня забыть о боли. Я вытащил кортик и вторично бросился на Ларсона. Но что-то вдруг случилось. Капитан отшатнулся от Мот. Меня поразила в нем странная перемена. Он шатался, прижимая левую руку к колбу и прикрывая ею глаза, а правой рукой, точно слепой, шарил вокруг себя. Но я снова рассвирепел. Мне вдруг вспомнились все унижения. Все обиды, перенесенные мною от этого человека. Все, что выстрадал от него я сам и другие. Я бросился на него и вонзил ему нож в плечо. Я знал, что нанес ему легкую рану. Сталь скользнула вдоль лопатки и вытащил кортик, чтобы нанести второй удар.
8: Нет! Я убью вас!
9: Не надо! Умоляю вас, не надо! Ради меня!
8: Ради вас я... Я и убью его.
9: Я прошу вас. Ну, пожалуйста, я прошу вас.
8: Что ж, только ради вас.
2: Ван Вейден. Ван Вейден, где вы?
8: Я здесь. Что с вами?
2: Помогите мне сесть. Я болен. Я очень болен, Хэмп.
8: Что? Что случилось? Чем я могу помочь вам?
2: Мне нужно лечь в постели, Хэмп. Дайте мне руку. Я скоро поправлюсь. Опять эта проклятая головная боль. Я боюсь ее припадков. Я почувствовал сейчас, будто... Впрочем, не будем об этом говорить. Помогите мне лечь в постель. Я болен. Я очень болен. Как же мне плохо.
6: Что с ним случилось?
1: Не знаю. Он стал каким-то беспомощным и чего-то боится. Должно быть, первый раз за всю свою жизнь. Во всяком случае, мой удар ножом здесь не повинен. Я нанес ему поверхностную рану. Вы и сами видели.
6: Я ничего не видела. Он как-то внезапно выпустил меня и отшатнулся. А что мы теперь должны предпринять? Что я должна делать?
1: Подождите, я сейчас вернусь. Я вышел на палубу. Луис по-прежнему стоял у штурвала. Отправляйся к товарищам в кубрик. Я постою у штурвала вместо тебя.
10: Вот это разговор.
1: На всей палубе призрака остался я один. Как можно тише я убрал Марселя и кливер, подтянул грот. Доверяете ли вы мне настолько, чтобы предпринять со мной путешествие примерно в 600 миль?
6: Что вы хотите сказать?
1: Вы понимаете меня. Нам больше ничего не остается, кроме как бежать, уплыть отсюда на шлюпке.
6: Это вы затеваете для меня?
1: Нет.
6: Ведь вы здесь в полной безопасности.
1: Нет, для нас обоих здесь небезопасно. Оденьтесь как можно теплее и соберите вещи, которые вам могут понадобиться в дороге. Угу. И, пожалуйста, побыстрее.
6: Хорошо.
1: Кладовая находилась прямо под кают-компанией. Открыв люк, я спрыгнул вниз, зажег свечу и принялся отбирать консервы и другие необходимые запасы. Я запасся также одеялами, перчатками, кожаной одеждой, шапками. С лихорадочной поспешностью мы переносили всю эту добычу на палубу и складывали на шканцах. Необходимо было запастись еще и оружием. И я возвратился в каюту Волка Ларсена, чтобы взять у него винтовку и охотничье ружье.
2: Черт.
1: Мистер Ларсен! Мистер Ларсен! Что ж, тогда прощай, Люцифер. Нужно было запастись еще и патронами, но это было легкое дело, хотя нужно было отправиться за ними в кубрик. Здесь охотники хранили свои ящики с патронами, и из-под самого их носа, они уже храпели, я унес два ящика. Теперь надо было спустить шлюпку на воду. Нелегкое дело для одного человека. Я удостоверился, что весла уключены и парус были на месте. Запастись пресной водой было, пожалуй, важнее всего, и я обыскал каждую шлюпку. Всех шлюпок, как я уже упоминал, было 9, так что воды в них оказалось вполне достаточно. 2-3 минут хватило, чтобы закончить погрузку, и я спустил шлюпку на воду. Когда я помогал Мот перелезть через борт и почувствовал ее около себя, то еле-еле сдержался, чтобы не крикнуть: «Я люблю, люблю вас!» Да, Хэмфри Ван Вейден безнадежно влюблен, думал я, когда спускал Мот в шлюпку, и ее пальчики уцепились за меня. Я держался одной рукой за борт, а другой держал Мот за талию и гордился этим подвигом. Я почувствовал в себе силу, какой у меня не было еще несколько месяцев назад. Когда я простился с Чарли Ферресетом и отправился в Сан-Франциско на злополучном Мартинисе. Шлюпка покачнулась, и ножки Мот коснулись ее дна. Я отрезал тали и прыгнул сам. Мне ни разу в жизни не приходилось грести, но я храбро взялся за весла и после долгих усилий отплыл, наконец, от призрака. Затем я принялся за парус. Я видел не раз, как ставили паруса матросы и охотники, но сам делал это впервые. То, что у матросов занимало 2 минуты, у меня потребовало 20. Но в конце концов я все наладил и, взявшись за руль, направил шлюпку по ветру.
11: Япония там, прямо перед нами.
6: Хэмфри Ван Вейден, вы смелый человек.
11: Нет, мисс Брустер, это вы смелая женщина.
1: Точно сговорившись, мы оба обернулись, чтобы в последний раз взглянуть на призрак. Его паруса казались черными в ночной темноте. Рулевое колесо скрипело, когда в него ударяла волна. Очертания шхуны становились все туманнее, звуки слабели, и вскоре мы остались одни посреди мрачного морского простора.

Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсон – Артур Иванов. Мод – Ольга Красько. В спектакле также заняты артисты. Алексей Войтюк, Григорий Данцигер, Александр Денисов, Сергей Фролов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария Максим Вербин. Режиссер Дмитрий Трухан. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня мы разучим вторую часть гимнастики для позвоночника и суставов. Напомню, что этот комплекс специально для слушателей Радио России разработал автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль. На прошлом занятии мы разучили первую часть комплекса, а сейчас приглашаем вас на второе занятие. Вам понадобится коврик. Гимнастика выполняется в положении лежа на спине. Сразу хочу предупредить вопросы. Все комплексы, прозвучавшие в нашей программе, можно найти на сайте Радио России. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, всем физкульт привет! Сегодня разучим вторую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на животе. Следите за дыханием, не задерживайте его. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начали! Отрываем корпус от пола, смотрим перед собой. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Раз. 2. 3. Раз. 2. 3.

3. Переходим к следующему упражнению. Поднимаем ноги и частично корпус от пола смотрим перед собой. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Раз. 2. 3. Раз. 2. 3. Раз. 2. 3. Раз. 2. 3. Следующее упражнение. Переворачиваемся на левый бок. Приближаем друг к другу правую руку и правую ногу. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Раз. 2. 3. Раз. 2. 3. Раз. 2. 3. Раз. 2. 3. Продолжаем. Переворачиваемся на правый бок. Приближаем друг к другу левую руку и левую ногу. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Раз. 2. 3. Раз. 2. 3. Раз. 2. 3. Раз. 2. 3. Продолжаем занятие. Переворачиваемся на спину и выполняем следующее упражнение в положении лежа на полу на спине. Подтягиваем пятки к ягодицам. Раз. Возвращаемся в исходное положение. 2. Раз. 2. Раз. 2. Раз. 2. Раз. 2. Раз. 2. Продолжаем заниматься в положении лежа на спине. Отрываем плечи и голову от пола. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Раз. 2. 3. Раз. 2. 3. Раз. 2. 3. А теперь, пожалуйста, присядьте, посидите и медленно, очень медленно вставайте.

0: раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления. Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там, о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом. Да? Для Маяковского это совсем другой случай.
2: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите после новостей. Радио России. Главное радио страны.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: На правах рекламы.
4: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
5: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
4: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
5: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
4: Звучит как идеальная система очищения.
5: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
4: То есть почки все же подают?

0: нам сигналы. Какие именно?
1: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
0: Знакомая картина. А это может быть не соль?
1: Это может быть сигнал от почек.
0: Никогда об этом не задумывалась.
1: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
0: Звучит как-то очень пугающе.
1: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
0: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
1: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
0: Это вы о чем?
1: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
0: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
1: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
0: 70%? И мы даже не знаем об этом?
1: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
0: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
1: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
0: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
1: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
0: Да, я слышала, это очень больно.
1: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
0: Какая-то очень пугающая картина.
1: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
0: А почему оно так популярно в Индии?
1: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
0: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
1: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
0: И где же создали редунит?
1: На Алтае. В Наукограде Бийск.
0: Алтай? Почему именно там?
1: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
0: То есть сочетание природного сырья и науки.
1: Именно.
0: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
1: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
0: А что дает такое сочетание?
1: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
0: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
1: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
0: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
1: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
0: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
1: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
0: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
1: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
0: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Танец на саблях.
3: Музыка, она вообще нужна всем. Понимание ритма, такта. В спорте я чувствую, как спортсмен передвигается, какая у него скорость, да, даже с закрытыми глазами. Поэтому ритм я чувствую. Этот путь сабля, шаг-выпад.
2: Олимпийская чемпионка по фехтованию София Великая в программе Presence Historicum. Настоящее историческое. В субботу в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Владивостока. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: «Слушаем».
6: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. В Краснодарском крае 3 человека пострадали в результате атак беспилотников. И в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива для прохода любых судов. Все подробности далее. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА, различное вооружение противника, в том числе радиолокационную станцию «Рада», боевую бронированную машину «Казак», гаубицу М-101 американского производства в Харьковской и Сумской областях. Работали расчеты FPV-дронов. Об этом ТАСС рассказали в группировке. Общая численность потерь ВСУ составила более 20 солдат. В то же время силы ПВО Запада сбили авиабомбу и 3 баражирующих боеприпаса ВСУ. Также были вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, 22 наземных робототехнических комплекса и 4 полевых склада ВСУ. Обломки беспилотника попали в многоэтажный жилой дом в Краснодаре. Произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, есть 2 пострадавших. По словам главы региона, этой ночью атаке БПЛА подвергся также Северский район региона. Повреждены несколько частных домов, пострадал 1 человек. По данным ЕДДС Краснодара, утром произошло аварийное отключение электричества на нескольких улицах Прикубанского округа города. Причина – повреждение линии. На месте работают аварийные бригады. В ответ на повторные удары Соединенных Штатов по всей территории Иран принял решение о полном прекращении судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщили в Центральном штабе Хатам аль-Анбия иранских вооруженных сил. В публикации отмечается, что через Ормузский пролив запрещено проходить всем без исключения судам, даже танкерам, нефтяным и торговым судам. Приближение любого судна к Ормузу будет рассматриваться Ираном как сотрудничество с врагом. Военно-морские силы КСИР, в свою очередь, подчеркнули, что уже поразили 2 судна при попытке прохода через пролив. Операторам связи с сентября станет проще проводить интернет в малонаселенные пункты, в том числе в садоводческие товарищества. Об этом ТАСС сообщил первый зам предкомитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Он пояснил, что в сентябре вступает в силу закон, устанавливающий единые правила доступа операторов связи к государственному и муниципальному имуществу, столбам, опорам, зданиям. Кроме того, по словам депутата, в сентябре вступает в силу закон, предусматривающий совместное использование радиоэлектронных средств операторами мобильной связи. Это касается населенных пунктов с населением менее 1000 человек и участков федеральных трасс, где работает только один оператор, отметил парламентарий. Количество мест в общежитиях колледжей России будет расти. Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом ТАСС сообщил заместитель министра просвещения Владимир Желонкин. Он также отметил, что в текущем году количество бюджетных мест в колледжах увеличится на 30 тысяч, и их общее количество составит около 880 тысяч. Это касается всех направлений, но в основном большая часть, почти 60%, это технические профессии и специальности. Качество воды в крупных реках Москвы за последние 10 лет значительно улучшилось по основным показателям. Об этом рассказала РИА Новости руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева. По ее словам, в Москве насчитывается более 2000 водных объектов, крупных рек, притоков, прудов и озер. Как отметила эксперт экологического департамента, Москва вкладывает большие средства в очистку стоков и рек, а также мониторит ситуацию с состоянием воды. Водные артерии и русла рек становятся частью водно-зеленого каркаса, добавила Урожаева. Россиян будут поощрять за участие в обеспечении безопасности дорожного движения, в том числе за помощь в выявлении и пресечении нарушений правил дорожного движения и угроз безопасности дорожного движения. Такая задача поставлена перед регионами. Решить ее необходимо к 2027 году. Об этом говорится в правительственном документе, сообщает ТАСС. При необходимости местные власти могут принять соответствующие нормативные акты. Кроме того, МВД России совместно с регионами регионами поручено распространять положительный опыт о вовлечении общественных объединений и граждан в борьбу с нарушениями ПДД. Сегодня в Москве плюс 28-31 градус, что на 8 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров лишь немного не дотянут до рекордных показателей, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, аномальная жара в столице продлится до выходных.
2: Жара действительно аномальная, даже порой рекордная, сменится в предстоящие выходные освежающими такими ливневыми дождями и грозами, которые, кстати говоря, существенно понизят температурный фон, но всего лишь вернут в рамки его климатической нормы. Поэтому само по себе похолодание будет, скажем так, нормальным и точно не таким, каким вот не хотелось бы видеть его в начале лета. Но обо всем по порядку. Столица нашей родины вчера, кстати, был зафиксирован повтор рекорда жары для 10 июня, который держался с 1998 года с максимальным значением ровно плюс 30 градусов. В Подмосковье температурный рекорд был установлен в Коломне, где воздух разогрелся до плюс 31,6, а прежний максимум тоже 28-летней давности был побит. В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится сегодня влиянием высотного гребня антициклона, поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточные румбы 1,6 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 28-31, на этом на 8 градусов выше климатической нормы. Ну и напомню, что рекорд дня 31,3, тоже 1998 года.
1: По прогнозам, начало новой недели будет в столичном регионе облачным с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в понедельник днем составит плюс 20-25 градусов. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Напомню, ранее его признали MVP и регулярного чемпионата. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. В свою очередь, «Спортэкспресс» сообщает, что «Динамо» договорилась по ключевым параметрам о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Осталось уладить лишь нюансы соглашения. Защитник сборной России Мингиян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года. «Ахмат» объявил о расставании с полузащитником Рифатом Жамалетдиновым. Срок контракта футболиста закончился, и стороны продлевать соглашение не стали. Егор Корнев установил два рекорда России за один день. Сначала в полуфинале чемпионата страны по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем он на 12 сотых секунды превзошел достижение Климента Колесникова. А затем в финале 50 метров баттерфляем побил рекорд Олега Костина, преодолев дистанцию на 3 сотых секунды быстрее. Волейбольный «Локомотив» покинули два игрока. Новосибирцы расстались с болгарским связующим Симеоном Николовым и центральным блокирующим Юрием Брожнюком, который отправился в аренду в «Динамо» из Ленинградской области. Это были новости спорта.
1: Погода. Сегодня в Перми плюс 18-20 градусов облачно, временами дождь. В Кирове плюс 23-25 градусов без осадков. В Уфе плюс 16-18 градусов кратковременный дождь. В Оренбурге плюс 24-26 дождь. В Казани плюс 21-23 и также дождливо. В Самаре кратковременный дождь плюс 26-28. В Нижнем Новгороде плюс 25-27 градусов без осадков. В Ярославле и Пензе, а также Владимире плюс 27-29 возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, днем плюс 20-22 градуса, а вечером кратковременный дождь и гроза. В Москве без существенных осадков плюс 29-31 градус. Сейчас в столице плюс 20, облачно, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда.
1: Это только плюс. Другое дело, если он сидит, играет в игры или смотрит какие-то коротенькие видео, то тут, конечно, ничего хорошего не видит.
2: Вот вы знаете, я не играю в игры на телефоне, но я понял, что вот моя память стала хуже вот с телефоном. Может быть, потому что я все время на него надеюсь, что я что-то себе записываю всегда в телефон. Я помню, что вот раньше моя память, она была лучше, чем сейчас. Может, потому что много очень информации.
3: Я еще просто хочу сказать, что очень многие же у нас перенесли ковид. И сейчас вот очень много в медицине ученых говорят о том, что люди, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, жалуются спустя вот уже годы, 5 лет уже прошло, да, практически, если с первого волны, на ухудшение памяти. Поэтому, может быть, вы просто связываете, как бы так совпало, что вы считаете, что вот это послужило. На самом деле, возможно, у вас тоже был ковид, и это тоже сыграло какую-то роль. Тоже хотелось бы добавить, сейчас вот мы с Аленой Юрьевной обсуждали, встретившись, что очень много таких есть разных советов, и вот один из интересных советов я услышала на Всероссийской конференции, как раз посвященной медицине здорового долголетия. Там очень много внимания уделялось когнитивным вот таким нарушениям, или даже сказать, когнитивному здоровью, как сохранить здоровье на долгие годы. И как раз вот поднимался вопрос о том, что полезно ли изучать иностранные языки, допустим, рассказывать, заучивать стихотворения. Да, действительно, это реально помогает. Разгадывание кроссвордов, это было неоднозначное мнение, говорили, что на самом деле, разделялись мнения ученых. Еще раз подтвердили, что да, это все полезно. И вот интересный такой привели пример, что желательно, чтобы люди использовали разные руку, если ведущая правая, делается большая часть движений доминанта правая рука, то осознанно переходить на левую руку. То есть чистить зубы правшам левой рукой, бриться мужчинам левой рукой. Самое интересное, о чем я мечтаю попробовать, пока не попробовала, писать левой рукой.
2: А зачем это?
3: Тренируется мозг, те нейронные связи, которые у нас ленивые. Как раз вот мы все делаем, например, правой, а часть головного мозга, которая

0: отвечает за левую половину, справа, да, у нас перекрест такой идет, оно тоже как бы требуется, чтобы их тоже задействовать, эти нейронные связи, и поэтому, когда люди попробовали, очень тяжело первые 3 недели писать другой рукой, но сказали, что через полгода человек пишет другой рукой наравне с той, которая у него была ведущая. Это очень хорошо для головного мозга.
1: То есть это тоже такая профилактика деменции, Елена Александровна, да?
0: Да.
2: Не проходит тоска по прошлому, хоть немало промчалось лет. Сердце бедное растревожено неизбежностью прошлых бед. Не проходит тоска по юности, по годам, что умчались вдаль. Все, что душам выпало вынести, словно памятная медаль. Не проходит тоска по лучшему, потому что умчалась прочь, потому что сердце измучило, и что снится каждую ночь. Не проходит тоска осторожная, слишком много уж рядом нет. Снова вспомнилось невозможное, что исчезло за далью лет, словно лентою огорожено то, к чему уж потерян след. Не проходит тоска по прошлому и по тем, кого с нами нет. Владимир Юдин рассматривает вопрос здорового, а значит и активного долголетия. Вместе с Еленой Александровной Барачевской, главным врачом областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, и Аленой Юрьевной Гришиной, врачом диспансерного отделения областной психиатрической больницы.
1: А скажите мне, пожалуйста, насколько вот важно чувство смысла жизни после выхода на пенсию?
0: Очень важно, это я могу поделиться по своим подопечным. Я всегда рассказываю, что у меня есть группа по скандинавской ходьбе, я являюсь народным тренером, и у меня очень много людей, которые уже в зрелом возрасте. К сожалению, у части из этих людей уже нет близких рядом. Есть такие женщины, которые уже вдовы, то есть они потеряли мужей, кто-то даже вот детей, к сожалению. И, конечно, вот социализация общества, участие человека в каких-то мероприятиях социума, это очень важно. То есть одно дело, если человек замыкается в себе, он находится в своей квартире, выходит только в магазин, чтобы купить продукты, да, и другое дело, если человек чувствует свою надобность, он понимает, что ему нужно пойти в хор. Кстати, сказали, что пение именно в хоре очень хорошо действует на головной мозг. Не просто пение, пение в хоре. То есть это социум и развивает как раз нейронные связи. Поэтому человек пойдет куда-то в группу, на какой-то кружок. Сейчас очень много досуга у людей зрелого возраста. Можно себя попробовать в таких вещах, которые ты до этого не пробовал. Поэтому это очень важно. Пойти на тренировку вовремя. Ты знаешь, что тебя 3 раза в неделю ждут там, на тренировке, в каком-то кружке, уже у тебя появляются какие-то знакомства. Конечно же, важно, что ты кому-то нужен, и тебе нужны те люди, которые вокруг тебя.
1: Есть ли, например, сегодня какие-то полезные БАДы или чудо-программы, которые как-то вот способствуют долголетию, Елена Александровна?
0: Вернусь опять все той же конференции всероссийской, посвященной долголетию. Там выступали очень уважаемые известные люди, в частности Владимир Дали, профессор, широко известный в кругах в медицинском здравоохранении. И он как раз говорил о том, что в настоящее время законодательная база в России буквально или позволила, или вот уже в ближайшее время позволит назначать биологически активные вещества, ряд их по списку, то есть не все подряд. И, конечно же, тем, которые лицензируются, те, которые не нанесут вреда, то есть терапевты, врачи общей практики смогут при дефицитных состояниях, а у нас, к сожалению, очень многие находятся в дефицитах. Дефицитах по многим витаминам, микро-макроэлементам. То есть врачи смогут на совершенно законном основании назначать своим пациентам вот такие биологически активные вещества. А это важно, чтобы у человека с возрастом тоже наступают еще больше, чем в более молодом возрасте, дефициты, в частности и по витамину D, в том числе и по витамину С, которые очень важны в жизненном цикле. Да? Поэтому, да, они должны быть, должны приниматься, но это будет уже решать врач совершенно в индивидуальном порядке. Конечно, для этого нужно сделать определенные исследования, чтобы не вслепую это было. Большая часть, конечно, зависит от человека, долголетия, от наследственности. Но, и опять же, очень интересно скажу о том, что сейчас по всей России идет преобразование центров здоровья, которые у нас есть в каждом регионе, в центров здоровья, медицины, здорового долголетия. О чем это? Это о том, что, оказывается, старение организма наступает гораздо раньше, чем мы думали. То есть вот в эти центры здоровья смогут обращаться люди 18+. То есть у каждого человека может преждевременно запускаться механизм старения, касаемый либо его иммунитета, либо его сосудов, либо кишечника, который вызывает в организме возникновение предрисков. То есть если мы риски привыкли, это курение, алкоголь, неправильное питание, то это идут предриски, и выявление которых позволяет снизить его биологический возраст, потому что возникает диссонанс между календарным твоим возрастом и биологическим. И очень часто бывает, что биологический возраст превышает твой возраст при рождении, ну, который от рождения отсчитывается.
1: А в чем разница? Я не очень понял. Вот биологический возраст...
0: По паспорту у вас один возраст. Если вы попадаете для исследования, ну, вот как предполагается сейчас, в центры здоровья, медицины здорового долголетия, идет в два этапа обследования. Первый этап – это функциональные пробы, это как раз определение вашего биологического возраста, сколько на самом деле вам лет, то есть по гибкости суставов, по функциональным пробам, которые человека просят сделать. Но это самое элементарное, и это важно не только в зрелом возрасте. Такие тесты, как «Встань и иди» называются, тест «Стояние на одной ноге», «Соединение рук за спиной». То есть это такие простейшие тесты, но на основании которых и по формуле определенной рассчитывается твой биологический возраст. То есть он отличается, он может быть либо равен календарному возрасту, либо, например, тебе там 35, а твой биологический возраст 25.
1: Я понял. А что мне с этого? Ну вот я знаю свой биологический возраст, знаю свой вот реальный возраст. Это для чего?
0: Человек, у которого больше превышает биологический возраст календарный на 5 лет, он поступает на обследование на второй этап в центре здоровья, где уже исследуется его, делаются анализы определенные. Там есть 7 пакетов различных, и по сердечно-сосудистой системе, по иммунитету, по опорно-двигательной системе. И на выходе по результатам данных анализов даются рекомендации. Либо это какие-то, как я сказала, дефициты, либо это человек не занимается своим образом жизни, он физически неактивен, он неправильно питается. То есть даются индивидуальные рекомендации, и человек динамически наблюдается, динамически. То есть как диспансерное наблюдение. То есть в процессе его наблюдения, если он выполняет вот эти вот правила, которые ему рекомендуют, повторно проводит исследования, и на деле получается, что биологический возраст удается снизить, приблизить к его календарному возрасту. Очень интересно. У нас таких центров здоровья 4 взрослых в области, и в качестве пилотного проекта у нас будет первая поликлиника, первый центр здоровья на базе первой поликлиники, а потом с 27 года это уже будет повсеместно по всей России. Сейчас открылся после федерального центра первый вот в Саранске, где я была как раз.
1: Алена Юрьевна, стареет не только тело, но и мозг, наверное, да? Вот скажите, пожалуйста, какие симптомы нельзя игнорировать и когда уже стоит идти к врачу? У многих у нас, да, есть пожилые родители.
3: Когда человек начинает, например, теряться в знакомой обстановке, когда забывает важные даты, когда перестает узнавать близких родственников или знакомых. Тут, конечно, уже пора бить тревогу, обращаться к специалистам.
1: Каким специалистам?
3: Психиатры, неврологи. Если это произошло резко, например, вот вчера человек был абсолютно здоров, все помнил, ясно мыслил, а сегодня встал и не понимает, где он находится. Тут, конечно, вызываем скорую, исключаем в первую очередь нарушение мозгового кровообращения. Исключаем острое состояние. Если же это происходит постепенно, то да, к психиатру. Единственное, что не помешает сделать МРТ предварительно, посмотреть, какие процессы происходят в головном мозге, нет ли там того же опухолевого процесса, который тоже может давать похожую симптоматику. Если по этой части все в порядке, то пациентом занимается врач-психиатр.
1: А социальные связи, вот правда ли, что общение – это как лекарство?
3: Конечно, своего рода это лекарство, как уже вот тоже обсуждали. Человеку важно видеть смысл жизни, знать, что он нужен близким людям, друзьям. Если, ну, по какой-то причине близких людей не осталось, это могут быть какие-то сообщества по интересам, куда он может обратиться, занять свое свободное время.
1: Какие обследования обязательно проходить после 50-60 лет?
0: Те обследования, которые регламентируются приказом по диспансеризации. То есть в каждом возрасте людям положены свой набор исследований. Вот тот набор исследований, который положен человеку в ежегодном уже формате, потому что после 40 лет у нас люди проходят диспансеризацию ежегодно, до 40 лет раз в 3 года, вот, все необходимо сделать. То есть бывает, что человек отказывается от каких-то исследований, но тут уже задача медицинского работника убедить, рассказать, почему необходимо то или иное исследование, потому что каждое исследование в наборе диспансеризации, оно важно по ряду даже тех же статистических наблюдений по заболеваниям. То есть в определенном возрасте возникают, допустим, опухоли желудочно-кишечного тракта, которые необходимо диагностировать на раннем стадии. Бывает, что человек не дошел до поликлиники, не был 2-3 года, и оказывается, что у него бессимптомно протекающее на начальных этапах опасное заболевание уже достигло той стадии, например, это 3-4 стадия возникновения злокачественного образования, когда уже может быть поздно. Поэтому то, что положено, обязательно нужно сделать, ни от чего не отказываться.
2: Не ищите излишнюю сложность в неспокойный наш атомный век. Возраст – это ей богу оплошность, если молод душой человек. Пусть вы даже изгорбились малость, изгустились морщинки у век. Возраст – это ей богу формальность, если молод душой человек. Пусть лицо озаряет улыбка, даже если седины, как снег. Возраст – это ей богу ошибка, если молод душой человек. Пусть любовь нерушима, как крепость, пусть не старится сердце вовек. Возраст – это, ей-богу, нелепость, если молод душой человек. Разве солнце убавит свечение? Разве звезды замедлят свой век? Разве возраст имеет значение, если молод душой человек?
1: Назовите 3 самых простых шага к здоровому долголетию, которые доступны каждому.
0: 3 простых шага. Но повторюсь, значит, физическая активность обязательно на постоянной основе, ежедневном формате. Любая, как я уже сказала, какая нравится человеку. Может быть, он не имеет возможности посещать спортзалы, поэтому это может быть просто ходьба, это могут быть занятия, которые необходимо делать дома, потому что у нас с возрастом мы мало потребляем белка в питании, и у нас мышцы заменяются жиром, так называемая саркопения. Все знают уже это название. С каждым годом мышц становится все меньше, а жир замещает их все чаще и во многих местах, которые бы нам не хотелось. Поэтому не только тренировки аэробные, то есть то, что вот ходьба, велосипед, катание на роликах, там коньки, плавание, танцы, но и анаэробные обязательно нагрузки. Если нет возможности пойти в зал, это дома с какими-то подручными средствами, имитирующими гантели, то есть это бутылочки с водой, с песком. Обязательно важно упражнение на гибкость. Это вот с возрастом очень актуально. Упражнения на релаксацию, на расслабление. То есть мы все испытываем стрессы различной степени, да, острые или хронические стрессы. Очень важно знать, как можно жить в стрессе, какие методы следует употреблять для того, чтобы снизить его воздействие на организм. Иначе стресс пройдет, а влияние его на организм в виде различных заболеваний в скором времени появится. Поэтому важно расслабляться. Что еще? Но касаемо питания, это без фанатизма, но желательно не употреблять большое количество соли, сахара. То есть все хорошо в меру. И жирные продукты тоже исключать. Больше рыбы, овощей, куриного мяса, такое вот меньше. Те продукты, которые способствуют, например, возникновению онкологических заболеваний. Это красное мясо, не увлекаться. Ну и третий, наверное, Алена,

0: Просто обычно как? Вот мы высыпаемся только на выходных.
1: Да, это не очень хорошо, потому что невозможно за 2 дня доспать то, что мы не досыпали целую неделю. Это тоже своего рода стресс для организма, поэтому по возможности хотя бы стараться соблюдать режим дня, в одно время ложиться, в одно время вставать. Ну и ложиться лучше хотя бы до 11 вечера.
0: А вот если работа очень нервная, очень стрессовая, что вы можете сказать таким людям, вот, которые вот работают, вот как им как-то сохранить свою психику? Я знаю таких людей, которые, ну, просто, кажется, они уже в окно готовы шагнуть. Вот что бы вы им посоветовали?
1: Ну, если человек готов уже шагнуть в окно, то это сигнал, что пора обратиться к специалисту. С этим медлить не стоит. А так, физическая активность также помогает бороться со стрессом. Регулярная физическая активность, хотя бы, не знаю, пару раз в неделю в тот же зал ходить, по часу заниматься, это уже будет заметный эффект.
2: Хотела добавить, что когда вот такая напряженность на работе, конечно, использовать свои выходные дни очень полноценно. То есть это прогулки, не сидеть дома перед телевизором, не лежать, не спать, закрывшись под одеялом. Это депрессия натурально. То есть выходить на улицу с семьей, с собакой, там, с детьми, играть, свежий воздух, летом плавание, там вот все что угодно, только вот не сидеть в этих 4 стенах, думая, что ты отдыхаешь, и спать вот с утра до вечера. Стараться в выходной день ложиться спать хотя бы примерно так же, как в будние дни, потому что все-таки вот эти биологические часы, которые мы вырабатываем, вот эти привычки, их нарушать сильно в выходные нельзя. Людям, которые плохо засыпают и испытывают проблемы со сном, конечно, на протяжении круглого года проветривать хорошо помещение, выходить гулять, хоть вокруг дома несколько кругов обойти, стараться, опять же, хотя это, не знаю, реально ли в настоящее время убирать все экраны за хотя бы, ну, за 1-1.5 часа, раньше говорили 2 часа, от глаз, стараться спать в темноте, то есть шторы вот эти вот, как blackout. Они, blackout, маски на глаза, все что угодно, беруши в уши, если нет возможности уединиться настолько, чтобы звуки тебя не мешали твоему сну. Ну вот сон, я согласна с Аленой Юрьевной, что сон — это самое главное.
0: Алена Юрьевна, если принимать легкие антидепрессанты, это нормально?
1: Если есть показания, это абсолютно нормально. Точно так же, как если у человека поднимается артериальное давление, он начинает принимать гипотензивную терапию.
0: Без назначения врача, вот ты чувствуешь, что у тебя вот работа, она вся в стрессе, да, и ты как бы, ну, нет времени, например, сходить к специалисту, там, к психотерапевту, и ты приходишь в аптеку и покупаешь. Это как вы к этому относитесь?
1: Ну, во-первых, эти препараты без рецепта не продают сейчас, слава богу. Самостоятельно подбирать не стоит, потому что врач все-таки оценивает уровень депрессии, уровень тревоги и подбирает препарат в зависимости от выраженности симптомов. Плюс там важна регулярность приема, длительность приема. Сам человек может это все не скорректировать просто себе.
2: И, наверное, очень быстро может привыкнуть к этому препарату. Я думаю, что если...
1: Может бросить, вот заметить незначительное улучшение и бросить,
2: или,
1: например,
2: либо
1: прием.
2: Либо бросить, либо наоборот увеличивать дозу сам.
1: Увеличивать дозировку
2: уже,
1: нерационально.
2: Да, называется употребление психоактивных веществ без назначения врача.
0: Уважаемые гости, главный миф о старении, который пора забыть.
2: Да, ну, немножечко пошучу. Мне бы хотелось развенчать миф: старость не радость. И старость наступила неожиданно. Потому что на самом деле старость мы заменяем словом зрелость. И если человек гораздо раньше, чем эта зрелость наступила, задумывается о своем образе жизни, о своих привычках, внедряет что-то новое и полезное в свою жизнь, то я думаю, что это точно миф. И зрелость — это как раз радость, радость уделить время своим близким, своей семье, своим животным, своему хобби, когда в более молодом возрасте у тебя совершенно нет на это времени, и у тебя уже наступила точка кипения на работе. Поэтому вот как-то так. Позитивное мышление. Очень многие люди видят вокруг все плохое. Они видят не как птички поют, как цветочки растут, а ямы на асфальте.
0: А это, наверное, и так и есть. Просто много зла в современном мире очень стало.
1: Ну, добро-то тоже ведь никуда не делось.
2: А
1: просто
2: вот
1: мы его как-то не замечаем.
2: Есть люди вот ведь кислотные, вот просто кислотные, которые...
0: Так.

0: токсичная, кислотная, да, которые видят только плохое.
1: И они свой негатив сливают и начинают чувствовать себя лучше.
0: Да, поэтому старайтесь видеть даже в людях хорошее, там в окружающем мире хорошее. Чаще улыбайтесь.
2: Это легко сказать, а как это сделать?
0: Ну, как легко сказать? Вот встал без настроения, ну, смешно, но подошел к зеркалу, умываешься и вот начинаешь улыбаться. Это доказано. Улыбаешься 3-5 минут, у тебя повышается настроение. Даже можно посмеяться. Едешь в машине и сам себе смеешься. Весело, раскатисто.
1: В автобусе, на весь автобус.
0: В автобусе пусть улыбаешься.
2: Лена Юрьевна, это, наверное, ваш пациент, да?
0: Точно.
1: Больше к вам никаких вопросов не будет.
0: Да. Идет человек, улыбается, радуется миру. Потому что мы пришли в этот мир, чтобы радоваться жизни, не для того, чтобы искать негатив, говорить, что вот там плохо, здесь меня не так приняли.
1: А так-то в целом плохое настроение – это нормально, когда у человека всегда хорошее настроение, независимо от обстоятельств. Да, это повод задуматься. Просто эмоции должны быть адекватной ситуации.
2: Спасибо вам большое, Алена Юрьевна и Елена Александровна. На мои вопросы отвечали специалисты, главный врач Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Александровна Барачевская и врач диспансерного отделения Вологодской областной психиатрической больницы Алена Юрьевна Гришина. Владимир Юдин, до новых встреч, счастливо!
3: Здоровье, здоровье, еще раз здоровье желает всем наша программа. На это настроена и постоянная рубрика о том, какие секреты раскроет лето.
4: Любофитофармация. Любопытные открытия о лекарственных растениях. У микрофона фармацевт Любовь Жданова.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами говорить о крапиве. В свое время писатель-сатирик Михаил Задорнов, надо сказать, один из моих любимых писателей и до сих пор современных писателей, критиковал молодое поколение и упрекал в незнании родной природе. Но это растение знают все наверняка. Растет крапива повсеместно. Трудно ее найти только в Восточной Сибири и, конечно, в районах Крайнего Севера. Обжигает она, волдыри остаются от прикосновения к ней. Весьма неприятная ситуация. Но полезно это растение для человека, с этим вряд ли поспоришь. В крапиве содержатся витамины А, В6, В12, С, К, фолиевая кислота, микроэлементы, кальций, сера, железо, медь, барий даже, магний, марганец, аминокислоты. Отвар из крапивы полезен для кожи, волос, ногтей. Он способствует нормализации обмена веществ. Благодаря содержанию хлорофилла крапива обладает ранозаживляющей способностью. Это растение положительно влияет на работу мозга, укрепляет зрение, иммунную систему, повышает тонус кишечника, то есть полезно при запорах, стимулирует дыхательный центр, оказывает мочегонное, желчегонное и кровоостанавливающее действие, снижает потливость, снижает скорость размножения болезнетворных микробов. При соблюдении диеты и с употреблением настоя крапивы можно сбросить лишний вес. Крапива повышает уровень тестостерона в крови у мужчин, что также является важным свойством. Весной очень полезно добавлять молодую крапиву в мясной суп. Вот что следует делать. Бараньи или свиные ребрышки сварить, добавить картошечку, морковку, капусту, лук. В конце варки добавить укропчик и обязательно молодую крапиву. Посолить по вкусу, налить в тарелочки, добавить сметанку и приятного аппетита! Из-за высокого содержания витамина К крапива способна сгущать кровь, поэтому людям с повышенной свертываемостью крови приготовление и употребление блюда из крапивы не рекомендуется. Также воздержаться стоит тем, кто страдает почечно- и желчнокаменной болезнью, варикозом вен. Помните, все хорошо и полезно только в меру и желательно после совета врача. Всего вам самого-самого хорошего.
3: Благодарим Любовь Ивановну Жданову за добрые советы и полезные рецепты для здоровья. И посылаем ей тоже пожелания здоровья, в первую очередь, и всех земных благ и радостей, так как у нашей ведущей сегодня день рождения. Любовь Ивановна Жданова – человек известный не только в Вологде, но и во всей области, и даже за ее пределами. Она профессионал высшего класса, много лет возглавляла первую в Вологде аптеку и даже создала там музей аптечного дела. И всегда была другом областного радио, другом эфира, постоянно участвовала в наших передачах на тему здравоохранения. А сегодня ведет вот эту постоянную рубрику. Пожелаем Любовь Ивановне всего самого-самого наилучшего. Красоты лета, любви, расцвета, внимания и обожания друзей и близких.

0: 5 минут расставания. И напомним, закончилось предлетие, и сегодня начинается лето молодое по фенологическому календарю. И день Феодосии Колосяницы. Рожь колосится, выметывает колос. Рожь 2 недели зеленеет, 2 недели колосится, 2 отцветает, 2 наливает, 2 подсыхает. Колосится рожь, много грибов найдешь. Погода без существенных осадков. Переменная облачность сегодня. Ночью, утром местами туман. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 25, плюс 30. Ночью плюс 9, плюс 14. У Вологды днем 26-28. Ночью 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление на уровне нормы. Плюс-минус 750 миллиметров ртутного столба. И еще на несколько градусов потеплеет в последующие сутки. Ну и поздравляем, сегодня четверг, а мы трудовую неделю завершаем. Накануне Дня России 11 июня традиционно является предпраздничным днем. И по закону продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час. И впереди праздничные выходные. Так что с наступающим праздником, Днем России всех наших радиослушателей. И, конечно же, наши молитвы и пожелания тем и за тех, кто на огневых рубежах защищает свободу страны, ее независимость, суверенитет и достоинство. Я люблю тебя, Россия, дорогая моя Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть. Спасибо, что вы с нами на волне Радио России. Татьяна Ляпина, звукорежиссер Наталья Лобанова. С наступающим праздником!
1: Вы слушали Радио России, Вологодская область.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ПВО за ночь уничтожило 330 украинских беспилотников на территории России. Страны Евросоюза рассматривают возможность лишить Каю Каллас полномочий главы дипломатической службы. И в общественной палате предложили сделать парковки бесплатными для многодетных семей. Все подробности далее. Расчеты беспилотников «Молния-2» термобарическими зарядами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили соединения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр». Взрывы, последовавшие после множественных ударов FPV-дронов, полностью уничтожили выявленные вражеские цели вместе с оборудованием, терминалами, управлениями и операторами. В то же время расчеты противовоздушной обороны группировки «Запад» уничтожили управляемую авиационную бомбу и три баражирующих боеприпаса ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 78 тяжелых боевых гексокоптеров, 22 наземных робототехнических комплекса и 4 полевых склада противника. Средства ПВО за ночь сбили 330 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов 10 июня до 7 утра. Дроны самолетного типа были сбиты над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что обломки БПЛА попали в многоэтажку в Краснодаре и вызвали возгорание. Два человека пострадали. На месте работают оперативные и специальные службы. Также атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек. По данным оперштаба, в поселке Афипском начался пожар на НПЗ. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки. Еще в одном доме взрывной волной выбито остекление и нарушена газовая магистраль. Предварительно жертв и пострадавших нет. По всей территории региона объявлена беспилотная опасность. Схрон с натовским вооружением обнаружен под Красноармейском в ДНР. Об этом сообщили РИА Новостям в пресс-службе ФСБ России по ДНР. Тайник с иностранным вооружением был заминирован и оставлен ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях, говорится в сообщении. Отмечается, что в тайнике было обнаружено 5 ручных гранатометов производства стран НАТО, турецкие и канадские пулеметы, немецкая и итальянская штурмовые винтовки. Изъятое вооружение передано в Минобороны России. Президент США Дональд Трамп сообщил, что за последнюю волну атак по Ирану американские силы выпустили 49 ракет «Томагавк», утверждает журналист Fox News после интервью с американским лидером. По его данным, некоторые удары были нанесены в 65 километрах от Тегерана. По словам Трампа, над Ираном летают американские истребители, которые атакуют радары и системы ПВО в юго-западной части республики. Корпус стражи Исламской революции после ударов США по югу Ирана приступил к первой фазе наступательных действий с применением ракет и беспилотников. Об этом сообщает иранское агентство МИХ. В среду президент США обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены нанести масштабный удар по Ирану. Иран закрывает проход через Ормузский пролив для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, в свою очередь сообщил Центральный штаб военного командования. Корпус стражи Исламской революции заявил о нанесении ударов по месту дислокации F-15, F-16 и F-35 на американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. В операции были использованы 12 баллистических ракет. В настоящее время ПВО Кувейта уничтожает воздушные цели над страной. Временно закрыто воздушное пространство из-за атак Ирана. Находящиеся в небе рейсы будут перенаправлены на другие аэропорты. Страны Евросоюза рассматривают возможность полной реорганизации дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Газета отмечает, что Париж, Берлин и другие столицы рассматривают варианты, включающие лишение полномочий главы дипломатического ведомства блока и самого ведомства и возвращение их под контроль Еврокомиссии и государств-членов. По словам источников, ряд стран заявляли, что между Европейской службой внешних связей, национальными министерствами иностранных дел и управлениями внешних связей Еврокомиссии и Евросовета существует слишком много дублирующих функций и отсутствует координация. Практика бесплатных парковок для многодетных семей должна распространиться на все регионы России. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он подчеркнул, что бесплатная парковка является одной из самых востребованных мер поддержки многодетных семей в столице. Вместе с тем эксперт считает, что для семей, воспитывающих пятерых и более детей, действующие меры поддержки в этой части можно расширить. Аномальная жара в Москве продлится до завтра, а на выходные придет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями. Выпадет около половины месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В пятницу 12 июня 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было плюс 30,8, ну и вечером возможен местами грозовой дождь. Ну а выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями и общим количеством осадков до 40 мм или около половины месячной нормы. Поэтому в субботу днем посвежее до плюс 24-27 градусов, ну а в воскресенье до плюс 20-25. И температурный фон вернется в рамки положенной климатической нормы.
1: Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. В свою очередь, «Спортэкспресс» сообщает, что «Динамо» договорилась по ключевым параметрам о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Осталось уладить лишь нюансы соглашения. Защитник сборной России Мингиан Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года. «Ахмат» объявил о расставании с полузащитником Рифатом Жамалетдиновым. Срок контракта футболиста закончился, и стороны продлевать соглашение не стали. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Напомню, ранее его признали MVP и регулярного чемпионата. Илья Ковальчук и Сергей Федоров будут генеральными менеджерами команд матча года между российскими игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге. Это будет уже третий матч года в истории. Егор Корнев установил два рекорда России за один день. Сначала в полуфинале чемпионата страны по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем он на 0,12 секунды превзошел достижение Климента Колесникова, а затем в финале 50 метров баттерфляем побил рекорд Олега Костина, преодолев эту дистанцию на 0,03 секунды быстрее. Это были новости спорта.
1: Погода. Сегодня в Туле и Воронеже плюс 27-29 градусов, облачно с прояснениями. В Ростове-на-Дону кратковременный дождь и плюс 24-26 градусов. В Волгограде плюс 29-31, в Краснодаре плюс 27-29, кратковременный дождь. В Сочи дожди плюс 23-25 градусов, в Ставрополе плюс 21-23 дожди. В Нальчике плюс 24-26 градусов дожди, в Севастополе без осадков плюс 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 20-25. 22 градуса. Днем, а вечером кратковременный дождь и гроза. В Москве без существенных осадков плюс 29-31. Сейчас столица плюс 21 градус, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
0: Шкатулка древностей.
4: Преображенский храм в Николо-Высоке. Там развалился большой трехъярусный иконостас. Мы его собрали с реставраторами по кусочкам. Мы законсервировали этот объект. Теперь на нем есть противоаварийные кровли на основном объеме, на трапезной храма. К нам приезжают студенты, специалисты.
0: Проект «Консервация» по сохранению архитектурного наследия России в программе «От первого лица». В пятницу в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска.
3: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
4: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут и 25 секунд. Четверг, так и хочется сказать, конец рабочей недели, но это правда. 11 июня на календаре, а все это утро вместе с вами проводит Павел Сурков, Татьяна Голованова.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макс, а все последние новости и события на сайте вести.ру.
5: Ну и сейчас поговорим о наших с вами картах. Интересные новости приходят. Национальная система платежных карт Минцифры и Минтруд намерены запустить во втором полугодии этого года совместный пилотный проект «Моя карта Мир», который даст возможность гражданам получать льготы по привязанным госуслугам картам Мир. Запуск проекта анонсировали недавно. Пилот стартует в трех субъектах, где карта Мир будет использоваться для льготного прохода в учреждения культуры, для оплаты проезда и получения коммерческих скидок.
6: Ну и по-прежнему остается актуальным и открытым вопрос, а что будет с теми картами Visa и MasterCard, которые еще находятся в обращении, и у некоторых пользователей есть, будут ли какие-то для них ограничения. Хотя, как мне кажется, карта МИР уже есть практически у каждого совершеннолетнего взрослого жителя России, да, и она действительно чрезвычайно распространена, и вот то, что появляются такие новые сервисы, сервисы социальной направленности, тоже чрезвычайно важно.
5: Кстати, еще одно интересное нововведение с картами МИР. Карта МИР Ультра появится и пополнит линейку платежной системы МИР для пользователей сегмента приватбэнкинг. Это вот как раз на замену тем известным Visa Platinum, Gold, MasterCard, вот эти приватные...
6: И что же там, будет в таком продукте?
5: Пользователям будут доступны дополнительные опции в виде кэшбэка в наиболее популярных категориях трат, ну, например, в путешествиях, в одежде, продуктах, спорте, красоте. Ну и очень много интересных других бонусов для владельцев таких подобных карт.
6: Да, и много говорили про универсальный QR-код, насколько банки готовы к нему и насколько вообще ритейл тоже готов. Все это хотелось бы обсудить. И давайте попробуем это сейчас сделать. И с нами на связи аналитик финансового маркетплейса, наш эксперт Алексей Лоссон. Алексей, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
6: Алексей, скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, вот введение этих новых банковских продуктов, то есть мы говорим, вот появляется и...
5: Моя карта МИР, да, и Приватбанк.
6: Да, как карта МИР Ультра, да, будет появляться. Как это, в принципе, отразится на... банковском рынке и как это, в принципе, отразится, может быть, на техническое состояние банковской системы?
7: В принципе, банковская система в России находится, конечно, на уникальном уровне развития. То есть, даже если мы посмотрим на международные аналоги, то в России удалось создать действительно там суперудобную систему интернет-банков, работают прекрасно, универсальные QR-коды, много-много всего. Вот, но дело в том, что приходится развивать, по сути, в замкнутом контуре банковскую систему, где, ну, как бы только эти плюшки оказываются какой-то, что ли, привилегией владельцев этих карт, да, потому что у нас все платежи проходят внутри России, и, в принципе, это попытка как-то компенсировать невозможность подключения к международной системе. Я бы так сказал.
5: Да, ну вот смотрите, давайте попробуем про мою карту МИР поговорить, да, которая станет заменой многим социальным картам, так называемым, да, это и карта жителя, и карта льготника, и можно будет проходить со скидкой в музей или бесплатно, да, сценарий получения льготы непосредственно на кассе, или... Вообще, каким образом можно будет пользоваться этой картой? Говорят, что даже она будет заменять полис ОМС, то есть выступать как цифровой медицинский полис и даже как скипас на горнолыжном курорте.
7: Ну, это, конечно, очень, очень приятное начинание, потому что позволит людям не носить кучу документов, да, и использовать какой-то один носитель. В принципе, все идет у нас в стране к тому, чтобы у человека был один носитель. Другое дело, что не обязательно должна быть именно карта. Дело в том, что, в принципе, в мире банки развиваются в такую сторону, что пластиковые карты, по сути, никому не нужны. Даже мы с вами, когда часто оплачиваем какие-то покупки, да, мы используем технологии, как там, QR-код, да, мы используем стикер, мы используем какие-то переводы, там много-много всего. То, что, с одной стороны, у нас все движется в сторону такой вот универсальной карты, это, конечно, с точки зрения мировой банковской системы, как ни странно прозвучит, немножко регресс. Потому что мы нагружаем носитель пластиковую карту дополнительными смыслами. Хотя мир потихоньку от этого отказывается. Но, с другой стороны, за этим есть, конечно, и довольно высокий уровень комфорта. Просто вот во всем этом контуре нужно выбрать какой-то один носитель, который будет всю информацию предоставлять. Это может быть, по идее, что угодно. Да? Это может быть любой какая-то, не знаю, там, может быть, паспорт цифровой, может быть, карта тройка, что угодно. Вот у нас становится таким носителем карта МИР. Ну, в принципе, это довольно удобное начинание. Да.
6: Виза и Мастеркард, что с ними? Уйдут ли окончательно или еще, как же это называется, немножечко...
5: А мне кажется, что уйдут, потому что я вот накануне пыталась платить на одном из сайтов билеты, и у меня не получилось, несмотря на то, что официально они же продлены, карточки все, на несколько лет. Но почему-то платеж не проходил. Ни по одной из двух карт я пробовала. А МИР все оплачено.
7: Ну, вы знаете, тут как бы очень вопрос очень простой, потому что визы Мастеркард в России просто больше нет. Они не просто, их просто не существует больше в России. То, что у вас на карте написано «Visa и MasterCard», не значит ровным счетом ничего. Потому что все платежи по этим картам проходят через национальную систему платежных карт. И это то же самое, что платите миром. То есть ваша карта, она конвертирована в платежную систему МИР. Продление вот, пользования этими картами происходит только по одной причине. Потому что довольно много клиентов банков уехали из России, и они не готовы там, каким-то причинам менять свои карточки на карты МИР. Вот и все. И они могут использовать поэтому где угодно. Поэтому все эти начинания на визе MasterCard как-то не отразятся, потому что для визы MasterCard российского рынка просто больше не существует, к сожалению. Вот. Но это дает, с другой стороны, возможность нашей платежной системе МИР достигать довольно необычных и новых высот. И с точки зрения там, мирового банкинга, это абсолютно уникальный опыт. То есть такого развития собственной системы нет ни у кого в мире. Есть такие примеры, например, в Иране, но все-таки в российский рынок в этом смысле довольно далеко ушел вперед.
5: Да, спасибо, Алексей. Алексей Лосан, аналитик финансового маркетплейса Sravni.ru был с нами на связи. Смотрите, у нас наконец первого квартала 2026 года выпущено уже почти 500 миллионов банковских карт. Несмотря на то, что эксперты долгие годы нам говорили, что скоро пластик никому не будет нужен, но спрос на них, если верить экспертам, остается по-прежнему достаточно стабильным, достаточно высоким, и карты остаются ядром платежных операций.
6: Да, именно так. Но вместе с тем мы видим, что все время банки и вообще банковские системы предусматривают какие-то новые дополнительные опции, вот как те, о которых мы уже говорили, новые финансовые продукты, вот как «Моя карта МИР», значит, стали появляться и новые варианты, которые предусматривают и private banking. И вот дальше вопрос, а как потребителю в этом разобраться? Как выбрать, может быть, тот набор услуг, который ему подходит. И самое главное, как в этой системе и на удочку мошенников не попасться, потому что иногда бывает, да, отправляешь ты заявку даже не на кредит, а просто на дебетовую карточку. Мне тут, наверное, нужно было дебетовую карту оформить в одном банке, в конкретном. Так мне, вот я сейчас специально посмотрел, мне прилетело 7 предложений, непонятно от кого, то взять кредит, то взять какой-то займ, хотя я не собирался никакого кредита получать. Откуда? Как это все происходит?
5: Базы данных утекают, но тем не менее у нас же идет активная борьба с дропперами, и уже есть первые результаты, и в антидроперском пакете защиты граждан от мошенников, например, Госдума тогда ограничивала количество банковских карт у граждан до 20 штук. Ну, не нужны обычному гражданину 20 карт.
6: Ну вот, я просто...
5: Для чего?
6: Вот не будет ли еще каких-то дополнительных ограничений, а может быть, они и необходимы? Давайте попробуем с этим разобраться. И с нами на связи заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка РФ Народного фронта» Алла Храпунова. Алла, здравствуйте.
3: Доброе утро.
6: Вот как вам кажется, в связи как раз с расширением банковского рынка, расширением числа финансовых продуктов и услуг, нужно ли, соответственно, и укреплять, и расширять, и систематизировать различного рода ограничения для потребителей?
3: Ну, к сожалению, да, приходится ограничивать количество банковских карт. Вы совершенно верно заметили, что на самом деле вот обычному человеку десятки карт вообще вот не нужны. Почему? Потому что это в нашу жизнь вносит какой-то сумасшедший хаос. Согласитесь, когда выпущено много карт, ты банковское приложение открываешь и начинаешь: ой, я не на ту карту сбросил, ой, извините, я сейчас переброшу, и стоишь на терминале, перекидываешь. Повторюсь, этот хаос для финансов просто противопоказан, потому что как только твой контроль размазывается, ты, соответственно, можешь не видеть какие-то списания, ты можешь, извините, потерять какую-то карту, ее и не заметить, и такое тоже случалось. Поэтому, в принципе, законодатель сейчас достаточно комфортный лимит определил 20 карт, причем 20 карт в принципе, да, вне зависимости от банка. До этого обсуждалось 10 карт, и вот почему-то этот лимит вызвал достаточно много дискуссий. Я слышала, что были дискуссии, что как же вот так мало карт. Я, например, выпускаю карту, отдаю ее родителю, там, мужу, ребенку. Вот хочу всем напомнить, что это нарушение системы пользования картами. У каждого человека должна быть своя именная карта. Если она выпущена на ваше имя, вы не имеете права ее передавать никому другому. Выпускаете к вашему счету просто карту на имя вашего родственника. Во многих банках это предусмотрено. Просто настаиваете у менеджера и там открываете семейный счет, которым будет выпущена карта вам и вашему супругу. По поводу борьбы с дроперами. Вы правильно сказали, что банковское сообщество и власти отчитываются о том, что снижение идет количество дроперов. Это прям позитивная тема. Особенно снижение дроперов среди молодежи, потому что вот мы на платформе «Мышеловка» в рамках нашей работы мы фиксируем, сколько наших детей втягивается вот в эту схему жуткую. И учитывая, что стоимость карты дропера растет, мы видим, как наши дети вот идут на поводу у тех самых мошенников. И что? И дальше становятся фигурантами уголовного дела. Мы же вот родители должны понимать, что наших детей потом, извините, могут посадить. У нас даже родители, вот мамы пишут: мой ребенок 20-летний, не знал, не понимал, и теперь он в СИЗО. А да, наша с вами ответственность теперь тоже предусмотрена. С прошлого года родительский контроль, так называемый, внедрен, когда каждого родителя банки уведомляют, что ребенок открыл карту, и давайте, если наш ребенок открывает пятую карту, мы все-таки зададим вопрос, какими программами лояльности он пользуется, зачем ему пятая карта, для того, чтобы уберечь нашего ребенка. По поводу именно антидроперского, достаточно много уже введено. Это ограничение переводов, отключение от дистанционно-банковского обслуживания, банковские карты выданы не будут. И база дроперов, да, мы про нее тоже часто с вами говорим. Вот в этом пакете антифрода как раз такая более, наверное, комфортная позиция внедрена. А сейчас четко определен срок, в течение которого информация о человеке находится в этой базе дропера. Если первый раз информация попала, то год, а если второй раз, то 3 года. И четко прописан механизм реабилитации. То есть если вдруг ошибочно вы попали в базу, чтобы не там ходить по кругу, да, то можно по алгоритму написать и опротестовать, и дальше уже там провести какой-то диалог с регулятором и с финансовыми организациями, чтобы вас исключили. Поэтому борьба с дроперами очень активно идет, и, в принципе, многие, наверное, тоже почувствовали, что блокируются какие-то платежи, ведутся диалоги, говорят, что там иногда и неумышленно становятся вот такими объектами перечислений, точнее, инструментами перечислений люди. Мы должны быть все очень аккуратны и повторить, хаос в наших картах, в наших инструментах платежа просто недопустим.
6: Да, действительно, это важно, и как раз надо помнить о том, что никакого хаоса у нас быть не должно. А вот скажите, пожалуйста, а насколько банки сейчас готовы вот к такой просветительской работе с гражданами, чтобы некоторым образом рассказывать им о тех финансовых продуктах и, опять же, о том, как себя следует вести со своими картами, со своими счетами, предлагать, например, вот в одном банке открыто несколько карт, закройте вы ненужные и все подведите к одному счету.
5: И вообще, насколько безопасно использование карты как карты социальной для льгот и для прохода в музеи при ее потере? Нет ли страшных последствий?
3: Вот прямо вы попали в точку. Мне тоже кажется, что банки должны тут быть проводниками знаний. И сама столкнулась, например, у меня достаточно большое количество банковских карт, и когда я говорю, ой, давайте вот выпустим еще одну, банк мне не сказал, ну зачем, давайте тогда закроем какая у вас есть. Но что мы сейчас наблюдаем, а сейчас некоторые банки начинают вводить, например, комиссии за карты, которые не используются, которые просто так лежат, мы с вами про них забыли. И я думаю, что это как раз тоже система, знаете, как почистить свои карты. И думаю, что в ближайшее время, когда будет создан какой-то центр, да, где будет храниться информация о картах, как по-другому банки могут узнать, сколько на человека выпущено карт, как раз будет проведена такая акция, я думаю, информационная кампания для того, чтобы карты минимизировать. И, конечно, люди тоже должны знать о тех возможностях, которые каждая карта, каждый банк предлагает. Вот, например, по карте МИР вы обсуждали сейчас. Я, например, фиксирую, что владельцы карты МИР далеко не все знают, какие преференции и опции скидки у партнеров предлагает карта. То есть это нужно ее зарегистрировать, провести определенные там телодвижения и действия. И, не знаю, наверное, там 30% из тех, кого спрашиваешь, не в курсе этого. То есть тут надо комплексную историю делать и проводить, и рассказывать. Банки в обязательном порядке, как люди, как проводники, которые в нашей привычной жизни рядом с нами, они должны быть в первую очередь теми проводниками знания, умений, навыков и приучать нас к правильному пользованию финансовыми инструментами. И должна сказать, банки, конечно, крупнейшие, так точно, стараются и делают в этом направлении
5: безопаснее для пользователей. Спасибо, Алла. Алла Храпунова, заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка.рф» Народного фронта была с нами в эфире. Обсуждали мы карты, как безопасно использовать, как за ними следить и действительно, сколько кредитных карт вам необходимо.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
9: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Сигналы точного времени.
6: На календаре четверг, 11 июня, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Доброе утро. Напишите нам, следите ли вы за ценами на продукты, как они меняются. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Либо напишите нам в Максе или в Телеграме, наши каналы Радио России. Ну, а сейчас поговорим как раз-таки о том, как будут по-другому следить за продуктовой инфляцией в нашей стране, по крайней мере, предлагают. И как будут мониторить цены на продукты через Федеральную налоговую службу.
6: Да, в Госдуму внесен такой пакет законопроектов, который позволит Федеральной налоговой службе передавать уполномоченным ведомствам данные о торговых сетях, о поставщиках и сделках для мониторинга цен на продовольствие. Причем это не только цены реализации, но и вся структура финансовой деятельности участников рынка, их доходы, их расходы, их прибыль. В числе передаваемых сведений это и цены сделок, и объемы реализации продукции, и данные налоговой и бухгалтерской отчетности, и финансовый результат. То есть все прозрачно по запросу соответствующего органа.
5: Да, но пока незаконно. Вот как раз-таки предлагают скорректировать нормы налогового кодекса, чтобы передача таких данных ведомствам не нарушала режим налоговой тайны. Потому что доступ к ним внутри ведомства сейчас получают только уполномоченные должностные лица.
6: Ну, с одной стороны, понятно, зачем это собираются вводить, чтобы не допустить хаотичного роста цен и не допустить какой-либо даже...
5: Ну, чтобы быстрее выявлять, а кто же решил у нас подзаработать.
6: Да, или демпингануть на этих ценах. Вот, но, тем не менее, легко ли будет установить такие нормы, и как быстро это произойдет, и насколько действительно рынок готов к таким нововведениям, давайте обсудим с нашим экспертом. С нами на связи юрист, сопредседатель деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка Роман Харланов. Роман, здравствуйте.
10: Доброе утро.
6: Вот как вам кажется, это предложение, насколько оно сейчас обосновано и насколько оно реализуемо из правовой точки зрения в первую очередь?
10: Да, ну, надо, наверное, сделать небольшую такую поправку, что сейчас речь идет о законодательной инициативе, которая, в общем-то, внесена сейчас на проработку комитетов. Это еще не окончательный законопроект, и вообще достаточно большой вопрос, выйдет он свет или нет, потому что достаточно много ведомств между собой и, скажем так, налоговых кодексов. Налоговый кодекс пересекается, с гражданским пересекается, потому что у нас на сегодняшний день действует защита, например, налоговая тайна. То есть, когда вы сдаете свои декларации, у вас есть защита на то, что их никто не узнает, потому что вот эти данные, они могут быть не только объектом, как говорится, мониторинга, но они могут быть в недобросовестных, нечестных руках, они могут быть таким объектом торговли и раскрывать коммерческую тайну, которая может быть использована конкурентами. Поэтому это сейчас основная такая, как говорится, одно из основных препятствий, которое не дает возможности принять этот закон в том виде, в котором его хотели бы, наверное, видеть. А что касается самой идеи, ну, идея, она не нова. И дело в том, что сегодня технически как раз ее исполнить возможно, потому что Федеральная налоговая служба на сегодняшний день обладает всеми необходимыми механизмами для того, чтобы там, увидеть всю вашу цепочку поставок, начиная, допустим, если вы импортер, то начиная от точки входа, когда этот товар пересекает границу, сразу вот с момента подачи декларации идут практически сквозные документы, в которых отражается не только там, стоимость товара, там, страна происхождения, но и в том числе транспортные затраты. что все это действительно попадает в налоговую службу. И как раз идея состоит в том, чтобы вот эти данные, которые на сегодняшний день в автоматизированном виде уже сдаются и в налоговой находятся в такой некой базе, дать некоторым ведомствам доступ к этой базе, чтобы они могли мониторить. То есть речь идет именно о не о фискальных каких-то монетах, а именно о мониторинге того, как изменяется динамика цен на те или иные товары. В первую очередь речь идет о социально значимых товарах, которые вот последние несколько лет достаточно сильно потрепали нервы как и ритейлу, так и чиновникам, да и, в общем-то, простым гражданам, когда вот эти скачки цен на продукты, там, такие, как
5: яйца. Ну, быстрее найдут виноватых, а дальше-то что? Разве этот мониторинг позволит снижать цены?
10: Речь не о том, чтобы найти виноватых. На сегодняшний день тот же там Росфинмониторинг, допустим, который запрашивает в случае роста цен, то есть идет дополнительная нагрузка на бизнес, то есть о чем идет речь. То есть идут постоянные складные запросы о том, вот, а раскройте, пожалуйста, а почему у вас яйца по такой цене, например. Да? Там и в ритейл, и в том числе производители, и поставщики начинают давать объяснения, вот эти куча справок, которые отнимают время, силы и так далее. И как раз, в общем-то, идея состоит в том, чтобы не досаждать бизнесу вот этими запросами множественными, а получать эту информацию, статистическую информацию в таком сквозном автоматическом режиме и предугадывать колебания цен, которые возможны. То есть мы будем, условно говоря, лечить не последствия, а причины. И в данном случае еще также можно подключать Федеральную антимонопольную службу, которая может здесь выявлять картельные сговоры, что тоже, в общем-то, достаточно часто встречается по отдельным видам продуктов, когда ритейл просто договаривается, допустим, что вот давайте мы розничные цены восстановим на такой-то цене, увеличим тем самым долю прибыли. Естественно, это все получается в ущерб простым гражданам. И как раз идея законопроекта состоит вот в этом. То есть получать в автоматическом режиме именно не для фискального контроля, а для статистики, предугадывания и предупреждения вот этих возможных колебаний, в первую очередь, на социально значимые товары.
5: Роман, вы знаете, смотрю данные Росстата за прошлую неделю, и меня немного пугает то, что все равно растут цены на продукты. Вот история с ценами на плодово-овощную продукцию в первую неделю июня. В среднем выросли цены на 2,2%, что традиционно влияет на общую инфляцию. Да, и сильнее всего подорожали огурцы, цены на лук, картофель, капусту, морковь, свеклу, помидоры и так далее. А вообще, это характерно для начала июня, хотя, казалось бы, лето, уже первые урожаи пошли, из теплиц пошли урожаи, цены-то должны снижаться, а они, наоборот, растут.
10: Ну, если говорить о российской продукции, то, допустим, непосредственно о Подмосковье, да, у нас, вот, например, на даче еще огурцы не поспели. То есть речь идет о том, что та продукция, которая у нас представлена на сегодняшний день на прилавках, это либо тепличные, либо привезенные из других регионов, там, с южных регионов, либо там из ближнего зарубежья. Как вы знаете, сейчас наложен был ряд ограничений на товары, в том числе из Армении, откуда традиционно поступает большое количество овощей. Вот сейчас получается торговые пути переориентируют от поставки с Азербайджана. Вот, но это такой временной лаг. Плюс есть определенные проблемы с тем, что топливо у нас подорожало, и это все вызвало удорожание транспорта. Транспорт на сегодняшний день находится практически в основе там любого товара нашего. То есть, потому что без логистики невозможно там этот товар доставить. И плюс налоговая нагрузка, которая с Нового года выросла, она имеет такой, как говорится, характер, чем больше оборота, тем больше налоговая нагрузка. Это все, естественно, отражается в том числе на ценах. Но большая часть — это ежегодное такое сезонное колебание. То есть как только урожаи начнут собирать вот в центральном регионе, вот в нашем регионе, в Подмосковном, это уже приведет к тому, что цены пойдут вниз.
5: Ну ладно, есть хорошие новости. Вот цены на яйца, например, снизились за прошлую неделю почти на 2%. На сливочное масло, вареные колбасы, сыры и соль. Свинина и молоко, овощные консервы для детского питания также подешевели. И разные полукопченые, варено-копченые колбасы, творог, кефир, рис и макаронные изделия.
11: Может, это сезонное явление?
5: Собрали урожай макарон. Роман, а с чем это снижение связано?
10: Дело в том, что в процессе того, как меняется температура за окном, у нас меняются вкусовые предпочтения. То есть мы стараемся отказываться от такой более тяжелой пищи, которая характерна для более холодных для более холодного времени года, и летом хочется каких-то легких продуктов, поэтому и вот в связи с этими изменениями вкусовых предпочтений россиян в том числе и изменяется спрос. А спрос, как известно, вот в рыночной экономике влияет непосредственно на предложение. Поэтому здесь, в общем, такая прямая составляющая. То есть любой товар, он подвержен сезонным колебаниям в большей или в меньшей степени. Там, ну, те же яйца, вот вы упомянули, но на Пасху, наоборот, они росли, потому что спрос вырос там на 60%. И сейчас яйца находятся в таком среднем режиме по спросу, плюс достаточно много предприятий нарастили производственные мощности по производству яиц. То же самое, кстати, касается вот мясной продукции. И, в общем, все это влияет на... То есть растет предложение, спрос падает, а, естественно, что снижается цена. Ну и в обратную сторону это также работает.
6: Да, логика, безусловная логика здесь есть, и мы не зря это все обсуждали. Мы говорили о законодательной инициативе, о пакете законопроектов, который позволит Федеральной налоговой службе передавать уполномоченным ведомствам данные о торговых сетях, поставщиках и их сделках для мониторинга цен на продовольствие. Это вот такая важная вещь. И вот буквально у нас 30 секунд остается. Роман, вот короткий такой вопрос. А скажите, пожалуйста, а все-таки вот вы сказали о шансах, будет ли принят такой законопроект. А вот можно ли говорить о том, что сейчас пока еще достаточно инструментов для мониторинга?
10: Ну, да, инструментов для мониторинга недостаточно, то есть используют ведомства до сих пор вот эту систему запросов сквозных, которые достаточно серьезно напрягают весь бизнес, и мы надеемся, что уже в новом созыве Государственной Думы будет принят вот этот закон, который, ну, существенно упростит, во-первых, вот эту отчетность в случае роста цен для бизнеса, а и улучшит жизнь наших жителей.
6: Спасибо большое. Роман Харланов, юрист и эксперт потребительского рынка, был с нами на связи. Ну, а у нас сейчас впереди совет дня. Оставайтесь с нами на Радио России.
0: Совет дня. Глубоко копаем.
11: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления. Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним

0: прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Совет дня. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение» 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
4: Категория 6+.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
6: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
5: И каковы последствия?
6: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
5: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
6: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм. И лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта.

0: печени и затрагивает все системы организма. К тому же таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
1: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
0: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
1: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
0: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
1: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они помогают лазеру?
0: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
1: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько «Простомак» прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
0: Конечно, «Простомак» – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество «Простомага» – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом «Простомага» является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора Простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
1: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на Простомаг?
0: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата Простомаг. Действие Простомага направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции, естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат Простомаг. 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата Простомаг?
0: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Простомаг может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Простомаг рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление Простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия. Инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомаг. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
4: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
3: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
5: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
6: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Пожар в здании музея панорамы в Севастополе, атакованном ВСУ, ликвидирован. Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. Включены дизельные генераторы. И вода на черноморских курортах прогрелась до 21 градуса. Все подробности далее. Пожар в здании музея панорамы в Севастополе, подвергшемся обстрелу со стороны ВСУ, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС. По ее данным, на месте работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе 36 специалистов и 11 автомобилей ведомства. Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна. Они серьезно повреждены. ВСУ нанесли удар по панораме обороны Севастополя 1854-1855 годы. Минувшей ночью пожару присвоен 4-й ранг сложности. Ситуация крайне сложная, ранее сообщал губернатор Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала удар ВСУ варварским актом. Российские силы ПВО за ночь сбили 330 украинских беспилотников в 12 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА были сбиты в Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областях, в Краснодарском крае, Московском регионе и Крыму. После атаки БПЛА в двух квартирах многоэтажного дома в Краснодаре произошло возгорание, сообщил оперштаб региона. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что обломки БПЛА попали в многоэтажку в Краснодаре и вызвали возгорание. Два человека пострадали. Также атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек. Как сообщают утром украинские СМИ, в подконтрольном городе ВСУ в Херсоне прогремели взрывы. Кроме того, в результате взрывов в Конотопе, Сумской области на севере Украины, были повреждены объекты инфраструктуры. Часть города осталась без газоснабжения. Запорожская АЭС полностью обесточена из-за отсутствия внешнего энергоснабжения. Задействованы резервные дизель-генераторы, сообщает пресс-служба станции. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВт ферросплавная 1, которая обеспечивает собственные нужды ЗАЭС, была отключена накануне вечером в автоматическом режиме, сообщается на канале платформе МАКС. После отключения внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно. Нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано. Спецпредставитель президента России по вопросам международного инвестиционного сотрудничества, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил, что находится в постоянном контакте со спецпредставителем президента США Стивом Уиткофом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Следующая регулярная встреча должна состояться в июне. В интервью газете «Берлин Зайтунг» Дмитриев отметил, что многие европейские компании сигнализируют о желании вернуться на российский рынок, поскольку они вели очень успешно бизнес в России. Он также напомнил, что многие из них столкнулись со снижением торгового оборота на 30-40% из-за ухода из нашей страны. Впрочем, по его словам, многие по-прежнему ведут дела в России, только это не афишируют. Израиль намерен выделить более 350 миллионов долларов на создание 61-го поселения на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на постановление правительства. По его данным, план предусматривает финансирование временных жилых комплексов и объектов общественной инфраструктуры, что станет одним из самых значительных шагов по расширению поселений за последние десятилетия. Поселенческая деятельность Израиля на западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях с международным сообществом и палестинской автономией. Палестинцы воспринимают это как политику закрепления европейского государства на их территориях. Россия уже в ближайшее время может получить разрешение на экспорт озимой пшеницы и ячменя из отдельных регионов в Китай. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он отметил, что 8 мая уже состоялись переговоры по этому вопросу. До конца месяца ожидаются проекты протоколов. Все заинтересованные стороны должны их согласовать. Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Жара в Москве повторила рекорды почти 30-летней давности. В среду столбики термометра поднялись до 30 градусов. Действует оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности. Такая обстановка будет все ближайшие дни, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
2: Температура прогнозируется на уровне 30-32 градусов 11 июня и 12 июня даже 31-33 градуса. Очень теплые ночи. В Москве, в центре города, температура не ниже 20 градусов.
1: По прогнозам, начало новой недели будет в столичном регионе облачным с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в понедельник составит до плюс 20-25 градусов. Вода на черноморских курортах Новороссийска и Геленджика прогрелась до плюс 21 градуса. На остальных курортах вода на 1 градус ниже. Об этом рассказала РИА Новости замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. Она отметила, что Азовское море мельче, поэтому вода там прогревается сильнее, чем на черноморских курортах. Максимальная температура воды на Азовском побережье составляет до 25 градусов. В праздничные выходные существенных изменений в температуре морской воды не предвидится.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная шахматная федерация временно приостановила членство России в своей организации. Согласно решению спортивного арбитражного суда, Федерация шахмат России должна была прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. ФИДЕ отметили, что требования КАС в установленные сроки выполнены не были. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Ранее его признали MVP и регулярного чемпионата. Егор Корнев установил 2 рекорда России за один день. Сначала в полуфинале чемпионата страны по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем он на 12 сотых секунды превзошел достижение Климента Колесникова. А затем в финале 50 метров баттерфляем побил рекорд Олега Костина, преодолев эту дистанцию на 3 сотых секунды быстрее. Волейбольный «Локомотив» покинули 2 игрока. Новосибирцы расстались с болгарским связующим Симеоном Николовым и центральным блокирующим Юрием Брожнюком, который отправился в аренду в «Динамо» из Ленинградской области. Клуб из Соснового Бора, в свою очередь, не стал продлевать сотрудничество с финном Лаури Керменином. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. Это были новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. Сегодня в Ялте плюс 22-24 градуса, кратковременный дождь. В Симферополе дожди, плюс 26-28 градусов. В Севастополе плюс 23-25 без осадков. В Нальчике дожди, плюс 24-26. В Ставрополе плюс 21-23 градуса, кратковременный дождь. В Сочи плюс 23-25, также кратковременный дождь. В Краснодаре дожди, плюс 27-29. В Волгограде плюс 29-31 градус без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, вечером кратковременные грозовые дожди. В Москве без осадков плюс 29-31. Сейчас столица плюс 22 градуса. Безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
0: Мы так хотим.
4: торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
5: 16+.
6: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
7: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
6: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
8: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
9: Передаем сигналы точного времени. 9 часов 12 минут и 22 секунды. Четверг на календаре, 11 июня. Впереди праздничные дни. Последний рабочий день с вами встречает Павел Сурков, Татьяна Голованова.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Это номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал «Радио России». Следить за нами на национальной платформе «Макс». А все последние новости и события на сайте вести.ру. Ну и будет что обсудить, потому что, как всегда, по четвергам мы обсуждаем важные вопросы, связанные с психологией, с взаимоотношениями и вообще с нашим восприятием этого мира. А что-то иногда в восприятии современного человека, съезжает, будем так говорить. Потому что вот сколько раз мы говорили о том, как люди верят в различного рода гадалок, предсказателей и прочее.
9: Причем... Технологии меняются, а старинные, древние желания знать, что будет, остаются.
10: Ты знаешь, ничего, мне кажется, не меняется. Я вспоминаю, лет 30 назад были такие, помнишь, газеты бесплатных объявлений. И их часто просто бросали к нам в почтовый ящик. И ты их достаешь оттуда, а для чего их использовали? Понятное дело, иногда кто-то действительно там искал, средства от тараканов, еще чего-то, да. И там была обязательно эзотерическая страничка. Вот я это очень хорошо помню. Там потомственный маг, гадалка такая-то.
9: Как хорошо, что запретили рекламу.
10: Радуюсь безмерно, потому что самое лучшее, что я там видел, фотографию томного молодого человека на фоне гадательного шара и такой вязью под средневековые, рукописи было написано «Ведьмец». Вот, и вот этот ведьмец, видимо, тоже кого-то как-то привораживал. Ну вот смотри, давай статистика. По данным социологов, многие наши современники, особенно женщины, ударились в гадания, которые генерируют в мессенджерах автоматические боты. И это приносит неплохой доход, собственно, создателям этого бота. Потому что за месяц общий оборот может доходить до 50 миллионов рублей. А человек просто просит, чтобы ему, карту на удачу вытащили, не сказали, повезет ему сегодня на работе или не повезет.
9: Ох, а ты знаешь, как искусственный интеллект продвинулся в области астрологии и тарологии. В общем, можно гадать с помощью искусственного интеллекта. И многие, кстати, это делают, потому что это бесплатно.
10: Подожди, а они обращаются к искусственному интеллекту, потому что, естественно, сверхъестественного не хватает? Я вот это попытаюсь понять.
9: Ну, вот... Люди верят во что угодно. Вот, например, сейчас завирусилось в социальных сетях в России. А, собственно, один из сайтов под названием «Проклинатор». В общем, кто-то сделал ради шутки, но россияне заходят и оставляют разные...
10: Проклинают своего, своего начальника Ивана Ивановича за то, что не поднял мне зарплату, да?
9: Да, желает вот, расстройства желудка. Ну, в общем, многое-многое шуточные проклятия оставляют. В общем, молодежь веселится, зумеры смеются и активно выкладывают смешные ролики в соцсети.
10: Ничего не поменялось, потому что когда-то такой на самом заре русского интернета был такой сайт, тоже назывался «Враги.ру». Там можно было написать имя врага и что ты ему желаешь. Вот. И вот примерно такое же и было. Ну, в общем...
9: Меняются только способы, понимаешь?
10: Исключительно.
9: Вот ужасами.
10: Вот зачем люди этим занимаются? Почему люди обращаются даже к этим автоматическим гадательным системам?
9: Почему они хотят в это верить? Самое важное.
10: Надо разобраться. Надо разобраться. Давайте выясним это у нашего постоянного эксперта, клинического психолога, доктора психологических наук Марии Киселевой. Она с нами на связи. Мария, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
10: Ну вот...
9: Такие сайты? Почему мы в это верим? Почему мы хотим в это верить?
10: Даже уже не живой гадалки.
5: Ну, видите, внутри нас живет такое примитивное существо с магическим мышлением. Древние люди, не зная, как объяснить природные явления или какие-то социальные явления, действительно объясняли их с помощью каких-то магии, ритуалы придумывали различные, с тем, чтобы взять под контроль то, что сложно контролировать. И дети то же самое, да, у нас верят в сказки, в Дедушку Мороза с удовольствием. И мы, собственно, им это тоже предлагаем. И нам в детстве все это предлагалось в большом количестве. И вот такая часть живет в нашем, ну, до какого-то момента в бессознательном, но когда времена для каждого это свое время, может быть, становится таким более непредсказуемым, менее контролируемым, тревожным, то вот эта часть вылезает. И, собственно, когда на сознательном таком уровне, взрослом, нам сложно анализировать, или лень, я бы сказала, тоже лень анализировать какие-то многочисленные факторы собственной жизни, то, опять же, мы, может быть, не владеем, ну, как-то теряется предсказуемость, да, неопределенность такая в мире человека появляется, то, ну, мозгу необходимо заполнить вот эти... такие пятна хоть чем-то. Хоть вот, понимаете, даже оказывается сгенерированным ботом каким-то предсказанием, потому что, ну, вот не терпит наша душевная жизнь пустоты. Мозгу нужно обязательно какой-то план, какая-то причинно-следственная связь. Ну, иначе, говорю, повторяюсь, это заполняется, в общем-то, чем угодно, вплоть до вот таких вот каких-то совсем... примитивных вещей в плане сгенерированных искусственным интеллектом, но сразу становится легче. Потому что вот эта линеечка причина-следствие нарисована, дальше нарисовано какое-то представление о будущем, дальше вот эта сложная история с ответственностью, когда ты каждый день миллион раз на самом деле принимаешь на себя ответственность за каждый свой шаг. Начиная от того, во сколько ты должен проснуться, должен ты сделать зарядку, должен ты правильно позавтракать, кто отвезет детей, не опоздать, опоздать или не опоздать на работу. Ну, то есть это все автоматически, очень огромное количество. Мы принимаем решения, ну и, соответственно, несем ответственность и пожинаем последствия своих действий. И вот кому-то, наверное, очень сложно уже постоянно быть ответственным за собственную жизнь, особенно если есть какие-то развилки в жизни, ну, в смысле, нужно принять более важные решения, чем сделать зарядку или не сделать, разорвать отношения или, наоборот, начать отношения, уволиться или там пойти потребовать повышения. Ну, вот такие... жизненно важные какие-то развилочные такие вещи нужно решить, и, соответственно, хочется с кем-то эту ответственность разделить. не всегда можно разделить с близким человеком, там даже с другом, потому что мы знаем, что друзья тоже иногда не самые лучшие советчики, потому что не потому, что они там порчу хотят на нас навести, а потому что, ну, из личного опыта там очень много, то есть необъективная информация. А потом иногда мы видим, что близкое окружение само не самое успешное, скажем так, и что у них просить совет. Если у тебя там подруга в разводе, то смысл просить у нее совет, как мне поступить, потому что, в общем-то, ее жизнь там личная неуспешна. Или наоборот. Подруга, у нее все хорошо, успешно, а, как говорится, сыт и голодного не поймет. А, поэтому вот выход один. Тем более, видите, сейчас все намного проще. Это даже не нужно газету бесплатную находить с магами и чародеями, а просто нажал кнопку в своем телефоне, и у тебя уже такой вот агрегатор советов, в общем-то, есть. Ну, а дальше какая работает система? Один раз, смотрите, мозг у нас так тоже устроен, интересно, то есть он, первое, не терпит пустоты, не ненавидит просто, не переваривает неопределенность, а дальше он еще очень большой любитель, так сказать, ну, не подтасовывать факты, а выбирать те факты, которые вот ему для чего-то выгодны. И вот один раз там сгенерировали рекомендацию, там, она, может, не сбылась, там, да, два раза не сбылась, на третий сбылась. И человек обычно, что он же запоминает, повторюсь, да, мозг как бы фиксирует то, что он хочет зафиксировать. Вот мы зафиксировали. Там, в среду там мне было рекомендовано сделать это, сделала, и получилось. Потом опять, может быть, какая-то там мимо-мимо, потом опять зафиксировали то, что, ну, потому что вероятность, теория вероятности никто не отменял, как где-то будет попадание. И потом уже ты подкрепляешь, человек сам себе подкрепляет то, что это работает, потому что ему хочется это подкреплять. То есть подружка, например, которая на это смотрит со стороны, будет подкреплять для себя и пытаться для вот такого товарища подкреплять неудачные, например, обращения. Но сам-то человек, ему не хочется же признавать, что ошибочно, поэтому он будет подкреплять то, что выгодно подчеркивает правильность его решения. И в итоге вот такой замкнутый круг. Это, ну, как с вещами, с нами. Мы ж, понятно, нам каждый день снится там энное количество снов, какой-то мы из них помним, но в течение всей жизни мы помним несколько снов, которые как бы вещи. И у нас общее представление, что сны сбываются. И вот то же самое здесь. То есть что-то попадет, но это зафиксируется, и будет ощущение, что это очень даже рабочая схема и полезная. А, вот, поэтому такого удивительного нет, но вот так вот человек ввиду своей слабости вот придумал такие механизмы в виде магического мышления, в виде желания там снять ответственность. И все это, как говорится, на ловца и зверь бежит. Вот вам бот, который с удовольствием вам план на день составит. А в чем опасности, скажем так? Опасности в том, что вместо действительно анализа ситуации конкретной, индивидуальной, вместо работы над ошибками, вместо того, чтобы сесть и прислушаться к себе, а что я хочу, что мне нужно, и после этого какое-то решение принимать, человек, конечно, может иметь соблазн все доверить, все решения вот такому боту. Ну, повторюсь, какие-то будут в любом случае позитивные, но негативные тоже будут. И ну, такой уход от реальности ну, вот, может совсем увести не в ту сторону. И, ну, и иногда люди просто перестают что-либо делать, надеясь, что какой-то там искусственный интеллект или кто-то за них все решит. А вот в этом, наверное, основная опасность. Если это еще есть одна из мотиваций, это как некое развлечение, как некие эпизодические истории, то, собственно, ну, хорошо, развлеклись в какой-то момент жизни, обратились, но дальше вернулись на сторону какой-то реальной жизни и уже на себя больше ориентируемся, то, в общем-то, это, ну, как бы, ну, хорошо. Такое тоже бывает, скажем так. Потому что в чем еще там история, что, что бот, что вот эти карты там какие-то, гадалки, они чаще всего, гороскопы, дают какую-то достаточно такую общую информацию. Сегодня вам было бы важно принять решение. Какое решение, что принять. Но если у человека уже интуитивно какое-то решение готово, то вот такой, такая рекомендация может ну, какой-то вот столкнуть с мертвой точки, да, нашего бурданного осла. То, опять же, может быть, в этом и нет ничего дурного. А лишь бы вот свой мозг действительно не отключить полностью и свою ответственность не переложить на вот эти боты, потому что вот тогда действительно уходишь от собственной линии жизни и какую-то вот усредненную ведешь. И главное, проблемы не решаются. Видите, они такие проблемы, вещь очень пакостная, потому что если они накопились, есть ощущение, что от них можно бегать, прятаться, как-то вот ставить между собой проблемы искусственный интеллект или какого-то бота или что-то еще. И даже проблема может сделать вид, что она как-то рассосалась. Но, к сожалению, если реально накопленная какая-то есть проблема, она никуда не денется. И пока не сам не засучишь рукава, не начнешь, в общем-то, все это разгребать, проблема не решится, будь то финансовая составляющая, будь то личные отношения, будь то воспитание детей. Вот обычно такие зоны жизни особо интересуют, ну, всех, любого человека. Без активного участия, без, опять же, анализа, разложения по полочкам, вот такой кропотливой внутренней работы, конечно, проблема не решится. Но, повторюсь, иногда бывает, она вроде как решена, нужен толчок, да, какой-то толчок. Ну, вот совет, что сегодня хороший день для принятия решений, может помочь на основании уже анализа какого-то, да, принять какое-то решение. Но какое, это действительно ответственность каждого человека. И точно не стоит доверять принятие решений кому-то. Да не то, что даже там не искусственному интеллекту, не товарищу, не подруге, не психологу, но психолог против как бы того, чтобы кто-то за человека принимал решение, но бывают разные специалисты. А поэтому только придется признать, что ответственность за собственную жизнь все-таки остается за каждым из нас. Как бы сложно это ни было, как бы не хотелось бы впасть вот в эту детскую позицию, чтобы мама решила, в каких колготках мне идти, вот, и вообще идти ли там в садик, не получится уже. Каждый взрослый человек несет ответственность за собственную жизнь. Вот, ну и, соответственно, ответственность за использование каких-то приспособлений, чтобы эту жизнь облегчить, как человеку кажется.
10: Скажите, а вот не кажется ли вам, что это как раз скорее показатель некоторой внутренней слабости, когда мы все это перекладываем на какого-то, тем более, робота, робота-гадалку?
5: Ну, слабости, инфантильности, ну, конечно, ну, в какие-то моменты жизни у каждого человека проседает, даже у сильного человека может просесть, ну, его сила. Батарейки разрядились, и, ну, поэтому иногда, повторюсь, многие эпизодически могут обратиться, ну вот, как вот, да, опереться на какую-то там помощь. А главное, чтобы это не стало какой-то общей линией. Безусловно, это проявление вот инфантильности, слабости, невозможности выдержать неопределенность. Вот такие все эти параметры, конечно.
10: То есть то, что я иногда пасьянс на компьютере раскладываю, чтобы успокоиться, это нормально.
5: Это, конечно, нормально. Это такой способ справиться с тревогой. Но потом человек возвращается, как говорится, свою ответственность надевает на себя и топает дальше, да.
10: Ой, ну хорошо.
9: Спасибо, Мария. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, была с нами в эфире. Не прощаемся с Марией. Буквально через минуту продолжим обсуждать наиболее интересные психологические новости о нас с вами, о нашей жизни. Вернемся через минутку. Ждите, не переключайтесь.
6: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
11: Главная комедия страны.
12: Разводитесь? А как же мы?
13: Мы исправим папу и маму.
11: Исправительный лагерь для родителей.
14: Мы перевоспитываем мажоров.
13: Папа у нас точно мажор.
15: А мама?
13: А мама у нас форс-мажор.
11: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
16: Вас сейчас казнят! Опускай!
17: Мы не готовы!
11: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
4: Сигналы точного времени.
10: На календаре четверг, 11 июня, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. И, как всегда, по четвергам мы продолжаем, обсуждаем важные психологические вопросы и вопросы, связанные с нашим поведением. Вот сейчас за мужчин, хочу сказать, не за всех. Оказывается, мы...
9: Так, давай, давай.
10: Да, и так мы врём. Я вот честно вам признаюсь.
9: Все люди обманывают.
10: И еще иногда мужчины.
9: Вот.
10: И дело в том, что тут посчитали, по поводу чего чаще всего врут мужчины. Знаешь, по поводу чего? По поводу роста. Обманывают по поводу своего роста. Ну, мне, как человеку, в котором 1.91 м, мне сложно обманывать что-либо по поводу своего роста. А некоторые мужчины, они прибавляют себе немножечко рост. Непонятно, правда, почему. Что, женщина подойдет...
9: Особенно чаще обманывают мужчины, которые, наверное, меньше 180.
10: Вот непонятно. Ну что, женщина к ним подойдет и спросит, какой у тебя рост? Он скажет, 179, а у него 175. И вот, ну и что тут? Ну вот она его будет измерять рулеткой? Странно как-то.
9: Ты знаешь, это еще есть такой стереотип, что маленькие мужчины любят большие автомобили.
10: Это я
9: компенсация.
10: Мне кажется, это касается очень... Ну, не всегда коррелирует с маленькими мужчинами. Вот. Ну, я, например, в маленький автомобиль просто не помещусь. Вот. Ну, представь, где я и где какой-нибудь там, не знаю, мини. Вот. Ну как? Поэтому тут не всегда коррелирует. Но здесь... Вот почему-то врут по поводу роста. Мне казалось, что раньше врали по поводу размера кошелька, а теперь вот по поводу роста. Так ли это?
9: Не продолжай. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева присоединяется снова к нам в эфир. Мария, еще раз доброе утро.
5: Здравствуйте.
9: Объясните же нам, почему мужчины нас обманывают по поводу своего роста, почему они так зациклены на этом?
5: Ну, давайте не будем говорить, что прямо они обманывают или врут. Ну, вот немножечко
9: приукрашивают.
5: Да, приукрашивают реальность. Ну, для того, наверное, чтобы нам, женщинам, было приятно, как бы, прежде всего. То есть, опять же, то, что мы ожидаем услышать, то, в общем-то, нам и говорят. А потому что действительно существует, наверное, такая ассоциация с ростом, который, ну, ассоциация роста и силы, роста и способности защищать, такой вот богатырь рядом, который, несмотря на то, что уже там дикие звери особо не водятся, ну, по крайней мере, в больших городах, но желание женщины быть под защитой никуда не девается. Опять же, видите, такие очень архаичные установки, которые очень глубоко в нас сидят. И несмотря на то, что женщина сейчас там и феминистки, и эмансипация, все равно в глубине души хочется, чтобы вот кто-то был рядом, реальный, настоящий, который мог бы защитить, спрятать. И понятно, что чисто в какой-то такой физиологический, ну, просто вот базово представляется, что это кто-то большой. Большой, соответственно, высокого роста. И вот такая вот дремучая история, в общем-то, наверное, заставляет мужчин иногда какую-то приукрашенность в себе добавлять. Ну, давайте скажем, чтобы у наших мужчин не обижать, что и девушки там много чего любят приукрасить, там какие-то свои размеры и параметры. Поэтому вот это, мне кажется, даже где-то мило и интересно, потому что если человек ну, хочет что-то приукрасить для того, чтобы быть интересным другому, это говорит о том, что действительно он ориентирован на вот эту вот социальную жизнь. Ведь есть люди, которым совершенно все равно, и какой у них рост, и какой у них вес, и вообще, что там происходит. Ну, на самом деле, иногда это даже более грустная история, потому что вот социальная жизнь для них не является какой-то ценностью, и ради нее они не готовы, ну, ни на что, скажем, да, даже на такое милое преувеличение, потому что, наверное, самое глупое преувеличивать свой рост, потому что он очевиден. Там ты можешь скрыть правильно то, что у тебя в кошельке, какую-то зарплату преувеличить, потому что, ну, не НДФЛ, там вроде на знакомствах никто не требует, но рост, он очевиден сразу. Естественно, девушка скорее оценит не сколько там сантиметров и миллиметров, а просто, ну, насколько человек выше, ниже ее лично. Поэтому, наверное, преувеличивают в каких-то анкетах, на сайтах. Но потом, конечно же, стандарты такие мужской красоты, кроме как вот архаичных защитников, есть еще архаичные красавцы, вот, которые там, ну, на самом деле, по подиуму там такие достаточно специфические товарищи ходят, но с высоким ростом. А потом есть стандарты, не знаю, приемы какие-то войска там, тоже там от 180. И все, ну вот это как бы заставляет, наверное, ну, молодых людей, или не очень молодых, в каких-то анкетах указывать, ну, вот такой вот стандартный, идеальный рост от 180 там и выше. Потому что я знаю, кстати, высоких мужчин, которые тоже страдают от того, что там у них там 195. То есть не только низкорослые вот так вот что-то приукрашают, а кто-то, наоборот, преуменьшает. Ну, понятное дело, что если это прям какой-то пунктик, то кроме базовых каких-то архаичных вещей, естественно, есть варианты детства, подросткового возраста. Мы понимаем, что подростки растут очень неравномерно, девочки растут раньше мальчиков, и рост прибавляют, естественно, значительно раньше, а может, какому-то вот молодому человеку нравилась девочка, она там вымахала за лето, а он ей стал по плечо. Вот остался пунктик, вот она его там обзвала как-нибудь. Может, он через пару-тройку лет уже вымахал и за 1,80 м, а пунктик остался. Поэтому такая история тоже может накладывать такой отпечаток, если это, ну, какая-то необъяснимая совершенно история, тяга такая, тяга, ну, человек же сам иногда не может объяснить, что-то там преувеличить. Плюс, естественно, ассоциация с другими частями тела, да, если здесь такой рост, то там другой размер, там, да, как бы все это взаимосвязано. Ну и показывает действительно, что мужчины тоже достаточно уязвимы к внешней оценке, потому что мы часто говорим про девушек, да, что они там озабочены своим внешним видом, его исправлением, приукрашением. А нет, понимаете, мужчины тоже, конечно же, очень озабочены, но они озабочены весом. Сейчас вот среди молодежи, кстати, и расстройства пищевого поведения, к сожалению, стали встречаться у юношей более часто, чем там, не знаю, 20 лет назад. То есть вот такая озабоченность внешним видом сейчас тоже выходит на первый план, что связано часто тоже с такой еще нарциссизацией общества. То есть вот я такой весь красивый. А что там за душой, не в плане кошелька, а в плане внутреннего мира, к сожалению, может уходить на второй план. Вот, поэтому, ну, относимся мы как девушки, ну, повторяюсь, давайте на себя посмотрим. Мы тоже приукрашаем. Если посмотреть фотографии там во всяких сетях, конечно, они
9: Ой, а фильтры для кого улучшены. Сделали?
5: Да. Конечно, конечно, тоже улучшены. Но мы себе как-то прощаем эту историю, ну как-то, знаете, так, нам можно, типа, а им нельзя. Им тоже можно, потому что все хотят, все что боятся? Отвержения. Все чего хотят? Любви и признания. Вот. И есть ощущение, что пару прибавленных сантиметров приблизит нас к этому признанию, к принятию, к тому, что ты нужен, к тому, что ты любимый. А вот отвержение, конечно, переживать очень больно. Вот. Но, к сожалению, видите, если мы преувеличиваем, а потом реальность, то, что я говорила, догоняет, отвержение, к сожалению, может быть более даже болезненным. Поэтому, ну, сантиметр-два там никто мерить не будет, но, наверное, десяток прибавлять не стоит, чтобы, в общем-то, потом не разочароваться. Ну, еще какая надежда может быть? Вот в соцсетях написал там побольше рост, потом, ну, девушка уже, ты прошел через фильтр, общаешься, как раз показал свой внутренний мир, уже возникла привязанность такая душевная, и уже, собственно, честно сказать, все равно какой рост. Тоже же так бывает, правда? В общем-то, будем надеяться, что так и бывает, что рост не будет являться каким-то самым первым фактором для выбора партнера для жизни, да, на всю оставшуюся жизнь. Вот, поэтому лучше внутренний мир свой развивать, чтобы, в общем-то, не нужно было приукрашать какие-то другие параметры, потому что они будут вторичны по отношению с вашим, с вашей интересной личностью.
10: Ну так если личность интересная, так, наверное, и про внешность-то врать нечего.
9: Да и неважно, какого роста, лишь бы человек был хороший.
10: Да, и было с ним спокойно и надежно. Вот мне кажется, именно это и ищут женщины, мужчины в первую очередь. И рост здесь не играет никакого значения.
9: Ну, кстати, честность тоже важна.
10: Вот, а бывает, а не может быть такого, что вот потом признаться, скажи, пожалуйста, что я вот слукавил. Может быть, так и будет хорошо. Честно сказал? И признался, и на душе стало легче. И она понимает, что ты человек-то хороший. Просто, ну, чуть-чуть оступился. Спасибо большое. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева была с нами на связи. Как всегда, по четвергам говорим про психологические вопросы, про психологические ситуации, про то, как нам облегчить отношения друг с другом и как нам порой разобраться в себе. На у нас впереди праздники, День России, три выходных. А мы, Татьяна Голованова и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего самого наилучшего.
9: Всех поздравляем с наступающими праздниками. Всем желаем хороших выходных. Проведите это время с родными и любимыми.
10: Удачи и процветания.
9: Берегите себя.
15: Андрей Светенко. Хранитель времени.
17: 11 июня 1941 года Гитлер подписал документ под заголовком «Подготовка к периоду после плана операции «Барбаросса». Он начинался такой фразой: «После разгрома вооруженных сил Советской России Германия и Италия будут доминировать на всем европейском континенте, исключая временно Пиренейский полуостров». Конец цитаты. Итак, фюрер решает для себя уже вопрос, к чему приступить после разгрома Советского Союза. Продолжим цитату. «В результате победоносного завершения похода на восток в конце осени 41 года надо поставить вопрос перед Испанией, готова ли она содействовать нам в изгнании англичан из Гибралтара. Кроме того, появится возможность оказать силовое давление на Турцию, а также Иран для борьбы против Англии». Дальше Гитлер размышлял так. «Видимо, необходимо будет бросить моторизованный экспедиционный корпус из Закавказья в Ирак, чтобы блокировать англичан на Ближнем Востоке. Вот интересно, если бы этот документ стал известен нашей разведке, произвел бы он впечатление на Сталина, не верившего в донесения о готовящемся нападении немцев на нашу страну? Кстати, в Москве в тот день в наркомате госбезопасности получили очередное сообщение от резидента под псевдонимом «Старшина». Ни капли не сомневаясь в нападении немцев, он уже, как бы между прочим, сообщая детали,

0: начала войны звучат провокационно, но, возможно, старшина говорит от чистого сердца. Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.
1: Радио России.
2: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
3: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
4: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
5: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
3: Кто держит удар?
6: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
7: Тогда оборвалось.
3: Кто защищает родину до последнего?
6: Молодой пацан. Он раненый. Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
8: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
9: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
3: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
2: Чувствуете себя командой Путина?
9: Я живу этой жизнью.
3: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
10: На правах рекламы.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
12: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
11: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
12: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
11: А какие еще возможности лечения существуют?
12: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит...

0: стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
1: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
0: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
1: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
0: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
1: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
0: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
0: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
1: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
0: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
0: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Дети играют в театр.
3: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
2: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ задержала агента Киева, планировавшего убийство в московском регионе. В МАГАТЭ поступила информация об отключении линии «Ферросплавная-1». И в Кремле допустили возвращение зарубежных сервисов в Россию по примеру «Рублокс». Все подробности далее. Задержан иностранец, который по заданию украинских спецслужб должен был застрелить российского военнослужащего на территории московского региона. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. По данным спецслужбы, установлен и задержан гражданин иностранного государства 1999 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был совершить нападение с применением огнестрельного оружия на военнослужащего. В ходе опроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины на территории одного из государств Европейского Союза, куда он сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. За выполнение задания ему обещали помочь получить статус беженца для законного пребывания на территории ЕС. Средства ПВО за ночь сбили 330 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны. Как передают сегодня утром украинские СМИ, в подконтрольных ВСУ в городе Херсоне прогремели взрывы. Кроме того, в результате взрывов в Конотопе Сумской области на севере Украины были повреждены объекты инфраструктуры, часть города осталась без газоснабжения. Пожар в здании «Панорама обороны Севастополя» полностью потушен. Как рассказали в МЧС, во время борьбы с огнем удалось вынести несколько фрагментов полотна. Они серьезно повреждены. Теперь предстоит оценить ущерб зданию и самой панораме. Все подробности у корреспондента ВГТРК Маргариты Семенюк.
2: Больше суток пожарные тушат возгорание в музее обороны Севастополя. Очаг возгорания локализовали еще в час дня накануне. Сейчас идет проливка здания и ситуацию держат под контролем.
3: От густого дыма над зданием музея не осталось и следа. Пожар полностью потушен. О ночном и прицельном ударе 10 июня говорят только серьезные повреждения. Пострадала кровля, межэтажные перекрытия и сгоревшие помещения панорамы. Напомню, что накануне музей обороны Севастополя атаковали беспилотниками. Один летел с кумулятивным зарядом, чтобы наверняка пробить медную крышу и, вероятно, с фосфорным распылением, чтобы сжечь здание дотла.
4: На данном объекте мы находимся уже более суток. Было задействовано 22 единицы техники, 83 человека РСЧС.
2: Ночью сложности не возникало, не было возгорания.
4: Ночью сложности возникали из-за беспилотных и ракетных опасностей.
3: Сейчас региональные экстренные службы, сотрудники МЧС России по-прежнему находятся на территории исторического объекта и контролируют обстановку. Эвакуированные фрагменты полотна, созданного советскими художниками в 1954 году, вскоре будут оценивать реставраторы. Маргарита Семенюк, Вести, Севастополь.
1: В МАГАТЭ поступила информация об отключении линии «Ферросплавная-1», которая обеспечивает внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. Минувшей ночью объект в 19-й раз с начала вооруженного конфликта был полностью обесточен после атаки на электроподстанцию на другом берегу Днепра. Об этом говорится в сообщении агентства в соцсети X. Энергоблоки за АЭС переведены на питание от резервных дизельных генераторов. Оборудование работает в штатном режиме. В МАГАТЭ напомнили, что инцидент произошел в то время, когда шла подготовка к ремонту основной линии внешнего электроснабжения Днепропетровской напряжением 750 киловатт в рамках 6-го согласованного сторонами режима прекращения огня местного уровня. Таким образом, резюмировали в агентстве, угроза ядерной безопасности сохраняется постоянно. Главе дипломатической службы Евросоюза Кае Каллас удалось вывести всех из себя. Так считает спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области устойчивого развития глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times со ссылкой на источники о том, что страны-участницы Европейского Союза прорабатывают варианты возможной радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешнеполитической деятельности и ее главы Каи Каллас. Отмечается, что европейские страны рассматривают возможность лишить Каллас и ее ведомства с бюджетом в 1 миллиард евро полномочий и передать функции дипломатической службы странам Евросоюза. Ранее Дмитриев заявил, что Каллас подталкивает мир к Третьей мировой войне и представляет наибольшую опасность для западной цивилизации. Иран нанес удары 12 баллистическими ракетами по месту расположения американских истребителей F-35, F-15 и F-16 ключевым объектам, а также центру управления на авиабазе Муфавак Салти в Азраке в Иордании. Об этом сообщает телеканал Пресс ТВ. Ранее корпус стражи Исламской революции после атак США по югу Ирана объявил о первой фазе наступательных действий с применением ракет и БПЛА. В ходе двух волн операции были атакованы 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на двух авиабазах в Кувейте и одной в Бахрейне. Иранские военные, по данным СМИ, также атаковали американскую базу Харир на севере Ирана. Центральное командование вооруженных сил США в ночь на четверг объявило об ударах по Ире по приказу президента Трампа. По данным журналиста Аксиос Барака Равида, американцы атаковали военные объекты на юге Исламской Республики. Как утверждает Трамп, всего было выпущено 49 ракет «Томагавк». Все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию, если будут соблюдать требования российского законодательства. История с Roblox наглядно это продемонстрировала, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Минцифры сообщили, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, а игра снова стала доступна в России. Температура воздуха до плюс 31 градуса. Кратковременный дождь и гроза ожидаются сегодня в Москве. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, ветер будет южный со скоростью 4,9 метра в секунду. Синоптик добавила, что в четверг температура воздуха приблизится к рекордным значениям. Может быть, даже будет повторен рекорд. Для 11 июня самая высокая температура составляет 31,3 градуса и была установлена в 1998 году. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Ранее его признали MVP и в регулярном чемпионате. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. В свою очередь, «Спортэкспресс» сообщает, что «Динамо» договорилась по ключевым параметрам о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Осталось уладить нюансы соглашения. Защитник сборной России Мингиян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года. Ахмат объявил о расставании с полузащитником Рифатом Жамалетдиновым. Срок контракта футболиста закончился, и стороны продлевать соглашение не стали. Международная шахматная федерация временно приостановила членство России в организации. Согласно решению спортивного арбитражного суда, Федерация шахмат России должна была прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. ФИДЕ отметили, что требования КАС в установленные сроки выполнены не были. Илья Ковальчук и Сергей Федоров будут генеральными менеджерами команд матча года между российскими игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 21-23 градуса, небольшой дождь. В Архангельске плюс 20-22, небольшой дождь. В Петрозаводске без осадков плюс 22-24 градуса. В Вологде плюс 23-25, переменная облачность. В Великом Новгороде плюс 22-24, кратковременный дождь. В Калининграде дождь плюс 12-14. В Перми плюс 18-20 градусов дождь. В Кирове переменная облачность плюс 23-25 градусов. В Уфе плюс 16-18, кратковременный дождь. В Оренбурге плюс 24-26 и также дождливо. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, вечером кратковременный дождь и гроза. В Москве без существенных осадков и плюс 29-31 градус. Сейчас столица плюс 24, переменная облачность, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Она в первую очередь хороший человек, хорошая мама, хорошая дочь и только потом замечательная актриса и певица. И самое главное, что славу и успех ее совершенно не испортили. Я от всей души в нашей студии приветствую яркую и непредсказуемую Анастасию Стоцкую. Здравствуй, Настя.
2: Здравствуйте.
1: Прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Какое милое приветствие.
1: Я старался.
2: Мне нравится.
1: Это правда, что в детстве твой брат Павел Майков периодически засунул тебя в сумку и подвешивал в шкафу, чтобы ты ему не мешала общаться с одноклассниками?
2: Не то, что периодически.
1: Так.
2: Но один раз он точно так делал. Ему было неловко, что его оставляли с младшей сестрой сидеть дома, там или заставляли гулять. И, в общем, когда к нему приходили друзья домой, он засовывал меня в сумку, вешал в шкаф, и я, значит, благополучно там сидела, пока друзья не расходились по домам.
1: И что, и молчала?
2: И молчала. Да, вот такая вот я.
1: Это правда, что в школе... Да, это правда, что в школе тебя называли терминатором.
2: Да, терминатором и стоц-мутантом.
1: Как?
2: Ну, был период у меня такой в жизни, когда я жила в Мытищах 4 года.
1: Ого.
2: Вот, мы жили прямо около станции. Это как раз такой подростковый период, где-то с 11 до 14, угу. 15 лет я училась там в школе. Вот, и была вся прыщавая, носила брекеты. Тогда это вообще был нонсенс, что это такое на зубах непонятное железное. Это сейчас детям, сейчас это прям модно.
1: Это круто.
2: То есть старший ребенок поставил брекеты и прямо праздновал это. И младший у меня уже тоже говорит: мама, мне поставят брекеты, я очень хочу. Для них это прям такой стиль.
1: Да.
2: Такой настоящий подросток, да. Так что меня там так обижали.
1: Ничего себе.
2: Был такой период. Откуда вы это узнали?
1: Это совсем другая история. Это правда, что своим ярким цветом волос ты обязана подземному переходу, где в 18 лет купила рыжую краску.
2: Да, так и было. Я вообще я родилась черная, смоляная черная.
1: Брюнетка.
2: Да, потом я посветлела, стала такая русая, вот. И где-то лет, по-моему, в 17 или 18 я решила отстричь челку и перекраситься в рыжий. Вот просто мне как-то пришла эта информация, хочу быть рыжей. Пошла вот в ближайший переход, мы тогда уже жили на Коломенской, и купила какую-то яркую, такую ядреную, ярко-рыже-красную краску и покрасилась сама.
1: Но тебе, кстати, хорошо было.
2: Да. Ну, сейчас я выгорела. Вообще, ага. Вообще я все так же сохраняю так же, да? Этот стиль, да.
1: Хорошо.
2: Сейчас я практически блондинка.
1: Ну и напоследок, это правда, что в дипломе тебя по актерскому мастерству четверка.
2: Четверка по актерскому мастерству.
1: Ну, как
2: это правда, да. Кафедра приходила на мюзикл «Чикаго» и поставила мне 4. Более того, меня хотели даже отчислить, поскольку я, ну, периодически не могла посещать занятия, потому что я еще училась.
1: То есть ты училась,
2: сдавала, репетировала, сдавала там экзамены какие-то, актерское мастерство, сцен-движение, сцен-речь. И стоял очень острый вопрос о моем отчислении, но спасибо большое Филиппу
1: Бедросовичу.
2: Он как-то, в общем,
1: надавил,
2: сгладил ситуацию с Сергеем Борисовичем Прохановым. Меня не отчислили, но поставили четверку мне по актерскому мастерству.
1: Все-таки интриги. Ну хорошо, переходим к делу. Значит, Анастасия Стоцкая пела с 5 лет. Пела громко. Мешала?
2: Ну, это брат мой вот в каких-то письмах своей бабушке писал, что Настя, вот, значит, поет в соседней комнате и очень мне мешает, значит, делать уроки.
1: То есть доносы
2: писала? Я этого не помню, потому что вообще я очень была молчаливая, скромная, не любила привлекать к себе внимание. Пела я бабушке на подоконнике, садилась и пела там какие-то частушки, народные песни. Мне все это нравилось. И когда меня ставили в первую линию, я переходила назад, меня хотели сделать солисткой, я отказывалась. То есть я все время немножко как-то в себе сомневалась с самого детства. А вот я не знаю, в чем природа этого сомнения. Ну, там говорят, что вот родители, наверное, нет,
1: меня всегда
2: любили, обожали, хвалили, говорили, что я самая красивая, самая талантливая. Но вот что-то вот это вот во мне, ну, какое-то врожденное такое немножечко все время ощущение, что я, наверное, немножко недостойна. Я еще к этому не готова.
1: Ты...
2: Потом в какой-то момент, конечно, чуть позже мне снесло голову, а сейчас еще больше этот момент во мне прогрессирует. То есть, скажем,
1: скромность или...
2: Вот это какая-то неуверенность.
1: Подожди, Настя, я не могу понять, какая неуверенность?
2: Ну,
1: ты звезда.
2: Я думаю, что это... Ой, не надо.
1: Хорошо.
2: Я думаю, что это, наверное, хорошее качество. Это как раз то, что дает возможность развиваться, постоянно копаться, становиться лучше, смотреть на себя со стороны, анализировать, учиться, двигаться дальше, не останавливаться.
1: Ты знаешь, вот принципе, с тобой соглашусь, потому что сомнение – это грех, по большому счету, но для актера сомнение – это живительная влага, которая позволяет ему думать о будущем и не становится черствым. Наверное, согласен. А скажи мне, в семье кто был главный? Ты, папа, мама или Паша?
2: Интересный вопрос.
1: Да, кто крутил в семье?
2: У нас была бабушка главная. Бабушка Вера. Она была такая очень сильная, воспитавшая двоих сыновей, практически одна. Ее угоняли два раза в Германию.
1: Да ты что?
2: Она вообще такая из села и подняла вот двоих сыновей. Они закончили, получили высшее образование. И она была у нас самая главная. Она рулила всем.
1: А вы жили, то есть, вместе, да?
2: Мы жили, да, вместе.
1: А скажи, пожалуйста, а то, что ты назвала свою дочку Верой, ты
2: это
1: понимаешь?
2: Это в честь моей бабушки.
1: А ты понимаешь, что ты обрекаешь свою дочь? Она будет
2: она
1: таким
2: уже,
1: же характером.
2: Она такая, вот, знаете, она даже спит, как начальница. То есть,
1: да ладно?
2: Да, то есть вот так. Если сынок у меня спит калачиком, свернувшись, он более такой, он очень такой чувствительный. Ну, он, конечно, и хулиган, все мужские качества такие правильные ему присущи, но при этом он очень такой ранимый, какой-то очень такой...
1: Трогательный.
2: Вера, она у нас такая атаманша, она такая... Ее очень легко переключить, она практически никогда не обижается ни на кого. То есть она как-то умеет перед собой строить вот эту стену, чтобы не разрушать себя.
1: У нас, конечно, такой интересный разговор получается. Почему? Потому что многие актрисы в угоду своей славе, продвижению, отказываются от семьи, от детей, а ты наоборот, всю свою карьеру положила под ноги своим детям.
2: Интересно. Ну, я думаю, что это очень сложно, конечно, быть и актрисой, и быть мамой. Я вообще все актрисы, женщины, для меня это просто героини. Все равно ты вынужден вот как-то лавировать между работой, этим бесконечным недосыпом, гастролями, тем, что ты должен контролировать все равно какие-то домашние дела, быт, кружки, уроки. Дети любят очень либо мою еду, либо ресторанную.
1: Хорошие дети.
2: Вот, поэтому... Я стараюсь им готовить, конечно.
1: Ну, смотри, вот сейчас у тебя такой главный проект – это «Последняя сказка».
2: Да, он занимает у меня основную часть времени в месяце. То есть я играю примерно...
1: Сколько ты работаешь?
2: 10-15 спектаклей, у нас 3 состава.
1: Вечером, да?
2: Вечером, да.
1: Потом гастроли. Куда гастроли в ближайшее время?
2: Питер, Белгород, Курск, Орел, Нижний Новгород, Иваново, Кострома, Ярославль, Владимир, Ессентуки, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов.
1: То есть получается...
2: Воронеж.
1: Хорошо, хорошо.
2: Архангельск, Северодвинск и так далее.
1: Значит, получается, Анастасия Стоцкая, мать-кукушка.
2: Я думаю, что в советское время мы еще меньше видели своих родителей, и нас воспитывали бабушки, и многие ходили в детский сад. Хотя моя мама, кстати, практически не работала, поскольку она художница, она делала вот какие-то вещи своими руками дома.
1: То есть поделки такие.
2: Да, да. Она занималась нами. В этом
1: ну, когда ты успеваешь, да, воспитывать Веру
2: ну, смотрите,
1: и Сашу?
2: Вот я их обязательно укладываю, я их обязательно поднимаю в школу, да, там в 7:30 утра я встаю, я делаю им завтрак, я заплетаю там Верочки косички.
1: То есть после
2: провожаю их в школу.
1: Спектакля.
2: Да, ну ложусь я очень поздно, и это моя проблема, но периодически где-то могу досыпать в машине, в гримерке, где-то по пути.
1: Кошмар.
2: Потом я встречаю их из школы, допустим, там кормлю их обедом, дальше я ухожу на спектакль, возвращаюсь домой примерно там в 11 часов вечера, они еще не спят. Они у меня тоже такие товарищи очень ночные, не любят рано вставать, поздно ложатся. Мы с этим боремся, насколько это возможно. Ну вот так и живем. Когда я уезжаю на гастроли, они остаются либо с няней, либо с моей мамой.
1: Мама, это хорошо. Скажи мне, а как папа поживает?
2: Папа замечательно. Папа до сих пор работает. Мой папа.
1: Да, твой папа, да. Конечно. А кем папа сейчас работает?
2: Папа врач.
1: Так же врачом и остался?
2: Да. Это его призвание. Он лечит всех наших друзей, всю нашу семью. Вот. Ну, я, пожалуй, только хожу к дантисту, а все остальные какие-то...
1: Манипуляции.
2: Я обращаюсь.
1: Скажи мне, у тебя в детстве были подружки?
2: Конечно, в детстве были подружки.
1: И в Мытищах были подружки?
2: В фотографической моей студии в Мытищах были какие-то там единичные девчонки, с которыми я общалась, но основные подружки были, опять же, в хореографической студии при Театре Луны.
1: Ну да.
2: С некоторыми я до сих пор держу связь.
1: Я почему тебя спрашиваю, что, опять-таки, есть легенда, что ты в детстве ходила гулять в пальто на балкон.
2: Это Павлик тоже, Паша, Саша... рассказывает эту историю, что я гуляла на балконе. Может быть, он как-то застал меня за тем, что я вышла на балкон действительно подышать. Но неправда. Я...
1: Это неправда, но слава богу. Нет.
2: Ну, на самом деле, гулять у меня особо времени не было, потому что я ходила в школу. После школы я садилась на электричку, ехала до станции Комсомольская, пересаживалась на метро, ехала на Маяковскую, шла пешком. И так каждый день.
1: В Театр Луны?
2: В Театр Луны.
1: Скажи мне, ведь ты такая была пластичная девочка. Тебе бы я ансамбль
2: вообще...
1: Локтевой или
2: я
1: Моисеева.
2: Вообще... Это была моя мечта, на самом деле, поступить в ансамбль Игоря Моисеева.
1: Серьезно?
2: Но да, но мы не успели. Закончился набор. Я помню, что я тогда очень расстроилась и плакала, потому что это была моя мечта — танцевать в ансамбле Игоря Моисеева. Правда. Мне всегда это безумно нравилось. Ну, как-то надо было продолжать заниматься танцами. И мы увидели... Мама, у нас тогда все объявления были в газетах.
1: Ну, конечно,
2: мы увидели объявления
1: да.
2: там в какие-то разные. Ансамбль «Буратино», еще какие-то. И вот мы как-то выбрали студию при Театре Луны. Нам очень понравилось. Меня приняли. Там тоже как бы своего рода отбор. Не брали абы кого.
1: А кто сидел во главе стола?
2: Там просто наш педагог по хореографии.
1: А когда сам мэтр обратил внимание на девочек?
2: Ну, мэтр, наверное, чуть позже уже как-то, когда у нас были какие-то показы. У нас там был и джаз-танец, и народный танец, и классический танец. У нас были какие-то открытые уроки. Угу. Приходил, смотрел.
1: И Сергей Проханов
2: потом...
1: тоже показывал вам по своей.
2: Сергей Борисович потом сделал такой спектакль. Я еще училась тогда в школе. Мне было, по-моему, лет 12. Он сделал спектакль «Фанта-инфанта», в котором играл с Женей Стычкин. А мы с девочками из нашей студии, мы танцевали в этом спектакле. Но у нас такие были не просто танцы, а у нас были роли. Мы были цыгане, черные звезды, мы были, значит, гусары,
1: феи. И вот смотри, Настенька,
2: значит... Ездили с этим спектаклем на гастроли. Тогда впервые я поехала, я помню, в Египет за границу.
1: Куда?
2: Это было просто что-то невероятное. Потом мы поехали в Голландию с этим спектаклем на фестивале. Вообще по России мы много ездили с этим спектаклем.
1: Ну смотри, вот Сергей Проханов взял тебя в театр, потом взял тебя на курс. Ты училась, впитывала все это. А потом бац, пришел Филипп Киркоров и забрал тебя в Чикаго. Я бы тебя убил.
2: Ну, слушайте, смотрите, никто меня никуда не забирал. Очень так тоже... Я так же, как и все, он меня пригласил на кастинг.
1: Да я знаю.
2: Меня так же, как и всех, отсматривали американцы. И только они...
1: Американцы?
2: Ну, конечно же. Американцы решали, кто будет участвовать в этом спектакле.
1: А ты же маленькая была.
2: Список был огромный. Я ведь, когда Филипп пришел на спектакль «Губы», это мой был первый дебютный спектакль по роману Набокова «Камера обскура» в Театре Луны, он пришел на этот спектакль, Марк Рузенштейн его пригласил, поскольку хотел делать экранизацию этого спектакля. Пригласил, поскольку хотел, чтобы Филипп играл там Горна, насколько я знаю. И он пришел посмотреть этот спектакль. И он так в тот момент как раз шла подготовка к кастингу мюзикла «Чикаго» и весь подготовительный период. Он впечатлился, зашел ко мне за кулисы, осыпал меня комплиментами. Я вообще была в шоке. Прибежала к маме домой и сказала: «Мама, Филипп Киркоров сказал, что я звезда». Дальше мне позвонил его, значит, администратор Дима Бурлаков на тот момент был. И сказал: «Настя, вот я его знала, потому что он работал в мюзикле «Метро» с моим братом. В общем, он сказал, что Филипп хочет тебя приглашать на кастинг, на мюзикл «Чикаго». Я говорю: «Какое Чикаго? Там будут одни звезды, а я вообще еще девочка, мне 19 лет». Или 18 на тот момент мне было. Господи, я вообще ребенок. И меня уже, я понимала, что Сергей Борисович хочет, чтобы я работала у него в театре. У меня вроде как все тут на мази,
1: все хорошо,
2: уже сложено.
1: Да.
2: Вот. Но меня уговорили, честно говоря, пойти
1: Кто?
2: На этот кастинг. Мама, потому что звонили ей. В общем, мама меня уговорила, я пошла на кастинг.
1: Мама.
2: И вот это, наверное, был единственный кастинг в моей жизни, когда я вообще не волновалась. Потому что, ну, кто я? Я никто. Я просто Настя Стоцкая, которую никто не знает. Девочка-студентка. И, в общем-то, никто от меня ничего не ждет. Но я была в прекрасной форме. Хореография Боба Фосса легла на меня просто каким-то невероятным образом. Потому что не каждого танцора утверждали в ансамбле.
1: Слушай,
2: потому что она особенная хореография.
1: А скажи мне, как ты нашла язык с Филиппом Киркоровым?
2: Я ничего специально не делала. Я просто... Во-первых, я... Ну, то есть я никогда не была фанатом Филиппа Киркорова.
1: Нет.
2: Но он настолько обладает каким-то этим даром. Вот в нем столько магнетизма, обаяния, харизмы. Он невероятно талантлив. Я там приходила на его концерты. Я поняла, почему он действительно...
1: Он действительно берет публику.
2: Берет публику, да. То есть от мала до велика люди просто в конце стоят, аплодируют, танцуют.
1: И смотри, и все-таки он тебя забрал в свой мюзикл.
2: Да.
1: А Сергей Проханов, который вложил в тебя душу, сердце...
2: Ну, а что мне тут уже...
1: А тем более он мстительный, я знаю его.
2: Ну, в общем, ну, там была проблема в том, что меня хотели отчислять, и я как-то вообще... Не, ну, я об этом совершенно не думала, потому что я настолько влюбилась в этот материал. Я ведь тогда вообще не понимала, что такое мюзикл «Чикаго». Филипп мне дал послушать музыкальный материал, дал мне какую-то там, может быть, ну, условную пьесу «Рыбу», ну, переведенную. Да. И я послушала, я поняла, что это абсолютно моя история, потому что я с детства обожала джаз. Помимо народного, да,
1: знаешь, там, мне вообще очень жалко этот мюзикл.
2: Фольклорных историй. Я очень любила джаз всегда. Лайза Минелли, Барбару Стрейзен, там, Элтон Джон, Джордж Бенсон. Все это я слушала с первым привезенным мамой магнитофоном из Швеции. К нему прилагались кассеты. И вот эта вся музыка, она настолько мне нравилась. Я просто влюбилась. Мне уже было, честно говоря, совершенно... Ну, конечно, ну, я переживала. Мне потрепали нервы. Но это так уже далеко.
1: Слушай,
2: где-то.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, а не кажется тебе, что вообще этот мюзикл был немножечко не вовремя? Вот сейчас бы.
2: Вот сейчас бы. Это было бы здорово.
1: Это была
2: еще
1: бомба,
2: раз,
1: да,
2: вернуть. Ну, у нас было возвращение, да, триумфальное. Да, да, да. Было бы здорово еще раз его вернуть, потому что публика уже готова к этому черному юмору, к этому, когда на хайпе делаются,
1: да,
2: какие-то,
1: да,
2: истории,
1: да,
2: артисты становятся талантливые люди или не очень талантливые, становятся звездами, популярными. Это очень актуально сейчас. Тогда это было, казалось что-то чем-то таким очень эстетским на какую-то узкую аудиторию. Но я там научилась, вообще, мне кажется, это была моя основная школа, где я научилась вообще многим вещам, как артистка, ну, да, мюзикла, вот
1: а
2: этой
1: потом,
2: подачи.
1: К сожалению, случился Нордост.
2: Да, это было страшно.
1: А ты не боялась после этого выходить на сцену?
2: Ну, было неприятно, это было очень страшно. Еще и потому, что в зале было очень мало людей.
1: Ты знаешь, Настя, я смотрю в твои глаза и понимаю, что ты стала не только большой глубокой актрисой, но ты стала еще и...
2: А вот вы смотрите в мои глаза, а вы смотрели на меня на сцене?
1: Конечно.
2: А где, например?
1: По телевизору?
2: Так, нет, вот последний раз, где вы меня видели?
1: А сейчас я скажу, последний раз я тебя видел, Юрмала это проехали.
2: Хорошо, мюзикл «Чикаго» вы меня видели.
1: «Чикаго» я тебя видел, да.
2: «Поющие под дождем» вы меня видели?
1: Нет, не видел.
2: Не видели. Вот это моя первая. Первая комедийная роль, где я пела мимо нот, это вообще, ну, я горжусь этой ролью. А мюзикл «Чайка», где я сыграла Аркадина.
1: Твоя.
2: У меня там есть моя любимая сцена, когда я перевязывала, накладывала повязку своему сыну. Мы-то играли в паре с Никитой Пресняковым, замечательно просто играл свою роль, трепливо, это было просто великолепно. Вот я очень горжусь. Хорошо, комедия о том, как банк грабили.
1: Нет, тоже не видел.
2: Шоу пошло не так.
1: Нет.
2: Ничего не бойся, я с тобой.
1: Хотел пойти, не успел.
2: Мюзикл «Зорро».
1: «Зорро» тоже мимо.
2: «Кабаре». Мюзикл «В джазе только девушки».
1: Да что ж такое?
2: Ну, понятно, в театре «Российской армии» тоже вы меня не видели. Ну так приходите на «Последнюю сказку». Ведь я там играю Шахерезаду. Это особенный сказочный персонаж.
1: Скажите,
2: здесь
1: Настя,
2: очень было важно.
1: А можно сейчас вот, пользуясь случаем...
2: Петь люди, не буду.
1: Ну что, ну монолог хотя бы какой-нибудь...
2: Ну, не, ну нет, ну, приходите, ну это хитро, нет, это невозможно в отрыве
1: ну, бы,
2: от спектакля.
1: Ну хотя бы пару движений.
2: Ну их никто не увидит.
1: Я увижу, я расскажу.
2: Очень важно, какая пластика.
1: А поэтому, Анастасия Стоцкая, можно вас на секундочку прервать? Вот я смотрю на твои руки и думаю, где ты?
2: Руки очень важны.
1: Да-да-да. И вдруг вспоминаю шоу «Маска».
2: Шоу «Маска», да, было такое.
1: Там была такая ромбаба.
2: Матрешка.
1: Матрешка, да. Но у нее были такие руки. А как
2: это были единственные конечности, которыми я вообще могла там двигать, потому что, в общем-то... Ну, я, на самом деле, специально выбрала такого персонажа. Ну, во-первых, это красиво, это как бы символ нашей страны, матрешка. И я понимала, что при моем графике хотелось бы очень, конечно, летать на каких-нибудь полотнах, на каких-нибудь там цирковых вот этих,
1: ну, да,
2: кольцах,
1: да,
2: и так далее, делать какие-то сумасшедшие танцы. Но времени на это у меня не было. Поэтому я выбрала максимально статичную фигурку.
1: Скажи мне, а как
2: маску
1: тебе Филипп не разгадал сразу с первых аккордов?
2: Ну, тут уж я не знаю. Может быть, он
1: знал?
2: Лукавил? Сложно сказать. Я думаю, что в какой-то момент... Ну, слушайте, он меня видел на протяжении... Это был 6-й сезон или 5-й. На протяжении всех сезонов он во всех видел меня. Ему очень, видимо, хотелось, чтобы я,
1: конечно,
2: была. Вот. Поэтому тут сложно сказать. Разгадал, не разгадал, он сам, наверное, уже запутался.
1: Да, он запутался.
2: Вроде как уже просто наступило время, чтобы наконец-то уже действительно я пришла.
1: Настя, скажи мне, пожалуйста, все-таки этот вопрос, который я тебе задал в самом начале, как не испортиться, когда ты по локоть в шоу-бизнесе?
2: Я не знаю. Наверное, происходит все так, как должно. Ты и портишься, потом ты возрождаешься снова. Наверное, это зависит от воспитания в первую очередь. Я надеюсь, что я не испортилась.
1: Нет. И еще, у тебя, конечно, очень дерзкий брат, Паша Майков.
2: Да, Паша у нас такой.
1: А ходит он на твои спектакли? Вот, например, хотя бы на ту
2: же самую последнюю
1: сказку.
2: Последний раз он был, кстати, на мюзикле «Шахматы».
1: Ага.
2: Вот, ему безумно понравилось. До этого он ходил на мюзикл «Чайка». А вот как-то не сложилось. У него очень много съемок. Мы вообще видимся крайне редко. Мы видимся только на днях рождениях. Моем, его, мамы и папы. Ага. В основном вот так. Просто невозможно.
1: Я все время думаю, а как жить, а не быть и казаться?
2: Ну, это часть моей профессии. Когда я...
1: На сцене.
2: На сцене. Я изучаю себя, когда я прикасаюсь к какой-то новой роли. Для того, чтобы какие-то вещи сыграть, ты либо должен их представить, либо ты их когда-то проживал. И ты вспоминаешь себя в каких-то ситуациях.
1: Какая у тебя была жизнь непростая.
2: Вспоминаешь, как ты реагировала. Как реагировали другие. Я вообще, ну, искусство актера – это постоянно наблюдать за собой. Ты постоянно немножечко за собой в жизни наблюдаешь, фиксируешь какие-то важные моменты в своей жизни, чтобы потом очень достоверно перенести это на сцену.
1: Когда ты последний раз плакала?
2: Плакала над фильмом. Сейчас, подождите. Я плакала последний раз, когда я провожала моего сына вместе с его классом в Карелию. Они сейчас уехали, вот они сейчас уже вернутся. И мы с моей дочкой пошли его провожать, и вот поезд... Ну, мы вообще уже с утра. Это первый раз, когда он один. Это смешно для кого-то. Это первый раз, когда он один без меня куда-то уезжает. То есть он никогда не ездил на какие лагеря и так далее. То есть всегда кто-то есть рядом. Я, либо бабушка, либо папа его. То есть для меня это схоже... Это как вот отлучение от груди у меня было такое в год и семь. Я рыдала. Потом, когда он пошел в школу, это этапы взросления. И вот сейчас он у меня один поехал. Я понимаю, что это новый этап для него, где он наконец-то сам будет собирать свои вещи, складывать их на место. Он должен будет следить за тем, чтобы это не забыть, это не потерять, потому что постоянно кто-то рядом что-то контролирует. Я понимаю, что это как бы новый этап такого взросления для него. Ну, это смешно, наверное, но я плакала очень сильно. Мы с Верой бежали за поездом, а потом вместе обнялись и разрыдались. Ну, потому что нам очень хорошо вместе, нам очень весело. У Саши прекрасное чувство юмора. Они очень здорово ладят с Верочкой. То есть, например, я со своим братом так много времени не проводила вместе. У нас не были такие отношения. Возможно, это какое-то, вот, знаете, в крови. Поскольку папа армянин, это вот какая-то вот генетическая особенность, наверное, есть, возможно. Они обожают быть друг с другом и что-то сидят там, играют во что-то, хохочут. У них какие-то есть свои секреты. И, конечно, когда он уехал, для нее это было... Как же, а что же, а вдруг с ним что-то случится? Вот так вот. Вот последний раз я плакала. Это было несколько дней назад.
1: Да, друзья, это была Анастасия Стоцкая. Прежде чем мы прощаемся, а скажи что-нибудь нашим слушателям?
2: Друзья мои, я всем, кто нас слышит, я желаю много радости в этой жизни, ценить эту жизнь и учиться, развиваться, ценить тех, кто рядом, любить, наслаждаться, впитывать все самое прекрасное, столько всего удивительного: литература, живопись, музыка, кино, театр, близкие люди, любимые, дети, друзья. Просто наслаждайтесь этой жизнью. Она так, так скоротечна, так несправедливо быстро пробегает.
1: Не могу не согласиться.
2: Да. Я вас очень люблю, дорогие друзья, и надеюсь, что это взаимно.
1: Друзья, это была Анастасия Стоцкая. Спасибо за этот откровенный разговор, спасибо за настроение. Я тебя добавлю, ищи своего композитора. Тебе пора выходить на большую эстраду, потому что так не хватает искреннего голоса, искренней улыбки, ярких глаз и веры в то, что все будет хорошо.
2: Ну, возможно... Я когда-нибудь создам что-то такое подобное моноспектаклю,
1: да,
2: где буду только я, или, возможно, спектакль на двоих, про взаимоотношения, например, матери и сына, или там мужчины и женщины. Что-то очень камерное, какая-то малая форма, где артист — это практически как в кино, существует по первому плану. Что-то очень глубокое, тонкое, такое щемящее и настоящее.
1: В общем, Анастасия Стоцкая, знаю, что, по крайней мере, один зритель у тебя уже есть.
2: Спасибо.
1: А там и другие потянутся.
2: До встречи.
1: Спасибо тебе за этот разговор.
2: Спасибо.

0: Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили, и сегодня я с огромным удовольствием приветствую в нашей студии хорошо знакомого нам с вами московского юриста и известного коллекционера часов Альберта Сердюка. Альберт Николаевич, здравствуйте.
2: Мое почтение, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Николай.
1: Уважаемые друзья, я позволю себе напомнить, что наш гость коллекционирует старинные часы с боем. Коллекция обширная, часы напольные, каминные, настенные и даже каретные из разных стран и разных эпох. Но начну я с другого. Я вижу, вот здесь гравюра лежит.
2: Да, это верно.
1: Старинная книга. Очевидно, это Кремль, потому что здесь ракурс какой-то другой, непонятный. Деревянный забор совершенно, значит, непонятный. И деревья какие-то растут. Это наш Кремль. Это
2: так точно, Кремль. Да, московский Кремль. Я собираю в первую очередь, конечно, часы. Но у меня есть небольшая коллекция старинных гравюр. Вот не знаю, почему с детства они мне нравятся. И как-то был я в одной букинистической лавке, роюсь там в этих гравюрах, так от нечего делать, ни на что не рассчитывая. И глядь, попадается мне гравюра с видом Спасской башни Московского Кремля. Вид двора со стороны самого Кремля, не со стороны Красной площади. На гравюре изображен Вознесенский женский монастырь. В Московском Кремле был на протяжении столетий, начиная с 14 века, женский монастырь. Вознесенский он назывался. Основала его жена Дмитрия Донского. Дмитрий Донской первый, как вы помните из школьных учебников истории, первый строит каменный Кремль. Кремль был тогда белокаменный, Москву называли, соответственно,
1: Белокаменной.
2: При большевиках в 29-м году монастырь сносят. Здесь вот две монашки видны.
1: Да. Они вот идут... Вот этот деревянный забор совершенно никак не укладывается.
2: Так вот, вот эту церковь, что вы видите, куда вот монахи не направляются, это церковь Михаила Марлеона, вот так она называлась тогда.
1: Как понять, что, выражаясь языков коллекционеров, вам не впарили фуфло, так что называется? Mm-hmm. На что нужно обращать внимание, покупая старинные антикварные часы?
2: У меня были случаи не раз, когда человек хотел купить часы, находил их где-то в антикварном магазине, например, или у продавца там через какие-то вот эти ресурсы. И я составлял ему компанию, мы приезжали, я осматривал часы и говорил ему, что это за часы, а решение покупать он принимал сам. По поводу того, чтобы не ошибиться при выборе, скажу вот просто вот из личной практики. Мне нередко приходится читать экспертизы искусствоведов уважаемых, которые оценивают те или иные часы, например. Читаешь, присматриваешься на фотографии, потому что там фотографируют общий вид часов и часто фотографируют и сам механизм, его видно. Ну и поскольку искусствоведы, они относят примерно все по стилистике, то есть вот в этот период времени, например, господствовали такая мода там на часы в частности. Но они могут забывать о том, что были повторы. То есть просто через 50 лет, например, производители берут и повторяют. Для чего? Ну потому что у публики есть спрос. Позвольте сейчас сказать о таких часах, как часы в технике буль, например. Когда Людовик XIV строил свой Версальский дворец, это был 1661-1691 год, примерно 30 лет строили, и пришла пора отделывать внутреннее убранство комнат, интерьера и так далее, то мастеру голландского происхождения по фамилии Буль, Андре Шарль Буль, по-моему, звали, ему было поручено создать корпуса для часов. Часы как раз тогда вот научились уже делать более-менее точным ходом, потому что изобрели маятник. Те же голландцы, кстати. Может, поэтому государь-то и обратился
1: голландцам.
2: Так вот, Буль создает знаменитые вот часы в такой технике. Это были очень большие часы. Ну, не в человеческий рост, но поменьше, конечно, причем настольные, Николай. Нам даже их в ремонт приносили. Вот в начало 18 века принесли. Я когда их увидел, первая мысль была не браться вообще. Первая мысль была позвонить, сказать, забирайте, мы не будем браться. Ну, потом я взял себя в руки, и в конечном итоге мы починили. Часы, по-моему, я в прошлый раз мог говорить о них. Это мастер Жюльен Леруа, французский часовщик первой и третьей 18 века. Прекрасная инженерия, здорово сделано, ничего не скажешь. Так вот, Буль, значит, производят до середины 18-го, потом о нем благополучно на 100 лет забывают. При Наполеоне III, это 1851 год, 1870-й, вспоминают, начинают производить реплики. Их видно, их можно отличить. Если вы сами решили купить, конечно, могут что-нибудь подсунуть. Но если вот специалисты попросите, меня, к вашему сведению, антиквара, которого вы доверяете, то он, конечно, вас не станет, разумеется, обманывать. А потом происходит еще одно пришествие часов Буль. Производит их фирма Хермле. Это 70-е, 80-е и даже 90-е годы. И сейчас их производят. Почему? Потому что люди ведь любят кидаться в разные крайности. То был минимализм от 60-х годов, да, потом от него стали отходить. И зачем что-то изобретать новое, если уже изобретено до нас? Делают реплики Хермле. Кстати, очень хорошие, там неплохая механика стоит. Внешне они более компактны, уже приспособлены не для дворцов, для комнат. Здесь, конечно, опыт, больше ничего.
1: Под занавес программы вопрос, который я всегда задаю вашим коллегам, коллекционерам. А есть ли часы, которых еще нет в вашей коллекции, а вы хотели бы их видеть у себя? Если да, то что это за часы? Потому что я помню в одной из программ с вашим участием тоже задавал этот вопрос, но вопрос был какой-то такой общий.
2: Я вот, наверное, все-таки что-нибудь бы еще приобрел из часов первой трети 19 века. Наверное, все-таки французских, потому что Франция тогда был мировым лидером была, а Германия, к слову говоря, еще не производила часы. Позвольте вот рассказать одну историю, которая случилась со мной зимой. Речь пойдет где-то и о вас, и о организации, где вы работаете.
1: Интересно.
2: В прекрасном городе Шуя, это в Ивановской области, я нашел радиоприемник «Рассвет» Муромского радиозавода. Он 61-го года производства. Весит он 18 килограмм. Тяжеленные, да. Когда мне их там прислали транспортными компаниями, я, чтобы их забрать, взял тележку такую, вот, укрепил и повез их в сторону дома. Привез я их домой, распаковал. Зима была, напомним, да? Нельзя включать в розетку, когда вы зимой приносите электроприборы.
1: Да, а он должен постоять какое-то время в тепле.
2: Точно. Я терпеливо ждал 3 часа. За это время я с радостью, любовью оглядывал этот радиоприемник. Почему, кстати, я его купил? Потому что на лицевой части, где вот радиоткань, туда вмонтированы часы Владимирского часового завода. Мастер, когда их привез, их чинить, вот я, собственно, весь этот радиоприемник ему привез. Мы их демонтировали, они там уже врослись буквально в этот радиоприемник, эти часы. Они 2-недельного запаса хода. Но не это даже главное. А главное то, что это будильник. Они в определенный час включат вам радиопередачу.
1: А вы что? Ну это чисто механика ведь там.
2: Я да, чистая механика, там да, нет ни одного электронного вот этого устройства, там платы это не одно.
1: Интересно, как.
2: И в нужное время выключат. Там в районе цифры 3 и 6, там еще 2 таких стрелочных как бы указателя, когда вам нужно включить часы и когда выключить. Мы все это потом починим, разумеется, и даже корпус этот я велел отреставрировать и так далее. Наконец, проходят эти 3 часа. Меня продавец уверял, что они
1: работают.
2: Рабочие. Людям я привык доверять. Я включаю это все в розетку. Загорается зеленая лампочка.
1: Да, он же ламповый, да.
2: Точно. Это ламповый. Кстати, знаете, что ламповый звук, он, ну, получше, на мой взгляд, чем звук транзисторный, или как там сейчас называть.
1: Вот. Да, извините, прием. Наверняка они стоили тогда очень дорого, я так думаю, эти часы. Но этот прием.
2: А, радиоприемник. Да, радиоприемник. Я выяснил, да, хороший, отличный вопрос. Я выяснил. Они стоили примерно 120 рублей.
1: Это по тем временам, когда по зарплата временам, была, да, там, скажем, 150-200. Да.
2: Нет, 200 в 61-м году еще мало у кого было. Зарплата была, едва достигала 100 рублей.
1: Даже так,
2: они,
1: да,
2: стоили от 90, по-моему, до 120.
1: Слушайте, как интересно.
2: Зависимости. Я, кстати, приобрел за 10 тысяч рублей. Вот, включается вот эта зеленая лампочка. Меня уже умные люди научили, что это R6, по-моему, она называется. Надеюсь, правильно запомнил. Там нет, конечно, FM-диапазона. Вот, я начинаю там УКВ искать, какие там средние волны. Ни одной радиостанции. Тихо-тихо, как вот в лесу.
1: Или шипение. Когда
2: или шипение, да-да. Наконец, вдруг забрежил какой-то вот там, я услышал голос. Я чуть ручку вот эту поднастраивал и слышу голос, ну, там радиопередача какая-то идет в эфире. Радио России.
1: Единственная радиостанция, которая...
2: Единственная радиостанция, которая ловилась вот на приемнике «Рассвет». Да.
1: Приемник 61-го года выпуска.
2: Да здравствует прошлый, радиостанция, да, России.
1: Здорово, если честно, другого я не ожидал. Только радио России, главное радио страны, самое большое радио, радио общего формата для всех возрастов, а как же иначе. И сейчас, кстати, нас с вами слышат по всей нашей огромной стране, замечательной стране, от Камчатки и до Калининграда. Альберт, спасибо вам за замечательный и очень интересный разговор. Я от души желаю пополнения вашей коллекции новыми интересными экспонатами.
2: Спасибо, что пригласили, Николай. Я, в свою очередь, хочу пожелать всем радиослушателям Радио России процветания, хорошего настроения.
1: Это был Альберт Николаевич

0: мажоров и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
1: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
2: Приключения All Inclusive.
3: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
4: Мы не готовы!
1: А это не считается издевательством над родителями?
2: Главная комедия страны. «Холоп 3».
5: Что за цирк-то?
2: Уже в кино. Категория 16+.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
10: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует

0: себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
1: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
0: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. 12-12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
3: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника Минобороны. Задержан агент СБУ. В Иране назвали ложью заявление Трампа о разговоре с Тегераном. И в России разрабатывают новую пенсионную программу с участием государства. Все подробности далее. В московском регионе предотвратили теракт. В ФСБ сообщают, иностранец планировал покушение на военного. Для этого он забрал из тайника в лесу пистолет с глушителем и патронами, побывал возле дома и места работы будущей жертвы. Задержанный на допросе признал, что сам вышел на СБУ, проживая в Испании. Туда он сбежал, спасаясь от уголовного преследования на родине.
2: Сотрудник СБУ дал мне координаты, где я должен был забрать оружие. Приехал по адресу, забрал пистолет Макарова с глушителем и 16 патронами. Они находились в лесополосе за 150 километров от Москвы. Забрал ствол, приехал в Москву. На следующий день по заданию сотрудника СБУ я должен был поехать найти безлюдное место где-то в лесу и опробовать этот пистолет. На следующий день он мне дал фотографии человека, адрес, дал фотографии его машины, приметы, как он выглядит, с каким портфелем он ходит. Я поехал по адресу, сделал доразведку. На следующий день он меня отправил по этому адресу уже с целью устранения. Доложил сотруднику СБУ, что человека нет по этому адресу. Потом сотрудник СБУ сказал, что мне нужно спрятать пистолет и вылететь в Республику Молдову с целью, чтобы меня научить собрать взрывное устройство для устранения этого человека.
1: За выполнение задания мужчине была обещана помощь в получении статуса беженца для законного пребывания на территории Евросоюза. Украинские боевики сдались в плен на Донецком направлении после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывом сложить оружие. Об этом сообщили в Минобороны. Наши военные использовали для этой цели разведывательные беспилотники, оснащенные системой сброса агитационных материалов. В ведомстве пояснили, что с помощью дронов достигается максимальный психологический эффект. Этот метод уже доказал свою эффективность в снижении боевого духа противника и подтверждается добровольной сдачей в плен военнослужащих в СУ, пояснили в Минобороны. В оперштабе Кубани заявили о ликвидации пожара на Афипском НПЗ. Пострадавших нет. Сегодня ночью сообщалось, что возгорание произошло на территории НПЗ от падения обломков БПЛА. К его ликвидации привлекались 34 человека и 12 единиц техники. Ранее оперштаб региона сообщал, что обломки дронов упали в поселке Афипском. Произошло возгорание на территории НПЗ. Обломки также обнаружили по трем адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозподстройки. Кроме того, оперативный штаб опубликовал видео последствий ночной атаки украинских беспилотников на Краснодар, где был поврежден жилой дом. По данным властей, обломки сбитого дрона попали в дом в центральном районе. Вспыхнул пожар, два человека пострадали. Ранее Минобороны заявила о нейтрализации за ночь 330 дронов ВСУ над регионами и Москвой. Заявление президента Трампа о том, что он разговаривал с иранскими чиновниками, является ложью. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания ИРИП со ссылкой на высокопоставленный иранский источник. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что по приказу Верховного главнокомандующего начало наносить удары по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Журналист Fox News после интервью с Трампом сообщил, что тот рассказал о контактах с иранскими чиновниками, которые якобы просили его остановить бомбардировки. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, в свою очередь, опровергло сообщения иранских СМИ об ударе Ирана по американским военным кораблям в Ормузском проливе. В России разрабатывают новую пенсионную программу с участием государства. Об этом заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков газете «Известия». По его словам, финансироваться она будет преимущественно или полностью за счет работодателя, а сотрудник при трудоустройстве автоматически станет участником системы, сохранив при этом право выйти из нее. Планируется, что в рамках программы работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника, а затем эти средства будут инвестироваться фондом, чтобы защитить сбережения от инфляции и их приумножить. Выплаты с такого счета можно будет получать по достижении пенсионного возраста. По словам Белякова, если инициативу одобрят, она может стать новым стимулом для развития пенсионной системы, как это уже произошло после запуска программы долгосрочных сбережений. В Карелии завершили строительство одного из первых на северо-западе домов по новой программе расселения аварийного жилья. Новостройка в Беломорске рассчитана на 135 квартир. Они сданы с полной внутренней отделкой, сантехникой и электроплитами. Как заявил глава республики Артур Парфенчиков, жилье получат многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи с инвалидами.
3: Буквально на днях введен в эксплуатацию первый новый многоквартирный дом в городе Беломорске. Это наша Арктика. Причем первый на всем северо-западе. И уже в июне ключи от 135 квартир получат многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи с инвалидами.
1: Строительство дома стало возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В рамках новой программы расселения выделено 1,8 миллиардов рублей из федерального бюджета и 800 миллионов рублей из республиканского. Серьезное ухудшение погоды сегодня ожидается в Крыму. Возможны ливни, грозы, град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная шахматная федерация лишила Россию членства в организации на 3 года или до исполнения решения спортивного арбитражного суда. Ранее КАС постановил, что Федерация шахмат России должна прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. ФИДЕ отметили, что требования спортивного арбитражного суда в установленные сроки не выполнены. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. В свою очередь, «Спортэкспресс» сообщает, что «Динамо» договорилась по ключевым параметрам о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Осталось уладить нюансы соглашения. Футбольный Оренбург расстался с нападающим Эмирджаном Гюрлюком. 22-летний турецкий форвард перешел в команду 3 года назад. За Оренбург он сыграл 80 матчей и забил 7 мячей. Хоккейный «Адмирал» представил тренерский штаб на следующий сезон. Главным тренером остается Олег Браташ, возглавивший дальневосточников в середине прошлого сезона. Помогать ему продолжат Денис Черепанов, Кирилл Легчаков и Валерий Кулебаба. К штабу «Адмирала» также присоединятся Дмитрий Кокарев из хоккейного клуба «Норильск» и Андрей Шайдулин из «Акбарса». ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Это были новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 21-23 градуса и небольшой дождь. В Архангельске плюс 20-22, небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 22-24, без осадков. В Вологде плюс 23-25 градусов. В Великом Новгороде плюс 22-24, кратковременный дождь. В Калининграде плюс 12-14, дождь. В Кирове плюс 23-25, переменная облачность. В Казани дожди, плюс 21-23 градуса. В Самаре кратковременный дождь, плюс 26-28. В Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, плюс 20-22, вечером дождь и гроза. В Москве без существенных осадков, плюс 21-31. Сейчас столица плюс 26, безветренно, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут.
1: В эфире Радио России Вологодская область, поэтическая страничка.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Мизгирева Татьяна Александровна. Цветкова Лина Альбертовна пригласила меня на радио, на поэтическую страницу. Спасибо за приглашение, я с удовольствием пришла. Когда меня приглашают на какие-то мероприятия, я всегда начинаю свой рассказ, может быть, со своего стихотворения, как визитная карточка «Тихая деревня Чернышова». Я сама вологодская, чернышовская. Я родом из деревни Чернышова. Теперь она улица Чернышовская, недалеко от магазина «Лента», от «Возрождения». Приходите в гости, улица Чернышовская. Поэтому вот начну так. «Тихая деревня Чернышова, левый берег Содемки реки, я в твоих лугах гуляю снова, собираю в поле васильки. Я иду по полю, как по детству, так же безмятежно и легко, улыбаюсь дружному семейству, на меня смотрящих васильков. Пусть за годы много изменилось, обмелела Содемка река, только основное сохранилось, то, что манит нас издалека. Здесь пока еще не в дефиците, все еще в достатке доброта. И искать не надо, не ищите, вот она, людская простота. В каждом доме вас тепло встречают, угощают свежим молоком, двери на замки не запирают, слушают гармошку вечерком. И плывут бесхитростные звуки над деревней на исходе дня. Отдыхают тружеников руки, и деревня тихая моя. Я начала читать и писать в 5 лет. У меня старшая сестра Ольга, вот она приходила из школы, читала и писала. Я тоже училась читать и писать, и научилась в 5 лет. Я уже спокойно читала и писала. Ну вот, а потом пришла в гости до ее родной сестры, она была очень ведомщицей. Чего такого мы не переделали? Она говорит, давайте сочинять стихи. Я написала стихотворение такое легонькое про снежинки, а потом так дальше больше и писать начала. И мне нравилось. Потом взрослая. Ну, я, конечно, люблю природу. Я закончила 28-ю школу. В 28-й школе учиться было очень хорошо. Преподаватели все были добрые, хорошие. Учили хорошо, старательно. Потом поступила я в институт. На физмат. Там тоже было весело, хорошо, дружно. Да все равно я писала, когда для юбилеев, когда для свадеб, когда писала так просто. Стихи – это как стихийное бедствие. Оно то пишется, то вообще не пишется. Шел по Вологде дождь лепестковый, осыпался с черемух снег, а на небе просвет васильковый мне надежду дарил на рассвет. Обещал завтра новое утро, обещал новый день без грозы, за рекою росу в незабудках, чистотою невинной слезы. И я верила в это, как в чудо, пусть твердят, не бывает чудес, только дождь лепестковый повсюду в руки сыпался прямо с небес. И светлело высокое небо, распускались на нем васильки, а с черемухи празднично белой мне летели в ладонь лепестки, все летели в ладонь лепестки. Считаю, что у меня стихи музыкальные. Но вот, понимаете, может быть, я настолько любила сцену, когда была маленькая, и когда мне мамочка моя сказала просто так, что Людмила Зыкина стареет. Как я плакала! Я 3 дня плакала, что как же это Людмила-то Зыкина стареет? И потом, когда у меня стали писаться стихи, вот именно музыкальные, и они стали петься. Они просились на музыку, они просили петься. Моим первым автором, который создали мы 5 нотных сборников, Эльвира Витан-Заутурова. Она пригласила, мы создали первый букет нежности. Это у нас там хорошо получилось. Потом еще мы написали с Десвяной Славой Дмитриевной, написали мы с ней проект «Вологда кружевница». Там тоже было много-много стихов. Я уже написала много стихов о Вологде, потому что это мой родной город. Здесь душевно. Это ведь сила русского мира. Здесь как-то я обретаю, может быть, силу, может, уверенность. Но она красивая. Вологда – это мое родное. Вот первая песня о Вологде была написана Эльвирой Витан-Заутуровой по «Вологодской осени». Вот. А потом написала еще много песен. И одна из них – Надежды Михайловны Берестовой на стихи такие. «Для меня Россия – это Вологда, украшение северной земли. Город древний, но вторую молодость палисады будто обрели. Для меня Россия – это Вологда, храмы, колокольни, купола. В ярком блеске северного холода ты душой красива и светла. Улицы сплетаются соцветия Вологды, столицы кружевной. Будто не коснулись их столетия, в каждой сохранился край родной. Не забыты промыслы народные, до сих пор традиции живут. Здесь душою песни хороводные под гармошку русскую поют». Еще одно стихотворение стало песней, и песня мне очень нравится. Ее исполняют даже студенты Вологодского строительного колледжа. Марина Алексеевна Маткеева сочинила тоже музыку и стала этой песней. А Вологда для нас звучит особо. В нее мы просто с детства влюблены. Из городов он самый лучший город. Он украшение русской старины. Он предназначен нам судьбой. И древний он, и молодой. Наш славный город и любимый. Наш город, он всего один такой. С красивой белокаменной Софией и северным сиянием куполов. С традициями добрыми России. И нам других не надо городов. А в Вологде живут такие люди, с открытым сердцем, доброй душой. И город наш еще красивее будет, ведь он основан на земле святой. Но я ездила раз в Верховажье, и меня поразили люди верховажские, природа верховажская. И я написала стихотворение «Верховажье», а потом она стала песней. Кто поехал в Брюссель, кто в Париж, кто в Мадрид, кто в Израиль, мне это не важно. Не жалею теперь, и душа не болит, что поехала я в Верховажье. Музыку для стихотворения «Верховажье» написала Татьяна Григорьевна Шимова, композитор с Верховажья.

На сегодняшний день у меня 5 нотных сборников и 2 книжицы стихов. Я не публикуюсь, но надо бы, конечно, надо бы. Но сейчас мне очень нравится ходить в Рубцовский центр. Вот там люди, вот именно с доброй душой, с открытым сердцем, такие все талантищи. Послушаешь, мне очень-очень нравится. В этом году была зима удивительная. Как много было снега, какой чистоты много-много. И я вот написала такое стихотворение. Посвящено Рубцову, 90 лет. Какая в этот год стоит зима, и чистотою белый снег сверкает, и вновь слышна в природе тишина, и вновь душа от счастья замирает. Снежинки снова водят хоровод, и им легко справляться с этой ролью, ведь наступил Рубцовский Новый год. За всю любовь расплатимся любовью, за все добро расплатимся добром, а по-другому мы и не умеем. Мы на одной большой земле живем, все выдержим и все преодолеем. Для нас горит звезда его полей, и огонек стихов его не гаснет. Спасибо, что объединил людей поэзией души своей прекрасной. Это тоже песня теперь. Татьяна Шимова ее написала. Приближается юбилей нашего любимого родного города Вологды. Все готовимся. Видно, что город преобразуется на глазах. Он красивый становится. Я верю, что однажды день придет. Печали все растают на рассвете. Для мира солнце радостно взойдет и засияет снова над планетой. Дорогие слушатели, я очень благодарна, что я попала в эфир. Наступило лето. Пусть оно будет солнечным, красивым, ярким, счастливым. И в завершении прозвучит песня «Солнечное лето». Стихи мои. Мизгирёва Татьяна Александровна.

0: Эротическая страничка. Площадка для продвижения творчества современных поэтов волокжан. Все выпуски поэтической странички можно найти на сайте вести35.рф в разделе «Радио России. Подкасты».
1: «98FM». Дома, в офисе, в машине, в смартфоне. «Радио России» на FM-волне. 98 МГц.
2: Мы живем все с надеждой на будущее, на светлое и прекрасное будущее, и редко оглядываемся на прошлое. Но без прошлого, как известно, нет настоящего и не будет будущего. И поэтому к прошлому надо относиться с уважением, пониманием и любовью. Это программа «История в документах». С вами Илья Кузнецов. Здравствуйте. Дорогие радиослушатели, сегодня мы поговорим о нас, волокжанах. Конкретнее, о тех чертах характера, которыми нас наделяли и наделяют наши соседи, жители других городов и областей. Всем известно, что помимо положительных черт, таких как искренность, самобытность и прочее, волокжанам приписывают сомнительное качество. Скупость на эмоции, медлительность, сонливость. Иногда слово «вологодский» ассоциируют с чем-то дремучим, глухим и далеким от современности. Не будем обижаться на это. В каждом регионе страны есть свои особенности. Давайте лучше заглянем в прошлое, в архивные материалы и посмотрим, как отзывались о жителях Вологды и вологодской жизни наши ближайшие соседи из Петербурга. Я думаю, это интересно. Любопытная статья автора под псевдонимом «Ферт» была опубликована в январском номере газеты «Русский Север» за 1910 год. Статья о впечатлении одного из гостей о Вологде и вологжанах. Я зачитаю текст этой статьи. Слушайте внимательно. «Понять мы не можем ваших земляков, никак не поймем их. Сперва мы думали, что это люди широкого размаха, а присмотритесь поближе, не то. Размах, пожалуй, действительно в них есть, но размахнувшись, они застывают в этой позе, и рука, готовая сокрушить все преграды, так и остается в воздухе. Очень странный народ вологжане. Присмотритесь к вологодской жизни. Мертвая спячка, апатия, сонливость. Все спит. Даже электрические фонари и те не могут противиться общему настроению. Мигая, борются с дремотой и обессиленные погружаются в сон. Иногда вдруг фонарь, готовый погаснуть, мигнет и вспыхнет ярким светом. Но ненадолго. Фиг и погас. От фонарей пойдем дальше», продолжает автор статьи. «Первое заседание городской думы. Вспыхнули гласные, бурным потоком полились речи. Хлынул поток негодования, и, казалось, дни лорд-мэра сочтены. Но это была лишь вспышка. Рука, занесенная для удара, упала, и мэр спокойно всхрапывает в своем кресле и до сего дня. Распоряжение полицмейстера. Властное, требовательное, оно расклеено везде и в газетах напечатано. Суровая кара ждет неисполнившего какое-то законное распоряжение. Но тротуары по-прежнему жалобно поют под ногой, и по-прежнему в них зияют дыры. Попрошайки наводняют улицы и назойливо требуют милостыни, а стаи собак рыскают резвые и игривые, оглашая сонный город лаем и наводя страх на прохожих. Властная рука размахнулась и опустилась в изнеможении. Земство, мелиоративный кредит, помощь кооператива, монополия на переплетные работы. Обо всем об этом говорилось. Думалось, дело пойдет быстрым темпом. Но и здесь пороху не хватило. Вспыхнуло и погасло, и мигает, борется с дремотой и скоро совсем погаснет». А вот в одном из окружных судов была вынесена присяжными заседателями такая резолюция. «Был убит, но смерти не последовало». И про вологодские начинания можно сказать. «Им дана была жизнь, но жития не последовало». Далее автор статьи пытается разгадать причины, которые мешают Вологде развернуться в полную силу. «Наблюдая со стороны вологодскую жизнь с ее вспышками, порывами». Вспышки можно объяснить накоплением энергии, которая ищет выхода и не может скопляться в больших количествах вследствие малого размера резервуаров. Это тем более правдоподобно, что некоторые области вологодской жизни или окончательно атрофировались, или атрофия их прогрессирует с поразительной быстротой. Я разумею здесь местную торговлю и промышленность, которые из рук туземцев почти целиком переходят в руки пришельцев. Латыши взяли масляное дело, татары – бакалейное, евреи – переплетное, ювелирное, шляпное. Вологжан даже наживо не прельщает. А фруктовое дело. Вишня продавалась по 10 рублей, когда Владимир ею торговал по 3-4 рубля. Яблоко при ценах в Москве 2-2,50, в Вологде стоило до 6 рублей. «Вологда, проснись!» – восклицал неизвестный автор со страниц популярной вологодской газеты. Не правда ли созвучно с проблемами сегодняшнего дня? Очень современно и злободневно. Можно негодовать и даже обидеться на такие слова. Но на самом деле к этому нужно относиться с юмором и иронией. Ведь многое написанное – правда. Листая подшивки старых газет, мы не только погружаемся в атмосферу повседневной жизни наших предков, но и узнаем в них себя и свойственные нам черты и поступки. Ну что ж, будем бороться со своими сомнительными качествами.
3: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98-107,7 МГц доступна во всех районах области. 98-107,7 МГц.

0: самые звонкие голоса, самые задушевные напевы. Все сокровища национальной музыкальной культуры. 11-й международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
1: Категория 6+.
2: Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
3: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элиана Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
1: «Просто о джазе». В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска. Слушаем!
4: Высокая, статная, с царственной осанкой и пронзительным взглядом Людмила Чурсина воплощала на экраны сильные образы. Невероятная красавица, ее называли русской Мэрилин Монро, только с характером. Не соблазнительница, а женщина с внутренним стержнем, драматическая героиня. Звезда эпохи большого кино ушла в 84 года после продолжительной болезни. Конечно же, мы выражаем глубокие чувства соболезнования и родным, близким Людмилы Алексеевны. А сейчас давайте послушаем народного артиста России Валерия Баринова, что он о ней говорил и как с ней работал.
5: Я очень любил эту актрису и счастлив, что был ее партнером в спектакле театра «Армия идиот». Я играл Рогожина, играл Настасью Липну. Потом мы много раз встречались в концертах, можно сказать, дружили. Я ездил на ее юбилей в Петербург, в общем, ее просьбе. И, в общем, много раз она приходила на мои спектакли, на мои концерты, на мои вечера. Это мне очень льстило и еще как-то так радовало вообще отношения с ней. Это была потрясающая женщина, потрясающая именно женщина. Она была со своей тайной. Когда меня спрашивают, что вы цените в женщине, я говорю, тайну. А в актрисе это еще больше ценится. Потом, понимаете, при ее такой популярности, при ее взлете карьеры, она, как бы вам сказать, была порядочным, честным, простым человеком. Никаких скандалов я за ней не помню и не слышал. Ее преданность театру, кинематографу, театру в последнее время больше. Она меня всегда потрясала. Она была очень работоспособна. Она очень следила за собой именно как за актрисой. Это было в ней, мне лично очень дорого. Потом, вы понимаете, вот мы говорим так просто, Чурсина. А она была особая актриса. Можно сказать, была эпоха Чурсиной. Понимаете, ее появление на экране. Первая, там, маленькая роль. «Два билета на один театр», по-моему, она там играла совсем небольшую роль. Но сразу все заметили, какая интересная женщина. С каким-то удивительным лицом, с удивительным существованием в кадре. А потом уже, когда пошли там и «Журавушка», и «Угрюм-река», и, в общем, можно сказать, что в какой-то момент она, конечно, была кумиром для актеров. Для меня это просто большая потеря.
1: Слушаем.
4: К другим темам. Доставка лекарств с помощью беспилотных летательных аппаратов началась в 6 регионах России. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он пояснил, что препараты таким образом перемещают между медицинскими организациями. Меры проводятся в тестовом режиме в некоторых регионах. До этого стало известно, что медорганизации в России получили возможность при необходимости применять беспилотники для доставки лекарств и биоматериалов. Как это будет работать на практике? Какие регионы могут войти в этот перечень или уже вошли? Давайте поговорим сейчас. Директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова с нами на связи. Виктория Валентиновна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Я так понимаю, это в таких регионах, которые имеют большие расстояния и труднодоступная местность?
6: Да, вы знаете, это, безусловно, прогрессивная технология, перспективная, и она сейчас в ограниченном пилотном проекте отрабатывается. У нас очень много регионов, которые занимают большую площадь, та же Ленинградская область, например, Нижегородская. Прежде всего, это, конечно, такие регионы отдаленные. Сейчас это, кроме тех областей, которые я перечислила, еще, наверное, Бурятия, Алтай, Хмао, да, то есть, ну, такие отдаленные регионы. Посмотрим, как это будет работать. Это действительно сейчас будет работать, работает, пробуется только между лечебными учреждениями. В дальнейшем мы сможем, наверное, льготные лекарства доставлять в отдаленные регионы и расширять эти возможности. Тем более это важно. У нас предлагалась доставка Почтой России. В общем, фармацевтическое сообщество медицинское было, ну, в общем, не очень хорошо относилось к этой инициативе. Сейчас это приостановлено. Ну, безусловно, дроны, беспилотники – это лучше и это перспективнее.
4: Значит, тут несколько важных моментов. Во-первых, кто будет отвечать за эту доставку? Это же не сами фармацевты или медицинские работники будут, что называется, загружать дрон, да, и отправлять его куда-то. То есть у них, может быть, есть рецепт или необходимо там снабдить вот этот дрон. А кто будет операторами, да? И нужно, я так понимаю, специально людей обучать этому?
6: Ну, пилоты для того и делаются, чтобы отработать все нужные и правильные вещи. Конечно, юридические и технические нормы должны быть строго зарегулированы. Там должно быть, наверное, регулироваться и воздушное пространство. И с этим еще нам придется разбираться и создавать инфраструктуру, обеспечивать безопасность. То, что вы говорите, рецепты и фармацевты – это будущее. Сейчас, еще раз повторюсь, это речь идет только о перемещении между лечебными и медицинскими учреждениями. Да, это могут быть биоматериалы, это могут какие-то лекарства быть. Безусловно, есть какие-то ограничения и по весу, и по объему. Ну и погодные условия, это все должно быть учтено, и я думаю, что все это будет отработано именно в рамках пилотного проекта.
4: Угу. Виктория Валентиновна, ну вот смотрите, если это пилотные проекты в некоторых регионах, ну в данном случае министр говорит про 6 регионов, если проект пройдет успешно и удачно, то тогда будущее зачем? За вот такой вот беспилотной доставкой получается, что другие средства доставки, они будут не нужны?
6: Конечно, будут нужны. И, конечно, классическую аптеку, которая играет очень важную роль, да, куда ходит наш потребитель, и которая разгружает первичное звено, да, за счет каких-то консультирований, все это останется. Но у нас сегодня есть отдаленные, труднодоступные регионы, которые куда не доходит лекарственная помощь. И прежде всего это направлено на них, да, то есть у нас на лекарственную помощь все имеют одинаковое право, да, и это право надо соблюдать, поэтому я думаю, что это только поможет, расширит возможности и улучшит доступность. И, конечно, это оперативность, экономичность может быть, да.
4: Да, безусловно.
6: В общем, масса позитивных таких моментов.
4: Спасибо вам большое, Виктория Валентиновна. Напоминаю, Виктория Преснякова, директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций, была с нами на связи.
1: Слушаем.
4: Смотрите, какая интересная тема. Российским вузам стоит отказаться от практики написания дипломных и курсовых работ и перейти к альтернативным формам итоговой аттестации из-за активного использования искусственного интеллекта в образовании. Такие призывы звучат из Общественной палаты Российской Федерации и, ну, в частности, процитирую. Знаете, как получается сейчас, говорит замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Дипломную работу пишет искусственный интеллект, а некоторые преподаватели тоже заставляют искусственный интеллект проверять эту дипломную работу. Я считаю, что, наверное, надо отменять дипломные курсовые работы, переходить на онлайн-тесты, на совместные проекты. Честно говоря, заочно, но я бы тут поспорил с уважаемым замсекретаря Общественной палаты, как преподаватель, как человек, который сам недавно защищал дипломную работу, могу сказать, что защита дипломной работы все равно происходит человеком. Ну и уж написание — это тоже интеллектуальный труд. Но давайте спросим все-таки у эксперта. Руководитель научной группы «Пространственный интеллект» Института АЭРИ, замдекана факультета искусственного интеллекта МГУ по научной работе Антон Канушкин с нами на связи. Антон Сергеевич, здравствуйте.
7: Добрый день.
4: Как вам инициатива такая, отменить дипломные работы?
7: Ну, тут надо спросить, а как сейчас люди на работе выполняют работу, связанную с текстами? Если они используют искусственный интеллект для написания этих текстов, они используют, то, может быть, перейти на какие-то альтернативные формы работы.
4: Чтобы... Слушайте, мы тогда идем до того, что, а может, людей отменить, да, вообще, вот искусственный интеллект, все, AI-агенты, пожалуйста, вперед. Ну, то есть я, конечно, очень сильно иронизирую, вы же понимаете, но где-то нужно, наверное, истину посередине искать.
7: Ну, мне кажется, стоит вспомнить, что госэкзамен и дипломная работа были придуманы как оценка уровня специалиста.
4: Так.
7: Госэкзамен должен быть похожим на собеседование, и по-хорошему оценка за госэкзамен должна коррелировать с оценкой человека на собеседовании при трудоустройстве на работу. Uh-huh. А дипломная работа должна напоминать какую-то задачу в рамках непосредственно работы человека, которая похожа на испытательный срок. Если эти задачи такие, что при их решении можно и нужно использовать искусственный интеллект, то почему бы и нет? Просто задачи надо ставить такие, которые действительно продемонстрируют навыки человека, приближенные к его будущей работе.
4: Согласен.
7: Тогда все будет нормально.
4: Ну вот смотрите, во многих вузах допускают уже сдачу дипломной работы с определенным процентом использования искусственного интеллекта во время написания этой работы. Например, до 20%, ну где-то 15, где-то 20% можно использовать искусственный интеллект. Только, пожалуйста, в анкете укажите, какие алгоритмы вы использовали, какие нейросети и так далее. Но вы знаете, доходит до смешного. Я тут недавно с одним профессором общался, который пишет докторскую работу. Так вот, в своей этой докторской работе он использовал, естественно, цитаты своих же статей предыдущих и включил их в эту работу. Когда начал проверять на антиплагиат, оказалось, что у него 30% якобы работа выполнена с помощью искусственного интеллекта. На самом деле это просто цитирование. Тут еще, знаете, нужно к алгоритмам подходить с умом. А так ли они вообще проверяют? А каков процент использования искусственного интеллекта?
7: С моей точки зрения, работа по проверке вот и текстов, и изображений на фейковость, на синтезировано они искусственным или нет, это работа, которая обречена на поражение в ближайшее время. Потому что, да, прямо сейчас методы искусственного интеллекта галлюцинируют, допускают много ошибок, они ставят ссылки на несуществующие работы и тому подобное. Но методы прогрессируют очень быстро, и если там не на следующий год, то через 2 года будет невозможно уже проверить. И остается только верить на слово, 20% или больше. Все равно мы никак не сможем проверить текст на этот. Поэтому нужно подходить, наверное, с какой-то другой оценкой. Uh-huh. То есть насколько продемонстрированная работа решает поставленную задачу. То есть вот именно как специалиста.
4: Согласен. Вот. И здесь еще смотрите.
7: Да. Uh-huh. И да, включить, как вы сами сказали, описание того, как именно это было сделано работа.
4: Ну, то есть вот. Это эмпирические исследования в том числе, да? Или там что?
7: Да, то есть как человек использовал искусственный интеллект, для чего?
4: Да.
7: Если преподаватель придумал такую тему, которую можно решить просто запросом к искусственному интеллекту одним, ну, это вопрос к теме.
4: Вы понимаете, но дело в том, что если мы говорим конкретно о выпускных квалификационных работах или о дипломных работах, то в любом случае студент защищает их перед государственной экзаменационной комиссией, так или иначе.
7: Конечно.
4: И вот эта комиссия, в состав которой входят профессионалы высокого уровня, ну, хочется верить, она имеет право задать вопросы. Если человек уж писал не сам, а с помощью искусственного интеллекта, то профессиональному опытному преподавателю, ну, это будет понятно за 10 секунд. Поэтому, ну уж я не знаю, нужно ли полностью исключать возможность написания дипломной работы или как-то трансформировать этот процесс. Опять-таки, да, вот мы с вами общаемся, а мне кажется, что истина где-то посередине.
7: Ну, исключать это точно не стоит, потому что как минимум до того момента, как будут придуманы хорошие альтернативные способы. И таким способом точно не может являться онлайн-тест никакой.
4: Да, согласен.
7: Вот. Скорее нужно совершенствовать именно вот практическую работу. Да, можно придумывать коллективные формы, можно усовершенствовать сам процесс работы, повышать их сложность, вводить какие-то промежуточные защиты. Вот. Дополнять текст не только результатом, но и, например, журналом, который описывает процесс этой работы.
4: А вообще нужно повышать еще и коммуникативные навыки, потому что написать работу, ну хорошо, даже если вы ее написали самостоятельно или в соавторстве с коллегами, это один вопрос, а потом попробуйте ее еще защитить, и вот здесь это прям тоже очень интересный момент. Спасибо, Антон Сергеевич. Напоминаю, Антон Конушин, руководитель научной группы «Пространственный интеллект» Института Айри, замдекана факультета искусственного интеллекта МГУ по научной работе.
8: театру микрофона представляет.
9: Хорошо при свете лампы книжки милые читать, перелистывать эстампы и по клавишам бренчать.
8: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Моноспектакль в исполнении.

0: артистам. Слушайте в пятницу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. На правах рекламы.
1: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
1: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
2: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
1: Вены, артерии – это же одна система.
2: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
1: Да, я часто вижу людей с такими синими выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
2: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
1: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
2: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
1: Но почему же появляется варикоз?
2: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапанный вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
1: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
2: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушение венозного кровообращения и даже кровенаполнение сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
1: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
2: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье – позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови, таким образом облегчая клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 01 33.

0: или с мобильного на бесплатный короткий номер «звездочка-2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен «Флебазол». Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку «Флебазола» бесплатно. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
1: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
0: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
1: Давайте.
0: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинается осложнение для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
1: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
0: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
1: То есть просто мазью не обойтись.
0: Верно. Создавая комплекс «Флебазол», разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
1: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
0: Конечно, активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
1: А какие могут быть осложнения?
0: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «звездочка-2203», «звездочка-2203» и заказывайте регенератор вен «Флебазол». Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку «Флебазола» бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильную «звездочка-2203».
1: Давайте поговорим о составе флебазола.
0: Флебазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флебазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флебазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
1: Вы говорили два активных вещества в составе флебазола.
0: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным. Снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
1: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
0: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на бесплатный короткий номер *22 03 и заказывайте регенератор вен Флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазола бесплатно.
1: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
0: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флебазол – это европейский комплекс. Флебазол – это эстетическая поддержка ног. Флебазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен Флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазол бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флебазол можно заказать только у нас и больше нигде.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: Радио России.

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России геранью поразили склад беспилотников ВСУ в Харьковской области. Послы Германии, Франции и Британии прибыли в МИД России. И глава ЦИК Памфилова рассказала о нарушениях на выборах в Армении. Все подробности далее. Российские военнослужащие с помощью герани уничтожили склад беспилотников ВСУ в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны, предоставив соответствующие кадры. Ранее стало известно, что спецслужбы ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением под Красноармейском. Как сообщили в пресс-службе ОФСБ по ДНР, он был оставлен для реализации дальнейших диверсионно-террористических операций. Оружие и боеприпасы переданы в Минобороны. Между тем, на Донецком направлении украинские боевики сдались в плен после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывом сложить оружие. ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны. За выполнение задания кураторы обещали готовившему покушению иностранцу оказать содействие в получении статуса беженца для законного пребывания на территории ЕС. Об этом рассказал сам задержанный на допросе. По его словам, до заброски в России он 3 года проживал в Испании, так как находился у себя на родине в розыске и поэтому сам инициативно решил работать на СБУ.
2: Сотрудник СБУ дал мне координаты, где я должен был забрать оружие. Приехал по адресу, забрал пистолет Макарова с глушителем и 16 патронов. Они находились в лесополосе за 150 километров от Москвы. Забрал ствол, приехал в Москву. На следующий день по заданию сотрудника СБУ я должен был поехать найти безлюдное место где-то в лесу и опробовать этот пистолет. На следующий день он мне дал фотографии человека, адрес, дал фотографии его машины, приметы, как он выглядит, с каким портфелем он ходит. Я поехал по адресу, сделал доразведку. На следующий день он меня отправил по этому адресу уже с целью устранения. Доложил сотруднику СБУ, что человека нет по этому адресу. Потом сотрудник СБУ сказал, что мне нужно спрятать пистолет и вылететь в Республику Молдову с целью, чтобы меня научить собрать взрывное устройство для устранения этого человека.
1: Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пожар в здании «Панорамы обороны Севастополя» 1854-1855 годов тушили более 29 часов. Об этом рассказал директор музея Михаил Смородкин. По его словам, в тушении памятника были задействованы сотрудники МЧС, спасательной службы города и Черноморского флота. В общей сложности более 80 человек. На данный момент пожар ликвидирован. Благодаря работе сотрудников МЧС удалось полностью ликвидировать пожар к 8 утра и исключить риск повторного возгорания. Специалисты музея начали обследовать уцелевшие при пожаре фрагменты панорамы. В ночь на 10 июня беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный киевским режимом, нанес удар по панораме обороны Севастополя. Вспыхнул масштабный пожар 4-го ранга сложности. Послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в Министерство иностранных дел России, где встретятся с заместителем министра. Об этом сообщает ТАСС. Главы дипломатических представительств прошли в здание МИД без комментариев. По данным ТАСС, их примет заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Ранее глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Франции и Германии просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел. На Смоленской площади готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают. В Европе все чаще стали звучать призывы начать диалог с Россией. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что Европе пора найти пути взаимодействия с Москвой. Об этом она заявила, выступая в Нижней палате парламента. Мелони считает, что Европа должна сыграть важную роль в сценарии мирного урегулирования между Россией и Украиной, определив ряд условий, которые зависят от нее. Члены ЦИК России, наблюдавшие за выборами в Армении, сообщили о многочисленных нарушениях, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, в рамках наблюдения за прошедшим в Армении выборами работали 2 члена ЦИК России, а также 24 члена региональных избирательных комиссий. Ранее представитель предвыборного блока и партии «Сильная Армения» заявила о сотнях выявленных случаев, когда в домах избирателей во время прошедших парламентских выборов были зарегистрированы посторонние граждане. Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Депутатов избирали на 5 лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК. Европейские страны намерены на предстоящем саммите G7 во Франции добиваться поддержки президентом США Дональдом Трампом инициативы с организацией переговоров между Россией и Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, Великобритания, Франция и Германия считают, что нынешние условия создают хотя новые возможности для переговоров. Лидеры этих стран хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня на нынешней линии фронта в качестве отправной точки для переговоров, а также на надежные гарантии безопасности для Украины, включая размещение многонациональных сил. Работа Троицкого группового водопровода в Краснодарском крае восстановлена в штатном режиме после произошедшей накануне аварии на подстанции, из-за которой была прекращена подача воды всем абонентам. Об этом ТАСС сообщили в компании «Кубаньводокомплекс». Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в города Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты Крымского района, поселки на побережье Черного моря. И последняя 30-градусная жара в Москве и Подмосковье начнет спадать только в конце недели. Прогнозы синоптиков гидрометцентра указывают на то, что начало новой недели будет в столичном регионе облачным с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и днем плюс 20-25 градусов.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В Саранске стартовала Всероссийская летняя универсиада. Соревнования примут 3 разных региона – Мордовия, Башкортостан и федеральная территория Сириус. В 16 видах спорта будут соперничать 3500 студентов из 130 вузов России. Завершится универсиада 17 августа. Сборная России по дзюдо заранее прибыла в столицу Монголии для тренировок с местными спортсменами перед турниром «Большого шлема», который стартует 19 июня. С этого турнира начинается набор очков в олимпийский квалификационный рейтинг к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. За победу на турнире «Большого шлема» начисляется 1000 очков, за серебро 700, за бронзу 500. Выступление за «Спартак» – завершенный этап в карьере Манфреда Угальда, считает агент футболиста. К нему постоянно проявляют интерес европейские клубы, есть также предложения из Бразилии и Мексики. «Мы бы хотели сделать новый шаг, хотя спортивный директор и тренер «Спартака» рассчитывают оставить его в команде», – заявил представитель форварда. В позапрошлом сезоне Угальда стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Спартака». Николай Рассказов договорился о новом контракте с «Крыльями Советов». Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе Калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с «Крыльями». «Локомотив» пожелал удачи сборной Мексики в матче открытия чемпионата мира по футболу. Сегодня мексиканцы на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграют с командой ЮАР в 22:00. За «Локомотив» играет защитник сборной Мексики Сесар Монтес. Мира Андреева призналась, что эмоции после победы на Ролан-Гаросу улеглись быстрее, чем она думала. Казалось, будто эта эйфория точно продлится несколько дней, а сейчас я уже думаю, так, через 2 дня опять тренироваться, сказала Мира. После победы на турнире «Большого шлема» Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: Двенадцатого июня в Петропавловске-Камчатском плюс 13-15 градусов без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 20-22, в Магадане плюс 8-10 градусов, временами дождь, в Хабаровске плюс 25-27 градусов дождь, во Владивостоке плюс 16-18 градусов, переменная облачность, в Екатеринбурге плюс 20-22, преимущественно без осадков, в Челябинске плюс 19-21, дождь, местами сильный и гроза, в Санкт-Петербурге по области гроза плюс 20-22. В Москве переменная облачность, плюс 30-32 градуса. Сейчас столица плюс 28, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Премьера на Радио России.
4: Знакома ли вам сила отлива?
5: Нет.
4: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
6: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
7: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
8: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь – капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
8: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Слушаем.
9: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Магадана, Тамбова, Новосибирска, Донецка, Белгорода, Курска, Севастополя, Темрюка, Дубны, Пскова и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Петр Желудков. И во втором часе нашего радиоканала продолжим говорить на самые актуальные и важные темы. Конечно же, общаемся с экспертами. Конечно, все это в прямом эфире. Не забывайте, что программы в записи сохраняются на платформе «Смотрим», а послушать нас можно в том числе в онлайн-формате с помощью приложения «Радио России». Заходите на сайт вести.ру. Не забывайте присоединяться к нашим социальным сетям и особенно к мессенджеру «Макс». О чем будем говорить в этом информационном часе? Регионы России получили право запрещать розничную продажу вейпов на своей территории с марта 2027 года. Обсудим эту тему. В России могут ввести бесплатную медиацию при разводе. Кого это коснется и о ком именно в качестве медиаторов идет речь. 10% предложений о продаже недвижимости в России являются недостоверными. К чему приведет такая фейковая информация и как избежать вот такого взаимодействия с мошенниками? Жара в городе. Как провести эти дни без вреда для здоровья? Расскажем о правилах поведения на водоеме и вообще как сохранить свое здоровье в такую достаточно жаркую погоду. Но начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем!
9: Итак, закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов на своей территории приняла Госдума. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукции в России. И, кроме того, принят закон о введении с марта 2027 года уголовной ответственности за розничную торговлю табаком без лицензии. В общем, все эти нормы так или иначе направлены на сохранение здоровья наших граждан, но обратить внимание в большей степени мы хотим как раз на запрет розничной продажи вейпов. И вообще вейп, эта продукция, насколько она опасна для здоровья. С нами на связи доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, член Центрального штаба Народного фронта Павел Бережанский. Павел Вячеславович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Как вы к такой инициативе отнеслись?
10: В целом, вообще, я отношусь к этой инициативе позитивно, и хотелось бы, конечно, чтобы она была еще и раньше принята. Потому что мы уже с 2021 года видим, насколько страдает здоровье тех подростков, даже если мы говорим только о детях, и молодых вообще взрослых, которые употребляют вейпы и вообще альтернативные способы курения.
9: Вот смотрите, здесь сказано, что запрещена розничная продажа вейпов на своей территории. А может быть, стоило тогда, ну, что называется, по всей стране покрыть этим законом, покрыть всю страну, да, чтобы вот нигде не могли продавать?
10: Да, мне кажется, это была, наверное, правильная история, потому что к этому закону шли очень потихоньку, да, запрещали до 18 лет, запрещали старше, детям и так далее. Но у нас такие полумеры, конечно, не работают. И вот сейчас, как вариант, да, это вот уже такое локальные какие-то запреты будут, понятно, что не все регионы сразу запретят продажу вейпов, потому что это и экономические, да, какие-то аспекты могут здесь играть роль. Вот. А так, по-хорошему, вообще, мы знаем примеры международные, где у нас теперь уже 39 стран, где полностью запретили. И, наверное, здесь вот локально, как пилотные проекты будут запрещать, а по-хорошему, мне кажется, наверное, скоро будет законопроект, что запрещать уже везде. А сейчас пока вот на откуп мест администрациям регионов.
9: Павел Вячеславович, может быть, мы не до конца еще понимаем, ну, взрослые люди в том числе не до конца понимают, потому что являются не специалистами. В чем опасность вейпов? Как влияют вейпы на организм?
10: Да, ну, большинство людей думают, что вейпы – это только поражение легких, потому что пациент парит, да? Да. Но на самом деле, в первую очередь, больше всего поражается поджелудочная железа. Постоянное парение вейпа – это большое количество углеводородов, сладкого, вкусного, это пропиленгликоль, глицерин. Они заставляют поджелудочную железу постоянно работать, и это, по сути, она изнашивается. Это фактор риска развития метаболического синдрома и сахарного диабета. На втором месте страдают легкие, на третьем месте страдает иммунная система местная, потому что клетки, там, макрофаги, фагоциты, в общем, наша иммунная система перестает работать и развивается вторичный иммунодефицит. Ну и, к сожалению, уже давно доказано, что употребление, как раз курение вейпов, вот этих веществ, пропиленгликоля, глицерина, влияет на репродуктивное здоровье. И в основном это у мужчин репродуктивное здоровье.
9: Еще один фактор, ну, насколько я слышал, читал, что вызывает быстрое привыкание, а вот отказаться от этой вредной привычки довольно сложно.
10: Ну, здесь, наверное, больше это психологическое привыкание, потому что если это вейп не никотин содержащий, это больше такая психологическая зависимость. И физической такой зависимости с точки зрения того, что организм хочет прямо попарить, такого нет. А если это никотин содержащий, да, просто быстрее, потому что это более доступно, это удобно, это носит в руке, постоянно держит. Поэтому это удобнее использовать, чем тлеющие сигареты. Если только никотин содержащий. Не никотин содержащий, это все от лукавого. Они не вызывают зависимость, только сила воли.
9: Скажите, пожалуйста, ну хорошо, а если человек, ну, в силу, ну, может быть, своей силы воли или под каким-то влиянием, ну, позитивным, естественно, отказывается от этой вредной привычки, как быстро или как долго, наоборот, может организм восстановиться, прийти в норму?
10: Да, здесь возникает проблема. Если мы говорим о подростках, о молодых взрослых, если говорим о легких, например, легкие растут до 21 года. И все, что происходит до 21 года, оно, легкие самоочищаются, восстанавливаются, функция восстанавливается. Но после 21 года это все происходит ну, в крайне малом количестве случаев. Поэтому все, что случилось после 21 года с легкими, практически на всю жизнь останется с человеком. Но и здесь проблема, что молодость, в принципе, болезни не замечает. Да? Но приходим мы к возрасту 35-40 лет, и вот эти все пациенты, они как раз становятся теми самыми пациентами с хронической обструктивной болезнью легких. А это уже заболевание хроническое, и оно, к сожалению, ведет и к инвалидизации, и к другим проблемам. Поджелудочная железа также не восстанавливается. Вот иммунная система, она восстановится в любом возрасте в течение 2-3 месяцев после того, как человек закончил парить.
9: Угу. Пожалуйста, берегите себя. Спасибо вам большое, Павел Вячеславович, за такие вот рекомендации и за такой, ну, что называется, профессиональный подробный рассказ. Доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, член Центрального штаба Народного фронта Павел Бережанский был с нами на связи. Сейчас слово моему коллеге Алексею Гвоздеву. Традиционно рубрика «Вас не обманут».
0: Вас не обманут.
5: Здравствуйте. Прокуратура Москвы сообщает, что мошенники стали использовать видеоконференции вместо привычных телефонных звонков. Сначала аферисты отправляют электронные письма с приглашением присоединиться к видеоконференции. После подключения встречи человека убеждают в том, что он оказался участником серьезной проверки. Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов сообщают о якобы выявленном переводе денег от его имени на финансирование противоправной деятельности или о попытке использования банковских счетов преступниками. В любом случае, собеседники настаивают, что для защиты накоплений необходимо срочно снять все деньги со счетов и передать их специальному представителю, который якобы обеспечит сохранность денег до окончания проверки. Это так называемая схема «положите все на безопасный счет», да еще и курьер приедет, заберет, упакует, оформит. Но злоумышленники предлагают не просто безопасный счет, которых, кстати, в принципе не бывает в природе, они предлагают больше. Преступники уверяют, что после завершения необходимых финансовых процедур деньги вернут вместе с дополнительными процентами. Кажется, что предложение от таких приятных сотрудников из органов правопорядка просто соблазнительное, и уголовной ответственности предлагают избежать, и деньги собираются сохранить, да еще и приумножить, вернуть с процентами. Но, увы, это просто красивый обман. В прокуратуре Москвы говорят, что использование видеоконференции делает обман более убедительным. Эксперт обращает внимание на сочетание современных технологий и методов социальной инженерии. Преступники создают атмосферу срочности, запугивают человека возможным уголовным преследованием и предлагают единственный, якобы безопасный способ решения проблемы. Но настоящие правоохранители не требуют по телефону или через видеосвязь снимать деньги со счетов, передавать их курьерам или участвовать в специальных финансовых операциях. И не угрожают посадить за разглашение, если рассказать о спецоперации родным или друзьям. Помните, что главные признаки мошеннической видеоконференции – это электронное письмо со ссылкой на встречу от незнакомого отправителя, это собеседники, которые представляются сотрудниками силовых структур, это рассказы о якобы выявленных переводах на финансирование преступной деятельности, это требование снять наличные и передать их курьеру или представителю и обещание вернуть деньги с процентами после завершения проверки. В этой схеме просто собрана комбо, комбинация самых часто встречающихся ловушек. Не стоит открывать сомнительные электронные письма, переходить по неизвестным ссылкам и перезванивать по телефонным номерам из сообщений, полученных от незнакомых отправителей. И не стоит бояться прерывать звонок, если с вами разговаривает правоохранитель. Настоящий телефон используют только для того, чтобы пригласить в отдел полиции, а не для проведения допросов, не для финансовых операций и не для инструкций по переводу денег. Не дайте мошенникам заработать.
9: В России необходимо ввести обязательное присутствие бесплатного медиатора при разводе. С таким предложением выступили в Госдуме, в частности, Нина Останина, и она обратила внимание, что часто решение о разводе принимается сгоряча. Сейчас супругам дают 3 месяца на примирение, особенно если в семье есть дети. Однако в это время муж и жена просто ожидают развода и не получают какой-либо помощи. Действительно ли нужен медиатор и может ли он здесь помочь? Вообще, как работает институт медиации в России? Давайте попробуем выяснить. Юрист, медиатор, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина. Валентина, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Вот как вы к такой инициативе-то относитесь, что нужен вот бесплатный медиатор при разводе?
11: К этой инициативе отношусь прекрасно, потому что сама являюсь медиатором и являюсь юристом, который в том числе и ведет дела в судебных инстанциях. И к процедуре медиации, в принципе, уже давным-давно мы шли. Федеральный закон у нас был принят в 2010 году о медиации. Но, к сожалению, активно развиваться она начала вот только, наверное, последние несколько лет. И инициатива, которая была выдвинута Ниной Александровной Останиной, она уже не нова. О ней уже в кулуарах давным-давно вели речь. И о том, что медиация необходима при бракоразводных процессах, соответственно, тоже уже давно говорилось. Потому что эта процедура, это строго регламентированная процедура. И она не то, что, как у многих обывателей, в головах до сих пор сидит информация о том, что медиация — это вот пришел медиатор, мирись-мирись.
9: И больше не делись, да?
11: Сказал вам, да, рассказал вам, что нужно делать, как правильно делать, как приходит к юристу за советами, да, и вот он говорит, нет, это совсем не та история, медиация — это наоборот, при помощи третьего лица, который нейтрален ни к супругу, ни к супруге, он помогает прийти к какому-то взвешенному решению, которое устроит обе стороны.
9: Ну вот смотрите, да, даже есть вот такое пояснение, что медиатор – это независимый профессиональный посредник, который помогает конфликтующим сторонам найти решение для без судебного разбирательства. И задача медиатора – создать условия для конструктивного диалога, чтобы стороны сами пришли к соглашению. Должен ли быть медиатор обязательно юристом?
11: Нет, медиатор, даже скорее лучше, чтобы медиатор был не юристом, потому что у юристов мышление немножечко иное. То есть все равно юристы начинают рассуждать, как это было бы по закону, потому что юристы знают, как это будет в суде, какие возможные варианты исхода событий, как нужно разделить имущество, поделить все совместно нажито и так далее. А медиатор... В идеале, чтобы не был ни юристом, ни психологом, чтобы он не ставил каких-то там диагнозов, почему это все произошло, и не думал о последствиях, как это все будет в суде, а наоборот помог нейтрально прийти в паре к какому-то итоговому решению, которое устроит всех.
9: Значит, вот смотрите, тут ключевой момент. Итоговое решение, которое устроит всех. Представляется мне, что это будет очень сложно, потому что раз уже сам возник вопрос развода, значит, что-то в этой жизни, вот этой пары не устраивает. И тут мы обращаем свое внимание к великому, могучему русскому языку и великим нашим пословицам и поговоркам, одна из которых гласит: «Насильно мил не будешь». И если люди пришли уже, может быть, не эмоционально, то есть тут по-разному бывает, либо эмоционально, но эти эмоции уже настолько накалены, что вот, ну вот, знаете как, врозь легче, чем вместе. Я сейчас, знаете как, не хочу ни в какую сторону никуда не провоцировать ничего, но очень много экспертов и специалистов говорят, если пара постоянно ссорится и ругается, и это видят несовершеннолетние дети, возможно, развод здесь будет наилучшим вариантом. Вот в данном случае медиатор как может помочь?
11: В данном случае у нас определяется пол проблем, потому что при разводе, когда действительно есть эмоциональный накал, это всегда процедура медиации должна проходить не в стадии обострения конфликта, потому что иначе она будет бесполезна.
9: Так.
11: Также мы не можем исключать такие ситуации, когда спор в принципе не медиабелен, но в большинстве случаев, почему мы говорим именно о семейных спорах, людей что-то связывало. И вот задача медиатора — найти вот это вот зерно, которое людей связывало, за него зацепиться и вытащить основные проблемы, которые требуют решения, и привести людей к более рациональному, то есть отстранить эмоции и привести людей уже к более рациональному подходу к своему бракоразводному процессу, в том числе рассказав, как бывает, что суды могут затянуться там на многие-многие годы, процедуры медиации у нас позволяют сэкономить время, в том числе и их, что в судах они получат решение, которое принял, соответственно, судья, да, по закону там условно все пополам разделили, а здесь они более гибкие в принятии каких-то решений, в том, что процедура медиации также положительно сказывается на дальнейших взаимоотношениях, если их дети присутствуют в семье. И, в принципе, вот история о том, что медиатор нейтрален и беспристрастен,
9: она, наверное, ключевая здесь, да? Скажите, пожалуйста, да, Валентина, а институт медиации вообще растет? И хотят ли люди, ну, юристы, не юристы, не знаю, просто специалисты быть медиаторами?
11: Вот хотят ли юристы быть медиаторами, я вам не отвечу. Но вот лично я захотела, получила повышение квалификации, да, потому что мне, в принципе, близка эта теория. Но я сейчас замечаю в последнее время то, что, общаясь с коллегами, с адвокатами, они говорят такую статистику, что большинство, которые не являются медиаторами, но знают о том, что такое медиация, что большинство...
9: 15 секунд у нас.
11: да, большинство споров, которые они сопровождают на той или будучи представителем той или другой страны, можно было бы разрешить путем медиации.
9: Юрист-медиатор Валентина Бачурина была с нами на связи. Прервемся на минуту.
8: Самые звонкие голоса, самые задушевные напевы. Все сокровища национальной музыкальной культуры. 11-й международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
12: Категория 6+.
13: В центре внимания специальная военная операция.
14: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
13: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Слушаем!
9: Каждое 10-е предложение о продаже недвижимости в России не соответствует действительности. Ложными могут быть цена или состояние объекта. Например, в Краснодарском крае доля фейковых объявлений достигла 15% в преддверии летнего сезона. Около 89% потенциальных покупателей учитывают не только метраж и район, но и цену при выборе недвижимости. А для 76% цена – это вообще решающий фактор. Важная тема. Давайте обратим на нее ваше, ну, собственно, и наше внимание. Независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев с нами на связи. Никита, здравствуйте.
15: Доброго дня.
9: Да, Никита, но здесь речь идет о продаже недвижимости или все-таки речь идет о там, аренде недвижимости на какой-то короткий промежуток времени? Как вы эту ситуацию оцениваете?
15: Ну, ситуация происходит следующая, что сегодня там те же самые рекламные объекты, которые выставляются на разных платформах, они выставляются для того, чтобы поймать, собственно говоря, того интересанта, который хочет купить квартиру, это дешевый лид. Соответственно, выставляются заниженные цены для того, чтобы просто поймать того интересанта, там неважно, это аренда, продажа и так далее. Соответственно, риэлторы, они получают звонок от вас, и уже понимают, что вы что-то хотите. Начинают вам предлагать уже какой-либо другой объект, который, собственно говоря, вас может заинтересовать.
9: Ну, такая социальная инженерия действует, да? То есть вначале вас на крючок, а потом уже раскрутиться.
15: Конечно, дальше. Да. То есть здесь основная задача поймать того интересанта. Это же бесплатная реклама, что он говорит. Реклама стоит денег. А вы размещаете фейковую какую-то информацию, на которой ведется покупатель, приходит к вам, и он уже тепленький, горяченький у вас в руках. И вы уже начинаете говорить, ну, мы можем предложить вам это, этот объект и лот уже ушел, мы вам предлагаем как бы вот такой вот, но он лучше, ну, чуть-чуть подороже, ну, чуть-чуть там где-то он в другом месте находится. Ну, и начинает, собственно говоря, уже с вами там взаимодействовать и предлагать какие-то другие, иные, более дорогие или некомфортные объекты.
9: Угу. То есть на самом деле какой должен быть здесь алгоритм у человека или на что нужно обратить внимание, чтобы на такую вот удочку всяких ушлых товарищей не попадаться?
15: Да, ну, понятно, что визуально это не отличить. То есть он как бы все одинаково или там какой-то там информации прочитать, которая не соответствовала бы там действительности, ну, такого нет. Но прежде всего это, конечно, цена. Когда вы видите, что там цена очень уж дешевая и прям там такая вкусная, отличается сильно от других объявлений, которые вы смотрите, конечно, это такой некий признак первый, да, что как бы, ну, может ли быть такая цена в сегодняшнем рынке. Uh-huh. Это первый признак. Второй признак, конечно, когда вы уже там созваниваетесь, вам говорят, ой, этот объект или ушел, или его сейчас нет, или вот мы можем предложить другой. Этот 100% уже это такой сигнал, что вас хотят поймать, так сказать, на удочку.
9: Да, значит, ну, такие распространенные истории, они случаются, но вот сейчас ситуация показывает, что лидером в таких уловках и лидером таких фейковых предложений стал Краснодарский край. Это связано с летним курортным сезоном?
15: Ну, вообще, Краснодарский край, такие курортные регионы, они всегда славились, так сказать, в кавычках, своими вот такими вот историями. И там на протяжении долгого времени все и застройщики боролись, и риэлторы, и сами платформы боролись с этими фейковыми объявлениями. Но пока никто не может побороть. А дело в том, что там очень, скажем так, то есть в Краснодарском крае и в Сочи там продают и сдают в аренду все, даже таксисты, продавцы мороженого и так далее. И поэтому там как раз это сильно очень распространено. То есть таксист там 50 объявлений разместил и всем продает мороженое и так далее. Потому что там в основном покупатели в Краснодарском крае из регионов идут. И, соответственно, региональные покупатели, которые не знают местности, не знают, там, что внутри происходит, конечно, они лакомый кусочек, лакомый клиент для, скажем так, вот этих вот фейковых риэлторов. Соответственно, и там мы видим, что доминируют как раз такие вот истории, объявления.
9: Вот смотрите, хорошо. Никита, а что тогда нужно обращаться в официальное бюро недвижимости или агентство недвижимости, чтобы не вот на каких-то, может быть, ну, условно, там, маркетплейсах, сайтах?
15: Да. Да, да. Ну, конечно, там, если вы идете там самостоятельно в эту пучину недвижимости и хотите сами разобраться, то можете сами разобраться. Конечно, есть специалисты, проверенные специалисты, которые могут за вас это сделать, соответственно, они уже понимают, там, фейковый, не фейковый, то есть они подберут вам, будут делать некую подборку по вашему запросу. Да, там специалисты такие есть, очень много, как бы и качественные, и, соответственно, вы не будете, скажем так, уловкой для других псевдоспециалистов. Вот. Ну и, конечно, как бы агентство, которое себя зарекомендовали, обращаться к ним, то есть можно. Но это будет стоить денег.
9: Это всегда тогда. Спасибо большое. Независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев был с нами на связи.
13: Слушаем.
9: Лето – время не только отдыха, но и подработки. Например, для подростков более 90% от как раз-таки молодых людей или подростков в России заявляют, что хотели бы подрабатывать в летнее каникулярное время. Ну, знаете, заявлять это еще не значит подрабатывать, но, тем не менее, желание такое есть. Ну, а на самом деле некоторые эксперты говорят, что порядка 7,5 вообще миллионов человек – относительно большой запрос. Это именно вот эти самые дети и подростки, которые готовы заработать копеечку. Но что касается родителей, которые поддерживают подработки ребенка в летнее каникулярное время, их меньше. Таких порядка 70%. Мол, мы вам на карманные расходы самим дадим. Независимый HR-специалист Зулия Лойкова с нами на связи. Зулия, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
9: Ну хорошо, а возможности-то есть у подростков подработать?
12: Конечно, есть условно, их можно разделить на три типа. Официальная работа по ТКРФ, неформальная подработка и волонтерство с выплатами. Если говорить про официальную работу, через центры занятости это самый безопасный вариант. С 2024 года у нас действуют новые правила. Центры занятости, биржа труда, они активно субсидируют работодателей, которые берут на работу подростков. И при этом дети получают тоже зарплату от работодателя, плюс материальную поддержку от государства, обычно в размере МРОТ, пропорционально отработанному времени. То есть можно найти по месту жительства центр занятости населения и посмотреть вакансии на сайте «Работа России». Также школьники у нас обычно работают в школьных и муниципальных трудовых отрядах, то есть летом при школах, при молодежных центрах и ДК организуют бригады по благоустройству. Это официально, это безопасно, но работа часто не квалифицирована. Уборка листьев, полив клумб, помощь в библиотеках. Плюс не нужно искать работодателя самому и, в общем-то, быть в безопасности. Ну и третье – это крупные компании, сетевой ритейл, это IT, это общепит. Да? То есть у нас есть крупные работодатели, вкусные точки, KFC, например, Магнит, Пятерочка и так далее. Те же самые ПВЗ имеют программы стажировок для школьников 16-17 лет. И, как правило, это должности промоутера, курьера, пешего, на велосипеде, сотрудника зала, комплектовщика заказов. Работа официальна, но часто требуется медосмотр за свой счет. Часто его тоже работодатели компенсируют. Ну, есть неформальный такой рынок с высоким риском. Это репетиторство младших школьников, выгул собак, присмотр за квартирами, расклейка объявлений, курьеры в каких-то небольших сервисах. И зачастую здесь нет трудового договора, а значит нет защиты от обмана и травм. И Госдума как раз борется с тем, чтобы такие доходы уходили в белую зону.
16: Угу. А кто имеет право вообще взять на работу? То есть любой работодатель может устроить подростка к себе на работу?
12: Ну, безусловно, работодатели всегда тоже тщательно, знаете, подходят к этому моменту, особенно сейчас, в моменты кризиса, потому что за школьниками, да, там достаточно серьезный такой прям перечень нужно соблюдать самому работодателю, чтобы предоставить рабочее место, и закрепить нужно уже опытного сотрудника, который будет вводить в должность, объяснять,
16: наставник, да?
12: И так далее. Угу. Да, да.
16: Да, то есть, ну, на самом деле это тоже определенный фронт
12: это
16: работы, да, ответственность, конечно.
12: Конечно.
16: Да. Ну, хорошо, а чаще всего подростки какую для себя выбирают работу в летний сезон? Потому что вот в моем представлении это где-то там в кафе подработать, да, летом и заработать денег, а на самом деле широкий спектр возможностей.
12: Общепит, да, безусловно. А в СММ, в IT, например, ребята создают, снимают ролики, монтируют при помощи искусственного интеллекта, создают какой-то контент, помогают в офисе, документооборот, курьеры, да, пешие. Вот, ну, опять же, все, что связано и то, что доступно, так скажем. Да, мы должны понимать, что подработка, она возможна у нас в 14 лет при письменном согласии одного родителя плюс разрешение органов опеки, если работа вне учебы.
16: Угу.
12: 15 лет уже требуется, да, согласие родителя, можно работать без опеки, если работа свободна.
16: Да, Зулия, спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Независимый HR-специалист Зулия Лойкова была с нами на связи. Далее рубрика «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому.
17: Здравствуйте, Михаил Предтеченский, о премьерах недели. Когда 5 лет назад на экраны вышла комедия под названием «Холоп», никто не ожидал столь большого ее успеха. Фильм с Милошем Биковичем о том, как богатый папа перевоспитал мажора Гришу, отправив его с помощью реконструкции во времена крепостного права, собрал около 3 миллиарда рублей, поставив абсолютный рекорд российского проката. Естественно, после этого не могло не появиться продолжение. В комедии «Холоп 2», а ее премьера состоялась в 2024-м, уже лично Гриша занимался исправлением характера своей знакомой девушки Кати, особо капризной, скандальной, избалованной. Ну а сегодня в кинотеатрах стартует «Холоп 3». На сей раз Гриша и его команда будут перевоспитывать Павла Прилучного и Кристину Асмус, точнее их персонажей, супругов, которые желают развестись, чем категорически не согласны их дети. Так что придется им отправить в эпоху Петра Первого.
18: Фантастика.
17: Книги немецкой писательницы Маргит Ауэр из серии «Школа магических зверей» о дружбе детей и волшебных говорящих животных вот уже много лет пользуются большой популярностью во многих странах Европы и, естественно, привлекли внимание кинематографистов. За 5 лет вышло 3 фильма с элементами игрового кино и анимации, созданные по мотивам этих книг. С 11 июня в наших кинотеатрах 4-я серия «Школа магических зверей. Хранители чуда».
18: Триллер.
17: Этот фильм прибыл к нам из Кыргызстана, точнее, прямо с гор Тянь-Шаня, поскольку именно там живет провидица-шаманка, которая обращается к главной героине фильма по имени Кассандра. Она чувствует, что кто-то забирает ее силы. Как выяснилось, девушка стала жертвой албасты, древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить прошлое. Ну а киргизский психологический триллер «Кассандра» сегодня выходит в России.
18: Мелодрама.
17: Каждый борется с хандрой и дурным настроением по-своему. Героиня этого фильма, преподавательница Кембриджа Хелен, после смерти отца берет на воспитание ястреба. И, как ни странно, между ними возникает таинственная, почти мистическая связь. Ленту «Я, значит, ястреб» она уже на наших экранах сняли по одноименному роману Хелен Макдональд. Ну а в главных ролях звезды британского кино Клэр Фой и Брэндон Глисон.
18: Для детей.
17: Мама девочки Зои – знаменитый ученый, специалист по внеземным цивилизациям. Как-то в ее лабораторию доставляют инопланетное растение. Зои пробует ягоды с него и угощает своих домашних животных, после чего те обретают человеческую речь и разум, а сама Зои – острые когти, звериную силу и дикий нрав. Ну а испанский анимационный фильм «Зверолюция» сегодня выходит в России. Приятного просмотра и счастливо!
13: Кино по четвергам. Радио России. Главное радио страны.
19: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
20: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
21: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
22: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
20: Кто держит удар?
23: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
24: Мне тогда оборвалось.
20: Кто защищает родину до последнего?
25: Молодой пацан. Он раненый.
26: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
27: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
28: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
20: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
19: Чувствуете себя командой «Путин»?

0: Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходит только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
0: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаз.
1: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным чистым озером.
0: То есть так все просто?
1: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии – задача весьма сложная.
0: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
1: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
0: Да.
1: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
0: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
1: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группы российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор Академии Глазной Академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. Радуга прозрения. Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так — радуга прозрения. Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 25 33. Я повторяю, 8 800 777 25 33. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-25-33.
0: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
1: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синей лампой. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
0: Нет, конечно, помню.
1: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции тканей. А значит, эти ткани получают дополнительную

0: энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
1: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
0: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
1: Да, да, да.
0: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю правильно, подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
1: Но это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
0: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
1: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
0: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
0: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты, большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-2533.
1: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
0: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно. Согласитесь?
1: Да, конечно.
0: Например, вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
1: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
0: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
1: Конечно,
0: вопрос
1: да.
0: Вопрос такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
1: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
3: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
2: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска-на-Амуре. Радио России.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские войска освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. В Кремле прокомментировали незаконные санкции Евросоюза в отношении российских банков. И на госуслугах появился сервис организации турпоездок по уникальным маршрутам. Все подробности далее. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ахримовка в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Военнослужащие южной группировки в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошная Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников, 10 управляемых авиационных бомб и 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер противника. В общей сложности армия Украины потеряла за сутки 1220 военных. Нахождение под санкциями не мешает российским банкам сохранять абсолютную устойчивость и получать большую прибыль и развиваться. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза ввести новые санкции против российской банковской системы.
2: Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора. Об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе. Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, ну, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.
1: И, как сообщает РИА Новости, Владимир Путин обсудил с членами Совбеза вопрос дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки к выборам в Госдуму. Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим политическим событием в жизни страны. Минтранс и Народный фронт передали сегодня бойцам спецоперации 19 современных внедорожников. Церемония прошла в Российском университете транспорта, который за все время СВО собрал и отправил на передовую 320 тонн оборудования и грузов, необходимых для нашей победы. Сегодня же глава Минтранса Андрей Никитин и руководитель исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов подписали соглашение, по которому в транспортных вузах страны будут готовить операторов беспилотных авиасистем.
3: Наши ребята, наши студенты наших университетов сегодня идут в беспилотные войска, формируя нашу будущую армию. И мы тоже ими гордимся и ждем их обратно с победой.
4: Хочу поблагодарить всех наших граждан, миллионы людей, ну, а вот уже пятый год, объединились для того, чтобы помогать фронту, для того, чтобы быть надежным тылом.
1: В ходе церемонии особо отличившимся сотрудникам транспортной отрасли вручили нагрудные знаки «Народный фронт. Все для победы», учрежденные по поручению президента за личный вклад и в поддержку участников СВО и мирного населения. ЕГЭ в 2027 году состоится и пройдет в обычном режиме без серьезных изменений. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ 2026 года стартовал 1 июня. В этот день состоялись тестирования по химии, литературе и истории. Школьников ждет еще 4 дня ЕГЭ. Ранее Музаев рассказал, что искусственный интеллект выявляет подозрительное поведение участника экзамена, ставит метку, метка проверяется человеком, после чего запрещенный предмет предъявляют на камеру, а затем начисляется составление протокола. Окончательное решение об удалении принимает организатор, а не искусственный интеллект. Глава Рособорнадзора подчеркнул, что система контроля многоуровневая, но искусственный интеллект не принимает решения, а лишь помогает человеку. В России уже есть два ГОСТа на безглютеновую продукцию – на макаронные и хлебобулочные изделия. Это позволяет обеспечить достоверность информации о продукции и защитить здоровье и жизнь людей, рассказал РИА Новостям глава Росстандарта Антон Шалаев. По его словам, внедрение таких стандартов позволяет выявлять недобросовестных производителей, использующих различные заявления в маркировке в маркетинговых целях и пресекать оборот продукции с недостоверной информацией. ГОСТы в этой сфере уже существуют. На портале Госуслуг появился сервис по организации туристических поездок по 36 уникальным маршрутам, заповедникам, национальным паркам и заказникам. До конца года планируется расширить список до 60 маршрутов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сервис также позволяет получить цифровое разрешение на въезд в заповедник на личном транспорте, ознакомиться с уникальными маршрутами и приобрести льготное разрешение. Заповедные территории в рамках сервиса разделены на два направления – для активного отдыха «Пульс природы» и для спокойного «Мир тишины». 12 июня в Москве жара местами будет сопровождаться грозами, кратковременными дождями и порывами ветра до 17 метров в секунду. Такой прогноз дала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, максимальная температура в столице составит 31-33 градуса. И по данным Института прикладной геофизики, 11-12 июня на солнце возможны мощнейшие вспышки класса X.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России по дзюдо заранее прибыла в столицу Монголии для тренировок с местными спортсменами перед турниром «Большого шлема», который стартует 19 июня. С этого турнира начинается набор очков в олимпийский квалификационный рейтинг к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. За победу на турнире «Большого шлема» начисляется 1000 очков, за серебро 700, за бронзу 500. Мира Андреева призналась, что эмоции после победы на Ролан-Гаррос улеглись быстрее, чем она думала. Казалось, будто эта эйфория точно продлится несколько дней, а сейчас я уже думаю так, через два дня опять тренироваться, сказала Мира. После победы на турнире «Большого шлема» Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA. Футбольный клуб «Черноморец» не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона А второй лиги. Чемпионат стартует в июле. Команда выступит в дивизионе Б второй лиги. Турнир начнется в марте 2027 года. В прошлом сезоне «Черноморец» выступал в первой лиге, где занял 16 место. Выступление за «Спартак» – завершенный этап в карьере Манфреда Угальда, считает агент футболиста. К нему постоянно проявляют интересы европейские клубы, есть также предложения из Бразилии и Мексики. «Мы бы хотели сделать новый шаг, хотя спортивный директор и тренер «Спартака» рассчитывают оставить его в команде», – заявил представитель форварда. В позапрошлом сезоне Угальда стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Спартака». Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. «Локомотив» пожелал удачи сборной Мексики в матче открытия чемпионата мира по футболу. Сегодня мексиканцы на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграют с командой ЮАР в 22:00. За «Локомотив» играет защитник сборной Мексики Сесар Монтес. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. 12 июня. В Красноярске плюс 26-28 градусов, переменная облачность. В Иркутске плюс 21-23, дождь. В Новосибирске плюс 29-31 градус, дождь и гроза. В Омске дождь, плюс 26-28 градусов. В Сургуте плюс 26-28, дождь и гроза. В Ханты-Мансийске плюс 24-26 градусов, грозовые дожди. В Тюмени плюс 23-25, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге по области гроза, плюс 20-22 градуса. В Москве плюс 30-32. Сейчас столица без осадков, ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там, о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом. Да? Для Маяковского это совсем другой случай.
1: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамалашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите после новостей. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
3: Это какое-то волшебство или только технологии?
4: Это волшебство технологий.
2: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
5: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
6: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
5: Каждый гость студии – настоящая находка.
1: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор. Кто говорит прямо и действует.
7: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Наука.
2: Российский радиоуниверситет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы снова отправляемся в мир ядерной медицины. Это наш проект Курчатовский. И мы будем говорить о тех уникальных изотопах, которые нужно произвести для того, чтобы использовать их в детекторах, в медицинских приборах, везде и всюду. Но эти изотопы отличаются коротким сроком жизни. Вообще, как это все организовано в нашей стране? Мы поговорим с нашим добрым другом, доктором химических наук, заведующим лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов Курчатовского комплекса, Национальный исследовательский центр Курчатовский институт, Рамизом Автандиловичем Алиевым. Здравствуйте, Рамиз Автандилович.
9: Здравствуйте.
8: Рамиз Автандилович, мы с вами в предыдущей беседе подробно говорили о том, как люди пытались и старались использовать свойства радионуклидов для лечения людей, для вообще создания новых детекторов, для того, чтобы увидеть невидимое, проникнуть туда, где сложно проникнуть вглубь нашего организма и понять, как он работает, как взаимодействуют различные клетки, как устроена жизнь вообще в основе всего. И вы говорили о том, что здорово для развитых стран иметь сеть центров, производящих короткоживущие радионуклиды, для того, чтобы обеспечить вот эту логистику. Они живут часы, и вот доставлять их в медицинские центры, в научные центры очень важно. Но для этого сначала нужно иметь возможность их произвести и уметь их произвести. И вот здесь вопрос уже к вам, как радиохимику. Каким образом вы выбираете эти радионуклиды для производства? Как вы придумываете, планируете, где какие радионуклиды производить? Ведь это сложнейшая система, которая потом разрастается в своей сложности, как с ком.
9: Ну, с точки зрения физики процессов, они здесь, в общем-то, не такие уже сложные, могло бы казаться. Ну, вот мы знаем, да, что ядро атома, оно состоит из нейтронов и протонов. Да? Допустим, у нас какое-то ядро, оно устойчивое, оно стабильное. В нем вот это вот сочетание числа нейтронов и протонов, оно плюс-минус оптимальное. Если мы туда добавим нейтрон, то, соответственно, оно с большой вероятностью станет радиоактивным. Либо наоборот, если мы добавим протон, то есть как бы нарушим вот этот баланс, опять-таки оно снова станет радиоактивным. И поэтому для того, чтобы получать радиоактивные вещества, у нас есть два способа. Да? Мы добавляем либо нейтрон, это делается в атомных реакторах, либо добавляем протон, это делается с помощью ускорителей заряженных частиц. То есть физика, она такая достаточно несложная сама по себе. Соответственно, нам нужны вот эти установки. Установки — это уже, конечно, работающую установку сделать, это гораздо сложнее. И, в принципе, такие установки у нас в стране создавались давно. Ну, не только у нас в стране, конечно, в мире. Создавались давно, создавались, ну, начали создаваться. Вот в Штатах первый атомный реактор заработал еще в годы войны. Ну, он такой был, что называется, демонстрационный. А в основном после окончания Второй мировой как-то вот так вот масштабно стала развиваться ядерная отрасль во многих странах. И, с одной стороны, это связано было с холодной войной, с другой стороны, нашлось очень много мирных способов применять ядерную энергию. И одно время очень активно радиоактивные вещества применялись и в промышленности, и в медицине. В медицине и сейчас применяются. Применение было, в принципе, гораздо больше, чем сейчас. Сейчас как-то постепенно люди начинают со все большей осторожностью относиться к радиоактивным веществам. Все жестче становятся регулирующие нормы. Но, опять-таки, это в результате, в том числе, и нескольких тяжелых аварий, да, и многочисленных мелких инцидентов. Сейчас применяют радиоактивные вещества, в общем-то, только там, где без этого обойтись невозможно. И одно из таких основных применений – это, собственно, ядерная медицина. Те установки, которые были созданы после войны, многие из них продолжают, как ни странно, работать. И сейчас, вот мы, например, наш циклотрон, на котором мы ставим значительную часть экспериментов, он 47-го года выпуска. Конечно, он модернизировался с тех пор, но с 47-го года он бесперебойно работает, да? Реакторы строились активно в 60-е годы. Это специальные реакторы. То есть те реакторы, которые используются для наработки изотопов, это не нужно их путать с теми, которые работают для производства электроэнергии. Это другие отдельные установки. Есть, в принципе, исключения. Есть, как бы сказать, планы использовать в том числе и реакторы типа РБМК для наработки изотопов. Но это скорее исключение, а не правило. То есть то, с чем мы работаем, это отдельные специальные исследовательские установки. И в течение длительного времени вот эти установки работают долго, то есть они работают, в принципе, десятилетиями. И сейчас одна из основных проблем в том, что большинство реакторов, которые во всем мире установлены, они имеют очень большие сроки жизни, то есть они работают лет по 60 очень многие. И это серьезная проблема, потому что новые реакторы активно не вводятся исследовательские. Особенно, как ни странно, они не вводятся в первую очередь в развитых странах. То есть страны, скажем так, Азии, Африки, они как раз-таки с удовольствием, в общем-то, приобщаются к вот этим вот достижениям цивилизации, а в Западной Европе, в Штатах существует определенный такой, как бы сказать, скепсис общественности, да, то есть люди как-то побаиваются всего, что связано так или иначе с ядерной энергией. Поэтому вот это сейчас серьезная проблема, это во всем мире существующая, это устарение вот этого парка ядерных реакторов. С ускорителями ситуация чуть лучше в мире, потому что, ну, ускоритель — это установка, как бы сказать, менее дорогая, менее сложная в эксплуатации, менее опасная. Потому что ты как бы включил ускоритель, да, в нем есть пучок, выключил ускоритель, пучка нет, эта установка, она безопасная. В отличие от реактора, в котором топливо все время находится, оно, ну, в общем-то, представляет некую потенциальную, ну, потенциальные риски ядерные, они существуют. Поэтому сейчас как-то намечается тенденция к переходу больше на ускорительные системы для производства радионуклидов, тем более, что ускорительная техника очень сильно продвинулась за последние десятилетия. Это и по интенсивности пучка, по легкости управления этими установками. То есть они становятся такими все более и более, как бы сказать, удобными для пользователя. То есть фактически по нажатию кнопки некоторые ускорители начинают работать. И такие ускорители уже можно размещать прямо в медицинских учреждениях. То есть и таких учреждений, в общем-то, я думаю, что сотнями уже измеряется в мире количество. В России я подозреваю, что больше десятка, я вот боюсь назвать неправильную цифру, но наверняка больше десятка, я думаю, таких центров сейчас есть. Просто эта цифра очень быстро меняется, потому что новые клиники, они вводятся в эксплуатацию. Обычно вот этот ускоритель, вот скажем, у нас в институте такой есть, его там запускают несколько раз в сутки, раза 3-4 он работает в день, с тем, чтобы наработать определенную активность на определенное количество пациентов. То есть, грубо говоря, он, ну, работает, выдает столько активности, сколько можно успеть ввести, да, потому что с чем вот у нас работают в корпусе, это фтор-18-й диагностический радионуклид с коротким, очень коротким периодом полураспада. 110 минут, если не ошибаюсь, то есть меньше 2 часов. И надо успеть провести синтез вещества, да, глюкозы, меченной вот этим фтором. Это должно делаться автоматически, естественно. Никто ручками это не делает, потому что, ну, как бы, активности слишком высокие, чтобы с этим можно было работать руками, да, то есть это полностью в закрытых боксах, полностью автоматическая система синтеза, а потом пациенты заранее, естественно, готовятся к введению вещества, потом, ну, там уже, это уже какая-то определенная медицинская процедура, потом им вводят эту глюкозу радиоактивную, и какое-то время они опять-таки ждут, пока распределится по организму, потом, соответственно, человека кладут на томограф, потом еще некоторое время его держат, чтобы, ну, активность чуть-чуть поуменьшилась. Потом его выпускают наружу, что называется, со справочкой о том, что ему была введена активность, потому что, конечно, детекторы на входе, на выходе, естественно, радиоактивность работают, и чтобы его, как говорится, выпустили, то это, конечно, ну, в сопровождении медицинского работника проводится. То есть вот такая система, она работает повсюду, да, то есть таких центров довольно много. Но это диагностика. Есть и более простые варианты диагностики, когда либо привозят радионуклид в учреждение, да, то есть там нет ускорителя, либо иногда с помощью таких как бы установок, которые называются изотопные генераторы, то есть это, ну, скажем так, это некое медицинское изделие, в принципе, да, в котором находится пара радионуклидов, то есть радионуклид один, из которого образуется второй, то есть материнский и дочерний, как мы это называем, да, то есть есть материнский радионуклид, скажем, там, молибден, допустим, 99-й, из него получается дочерний технеций, 99-й М. И вот их можно разделить с помощью вот этой вот системы, да, он дочерний постоянно образуется, его можно выделить, соответственно, ввести пациенту, через какое-то время он снова накопился, его снова можно ввести пациенту. То есть здесь система сильно упрощается, то есть вопросы с генераторами, они сильно упрощают работу клиник, но генераторы, они тоже не вечные, вот тот генератор молибдена, он там недели две может работать, ну вот молибден технециевый, плюс-минус. Есть генераторы, которые работают дольше, месяцы. Ну вот, тем не менее, это достаточно дорогое, сложное, высокотехнологичное изделие, которое, за которое надо, как говорится, клинике платить и очень немаленькие деньги. С терапией ситуация обстоит немножко по-другому, то есть там обычно используются радиоизотопы, которые живут чуть-чуть подольше, то есть все-таки здесь же задача не просто посмотреть, да, картинку в томографе, а нужно, чтобы в течение какого-то времени радионуклид оказывал воздействие, да, на пациента. Поэтому, как правило, речь, периоды полураспада измеряются днями. То есть, ну, скажем, там 7-8 дней, иногда больше, иногда меньше. Но это вот оптимальные периоды полураспада для терапевтических радионуклидов. Почему они такие? Потому что здесь, конечно, тоже вмешивается логистика, потому что их вот так вот в клинике непосредственно получить, как правило, сложно. Дозы очень высокие, ну, количество, которое вводится для терапии, они гораздо более большие, чем для диагностики, то есть это на порядки, ну, поскольку должно быть воздействие на организм. Соответственно, получать их нужно уже на специализированном производстве. А вот такое уже производство в клинике, как правило, не поставишь, потому что это должен быть квалифицированный штат радиохимиков, дозиметристов. Ну, в любом случае он нужен, но если это получение там мелкомасштабное, то все сильно упрощается. Крупномасштабное – это фактически такой мини-завод получается, да, по производству. Поэтому здесь дальше нужно как-то обеспечивать логистику, то есть обеспечивать доставку по медицинским центрам. Все это должно делаться, естественно, в стерильных условиях, то есть как бы радионуклиды, из которых дальше получаются препараты. Препараты дальше обычно делаются, ну, либо тоже на производстве, либо в так называемых ядерных аптеках, то есть это тоже своего рода производство, но такое менее масштабное и не на продажу, а для собственного потребления.
8: Рамис Автандилович, я уже услышал много новых для себя терминов, но вот ядерная аптека меня просто потрясла. Ну, смотрите, какая история получается. Мы в предыдущей беседе говорили о том, что все, чем мы занимаемся в мире, это, по сути дела, следуем периодическому закону Дмитрия Ивановича Менделеева. В то же время вы сказали, что наша жизнь, она определяется гораздо меньшим количеством основных элементов, которые и составляют и ту первооснову жизни, которая, как вы сказали, вышла из-под земли, и я, привыкший к старой школьной формуле, что мы где-то когда-то побулькивали в лужице рядом с каким-то вулканом, а вышли из-под земли, это для меня была новация. Особенно для человека православного, когда Господь сделал человека из глины. Но все-таки получается, что все вот эти действия, манипуляции в определении источника болезни, для этого определенные детекторные нужные радионуклиды или терапевтические радионуклиды, их номенклатура, если так скажем, их ассортимент, он определенный для определенных болезней, для определенных технологий определения источника там, или участка болезни для лечения и так и далее. Получается, всякий раз нужно производство запускать разных радионуклидов, определенных, с определенным периодом полураспада. То есть это не то, что мы вот такие творческие личности, что хотим, то и сварим в нашем реакторе, условно. А получается, что очень это все заранее планируется, это определяется, эти методики определения и терапии заранее согласовываются, отрабатываются. То есть здесь сплав фундаментальной науки и уже прикладной науки. И вот здесь нужно понять, а какие радионуклиды производить, в каком количестве. Вот эта радиохимия, она уже... Это не просто производственный план, это все время производственный план на стыке нескольких наук, да еще на переднем крае наук. Всякий раз вводятся разные радионуклиды, у них оказываются все более там интересные свойства. Как вот это движется? Вот эта граница человеческого знания, какими радионуклидами, что лечить, как это выходит из лабораторий и передается в дальнейшем уже в опытное производство и потом в клинике.
9: Это вопрос, как говорится, очень интересный, тема такая широкая, несмотря на это, болезненная тема для нас. Почему? Потому что вот вы очень справедливо сказали, да, что вот все это развивается в лаборатории, переходит в клинике, но здесь же проблема в том, что кроме физики, химии и инженерных проблем, сюда вмешиваются еще вопросы экономические. Вот это как раз-таки для меня, как для ученого, вещь более сложная, да, поскольку, мы-то что? Мы-то вот наше дело там терби с гадолинием разделять или там альфа-частицами облучать там Европе, да, вот это мы умеем, да. А вот, что называется, бизнес-планы, вопросы регистрации, продвижения препаратов и так далее, вот это тема сложная, в которой участвуют и государство с одной стороны, и коммерческие интересы с другой стороны. И вопросы интеллектуальной собственности здесь имеют определенное значение, да, потому что не все можно, не всегда можно делать какие-то вещи, защищены патентами, да, скажем, зарубежными. Ну, в общем, вариантов... Сложностей здесь возникает очень много. Поэтому, по факту, на сегодня где-то вот набор радионуклидов, которые используются, наверное, их можно, даже во всем мире, я сейчас не про Россию, их можно, наверное, по пальцам двух рук пересчитать, плюс-минус, то есть до десятки. Это то, что используется достаточно интенсивно. А часть ушла в прошлое, поскольку, развивается наука медицинская, да, там что-то одно приходит на замену другому, и поэтому часть радионуклидов уходит тоже в прошлое. Иногда они возвращаются, иногда появляются какие-то новые. Но проблема в том, что реально в клинику идет то, где можно обеспечить крупномасштабное производство. Причем не просто крупномасштабное производство, а по приемлемым ценам. И более того, понимаете, ведь тут всегда есть вторая сторона. Вот в медицине есть всегда, как говорится, кроме врача, есть еще и пациент. И вообще-то говоря, кто-то за все должен платить. Реактор стоит дорого, на нем работают в три смены люди в большом количестве. А топливо атомное, его специально надо делать под эти реакторы, оно стоит очень дорого. То есть технологии выделения очень сложные. То есть, условно говоря, это очень дорогое, очень сложное производство. Для того, чтобы это функционировало, люди должны, очевидно, получать зарплату. За топливо надо платить и так далее. То есть это значит, что кто-то должен платить за лекарства. Если за лекарства платят пациенты, это как бы одна история. Но мы не найдем столько пациентов, которые готовы там заплатить сотни тысяч рублей, например, за инъекцию. Да? А курс он может состоять из нескольких, допустим, таких вот введений. Соответственно, должны быть страховые компании, здесь должна работать. Да? То есть должна быть определенная государственная политика о том, чтобы возмещать, скажем, из средств вот этих вот страховых фондов, да, чтобы возмещать вот это высокотехнологичное лечение. Сейчас многое для этого делается, и, скажем, вот те же самые ПЭТ-сканирования, которые с втором 18-м. Я могу, опять-таки, неправильно назвать цифру, но порядка 80 тысяч – это стоимость сканирования рублей на весь организм. Но, к счастью, по направлению онколога это делается бесплатно. Ну, бесплатно для пациента. Бесплатно не бывает. Бесплатно – это значит, страховая компания платит, да, из налогов. То есть именно благодаря тому, что появилась возможность финансировать вот эти процедуры стали массовыми. Соответственно, тоже, если бы они не финансировались страховыми фондами, много ли людей найдется? Я понимаю, что когда вопрос жизни и смерти, то люди готовы отдать последнее, но, во-первых, нельзя злоупотреблять этим, очевидно, да? Во-вторых, у людей может просто физически не быть этих денег, да? Ни в какой форме. Поэтому, при том, что терапия, она уже сильно дороже, да, естественно. Поэтому вот как-то нужно, чтобы за это бралась в том числе и большая фармацевтическая промышленность, да, вот эта самая Big Pharma, и во всем мире это работает. То есть подключаются такие гиганты, там, как там Bayer, а потом кто там еще, Novartis и так далее. То есть вот такие вот фармгиганты, они сейчас все входят в ядерную медицину, у них есть зарегистрированные препараты, они во всем мире, да, то есть они сейчас будут входить на российский рынок тоже. То есть, в принципе, вот, соответственно, создание новых препаратов, оно возможно только при финансировании очень серьезном, очень большом. И это финансирование кто-то должен делать. И, по большому счету, те радионуклиды, которые мы сейчас используем, это, с одной стороны, это вот такие прорывные разработки довольно ранние, 60-х, 70-х, 80-х, на которые тогда, в общем-то, не поскупились довести эту технологию до того, чтобы она стала простой и удобной. Это вот, скажем, технология с технецием и технология с фтором. Сейчас это две самые массовые диагностические технологии, но если посмотреть на них глазами, что называется, физика и химика, да, если не знать все, что было потом, то на начальном этапе, если проанализировать эту технологию, то можно сказать, ребята, вы с ума сошли, да? Это сделать невозможно. Потому что невозможно в каждую клинику поставить циклотрон, с двухчасовым изотопом проводить трехстадийный органический синтез, потом регистрировать какие-то аннигиляции позитронов, да, каких-то античастиц. Ребята, это научная фантастика, да, то есть никогда этого не будет. А сейчас, пожалуйста, у нас эти пациенты там в коридорах, как говорится, сидят и ждут своей очереди или наоборот после клиники. И то же самое с технецием, потому что, чтобы получить технеция, это надо облучать высокообогащенный уран в больших количествах, да, потом его перерабатывать. То есть это адские, запредельные активности. То есть и проблема в том, что образуется огромное количество осколков деления. То есть это чрезвычайно сложная химическая задача. И тем не менее ее решили, нашли способ, довели генератор до медицинского изделия, и он работает. Поэтому, когда я постоянно вот от людей, я вот регулярно слышу, то, чем вы занимаетесь, это фантастика, это чистая наука, это никогда не дойдет до практики, я представляю, что пришлось выслушать тем, кто продвигал в свое время, я думаю, вот эти идеи с фтором и с технецием. То есть тут, как бы сказать, наша задача ученых – это предложить какую-то работоспособную концепцию. Дальше задача инженеров и бизнеса сделать так, чтобы это превратилось в изделие, в масштабное производство. И задача, как говорится, тех, кто занимается там государственным управлением, сделать так, чтобы это стало доступно людям, ну или регулированием. То есть это как бы цепочка, она вот чрезвычайно сложная, понимаете? Не только наука, к сожалению, в этом всем работает.
8: Рамис Автандилович, получается, что наука перестает быть магией для всего общества, когда мы понимаем, как каждый член общества, вот все мы, уважаемые сограждане, понимаем, для чего мы платим налоги, для чего мы работаем, что физики будут работать совместно с химиками, рядом подключатся медики, обязательно нужны экономисты, которые будут организовывать экономические цепочки, обязательно будут нужны инженеры, которые это все сделают, материаловеды, прибористы. И получается, что такими технологиями, которые нам сейчас или предыдущим поколениям казались магией, чтобы они стали реальностью, все общество должно десятилетиями работать. Это должно быть высокоразвитое общество. Общество с десятками научных школ и сотнями там научно-производственных, экономических и так далее. И получается, вот тогда, когда каждый на своем месте, магия становится реальностью. Ну, такая фантастика становится.
9: Золотые слова. Почему фантазия? То, что вы говорите, это абсолютно справедливо, то прекрасные есть, слова.
8: Это для развитых обществ действует вот эта вся история. И если мы говорим о вот этой радиохимии, которая сейчас, собственно говоря, и является достижением высокоразвитой цивилизации. Все-таки, когда мы говорим о вот этих вещах, уже вот фтор работает, вот технеция работает, вы сказали там тербий гадолиний, ведь в принципе эти все вещи, которые вы нащупываете как радиохимик, они же потом будут определять, фактически ставить задачи перед теми людьми, которые как раз вот эти цепочки, гигантские цепочки будут организовывать на уровне страховой медицины, на уровне сбора налогов, обоснование перед политиками, почему мы должны затратить сотни миллиардов на вот организацию вот это все, а потом уже следующее поколение будут наслаждаться достижениями тех людей, которые сначала в лаборатории, там, не знаю, тербий с гадолинием разделили. Все-таки, если мы будем говорить об этом, с чего начинается цепочка? Как вы, радиохимики, все-таки с чем вы колдуете, если будем говорить таким магическим языком? Почему не ограничиться вот этими 10 радиоизотопами? Почему нужно искать новые? В чем преимущество? Потому что это потом запускает вот этот каскадный процесс.
9: Ну, смотрите, ответы на это есть. Они для нас, ученых, они очевидные. А для, кстати, медиков, для людей, которые для пациентов, они могут быть неочевидными. А логика следующая. Да? У нас очень сильно продвинулись как минимум две отрасли за последнее время. Это молекулярная биология. Ну, я, как говорится, могу немножко путаться в терминологии, да, я не специалист, но все, что связано с исследованием процессов на клеточном, на генетическом уровне, да, субклеточном, вот это вот продвинулось очень сильно. Когда, понимаете, изобретали первое, применяли радионуклиды в медицине, еще понятие ДНК не существовало, понимаете, не знали, что оно вообще существует и является носителем генетической информации. То есть наши знания продвинулись очень сильно. Продвинулись знания в биологии, это что значит? Это значит, что у нас создаются новые молекулы, биомолекулы, которые способны более адресно доставлять те или иные лекарственные агенты не просто в клетке, допустим, да, в определенные там органы клетки. То есть вот это вот сильно все развелось. А раз так, то значит меняются и требования к радионуклидам. Да? Если, например, раньше можно было применять, допустим, там радионуклиды там, с большими пробегами, то есть, ну, там, вылетающих частиц, то сейчас стараются применять радионуклиды, которые испускают все более низкую энергию, потому что действуют на все более точечном уровне, да, на более локальном. То есть переход там на альфа-излучатели, с бета-излучателей, переход там на излучатели низкоэнергетических электронов. То есть как бы вот с одной стороны вот эта вот отрасль развивается сильно. С другой стороны довольно сильно развивается вот такая классическая химия. Большинство людей, наверное, не в курсе вообще, что там происходит в современной химии. Да, там учебникам школьным в лучшем случае ограничиваются их знания, это в самом лучшем случае. Отдельная больная тема, я не хочу про это разговаривать, но как преподается химия в школе и что люди потом знают на выходе, это боль. Значит, но идея какая, что способы получения молекул, да, сборки их из фрагментов, они тоже очень сильно продвинулись. И они очень сильно продвинулись, скажем, за там, последние десятилетия. Да, вот буквально там пару лет назад была Нобелевская премия получена группой ученых за разработку новых методов синтеза молекул. То есть, грубо говоря, вы можете две молекулы соединить там, при комнатной температуре, в низких концентрациях, эффективно, легко. Да? То есть то, что казалось там, не знаю, десятилетиями назад фантастикой, тоже научной, но не столь впечатляющей, конечно, но все-таки фантастикой, сейчас это химиками делается. Это значит, что новые классы соединений мы можем использовать как препараты в том числе. Да? Соответственно, если раньше какие-то радионуклиды вы использовать не могли, потому что, допустим, были ограничения по периоду полураспада, и вы просто не могли их применить, то сейчас с применением вот этих вот новых методов, то есть, скажем, препарат можно собирать, например, прямо в организме, да, из фрагментов. То есть вы препарат лекарственный можете разбить на несколько кусочков, то есть вводить сначала один фрагмент, потом другой, чтобы они уже в организме, например, соединились. То есть раньше это было, допустим, невозможно, но сейчас над этим уже работают. То есть это еще не применяется в клинике, но возможно, что будет применяться. То есть, а раз так, то мы там уходим от ограничений, связанных с периодами полураспада, да? Потому что проблема в чем, да, что многие вещества, они долго циркулируют в крови. Скажем, те же самые антитела, да, они вот там, им чтобы по своим местам, да, найти свои мишени, свои цели, им там нужна неделя. Это значит, что вы должны вводить избыточную активность и так далее, да? А если вы этот препарат разбили на две части, сначала вводите нерадиоактивную часть, которая там нашла свои мишени в организме, а потом добавили радиоактивную, то вы можете использовать, скажем, нуклиды с короткими периодами. То есть вот эти вот вещи, они как бы меняют жизнь. Потом ведь меняются технологии, меняются ускорители, появляются новые, да, скажем, там ускорители, допустим, там фотонов сейчас, источники фотонов на основе ускорителей электронов очень мощные сейчас стали появляться, промышленные. То есть вот эти вот установки, они развиваются, подходы, связанные, там, не знаю, с разделением изотопов там физическим. То есть вот мало кто знает, да, но на том же самом ускорителе вот в Швейцарии в ЦЕРНе есть группа, которая занимается там ядерной медициной. И они вот фрагмент этого ускорителя, как бы, ну, предварительный, скажем так, ускоритель, используют для наработки изотопов. Очень редких, очень сложных, которые иначе получить невозможно, да. Но их технологии это позволяют, потому что, как бы сказать, потому что очень много было вложено именно в фундаментальную науку, а сейчас эта фундаментальная наука стала приносить вот такие вот, скажем так, побочные эффекты, но уже прикладного совершенно характера и полезного. Поэтому, когда нам говорят, что вот там, ну или не нам, а кому-то еще говорят, что то, чем вы занимаетесь, это вообще непонятно кому и зачем нужно, да, ну это, в общем-то, нам это очень странно слышать, особенно странно слышать, когда, не дай Господь, происходит что-то вроде вот того же ковида, который был там несколько лет назад, да, и сразу вдруг все, как бы сказать, стали интересоваться, чем занимаются ученые, а какие у них есть результаты, а какие бывают вакцины, а какие успехи. То есть пока как бы не произойдет что-то вот такое нехорошее, как-то вот к науке, ну, как-то не всегда обращаются, да, там.
8: Ну, возможно, это потому, что люди просто не осознают, с одной стороны, важность фундаментальной науки. Эти головастики умные что-то там у себя делают, и вообще непонятно, чем занимаются, то ли дело блогер, который вам все понятно расскажет, да. У нас вообще времена блогеров, которые где-то что-то услышали, где-то что-то пересказали, ученый такой, мама родная, что он несет? Да? И все уходят с головной болью, а блогер получает свои денежки. Здесь же строго наоборот ситуация. Здесь, в Российском радиоуниверситете, как раз площадка, где сами ученые рассказывают о своих исследованиях, и это абсолютно принципиально для Российского радиоуниверситета. И возникает вот тогда вопрос, когда мы говорим о постоянном создании новых технологий, ведь это же, я уже сбился со счета, сколько нужно иметь научных школ. То есть это не просто так создается, как вы упомянули, новые источники излучения за счет того, что на источник фотонов ударили пучком электронов, а поскольку фотоны всегда движутся со скоростью света, они не пойдут, не полетят быстрее, но они станут гораздо более яркими, а это совсем новые эффекты, это нужно понимать, как применить. И получается, что вам, радиохимикам, постоянно нужно быть в контакте с десятками представителей других специальностей. Я правильно понимаю?
9: Да, это так. Мы действительно в контакте с представителями других специальностей. Более того, ну, хорошему радиохимику и вообще хорошему ученому, мне кажется, самому надо быть в значительной степени, как сказать, представителем других специальностей. То есть немножко понимать из биологии, немножко из медицины, немножко из физики, потому что когда у него есть объемный взгляд на проблему, пусть даже не в каждой области специальный, он добивается гораздо лучшего результата. И таких примеров была тьма, когда люди делали очень серьезные открытия в смежной области, а не в той, в которой они специализировались.
8: А вот давайте об этом свете во тьме мы как раз поговорим после небольшого перерыва о практических результатах, то, что сейчас работает в радиохимии, в нашей ядерной медицине, какие сейчас конгрессы, собираются проводиться? Вообще, как идет обмен знаниями, навыками, умениями между ученых? Через несколько секунд, уважаемые радиослушатели, мы говорим о самом переднем крае науки, который спасает нам жизни на самом деле. И это все делаем мы, наш народ. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Вы слушаете новости. В Вологодской области депутаты предложили на федеральном уровне запретить движение питбайков по дорогам общего пользования. Инициатива была поддержана на конференции парламентской ассоциации Северо-Запада и будет направлена в правительство России. Поводом стал рост числа ДТП с участием несовершеннолетних. За два года показатель увеличился на 68%. По данным полиции, только за последние месяцы в регионе произошло несколько аварий с участием подростков на мототехнике. Есть пострадавшие и погибший. Вологодская область и Китай намерены расширять экономическое сотрудничество. Эти вопросы обсудили председатель регионального правительства Александр Бордвинов и посол КНР в России Джань Ханьхуэй. По итогам прошлого года Китай стал вторым внешнеторговым партнером Вологодчины. Экспорт продовольствия в Поднебесную вырос почти на треть, а лесопродукция вышла на первое место по объему.

место занимают копии фигур знаменитых терракотовых воинов. Проект реализован по инициативе губернатора Георгия Филимонова при поддержке федеральных ведомств и посольства Китая в России. Открытие музея состоялось в Международный день диалога между цивилизациями, который отмечается 10 июня. В Вологде продолжается масштабное обновление коммунальных сетей. С 12 июня специалисты приступят к ремонту второго участка Советского проспекта от Галкинской до Засимовской улицы. Рабочие заменят более 500 метров водопровода и реконструируют тепловые сети. В связи с работами движение транспорта на этом отрезке ограничат до конца лета. После завершения ремонта коммуникаций на объект выйдут дорожники для обновления проезжей части и благоустройства территории. В Череповце коммунальщикам пришлось переделывать ямочный ремонт на улице Годовикова. Работы в межквартальном проезде были выполнены около двух недель назад, однако уже через несколько дней местные жители заметили, что покрытие начало разрушаться, а асфальтовые заплатки сошли с отдельных участков. Сейчас на дороге образовались новые углубления, а водители отмечают, что состояние проезда остается неудовлетворительным. В ближайшее время рядом планируется открытие поликлиники, что может увеличить транспортный поток. Медицинские учреждения области в праздничные дни перейдут на специальный график работы. По данным регионального Минздрава, 12 июня в поликлиниках Вологды и Череповца будет выходной. 13 и 14 июня прием пациентов организуют в дежурном режиме с выездом врачей на дом, работой дежурных специалистов и кабинетов выписки льготных рецептов. Аналогичный график установлен для районных больниц и амбулаторий. Стоматологические поликлиники также будут работать по сокращенному расписанию. При этом стационары, травмпункты и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме. В Вологде проходят мероприятия, посвященные Дню России. Как пишет администрация, сегодня утром в Асановской роще состоялся открытый мастер-класс по бразильской капоэре для детей и подростков. В 15 часов во Фрязиновском парке начнется детский праздник «Миссия в лето», а вечером там же пройдет концерт. В парке ветеранов в 16 часов организуют флешмоб «Наш триколор», а в 5 вечера стартует семейный забег на 5 километров. В 18 часов в Кировском сквере выступит оркестр «Классик Модерн Бенд» в рамках проекта «Музыкальный четверг». Кроме того, в музее Семенкова продолжится фестиваль детских театров «Моды Душегрея». Основное праздничное событие, напомню, состоится завтра на Кремлевской площади. 12 июня в День России будет действовать полный запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах. Ограничение не распространяется на кафе, бары и рестораны. Они смогут работать в обычном режиме. В Череповце 12 июня пройдет семейный фестиваль в гостях у Верещагиных. Площадкой станет мемориальный дом-музей. Торжественное открытие запланировано на 12 часов, после чего гостей ждут лекции и концерты, работа интерактивных площадок. На территории парка развернется более 10 тематических зон от старинных настольных игр и научных опытов до творческих мастер-классов и викторин. В программе экскурсии, выставки и музыкальные выступления фестиваль будет проходить с 12 до 16 часов и станет частью праздничной программы ко Дню России. В Вологде 12 июня масштабно отметят День России. Основные праздничные события пройдут на Кремлевской площади. С утра здесь откроется ярмарка, вологодский вернисаж с изделиями народных промыслов. Вечером гостей ждет насыщенная программа, показ коллекций Всероссийского фестиваля детских театральных костюмов, концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной и выступление мужской хоровой капеллы, а также диджей-сет в рамках фестиваля «Дыхание улиц». Праздничные мероприятия также пройдут на других городских площадках. Вологжане стали победителями Всероссийской премии «Предприниматель года». Итоги конкурса подвели в Москве на площадке инновационного кластера на ВДНХ. В этом году на премию поступило рекордное число заявок – 646 из 77 регионов страны. От Вологодской области победителями стали Алексей Зенков в номинации «Развитие внутреннего туризма» и Виктор Чучин в номинации «Социально ответственный бизнес». В Вологодской области за минувшие сутки произошло 7 пожаров. 6 из них были ликвидированы силами МЧС. В Череповце загорелся легковой автомобиль на улице Архангельской, а также деревянный дом на улице Биржевой. Еще один пожар произошел на улице Ленина. Там загорелся спиленный тополь. В Чагодочинском округе огонь повредил хозяйственную постройку. Предварительная причина – неосторожное обращение со свечой. Также в Тотемском округе ликвидирован пал сухой травы на площади около 5000 квадратных метров. По всем фактам устанавливаются причины происшествия.

0: Вологде велосипедист пострадал в ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла на улице Герцена. По данным госавтоинспекции, мужчина 82 года рождения при выезде с улицы Козленской столкнулся с автомобилем, после чего упал на проезжую часть и оказался под колесами еще одной машины. Пострадавшего доставили в больницу. В Череповце суд вынес приговор двум женщинам, признанным виновными в мошенничестве при реализации программы переселения из аварийного жилья. Следствием установлено, что в период с 2022 по 2024 год они занимались деятельностью в сфере недвижимости, предоставляли в органы местного самоуправления подложные документы и добивались заключения муниципальных контрактов по завышенной стоимости. Ущерб бюджету превысил 6 миллионов рублей. Суд назначил каждой из осужденных 3 года лишения свободы условно. Жители Вологодской области предупреждают о новой схеме мошенничества. По данным Северной сбытовой компании, злоумышленники создают в мессенджерах фальшивые чаты, маскируясь под официальные сервисы и пытаются получить таким образом доступ к аккаунтам на портале госуслуги. Аферисты убеждают пользователей срочно подтвердить личные данные и запрашивают коды из СМС. В энергокомпании подчеркивают, сотрудники не создают чаты и не запрашивают личную информацию. Жителей просят быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам. В Вологодской области в этом году увеличили количество бюджетных мест на педагогических направлениях в колледжах и вузах. Об этом сообщила заместитель губернатора, министр образования Екатерина Целикова. Получить профессию учителя, воспитателя или педагога, психолога смогут более 1300 человек. Как отмечают в региональном министерстве образования, сегодня педагогические специальности входят в число самых востребованных. Для привлечения кадров в регионе действуют дополнительные меры поддержки. Молодые специалисты получают ежемесячные выплаты, а учителям математики, физики, информатики, химии и биологии при трудоустройстве в школы Вологды и Череповца предусмотрена единовременная выплата – 1 миллион рублей. Кроме того, область участвует в программе «Земский учитель» и реализует собственный проект «Земский специалист». В Тотемском округе появится новая эколого-литературная тропа. Ее презентация пройдет в селе Никольском. Проект «Между березой и сосной» посвящен 90-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова. На остановках маршрута гостям расскажут о литературном наследии Рубцова. Участники посетят музей «Журавли» Андрея и Марины Кошелевых и несколько памятных мест, связанных с жизнью и творчеством поэта. Организаторы надеются, что новый маршрут поможет сохранить интерес к истории родного края и бережное отношение к окружающей среде. В Вологодской области назвали самые популярные имена новорожденных за первые 5 месяцев этого года. По данным реестра ЗАГС, среди мальчиков лидируют имена Михаил, Артем и Александр. Среди девочек – София, Варвара и Мария. При этом родители продолжают выбирать и редкие имена. В регионе зарегистрированы новорожденные с именами Забава, Моника, Эра, Ерофей, Есений и Евсей. В Череповце на улице Металлистов на площадке для выгула собак установили контейнер для хранения спортивного инвентаря. Решение приняли по просьбам любителей кинологического спорта. Теперь здесь проходят тренировки по agility. Это прохождение собакой полосы препятствий. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам.
2: Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам.
3: Будь осторожен в лесу с огнем.
4: Туши сигарету и ночью, и днем.
3: Одна сигарета – гектары пожара.
4: Деревья и звери
3: погибнут от жара.
2: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
5: Узнай свой ВИЧ-статус и сохрани себе жизнь.
6: Чем раньше человек узнает о том, что у него ВИЧ, тем больше шансов прожить долгую и полноценную жизнь.
7: Родить здоровых детей и защитить своих близких.
8: Не жди. Сдай кровь на ВИЧ прямо сейчас.
9: Бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в Вологде, Щетинина 17А, Череповец, Данилова 15 и в центральных районных больницах области.
10: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информация синоптиков. В Вологодской области 12 июня будет малооблачная погода. Сегодня ночью без осадков, завтра днем местами кратковременный дождь и гроза. Атмосферное давление выше нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью плюс 12, завтра днем плюс 27, в Никольске ночью 9, завтра днем плюс 28, в Тотьме ночью 13, завтра днем плюс 30, в Кириллове ночью плюс 11, завтра днем плюс 28, в Вытегре ночью 11, завтра днем плюс 30, в Бабаеве ночью 10 градусов, завтра днем плюс 29, в Череповце и в Вологде ночью 9 градусов, завтра днем плюс 29. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

Спасибо, что вы с нами. На волнах областного радио. Диапазон FM Радио России по области от 98 до 107,7 МГц. Областное радио в этом диапазоне слушайте утром с 7 часов 10 минут до 8.00, днем в 13.45, вечером в 17.45 и в 18.10 до 19.00. 98 107,7 FM на волнах эфира областного радио.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске в МИДе рассказали послам стран Евротройки об оценке деструктивной политики их государств. Российские ПВО сбили около 800 украинских дронов, заняты два села в ДНР и Харьковской области. В Кремле назвали контролируемой ситуацию в банковском секторе России. И теперь подробнее. Замглавы МИД Михаил Галузин принял послов Великобритании, Франции и Германии по их просьбе, сообщили на Смоленской площади. Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой поддержке помощи западной коалиции желающих, говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства. Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, подчеркнули в ведомстве. Посол Франции после посещения МИД России вместе с послами Германии и Великобритании заявил, что сегодня будет опубликовано совместное заявление. Николя де Ривьер заявил, назвал встречу с главой МИД России Михаилом Галузиным хорошей дискуссией, сообщает РИА Новости. Минобороны сообщает, что под российский контроль перешли поселок Раскушное в ДНР и село Ахримовка в Харьковской области. Средствами ПВО за сутки сбито 10 управляемых авиабомб ВСУ, 3 реактивных снаряда залпового огня «Хаймарс», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 украинских беспилотников. По данным ведомства, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Кроме того, российские войска нанесли удар по используемым ВСУ объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения, подготовки и запуска украинских беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах. Ситуация в банковском секторе России абсолютно стабильная и контролируемая. Таким образом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге планы Евросоюза ввести новые санкции против российских банков.
2: Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора. Об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе. Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, ну, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.
1: Также Песков заявил, что больничный главы Центробанка Эльвира Набиуллина не должен быть поводом для теории заговора. Напомню, на прошлой неделе Набиуллина не приехала на Петербургский международный экономический форум. В Центробанке объяснили ее отсутствие больничным.
2: Ну, я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье Набиуллиной. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий, заговоров и так далее.
1: Кроме того, представитель Кремля сообщил, что Россия готовится к проведению выборов в Госдуму. Они пройдут в полном соответствии с законом. Алюминий и сырье для его производства, глинозем, не попадут под санкции ЕС против России в рамках 21-го пакета, несмотря на скандал в Ирландии. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Шивон Маггари на брифинге в Брюсселе. Ранее в Ирландии разразился громкий политический скандал в связи с сообщениями о крупных поставках местного глинозема в Россию, несмотря на то, что торговля этим сырьем не подпадает под санкции. Суд по делу о страховых выплатах оператору подорванных северных потоков завершился в Лондоне. Оглашение решения ожидается после 29 июня, сообщили РИА Новости в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона. В 2024 году компания-оператор газопроводов «Северный поток» Nord Stream подала в суд на страховые компании за отказ покрыть ущерб после взрывов. Речь идет о выплате в размере 580 миллионов евро. По версии истца, трубопроводы не находились в зоне конфликта и не были частью какого-либо плана боевых действий, а значит, инцидент не выходит за рамки страхового покрытия. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, Северном потоке 1 и Северном потоке 2, произошли 26 сентября 2022 года. Немецкие следователи считают причастными к взрыву нескольких граждан Украины. В российском МИДе при этом заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева. Риск повторного возгорания в здании панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов, где после обстрела со стороны ВСУ произошел пожар, исключен. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, на данный момент пожар ликвидирован. Благодаря работе сотрудников МЧС удалось полностью потушить пожар сегодня к 8 утра. Специалисты приступили к обследованию фрагментов панорамы обороны Севастополя, уцелевших при пожаре. Как рассказал Смородкин, удалось спасти фрагменты полотна. Сейчас ведутся работы по их обмеру и составлению описания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева не сыграет на турнире в Берлине, который стартует на следующей неделе. «Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве», сказала российская теннисистка. Мира планирует начать травяной сезон на турнире в Бад-Хомбурге, который пройдет на неделе перед Уимблдоном с 21 по 27 июня. Каждый игрок Акбарса получил примерно по 20 миллионов премиальных за финал Кубка Гагарина, сообщает «Спортэкспресс». Напомним, что в финале казанский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Футбольный клуб «Черноморец» не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона А второй лиги. Чемпионат стартует в июле. Команда выступит в дивизионе Б второй лиги. Турнир начнется в марте 2027 года. В прошлом сезоне «Черноморец» выступал в первой лиге, где занял 16 место. Выступление за «Спартак» – завершенный этап в карьере Манфреда Угальда, считает агент футболиста. К нему постоянно проявляют интерес европейские клубы, есть также предложения из Бразилии и Мексики. «Мы бы хотели сделать новый шаг, хотя спортивный директор и тренер «Спартака» рассчитывают оставить его в команде», – заявил представитель форварда. В позапрошлом сезоне Угальда стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Спартака». Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. Сборная России по футболу поднялась на одну позицию и теперь занимает 35-е место в мировом рейтинге. За последние 2 недели наша национальная команда провела 3 игры, уступила Египту в Каире со счетом 0-1 и с одинаковым счетом 3-0 обыграла сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На первое место в мире вышла Аргентина, на втором месте Испания, на третьем Франция. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В пятницу 12 июня в Петропавловске-Камчатском ожидается 13-15 градусов, в Южно-Сахалинске от 20 до 22 тепла. В Магадане 8-10 градусов выше нуля, временами дождь, в Хабаровске 25-27 градусов дождь. Во Владивостоке плюс 16, плюс 18 без осадков. В Екатеринбурге преимущественно без осадков 20-22 градуса. В Челябинске от 19 до 21 тепла, дождь, временами 7. сильный гроза. В Санкт-Петербурге временами дождь, 20-22 градуса. В Москве без осадков. Ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице плюс 29 градусов.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть девятая. Начал накрапывать дождь. И Санчо был бы не прочь спрятаться под крышу сукновальни, но Дон Кихот после насмешек оруженосца до того ее возненавидел, что ни за что на свете не хотел туда войти. А потому они снова вышли на дорогу, по которой двигались накануне. Не успели они проехать по ней и полмили, как Дон Кихот увидел вдали всадника, голова которого была покрыта какой-то странной шапкой, сверкавшей, словно золото.
1: Взгляни, Санчо, если я не ошибаюсь, навстречу нам едет всадник, у которого на голове шлем Мамбрина. Тот самый, который, как ты знаешь, я поклялся раздобыть.
2: Право, ваша милость, если бы вы разрешили мне говорить с вами так же свободно, как я говорил раньше, я бы, наверное, привел такие доводы, которые убедили бы вас в том, что вы ошибаетесь.
1: Да в чем же я ошибаюсь, трус и предатель? Скажи мне, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник верхом на серой в яблоках лошади, и что у него на голове золотой шлем?
2: Я вижу какого-то человека верхом на осле. Осел его такой же серой масти, как мой. А на голове у этого человека что-то блестящее.
1: Но ведь это и есть шлем Мамбрина. Отойди-ка в сторону и оставь меня с ним с глазу на глаз. Ты увидишь, как, вступив в поединок с этим неизвестным рыцарем, я своим мечом добуду шлем, о котором уже давно мечтал.
2: Отъехать-то мне нетрудно, но прошу вас, ваша милость, будьте осторожны. Не попадите снова в историю вроде истории с валяльными молотами.
1: Я уже 100 раз говорил вам, братец, чтобы вы не смели напоминать мне об этих молотах. А не то провались я на этом месте, я из вас душу выколочу.
0: И Санчо замолчал, опасаясь, как бы его господин действительно не привел в исполнение свою клятву. Однако следует объяснить, кто такой был этот загадочный всадник с блестящим шлемом на голове. Поблизости от большой дороги лежали 2 села. В одном из них не было ни аптеки, ни цирюльника, и цирюльнику из другого приходилось обслуживать 2 села. Случилось так, что как раз в это время одному жителю из села поменьше понадобилось пустить кровь, а другому побриться. Они вызвали себе цирюльника, и тот отправился в путь, захватив с собой медный таз. Но судьбе было угодно, чтобы в дороге его застиг дождь, и, желая спасти свою новенькую шляпу, цирюльник надел себе на голову тазик, который был тщательно вычищен и горел, как жар. Ехал он на сером осле, как правильно заметил Санчо, а Дон Кихоту сразу почудились и рыцарь, и золотой шлем, и серый в яблоках конь. Едва цирюльник приблизился к нашему рыцарю, как тот со всей быстротой, на какую был способен Росинант, устремился прямо на него с копьем наперевес.
3: Защищайся, жалкое создание, или отдай без боя то, что по праву должно принадлежать мне.
0: Увидев, что на него нежданно-негаданно налетело какое-то привидение, цирюльник с испугу свалился со осла.
3: О, Пресвятая Дева Мария!
0: А тазик соскочил у него с головы и отлетел в сторону. Едва коснувшись земли, цирюльник с резвостью оленя вскочил на ноги и бросился бежать с таким проворством, что и ветер бы его не догнал. Увидев, что таз остался лежать на дороге, Дон Кихот не стал преследовать беднягу.
1: Видишь, Санчо, как легко досталась мне эта победа. Мой враг-язычник поступил благоразумно, как ящерица, которая оставляет свой хвост. Подними-ка шлем, Санчо.
4: А тазик-то, ей-богу, не дурен. Стоит не менее 8 реалов.
1: Дай мне его, Санчо. Должно быть, у этого язычника, для которого ковали этот шлем, была громаднейшая голова. Но хуже всего то, что у этого шлема не хватает забрала и на затыльника. Ты чего смеешься, Санчо?
2: Я тоже думаю, какая же большая голова была у этого язычника, шлем которого, как две капли воды, похож на бритвенный таз.
5: Это от того, что этот волшебный шлем попал в руки никчемного человека, который, видя, что шлем сделан из чистого золота, обломал, забрал и на затыльник. А из шишака смастерил то, что тебе представляется бритвенным тазом. В первом же селе, где найдется кузница, мы его перекуем. И тогда с ним не сравнится даже тот шлем, который был выкован богом кузнецов для бога войны. А пока я буду носить его в таком виде, ибо все же лучше, чем ничего. К тому же он вполне может защитить меня от града камней.
2: Конечно. Если только враги не будут метать камни из пращей, как это было при столкновении двух армий. Тогда, вашей милости, вышибли зубы и разбили жестянку с этим проклятым бальзамом, чтобы его черт побрал. Впрочем, я не думаю, чтобы мне понадобилось это снадобье. Сам я в драку ни с кем не полезу, от всякого, кто захочет со мной подраться, я удеру без оглядки. Правда, может случиться, что меня еще раз покачают на одеяле, но ведь от такой беды никуда не спрячешься.
5: Ты плохой христианин, Санчо, ибо не забываешь обиды, которые нанесли тебе в заколдованном замке. Или, по-твоему, в трактире. Знай же, что благородные и великодушные сердца не обращают внимания на такие пустяки. Ведь, в конце концов, это была только шутка.
2: Ладно, пусть это будет шуткой. Только что-то она не выходит у меня из памяти. Да и спина моя ее не забудет. Лучше скажите, ваша милость, а что нам делать с этим серым в яблоках конем, который, как две капли воды, похож на моего серого?
5: Нет, не в моих правилах грабить побежденных. Да и рыцарский обычай запрещает отнимать у неприятеля коня и заставлять его идти пешком. Так что, Санчо, оставь в покое этого коня. Или осла, если уж тебе так хочется, чтобы это был осел. Потому что хозяин, я уверен, вернется и заберет его, когда мы удалимся.
2: Уж очень стеснительны рыцарские законы, ваша милость, раз они не позволяют, скажем, одного осла поменять на другого. Ну, а позвольте узнать, ну, сбрую поменять можно?
5: Насчет этого я не вполне уверен. Случай сомнительный. Впрочем, я разрешаю тебе это сделать, раз ты так нуждаешься в новой сбруе.
2: Уж так нуждаюсь, что будь это сбруя для меня самого, то и тогда бы я не так в ней нуждался.
6: Получив разрешение от своего господина, Санчо тотчас же переменил сбрую и так разукрасил своего осла, что тот стал красавцем хоть куда. Затем наши искатели приключений остановились в роще, позавтракали остатками припасов, захваченных Санчо в обозе погребальной процессии, и напились воды из ближайшего ручья. Немного отдохнув, они двинулись дальше, предоставив выбор пути Росинанту и Серому, который послушно следовал за лошадью, не отступая от нее ни на шаг. Наконец они вышли на проезжую дорогу, по которой они и продолжали двигаться на удачу, не зная, куда она их приведет.
2: Ваша милость, не соблаговолите ли вы дать мне разрешение немного поговорить с вами? С тех пор, как вы наложили на меня суровый запрет молчания, у меня прокисло в желудке, по крайней мере, 4 вопроса, а теперь и 5-й вертится на кончике языка, и мне не хотелось бы, чтобы и он тоже пропал.
5: Ну, говори, только будь краток. Многословие всегда неприятно.
2: Я только хотел сказать, сеньор, что вот уже несколько дней я все раздумываю о том, как мало прибыли принесли наши странствия.
5: Интересно, а какой же это прибыли, рассуждает мой оруженосец?
2: Сдается мне, что было бы гораздо лучше, разве только ваша милость рассудит иначе, если бы мы поступили на службу к какому-нибудь императору. Или к другому великому государю. Тогда у вашей милости было бы где показать вашу великую доблесть и еще более великий разум. А уж государь сумел бы, конечно, вознаградить по заслугам нас обоих. К тому же при его дворе уж точно нашелся бы добросовестный историк, который записал бы все деяния вашей милости, чтобы память о них сохранялась вечно. Ну, о своих деяниях я не говорю, хотя должен вам сказать, что если бы существовал обычай записывать подвиги оруженосцев, так, смею вас уверить, и мои оказались бы не на последнем месте.
5: Да, ты неплохо рассуждаешь, Санчо, неплохо. Но прежде чем попасть на такую почетную службу, рыцарь должен постранствовать по свету в поисках приключений. Он должен заслужить всемирную славу, должен добиться, чтобы его имя было на устах у всех. Тогда, лишь только он подъедет ко дворцу какого-нибудь именитого монарха, первые же встречные мальчишки оповестят всех о его прибытии. Вокруг него тотчас соберется несметная толпа народа. И раздадутся восторженные крики: «Вот рыцарь солнца!» Или «Рыцарь змея!» «Вот тот, кто рассеял злые чары, под властью которых великий мумилюк Персии томился целых 900 лет!»
6: Много чудесного услышал Санчо от своего господина, который поведал и о прекрасной дочери короля, о чудесной нежной инфанте, о безобразном карлике у ее ног, о том, как инфанта будет, не отрываясь, смотреть на рыцаря, о турнире в ее честь, победителем которого, конечно же, станет рыцарь, а инфанта протянет ему ночью сквозь решетку ограды свою руку, а рыцарь, пообещав вернуться, поспешит выигрывать битву за битвой и, наконец, попросит руки принцессы. Но король не согласится сначала, мол, он не знает, кто такой этот рыцарь, а потом узнает, что этот рыцарь не просто рыцарь, а сын могущественного короля, и даст согласие на брак и умрет счастливым. И когда король умрет, престол перейдет к инфанте.
5: И когда король умрет, престол перейдет к инфанте. И вот тогда рыцарь делается королем. Тут-то и наступает время осыпать милостями оруженосца и всех, помогавших рыцарю достичь столь высокого положения. Он женит оруженосца на служанке инфанты, скорее всего, на той самой, которая была посредницей в свиданиях. А она окажется дочерью могущественного герцога.
2: Этого-то мне и надо, скажу вам прямо на чистоту. И я уверен, что все так и произойдет, как вы сказали. Недаром же ваша милость зовется рыцарем печального образа.
5: Можешь в этом не сомневаться, Санчо, ибо странствующие рыцари всходили и восходят на королевский или императорский престол именно так, как я тебе сказал. Но об этом у нас еще будет время подумать. Ибо, как я тебе сказал, прежде чем отправиться ко двору, мы должны прославиться приключениями. А уж потом я стану королем. И вот тогда я возведу тебя в графское достоинство, Санчо.
2: Раз так, то нам остается только поручить себя Господу Богу и довериться судьбе. А уж она поведет нас по верной дороге.
5: А раз ты станешь графом, так ты уже и рыцарь. Пусть люди говорят, что им угодно, все же каждому придется величать тебя сеньором. Ага. Вот только тебе придется частенько брить бороду. Уж очень она у тебя всклокоченная и нечесанная. Если будешь скоблить ее бритвой хотя бы через день, всякий с расстояния мушкетного выстрела увидит, что ты за птица.
2: Да за этим дело не встанет. Он стоит только вон нанять цирюльника и держать его при себе на жаловании. Понадобится, так я велю ему ходить за мной по пятам, как конюшие ходят за грандами.
5: А откуда ты знаешь, что за грандами ходят конюшие?
2: Да видите ли, ваша милость, несколько лет тому назад я пробыл месяц в столице. Там мне случалось часто встречать на улице одного сеньора. Он постоянно гулял, а за ним, куда бы он ни повернулся, ехал какой-то всадник, ну, точь-в-точь, словно его хвост. Я спросил, почему этот человек никогда не поравняется с этим сеньором, а держится позади него. Мне ответили, что верховой – это его конюший, и что у грандов такой обычай, чтобы их всюду сопровождали конюшей. Я так крепко запомнил это, что уж никогда больше не забывал.
5: Да, ты прав. Ты прав, ты можешь водить с собой цирюльника. Ведь обычаи не были установлены все сразу и навсегда. Так что вполне допустимо, чтобы ты стал первым графом, гуляющим в сопровождении цирюльника.
2: О цирюльнике я сам позабочусь. А уж вы, ваша милость, позаботьтесь стать королем и произвести меня в граф.
5: Не беспокойся, все устроится хорошо. Постой-ка, Санчо, ты видишь,
7: Что там впереди?
2: Это каторжники, королевские невольники, которых ведут на галеры. Так вот, а мое...
7: Как невольники? Возможно ли, чтобы король прибегал к насилию?
2: Я этого не говорил. Я только хочу сказать, вашей милости, что они за свои преступления приговорены к принудительной службе на галерах.
7: Одним словом, эти люди идут на галеры не по своей доброй воле, но подчиняясь насилию.
2: Именно так.
7: Тогда мой долг повелевает мне восстать против насилия и помочь несчастным.
2: Ваша милость, король и суд не совершают насилия, а только наказывают людей за их преступления.
7: Так-так.
6: В это время цепь каторжников приблизилась, и Дон Кихот обратился к старшему из конвойных, комиссару.
7: Не будете ли вы так любезны, сеньор-стражник, объяснить мне, почему эти несчастные закованы в цепи?
8: Это каторжники, сеньор. Люди, принадлежащие его величеству королю, и отправляются они на галеры. Вот и все, что могу сообщить.
7: Позвольте мне поговорить с ними.
8: Пожалуйте, сеньор Кабальеро.
6: Рыцарь подъехал к цепи и спросил первого каторжника, парня лет 24, за что он попал в беду.
9: О, сеньор, во всем виновата любовь.
7: Как? Всего-навсего любовь? Да если за любовь отправлять на галеры, так я уже давно должен был бы грести на них.
9: Ваша милость не про ту любовь говорит. Моя любовь была особая. Я горячо полюбил корзину с бельем и так страстно прижал ее к своей груди, что если бы правосудие силой не отняло ее, я бы по сей день не расставался с ней. За эту-то любовь и влепили мне 100 ударов кнутом, да в придачу дали 3 года галер.
7: А за что наказан этот человек?
9: Он вам не ответит, сеньор.
7: Отчего же так?
9: Он свое уже сказал, сеньор. Вернее, спел.
7: Спел?
9: Его ведут, сеньор, за то, что он был канарейкой. Иначе говоря, за музыку и пение.
7: Неужели певцов и музыкантов тоже ссылают на галеры?
9: Да, сеньор. Ничего не может быть хуже, чем петь с горя.
7: Ничего не понимаю.
8: Сеньор Кабальеро, на языке этих нечестивцев петь с горя означает признаться под пыткой. Он воровал всякую скотину, и за это его приговорили к 6 годам галер, да вдобавок всыпали 200 ударов кнутом. Теперь остальные мошенники презирают его и поносят за то, что у молодчика не хватило духу вытерпеть пытку. Они ведь как говорят? В слове «да» столько же букв, сколько в слове «не». Так что твоя судьба зависит не от свидетелей и улик, а от твоего собственного языка. По-моему, они рассуждают правильно.
7: И я того же мнения.
6: Дон Кихот стал расспрашивать одного за другим всех остальных каторжников, за какие преступления те попали на галеры. И рыцарь услышал, что одного погубило малодушие во время пытки, другого – недостаток денег, третьего – отсутствие покровителей, четвертого – пристрастное решение судьи. Словом, истории были самые разные. Последним был статный и красивый человек лет 30, немного косивший на один глаз. Скован он был иначе, чем остальные каторжники. Длинная цепь обвивала все его тело с головы до ног. На нем было 2 железных ошейника. Один прикован к общей цепи, а от другого спускались к поясу 2 железных прута, прикрепленных к ручным кандалам, отчего преступник не мог двигать ни головой, ни руками.
7: Отчего у этого человека такие тяжкие оковы?
8: А потому, что он один совершил больше преступлений, чем все остальные вместе взятые. К тому же он такой дерзкий и ловкий, что, несмотря на оковы,
9: мы все же опасаемся, как бы он не удрал. Это знаменитый Хинес де Пасамонте, да будет вам известно.
10: Сеньор, если вы собираетесь что-нибудь нам дать, так давайте скорее и отправляйтесь своей дорогой. Надоели нам ваши расспросы о чужих делах. А если вам угодно узнать обо мне, так вот, я вот этими самыми пальцами написал свою историю.
8: Это он правду говорит, сеньор. Он действительно описал свою жизнь, да еще так, что лучше описать невозможно. Только книга осталась в тюрьме, и под залог ее он получил 200 реалов.
10: А я ее выкуплю. Хотя бы мне пришлось заплатить 200 дукатов.
7: Что ж, разве она так хороша?
10: Скажу только, что все в ней, ваша милость, правда. Она такая увлекательная и забавная, что никакие выдумки с ней не сравнятся.
7: А как ее заглавие?
10: «Жизнь Хинеса де Пасамонте». В книге описано все, что со мной случилось со дня моего рождения до нынешней отправки на галеры.
7: А вы не впервые отправляетесь туда?
10: Уже провел на галерах 4 года и знаю вкус сухарей и плети. Но я не огорчен, что снова отправляюсь туда. Там я смогу не спеша закончить свою книгу. Ведь у тех, кто работает на испанских галерах, пропасть свободного времени.
7: А ты не глупый человек.
10: И несчастный, ибо несчастье всегда преследует людей с головой.
8: Несчастье преследует негодяев.
10: Сеньор комиссар, вам поручено доставить нас на место, назначенное королем, а не оскорблять нас, бедолаг. Поэтому помалкивайте, ибо кто знает, быть может, вы и сами угодите на галеры.
8: Ах ты, негодяй! Давно плетки не отведывал, а вот получи!
7: Я прошу вас! Остановитесь! Что за важность? Если у человека скрепко связанными руками чуть-чуть развязался язык. Остыньте, сеньор. Дорогие братья, из ваших рассказов я понял, что хотя вы и наказаны согласно суду и законам, но, возможно, правда была на вашей стороне, и вы только не могли доказать этого на суде. Но справедливость должна торжествовать. Я Дон Кихот Ламанческий, примкнувший к ордену странствующих рыцарей, дал обет защищать обездоленных. Но я знаю, что не следует прибегать к силе там, где можно все уладить миром. Поэтому я прошу сеньоров конвойных снять с этих бедных людей цепи и отпустить их с миром.
8: А, я не понял, в чем дело?
7: Да, я считаю большой жестокостью делать рабами тех, кого Господь и природа создали свободными.
8: Да это же преступники и негодяи!
7: Но перед вами лично эти несчастные ни в чем не провинились. Пусть каждый из них даст ответ за свои грехи перед Богом. Господь неусыпно карает за зло и награждает за добро, а простым смертным не следует становиться палачами других людей. Я обращаюсь к вам, стражники, со смиренной просьбой. Но если вы не исполните ее по доброй воле, я при помощи меча и копья заставлю вас сделать это.
11: Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, комиссар Дмитрий Писаренко, парень Денис Сарайкин, Хинос Александр Груздев. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. театр «Радио России».
12: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
13: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. У него не было актерского образования. Его не принимали ни в один московский театр. И говорили, что он абсолютно не подходит для кино. Иннокентий Смоктуновский. От Гамлета до Деточкина. Удивительно, но один из самых тонких, интеллектуальных и изысканных актеров в истории отечественного кино и театра родом из очень простой крестьянской семьи. Иннокентий Смоктунович, такова его настоящая фамилия, появился на свет 28 марта 1925 года в деревне Татьяновка, что в Томской губернии и был вторым из шестерых детей. Впрочем, вскоре семья переехала в Красноярск, где жили родственники отца.
11: Из интервью Иннокентия Смоктуновского. Образования у родителей никакого не было. Это были простые, хорошие русские люди, что называется, от земли. Мать Анна Акимовна – маленькая, добрая и очень тихая женщина. Отец Михаил Петрович – во всем ее прямая противоположность. Двухметрового росту, невероятно сильный, рыжеволосый, залихватского характера. Жили бедно. В юные годы я и не слышал о карманных деньгах. Заслужить мороженое – редкостная радость. С переездом в город мне открылось ранее неведомое – театр. Каждое посещение становилось праздником, хотя ничего особенного там, разумеется, не было.
13: После окончания школы устроился статистом в Красноярский театр. Впрочем, проработал там недолго. Шла война. После того, как отец погиб на фронте, в 1943-м призвали его. 18-летний парень сразу же угодил в пекло сражения на Курской дуге. «Не верьте тем, кто говорит, что на войне не страшно. Страшно всегда», – вспоминал он впоследствии. В ходе наступления на Киев воинская часть, где служил Смоктуновский, угодила в окружение, и он оказался в плену. Побывал в лагерях для военнопленных в Бердичеве, Шепетовке, Житомире. Хорошо понимая, как мало у него шансов уцелеть в плену, попытался бежать. Месяц бродил по лесам, прятался от немцев, пока в конце концов не вышел к деревне. Здесь умирающего от истощения солдата подобрали местные жители. Выходили, поставили на ноги, партизанил, воевал в регулярной армии. Войну окончил в Германии, на его счету две медали за отвагу. После демобилизации мечту стать актером не оставил. Посещал актерскую студию в Красноярске. Потом перебрался в Заполярный театр музыкальной комедии и драмы в Норильске, где, кстати, познакомился с Георгием Жоновым, с которым дружил всю жизнь. Потом были театры Сталинграда, Махачкалы, а затем Москва, где 30-летний человек, без актерского образования, да еще побывавший в плену, тщетно пытался устроиться в театры. В театр киноактера его все же взяли. Через знакомых жены удалось заручиться рекомендацией директора Мосфильма Ивана Пырьева.
14: А вы что, тоже артист, да?
15: Да, начинающий.
14: Поздновато начинаете. А как ваша фамилия, а?
15: Моя фамилия вам ни о чем не говорит.
14: Ну, все-таки скажи, пожалуйста.
15: Смоктуновский. Ну, что?
13: Через много лет Смоктуновский сыграл, как нынче выражается, камео самого себя, молодого и никому неизвестного в фильме «Москва слезам не верит». В то время в театре киноактера ему дали роль в пьесе «Шоу», как он лгал ее мужу. Его партнершей стала жена прославленного режиссера Михаила Рома, Елена Кузьмина. Она-то и порекомендовала Смоктуновского своему супругу, снимавшему в то время фильм «Убийство на улице Данте». То был его дебют в кино. Ну а затем в фильме «Солдаты» по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» он сыграл лейтенанта Фарбера, интеллигента-математика, ушедшего на фронт.
16: Вы кем до войны были?
17: МГУ кончил, математический. А что толку? Ведь я наврал, когда говорил, что давал кому-то по физиономию. Никогда никому не давал. Я в детстве не любил драк. Любил математику, вот и все.
16: Разве это плохо?
17: Нет, зачем? Но кроме нее, оказывается, есть и другое. Математическим уравнением тут мало что решишь.
13: Эта кинолента изменила его судьбу. Фильм увидел Георгий Товстоногов, главный режиссер Ленинградского большого драмтеатра. Он работал над спектаклем по роману Достоевского «Идиот», и великий режиссер никак не мог отделаться от мысли, что у Смоктуновского глаза князя Мышкина. Так актер сыграл роль, которая принесла ему славу. Сначала в театре, а потом и в кино стали приглашать на большие роли. Началось все с киноленты «9 дней одного года» Михаила Рома. Одного из героев, физика Куликова, должен был играть Юрий Яковлев. Однако перед началом съемок он попал в аварию. Потребовалось срочно найти замену.
11: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». Соавтор Михаила Ильича Рома по сценарию «9 дней одного года» Даниил Храбровицкий, поймав меня на лестнице студии за рукав, как контролер без билетника в трамвае, сказал, что предложил Рому снимать меня в роли Ильи Куликова, на что Ромде, мол, после секундного раздумья, поддержал эту добрую мысль фразой «Да вы с ума сошли!» И все же я взял сценарий у Храбровицкого и прочел его единым дыханием, проглотив, выпив его. Внутри зрело, поднималось осатанелое желание доказать, убедить и победить. Пришел на репетицию. Репетировали сцену с уже утвержденным Гусевым Баталовым. Михаил Ильич был прост, спокоен. Единственное, что было необычно, вернее, неожиданно для подобной репетиции, то, что во время нашего с Баталовым диалога Михаил Ильич Ром вдруг заразительно захохотал. «Очень смешно, Кеша, дорогой, очень смешно. Интересно, необычно, смело, ничего не скажешь. И неожиданно. Но совсем не то, что мне хотелось бы, дорогой. Неужели я произвожу впечатление круглого идиота? Вы как дети. Давайте работать, у нас и без того времени в обрез».
13: Еще больший успех ожидал Смоктуновского в 1964-м, когда состоялась премьера фильма «Гамлет» Григория Козинцева. Кинокартина триумфально обошла весь мир. Смоктуновскому не только вручили Ленинскую премию, но еще и пригласили на роль Ленина в фильме «На одной планете», что едва не помешало ему принять участие в фильме «Берегись автомобиля». Эльдар Рязанов пригласил актера на роль Юрия Деточкина. Сценарий Смоктуновскому очень понравился, но из-за усталости от съемок в «Лениане» и проблем со здоровьем он отказался и уехал отдыхать и лечиться на дачу, что в 100 километрах от Ленинграда. Ну а дальше события развивались самым невероятным образом.
11: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». Была та самая погода, которую, как говорят, хороший хозяин собаку свою во двор не выпускает. Слышу легкий шепот сына Филиппа. «Папа, вставай, дядя приехал». Чувствовал я себя из рук вон худо. С трудом открыл глаза и онемел от увиденного. Рязанов стоял в проеме двери, весь в черном. С него стекала вода и почему-то шел пар. Он очень хорошо и просто-просто улыбался. Реальность своего появления и вообще бытия он усугубил фразочкой. Тоже простой-простой. «Здравствуйте, Кеша. Ну, что ты вытаращился на меня? Это я, Эльдар». Придя, наконец, в себя, я понял, что сын ошибся. Приехал никакой не дядя и совсем не режиссер, а обычный Дед Мороз. И чем невероятнее было его появление в столь неурочный час, тем щедрее сыпались его подарки. «Мы создадим вам голливудские условия». Он так и сказал. «Голливудские условия. Кеша, ты должен сниматься. Пойми, я чувствую, что мы с тобой сможем сделать хорошую картину. В твоей пробе получилось главное – честность, непосредственность, наивность. И кроме того, та странность, которая в этом персонаже необходима. Хорошо, буду здоров, приеду».
13: Но это еще не вся история, поскольку режиссер потребовал с актера расписку, что тот обязательно будет сниматься. Судя по всему, это единственный случай в истории кино. Но так появился Юрий Деточкин, помните?
18: «Простите, а вы не псих?»
17: «Нет, у меня и справка есть».
13: Или еще это знаменитое.
19: «Здравствуй, Люба. Я вернулся».
13: Чудесный Юрий Деточкин, Иннокентия Смоктуновского. А ведь еще был Порфирий Петрович в ленте Льва Кулиджанова «Преступление и наказание», Чайковский в одноименном кинофильме Игоря Таланкина, Сальери и «Скупой рыцарь» в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера. «Нельзя одолеть роль, не отправив свое сердце в нокаут», — говорил он. Смоктуновский ушел из жизни 3 августа 1994 года в подмосковном санатории, где лечился после инфаркта, и стал первым российским актером, которого в последний путь провожали аплодисментами, точнее, овацией.
11: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». «Я счастливый человек, и мне кажется, что я чего-то достиг. У меня много наград за творчество, есть и военные. Награды – это замечательно, но не самое главное. Существеннее то, что меня признал мой народ. А я счастлив, что не обманул его ожиданий и надежд. Разве не счастье услышать, как человек, потративший на просмотр спектакля или фильма 2-3 часа, уходя, произносит: «Смотри, вот этот длинный по-прежнему хорош, хоть уже и старенький».
12: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
20: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
12: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
21: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
12: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
20: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
12: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
22: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
12: На правах рекламы.
23: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
24: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Этому

0: канале обычно следует долгая реабилитация, возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
1: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
0: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными, давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
1: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
0: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
2: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
1: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
0: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
1: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
0: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и

0: сердца.
1: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Танец на саблях.
4: Музыка, она вообще нужна всем. Понимание ритма, такта. В спорте я чувствую, как спортсмен передвигается, какая у него скорость, да, даже с закрытыми глазами. Поэтому ритм я чувствую. Этот путь саблей, шаг-выпад.
3: Олимпийская чемпионка по фехтованию София Великая в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Владивостока. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
5: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
3: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске президент провел совещание с постоянными членами Совбеза. МИД указал послам Евротройки на недостатки их подхода к теме Украины. Российские войска заняли два села. Министр обороны Великобритании подал в отставку. И теперь подробнее. Намеченные на сентябрь выборы в Госдуму – важнейшее внутриполитическое событие для России. Такую характеристику дал президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
2: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня на брифинге напомнил о словах главы государства о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной.
3: Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас. Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов. В любом случае, поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам. И они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством.
1: Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября в единый день голосования. Замглавы МИД России Михаил Галузин указал послам Франции, Великобритании, ФРГ Николя де Ривьеру, Найджелу Кейси и Александру Ламбсдорфу на деструктивную политику их стран, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению войны против России. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи в ведомстве по запросу западных дипломатов. Кроме того, замглавы российского МИД разъяснил главам западных дипмиссий принципиальный подход ходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта на основе устранения его первопричин, подчеркнули в ведомстве. Встреча длилась полтора часа. Позже посол Франции назвал разговор хорошей дискуссией и анонсировал совместное с коллегами из ФРГ и Британии заявление по итогам визита в МИД России.
4: У нас состоялась хорошая дискуссия. Сегодня позже мы опубликуем заявление.
1: Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об их просьбе встретиться с его заместителем. Он отметил, что в ведомстве готовы выслушать дипломатов, но большого оптимизма не испытывают. В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог. Глава Евросовета Антонио Коста заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока, а президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника. Премьер Бельгии Барт де Вевер, в свою очередь, выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать с Москвой, также не раз высказывался финский президент Александр Стуб. Российские военнослужащие в период с 7 утра до 14 часов перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями и Краснодарским краем. Заявили в Минобороны. Дроны также нейтрализованы над Крымом, Черным и Азовским морями. Под контроль российских войск за последние сутки перешли поселок Роскошное в ДНР и село Ахримовка в Харьковской области. По данным Минобороны, штурм поселка проведен подразделениями 54-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Этот населенный пункт считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района, говорится в сообщении. После установления контроля над поселком Роскошное, подразделения Южной группировки войск продолжают уверенное продвижение в ДНР, сообщили в министерстве. В преддверии Дня России государственные награды получили участники специальной операции и медицинский персонал госпиталя имени Вишневского в Подмосковье. Ордена мужества, медали за отвагу и Суворова бойцам, которые проявили героизм при защите Отечества, вручила замминистра обороны Анна Цивилева.
5: Те ребята, которые здесь присутствуют, это те, кто встал на защиту национальных интересов государства, как истинный патриот, как истинный защитник. И особые слова благодарности, конечно же, хочу сказать медикам. Спасибо вам. Это такое же служение, это такой же огромный вклад в восстановление лечения наших героев.
1: Цивилева также проверила условия лечения бойцов и ознакомилась с новейшими методиками реабилитации. Министр обороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку со своего поста из-за отсутствия обещанных инвестиций в оборонные проекты. «Вы не смогли, а Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты в период растущих угроз», написал Хилли в письме на имя премьер-министра Кира Стармера и опубликовал его в соцсети. Глава Минобороны признал, что пошел на такой шаг с глубоким сожалением и большой неохотой. Народный артист РСФСР, режиссер, продюсер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии в области литературы и искусства. Также премия присуждена одному из ведущих российских востоковедов Алексею Васильеву, Татьяне Москальковой за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Должность омбудсмена по правам человека она занимала 10 лет. В ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза. Об этом ТАСС сообщили в московском главке МЧС. Спасатели советуют водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких обгонов, перестроений и опережений. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева не сыграют на турнире в Берлине, который стартует на следующей неделе. «Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве», сказала российская теннисистка. Мира планирует начать травяной сезон на турнире в Бад-Хомбурге, который пройдет на неделе перед Уимблдоном с 21 по 27 июня. Каждый хоккеист Акбарса получил примерно по 20 миллионов рублей премиальных за выход в финал Кубка Гагарина, сообщает Спортэкспресс. В плей-офф за казанский клуб регулярно выходили на лед 18 игроков. Напомним, что в финале казанский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Сборная России по футболу поднялась на одну позицию и теперь занимает 35-е место в мировом рейтинге. За последние две недели наша национальная команда провела три игры. Уступила Египту в Каире со счетом 0-1 и с одинаковым счетом 3-0 обыграла сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На первое место в мире вышла Аргентина, на втором месте Испания, на третьем Франция. Футбольный клуб «Черноморец» не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона А второй лиги. Чемпионат стартует в июле. Команда выступит в дивизионе Б второй лиги. Турнир начнется в марте 2027 года. В прошлом сезоне «Черноморец» выступал в первой лиге, где занял 16-е место. Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет его срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. Полузащитник Лечо Садулаев – одна из главных целей «Спартака» этим летом. Ахмат, за который сейчас выступает футболист, готов отпустить его за 10 миллионов евро. При этом рыночная стоимость Садулаева составляет 3 миллиона евро. Напомним, что ранее из-за высокой стоимости игрока с Ахматом не смогли договориться ЦСКА и «Зенит». С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В пятницу 12 июня в Екатеринбурге ожидается 20-22 градуса, преимущественно без осадков. В Челябинске 19-21 градус выше нуля. Дождь, временами сильные гроза. В Тюмени от 23 до 25 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Ханты-Мансийске 24-26 тепла, дождь и гроза. В Сургуте плюс 26, плюс 28, дождь и гроза. В Омске также дождь, 26-28 градусов. В Сибирске 29-31 градус, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге временами дождь, днем 20-22 градуса. В Москве без осадков, ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице плюс 30 градусов, без осадков.

Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня эту программу буду вести я, Илья Ильин, художественный руководитель театра «Геликон Опера». Вы можете себе представить нашу русскую культуру, оперное творчество, романсовое, песенное, любое музыкальное творчество без гения Александра Сергеевича Пушкина? Мне кажется, это совершенно невозможно. Огромное количество оперных произведений создано по сюжетам Александра Сергеевича Пушкина. «Руслана Людмила» Михаила Ивановича Глинки, «Сказка о царе Салтане» Николая Андреевича Римского-Корсакова, «Русалка» Александра Сергеевича Драгомышского, «Скупой рыцарь» Сергея Васильевича Рахманинова, Эдуард Францевич Направник написал оперу «Дубровский», «Кавказский пленник», «Капитанская дочка», «Пир во время чумы» Цезарь Антонович Кюи. Да, кстати, не только русские композиторы обращались к творчеству Пушкина. Можно вспомнить француза Фромонталя Галери, который в 1850 году написал оперу «Пиковая дама». А балеты? Вроде бы и слов нет. А сюжет пушкинский? Интересно. А сегодня хочу поговорить об операх, которые написаны на тексты Пушкина, которые идут в «Геликон опере». «Геликон опера» как театр, как институция, как организация, как сотворчество молодых талантливых людей начался со спектакля «Мавра» Игоря Федоровича Стравинского на сюжет «Домик в Коломне». Пушкин

Это произведение написано для небольшого количества исполнителей. Геликон на заре своей истории был действительно маленьким театром, который был организован студентами ГИТИСа, только что выпустившимся из его стен. И, конечно же, молодые ребята искали оперный материал, в котором нужно задействовать большой хор, оркестр. Хотя, надо сказать, что Стравинский Мавру написал для большого симфонического оркестра. Но в Геликоне такового не было. Поэтому Поволоцкий, молодой композитор, написал новую оркестровку. Как тогда мы называли, в нашем оркестре были скрипка, бубен и утюг. Совсем небольшой состав оркестра. И вот таким составом Геликон начал играть спектакль «Мавра».

Своими словами, Пушкин открыл Геликон. Открыл путь Геликону в светлое и красивое будущее. Одним из самых красивых залов театра Геликон-Опера является зал княгини Шаховской. Это исторический белоколонный зал. В этом зале идут произведения, которые тоже написаны на тексты Пушкина. К примеру, «Алека» Сергея Васильевича Рахманинова.

Исторический факт. Сергей Васильевич бывал в этом зале, давал концерты. И вот именно в этом зале, по прошествии многих-многих лет, режиссер Ростислав Протасов и дирижер Валерий Кирьянов поставили спектакль «Алека». Удивительная вещь. «Алека» была написана композитором как спектакль выпускника Московской консерватории. То есть это фактически студенческая работа. Но он много лет не сходит с подмостков большинства театров нашей страны, но очень, кстати, большим успехом идет и за рубежом.

Я должен сказать, что в «Геликоне» Олега очень красивый спектакль, благодаря тому, что художником выступил Валерий Кунгуров. Фантастический художник, который придумал необычные костюмы цыган. И нужно сказать, что мое любимое в этой постановке событие, когда перед началом спектакля в зрительный зал заходят гости, они рассаживаются по своим местам, и еще до начала звучания музыки к ним выходят артисты, цыгане, которые гадают, рассказывают про какие-то события. Это такой интерактивный спектакль, и мне кажется, каждый, кто придет в зал Шаховской, не только почувствует атмосферу этого зала, не только вспомнить, что в этом зале был Сергей Васильевич Рахманинов, но и увидит удивительные декорации и костюмы.

давней мечтой Дмитрия Александровича Бертона, нашего президента и нашего лидера, всегда был спектакль «Борис Годунов». И вот несколько лет назад он осуществил эту мечту и поставил этот спектакль, который идет с большим успехом в главном зале театра, зале Стравинского.

Знаете, не каждый театр может позволить себе сыграть Бориса Годунова. Этот спектакль был поставлен в совсем необычном зале. Геликон во время своей реконструкции находился временно на сцене Нового Арбата. Это такой бывший конференц-зал одного из московских министерств. И, в общем, даже на этой совершенно не приспособленной к театральному действию сцены это выглядело очень монументально и стало большим событием в жизни нашего города и нашей страны. Но должен сказать, что не каждый театр может позволить себе поставить Бориса Годунова в первую очередь, потому что требуется наличие в труппе театра очень большого количества качественных басов, качественных мужских русских голосов. А Геликон такими голосами владеет. В нашем театре есть замечательные басы Леша Тихомиров, Миша Гужов, Саша Киселев, Станислав Швец, Алексей Дедов, Дмитрий Скориков. Это удивительное созвездие басов, благодаря которому в театре «Геликон» и родился этот спектакль, написанный по одноименной трагедии Александра Сергеевича Пушкина.

свой молодой душа старит, нальется сердце ядом, и тяжко станет, как молотком стучит в ушах, укоренный проклятием, и душит что-то душит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. Вот, вот там. Что это? Там, в углу. Колышется, растет, близится, дрожит и стонет. Чу, чу. И я твой лиходей, чур, чур, дитя, не я, народ, ой, ой, ой.

нашей постановке Годунов необычный, Годунов молод, Годунов красив. И, конечно же, я думаю, особенно важно, что в нашем театре идет очень редко исполняемая редакция этой оперы, которую сделал в свое время Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

Особой любовью не только зрителей, но и всех артистов Геликона является спектакль «Евгений Онегин». Ой, те только я не видел, и какого количества Онегиных мы не видели на наших сценах. Это, наверное, самое часто исполняемое произведение на оперных подмостках. И в Геликоне это не первая версия Евгения Онегина. Было три версии, и еще Дмитрий Александрович Бергман поставил Евгения Онегина в Краснодаре. Это был удивительный спектакль. К моему сожалению, он сейчас уже не идет там, но это было совершенно по-пушкински. Евгений Онегин, который сейчас идет в театре, это необычная постановка. Это постановка, восстановленная версия спектакля Константина Сергеевича Станиславского, которую возродили Дмитрий Александрович Бертман и Галина Викторовна Тимакова. Это очень дорогой для нас спектакль, потому что, во-первых, традиции Станиславского, все мизансцены соблюдены. Была проведена грандиозная исследовательская работа по декорациям, по костюмам, по моделям поведения артистов, по психофизике героев. Это удивительный спектакль. Дирижером-постановщиком выступил Владимир Александрович Понькин, а потрясающий костюм сделала Ника Великжайнова из Санкт-Петербурга. И этот спектакль постоянно идет в нашем театре, потому что Пушкин, потому что Чайковский.

Константин Сергеевич Станиславский задумывал этот спектакль для молодых. Ставил в совершенно небольшом пространстве, существующими колоннами в этом зале. Он делал это в своем собственном доме. И в Геликоне на сцене можно увидеть часть так называемых естественных декораций. Кстати, во время действия, в интермедиях между действиями, в нашем зале демонстрируются кадры из спектакля Константина Сергеевича Станиславского, того самого Евгения Онегина 1922 года. И каждый зритель может почувствовать дух времени, связь времен, как в Геликоне чтят, ценят и сохраняют традиции Станиславского.

Один из моих самых любимых спектаклей в театре «Геликон» – это «Золотой петушок». Необычный спектакль, прямо скажем, это не то, что сказка, это прям быль. Николай Андреевич Римский-Корсаков много раз пострадал за своего «Золотого петушка», потому что, конечно, это настоящая сатира. А Борис Александрович Покровский, наш великий оперный режиссер, мэтр и учитель, говорил, что опера «Золотой петушок» – самая страшная опера русского репертуара. Постановка в «Геликоне» – это продолжение так называемой копродукции. Копродукциями в театре называются, когда несколько театров создают один спектакль. Так вот, несколько лет назад мы договорились с оперой на Рейне в Дюссельдорфе о том, что выпустим спектакль на музыку Римского-Корсакова и текст Александра Сергеевича Пушкина. И впервые этот спектакль прошел на сцене в Дюссельдорфе. В этой связи я хочу вспомнить и сказать большое слово признательности генеральному интенданту театра в Дюссельдорфе Кристофу Майеру, удивительному человеку, влюбленному в русскую культуру, хорошо знающему русские обычаи. Благодаря во многом ему состоялась эта премьера. Постановочная группа была абсолютно международная. Художница Анна-Лиз Семпер из Эстонии, музыкальный руководитель Владимир Иванович Федосеев, режиссер-постановщик Дмитрий Александрович Бертман. Представляете, какие имена? Сначала все началось в Дюссельдорфе. С огромным успехом прошла премьера. Нужно сказать, что после этого мы действительно задружились с этим театром и приезжали туда несколько раз на гастроли, сыграли Дни культуры Москвы в Дюссельдорфе. И через несколько лет этот спектакль, можно сказать, вернулся в родные стены, в театр «Геликон Опера». И сейчас в этом спектакле, конечно, блистают звезды «Геликона» Лида Светозарова в роли Шамаханской царицы, Алексей Тихомиров и Миша Гужов в роли Дадона. Это настоящая сатира, это настоящий спектакль вне времени. И с «Золотым петушком» связаны очень много интересных историй. В Дюссельдорфе, например, было придумано, что «Золотой петушок» будет настоящий. Петушок в клетке. Но Greenpeace, организация, которая охраняет права животных, запретила использовать живого петуха. Но мы до сих пор вспоминаем того замечательного, огромного гальского петуха, который был в Германии, но это был гальский петух, и звали его

Конечно, Пушкин очень хорошо чувствовал не только свое время, вообще очень хорошо чувствовал русскую историю, русскую ментальность, русский характер. Он очень точно выписал этот удивительный образ царя Дадона, царя, который влюбляется в иностранку, привозит ее к себе домой, готов положить на нее полцарства за такую странную любовь. Александр Сергеевич Пушкин и Николай Андреевич Римский-Корсаков очень хорошо чувствовали время, очень хорошо чувствовали малейшие колебания вообще в среде людских масс. Они понимали, что происходит вокруг, очень четко реагировали на вызовы времени. И, конечно, «Золотой петушок» — это нам всем сказочка, нам всем наука. Я думаю, что «Золотой петушок» можно не только смотреть, но обязательно и слушать. Вслушиваться в эти удивительные строки.

0: Дорогие друзья, сегодня мы говорили о Пушкине и опере. Это вечная, большая, огромная тема. И мы обязательно еще к ней вернемся в следующих программах. Спасибо.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям. А тема сегодняшней программы – отец-эгоист. Вот которому вообще все хорошо, когда хорошо ему. Ну, мы и так знаем, кто такие эгоисты. Или, может быть, я даже не догадываюсь, какие они бывают на самом деле.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте. Давайте чуть-чуть подробнее остановимся. Вот манеры поведения и какие-то пути, которым можно исправить или перебалансировать семью, если во главе нее отец эгоист.
3: Ну, давайте по порядку, да. Алексей. А вы, кстати, себя считаете эгоистом?
2: Да.
3: Вот это прекрасно. Знаете, я удивлен. Если честно, я не ожидал, что вы так ответите. Это круто. Знаете, вот то, что в обывательской среде мы называем эгоизмом, на самом деле в психологии мы называем способностью личности позаботиться о самой себе, качественно и эффективно позаботиться о самой себе, отсечь от себя все нежелательное и привлечь в свою жизнь все желаемое. И в этом смысле здоровый, так называемый здоровый эгоизм, это как раз-таки есть способность личности самой о себе позаботиться.
2: Мы все знаем, что такое здоровый эгоизм. Ну и вообще фраза по поводу «полюби себя, тебя полюбят все вокруг». Может быть, она и неверная, но я тоже ей соответствую. Люблю себя.
3: Правильно. Вот молодец, так и нужно. Я всем нашим радиослушателям желаю тоже любить себя. Легко сказать «полюби себя». А как себя полюбить? А вот нужно как раз-таки помнить о своих достоинствах и достижениях. Это то, что мы забываем. Я прям вот рекомендую всем радиослушателям, особенно тем, которые не очень себя любят, вот сядьте, возьмите блокнот, откройте на первой странице, напишите «мои достоинства» и в столбик перечислите все ваши достоинства, которые вы сами в себе замечаете. И обязательное условие перед каждым достоинством обязательно нужно слово «я» написать. Я умный, я красивый, я стильный, я ухоженный, я талантливый, я образованный, я воспитанный и так далее. Потом перевернете этот блокнот, с другой стороны напишите там «мои достижения» и перечислите все ваши достижения. Вплоть от того, что умею кататься на велосипеде, до того, что стал отцом. Сколько языков знаю, какое образование получил, прыгал с парашютом, погружался под воду с аквалангом и так далее. И перечитывайте это. Перечитывайте это несколько месяцев каждый день утром и вечером. Вот эта техника дает результат. Но, возвращаясь к вашему вопросу.
2: Сейчас вот окунем этого отца-эгоиста.
3: Окунем.
2: Окунем его в семью.
3: Потому что все-таки мы говорим сейчас, если мы уже затрагиваем этот вопрос, мы говорим о том, что там есть проблема какая-то, да? То есть он зациклен уже, получается, на себе, на вот своих желаниях, потребностях и интересах.
2: Что там говорит, мы хотели бы поехать куда-нибудь еще.
3: А он говорит, нет. Нет, и поэтому не поедем. Вот, правильно. И вот здесь мы уже говорим не об эгоизме, а об эгоцентризме. И вот это не нужно путать. Вот я, допустим, в рамках своей авторской концепции «Особи особой», я вам рассказывал о ней, я там выделяю 6 основных параметров особи, которые заложены в нас природой. Я говорю, что особь – это эгоцентричное, и я в первую очередь это подчеркиваю, жадное, агрессивное, трусливое, похотливое, ленивое животное. Вот 6 параметров я обозначил. Эти параметры, они заложены в нас природой, и они призваны повысить наши шансы на выживание в среде таких же замечательных созданий, как мы с вами. То есть, если этих 6 параметров не будет, шансов выжить нет у особи, в принципе. Вот в нашем гуманном мире уже есть, вот еще 1000-2 лет назад, допустим, шансов не было. Так вот, эгоцентричное животное, эгоцентричное. И когда вот этот аспект мужской особи берет верх, мы получаем в конечном счете вот такой продукт, как вот такого жесткого, деспотичного отца, зацикленного на своих собственных желаниях, потребностях и интересах, стремящегося ставить желания, потребности и интересы ближайшего окружения под сомнение, игнорировать их. Желания, интересы детей, супруги игнорируются. Все только так, чтобы было хорошо мне. И это совершенно точно ненормальная социально-психологическая модель взаимодействия, поведения по отношению к
2: родным
3: и близким. А я в баню, это еще полбеды. А мы все в баню, вот это уже хуже. Или а мы все на рыбалку, вот это уже проблема. Причем проблема ближайшего окружения, а не самого этого мужчины. То есть вот такой вот эгоцентризм, он, конечно же, приводит к тому, что наоборот, нарушаются эмоциональные связи в семье, и в конечном счете все начинают этого папу не любить. Но если он папа, если есть дети, супруга, она нередко видит в этом вот такую вот его мужественную позицию и позволяет ему игнорировать ее собственные желания, потребности и интересы. Но говорим ли мы при этом об так называемой здоровой модели семьи и о том, что это счастливые и гармоничные отношения? Конечно же, нет.
2: Мы не эгоцентристы, но эгоисты, мы все равно задаемся вопросом, а что мне с этого будет? Ну, то есть, и ищем баланс.
3: А да? Что будет с этого моему потомству? Вот понимаете, вот еще важный момент. Допустим, я вот такой мужчина, у меня есть дети. И природа, она не просто наделила меня эгоцентризмом для того, чтобы я мог выживать, например, сражаясь с вами за бананы.
2: Так.
3: Но она наделила меня еще эгоцентризмом, в рамках которого я должен сражаться с вами за бананами ради какой-то задачи, цели. Какой? Это потомство. И потомство – это основная задача моего пребывания, вашего, любого другого на этой планете. То есть, как бы это цинично ни прозвучало, мы на этом шарике для того, чтобы размножиться. Все остальное – это просто декорация. У кого-то более приятная, у кого-то менее приятная. Но это декорация. И после того, как я размножился, дал потомство. Моя задача – это потомство взращивать, вскармливать. И когда я начинаю ставить свои собственные желания, потребности, интересы превыше желаний, особенно потребностей своего потомства, это уже говорит о том, что моя программа сбоит. Вот это заложенная в меня природой программа о том, чтобы поддерживать потомство, обеспечивать его комфорт и безопасность, она начинает сбоить. Я свои комфорт и безопасность ставлю превыше комфорта и безопасности своего потомства. Я последнюю конфету на глазах у ребенка доедаю. Это ненормально, так быть не должно. И мы знаем такие примеры. И это абсолютно ненормальная, искаженная, извращенная позиция взрослого человека по отношению родителя, по отношению к своему ребенку. Недопустимая.
1: Отцы и дети.
2: Мы должны прокладывать границу, чтобы и себя не опустить до уровня, что я раб своих детей. Ну, то есть, вот такой вот вариант.
3: В это ни в коем случае нельзя впадать, вот в такие крайности. Безусловно, конечно, должны быть определенные границы. Я не говорю о том, что те родители, которые занимаются банальным самопожертвованием, вот просто буквально бросают себя на алтарь становления, развития личности своих детей, что они поступают правильно. Правильно, неправильно, не знаю, но некорректно, совершенно точно, непродуктивно, абсолютно точно. Потому что, когда родитель полностью отдает весь ресурс ребенку, он лишает себя какого бы то ни было важного ресурса. И в конечном счете это приводит к истощению этого ресурса. Поэтому, конечно же, здоровый, так называемый здоровый эгоизм, он необходим. То есть нужно идти родителям в сторону своих собственных желаний, потребностей и интересов. Необходимо заботиться о своем комфорте, о своем благополучии. Давать себе возможность получать какой-то кайф, какое-то удовольствие от жизни. Это обязательно должно происходить. Ни в коем случае нельзя уходить в самопожертвование. Но в то же самое время нельзя уходить вот в эту эгоцентрическую позицию, за которой ребенок становится неудел, жена становится неудел, вообще на всех становится все равно, кроме меня самого. Это абсолютно ненормальная, некорректная, контрпродуктивная позиция.
2: Знаете, часто говорят, что когда много детей, да, выделите им равное количество времени, чтобы никому было не обидно. Ну, по часу, по два часа. Ну, и на себя тоже, наверное, нужно выделить два часа, и на жену два часа. Ну,
3: да, то... обязательно, Алексей. Вот это очень важная позиция и на себя, и на жену, и еще необходимо сделать так, чтобы и у жены была возможность тоже где-то побыть вне семьи, хотя бы несколько часов в неделю, хотя бы, если мы говорим о многодетной матери, несколько часов в неделю, вот у нее должна быть возможность просто выйти в парк погулять, вообще вот ни с кем не разговаривать даже. И вам тоже необходимо, как многодетному отцу, такое время, обязательно. А работа не приравнивается к такому времени. Вот вы сейчас работаете, это не приравнивается к прогулке в парке. Вы сейчас трудитесь, а необходимо, чтобы у вас еще было время, когда вы можете погулять, отдохнуть. Вообще вот как будто бы нет у вас жены и детей. Вот так. Это очень важно. Это будет эгоизмом? В некотором смысле да, но это будет абсолютно полезная такая позиция, в рамках которой вы наполняете себя энергией. Поэтому да, нужно каждому ребенку уделить определенное количество времени. Насчет равного я не соглашусь. Все-таки я считаю, что тот ребенок, который помладше, ему не нужно много прям вашего внимания. 3-5 минут в день более чем достаточно. Представьте, просто узнать, как дела, пообщаться, поиграть во что-то. У них достаточно быстро переключается внимание. Другое дело, что нужно всей семьей время проводить вместе. Вот это да. Потому что вы таким образом, ну, условно говоря, сразу в вашем случае 4 зайцев, да, вот так вот попадаете в них. Потому что вы сразу и с детьми одновременно, и с супругой, и вот вы все вместе, вы семья. Прекрасная картинка для психики детей, которые потом создадут свои семьи. При этом вы с супругой разделяете функционал, разделяете организационную ответственность. Это тоже облегчает вашу позицию. Ну, согласитесь, когда вы с супругой и 3 детей, вы где-то оказались на каком-то мероприятии, проще контролировать, чем когда вы один и 3 детей.
2: Конечно.
3: Конечно. Плюс все получают удовольствие от совместного времяпрепровождения. Поэтому я все семьи призываю, и многодетные, и немногодетные, старайтесь как можно больше времени проводить вместе. Вот это важно, вот это значимо. Вот это самая большая ценность в нашей жизни. Вместе, в кругу семьи проводить время. Неважно, как, гуляя в парке или просматривая сериал дома. Главное вместе. Вот чувствовать, что мы семья. Вот это самое важное.
2: Спасибо большое. Это Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог, ментор по отношениям. Ну, а я пошел к своим четырем зайцам.
3: Успехов.
2: Спасибо большое.
1: Отцы и дети. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
4: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
7: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
6: Вот тема вот действительно очень актуальная. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 30 20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
7: Но я с удовольствием на них отвечу.
6: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процесс...

0: все никакая уже не роскошь, это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
0: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
1: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
0: Да, помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма, это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить два флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета

0: Каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения «Бальзаме доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и два флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
0: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит два флакона бальзама в подарок.
1: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
0: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат два флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 3020.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20. 8 800 533 30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. тетерева. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
3: Птицы-то не совсем лесные, скорее опушечные, но выбираются атаковать все-таки на открытое пространство, чтобы было видно друг друга и чтобы их было видно хорошо.
2: Гости – орнитолог, биолог Евгений Коблик и журналист, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске. Меры безопасности на выборах в Госдуму обсудил президент Путин с постоянными членами Совбеза. Европа не хочет допустить переговоров о прочном мире на Украине, заявили в МИДе. Российские ПВО сбили около 800 украинских дронов. И теперь подробнее. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсудил дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму в сентябре. Об этом сообщается на сайте Кремля. На совещании президент отметил важность предстоящих выборов для России. С докладом по теме совещания выступил глава МВД Владимир Колокольцев. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня напомнил о словах Путина, что выборы нужно проводить в любом случае, несмотря на конфликт с Украиной. И подчеркнул, что избирательный процесс будет проведен в строгом соответствии с законодательством. Мирные инициативы стран-лидеров Великобритании, Франции и Германии по Украине направлены на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно прочном и справедливом мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее глава евродипломатии Майя Каллас заявила, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину. Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России, говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства. Ранее сегодня замглавы МИД России Михаил Галузин указал послам Франции, Великобритании, ФРГ на деструктивную политику их стран, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению войны против России. Об этом говорится в сообщении МИД по итогам встречи по запросу западных дипломатов, которая прошла. Кроме того, замглавы российского МИД разъяснила главам западных дипмиссий принципиальные подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта на основе устранения его первопричин. Встреча прошла по инициативе послов Евротройки, также анонсировано их совместное заявление по результатам встречи. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ахримовка в Харьковской области, заявили в Минобороны. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». А военнослужащие южной группировки заняли населенный пункт Роскошная в ДНР. За минувшие сутки вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Средства ПВО России уничтожили 798 беспилотников, 10 управляемых авиабомб, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Новая эскалация между США и Ираном угрожает всей мировой экономике. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия призывает США и Иран к сдержанности и возвращению к переговорам.
2: Мы обеспокоены этим. Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности. Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу, потому что очередной виток эскалации напряженности чреват новыми дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом.
1: Минувшей ночью США возобновили ракетные атаки на Иран. По словам американского президента Дональда Трампа, по территории республики запустили 49 ракет «Томагавк». В ответ Тегеран объявила о закрытии Ормузского пролива. Но Вашингтон это отрицает. Кроме того, иранские вооруженные силы ударили по 18 американским объектам на Ближнем Востоке, утверждают в Корпусе стражи Исламской революции. Позже CNN со ссылкой на источник уточнил, что США и Иран продолжают вести переговоры по урегулированию, несмотря на обмен ударами ночью 11 июня. И, как сообщалось буквально несколько минут назад, президент США Дональд Трамп также заявил о продолжении переговоров. Россия уже получает первые отклики от стран Персидского залива на обновленную концепцию по установлению стабильного мира в регионе путем единства, а не противопоставления арабов и иранцев. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с министром иностранных дел Бахрейна.
3: Спасибо за добрые слова и за высокую оценку роли России на международной арене, в том числе на Ближнем Востоке. Ты прекрасно знаешь, что уже не один год мы выступаем за то, чтобы все страны залива собрались, и арабские монархии, и Исламская Республика Иран, и при поддержке внешних игроков разработали концепцию безопасности в зоне залива. И буквально 2 недели назад мы обновили эту концепцию и разослали по всем столицам, в том числе в Манаму. Начинаем получать первую реакцию. Надеемся, что именно такой подход, подход, который не противопоставляет арабов иранцам, а наоборот, объединяет их через меры доверия, через совместные контакты, позволит установить стабильность в этом регионе. И, безусловно, мы привержены принципу свободы судоходства, как в вашем регионе, так и в глобальном контексте. Но сегодня все это сможем подробно обсудить.
1: Ранее в российском дипведомстве сообщили, что российская концепция безопасности в зоне Персидского залива была обновлена и дополнена актуальными элементами. В Красноярском крае над горящими участками тайги искусственно вызывают дожди. Там установилась жаркая погода, плюс 30 градусов, местами ветер до 10 метров в секунду. По прогнозам дождей, которые могли бы снизить пожарную опасность на горимых территориях, не ожидается. Кроме того, на крайнем севере и прилегающих к нему территориях стоят белые ночи, что позволяет солнцу светить и прогревать земную поверхность в любое время суток, добавили в авиалесоохране. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Хоккейный «Акбарс» на 2 сезона продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиетуллиным. В клубе заявили, что за 2 года работы Гатиетуллина «Акбарс» прибавил во всех аспектах и напомнили, что ранее наставник казанцев был признан лучшим тренером сезона в континентальной хоккейной лиге. А каждый хоккеист «Акбарса» получил примерно по 20 миллионов рублей премиальных за выход в финал Кубка Гагарина, сообщает «Спортэкспресс». В плей-офф за казанский клуб регулярно выходили на лед 18 игроков. Напомним, что в финале казанский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Хоккейный «Спартак» подписал 5-летний контракт с Евгением Якуниным. 17-летний форвард в прошлом сезоне играл за команду красно-белых в молодежной хоккейной лиге. Якунин был признан лучшим новичком финальной серии Кубка Харламова, несмотря на поражение команды от «Лока» со счетом 2-4. В регулярке Евгений набрал 47 очков за 58 матчей, в плей-офф 12 очков за 21 игру. Мир Андреева не сыграет на турнире в Берлине, который стартует на следующей неделе. «Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве», – сказала российская теннисистка. Мира планирует начать травяной сезон на турнире в Бад-Хомбурге, который пройдет на неделе перед Уимблдоном с 21 по 27 июня. Полузащитник Лечи Садулаев – одна из главных целей «Спартака» этим летом. Ахмат, за который сейчас выступает футболист, готов отпустить его за 10 миллионов евро. При этом рыночная стоимость Садулаева составляет 3 миллиона евро. Напомним, что ранее из-за высокой стоимости игрока с Ахматом не смогли договориться ЦСКА и «Зенит». Сборная России по футболу поднялась на 1 позицию и теперь занимает 35-е место в мировом рейтинге. За последние 2 недели наша национальная команда провела 3 игры. Уступила Египту в Каире со счетом 0-1 и с одинаковым счетом 3-0 обыграла сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На 1-е место в мире вышла Аргентина, на 2-м месте Испания, на 3-м Франция. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В пятницу 12 июня в Новосибирске ожидается 29-31 градус, кратковременный дождь и гроза. В Омске 26-28 градусов, дождь. В Иркутске от 21 до 23 градусов, дождь. В Красноярске без осадков 26-28 градусов выше нуля. В Мурманске плюс 17, плюс 19, небольшой дождь. В Архангельске без осадков 24-26 тепла. В Санкт-Петербурге временами дождь. дождь. Температура днем 20-22 градуса. В Москве без осадков. Ночью 16-18 градусов. Днем 30-32. Сейчас в столице 28 градусов. Относительная влажность 45%.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
5: Говори, что хочешь, лишь бы нам на пользу шло.
6: Ну чего?
0: Радио России представляет театр у микрофона.
7: Да бабушка у нас больно состарилась. Девичье положение понимать перестала.
0: Александр Островский. Правда хорошо, а счастье лучше. Радиоверсия спектакля Государственного академического малого театра.
8: Будешь сидеть дома под замком вплоть до свадьбы.
0: Властная купчиха Мавра Тарасовна хочет выдать замуж свою внучку за отставного генерала. Но та влюблена в молодого, но бедного приказчика.
9: Вот это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь.
0: Любовный треугольник пытается разрешить хитрая нянька. Она приглашает в дом Мавры Тарасовны ее первую любовь, надеясь этим усмирить темперамент купчихи.
10: А в чем это?
11: Ну, наше с ним дело, мы только двое знаем.
10: Ладно, я уйду говорить.
0: Слушайте радиопостановку «Правда хорошо, а счастье лучше» в эти выходные в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
12: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
13: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
14: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
15: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
16: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, очень рады вас приветствовать. Сегодня поговорим много о чем. Много интересных новостей нашли для вас. И действительно, да, разное время. Отправимся в разные уголки нашей страны, все обсудим, поговорим вместе с вами. И вы также можете принять участие в нашем эфире, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Также вы можете присоединиться к видеотрансляции нашего эфира, подключившись в трансляции в мессенджере Макс, Телеграме, либо на платформе ВКонтакте. Ну и также не забывайте про наши порталы смотрим.ру и вести.ру, где собраны все материалы наших коллег, и будьте в курсе всех актуальных новостей.
15: Да, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, подготовили для вас самые резонансные новости. Начнем мы, конечно же, с новостей из Кубани. Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре. Произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Все подробности у нашего корреспондента Ольга Тимохина у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Ольга.
17: Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, вообще у нас несколько дней идут такие массированные ночные атаки, и такого количества дронов, по-моему, не было никогда, вот больше 120 сбили. И вот сначала, примерно в час ночи, атаки подвергся Северский район, обломки сбитых беспилотников повредили 6 частных домов, там выбило стекла, побило навесы, крыши, на одной территории загорелась хозпостройка, пострадал человек. Сейчас вот специальные комиссии работают в поселках, оценивают ущерб, и вот в это же время беспилотник как раз били над нефтеперерабатывающим заводом, на территории начался пожар, ну вот за счет того, что рядом сейчас у нас постоянно базируются группировки, дежурят МЧС, 34 спасателя, 12 спецмашин, и в общем почти сразу же удалось потушить пожар, и к утру уже с огнем справились. А тем не менее, пока еще действует на том, в том месте, в поселке действует режим ЧС. Примерно в 3 часа ночи в Краснодаре включились сирены. Тут я уже могу рассказать, поделиться, так сказать, своими впечатлениями, потому что я как раз проснулась от сирены. И вот буквально минут через 5 сильнейший огромный взрыв. Так показалось, по крайней мере, стекла задрожали в окнах, и через дорогу метров 500 упал сбитый беспилотник. Осколки разлетелись, побили стекла в многоэтажке, крупные остатки врезались, оставили вмятины в фасаде, на фасад здания. В общем, повезло, что основной удар пришелся на офисное здание. Ночью, естественно, там никого не было, поэтому вот в том здании никто не пострадал. Естественно, отрикошетило в многоквартирный дом, начался пожар в одной из квартир, и квартира практически выгорела. Сразу же полностью. 2 человека там пострадали, и часть, как только начался пожар, часть жителей этой многоэтажки, где-то 80 человек примерно, буквально в течение часа эвакуировали в укрытие на подземной парковке, потому что действовало экстренное предупреждение. И вот специальные службы тоже приехали достаточно быстро, прям минут, наверное, за 15. Сразу же была территория оцеплена, закрыта проезжая часть, и, в общем...
15: Четко сработали,
17: примерно,
15: да?
17: До 6. Да, до 6 утра у нас примерно это был закрыт участок. Сейчас там идут работы, движение восстановлено, но, в общем, работы на придомовой территории продолжаются, идет поквартирный обход, исследуется ущерб, и вот с места событий, как раз в работах нам рассказал начальник службы спасения Краснодара Андрей Рябущенко.
6: Также спасатели оказывают помощь жильцам в остеклении окон. Снимаем разбитые окна и заделываем проемы пленкой. Это временная мера, чтобы сохранить имущество.
15: Ольга, скажите, пожалуйста, но никаких критических для здания повреждений не нанесено, то есть все подлежит ремонту?
17: Да, власти сказали, что все помогут отремонтировать жильцам, ну, с офисом, я не знаю, как там будет решаться вопрос, тоже, возможно, будет какая-то помощь выделена. Нет, критических нет, просто, конечно, это такой шок, неприятно, там еще советская хрущевка рядом, где очень много пенсионеров, и видно, как у старых людей побило банки на балконах, они, наверное, их готовили, не успели в погреб отвезти. Ну, в общем, все обещают восстановить.
15: Ну, хорошо, что оперативные службы сработали слаженно и вовремя и так далее. Конечно, печально следить за всеми теми новостями, которые мы получаем в последнее время из Краснодарского края. Мы видим, что враг не то, что не дремлет, а он целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре, по гражданским мирным людям и никак не может остановиться. И в этом плане вот эти атаки, они с каждым днем приобретают все большую какую-то, не знаю, жестокость. И, конечно, надеемся, что, скажем так, отпор будет достойный и ответ на все то, о чем мы говорим в последних наших эфирах. Ольга, мы также хотели с вами сегодня затронуть еще одну тему, которая тоже связана с югом России. Безусловно, наступает лето, оно уже наступило, и период отпусков. Конечно же, люди все равно планируют, несмотря ни на что, свои отпуска на море, и всем хочется в Анапу. Увидели новость, что в Анапе открыли для туристов 4,5 километра песчаных пляжей, то есть отдых есть, и можно отдыхать безопасно.
17: Да, хорошо, что можно и хорошими новостями поделиться с вами. Купальный сезон у нас стартовал 1 июня, правда, вот он пока официальный, но море-то еще холодновато.
16: Да.
17: И вот в центральной части курорта открыли действительно 4 километра песчаных пляжей, те, что отсыпали свежим песком, пока еще остальные закрыты. То есть я объясню, почему вот так поэтапно. То есть те пляжи, которые открывают, их полностью проверяют сам песок, проверяют морскую воду у побережья и проверяют, самое главное, на индекс токсичности. Вот сейчас полностью всю Анапу будут проверять по этим показателям. Но вот в этих пляжах индекс токсичности равен нулю. Поэтому там можно купаться, там поменяли всю инфраструктуру, то есть новые лежаки, кафе, все постройки, все новое. И идет работа на соседних пляжах по разрыхлению и пересыпке песка, потому что привезли его все-таки, он больше как речной, привезли его с дельты реки, и он такой должен быть рыхлый, конечно, консистенции. И вот об этом нам тоже рассказал руководитель компании курорта Анапы Николай Заливин. Давайте послушаем.
18: Сделаем участок лечебный пляж лаунж-зона. И уже сейчас параллельно ведутся работы по подготовке аэрации песка, просушки так называемой. Это уже от речки Анапки в сторону пляжного поселка и далее. То же самое будет происходить на последующих участках. В полной боевой готовности. В ближайшее время, скорее всего, мы уже перейдем на наш обычный стандартный летний режим. Это с 4 утра. Поэтому мы полны позитива и готовы работать и работать.
16: Ольга, но это речь идет о пляжах, которые сейчас закрыты к посещению после как раз-таки выброса мазута. Мы правильно понимаем?
17: Да, ну у нас всего 49 пляжей получили разрешение на открытие пляжного сезона. То есть вот 4 километра уже полностью готовы, мы сейчас только про песок говорим, потому что галечные открытые, они работают. А остальные пляжи, там идет работа по разрыхлению песка, и параллельно собираются пробы. И, соответственно, оценивается экологическое состояние. Туристов будут информировать, где можно будет купаться. То есть в течение июня каждый пляж пройдет обработку, пройдет экспертизу Роспотребнадзора, и вот уже будет понятно, откроется он или нет. И будет, ну, я думаю, что там таблички будут появляться, какие-то информационные табло, скорее всего. И вообще обещают, что этим летом уровень токсичности будут постоянно мониторить, будут работать водолазы, они уже перед 1 июня провели, собственно, рейд, так сказать, да, смотрели морское дно у Анапы, пока никаких загрязнений нет, все работы показывают, что дно чистое, ну и вот у нас шторм был, я начала с того, что да, море холодновато, как-то вот у нас в этом году июнь прохладный, море 20 градусов, ветер, шторма вот у нас ту неделю были, и выбросов никаких нет, то есть пока просто прохладная погода, можно погулять, можно на пляже посидеть, купаться, конечно, не очень комфортно, хотя есть те, кто купается.
15: Кто купается, это я. Буквально на прошлой неделе, да, 2 числа я открыла как раз Витязево купальный сезон. Могу сказать, что море очень бодрящее.
16: Ольга, ну а много ли сейчас у вас уже туристов на данный момент?
17: Да, я вот, кстати, тоже в начале июня была, но только на галечных пляжах в Анапе. И мне тоже показалось, что неплохое море, чистое, прохладный ветер, лучше, чем жара для меня.
16: Освежает.
17: Ну, туристов, вы знаете, туристов пока не слишком много, и вообще бронирование, конечно, не очень большое. Ательеры говорят, что рассчитывают догнать в июле и в августе, когда будет настоящая летняя жара, уже откроются все пляжи, уже люди будут информированы, ну и как-то меньше опасаться, да, вот этой всей ситуации. Но, тем не менее, на 20% все равно бронирование выше, чем год назад, когда у нас, в общем, была патовая ситуация и вообще было запрещено купаться. Ну, а так ждем жару и ждем хорошую погоду.
15: Ну, надо сказать, да, что это был хороший опыт. Мы часто, ну, практически каждый год отдыхали в Витязево, пожалуй, мне кажется, пропускали только в прошлом году. Море бодрящее, чистое. Пляжи я видела, которые отсыпали как раз этим самым песком. Все там чисто, хорошо и благоустроено. И слушатели призываю, если вы уж намерились и как-то уже нацелились на отпуск на море, пожалуйста, приезжайте, там хорошо на самом деле. Что на песчаных пляжах, что на галечных. Поэтому главное хорошо подготовиться к самой дороге, тем более, если вдруг вы планируете ехать на машине, потому что ремонтов дороги, конечно, там много
16: вот
15: на трассе.
16: И дорога по М4, если ехать от Каменска-Шахнинского до Ростова, там сейчас делается ремонт дороги очень обширный, примерно 100 километров, и вот тоже будьте готовы к тому, что потратите значительное время, когда будете подъезжать к Ростову, но после уже это вас минует, но так или иначе нужно быть бдительным в этом случае.
15: Да, в общем-то мы всех радиослушателей подготовили, мы благодарим нашего корреспондента, Ольга Тимохина была у нас на связи, напоминаем, дорогие радиослушатели, мессенджеры работают 8-925-222-9992, пожалуйста, оставляйте свои сообщения, а мы переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
16: Мария Тарабаева, Иван Фурсов продолжают для вас программу «Разное время». Ну и вот как раз сейчас мы затронули тему купания, но, к сожалению, есть и печальная сторона, обратная сторона медали. Вот хотим обратить внимание на то, что, к сожалению, нам нельзя, даже не к сожалению, а будьте бдительны в тех местах, где нельзя купаться, потому что вот в Курганской области юноша утонул на необорудованном пляже. 18-летний юноша утонул во время купания на необорудованном пляже в Долматово. Вот сейчас в очередной раз напомним нашим радиослушателям о том, чем это может обернуться, и поговорим об этом с экспертом. У нас на связи Сергей Ковалев, спасатель международного класса, врач высшей категории, основатель школы безопасности WST. Сергей, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
19: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Иван.
16: Сергей, ну давайте напомним про базовые советы по безопасности на водоемах. Как нам их придерживаться?
19: Ну, конечно, самое главное, вы уже упомянули, да, что даже вот этот случай произошел на необорудованном пляже. Конечно, большинство таких случаев происходит именно в местах, которые не предназначены для купания. Если купаться на пляжах специально для этого как бы подготовленных, это в разы безопаснее. Да. Там обычно бывают спасатели, там ограничена зона безопасности. И надо понимать, что буйки, которые стоят на пляжах, это не попытка ограничить вашу свободу, а это предупреждающие знаки, что за этой территорией вам не смогут помочь. Да. За этой территорией может быть глубоко, судовой ход и еще что-то, да, то есть какие-то опасности. Это не вас пытаются ограничить, а вас пытаются обезопасить.
16: Уберечь, скажем так.
19: Да, в первую очередь, конечно же. Потому что на порядок меньше людей погибает на оборудованных пляжах, которые для этого специально подготовлены.
15: Но мы же понимаем, что все равно, не знаю, дачный летний отдых. Я не думаю, что в каждом селе и в каждой деревне есть какое-то именно оборудованное место для купания, хотя речка или какой-то водоем присутствует практически везде в той или иной доступности. Какие еще правила есть, которых стоит придерживаться?
19: Ну, в первую очередь стоит упомянуть, что, конечно же, не стоит купаться в состоянии алкогольного опьянения, потому что, ну, почти 80% утонувших – это вот, люди, сильно уже отдохнувшие. Да. К сожалению, мы вообще воспринимаем воду, как она у нас ассоциируется с отдыхом, расслаблением и беззаботностью. А надо понимать, что вода – это опасная среда, в которой мы совершенно не приспособлены существовать. Мы там не можем нормально двигаться, слышать, видеть, согреваться, а самое главное, мы не можем в ней дышать.
16: Поэтому, да, мы, к сожалению, ни рыбы, жабр у нас нету.
19: Да, поэтому очень важно понимать, что хоть и как бы хочется вот это расслабиться и все, что вода очень опасная среда. Поэтому надо выбирать места для купания. Если вы живете в этом месте, то уже какие-то традиционно понятные, где нету каких-то стремнин, нет глубин, нет незамусоренное дно.
16: Ну да, и каких-нибудь течений, например, подводных.
19: Нет течений каких-то, да, нет, а вот очень часто на море бывают отливные течения, очень коварные, которых надо знать. То есть в местах, где, если вы живете, то надо хорошо знать тот водоем, где вы отдыхаете.
16: Сергей,
19: это прям залог безопасности.
16: Да, ну а вот если вдруг все-таки вот там юноша или девушка пошли купаться в необорудованном месте, да даже если в оборудованном, но у них, например, резко свело ногу, и человек не может полноценно, самостоятельно добраться до берега. Что делать в таком случае?
19: Ну, как у нас следует вообще из определения, то утопление – это у нас нарушение дыхания в воде, ну или в жидкости. Поэтому самое главное – это контроль за дыханием. То есть не сбить свое дыхание, дышать глубоко, лечь на спину, максимально расслабиться. Плотность человека чуть больше, чуть меньше, чем воды. И если не паниковать, то, в общем, можно отлежаться вот так на воде, отдохнуть, дождаться, чтобы отпустила судорога. И как бы вот так переждать эти вот какие-то неприятные вот эти события. Ну и если есть это оборудованный пляж и есть кого позвать, надо, конечно же, обращаться за помощью, звать на помощь, чтобы спасатели среагировали и помогли.
15: Сергей, сейчас, конечно же, период морских все-таки отпусков, да, и многие берут для детей различные надувные игрушки, матрасы и так далее. Можно ли таким пользоваться, если мы говорим о море?
19: Вы вот упомянули детей, это очень важно. Да. Надо понимать, что, к сожалению, основной контингент тонущих Это, к сожалению, дети или вот молодые люди. Дети тонут очень быстро. Это прямо считанные секунды. Поэтому надо понимать, что детей в воде нельзя оставлять без внимания ни на секунду. Практически, ну, грубо говоря, не сводить с них глаз, пока они находятся в воде. Все вот эти матрасы, там, спасательные какие-то средства, обычно часто приобретающиеся на месте и всегда да. не... может быть, не очень хорошего качества, то есть они свою плавучесть могут в любой момент потерять. Да? Плюс все вот эти матрасы, спасательные круги надувные могут привести к тому, что, например, ветром или отливным течением может унести достаточно далеко от берега. И если человек...
15: Соблюдаем бдительность. Сергей Ковалев был у нас на связи, спасатель международного класса, врач высшей категории, основатель школы безопасности WST.
20: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
21: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
22: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
23: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
21: Кто держит удар?
24: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
25: Мне тогда оборвалось.
21: Кто защищает родину до последнего?
26: Молодой пацан, он раненый.
27: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, я здесь останусь.
28: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
29: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
21: «Время героев», фильм Евгения Поддубного, премьера.
20: Чувствуете себя командой Путина?
29: Я живу этой жизнью.
21: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
0: Большая страна, разное время.
16: Мария Тарабаева и Иван Фурсов продолжают вести для вас программу «Разное время». И мы пока все еще остаемся на юге нашей страны, но плавно переносимся в Крым. И, к сожалению, сейчас там не очень благоприятная ситуация с топливом, дефицит. Его выдают по талонам. И на фоне этих активных обсуждений в Крыму злоумышленники запустили новую мошенническую схему. Они начали продавать фальшивые топливные талоны в Крыму. Вот сейчас поговорим с Денисом Марининым, как решается эта проблема и как не стать жертвой мошенников. Денис, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Денис, слышите ли вы нас? У нас какие-то проблемы со связью, я думаю, что сейчас мы ее наладим. Так или иначе, мы понимаем, что и Крым, и Севастополь у нас сейчас живут в режиме топливной экономии. В четверг ситуация на полуострове раскололась на две реальности. С одной стороны, в Крыму есть свободные продажи бензин. В Севастополе губернатор Михаил Развожаев прямо заявил, что в очередях на заправках стоять сегодня бессмысленно, потому что сегодня бензин будет отпускаться только для экстренных служб. На фоне всего этого мы понимаем, что ситуация с QR-кодами – это всегда такая ситуация, на которой мошенники любят спекулировать. Да, да. Мы можем вспомнить и буквально пандемию, которая была, когда тоже продавали некие QR-коды там, на въезд куда-то, на выезд и так далее, и на свободное передвижение. Сейчас ситуация, к сожалению, здесь не меняется. Как только появляется какой-то инфоповод, мошенники тут как тут, и вот, пожалуйста, мы уже видим, что эти QR-коды, во-первых, пытаются продавать, во-вторых, понятно, что это не настоящие QR-коды, а действуют аферисты, которые хотят нажиться.
16: Да, никакого топлива просто можно банально не получить, да еще и плюс ко всему цены могут достигать там 250-300 рублей за литр, что, конечно же, вообще ни в какие ворота не лезет. Ну и вот в мессенджерах массово появляются каналы, где неизвестные предлагают приобрести топливные талоны, которые якобы по сниженной стоимости, либо там нужно набрать минимум на 5000 рублей этих талонов, чтобы в последующем получить этот бензин. Вот как Маша уже сказала, очереди действительно очень большие, в интернете очень много роликов, где они достигают эти очереди нескольких километров, и в таком случае действительно вы потеряете и время, и деньги, и нервы, и можете даже не получить бензин, но... При всем при этом бензин спокойно отпускается для транспорта спецслужб.
15: Да, ждут, конечно же, в Севастополе бензовозы, которые должны вот-вот доехать и каким-то образом изменить эту ситуацию. Как же дела обстоят с бензином в Крыму? Мы пока пытаемся наладить связь с нашим корреспондентом, пока не знаем, получится это или нет. Есть ряд ограничений тоже в плане безопасности, которые действуют на полуострове. Тут мы, к сожалению, дорогие радиослушатели, никак не можем на это повлиять, но попробуем связь восстановить. В Крыму ситуация с бензином выглядит гораздо спокойнее, и если посмотреть на интерактивную карту Минэнерго, то 11 июня, вот сегодня, в свободной продаже работает не менее 28 автозаправочных станций. Лимиты, конечно же, к сожалению, никто не отменял. Не более 20 литров на одно транспортное средство. По-прежнему запрещена заправка в канистре. По-прежнему большинство АЗС используется только на личный расчет, но так или иначе по всему полуострову на разных заправках бензин можно купить, и список адресов есть в интернете. Если вы вдруг отдыхаете на данный момент в Крыму, вы можете легко этот список найти. И в Минтопливо уточнили, что опубликованная информация актуальна на вот текущий момент. Завтра может, конечно, все поменяться, нужно следить. На прошлой неделе я была в отпуске в Краснодарском крае. Могу так сказать, что на тот момент никакого дефицита топлива не было.
16: Но это именно в Краснодарском
15: да,
16: крае.
15: Да, мы спокойно заправлялись и в Ростовской области, и везде. Везде 95-й был в наличии. Не было никаких очередей, ажиотажа или что-то такого. То есть, никаких...
16: то есть те, кто едут вот в Ростов или в Краснодар, им этого бояться не стоит.
15: Да. Нужно мониторить ситуацию, конечно же, потому что мы понимаем, что вот на прошлой неделе она была, в конце недели даже вот одна, сейчас может быть другая, но так или иначе, есть какие-то сообщения, что на некоторых АЗС в Краснодарском крае сейчас могут тоже быть какие-то проблемы с 95-м бензином, задержки поставок, но никакой ажиотажной ситуации нет, поэтому, дорогие радиослушатели, если вы планируете свой отдых на нашем юге, то, пожалуйста, мониторите ситуацию. Сразу же посмотрите все ресурсы, где есть интерактивная карта заправок, чтобы для вас это не было неожиданностью. Ну и, конечно же, не оставляйте заправку автомобиля на самый-самый последний срок.
16: Да,
15: лучше так не делать. В принципе, лучше так не делать. Ну и в этой ситуации, конечно, это тоже может быть...
16: плачевно.
15: Скажем так, да, критично. Поэтому просто нужно как-то спланировать весь свой маршрут, спланировать, где вы будете заправляться, заранее посмотреть, есть ли какие-то ограничения в том регионе, куда вы едете или нет, и тогда ваш отдых точно не будет испорчен.
16: Ну вот, кстати, еще говоря,
15: да,
16: хочется добавить под конец про бензин, про памятку. Вот если вы уже нацелились, или, например, вы сейчас нас слушаете в машине, вы едете в Крым, если ваша поездка уже запланирована, вам все-таки нужно знать некоторые правила, потому что через Крымский мост разрешено провозить топливо в канистрах. И помимо топлива в баке, общий объем всех жидкостей, перевозимых в автомобиле, он не должен превышать 100 литров. Это вот сообщает российская газета. То есть это касается и топлива, и бутылок с водой, и других жидкостей. К сожалению, если объем превышен, то машину могут развернуть. Но при всем при этом не стоит подвергаться панике, потому что ситуация под контролем, и она будет решаться. И мы будем, конечно же, за этой ситуацией следить в наших следующих эфирах. И обязательно будем вам обо всем рассказывать. Двигаемся дальше.
0: Большая страна, разное время.
15: Идем дальше. Десятки тысяч паломников приняли участие в одном из самых ярких религиозных мероприятий. У нас на связи корреспондент Ольга Пестова. Ольга, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Все так, наш Великорецкий крестный ход по праву можно назвать уникальным. Это один из самых продолжительных крестных ходов нашей страны. Протяженность пути составляет 150 километров, примерно 90 километров в одну сторону и 60 обратно. И ежегодно он проходит с 3 по 8 июня в честь Великорецкой иконы святителя Николая Чудотворца. Кстати, существует на Вятской земле предание, что в 1383 году крестьянину Семену Агалакову на высоком берегу реки Великой явился образ святителя Николая, и вскоре от иконы начались чудесные исцеления людей, и молва об этом быстро разнеслась по округе. Люди приходили на место явления иконы и получали исцеление и духовное утешение. А на месте явления иконы крестьяне построили часовню, а позже начали возводить храм. Вот такая существует замечательная легенда. И, кстати, в 1392 году вятчане, беспокоясь за святыню, перенесли образ с берегов реки Великой в город Хлынов, так назывался раньше наш город. Верующие дали обет ежегодно возвращать икону на место ее явления. Так зародилась одна из самых древних православных традиций Вятской земли. Великорецкий крестный ход вот уже более 6 веков ежегодно совершается на Вятской земле. И, кстати, даже в год Великой Отечественной войны он не прерывался, и это радует. А в 2000 году он получил статус всероссийского. Вот и в этом году 31 тысяча паломников из многих регионов России отправилась в Великорецкий крестный ход.
15: Но для наших слушателей еще скажу, что 31 тысяча человек, и прошли не 150 километров в течение 6 дней. Маршрут, мы так понимаем, что остается также неизменным уже несколько веков.
1: Да, все верно. Маршрут все тот же. И паломники совершают омовение в водах реки Великой и святого источника, любуются храмами Великорецкого града, как мы его называем. Очень красивые храмы, построенные в 18-19 веках. Колокольня замечательно открывается, с нее потрясающий вид. Все верно. Радует то, что с каждым годом молодых людей становится все больше и больше, идут прям целыми семьями, малышей в колясочках везут, и это вообще потрясающее такое зрелище единения людей.
15: Ольга, скажите, пожалуйста, вот есть ли какая-то информация для тех, кто первый раз хочет принять участие в этом крестном ходе? Каким образом нужно готовиться?
1: Ну, готовиться нужно в первую очередь обязательно желание, зов души. Конечно, это нелегкое испытание. Да. Представьте, 6 дней нужно пройти, 150 километров. Ночевки, ну, могут быть в поле, в палатке, в спальном мешке. Но, кстати, вот много существует веков традиции, что жители тех населенных пунктов, где останавливаются паломники, они приглашают к себе домой на ночлег, и существует поверье, что если ты пригласил в дом на ночлег паломников, то в течение всего года семья будет жить в достатке, будет у всех крепкое здоровье, и вот стараются пригласить в дом всех верующих участников крестного хода.
15: Ну, то есть проблема не возникает, да, с ночевками, несмотря на то, что достаточно большое количество человек, и, в общем-то, это большое
1: это
15: событие.
1: Это самое большое количество. Было и 90 тысяч, и люди из других стран приезжали, когда он носил статус даже международного. Но чтобы отправиться в крестный ход, это главное, чтобы было желание. Но подготовиться — это вот элементарные вещи: удобная обувь, одежда, дождевичок, рюкзак, вода, аптечка. В принципе, работают полевые кухни, жители угощают населенных пунктов, где останавливаются паломники, какими-то домашними вкусностями, есть вода.
16: Ну вот хочется...
1: Дежурят МЧС, врачи.
16: Да, хочется еще отметить, что паломник должен взять благословение своего духовника на труд по силам.
1: Да, это обязательно. Да. Это обязательно.
16: И если кто-то хочет присоединиться или выйти из крестного хода, он также должен получить это благословение предстоятеля на присоединение,
1: да,
16: или, опять же,
1: верно,
16: на выход из него. Ольга, скажите, вот вы упомянули, но все-таки хочется еще раз обратить внимание, много ли в этом году паломников приехало с детьми?
1: Ну, вы знаете,
16: как дети переносят это?
1: Достаточно. Ну, наверное, с детьми не весь путь идут до Великорецкого, но какую-то часть пути. Но с каждым годом вот с детьми все больше и больше. Удивляет, что вот в колясочках дети, как они переносят, но тем не менее, хотя бы какую-то часть пути они проходят.
15: Ольга, скажите, пожалуйста, если мы сейчас немножко абстрагируемся, да, от этой замечательной новости, тем не менее, Киров много паломников посещают?
1: Да. Да, и ведь не только во время крестного хода можно приехать в любое время, да, источник святой, полюбоваться вот этим великолепным архитектурным ансамблем. Круглый год можно приезжать, там есть купель. То есть это не обязательно, это просто вот такие более как бы торжества увидеть.
15: Да, да.
1: То есть в любое время люди приезжают на машинах. Нет никаких проблем добраться до Великорецкого.
15: Спасибо большое. Спасибо, Ольга. У нас на связи была наш корреспондент из Кирова Ольга Пестова. Говорили мы о том, что десятки тысяч паломников приняли участие в одном из самых ярких религиозных мероприятий – Великорецкий крестный ход. Прошли больше 150 километров в течение 6 дней. Дорогие радиослушатели, напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. На правах рекламы.
2: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
2: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
3: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
2: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
3: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг

0: все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительный все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
0: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
0: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
0: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
0: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
0: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
0: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержание.

0: содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Pylorus. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает Pylorus?
0: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Pylorus способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Pylorus – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Pylorus абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Pylorus с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Pylorus поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Pylorus абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Крымовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121 770 009 31 59.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
5: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
3: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Мера безопасности на выборах в Госдуму обсудил президент Путин с постоянными членами Совбеза. Российские войска заняли два села в ДНР и Харьковской области. Переговоры между США и Ираном продолжаются, несмотря на обмен ударами, заявил Трамп. Россельхознадзор запретил ввоз из Армении свежих фруктов и овощей, орехов и сухофруктов. И теперь подробнее. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми. Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут 20 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что, исходя из запроса избирателей, голосование может продлиться 3 дня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Лидеры Великобритании, Германии и Франции в своем заявлении по урегулированию на Украине делают вид, что призывают к миру, а на деле выдвигают заведомо неприемлемые условия, наращивая производство дальнобойных вооружений для Киева и в целом предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. О противоречивости позиции Франции, Германии и Великобритании говорил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ахримовка в Харьковской области, заявили в Минобороны. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Военнослужащие южной группировки в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошная Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Средства ПВО за сутки уничтожили 798 беспилотников, 10 управляемых авиабомб и 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Суммарно армия Украины потеряла за сутки 1220 военных. В преддверии Дня России новые люди отправили большой гуманитарный конвой для бойцов СВО. На передовую по запросу военных будут переданы автомобили УАЗ, дроны, радиостанции, ноутбуки и маскировочные сети. Кроме того, российские бойцы получат автономный комплекс с генераторами и аккумуляторными блоками, который предназначен для зарядки раций, тепловизоров, компьютеров и беспилотников. Об этом сообщил лидер партии Алексей Нечаев.
2: День России – это праздник, который надо встречать не только словами, но и делами, общими делами. Мы сегодня отправляем гуманитарный груз батальону, который находится в группировке «Север» и работает на Курском направлении. Еще 4 тонны медикаментов мы отправляем в Ростовскую область, в город Новочеркасск.
1: Американские налогоплательщики не хотят, чтобы их деньги тратились на финансирование конфликтов по всему миру. Об этом в эксклюзивном интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия» заявила бывший член Палаты представителей США Мэрджери Тейлор Грин. По ее словам, система здравоохранения в Штатах на грани катастрофы, а госдолг приближается к 40 триллионам долларов. При этом власти тратят деньги на свержение лидеров независимых стран и поддержку коррумпированных режимов, в том числе на Украине.
3: Мне казалось, что Зеленский приезжал к нам, чтобы призвать членов Конгресса голосовать за выделение ему денег. А Украина – одна из самых коррумпированных стран на Земле. Она известна своей коррупцией, и некоторые люди обогащались за счет средств американских налогоплательщиков. Наш государственный долг приближается к 40 триллионам долларов. Система здравоохранения находится в катастрофическом состоянии. Наши ветераны нуждаются в помощи. И поэтому, да, когда я увидела, как Зеленский приехал и пытался манипулировать членами Конгресса США, избранными американским народом, требуя, чтобы мы дали ему больше денег, я отказалась аплодировать ему.
1: Переговоры между США и Ираном продолжаются, несмотря на обмен ударами минувшей ночью. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Также президент США сегодня пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. Трамп написал в соцсети, что Вашингтон намерен установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с объектами нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Вслед за этим мировые цены на нефть перешли к росту. На фоне заявлений Дональда Трампа относительно Ирана они прибавляют 1%, следует из данных торгов. До заявлений американского президента цены на нефть марок Brent и WTI снижались в пределах 1%. Россельхознадзор с завтрашнего дня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров. Как отмечается, решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Добавлю, к карантинной продукции относятся растительная продукция, тара, упаковка, почва, организмы или материалы, которые могут быть носителями карантинных объектов. То есть под ограничение подпадают все свежие фрукты и овощи, а также орехи и сухофрукты. 11-12 июня на Солнце возможны мощнейшие вспышки класса X, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. В ближайшие двое суток вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Хоккейный «Акбарс» на два сезона продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиетуллиным. В клубе заявили, что за два года работы Гатиетуллина «Акбарс» прибавил во всех аспектах и напомнили, что ранее наставник казанцев был признан лучшим тренером сезона в континентальной хоккейной лиге. А каждый хоккеист «Акбарса» получил примерно по 20 миллионов рублей премиальных за выход в финал Кубка Гагарина, сообщает «Спортэкспресс». В плей-офф за казанский клуб регулярно выходили на лед 18 игроков. Напомним, что в финале казанский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Хоккейный «Спартак» подписал 5-летний контракт с Евгением Якуниным. 17-летний форвард в прошлом сезоне играл за команду красно-белых в молодежной хоккейной лиге. Якунин был признан лучшим новичком в финальной серии Кубка Харламова, несмотря на поражение команды от «Лока» со счетом 2-4. В регулярке Евгений набрал 47 очков за 58 матчей, а в плей-офф 12 очков за 21 игру. Мира Андреева не сыграет на турнире в Берлине, который стартует на следующей неделе. Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве, сказала российская теннисистка. Мира планирует начать травяной сезон на турнире в Бад-Хомбурге, который пройдет на неделе перед Уимблдоном с 21 по 27 июня. Полузащитник Лечо Садулаев – одна из главных целей «Спартака» этим летом. Ахмат, за который сейчас выступает футболист, готов отпустить его за 10 миллионов евро. При этом рыночная стоимость Садулаева составляет 3 миллиона евро. Напомним, что ранее из-за высокой стоимости игрока с Ахматом не смогли договориться ЦСКА и «Зенит». Сборная России по футболу поднялась на одну позицию и теперь занимает 35-е место в мировом рейтинге. А за последние две недели наша национальная команда провела три игры. Уступила Египту в Каире со счетом 0-1 и с одинаковым счетом 3-0 обыграла сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На первое место в мире вышла Аргентина, на втором месте Испания, на третьем Франция. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В пятницу 12 июня в Сыктывкаре ожидается 25-27 градусов, преимущественно без осадков. В Великом Новгороде 22-24, преимущественно без осадков. В Калининграде 16-18 градусов, дождь. В Перми плюс 18, плюс 20, временами дождь. В Кирове 23-25 градусов, без осадков. В Уфе 20-22 градуса, кратковременный дождь. В Оренбурге 24-26, без осадков. В Казани и Самаре будет сухо, 26-28 градусов. В Нижнем Новгороде и Пензе 27-29. В Санкт-Петербурге временами дождь, 20-22.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
5: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
6: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Время детских пластинок.
7: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
8: Да ты русским голосом заговорил.
9: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
9: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
10: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.
10: Вот еще бы такую же книжку.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
11: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
12: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
13: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
14: «Разное время» продолжает свою работу. В студии сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. Приветствуем всех тех, кто только подключился к нашей радиотрансляции. Ну и, конечно же, рады вещать для тех, кто слушает нас с первого часа программы.
15: Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. Напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где идет видеотрансляция нашего эфира. Ну и мы также представлены в мессенджере Макс, ВКонтакте, Одноклассники. Поэтому выбирайте, пожалуйста, платформу по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. В начале второго часа мы с вами отправимся в Тверскую область. В мае в Тверской области было открыто свыше 6000 новых вакансий. Все подробности у нашего корреспондента Андрей Собынин уже у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Андрей.
16: Здравствуйте, здравствуйте.
14: Да, Андрей, ну поделитесь, пожалуйста, какие это новые вакансии и чем вообще это привлекательно для региона?
16: Ну, вы знаете, что вакансий у нас, конечно, очень много в регионе.
14: Да.
16: И если говорить про те сферы, которые требуются, ну, это, конечно, в первую очередь, это различные обрабатывающие производства, которые требуются инженеры, намотчики, техники, операторы. В здравоохранении у нас требуются, конечно же, врачи, узкие специалисты, младший, средний медперсонал. Много требуется сотрудников в сельском и лесном хозяйстве. Ну, и, конечно же, в сферу общепита и в сферу отдыха, потому что сейчас, конечно, летний сезон, тоже требуется огромное количество специалистов. И, кстати, многие молодые кадры, люди, которые еще без опыта, могут, и только опыт набирают, могут как раз этот опыт получить. Ну, хочется сказать о том, что именно лидерами по зарплате, то есть по тому, сколько готов работодатель предложить, у нас, например, что интересно, это сварщики, различные инженеры, то есть как раз именно то, что в сфере производства. Их предложение на рынке труда выросло где-то на 50 и даже местами до 100 тысяч вообще рублей. И с чем это связано, давайте мы послушаем Елену Зеленову, это опытный специалист по кадрам, который вот работает менеджером в издании «Караван-Ярмарка», который как раз и размещает множество вакансий.
14: Давайте послушаем.
17: В этом году, как и в прошлом, сохраняется дефицит именно рабочих специальностей, операторы станков с ЧПУ, наладчиков различных автоматизированных линий. Современные рабочие должны обладать многими качествами. Это и техническое мышление, знание технологий современных, умение работать с различными инструментами. На фоне такого высокого спроса работодатели как-то немного смягчают свои требования к кандидатам, чтобы получить больше откликов. Например, они готовы пойти навстречу и обучать людей без какого-либо профильного образования, причем за свой счет. Средний электрик или слесарь получает где-то от 55 до 75 тысяч рублей. Надо обратить внимание на крупных представителей промышленного сегмента. На данных предприятиях можно найти зарплаты отметкой 100 тысяч и выше.
14: Андрей, продолжайте, пожалуйста.
16: Да, ну хочется сказать еще о том, что у нас, например, сейчас идет строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, и много требуется сотрудников туда. Это и постоянные сотрудники, и временные сотрудники. Если посмотреть как раз, сколько им предлагают, там есть, конечно, суммы и под 150 тысяч, и под 200 тысяч. Ну, понятно, что это водители различные большегрузные техники, это те же самые сварщики. У нас в регионе Тверской вагоностроительный завод, у него там тоже достаточно высокая планка по зарплате. Но плюс, когда завод получает новые заказы, он набирает новых персонал. То есть именно постоянно требуются такие профессиональные компетентные сотрудники. Но есть еще одна особенность летнего сезона, это в целом по России, не только в Тверской области, что люди многие как раз берут большой отдых на летний период. И поэтому, что интересно, как раз Елена Зеленова в беседе рассказывала о том, что именно в мае, потом уже в июне, самый большой спрос на персонал. То есть начинают активно очень искать. То есть спрос на персонал повышается. И давайте мы как раз послушаем Елену, пусть она расскажет о том, вот с чем это связано еще.
14: Слушаем.
17: В сегодняшних реалиях достаточно сложно здесь в регионе закрыть те или иные свободные вакансии, потому что Москва, Подмосковье, Петербург, они на себя перетягивают квалифицированный персонал и в рабочем сегменте в том числе. Если зима, весна, спокойные такие ритмы поиска сотрудников, то летом наблюдается определенный всплеск.
15: Скажите, пожалуйста, да. Андрей, а вот этот всплеск, он отчасти не вызван тем, что ряд студентов заканчивают свое обучение и начинают искать работу?
16: Да, безусловно, потому что, во-первых, многие, скажем так, работа за кадры, особенно вот такие профессиональные, как там те же сварщики, инженеры, она начинается еще задолго до мая, потому что многие люди проходят различную практику, многие вообще проходят обучение за счет работодателя. И таким образом, соответственно, борьба за эти кадры начинается еще задолго до выпуска. Ну, плюс те, кто выпустился, еще не нашел своего будущего работодателя, битва за них, безусловно, идет очень активно. Потому что привлечь молодого специалиста, который отработает у тебя не один год, что очень важно, работодатели ищут не просто закрыть время на вакансию, а найти того, кто будет работать достаточно продолжительное время и готов вкладывать его в обучение, создание каких-то необходимых условий. Так что, на самом деле, это очень связано и студенты, которые вот сейчас получат диплом, ну, особенно техникумы, какие-нибудь различные СУЗы, они тоже, да, вот выйдут на рынок труда.
15: Андрей, если мы говорим об абитуриентах, которые только поступают, допустим, в этом году, у них есть из чего выбрать в Тверском регионе?
16: Ой, да, конечно, у нас огромное количество различных вузов, ну и самых, во-первых, у нас есть сельхозакадемия, у нас есть это ВГУ, у нас есть политех Тверской, и там огромное количество технических у нас направлений. Так что выбрать, конечно, им есть еще. Главное, чтобы они выбрали работу по душе, потому что когда они выпустятся лет через 5-6, рынок труда опять очень сильно изменится, и как мы не знаем. Поэтому нужно, самое главное сейчас, ценится навык умения учиться вообще. То есть ты получаешь базовые свои знания, да, профессии и умение вообще ее каким-то образом наращивать. Хотя многих, наверное, интересует вопрос денег, но вот по разным данным, вот, например, по Тверстат говорит о том, что средняя зарплата в Тверской области сейчас где-то в районе 77 тысяч. Но что интересно, самая частая зарплата, которая фигурирует в вакансиях, ну, особенно начального уровня, это где-то 50 тысяч. Вот. А на самом деле есть, допустим, средняя по тому, которую предлагают на разных сервисах, она может там быть до 80-100 тысяч. То есть таким образом человек, в принципе, даже который только выпустился, может рассчитывать как минимум на 50 тысяч, а если он опытный профессионал, то 100 тысяч плюс, как Елена рассказывала, вполне можно рассчитывать даже в Тверском регионе, не уезжая в Москву.
14: Но и при всем при этом наверняка работодатели заинтересованы в том, как вы уже тоже сказали, чтобы студенты были подготовлены к работе и наверняка предлагают различные практики для того, чтобы полностью погрузиться в рабочий процесс. Мы благодарим нашего корреспондента из Твери Андрея Сабынина, но мы не уходим от темы. Сейчас поговорим как раз-таки о студентах, которые стали чаще работать по специальности. Я вот тоже один из примеров таких студентов. Я еще учусь, но, как можете слышать, работаю по специальности, чему я очень-очень рад, но речь вообще о другом. Сейчас поговорим с экспертом. У нас на связи Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка». Гарри, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
15: Ну, вообще хорошая новость, да, согласитесь. Студенты стали чаще работать по специальности. Это уже не тот случай, когда учишься на одну профессию, работаешь по другой, засматриваешься на третью, думаешь, как дальше строить свою карьеру, да, да. И так далее. Как вы считаете, с чем связано вот именно подобное, скажем так, подобный перелом? Гарри, слышите ли вы нас? У нас какие-то проблемы со связью сейчас есть. Дорогие радиослушатели, напоминаю, мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены на платформах Макс, ВКонтакте, Одноклассники. Поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Мы сейчас говорим о том, что студенты стали чаще работать по специальности. Дорогие радиослушатели, вопрос к вам. 8-925-222-9992. Вы работаете по специальности? Работаете по той, на которую вы учились? 8-925-222-9992. Ну а что, мы сейчас как раз и узнаем, ну, да, у наших радиослушателей.
14: Тема актуальна, потому что студенты очень часто ищут какую-то подработку, где это можно совмещать с учебой, чтобы это не мешало, и в общем графике. Ну вот сейчас продолжим обсуждение с экспертом Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка». Гарри, здравствуйте, слышите
15: здравствуйте,
14: ли вы нас?
15: Слышите ли
18: здравствуйте,
15: слышите ли вы нас?
18: Здравствуйте, снова.
15: Да.
18: Да, слышу хорошо.
15: Да, как на ваш взгляд, почему вот такой перелом ситуации, студенты стали чаще работать все-таки по специальности? Кропотливо выбирают, на кого учиться?
18: Не совсем. На самом деле это заслуга центров развития карьеры, служб содействия трудоустройства, служб занятости, самих вузов, СУЗов, а также городских центров, которые оказывают содействие. Плюс сами работодатели начали больше денег, сил и ресурсов инвестировать в создание бесшовного карьерного трека, когда они сами приходят к целевым колледжам, учебным заведениям и предлагают различного рода коллаборации, когда на втором-третьем курсе бакалавриата либо специалитета ребят уже отправляют на практику, на стажировку. Это, в конечном счете, приводит к тому, что целевых ребят становится больше.
14: Ну а на каких условиях сейчас вот могут работать студенты, чтобы это не мешало и не учебе, и при этом можно было действительно получить полезный рабочий опыт?
18: Смотрите, если мы говорим про вечернюю форму обучения, тут ограничений никаких нет, устраивайся, работай сколько хочешь. Uh-huh. Если мы говорим про очную форму обучения, то это формат стажировки либо практики. Они могут быть оплачиваемые, могут быть неоплачиваемые. Но если мы говорим про любую форму оплаты, платить меньше, чем МРОТ, в зависимости от региона, он разный, да, но меньше МРОТа платить нельзя. Так что в целом ребята от 37 тысяч копейками рублей точно получают.
14: Ну, то есть вузы в том числе могут адаптироваться под такие условия?
18: Вузы уже адаптируются под такие условия. Бюджетные учреждения, которые выпускают бюджетников, обязаны отчитываться Минобру о том, куда они трудоустроили ребят и на какие зарплаты. И рейтинг вуза в том числе зависит от того, насколько крутые места они трудоустроили ребят и сколько денег они получают. И обязали всех вузов создать центр развития карьеры и продвигать своих студентов.
15: Ну, так или иначе, получается, что у нас работодатель стал бороться за кадры, готовиться заранее к тому, что эти кадры будут подготовлены, и участвовать непосредственно в процессе обучения.
18: Тут надо отметить две вещи. Первое. Да, действительно, работодатель понял, что отрыв, условно говоря, обучения в ВУЗе, СУЗе от реальной работы настолько велик, что проще брать сырого и дорабатывать под себя. А второй фактор, он больше относится, правда, к линейным воротничкам, это вот сварщики, электрики, монтажники. Там история такая, что дефицит этих кадров настолько велик, что готовы самых ранних, условно говоря, обучающихся еще лет забирать к себе на работу.
15: Ну, то есть дефицит все-таки у нас решает, да, в определенном смысле и влияет на эту ситуацию.
18: Дефицит подталкивает к тому, чтобы работодатели проявляли инициативу, сами проходили в учебные заведения в поиске ребят еще с ранних лет.
14: Но при всем при этом у нас так или иначе присутствует какая-то определенная доля работающих студентов в сервисах, имею в виду, в сервисах, где курьеры или, не знаю, там, к примеру,
15: где не
14: официанты.
15: Требуется высокая квалификация.
14: Да, квалификация, да, сфера услуг, вот, сфера услуг.
18: Тут я отвечу очень просто. Надо признать, что у нас то ли 46, то ли 53, надо будет посмотреть свежую статистику на март месяца, то ли 46, то ли 53% выпускников только работают по профессии. Что касается ребят, которые студенты, все очень просто. Когда ты работаешь курьером по 12 часов, и тебе за это платят 170 тысяч рублей там, в Москве, конечно, ты выберешь работать с курьером. Или там пойти, условно говоря, стажером-студентом за 30-40-50. Просто для кто-то выбирает деньги здесь и сейчас, потому что нужно, а кто-то готов инвестировать в карьеру в долгую.
15: Если мы говорим про дефицитные специальности, да, которые пользуются спросом уже с ранних курсов обучения, каким образом можно все-таки совмещать работу и учебу? Тут идут на уступки и образовательные учреждения, и работодатели, или каким образом вот этот вопрос решается?
18: Если мы говорим про подработку, есть формальная сторона, есть реальная рынка. Формальная сторона заключается в том, что если ты где-то работаешь, стажируешься, практикуешься, никаких преференций ты не получаешь. Понятное дело, что в рамках обучения ты обязан где-то проходить практику, предоставить документ, либо учреждение само принимает решение, куда тебя отправлять. По факту, когда ты идешь работать и совмещаешь с учебой, в целом тебе дают облажки учебе, потому что понимаешь, что ты на практике все это отрабатываешь.
14: Но а вдруг происходит такая ситуация, что студент, он вроде бы и прошел практику, и это не повредило учебе, но вот себя он не зарекомендовал, а курьером ему идти не хочется. Но и при этом он после университета, после его окончания, он долгое время не может найти работу по специальности. Вот как ему поступать в таком случае?
18: Тут есть два пути. Первый такой, знаете, воспользоваться государственными сервисами, второй – частными сервисами. Если мы говорим про государственные сервисы, то есть такие центры содействия занятости, называется «Моя карьера». «Моя карьера», «Моя работа», они есть по всей России. Приходишь, обращаются, тебе дают бесплатного карьерного консультанта, тебе помогают сделать резюме и поискать работу. В целом, надо понять, что Роструд еще в апреле месяце этого года заявил, что если ты офисный специалист, тебе на поиск работы придется потратить 5,5 месяцев. Если ты руководитель высшего звена, 9-12 месяцев. Поэтому студенты, которые сейчас хотят найти работу, условно говоря, там летом, им надо было чуть раньше об этом думать. Но в целом, если найти хороших карьерных консультантов, которые помогут выбрать отрасль, написать резюме, сопровод, соцсети, подготовить к собеседованиям, рассказать, показать, как искать вакансии, то этот срок, конечно, можно снизить до 6-8 недель.
15: Гарри, а скажите, пожалуйста, почему, откуда такие сроки? Ведь все-таки это, ну, мне кажется, как-то очень долго, нет? Это вопрос подготовки?
18: Это достаточно долго. Если мы, опять же, все эти сроки относятся к офисным специалистам, они не относятся к линейным специалистам. И тут очень важно понимать причину. У нас большое количество малого и среднего бизнеса сейчас закрывается. Крупные компании, экосистемы проводят ряд сокращений. И на рынок труда высвобождается большое количество высококвалифицированного офисного персонала, которые готовы демпинговать, падать в деньгах и конкурировать даже за низкооплачиваемые профессии, потому что кредиты, рассрочки, ипотеки никто не отменял. Вот. И на рынке сейчас излишек классных, крутых, умных кандидатов, которые борются. В целом, если посмотреть на майский индекс HeadHunter, это 9,4. Было 11,4, стало 9,4. Это значит, что 9,4 кандидата прямо сейчас реально борются за одну вакансию. Не просто откликнулись, а реально проходит отбор.
14: Ну, то есть отбор действительно серьезный и конкуренция тоже высокая. Мы благодарим нашего эксперта Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка». Уважаемые радиослушатели, вот как вы поняли из нашего разговора, что действительно готовить сани лучше летом и позаботиться о своей работе лучше пораньше, чтобы найти классное, хорошее место, где тебя будут ценить, и ты получишь реальный полезный опыт. А мы после небольшой паузы вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Шкатулка древностей.
19: Преображенский храм в Николо-Высоке. Там развалился большой трехъярусный иконостас. Мы его собрали с реставраторами по кусочкам. Мы законсервировали этот объект. Теперь на нем есть противоаварийные кровли на основном объеме, на трапезной храма. К нам приезжают студенты, специалисты.
0: Проект «Консервация» по сохранению архитектурного наследия России в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России.
20: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Большая страна, разное время.
14: Мария Тарабаева и Иван Фурсов продолжают вести для вас программу «Разное время». И сейчас, уважаемые радиослушатели, мы с вами отправляемся на Алтай. Там, в Тетерекском заповеднике, завершилась первая в этом году добровольческая смена. Волонтеры из городов Алтайского края и из Москвы обустроили пешую тропу на гору Шляпное. Ну вот сейчас узнаем у нашего корреспондента из Барнаула Марии Рудаковой, как это происходило. Мария, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
21: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Иван. Да, волонтерские смены в Тегереке – это уже традиция. И интересно, что девушки, вот с которыми я познакомилась, участницы смены, в основном они уже во второй раз приехали. В общем, как рассказали организаторы волонтерской смены, примерно 80% участников смены – это ребята, которые приехали уже во второй раз. Ну, хотя вот я так говорю, ребята, кажется, что все волонтеры, наверное, прям совсем-совсем юные, но нет, люди самого разного возраста. Я хотела бы рассказать о девушках, как раз москвичках, с которыми я познакомилась буквально сразу после смены. Вот они только-только спустились, что называется, с Алтайских гор, приехали в Барнаул, и мы с ними встретились у офиса заповедника. Четыре подружки, три из них уже бывали в нашем заповеднике, одна приехала впервые. И они нашли время поговорить, рассказать, как прошла смена, что они делали. Да, вы все верно сказали, они обустраивали пешеходную тропу на гору Шляпное. Это не очень высокая гора, но очень красивая, в самом деле похожая на шляпу. И на многих фотографиях из заповедника ее можно увидеть, например, в социальных сетях. Ну, а вот девушкам довелось и на нее подниматься, и, в общем-то, еще и тропу там обустраивать. Ну вот, например, одна из моих собеседниц, Мария Агаркова, в обычной жизни она художник, а в заповеднике научилась пользоваться киркой и косой. Ну вот я предлагаю послушать ее впечатления.
22: Очень интересно находиться в месте, в котором нет связи, есть возможность побыть в диалоге с самим собой и с человеком напротив. Это сейчас роскошь. Ну и классно поработать. Я в основном косила
15: траву.
22: Я сооружала из поддонов мебель для костра, для костровой зоны, беседки для отдыха. Стоит сказать, что все-таки это не Мальдивы. Это не отдых, это вообще очень суровые обстоятельства. Вы находитесь в очень сжатом пространстве жизненном, то есть у вас нет вообще личного пространства. Кровати очень близко стоят. Такая тоже проверка на социальную адаптивность. То есть нужно быть очень отходчивым, нужно быть очень терпимым, веселым, смелым и умелым.
14: Ну, как будто такие спартанские условия.
15: И много качеств, да, нужно, чтобы отважиться.
21: Ну, условия на самом деле, правда, спартанские. Хотя вот Те волонтеры, которые бывали, например, на Байкале, на строительстве Большой Байкальской тропы, говорят о том, что там вообще приходилось в палатках жить, потому что нужно было быть максимально к тропе. А в Тегереке все-таки живут в домике, в деревянном домике, но, как пишут в объявлениях, с удобствами на улице. Однако на улице есть замечательная баня, которую все волонтеры очень хвалят. И в домиках даже есть стиральная машина.
14: Неплохо.
21: Что, в общем-то, да, что, в общем-то, конечно, важно. А что еще, вот на какие качества нужно обратить внимание? Есть дежурство, нужно готовить на весь лагерь. То есть продукты предоставляют организаторы, а вот готовят волонтеры уже самостоятельно. Но на весь лагерь звучит немножко страшновато. На самом деле волонтерская смена – это 10 человек. Ну, как на большую семью нужно приготовить. Бывает в день двое дежурных. Но нужно понять, а для чего вообще все это делается, и для чего преодолеваются такие, в общем-то, как Иван сказал, спартанские условия. Я предлагаю послушать вот тоже еще впечатление Марии и ее подруги Екатерины Якушевой о том, что им удалось увидеть в заповеднике.
2: Я видела рысь 2 раза. Мы ездили, называется это место Дунькин Пуп, это середина между Чинитой и заповедником. И по дороге туда мы как раз видели рысь. Она прям была, наверное, меньше, чем в 10 метрах от нас. Скакала по дорожке.
22: Рассветы или закаты – это особое время, когда животные выходят для того, чтобы остыть от жары. И в этот раз было очень много моралов, косуль. И даже были медведи, но конкретно вот наша четверка медведей не видела.
14: Мария, но при всем при этом есть же и приятная сторона, это, конечно же, красоты Алтая. Мне кажется, вот все то, что мы о чем говорили, о спартанских условиях и палатках.
15: Это все мелочи,
14: конечно,
15: по сути.
14: По сравнению с тем, что люди могут увидеть и насладиться этими видами, мне кажется, это стоит того.
21: Да, я бы вам посоветовала найти в социальных сетях заповедник Тегерекский или, например, группу «Едем в Тегерек и на Слоиру», посмотреть потрясающие фотографии, вот те же тегерекские туманы, о которых говорят девушки, совершенно потрясающие снимки удается сделать на восходе, на закате солнца. Ну и смена завершилась, однако, в общем-то, в Тегерек и в национальный парк Салаир, который тоже находится на территории Алтайского края, еще можно приехать. Ближайшее событие 18-19 июля будет сплав по реке Чумыш, а в конце июля гостей приглашают на фототур в Тегерекский заповедник.
14: Замечательно, просто прекрасно. А вы, Мария, пробовали в таких мероприятиях подобных участвовать?
21: Ну, честно говоря, в волонтерском лагере я не пробовала участвовать, но я бывала в Тегереке на несколько дней, приезжала погулять, посмотреть, пообщаться с местными жителями. И на территории Салаира я тоже бывала. Это, конечно, потрясающие, очень интересные места, и, что поразительно, совершенно разные. То есть Тегерек находится на юге Алтайского края, там высокие горы, настоящие высокогорье, это один из самых труднодоступных заповедников в стране. Салаир – это восток Алтайского края, это тайга, древняя реликтовая тайга, но еще и в горах.
15: Мне кажется, что это отличный опыт, когда делаешь что-то полезное и наблюдаешь заповедную природу, которая вокруг тебя, практически становишься ее частичкой.
14: Единым целым.
15: Да, и возможность наблюдения за дикими животными, это тоже прекрасно. И будем надеяться, что эти волонтерские смены будут так же популярны, как и сейчас, и будут приносить радость и самим волонтерам, и, конечно же, пользу заповеднику. Мы благодарим нашего корреспондента. Мария Рудакова была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Тегерекском заповеднике завершилась первая в этом году добровольческая смена. И переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
14: Теперь отправляемся в Новосибирск. Там, в Новосибирской области, инженеры создали уникальные вездеходные коляски для инвалидов. И вот основной продукт компании, которая это предоставляет, это электроколяска «Ступенька ход». То есть она предназначена для мест, где нет пандусов или подъемников. Ну, по-моему, звучит просто замечательно, и тема, конечно же, насущная, актуальная. И будем надеяться, что это распространится и на другие регионы. Но сейчас поговорим с нашим корреспондентом Светланой Лешко, как это происходило, как вообще пришла эта задумка, как проходит эта работа. Светлана, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Рада вас приветствовать, коллеги. Первый в России вертикализатор начали выпускать в Новосибирске.
21: Уникальность этой коляски в том, что она помогает телу человека принимать вертикальное положение. А это крайне сложно делать тем, кто не может сам стоять и тем более ходить на своих ногах. Так вот, с помощью этой коляски можно передвигаться именно вертикально. На ней удобно ехать в тесных местах, узких коридорах или улицах и общаться с другими людьми не снизу вверх, а на уровне глаз. Устройство запоминает до 8 индивидуальных положений, от вертикального до горизонтального, то есть оно может превращаться даже в кровать. Экзоколяска устойчивая и безопасная. Для нее не нужно использовать дополнительные опорные ролики. Это позволяет уверенно двигаться в вертикальном положении на улице, благодаря большим колесам. А в помещении она хороша еще и тем, что на ней можно маневрировать, объезжать углы и мебель, разворачиваться на месте. Еще она помогает в реабилитации, то есть сохраняет здоровье костей и мышц внутренних органов, потому что люди, которые сами не могут стоять или ходить, им тяжело выдерживать в вертикальном положении вес собственного тела. А эта коляска позволяет комфортно и безопасно менять положение одной кнопкой. Вот что говорит об этом заместитель генерального директора компании-разработчика Константин Мигаль.
15: Давайте послушаем.
1: Выбираем положение стоять, коляска начинает трансформироваться. Когда человек пытается вертикализироваться, у него падает давление, он начинает терять сознание. Поэтому вертикализация происходит медленно и она контролируемая. То есть в любой момент можно остановиться и вернуться в исходное положение. Отдохнуть, полежать, перевести дыхание.
21: Сегодня новосибирская компания выпускает 15 видов инвалидных колясок для передвижения по снегу, песку, бездорожью и даже по ступенькам. Нижняя часть конструкции – разработка исключительно новосибирских инженеров. С такими возможностями чувствуешь себя свободно и уверенно, говорит Юрий Ларин. 10 лет назад он привез к этим мастерам ремонтировать свою электроколяску. Познакомился с тогда еще только начинающими производителями и остался работать пилотом-испытателем. Сегодня он технический специалист компании-разработчика, и вот что он рассказывает о том, как его увлекло производство умных колясок. Давайте послушаем.
4: Скажем даже так, частичка души, потому что в испытание ты вкладываешь все. Там и страх, и адреналин, потому что ты не знаешь, что это за коляска, что можно делать на ней, что нельзя делать. То есть в каких случаях она может перевернуться, в каких нет.
21: Но это еще не все. Дело в том, что компания создала еще одно уникальное изделие – коляску для игры в футбол. Отличается она легкостью в маневрировании и высокой скоростью. Есть бампер, чтобы бить специальный мяч. Футбол на колясках – дисциплина, признанная официальным видом спорта, и в России сейчас 30 команд, которые играют в такой футбол. И 4 из них, конечно же, новосибирские. Вообще весь цикл производства колясок, кроме электромоторов, новосибирский. Более 80% всех составляющих, комплектующих делают именно здесь. Это действительно наша отечественная новосибирская разработка. С гордостью говорит об этом заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Давайте послушаем.
5: И не только в железе, не только в комплектующих, но еще и в программном обеспечении. И это тоже результат сотрудничества с нашими наукоемкими производителями подобных технологий. Это наследие нашего академгородка.
14: Слана, мы очень рады за вас, что вот в вашем регионе такие свершения инженерные происходят, и в том числе поздравляем вас с этим.
15: Скажите, пожалуйста, а Новосибирская область в принципе поддерживает инновационные компании? Есть ли специальные гранты, господдержки и так далее?
21: Ну, конечно же, безусловно, это так, и с помощью правительства Новосибирской области это происходит, поэтому наши компании имеют возможность делать такие уникальные вещи. И в планах вот у этих производителей заменить электромоторы на отечественные, чтобы свобода передвижения не зависела от границы поставок. И добавлю, что компания «Резидент Сколково» разработки новосибирцев уже применяют по всей стране. Один из главных лозунгов сибирских кулибинов – это личная доступная среда, чтобы у каждого человека была возможность свободно перемещаться. Так считает генеральный директор компании-разработчика Артем Василенко. коллеги.
15: Да, замечательные новости, и замечательно, что поддержка оказывается инновационным компаниям. Благодаря этому, мне кажется, как раз мы и видим появление подобных разработок и внедрение их в серийное производство. И будем надеяться, что так же будет происходить и впредь, и не только в Новосибирске, но и в других регионах нашей страны. Мы благодарим нашего корреспондента Светлана Лешко, была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Новосибирской области инженеры создали уникальные вездеходные коляски для инвалидов. Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Все видим, все читаем с удовольствием. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России». Прямо сейчас там идет видеотрансляция нашего эфира. Вы еще успеете присоединиться. У нас осталась еще одна интересная тема на концовку нашей программы. Ну и, пожалуйста, выбирайте платформу по душе. Мессенджер Макс, ВКонтакте, смотрим, Одноклассники, любую платформу. После небольшой паузы вернемся. Оставайтесь на волнах «Радио России».
0: «Радио России». «Радио России», Вологодская область.
6: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Слушайте новости. В Вологодской области депутаты предложили на федеральном уровне запретить движение питбайков по дорогам общего пользования. Инициатива была поддержана на конференции парламентской ассоциации Северо-Запада и будет направлена в правительство России. Поводом стал рост числа ДТП с участием несовершеннолетних. За два года показатель увеличился на 68%. По данным полиции, только за последние месяцы в регионе произошло несколько аварий с участием подростков на мототехнике. Есть пострадавшие и погибший. Вологодская область и Китай намерены расширять экономическое сотрудничество. Эти вопросы обсудили председатель регионального правительства Александр Бордвинов и посол КНР в России Джань Ханьхуэй. По итогам прошлого года Китай стал вторым внешнеторговым партнером Вологодчины. Экспорт продовольствия в Поднебесную вырос почти на треть, а лесопродукция вышла на первое место по объемам зарубежных поставок. Стороны также договорились развивать связи с китайскими провинциями и привлекать инвесторов в туристические и промышленные проекты региона. В Вологде открылся музей традиционной культуры Китая. Новая постоянная экспозиция разместилась на втором этаже областной картинной галереи и объединила более 200 экспонатов. Посетители смогут увидеть редкие китайские свитки, уникальную коллекцию исинской чайной керамики, а также экспозиции, посвященные истории провинции Шэньси и шаолиньским традициям. Особое место занимают копии фигур знаменитых терракотовых воинов. Проект реализован по инициативе губернатора Георгия Филимонова при поддержке федеральных ведомств и посольства Китая в России. Открытие музея состоялось в Международный день диалога между цивилизациями, который отмечается 10 июня. В Вологде продолжается масштабное обновление коммунальных сетей. С 12 июня специалисты приступят к ремонту второго участка Советского проспекта от Галкинской до Засимовской улицы. Рабочие заменят более 500 метров водопровода и реконструируют тепловые сети. В связи с работами движение транспорта на этом отрезке ограничат до конца лета. После завершения ремонта коммуникаций на объект выйдут дорожники для обновления проезжей части и благоустройства территории. В Череповце коммунальщикам пришлось переделывать ямочный ремонт на улице Годовикова. Работы в межквартальном проезде были выполнены около двух недель назад, однако уже через несколько дней местные жители заметили, что покрытие начало разрушаться, а асфальтовые заплатки сошли с отдельных участков. Сейчас на дороге образовались новые углубления, а водители отмечают, что состояние проезда остается неудовлетворительным. В ближайшее время рядом планируется открытие поликлиники, что может увеличить транспортный поток. Медицинские учреждения области в праздничные дни перейдут на специальный график работы. По данным регионального Минздрава, 12 июня в поликлиниках Вологды и Череповца будет выходной. 13 и 14 июня прием пациентов организуют в дежурном режиме с выездом врачей на дом, работой дежурных специалистов и кабинетов выписки льготных рецептов. Аналогичный график установлен для районных больниц и амбулаторий. Стоматологические поликлиники также будут работать по сокращенному расписанию. При этом стационары, травмпункты и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме.

Отметят День России. Основные праздничные события пройдут на Кремлевской площади. С утра здесь откроется ярмарка, Вологодский вернисаж с изделиями народных промыслов. Вечером гостей ждет насыщенная программа. Показ коллекции Всероссийского фестиваля детских театральных костюмов, концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной и выступление мужской хоровой капеллы, а также диджей-сет в рамках фестиваля «Дыхание улиц». Праздничные мероприятия также пройдут на других городских площадках. Вологжане стали победителями Всероссийской премии «Предприниматель года». Итоги конкурса подвели в Москве на площадке инновационного кластера на ВДНХ. В этом году на премию поступило рекордное число заявок – 646 из 77 регионов страны. От Вологодской области победителями стали Алексей Зенков в номинации «Развитие внутреннего туризма» и Виктор Чучин в номинации «Социально ответственный бизнес». В Вологодской области за минувшие сутки произошло 7 пожаров. 6 из них были ликвидированы силами МЧС. В Череповце загорелся легковой автомобиль на улице Архангельской, а также деревянный дом на улице Биржевой. Еще один пожар произошел на улице Ленина. Там загорелся спиленный тополь. В Чагодощинском округе огонь повредил хозяйственную постройку. Предварительная причина – неосторожное обращение со свечой. Также в Тотемском округе ликвидирован пал сухой травы на площади около 5000 квадратных метров. По всем фактам устанавливаются причины происшествий. В Вологде велосипедист пострадал в ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла на улице Герцена. По данным госавтоинспекции, мужчина 82-го года рождения при выезде с улицы Козленской столкнулся с автомобилем, после чего упал на проезжую часть и оказался под колесами еще одной машины. Пострадавшего доставили в больницу. В Череповце суд вынес приговор двум женщинам, признанным виновными в мошенничестве при реализации программы переселения из аварийного жилья. Следствием установлено, что в период с 2022 по 2024 год они занимались деятельностью в сфере недвижимости, предоставляли в органы местного самоуправления подложные документы и добивались заключения муниципальных контрактов по завышенной стоимости. Ущерб бюджету превысил 6 миллионов рублей. Суд назначил каждой из осужденных 3 года лишения свободы условно. Жители Вологодской области предупреждают о новой схеме мошенничества. По данным Северной сбытовой компании, злоумышленники создают в мессенджерах фальшивые чаты, маскируясь под официальные сервисы и пытаются получить таким образом доступ к аккаунтам на портале госуслуги. Аферисты убеждают пользователей срочно подтвердить личные данные и запрашивают коды из СМС. В энергокомпании подчеркивают, сотрудники не создают чаты и не запрашивают личную информацию. Жители просят быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам. В Вологодской области в этом году увеличили количество бюджетных мест на педагогических направлениях в колледжах и вузах. Об этом сообщила заместитель губернатора, министр образования Екатерина Целикова. Получить профессию учителя, воспитателя или педагога, психолога смогут более 1300 человек. Как отмечают в региональном министерстве образования, сегодня педагогические специальности входят в число самых востребованных. Для привлечения кадров в регионе действуют дополнительные меры поддержки. Молодые специалисты получают ежемесячные выплаты, а учителям математики, физики, информатики, химии и биологии при трудоустройстве в школы Вологды и Череповца предусмотрена единовременная выплата – 1 миллион рублей. Кроме того, область участвует в программе «Земский учитель» и реализует собственный проект «Земский специалист». В Тотемском округе появится новая эколого-литературная тропа. Ее презентация пройдет в селе Никольском. Проект между березой и сосной посвящен 90-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова. На остановках маршрута гостям расскажут о литературном наследии Рубцова. Участники посетят музей «Журавли» Андрея и Марины Кошелевых и несколько памятных мест, связанных с жизнью и творчеством поэта. Организаторы надеются, что новый маршрут поможет сохранить интерес к истории родного края и бережное отношение к окружающей среде. В Вологодской области назвали самые популярные имена новорожденных за первые 5 месяцев этого года. По данным реестра ЗАГС, среди мальчиков лидируют имена Михаил, Артем и Александр. Среди девочек – София, Варвара и Мария. При этом родители продолжают выбирать и редкие имена. В регионе зарегистрированы новорожденные с именами Забава, Моника, Эра, Ерофей, Есений и Евсей. В Череповце на улице Металлистов на площадке для выгула собак установили контейнер

0: для хранения спортивного инвентаря. Решение приняли по просьбам любителей кинологического спорта. Теперь здесь проходят тренировки по agility, это прохождение собакой полосы препятствий. Это были новости, с выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама. Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
6: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
7: Департамент лесного комплекса напоминает всем волокжанам.
8: Будь осторожен в лесу с огнем.
9: Туши сигарету и ночью, и днем.
8: Одна сигарета, гектары пожара.
9: Деревья и звери погибнут от жара.
7: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
10: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
11: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
12: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информация синоптиков. В Вологодской области 12 июня будет малооблачная погода. Сегодня ночью без осадков, завтра днем местами кратковременный дождь и гроза. Атмосферное давление выше нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью плюс 12, завтра днем плюс 27, в Никольске ночью 9, завтра днем плюс 28, в Тотьме ночью 13, завтра днем плюс 30, в Кириллове ночью плюс 11, завтра днем плюс 28, в Вытегре ночью 11, завтра днем плюс 30, в Бабаеве ночью 10 градусов, завтра днем плюс 29, в Череповце и в Вологде ночью 9 градусов, завтра днем плюс 29. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.

Телефон мнений телерадиокомпании «Вологда» 572808 работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнений ГТРК «Вологда» 572808. Спасибо, что вы с нами. На волнах областного радио. Диапазон FM Радио России по области от 98 до 107,7 МГц. Областное радио в этом диапазоне слушайте утром с 7 часов 10 минут до 8.00, днем в 13.45, вечером в 17.45 и в 18.10 до 19.00. 98 107,7 FM на волнах эфира областного радио.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Меры безопасности на выборах в Госдуму обсудил президент Путин с постоянными членами Совбеза. Российские ПВО сбили около 800 украинских дронов. Суд по делу о северных потоках завершился в Великобритании. И теперь подробнее. Намеченные на сентябрь выборы в Госдуму – важнейшее внутриполитическое событие для России. Такую характеристику дал президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
2: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик, министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня напомнил о словах главы государства о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной. Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября в единый день голосования. Лидеры Евротройки Великобритании, Германии и Франции в своем заявлении по урегулированию на Украине выдвигают заведомо неприемлемые для Москвы условия. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, таким образом европейцы проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире. 28 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что она на стороне Украины и защищает свои собственные интересы безопасности. Таким образом, Каллас призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России, добавила Захарова. Армия России группировки войск «Север» установила контроль над Ахримовкой в Харьковской области. Южная группировка войск заняла село Роскошное в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1200 военнослужащих. Средствами ПВО сбито 10 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотников. В течение суток российские войска также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, говорится в сводке военного ведомства. Суд по делу о страховых выплатах оператору подорванных северных потоков завершился в Лондоне. Оглашение решения ожидается после 29 июня, сообщили РИА Новости. Восстановить поврежденный при взрывах газопровод «Северный поток» можно почти за 3 года при условии, что работы будут вовремя финансироваться. Такой прогноз приводится в материалах Высокого суда Лондона. В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что одна из веток Северного потока полностью готова к эксплуатации и поставкам газа в Европу. Однако поставки невозможны из-за запретов со стороны ЕС. Если правительство Германии разрешит запустить оставшуюся нитку газопровода, это можно сделать по нажатию кнопки, заявлял Владимир Путин. Начать подготовку к новому отопительному сезону распорядился премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, прошлый сезон, несмотря на морозную и снежную зиму, удалось значительно снизить количество аварий, и необходимо продолжать добиваться надежного снабжения россиян теплом и горячей водой.
3: Коллеги, нужно продолжать делать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы нашего жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, добиваться надежного снабжения наших граждан теплом и горячей водой и электроэнергией. В этой связи нужно начать подготовку к следующему сезону. Надо проверить тщательно состояние инфраструктуры, потребности в ресурсах, модернизации, закупить оборудование, соответствующие конкурсные процедуры провести, оперативно организовать работы и, конечно, держать этот вопрос на личном контроле.
1: Мишустин отметил, что ряд субъектов федерации получили дополнительную поддержку более 7 миллиардов рублей на приобретение блочно-модульных котельных, закупку мазута, другие технологические инструменты. Трагедия произошла с молодым игроком клуба Всероссийской хоккейной лиги «Норильск» Егором Едыкиным. Находясь в отпуске в родном Салавате в Башкирии, вместе с дедом спортсмен отправился на рыбалку. Тот взял с собой ружье и решил показать внуку, как нужно из него стрелять. Ружье в руках деда выстрелило, дробь попала в челюсть хоккеисту. Ранение оказалось смертельным. Молодой человек скончался на месте. Дедушка не перенес гибель внука и покончил с собой, предварительно оставив в телефоне голосовое сообщение, в котором рассказал о случившемся. Тела обоих были обнаружены в гараже. Официально в правоохранительных органах сообщили, что выстрел произошел из-за того, что хоккеист задел курок ружья. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства смерти, сообщили в региональном управлении СКР. По предварительным данным, прощание и похороны Егора Едыкина состоятся в Салавате 13 июня. Лето в московском регионе дарит разнообразную погоду. Как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, в День России в столице будет еще жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы.
4: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
1: По словам Евгения Тишковца, температура воды в водоемах московского региона и всей центральной России варьируется от плюс 17 до 24 градусов. Во второй декаде июня она будет комфортной для купания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани сегодня завершается чемпионат России. В последний день соревнований Егор Корнев установил очередной рекорд страны. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. А вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу следующее. Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 метров на спине. У женщин на этой дистанции победила Варвара Филиппова. На 200-метровке комплексным плаванием у женщин золото выиграла Яна Шакирова. Полузащитник футбольного «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаев – одна из главных трансферных целей «Спартака» на это лето, сообщает «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист также не против перехода в «Спартак». «Ахмат» готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В минувшем чемпионате РПЛ на счету Садулаева всего один гол и две результативные передачи в 28 матчах турнира. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила о том, что если Элиаш не сохранит свой пост, то лыжному спорту вообще и лыжным гонкам в частности придет конец в ближайшие 5 лет. Хоккейная «Акбарс» до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером «Анвайром» Гатией Тулиным. 50-летний специалист возглавляет «Акбарс» с 2024 года. В минувшем сезоне казанский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил «Локомотиву». И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 12 июня в Казани и Самаре ожидается 26-28 градусов, в Нижнем Новгороде и Пензе 27-29 без осадков. В Ярославле возможен кратковременный дождь 27-29 градусов, во Владимире 29-31 без осадков. В Туле плюс 30, плюс 32 сухо, в Воронеже также дождя не ожидается 31-33 градуса. В Санкт-Петербурге временами дождь, днем 20-22. Градуса. В Москве без осадков. Температура ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице плюс 26.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Всем добрый вечер. На часах 18:10. У микрофона Владимир Юдин. И сегодня к нам в студию пришел гость, главный внештатный детский врач, травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Вологодской области Антон Смирнов. Антон Сергеевич, рад вас видеть.
3: Здравствуйте.
2: Можно ли сказать, что лето для детского травматолога – это горячий сезон?
3: Не то слово, как он горячий сезон, это прям полыхающий сезон.
2: Какие травмы у детей летом встречаются чаще всего?
3: Все. Все, что только может случиться, обычно летом и случается. Действительно, пожароопасный сезон в отделении травматологии. С чем связано? С тем, что дети, если в силу каких-то погодных явлений они не могли гулять и находиться на улице долгое время и заниматься своими любимыми делами, то сейчас, когда каникулы настали, и солнышко светит, и погода замечательная, и родители все на работе, все дети вышли гулять. Соответственно, все травмы, которые могут случиться на улице, в полном объеме широко представлены у нас в отделении.
2: Сколько у вас сегодня было детей уже?
3: Поступивших в отделение?
2: Да, да, да.
3: Ну, каждый день поступает порядка 10 человек.
2: 10 человек? Это... И какие в основном травмы?
3: Переломы, черепно-мозговые травмы, ожоги, порезы, ушибы. Это я говорю только про стационарную травму. Амбулаторные травмы их еще больше. То есть все возможные ушибы, ссадины, какие-то мелкие повреждения, переломы без смещения. Их порядка человек 60-70 проходит за сутки через детский травмпункт.
2: Антон Сергеевич, что вас больше всего удивляет в причинах детских травм?
3: Наверное, больше необдуманность какая-то, потому что, казалось бы, ну, типовая ситуация. Но здесь можно было все проконтролировать, а травма случилась.
2: А вы можете вот какой-то пример такой привести, не знаю, необычной травмы, ну как такое вообще могло быть?
3: Ну, даже, вот, допустим, сейчас у меня пациент находится в отделении, буквально вот час назад вышел из операционной. Просто ребенок идет по улице, спотыкается о поребрик, падает на коленный сустав, разрывает себе крестообразную связку, повреждает мениск.
2: А сколько то лет есть? Ребенку?
3: 16 лет. Понимаете, ну, казалось бы, ну, уже, ну, все должен контролировать было подросток, ну, все должно было быть стабильно, спокойно, обычная ходьба, ведь не маленький ребятенок. И действительно, довольно-таки тяжелая травма, сейчас вот в операционной появили 2 часа.
2: Есть ли возраст, который вы называете самым травмоопасным?
3: Наверное, вот за последние 5 лет, наверное, такого возраста не стало. Если раньше действительно травмы были больше прерогатива детей маленьких, безнадзорность какая-то была, то сейчас все ускорилось, и наши подростки, которым сейчас по 15-17 лет, они не отстают от малышей, потому что осваивают очень опасные виды спорта, осваивают различные транспортные средства. Поэтому такого вот именно границы, вот что за возраст самый травмоопасный, наверное, сейчас ее не стало. Все возрасты отметились большим количеством травм.
2: Ну вот давайте более подробно поговорим про велосипеды, самокаты и ролики. Посмотришь в Вологде, и кажется, что каждый второй ребенок сейчас на самокате. Это действительно влияет на статистику травм?
3: Самоката, наверное, в меньшей степени, я вам так скажу, потому что развить огромную скорость, чтобы улететь с обычного самоката. Чаще всего это легкие травмы, это ссадины, это ушибы, крайне редко бывают какие-то переломы, падения, раны. Вот электросамокаты, наверное, да, это транспорт посерьезнее, потому что скорость уже развивается куда больше, и, соответственно, травмы, получаемые детьми, когда они улетают с электросамоката, они более тяжелые. Велосипеды. Ну, велосипеды, они всегда были. Я не скажу, что это прямо сейчас какое-то нарастание количества травм на велосипедах. Мне кажется, эта статистика, она примерно одинаковая из года в год. Велосипед, это, видите, это мировой транспорт. Это не какой-то там новый тренд или какое-то новое увлечение. Он всегда был, есть и будет. И, соответственно, процент травматизма велосипедистов, он, наверное, останется с нами навсегда одинаковый.
2: Вопрос. Нужен ли тогда ребенку шлем, если он катается, например, только во дворе? Вы как врач-травматолог, что скажете?
3: Ну, знаете, была бы наша родительская воля, воля травматолога, мы бы одели всех в пушистые пухлые костюмы а-ля Мишлена, которые бы бегали по городу, ну, точно были бы уверены, что ничего не случится. Вот. Ну, наверное, где это надо? Сказать, что любая прогулка должна сопровождаться средствами защиты, возможно, перебор. Возможно, перебор. Наверное, шлем все-таки, какие средства защиты я бы, может, просмотрел, если бы были у меня занятия действительно каким-то профессиональным спортом. Велоспорт, профессиональный мотоспорт. Ну, это действительно нужны какие средства защиты. Просто гулять в шлеме по улице.
2: На велосипеде.
3: На велосипеде?
2: Гулять-то нет, конечно. Зачем шлем?
3: Нет. Имеется в виду прогулку. Вот обычно вот с ребенком мама вышла, и ребенок на велосипеде. Постоянно бывает в шлем, какие-то защиты. Ну, наверное, это выбор каждого, честно. Рекомендовать... Ну, береженого Бог бережет, наверное, есть смысл, но покупать прям вот 100% велосипед равно шлем, я не уверен.
2: Это даже, честно говоря, удивительно от вас такое слышать.
3: знаете, наверное, потому что есть такое понятие, что шишку-то надо набить все-таки. И когда ты понимаешь, что ага, да я защищен со всех сторон, да со мной что может случиться, да это она отодвигает вот эту острастку куда-то далеко.
2: А, набить-то можно, но бывает, знаете, вместо шишки сразу.
3: Понимаю. И это тоже опыт.
2: А, нет, ну опыт.
3: Это тоже опыт. Не, велосипед, не всегда же это смертельный случай. Ну что? Не пугайте наших слушателей.
2: Да. А вы как считаете, вот в каком возрасте ребенку можно доверять электросамокат?
3: Ну, наверное, все-таки в раннем школьном, в детсадовском однозначно нет. Если уж электросамокат, ну, опять-таки, должны быть обязательно выставлены ограничения скорости, потому что есть электросамокаты, которые не уступят и мототранспорту. Наверное, ближе к годам 14-16, но это, опять-таки, сугубо мое мнение.
2: Угу.
3: Тогда, когда более-менее подросток уже, ну, хотя бы что-то контролирует, что-то понимает, и есть какая-то уверенность в своих действиях, в реакции и так далее. Потому что, действительно, внимание, это оперативно вот схватывать что-то на лету, это все-таки зрелость нервных структур. И поэтому маленький ребенок просто может не уследить, что там за поворотом, что там сверху, снизу, слева и так далее.
2: Uh-huh.
3: Поэтому маленькому ребенку, дошкольнику, раннего школьного возраста, наверное, такие транспортные средства я бы не рекомендовал.
2: А есть ли правила, которые родители сами часто нарушают, подавая плохой пример?
3: Сплошь и рядом.
2: Например?
3: Элементарно. Наверное, все вы сталкивались, когда пересекают нерегулируемый пешеходный перекресток по зебре. Тот же папа, дядя, тетя едут на велосипеде, точно, не спешиваясь.
2: Точно.
3: Ведь это пешеходный переход. Это не велосипедный проезд, это пешеходный переход. И ладно, еще более-менее я могу понять, когда действительно горит зеленый светофор для пешеходов, и кто-то здесь проехал на велосипеде. Понятно. А когда нерегулируемый? Скорость передвижения велосипедиста и скорость передвижения пешехода. А мы уверены, что водитель среагирует на движение велосипедиста по зебре?
2: Андрей Сергеевич, когда вы видите такую картину, что вы думаете об этой семье, которая так переезжает?
3: Я думаю, что это безалаберность. Это действительно плохой пример. Это не проговорили. Это если еще взрослый человек как-то может что-то сконтролировать, то для ребенка это будет, к сожалению, травма. Самый неприятный момент.
2: Вы согласны с тем, что личный пример – это самый убедительный?
3: Более чем. Более чем.
2: И что бы вы сказали таким родителям?
3: Только пожелать здоровья детям, потому что если вы хотите действительно здоровья своим детям, в первую очередь покажите, как это надо сделать. Как не получить травму. Этому должен научить родитель.
2: После падения ребенок говорит, все нормально. Когда все-таки стоит ехать к врачу?
3: Когда увидели, что не все нормально. Когда действительно ребенок сказал, да все нормально, все хорошо, а на ногу не встает, а за руку держится, или идет изменение в самочувствии, в состоянии здоровья, в целом, в состоянии, в ощущении ребенка. Сильно, когда ребенок продолжает беспокоиться. Понятно, какой-то легкий ушиб, если он в течение 5-7 минут прошло, и все хорошо, ребенок снова бегает, прыгает. Да, согласен, возможно, к доктору обращаться смысла никакого нет. Но если увидеть прогрессивное ухудшение состояния, это повод обратиться к травматологу, да.
2: Давайте поговорим более подробно про батуты, площадки и дачи. Антон Сергеевич, батуты на даче – это развлечение или источник постоянной головной боли для травматологов?
3: Быстрее второе. Я считаю, что все хорошо в меру. Любой батут – это все равно нагрузка на суставы, это нагрузка на позвоночник. И ребенок, который никогда раньше не получал такой нагрузки, забравшись на дачный батут, и ух ты, здорово, как хорошо, что он там прыгает, меня не достает, пусть дальше скачет, а ребенок скачет порядка 5-6 часов в день, на следующий день мы сталкиваемся с выраженным болевым синдромом в спине, с какой-то хромотой непонятной в ноге. Это следствие перегрузки. Активно-активной перегрузки. То есть, когда перезанимаешься, вроде, казалось бы, это дело взрослых, но нет, маленькие дети от нас не отстают. И именно батуты – это основная причина.
2: Угу. Какие травмы на батутах встречаются чаще всего?
3: Компрессионные переломы позвоночника. Когда ребята на батуте пытаются не просто попрыгать, а начинают выполнять какие-то акробатические чуды. Прыжки со скрученным, выполнение сальто. При неправильном приземлении происходит избыточное сгибание либо переразгибание в спине, что приводит к компрессии тел позвонков. Довольно-таки серьезная травма, которая выбивает ребенка из привычного ритма жизни практически на год.
2: И вот эта травма... Есть какие-то последствия в дальнейшем, например, когда ребенок возрастает, вот эти компрессионные переломы, они как-то сказываются во взрослой жизни?
3: Все зависит от степени тяжести этой травмы. Конечно, перелом рознь, и даже классификация вот этих компрессионных переломов, она различна. То есть, допустим, при повреждении первой степени чаще всего все проходит, к счастью, благоприятно, без каких-то последствий. При компрессии позвонков более второй-третьей степени, конечно, там возможны и хондрозные изменения, постоянно болевые синдромы, и реже, конечно, в разы реже, но иногда бывают и неврологические нарушения.
2: Почему опасно, когда на батуте одновременно прыгают несколько детей?
3: Потому что, видите, если один ребенок еще более-менее на какой-то пружинящей поверхности себя контролирует, то когда трое пытаются себя контролировать на нестабильной площадке, это всегда опасно, тем более детям. Риск столкнуться, риск все вместе упасть, вылететь за пределы этого батута очень велик риск.
2: Где дети чаще получают травмы, на ваш взгляд, на современных площадках или на старых?
3: Одинаково на любых, абсолютно. Просто, видите, новая площадка – это всегда интересно. Здесь надо брать в расчет наших детей. Наши российские дети, они же с пытливым умом. Им же не надо использовать площадку по назначению. Они же пытаются всегда расширить границы дозволенного и пытаются их использовать так, как им хочется. И тут, знаете, и старая площадка, и новая площадка, они будут в равной степени интересны и в равной степени могут быть травмоопасны.
2: Какие дачные развлечения родители считают безопасными, а врачи нет?
3: Ну, наверное, батут тут лидирует. Опять-таки, дачные развлечения, бассейн, но это только без присмотра, оставлять детей в уличном бассейне, это, я считаю, тоже, конечно, безалаберность со стороны родителя и риск травматизма, конечно. Ну, и любые транспортные средства, которые в городе запрещены, а на улице и в деревнях почему-то их превеликое множество. Мы к этой теме, думаю, что подойдем.
2: Да. Можно ли предотвратить большинство летних травм, или это неизбежная часть детства? Как вам кажется, Антон Сергеевич?
3: Я считаю, можно предотвратить, на самом деле можно предотвратить, когда ребенок, наверное, будет потихонечку осознавать, а что может случиться, если я сейчас займусь вот этим.
2: Угу.
3: Откуда должен ребенок получить информацию? Сказать, да. То есть, когда родители 10 раз проговорили из пустого в порожнее, и каждый раз, что может случиться, как может случиться. И тогда, наверное, ребенок, если действительно хорошие взаимоотношения с родителями, он должен услышать. Ну, видите, я, может, даже скажу не как травматолог, я скажу как отец. У меня двое ребятишек, к счастью, травмы были минимальны. Потому что, действительно, я каждый раз говорил, когда меня ребенок спрашивал, а пап, можно я вот туда залезу, можно я вот здесь пойду и так далее. Естественно, я сразу понимал, ага, если он туда залезет, где, что может случиться, куда он может приземлиться, что он может себе сломать. Я это просто проговаривал. Окей, лезем. Но смотри, вот здесь зацепиться, здесь удержаться, я стою рядом, если что, страхую, пожалуйста.
2: Угу.
3: То есть, когда проговариваешь, а что, а где, а как, ребенок уже понимает, на что обратить внимание. Просто бездумно с разбегу куда-то забраться, залезть, ну, без подготовки, я думаю, не стоит, не надо так делать.
2: Это правда, да. Я напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня на мои вопросы отвечает главный врач-ортопед-травматолог Министерства здравоохранения Вологодской области Антон Сергеевич Смирнов. Антон Сергеевич, более подробно поговорим про воду и про активный отдых. Часто ли дети получают травмы во время купания?
3: Да. К сожалению, все свой основной травматизм при купании в наших водоемах сводится к тому, что это загрязнение дна. Это острые предметы, это битые стекла, это в основном резанные ноги, врезанные стопы осколками стекла. К сожалению, на диких необорудованных пляжах это из года в год. Это прям наша проблема.
2: Угу. Какие опасности подстерегают ребенка на водоемах, вот помимо вот риска утонуть? То есть вы сказали, это резанные колотые травмы, да? Еще что-то может быть?
3: Ну, наверное, может, мы к этому еще придем когда-то, может, не в таком количестве представлено, но опять-таки использование водных средств передвижения.
2: То есть водные мотоциклы?
3: Водные мотоциклы с меньшей степени представлены, а всевозможные сапы, прочие лодки, байдарки, такое, когда дети используют их бесконтрольно от родителей, тем более, если еще и плавать не все хорошо умеют. Да, такое может быть.
2: А вот эти вот прыжки, знаете, бывают, как это, нырялки называют, да, вот когда раскачиваются и потом прыгают в воду. Вот такие травмы часто сейчас бывают, когда головой в дно.
3: В детской практике у нас, наверное, в меньшей степени. А взрослые знают, что до сих пор отличаются, и из года в год у них тоже статистика неумолима. Вот в детской практике у нас все-таки таких травм меньше. Либо это все-таки подростки, так уже 17-16 лет бывает. Ну, за прошлый год таких травм были единицы.
2: Ну, вот эти вот прыжки в неизвестных местах.
3: Да.
2: Бывали ли случаи, когда одна секунда безрассудства приводила к тяжелым последствиям?
3: Конечно. Это опять-таки говорим про необдуманность действий в том или ином месте.
2: Вы можете какой-то пример привести?
3: Чаще, это ожоговые травмы, допустим, те же самые взять. Когда ребенок подчиняет в гараже свой мопед, готовясь к лету, чистит контактики спиртиком или бензинчиком, прорабатывает всеми смазочными материалами, но при этом почему-то рядом со всеми этими воспламеняющимися жидкостями оказываются спички, зажигалка или кто-то зашел покурить. Взрыв баллона, и мы получаем довольно-таки серьезную ожоговую травму у ребенка, там 20-30% поверхности ожога. Довольно-таки серьезная травма, требующая даже лечения в отделении реанимации.
2: Да.
3: буквально секунда, это просто необдуманность, это опять не проконтролировали, игнорировали технику безопасности.
2: Шутка, кстати, из интернета последнего времени. В России скоро появятся первые в мире заправки, на которых можно курить.
3: Видимо, да, уже пора, наверное.
2: Это на злобу дня, что называется. Какие правила безопасности на воде родители должны повторять детям постоянно?
3: Не знаю, броду несусь в воду. Мне кажется, это поговорка на все времена. Поэтому, не зная дна, не зная течения, не зная водоема, залезать в какое-то неизвестное купальное место без родителей – это просто табу, запрещено, ни в коем случае. Да и вообще, конечно, ребенку на реке, наверное, без взрослого человека не стоит находиться.
2: Поговорим про первую помощь. Назовите три самые распространенные ошибки родителей после травмы ребенка.
3: Ну, наверное, первое и основное – это недооценка тяжести. Когда кажется, ну, подумаешь, ковшиком плеснули в баньке горячим на спинку, да все прозаживет, все нормально, подумаешь, там только краснота. А потом выясняется, что площадь ожога от этого ковшика порядка 20%, потом глубина ожога устанавливается в первые трое суток, и то, что сейчас краснота, то через час-два это может быть ожогом второй и третьей степени, и, соответственно, состояние этого ребенка, оно прогрессивно ухудшается. То есть это может быть действительно недооценка состояния. Ошибка. Пытаться, наверное, самое неприятное, когда у нас начинают лечить раны всеми бабушкиными средствами.
2: Угу.
3: Вот, возможно, я не знаю, может, конечно, раньше бабушки были опытные. Но сейчас, когда родители проявляют самодеятельность, и когда привозят на какой-то ожог или привозят какую-то рану, господи, чем только не намазано. И барсучим салом, и растительным маслом, и еще капустный лист – это самое легкое, что может быть. И, наверное, вот так, потому что это все потом надо вот отмывать, оттирать, и ребенку и так-то больно, а нам еще приходится снимать следы вот этой самодеятельности. Неприятно, не надо.
2: Нужно ли тогда прикладывать лед после любого ушиба?
3: Здесь соглашусь, потому что лед все-таки принцип действия. То есть любое повреждение сосуда при травме, это идет формирование какой-то подкожной гематомы. И, соответственно, мне нужен так называемый гемостаз. То есть мне нужно, чтобы этот сосудик перестал кровить, он должен схлопнуться. Понятно, есть физиологическое время, когда наши тромбоцитики бегут по кровеносному руслу и пытаются этот разрыв всячески закрыть своими маленькими тельцами. Mm-hmm. Вот. Но холод, он к чему приводит? Вегетативная реакция. То есть у меня сосудик, на жаре мы все знаем, он расширяется, да. А на холоде он у меня сужается. Поэтому приложенный холод, он у меня просвет сосуда сузит. Соответственно, кровотечение будет в разы меньше, соответственно, гематома в конечном итоге будет значительно меньше. Поэтому я за.
2: Угу. И даже если травма колена, да?
3: Травма колена тем более. Ага. Опять-таки, травмы колена бывают разные. Видите, одно дело, когда это поверхностный синячок, другое дело, когда я улетел со всей дури коленкой об асфальт, и оно у меня на глазах начинает набухать. Естественно, холод в любом случае, если есть возможность приложить холод, это надо сделать.
2: Угу.
3: Просто не всегда бывает так, что холод под рукой, и не всегда травма-то дома.
2: Да, да. Это правда. А если ребенок ударился головой, на какие симптомы нужно обратить внимание?
3: Первое, на что жалуется ребенок, наверное, когда стоит беспокоиться, сильнейшая головная боль. И ребенок просто у меня выключается из жизни. Он, папа, я спать. Спит, не добудится. Если просыпается, беспокойство, сильная головная боль, и на этом фоне появляются какие-то позывы на тошноту, рвот. Это всегда признак черепно-мозговой травмы, и это действительно требует обращения к детскому травматологу.
2: Ну и, соответственно, стоит ли будить ребенка ночью после удара головой?
3: Нет, будить-то, наверное, не стоит. И, опять-таки, не каждый ушиб головы – это обязательно черепно-мозговая травма. Ничего в организме не придет бессимптомно. То есть, все равно какая-то минимальная симптоматика, она будет выражена.
2: Угу. Почему иногда опасно самостоятельно вправлять вывихи или ставить кость на место?
3: Ну, наверное, видите, потому что мы не обладаем всей картиной. Да если мы видим даже какую-то дефигурацию сустава, какую-то деформацию предплечья, деформацию пальца, мы пока рентген не сделаем, мы не понимаем, что там произошло. А вывих ли это? А может, это перелом? А может, это еще что-то? А может, там все в осколке, и даже если мы попытаемся что-то вправить, оно просто не сработает. И как минимум, ладно, когда дело касается еще каких-то мелких сегментов, пальцы и так далее, но еще можно потерпеть. А когда речь касается локтевых суставов, плечевых суставов, одно неловкое движение, оно может просто вызвать болевой шок у человека. И тем самым мы можем создать угрозу жизни. Поэтому, конечно, самодеятельностью такой заниматься лучше не стоит.
2: Антон Сергеевич, а какие предметы обязательно должны быть в аптечке? Вот летом на даче, например.
3: Летний период. как у нас в детстве, наверное, любая спиртсодержащая жидкость, которая можно обработать ссадина. Ну, сейчас, правда, видите, в общем, появилось очень много добрых жидкостей. Те же самые мироместины, хлоргексидины и так далее. Растворы, которые также обеззараживают наравне с спиртовыми растворами, но не щиплют. Детям нашим современным повезло. Мы-то зеленкой с ледом выросли. Повязки всевозможные, но, наверное, пластыри, бинты, это должно быть. Потому что, извиняюсь, элементарное кровотечение такой повязкой, наверное, должен уметь остановить каждый. Наверное, обезболивающее. Элементарный нурофен, ибупрофен, он должен быть в любой семейной аптечке.
2: Небольшой блиц. Правда или миф? Если ребенок двигает рукой, значит перелома нет?
3: Неправда. Речь быстрее пойдет, наверное, если ребенок двигает рукой, не обязательно. То есть, когда ребенок не двигает рукой при переломе? Когда внутрисуставный перелом. Когда внутри сустава нарушены суставные поверхности, конечно, двигать больно. А если перелома не вне сустава? Естественно, всеми суставчиками пошевелить-то могу, но это все равно будет больно и дискомфортно. Поэтому не соглашусь, неправда.
2: А сильный ушиб всегда проходит сам?
3: Быстрее, да.
2: Детские кости срастаются идеально при любых переломах?
3: Нет. Опять-таки, вот возвращаясь к внутрисуставным переломам, есть такое понятие, как допустимое состояние отломка в детской травматологии, когда мы понимаем, что по мере активного роста косточки в длину различные деформации могут самоустраниться. Но, допустим, внутрисуставные переломы, где от этого зависит объем и амплитуда движений, там, конечно, должны быть сопоставлены отломки идеально. Потому что иначе мы можем получить просто нарушение функции сустава.
2: Угу. Какую одну вещь вы бы запретили детям летом, если бы могли?
3: Питбайк и мотоцикл.
2: Какой главный совет вы хотели бы дать родителям в летние каникулы?
3: Предупрежден, значит вооружен. Наверное, так. Потому что сейчас вот я все кручусь вокруг темы мотоциклов. Это наша травматологическая боль. Родители детям покупают очередные новомодные игрушки, но почему-то забывают рассказать, а что может с ними произойти. К сожалению, дети, даже если видят и слышат, что там кто-то на мотоцикле упал, там кто-то на питбайке разбился и так далее, у них же какое восприятие? Так это с ними, это не со мной. Это все только не со мной. И потом такое удивление, а как это со мной произошло? Поэтому, наверное, родители, прежде чем купить ту или иную штуку, либо благословить на какое-то действие, наверное, должны рассказать все последствия. Что и как, и зачем может произойти, что может случиться. Наверное, такой совет.
2: Мы продолжаем наш эфир. У микрофона Владимир Юдин. И я напомню, что сегодня гость нашей передачи Антон Сергеевич Смирнов, главный внештатный врач-травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Вологодской области. Антон Сергеевич, скажите, пожалуйста, есть ли травмы, по которым вы сразу понимаете, ну вот родители оставили ребенка без присмотра?
3: Конечно. Это любые травмы у детей, наверное, до годика. Это ожоговая травма у маленьких детей, это, к сожалению, те же самые утопления у маленьких детей. То есть ребенок, который пока еще не может оценить уровень опасности, оказывается в ситуации травмоопасной. Естественно, с ним все эти травмы происходят, случаются. 90% ожоговой травмы в отделении травматологии – это дети с года до двух. Когда руки, ноги до всего дотягиваются, а интеллекта оценить опасность пока не хватает. Падение из окон – те же самые. Почему ребенок оказался на подоконнике у москитной сетки? Где родители в этот момент? Почему это не проговорено? Почему 100 раз не сказано слово «нет»? Почему ребенок имеет доступ к подоконнику, к окну? То есть это, конечно, безнадзорность. Это, в первую очередь, вина родителей, я считаю. Если касается старших детей, я не перестаю возвращаться к этой теме. Я ярый противник приобретения родителями мототранспорта подросткам и детям. Это не их транспорт. Это недорогая игрушка. Это спортивное средство передвижения, это взрослое средство передвижения. И дети пока с незрелой мышечной структурой, с незрелой неврологической системой, способной оценить все опасности и риски, на такой транспорт садиться просто не должны. А родители у нас, как дорогой подарочек, 200-300 тысяч, держи, ребеночек, катайся на мотоцикле. Ну, видимо, у них еще дети есть.
2: Что за годы работы, Антон Сергеевич, заставляло вас сказать, как вообще можно было до такого додуматься?
3: Ну, у нас действительно есть в отделении хит-парад различных травм, которые просто, ну, повергают в шок, как такое могло бы случиться. Когда один раз ребенок поступает к нам в отделение с ожогами ягодичной области, как оно случилось, спрашиваем. Девочка говорит, я упала в мангал. Ну, мы представляем примерно, на каком уровне находится мангал. Примерно представляем рост 5-летней девочки. А потом выясняется, что она прыгала на батуте. То есть это как? Нужно было прыгать на батуте, чтобы улететь попой в мангал. Понимаете, это вот сидишь, представляешь себе эту картину. Как это могло случиться? Иногда поступает ребенок вечером, рубленная рана стопы топором. Спрашиваешь, как так, что случилось, почему так произошло? Ответ феноменальный. Я отбивался от комаров.
4: Топором, да?
3: Да, да, да, да. И вот таких случаев это просто вот как это могло произойти? Ну,
4: это звучит как начало какой-то комедии.
3: Да, да, но это наши дети, да.
4: Ну а бывали такие случаи, когда шлем или защита буквально спасали ребенку жизнь?
3: Конечно, далеко за примерами ходить не надо, ведь наши автокресла, даже те самые, которые в автомобилях, были ситуации, действительно тяжелые были, трагичные ситуации, когда в результате ДТП погибала вся семья, а ребенок, находившийся в детском кресле, выживал и выходил с минимумом повреждений. Поэтому даже вот такое средство защиты, оно, конечно, должно быть, и здесь правил нарушить ни в коем случае нельзя. Всевозможные шлемы. Ну, наверное, да, от какой-то, может, более грубой травмы защитить могут, но все зависит, опять-таки, от механизма. То есть, кто у нас в шлеме-то катается в основном? Дай бог, если в шлеме. Опять же, те же наши любимые мотоциклисты. Хорошо, если кто-то на самокате, хорошо, если кто-то на велосипеде, но, опять-таки, скорость передвижения. Понятно, если я просто упал на землю, шлем меня спасет. Если я вылетаю через руль со скоростью снаряда, вряд ли шлем поможет.
4: А что вас, как врача, больше всего раздражает в советах из интернета о лечении травм?
3: Ну, кстати, вот сейчас, может, даже встану на защиту интернета, потому что сейчас советы, слава богу, появились более-менее грамотные. Какой-то дичи сейчас уже практически не попадается. То есть, практически везде есть картинки в доступе, как замобилизировать ту или иную конечность, как наложить повязку и так далее. Здесь, наверное, все рассказано хорошо, и родители, если все-таки успели туда углубиться, да, они все-таки первую помощь окажут более-менее грамотно, дай бог. Хуже, когда начинается постановка диагнозов. Когда мы видим одно, а родитель приехал уже 100% заряжен, что у них абсолютно другое заболевание, и вы тут все неправы. Вот тут начинается у нас бадание небольшое.
4: Антон Сергеевич, может быть, я вас о чем-то не спросил. Вы бы хотели какую-то информацию донести, какие-то вопросы нашим радиослушателям?
3: Ну, наверное, только если добрые советы. Дети, понятно, дети на улице, родители на работе. Слово «нельзя», слово «нет», слово «опасно» должно, наверное, звучать чаще, намного чаще. Да, мы все в детстве падали, казалось бы, да, все падали. Но мы хотим повторения такой судьбы своим детям? Нет, не хотим. А что мы должны сделать, чтобы не повторять путь следования родительский, даже если мы где-то обожглись, и для нас это был опыт? Мы хотим, чтобы дети получили такой же опыт или все-таки пользовались нашим? Наверное, надо свой опыт передать, а для этого надо это проговаривать. Касаемо транспортных средств, про мотоциклы – это наша боль, честно. Просто простите меня, но это наша великая боль. Потому что травмы, которые дети получают на мотоциклах, питбайках сейчас, это не перелом пальчика. Это не перелом там ножки, ручки. Это грубая, тяжелая, сочетная травма, которая не то, что ребенка там на месяц выбивает из колеи. Ребенок может получить инвалидность. Они, хорошо, если действительно улетело удачно, и так получилось, и мы там собрали, восстановили, и через 3-4 месяца он, в принципе, более-менее ходячий. Но это же травмы, это просто привозят, ну, чуть не по кусочкам, я бы так сказал. Мы их собираем, иногда 5-6 операций делаем одного ребенка. Притом не только мы, и хирурги, и нейрохирурги, и доктора-травматологи. Поэтому я не перестану возвращаться к этим мототравмам. Пожалуйста, родители, уважаемые родители, нельзя. Нельзя покупать ребенку мототранспорт. Нельзя. Либо, если все-таки мы относимся к этому как к спортивному инвентарю, тогда давайте организовывать для них действительно какие-то спортивные площадки под присмотром тренера, под эгидой ГИБДД, чтобы это все было регламентировано и действительно было подконтрольно.
4: Ну вот, уважаемые радиослушатели, подумайте над этим, а мы завершим нашу программу. Сегодня на мои вопросы отвечал врач, травматолог-ортопед, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Вологодской области Антон Сергеевич Смирнов. Антон Сергеевич, спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваша информация сегодня обязательно дойдет до родителей, и они сделают выводы относительно своих покупок и помогут детям.
3: Дай бог. Спасибо.
4: Спасибо большое. Спасибо.
1: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
5: Реклама. А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. и руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
6: Департамент лесного комплекса напоминает всем волокжанам.
7: Будь осторожен в лесу с огнем.
8: Туши сигарету и ночью, и днем.
7: Одна сигарета, гектары пожара.
8: Деревья и звери
7: погибнут от жара.
6: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
9: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
10: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
12: Этот дом построен в стиле зрелого классицизма. На этой площади стоял храм. Вот здесь хочется остановиться.
13: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода. У микрофона Александр Сазонов.
12: Здравствуйте, с вами Александр Сазонов, популяризатор Вологодского краеведения, автор книг о Вологде «Экскурсовод». Сегодня у нас очередная передача об исторических домах, но, как всегда, речь пойдет не об истории этих домов больше, а о личных историях с этими домами связанных. И сегодня мы с вами побываем на площади Революции, посмотрим на 2 дома, у которых, наверное, с вологжанами связаны представления как об органах власти. Передача выходит в преддверии Дня России, поэтому логично, наверное, выбрать именно эти объекты, хотя строились они совсем для других целей. И начнем мы с дома, который проектировал архитектор с итальянской фамилией Альберти и явно, наверное, держал в уме Зимний дворец. И когда туристы мои, особенно те, которые из Петербурга, смотрят на зеленое 3-этажное здание на Каменном мосту, где сейчас находится администрация города, они иногда вспоминают как раз вот Зимний дворец, и гостиница называлась «Эрмитаж». В первый раз в этом здании я оказался с группой экскурсоводов, но это было где-то начало 80-х годов, наверное. В здании размещался горком КПСС, и пригласили нас в кабинет 2-го секретаря горкома товарища Колташова. У Вологды в начале 80-х годов был только один город-побратим – Мишкальц. Венгерское и советское начальство вологодское уже обменялись ответными визитами. Помню, что были гастроли театральные. Вот в нашем театре я смотрел спектакль Мишкальцского театра «Майор Таот и другие» на венгерском языке. Вот перед этим я книжку прочитал, она у меня, по-моему, сейчас где-то есть в библиотеке. И вот настало время, когда Вологда готовилась уже встретить целый поезд венгерских туристов. Целый поезд, представляете? Вот сейчас в России государственной идеологии нет. И этот факт закреплен в 13-й статье Конституции. Ну, с личной точки зрения считаю, что зря нет. В Советском же Союзе марксистско-ленинское мировоззрение было тем фундаментом, на котором зиждилось все остальное. И экономика, и культура, и нравственность. Государство без идеологии лишено того стержня, которое всех нас объединяет и делает из всех нас государство. Так вот, встречающие делегацию экскурсоводы оказались на передней линии идеологического фронта. Вот если продолжить военные ассоциации, то товарищ Колташов выступил в роли политрука, настраивающего бойцов на показ советской, в частности, вологодской действительности, причем с лучшей стороны. В качестве вооружения каждый гид получил несколько страниц машинописного текста с цифрами и фактами, к которые надо было за пару дней уложить в голове так, чтобы на экскурсии они уже от зубов отскакивали. Дома я проштудировал статью о Венгрии в Большой советской энциклопедии, которая была у меня в библиотеке. Понял, что некоторые факты надо упустить. Вот в частности, врачей, например, на душу населения в Венгрии было гораздо больше, чем в Советском Союзе. Передвижение групп по городу власти организовали идеально. В проблемных местах, вроде Петровского или Ульяновского домика, ну сейчас волокжане это знают как дом купца Самарина, у обелиска 80-летия гаишники высвобождали проезжую часть от всего другого транспорта. Каждый автобус туристический должен приходить был в строго определенное время в эту точку. Достойно выполнили работу и переводчики. А еще к каждому экскурсоводу был представлен наблюдатель из числа административных работников Вологодского бюро путешествий и экскурсий. Для человека моего поколения это было вполне естественно. На разборе полетов после экскурсии мой контролер сказала, что экскурсия пошла на хорошем уровне. Вот только в рассказе о легендарном инциденте, случившемся в ответственнейший момент госприемки Софийского собора, я переиграл. Венгры поверили, что у меня в руках та самая плинфа красная, которая упала на голову председателя приемной комиссии. Ну, вы догадались, что я в таком шутливом варианте пересказал известную вологодскую легенду о том, что нечто упало на голову первого русского царя. И именно его я имел в виду под председателем госкомиссии. Вот когда я работал на оптике и занимался комплексным целевым планированием, то меня пригласили как руководителя группы для разработки комплексной целевой программы, сокращенно КЦП, Вологодского мясокомбината. Курировал работу тогдашний председатель горисполкома Алексей Николаевич Плеханов. Общался я с ним только по телефону и в исключительных случаях, когда без нажима сверху уже ничего было сделать нельзя. После утверждения КЦП Алексей Николаевич пригласил меня к себе в кабинет, чтобы лично посмотреть на назойливого инженера и вручить алюминиевую сувенирную медаль о Вологде. Ну, кстати, до начала перестройки программа была частично реализована, выстроен пельменный цех. Потом с Плехановым я неоднократно встречался, работая уже в антимонопольном управлении. Осталась память о нем как о мудром человеке, профессиональном управленце, для которого общественное было важнее личного. Ну вот только вопросы сохранения исторического облика Вологды в число приоритетных у него не входили, как и у последующих руководителей города. Правда, были два исключения. Валентин Михайлович Горобцов активно взялся за город. После двух экскурсий по Вологде, а первых трех часов не хватило, он пригласил меня опять в это же здание бывшей гостиницы «Эрмитаж» и попросил сделать информацию о всех вологжанах, которых я упомянул во время нашей экскурсии. Для меня эта работа стала интересной, я ее сделал, и до сих пор у меня есть эти несколько листочков, где все наши знаменитые вологжане распределены по профессиям, по сферам. И впоследствии Валентин Михайлович начал раскручивать программу «Вологда. Культурная столица Русского Севера». Я отвечал за подпрограмму «Духовно-историческое наследие». Члены группы полсотни предложений разработали, но, к сожалению, поруководить Валентину Михайловичу не дали. Программа так постепенно заглохла. Думается, что если бы Валентин Михайлович остался на посту руководителя города, то мы бы сейчас и возрожденный дворец культуры железнодорожников увидели, и многое другое сделано было бы с пользой и для красоты Вологды, и, главное, вдумчиво и с умом. Потому что отличительная черта Валентина Михайловича была в том, что он умел слушать других. И не случайно лозунг был «Вологда культурная», подчеркиваю это слово, «столица Русского Севера». Вот, а другой мэр, Алексей Александрович Травников, тоже начал было вникать в проблемы города и с ним экскурсию проводил. Но, к сожалению, его назначили губернатором в Новосибирск. Как член общественного совета Вологды я пытался потом реализовать десятки наработанных коллективными усилиями при Горобцове предложений. Часть их в усеченном виде была принята, потом с

нечетное число колонн в классическом здании, выстроенном в стиле классицизм, это величайшая редкость. Классицизм, он характеризуется симметрией. А нечетная колонна на эту симметрию разбивает. Вот я у своих туристов неоднократно спрашивал, напишите, где там у вас, может быть, в городе есть классическое здание с нечетным числом колонн. Ну, архитекторы мне приводили примеры из античных построек. Нет, я говорю, вот именно в стиле классицизм. Пока ни одного ответа не получил. Когда в здании бывшей гостиницы «Эрмитаж» находился обком партии, то на Осовьяхимовской улице, сейчас это улица Марии Ульяновой, был установлен запрещающий дорожный знак. Более полувека прошло, как обком переехал на Пушкинскую и впоследствии самоликвидировался, но знак, который запрещает в выходные дни проезд по Марии Ульяновой от Козленской, мимо этого знака на Каменном мосту остался. Все ездят, никто не штрафует, но никому не придет в голову ликвидировать этот исторический атавизм. Мы только что с вами говорили о нечетном числе колонн в здании бывшей гостиницы «Эрмитаж», но если мы по диагонали посмотрим еще на одно здание с полукруглой колоннадой, то там тоже увидим нечетное число колонн. Я имею в виду дом купца Свешникова, где тоже сейчас находится несколько подразделений администрации области. Его адрес — Ленина, 2. Улица Ленина, справа это здание. Розовый низ, желтые два верхних этажа и колоннада. В дореволюционной Вологде роль современных торговых центров играли торговые дома. На старой фотографии дома Свешникова видны 6, по-моему, дверей, входов в отделы. Сейчас осталась только угловая дверь на углу Ленина и Лермонтова. Но торговал купец не посудой, что можно было бы предположить, взглянув на аттик на крыше, где эта стилизованная металлическая посуда десятки лет уже находится, а мануфактурой и мехами. Вот эта специализация сохранилась до середины 20 века. Помню, что бывал в магазине ткани в угловой части дома как раз. Но гораздо чаще поднимался по ступенькам крылечка в правой части здания со стороны улицы Лермонтова. Дело в том, что в подростковые годы я увлекался фотографией, и единственный в городе специализированный магазин фототовары располагался как раз здесь, вплоть до открытия фотоотдела в универмаге на улице Клары Цеткин, нынешней Благовещенской. Заходил сюда покупать бумагу «Унибром», химикаты, пленку, шарил с жадным взглядом по полкам с дорогими фотоаппаратами, объективами, увеличителями, но скромному бюджету семьи были доступны только фотоаппарат «Смена 5» да увеличитель «Юность». Спустя годы приобрел все, что хотел. И куда теперь это богатство девать? Технологии меняются стремительно, обесценивая нажито непосильным трудом. Ну, может быть, откроется, один товарищ откроет в Вологде музей советского быта, вот туда ему эту лабораторию, наверное, передам. Уже предварительно тогда оговоренность есть. Буду пока секрет подержу. И вот как-то раз зашел я в этот фотомагазин и увидел на стене фотографию мамы размером 40 на 60. Работала она радиомехаником в дистанции сигнализации связи. Аббревиатура была такая — ШЧ-8. Обеспечивала радиотрансляцию в поездах местного формирования. Видимо, кто-то из членов клуба «Магистраль», может быть, даже Петр Алексеевич Машков, руководитель клуба, и удачно заснял ее на этом месте, и фотография была выставлена в магазине. До того, как здание полностью заняла администрация города, заходил сюда к вологодским писателям, а также в две комнатки почившего ныне в БОЗе общества книголюбов. Трудно выжить в России, соблюдая все требования законодательства, как это делала его председатель Надежда Ивановна Забродина. Сейчас здание выглядит вполне достойно, несмотря на утраты в декоре. Например, гирлянда в аттике, это в верхней части угловой. А после перестройки дома напротив, там, где сейчас аптека номер 1, в стиле хрущевского минимализма, здание торгового купца Свешникова предстало еще в более выгодном свете. Ну, все в сравнении познается. Ну, а в заключение за

0: радиослушателям два вопроса. Один лингвистический, тире-железнодорожный, второй архитектурный. Вот, может быть, кто-то знает из железнодорожников, которые, может быть, меня слушают, как расшифровываться аббревиатура ШЧ-8. Это дистанция сигнализации, связи, где у меня работала мама. Ну, а второй вопрос касается издания гостиницы «Эрмитаж», издания купца Свешникова. Про нечетное число колонн мы с вами говорили. А вот скажите-ка вы мне, почему верхняя часть колонн с капителями, где эти завитушки, и в том, и в другом здании выкрашена в черный цвет? У меня на этот вопрос ответа нет. Те, кто считают, что знают правильный ответ, могут написать на мою страничку ВКонтакте. Там меня можно найти по имени и фамилии Александр Сазонов. Или надиктуйте на телефон мне не свой ответ. Его телефон 57-28-08. Наша передача выходит в преддверии Дня России. Мы все с вами нашу страну любим. Вот хочется, чтобы и в мире нашу страну, если не любили, то уважали. А для того, чтобы уважали, страна должна быть экономически сильной, крепкой. Должны выделяться средства и на фундаментальную науку, и на развитие, можно сказать, загубленного ныне станкостроения и микроэлектроники, чтобы мы выделялись современными технологиями. Ну, когда это будет, тогда нас и будут уважать. Ну, а самое ближайшее пожелание, конечно, чтобы мы в этом году закончили специальную военную операцию, хотя бы тем, и это, я считаю, реальная цель, чтобы были свободны наши 4 новых российских территории. Вот это мое самое горячее желание, что касается России. С праздником! Надеюсь, до новых встреч!
1: Город не просто показывает себя. Город раскрывает историю. У микрофона Александр Сазонов.
0: И в городе, и в близком человеке всегда должна быть еще неизвестна тебе тайна. И эту тайну интересно разгадывать всю жизнь. А когда все известно, то и жить скучно.
1: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода.

Эфир областного радио завершает информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачная с прояснениями погода. Завтра днем возможен дождь и гроза. Атмосферное давление выше нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге завтра днем плюс 27, в Никольске плюс 28, в Тотьме 30 градусов тепла, в Кириллове плюс 28, в Вытегре 30 градусов, в Бабаеве, Череповце и в Вологде 29. На этом передачи из Вологды окончены. Слушайте нас завтра утром. Всего доброго. До свидания.

0: Спасибо, что вы с нами. На волнах областного радио. Диапазон FM Радио России по области от 98 до 107,7 МГц. Областное радио в этом диапазоне слушайте утром с 7 часов 10 минут до 8.00, днем в 13.45, вечером в 17.45 и в 18.10 до 19.00. 98, 107 и 7 FM на волнах эфира областного радио.
1: Вы слушали Радио России Вологодская область. До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны заявила о полном контроле над восточной частью Константиновки. Евротройка выступила за прямые переговоры России с Украиной при участии Европы и США. Президент США пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу. В Карельском Беломорске построили жилой дом для расселения граждан из аварийного жилья. И теперь подробнее. Минобороны заявила о полном контроле над восточной частью Константиновки и выходе на северо-восточные окраины города. В городе Константиновка в ДНР идут уличные бои, говорится в сообщении военного ведомства. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника, сообщили в министерстве. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, заявили в ведомстве. Там также сообщили, что в кварталах города, перешедших под контроль России, ведется поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ. Замглавы МИДа Михаил Галузин сегодня принял послов Великобритании, Франции и Германии по их просьбе, сообщили на Смоленской площади. Главам дипмиссии были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование Киева к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих, говорится в сообщении МИДа. Были разъяснены принципы подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, подчеркнули в ведомстве. Позже появилось совместное заявление Великобритании, Франции и Германии. Его опубликовали посольства этих стран. Евротройка призывает к прямым переговорам между Москвой и Киевом при активном участии США и стран Европы. Европейские дипломаты осудили недавнюю эскалацию на Украине, в которой обвиняют Москву и усилившиеся дезинформационные кампании. В ответ на позицию российской стороны послы изложили основные положения лидеров стран Евротройки от 7 июня, включая поддержку призыва Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам, говорится в заявлении Евротройки. От европейских дипломатов отдельных комментариев не было. Только посол Франции Николя де Ривьер, покидая здание МИД, сказал на ходу, что состоялась хорошая дискуссия, пообещав опубликовать совместные заявления. Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние недели его заинтересованность в заключении соглашения с Ираном снизилась. «Сейчас я хочу заключить сделку меньше, чем 3-4 недели назад», — сказал он в эфире телеканала Fox News. При этом ранее сообщалось, что стороны продолжают контакты по поводу урегулирования конфликта, несмотря на обмен ударами минувшей ночью. По словам Трампа, Соединенные Штаты в ходе последней волны ударов по Ирану задействовали боеприпасов на общую сумму в 250 миллионов долларов. Также президент США пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. Он написал в соцсети, что Вашингтон намерен установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с объектами нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Владимир Путин завтра в День России проведет в Большом Кремлевском дворце церемонию награждения граждан, которые внесли особый вклад в продвижение страны вперед. Как анонсирует пресс-служба Кремля, будут вручены госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной, благотворительной деятельности за 2025 год. Также президент вручит золотые звезды героям труда. Сегодня в Москве были объявлены имена лауреатов госпремии. Премии в области науки и техники удостоен коллектив российских ученых, создавших новые методы лечения тяжелых заболеваний центральной нервной системы, сообщил на брифинге помощник президента России Андрей Фурсенко.
2: Владимир Викторович Крылов, Дмитрий Юрьевич Русачев и Николай Александрович Коновалов. Это работа за разработкой и внедрение инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы. Они не только предложили новые решения, освоили эти люди, они известны во всем мире, но они создали систему, которая работает во всей России. От них пошло развитие соответствующих центров в разных регионах России. И это тысячи операций на сегодняшний день.
1: Добавлю, ректор МГУ Виктор Садовничий стал лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Премия в области культуры и искусства присуждена народному артисту, режиссеру, продюсеру Андрею Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой культуры. По программе «Расселение аварийного жилья» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был построен первый дом в Карелии Беломорске. Регион уже показал свою эффективность, досрочно выполнив обязательства предыдущего этапа. Теперь задача обеспечить современным и безопасным жильем людей, чьи дома будут признаны аварийными после 2017 года. Как заявил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, жилье получат многодетные семьи. Семьи участников СВО и семьи с инвалидами.
3: Буквально на днях введен в эксплуатацию первый новый многоквартирный дом в городе Беломорске. Это наша Арктика. Причем первый на всем северо-западе. И уже в июне ключи от 135 квартир получат многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи с инвалидами.
1: На этом выпуск завершен. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани сегодня завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил пятый рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгения Чекунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. Футбол-агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интерес «Зенита» к своему клиенту. «Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита». Если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт». Международная федерация футбола в преддверии старта ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира опубликовала новый рейтинг сборных. Наша национальная команда поднялась на одну строчку и занимает 35-е место. Первая пятерка выглядит следующим образом: Аргентина, Испания, Франция, Англия, Португалия. Международная федерация бобслея и скелетона отклонила предложение Украины включить в повестку Конгресса вопрос об исключении из организации Федерации бобслея России. Благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 против, трое воздержались, цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. Теннис. Чемпионка Ролан-Гаррос 2026 россиянка Мира Андреева не выступит на турнире категории WTA 500 в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне, говорится в заявлении пресс-службы турнира в Берлине. Общий призовой фонд третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона превысит 74 миллиона 400 тысяч евро, что станет рекордом для Уимблдона. Чемпионы в одиночных разрядах заработают по 4 миллиона 100 тысяч евро. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В пятницу 12 июня в Нальчике ожидается 24-26 градусов, дождь. В Ставрополе небольшой дождь, 23-25 градусов. В Сочи также кратковременный дождь, плюс 23, плюс 25 градусов. В Краснодаре 27-29, выше нуля дождь. В Ростове-на-Дону от 26 до 28 градусов кратковременный дождь. В Воронеже без осадков, 31-33. В Туле 30-32 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге временами дождь, 20-22 градуса. В Москве без осадков. Ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице плюс 28.
5: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
6: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
7: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
8: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
6: Кто держит удар?
9: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
10: Мне тогда оборвалось.
6: Кто защищает родину до последнего?
11: Молодой пацан. Он раненый.
12: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
13: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
14: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
6: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
5: Чувствуете себя командой Путина?
14: Я живу этой жизнью.
6: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
0: Радио России. Главное радио страны. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
15: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
16: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
17: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
16: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.
6: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
18: Мы снова здесь и в очередной раз собираемся подвести итоги очередного дня в программе «Наше время» на Радио России. Есть мессенджеры, и значит, есть возможность у вас комментировать все то, что вы слышите в эфире. Все наши обсуждения с экспертами, если возникает желание написать свое мнение, поделиться им, то, пожалуйста, 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров, мы вас приветствуем, и сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут нашего эфира.
19: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня мы поговорим вот о чем. Гуманитарии правят бал. Говорят, что наступает эпоха инженеров, но оказывается, инженеры весьма специфический народ. И вообще все технари, представители естественных наук, они немножко так в социуме-то не особо ориентируются и не всегда могут продвинуть свои достижения. Руководить ими должны гуманитарии, считают эксперты, которых опросила одна крупная социологическая служба. И вот ее выводами мы сегодня с вами будем делиться. Оказывается, есть такие новые профессии, которыми, видимо, придется некоторым гуманитариям овладевать. Мы потребуемся, это я просто себя тоже к числу гуманитариев отношу, и Ольгу тоже. Мы потребуемся года через 3-4. Очень надо будет поруководить технарями, которых разведется неимоверное количество. А «Время героев» — это и кадровая программа, и фильм, о котором мы сегодня будем говорить с его автором, военным журналистом, героем России Евгением Поддубным. Это будет также сегодня в нашей программе. Ну и поговорим вот о каких вещах. Разблокировали Roblox. Если вы не знаете, что это такое, мы вам расскажем.
18: Точнее, напомним, потому что об этом в эфире мы уже говорили.
19: Да, и, соответственно, поговорим о том, могут ли другие зарубежные сервисы вернуться в Россию, почему разблокировали один из них, и кто на очереди, что для этого надо сделать, может быть, это тенденция какая-то. Ну и начнем с событий вокруг Ирана и в Иране. Сделка, похоже, по крайней мере, пока не состоится. Иран и США обменялись ударами, а Армузский пролив закрыли для всех. Но я где-то уже видел, кроме России и Китая, потому что Иран предлагает нам все-таки спокойно и безбоязненно пользоваться этой дорожкой, этим проходом. Ну что ж, буквально через несколько секунд начнем об этом подробно говорить.
0: Наше время.
19: Трамп вдруг решил, что Тегеран затягивает переговоры и приказал возобновить удары по Исламской Республике. Вообще, конечно, интересный человек, да, вот он прям такое ощущение, что иногда он прямо в процессе рассказа о чем-то принимает решение, ну, мне кажется, это тоже видимость такая, такая у него маска, да, но тем не менее выглядит это так. А, давайте-ка мы войну, что ли, начнем.
18: Ну, в общем, спонтанное эмоциональное решение.
19: Да.
18: Вроде того.
19: Да, ну, в общем, с целью убеждения, считается, он начал очередные удары по Ирану. Иран, они запустили 49 ракет, Томагавк, ответ не заставил себя долго ждать. Иран атаковал базу США в Кувейте, Иордании, Бахрейне. И якобы уничтожил 18 целей, в том числе очень крутые американские истребители. Ну, в общем, там что-то происходит. Залив закрыт, вернее, пролив Ормузский, цены на нефть опять растут. Русские, говорят, нагрели на этом руки очень хорошо. Не знаю, так ли это, и вообще вот такие тактические успехи, ну, удачи, вбросы такие неожиданных финансов, они, на которые никто не рассчитывал, они вообще для бюджета полезны или только дезориентируют? Давайте вообще об этом поговорим. Игорь Юшков с нами, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
19: Игорь Валерьевич, у нас как бы две части будет беседы. Все-таки, что там происходит и как это отражается на нефтяном рынке, действительно ли отражается, потому что такое похожее ощущение, что есть какая-то инерция, и не все так быстро мы видим. Да, а второе, конечно, что это для нас? Это очень важно понять, когда до нас с вами лично дойдут те деньги, те сверхприбыли, которые получает российский бюджет, или они не для этого используются. Хочется нашим слушателям понять вообще, где деньги. Гизин, мы же богатыми вдруг неожиданно стали, или это нам только кажется? Итак, начнем с событий. Что там происходит? Действительно ли то, что происходит в Ормузском проливе, влияет на рынок нефти и в целом на ситуацию экономическую в мире?
20: Ну, безусловно, последние события, они влияют на рынок нефти. Хоть какого-то огромного скачка цен не произошло, но, тем не менее, сейчас тенденция скорее к увеличению стоимости нефти. Ну, вот, просто сейчас все ждут... Будет ли второй, скажем так, шаг нового противостояния, потому что предыдущие как бы, боевые действия, когда были вот до перемирия, они подразумевали, что Иран активно наносил удары не только по военным базам Соединенных Штатов, но и по энергетическим объектам. То есть не просто перекрыл Ормузский пролив, а он, например, бомбил порт Фуджейра. Это конечная точка нефтепровода, которая идет по Объединенным Арабским Эмиратам, и является, по сути, этот нефтепровод обходом Ормузского пролива. Вот если сейчас будет эскалация конфликта, он опять будет бомбить этот порт, и весь нефтепровод остановится. То есть мирового рынка еще дополнительные объемы нефти уйдут. Вот. Или будет периодически, вот как раньше, атаковать порт на Красном море, куда приходит нефтепровод по Саудовской Аравии. Тоже такой обходной, скажем так, путь, альтернатива Ормузскому проливу. Вот. Порт Янбу. И вот тогда еще меньше будет предложений на мировом рынке, и это, конечно, может загнать цены и выше $100, и к 110. Мы опять вернемся вот к таким показателям, которые были, там, например, в мае нынешнего года. Поэтому, да, это все способствует росту цен, безусловно.
19: Посмотрите. И теперь... Да, а рынок, он все-таки, нам так кажется, инерционный какой-то, ведь способствует росту цен, но, как вы сами сказали, не катастрофически пока это происходит. Почему? Потому что есть запасы и пользуются запасами или по какой-то другой причине?
20: Да, в целом, вот мы не видим там каких-то запредельных цен, там $150-200 за баррель, именно из-за того, что мир вместо ближневосточной нефти проедает стратегические запасы. Вот на днях была, правда, публикация в западной прессе о том, что в Соединенных Штатах там очередной минимум, значит, они показали остатков запасов нефти в стратегических резервах, но, тем не менее, все равно их довольно много. И США, и Китай, Япония, Южная Корея, европейцы, в общем-то, все они проедают те самые стратегические запасы.
18: А довольно много, стороны, вы говорите, довольно много. Это все-таки насколько им может хватить и где их больше всего?
20: Ну, больше всего предполагают, что в Китае, хотя он официально статистику не публикует, как американцы там еженедельно, но тем не менее, в общем-то, предполагают, что у Китая в районе там 1 400 000 000, где-то вот так примерно, баррелей нефти. То есть им хватит надолго. При учете того, что они, в принципе-то, покупают нефть. То есть это Ближний Восток был не единственным источником, действительно, а мы главный источник, и мы стабильно поставляем нефть в Китай. То есть у них только часть как бы импорта ушла ближневосточного, они не могут его купить, но остальные-то источники есть и работают, поэтому вот таким крупным игрокам хватит надолго. Но странам Юго-Восточной Азии, Африки, многим странам Южной Америки, у них не такая хорошая ситуация, им плохо становится уже сейчас, потому что у многих нет стратегических запасов, а значит, нужно платить много, чтобы нефть из оставшихся объемов, там, из России, из Норвегии, из Мексики, Бразилии, США, вот, чтобы она пришла к ним, им приходится конкурировать. Поэтому, если ты бедный и без стратегических запасов, вот это самая, как бы, проигравшая группа стран.
19: Игорь Валерьевич, вот, поэтому... а кто тогда сейчас нашей-то нефтью все-таки пользуется? Ну, Китай.
18: Помимо Китая.
19: Помимо Китая, да. Кто еще? И действительно ли у нас сейчас какие-то сверхприбыли? Ну, по крайней мере, наши министры называют там довольно серьезные поступления в бюджет, какие-то неведомые или там невиданные миллиарды. Это так?
18: И еще вот интересно по поводу Африки. Вы говорите, что там тоже достаточно критическая ситуация, учитывая наши отношения с Африкой такие особенные. Мы тоже как бы их не очень жалеем в плане цен.
20: Ну, нефть – это рыночный товар, то есть нам надо прежде всего себя жалеть, у нас все-таки большой дефицит бюджета пока еще, по крайней мере, сохраняется, вот, поэтому надо прежде всего думать о себе, и в этом плане основные наши рынки сбыта – это Китай на первом месте, Индия на втором, дальше идет Турция и уже гораздо меньше игроки. Вот. И нефтепродукты тоже, и Турция, Египет закупает довольно много, Малайзия, вот, то есть в этом плане, конечно, Индия и Китай – это два огромных монстра, на которые приходится порядка там 85%, 90% сбыта нашей нефти. Вот они конкурируют еще к тому же между собой, кто купит нашу нефть. Ну, вот, поэтому мы на них ориентируемся, безусловно. Вот опять же, в Африку, пожалуйста, да, мы готовы поставить, мы удобрения можем поставить. Они, кстати, тоже очень сильно в цене выросли. И другие там, и уголь, и все что угодно. Но, в общем-то, все-таки мы тоже здесь не можем заниматься благотворительностью. Нам тоже нужно зарабатывать.
19: Так вот, мы... зарабатываем все-таки. Говорят, что мы зарабатываем. Эти деньги, они куда уйдут? Они в наши карманы придут? Или они вообще не отразятся ни на курсе, ни на ключевой ставке Центробанка, ни на инфляции? Или как-то отразятся? То есть, каким образом вот эта макроэкономика повлияет на нашу, ну, микроэкономику, скажем так?
20: Ну, прежде всего, конечно, это дополнительные доходы бюджета. Вот первый квартал у нас был очень напряженный. То есть мы там за первый квартал нефтегазовых доходов получили, по-моему, на 45% примерно меньше, чем в первом квартале прошлого года. И сейчас мы исправляем, у нас выправляется та ситуация, которая сложилась сложная в начале года. Потому что в начале года у нас как бы с лагом в месяц идет. Вот декабрьская цена на нефть определила налоги, ну, налогопоступление в январе. И вот в декабре было $39 за баррель, сорта Юров. В январе 41, в феврале 44, вот они определили доходы нашего в первом квартале. А у нас в бюджете 59 заложено было. И вот как раз нынешняя ситуация, она позволяет нам хотя бы компенсировать то, что мы в начале года не получили. Потому что у нас в марте уже стало $77 средняя цена, в апреле почти 95, в мае там чуть поменьше, но все равно 87. Ну вот, поэтому, конечно, мы дополнительно зарабатываем, мы имеем в виду бюджет. То есть те деньги, которые потом идут, распределяются всем в стране, вот бюджетникам напрямую, остальным, по сути, косвенно. Но, тем не менее, это вот те расходы, которые будут делать государство всем людям. Поэтому, конечно, вот об этом говорю. Да, компании тоже зарабатывают, но они потом, кстати, платят налоги, это тоже дополнительный доход бюджета. Поэтому для нас ситуация благоприятная. И вот. Цены на нефть, на газ, на удобрения, все взлетело.
19: То есть получается, что и мы можем ожидать и снижение ключевой ставки, и то, что это не качнет инфляцию, потому что есть вот там, например, фактор нефтяных доходов, правильно?
20: Да, и то, что государству не придется сокращать расходы, в том числе социальные и оборонные, вот ему не придется это делать, если мы дополнительно заработаем. Ну, вот, поэтому, конечно, лучше условно жить с деньгами, естественно, чем без них.
19: Ну что ж, хорошо, будем следить за ситуацией. За ситуацией в Иране, исходя вот из этих комментариев, будем, ну, где-то, с одной стороны, потирать руки, с другой стороны, жалеть, конечно, пострадавших и погибших. Так цинично устроен современный мир. К следующей теме переходим, но скажу прежде, что с нами был Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Следующая тема.
2: Наше время.
18: Когда-то мы рассказывали вам про Roblox, то, что эта игрушка стала большой проблемой для родителей, я знаю, не понаслышке, в курсе очень многие семьи. Потому что, во-первых, это целыми днями дети залипали в своих мобильных устройствах, а во-вторых, тратили родительские деньги для того, чтобы покупать там различные всякие преимущества.
19: Поэтому не особо некоторые взрослые беспокоились по поводу того, что Roblox в России заблокировали.
18: Они были счастливы. Очень многие были счастливы, что Roblox заблокировали. Именно по этой причине. Вспомни, какое количество было мошенничеств, когда с маминой или папиной карты снимались сотни тысяч рублей, миллионы рублей для того, чтобы купить вот эти робоксы или робаксы, как они правильно называются. Это внутренняя игровая валюта. И вот вдруг стало известно, что будут его разблокировать.
19: Да, потому что он выполнил все требования российского законодательства, и он уже говорят, что даже разблокирован. Сегодня я не пользуюсь этой платформой, поэтому не знаю. С нами экономист, представитель Союза Цифровой Мир Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
21: Добрый вечер.
19: Валерий Валерьевич, у нашей беседы тоже будет два угла, с которого мы посмотрим зрение на эту проблему. Первый – это вообще вот сам факт возврата Роблокса. Это, на ваш взгляд, единичный случай или, возможно, другие компании тоже так исправятся, в кавычках? А вот что вы думаете?
21: Ну, я думаю, тех, которых допустят обратно, те и справятся. Есть же те, которые просто работают просто на, так сказать, иностранную мягкую силу, то есть прям напрямую. И поэтому, в общем, они даже если и будут исправляться, все равно не допустят. Ну, я в первую очередь имею запрещенную в России корпорацию Мета, с ее мессенджерами и так далее. Но действительно, например, тот же Telegram, если он согласиться с совершенно законными требованиями Российской Федерации, причем эти требования ведь не только из России звучат, они звучат и из других стран мира, скажем так, практически из всех, кто занимается своим суверенитетом. А там требования несложные: хранить данные на территории России, не передавать их за границу и откликаться на требования компетентных органов о блокировке мошеннических.
18: Там такой момент щепетильный, что им очень хорошие условия для возвращения создаются, ну, в том смысле, что без репутационных потерь. Вот мы заботимся о детях, раз вы заботитесь о детях, то мы пойдем тоже вам навстречу.
19: И
18: платежные условия им облегчаются.
19: И потом пойдут эти денежки, наши сервисы будут помогать выводить денежки за границу. Так ли нам надо вообще радоваться вообще вот этой истории с возвращением? Может быть, наоборот?
18: Почему? Зачем кормить деньгами наших недругов все-таки?
19: Вот как вы считаете?
21: Ну, все-таки, смотрите, Roblox это не прям совсем недруги, это действительно игровая платформа, и в основном для детей и подростков. Тут есть, конечно, много негативных факторов. То есть на этой платформе очень активно работают и педофилы, и всякие
19: сообщества,
21: и террористы, которые пытаются привлечь детей. Но, с другой стороны, понятно, что когда такие платформы существуют, хорошо бы, если их запрещать, то запрещать надо тогда, когда у вас есть конкурентная платформа. Например, у нас, например, как поисковик или как, например, и агент есть хотя бы Яндекс, да, а вот такой платформы, как Roblox, у нас нет. Тем более, что не забывайте, что на Roblox большое количество было разработчиков сидело. Там очень удобная такая платформа для общения разработчиков игр и многих чего другого. У нас достаточно большая и достаточно эффективная игровая индустрия в России. И другие разработчики тоже использовали кабинеты Roblox для общения, для всяких обмена всякими файлами.
19: Тем не менее, Валерий Валерьевич, мы все-таки думаем, что мы вот с такими историями открываем все-таки кормушку для тех, кто потерял свой кусок. Понятно, что вы представляете как раз это цифровое сообщество, вы это болезненно воспринимаете, но мы еще думаем немножко и не только о цифровом сообществе, а в целом, наверное, о безопасности страны. Не факт, что это хорошо. Ну что же делать? Решение принято, будем наблюдать. Есть у нас еще одна тема в этой части, но у нас сегодня очень такой жесткий график, и мы не сможем, наверное, перейти.
18: Мы забыли сказать, что и пресс-секретарь Кремля сегодня сказал о том, что все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае выполнения ими требований законодательства России. То есть это такой все-таки тоже некий знак.
19: Да, этот знак, конечно, кто-то, наверное, услышал. Но будем следить, и мы вернемся к этой теме и поговорим о ней более подробно. Сегодня просто не получается. Экономист, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев был с нами на связи. А мы через минуту вернемся. Очень интересный будет разговор с героем о России.
3: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение» 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
4: Категория 6+.
22: Главная комедия страны.
23: Разводитесь? А как же мы?
24: Мы исправим папу и маму.
22: Исправительный лагерь для родителей.
25: Мы перевоспитываем мажоров.
24: Папа у нас точно мажор.
26: А мама?
24: А мама у нас форс-мажор.
22: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
27: Вас сейчас казнят. Опускай!
28: Мы не готовы!
22: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
0: Наше время.
18: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. К следующей теме.
19: Да, тема очень серьезная. 29 февраля, как вы помните, 2024 года в ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов специальной военной операции, а также для офицеров и солдат, которые сейчас сражаются в действующих частях. И вот новый фильм «Герои России» военного журналиста Евгения Поддубного как раз об участниках этой программы. Не будем его хлеб, да, есть. Ему дадим возможность обо всем подробно рассказать, поспрашиваем ему о его деталях. Евгений, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
29: Да, коллеги, добрый вечер.
19: Да, очень приятно. Евгений, ну вот расскажите, как это все, как, во-первых, созрела идея, и что, ну как бы...
18: О ком?
19: Да, о ком этот фильм, и что вы для себя нового открыли? Ведь вы же прошли всю эту войну вместе с этими людьми, и, наверное, открытий-то уже и не может быть, или я ошибаюсь?
29: Ну, слушайте, всегда можно открыть что-то новое. Я, знаете, как я вот сейчас слушал, как вы рассказывали, да, и о программе, получается, немного официально это все звучит, а фильм получился как раз совсем о другом. Он получился о людях, о стране, о воюющей стране. Конечно, много говорили и про войну, безусловно. Но больше, знаете, про будущее, про настоящее, про наших детей, про то, что вот ребятам, которые являлись, являются до сих пор слушателями кадровой программы «Время героев», участвовать в строительстве страны, участвовать в сохранении страны. Ведь видите, какое дело. Они всю жизнь отдали службе, и теперь продолжают служение. На самом деле в их-то жизни мало что поменялось, потому что воспринимают они государственную гражданскую службу, а многие уже назначены, как продолжение собственной службы, где каждый день бой. И надо биться за наше будущее, надо биться за то, чтобы сейчас было хорошо. Надо принимать нестандартные решения часто. Но фильм, конечно, не про чиновников. Хотя чиновники, да, само по себе слово звучит довольно часто в фильме, но и взгляд на чиновников после просмотра фильма сильно поменяется. Я вас уверяю, фильм в первую очередь про парней, потому что ну, удалось нам очень откровенно поговорить. Это не какой-то штамп, знаете, из документалистики. Нет, это прям семейное кино, как мне кажется, такое. Там звучат вещи, которые иногда, ну, сложно проговорить, осмыслить. Мы попытались осмыслить, понять, проговорить и о жизни, и о смерти, но здесь, конечно, по служению очень много, о перспективах, потому что сразу трое героев документального фильма сейчас занимаются патриотическим воспитанием. Ну, то есть, фактически говорят молодым людям, девчонкам, делай, как я. И мне кажется, это наиболее честный подход вот к работе с молодежью, когда человек, который этим занимается, может, глядя в глаза, сказать, делай, как я. И это правильно. Еще один очень важный момент, который я хотел бы отметить, это то обстоятельство, что, конечно, в одном документальном фильме не покажешь всех участников программы «Время героев», два потока уже, в каждом более 80 человек, но и сами участники «Времени героев», и герои фильма – это пионеры, с одной стороны, на которых все смотрят, с другой стороны, это, ну, если хотите, делегаты от воюющей армии, которые представляют всех фронтовиков, фронтовиков действующих, фронтовиков, которые уже демобилизовались в силу разных причин. И, конечно, на них смотрят. Конечно, они, как первопроходцы, приковывают к себе пристальные взгляды и повышенную ответственность у них. С другой стороны, это начало большого процесса, который в стране был и после Великой Отечественной войны, когда фронтовики приходили в народное хозяйство, приходили в управление. Сейчас происходит, ну, примерно то же самое с корректировкой на приданные обстоятельства и на, конечно, другие условия времени. Но по факту после победы, после завершения СВО, конечно, огромное количество людей с боевым опытом, фронтовиков, придет в экономику, придет в управление, и в государственное управление, не только в государственное, придут и... Ну, во все сферы жизни. Будут работать педагогами, будут работать в научных учреждениях, будут творить, созидать. И в этом смысле пионерам всегда сложно. Это пионеры еще в государственном секторе, в сфере госуправления, хотя некоторые, ну, не совсем в государственных организациях, может, будут потом работать. Но, послушайте, в любом случае, вот что важно. Это... не просто какой-то эксперимент. Это президентская программа, которая построена, ну, лучшими в этом смысле практиками управленческими, которые есть в России и в мире. То есть за время обучения в программе «Время героев» парни получили очень серьезные компетенции, лучшие компетенции в стране, безусловно. Это люди, которые умеют мыслить нестандартно, принимать решения в кризисных обстоятельствах, принимать верные решения. Потому что, ну, когда в зоне специальной военной операции каждый из командиров отвечает за личный состав, за людей в первую очередь, да, и за результат. И результат должен быть достигнут, но не при этом не таким образом, чтобы потерять людей. Вот это сочетание, оно же и в повседневной жизни очень востребовано, в управлении вообще. Жизнь сейчас такая, что мы живем под большим давлением, и во власти нужны принципиальные честные люди, принципиальные честные, которые способны принимать быстрые, верные решения. Вот тут такое сочетание потрясающее, которое во всех героях фильма, с которыми я, ну, даже не сказать общался, а прожил какую-то часть нашей общей жизни, потому что и общих друзей много. Понятно, что после нескольких лет в зоне специальной военной операции все так или иначе через два рукопожатия знакомы. Но я буду завершать, чтобы не затягивать ваш эфир. Что важно? Важно, что этот фильм не канцелярский. Это очень искренний, как я уже сказал, личный фильм. Мне, знаете... Я когда его смотрел после монтажей, а мы делали картину вместе с кинокомпанией «Мастерская», с коллективом, прекрасные ребята, и наша студия принимала, конечно, там активное участие, Ира Березина, сценарист потрясающий. Ну, в общем, глаза у всех были мокрые, просто потому что фильм очень трогательный, по-настоящему так по-мужски трогательный. Мы очень, я советую посмотреть и попросить детей посмотреть вместе с вами.
19: Обязательно это сделаем, Евгений, но не дадим сразу вам уйти. Есть еще как минимум один вопрос. Вот вы явно там будете рассказывать о том, ну, ребята будут рассказывать о том, почему, зачем они пошли на войну. Понятно, что они мотивированные, и их не надо, как бы, долго было это решение, им не надо было долго это решение принимать. Но время героев, это ведь совершенно о другом. Когда они шли на войну, вряд ли кто-то из них думал, что я повоюю год-другой, а потом я стану чиновником, там, губернатором, да, и как я вообще, вот как из меня, какой из меня губернатор? Вот хочется вот, чтобы вы хотя бы пару слов сказали о том, что в них произошло такое, что они оказались способными принять и такие потом решения. Одно дело пойти быть мужиком и защищать родину, да, кровь проливать, но другое дело за родину отвечать на, вот как вы сказали, на посту чиновничьем, да, но это ведь другая задача. Как они к ней пришли и как они уже, на ваш взгляд, с ней справятся?
29: Слушайте, ну вы сейчас в своем вопросе очень вообще упростили конструкцию саму по себе. Во-первых, большая часть героев – это кадровые офицеры, это профессиональные люди, они не задают себе вопрос, зачем они идут на войну. Это их работа. Есть такая работа – Родину защищать. А, во-вторых, почти все герои моего фильма – это люди с тяжелыми ранениями, которые потеряли возможность продолжать вести боевые действия. Но при этом это люди крайне профессиональные, пассионарные и жаждущие служить Отечеству и дальше. А в-третьих, видите, еще какое обстоятельство. У всех разные судьбы, и нет же, знаете, как одинаково до конца похоже судеб. Вот Владимир Сайбель, герой России, человек из военной династии, закончил военное училище, служил в армии, командовал, потом в результате определенных проблем со здоровьем уволился из вооруженных сил и работал в компании «Российские железные дороги». Но началась война, и по мобилизации офицером же опять был направлен в вооруженные силы. Воевал, получил тяжелейшее ранение, нашел в себе силы, находясь в госпитале, подать документы на программу «Время героев», чтобы продолжать служить Отечеству. Есть и другие примеры. Есть люди, которые до последнего момента не предполагали, что вообще так повернется их жизнь. Но повернулось, узнали о программе «Время героев». И им, в принципе, стала очень симпатична перспектива служения на госслужбе после специальной военной операции. Никто же не думал, что президент примет решение забрать из войск офицеров. Изначально предполагалось, что ребята будут воевать, приезжать на сессии учиться. Но потом стало понятно, что это просто невозможно совмещать. И президент, собственно говоря, изменил саму конструкцию обучения. Но в любом случае понятно, что строя военную карьеру, никто из парней не предполагал, что она приведет к такой программе и к такой перспективе, а у кого-то и к таким назначениям. Вот Александр Шуваев, исполняющий обязанности губернатора Белгородской области, он сам из Белгородской области и воевал достойнейшим образом. Вот сейчас руководит регионом в тяжелейших условиях. Я вам скажу, что первые его решения, они соответствуют и обстановке, и времени, и настроениям жителей области. И, конечно, ему хочется помочь. И, в общем, это очень живой процесс. И, знаете как, понятно, что управленцы на государственной службе – это абсолютно разные люди. Их много хороших, плохих, никаких. Очень хороших. Но мне кажется, что фронтовики внесут особое настроение и, знаете как, особые ориентиры в государственную гражданскую службу, как это уже бывало, кстати, и в царской России, как это бывало и в советское время, в общем, и сейчас. Поэтому у всех очень разные повороты судьбы, которые привели к таким горизонтом. Но здесь вот что еще важно, это ребята постоянно подчеркивали в разговорах, и мы обсуждали это. Это же не какой-то счастливый билет, понимаете? Это тяжелейшая работа, и на них большая ответственность. Они к этому так и относятся. И с само обучение было очень интенсивным, тяжелым. И теперь, и никто им в соломку не стелет, знаете, когда они идут вперед. Иногда и побороться приходится за свое мнение, и где-то давление на них оказывается более серьезное, потому что так жизнь устроена.
1: Будем смотреть.
29: Поэтому мы пионеры.
1: Да, будем смотреть. Вы ответили, в общем, на самом деле, на этот вопрос. По-моему, кратко это можно сказать так. Служить России, для них служить России на фронте, служить России в кабинете губернатора, это в любом случае служить России. Спасибо огромное. Евгений Поддубный, военный журналист, автор фильма «Время героев», который всем советуем посмотреть, телеканал «Россия-1», естественно, и это очень будет полезно и интересно, как нам только что объяснил Евгений.
18: И духоподъемно, в том числе, судя по рассказу, это вызывает очень бурные эмоции. Вернемся через минуту.
22: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
22: Радио России. Главное радио страны. Дети играют в театр.
8: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
9: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.
22: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
18: На Радио России с Ольгой Максим, Игорем Шатровым, а мы сейчас будем говорить о противостоянии, которому уже, наверное, скоро будет 100 лет. И речь о физиках и о лириках. Это было еще во времена Советского Союза, когда во всех газетах, журналах разворачивались огромные дискуссии, кто же круче.
1: Ну, да,
18: гуманитарии или технари.
1: Была одна, наверное, из тем хрущевской оттепели, когда говорить, вот начали дискутировать. О чем можно было дискутировать? Ну, не о компартии же дискутировать. А вот такая тема серьезная, действительно. Вот я закончил физфак, а он закончил журфак, да, или там, не знаю, там...
18: Филфак.
1: Филфак закончил. Ну, вот кто родине матери ценнее, да? Наверное, я с физфака, да, потому что я там в итоге буду заниматься, не знаю, там, атомной бомбой или космическими кораблями, которые бороздят там что-то, там, просторы океана. А он что будет там? Детей учить?
18: Стишки писать.
1: Стишки писать, да. А оказалось, что вот те люди, которые бороздят там их продукты, потом бороздят просторы океана, они часто живут в каком-то своем пространстве закрытом, да, и из него не готовы выходить, когда работают, например, да, а ведь информацию надо донести, необходимо коммуницироваться с сообществами другими, просто своими коллегами, как-то презентовать свою работу, ну и много-много другого, и такого, что у гуманитариев получается просто, потому что они как раз вот стишки пишут и книжки читают.
18: Вот в том числе речь идет о линейности мышления. В противовес прямолинейному мышлению у гуманитариев есть и такое, и, в общем-то, пространственное, скажем так, которое позволяет им ориентироваться в социуме. Вот что плохо у некоторых представителей естественных наук, да, к сожалению. Но это не наши выводы, да, это выводы исследователей, которые говорят о том, что технари порой недостаточно хорошо ориентируются в социуме и в тонких социокультурных нюансах.
1: В общем, там очень все интересно. Я хочу...
18: Не учитывая человеческую природу, например, да, социокультурные аспекты, или, да, их игнорируют.
1: При проектировании своих продуктов. То есть они что-то делают и не думают о том, как этим будут пользоваться люди. Но они делают как надо, правильно, да?
18: Ну, например, они создают какой-то мессенджер и не хотят объяснять простым смертным людям о том, как он будет развиваться и каким он станет хорошим и удобным со
1: временем. Вы догадываетесь, о чем мы говорим, да? Это не шутка. Вот, видимо, там нет этих...
19: этих людей в этой компании, которая занимается этим мессенджером, есть, будут страшные термины звучать, вот, но они важны, потому что они, ну, они пока только описывают, потом для этого, может быть, придумают русские слова. В профессиональной среде сейчас, оказывается, востребованы такие люди, как, они их называют T-shaped и P-shaped. T, значит, что такое T-shaped? Это да, профессионал, которого описывает, значит, та самая буква Т. Вертикальная черта в этой букве – это глубокое мастерство в одной ключевой области, а горизонтальная – широкая база знаний в смежных областях.
18: А для...
19: Ну, то есть широкий кругозор у человека должен быть.
18: А для
19: быть.
18: P-shaped, поправлю я тебя, да, как гуманитарий, да, специалист характерна глубокой экспертизы в нескольких областях. То есть буква П, да, две палочки, да, вниз. Минимум в двух. И развитая общая эрудиция.
19: И опять же,
18: это,
19: да,
18: вот эта вот верхушка.
19: И в итоге гуманитарию будут готовить, значит, если в вузах будут обязательные мейджоры и майноры. Основная и дополнительная специализация. Простите нас за эти термины. Мы любим русский язык, так же, как и вы, наши дорогие слушатели. Но речь идет о чем? О том, что готовить профессиональных руководителей все-таки надо из гуманитариев, но для них надо сейчас проводить специальные особые курсы, потому что, конечно, руководить Роскосмосом все-таки надо, идя, зная немножко...

0: Судя по тому, что Александр Львович своим смеется, напутали вам слово.
1: Давайте.
2: Нет, ну, знаете, как бы, так сказать, я все время удивляюсь, когда человечество проявляет свою креативность в попытке назвать то, что раньше называлось так, да, иначе. Вот не сидится в этом смысле на месте. Ну, может быть, и хорошо. Это как раз развитие филологических резервов, да, языка. Но на самом деле, как бы, руководителем может быть как технарь, так и гуманитарий. И это зависит в первую очередь от, как бы, профессионального опыта. Есть такие случаи, есть такие случаи. Вот. Но вот эволюция менеджмента, да, она шла по пути какому? Что первоначально, например, так сказать, вот, если мы возьмем с вами, ну, конец 19, начало 20 века, вот стандартными руководителями предприятий были инженеры. Ну, потому что, так сказать, технологический процесс, он давал максимально конкурентное преимущество. А вот дальше это экономисты, которые следили за себестоимостью продукции. И это так продолжалось где-то до начала 70-х годов, а потом на смену пришли финансисты. Почему? Потому что важно уже было не то, что ты даже производишь, и не то, сколько это стоит, а как продаются акции той компании, которая вот это все производит, и чьи товары или услуги чего-то стоят. Поэтому вот идет постоянная трансформация, собственно говоря, вот компетенции, которые необходимы для, как бы, так сказать, движения какой-либо компании. А вот сейчас, если мы посмотрим на крупные организации, там работает целая система, команда. Нельзя сказать, что там один человек ведет эту команду или нет. Там есть и специалисты управления персоналом, но, как правило, это все-таки гуманитария. Там есть и лица, которые продвигают продукцию. То есть это специалисты, ну, условно говоря, там бизнес-коммуникации, да, по рекламе, маркетингу. То есть это очень сложный механизм. Вот. Ну, а вот кто будет руководить, это все-таки в большей степени сейчас это финансисты.
1: Все-таки, да?
2: Да.
1: А вот я думал, что вы подводите нас к тому, что какие-то креативные люди будут руководить. То есть немножко не так, да, пока?
2: Нет. Потому что бизнес – это про деньги, соответственно, да, так сказать, и в первую очередь управление доверяют тем, кто с точки зрения собственников может обеспечить максимальные, скажем так, дивиденды, да, вот от этого бизнес-проекта.
1: А креативные люди
2: они обеспечивают этот процесс.
0: Ведь экономисты...
2: На линии руководителей.
0: Экономисты, это же, по идее, все-таки гуманитарная сфера.
1: Ну, гуманитарная сфера все-таки, да, финансисты, да?
2: Да, конечно. Так сказать, это просто одно из направлений экономической науки.
1: Ну, то есть, в целом-то мы правы в том, что и участники исследования в том, что все-таки не инженеры сейчас руководят компаниями, правильно?
2: Нет, конечно. Но даже если мы с вами посмотрим, так сказать, вот самого такого технологичного управленца на сегодняшний день, ну, самого известного, да, Илон Маск, да, ну, он все-таки про деньги.
1: Он про деньги, да.
2: Это не про технологии, технология
1: купает. Но мне иногда кажется, что он и по креатив все-таки. Вот мне кажется, что креативная составляющая, она важна была, например, у известных создателей смартфонов, там определенных и так далее. Там вот эта вот креативная составляющая прям вылезала из этих владельцев этих компаний.
0: Да, я думаю, что и умеет он не только финансы, умеет он и в науку тоже в известной степени, конечно же.
2: Ну, конечно. Ну, во-первых, так сказать, понимаете, это чувство бизнеса. То есть какой, так сказать, из стартапов там стартанет, да, вот реально. И, конечно, это, так сказать, в определенной степени искусство угадать направление, которое будет выгодно и которое поймет потребитель, и которое поймут инвестор.
1: Ну, в общем, лирикам опять-таки тоже это, есть место.
0: Да, к маркетингу тоже имеет отношение.
1: Да,
0: маркетинг, наверное, это все-таки не про точные науки.
1: Конечно, это гуманитарная сфера.
0: Спасибо, Александр Львович. Вот мы вместе и разобрались, что вроде как зерно истины во всем этом есть. Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор Финн-университета при правительстве

0: России. Ну а дальше, после новостей, очень интересный фрагмент нашего эфира. Будем говорить про премьеру «Холоп 2». Три.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
3: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элиана Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Роза Мари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
2: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
7: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
8: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
7: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли два села в ДНР и Харьковской области. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза меры безопасности при подготовке к выборам в Госдуму. Ситуация в банковском секторе России абсолютно стабильная и контролируемая, заявили в Кремле. В ней из Склифосовского вылечили пациентов, поднимавших иммунитет ядом гадюки и борщевиком. И теперь подробнее. Подразделения южной группировки войск наступают на широком фронте. В северной части ДНР ведутся активные действия по уничтожению ВСУ в Славяно-Краматорско-Константиновском укрепрайоне, сообщили в Минобороны. Под контролем России находится более 80% территории ДНР, сообщил 4 июня президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Президент тогда заявил, что совсем еще не недавно Украина контролировала где-то 25%, а сейчас уже меньше 15% территории ДНР. За последние сутки южная группировка заняла поселок Роскошное в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: А группировка «Север» взяла под контроль село Ахримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми. Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования.
3: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
1: Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В преддверии Дня России новые люди отправили большой гуманитарный конвой для бойцов СВО. На передовую по запросу военных будут переданы автомобили УАЗ, дроны, радиостанции, ноутбуки и маскировочные сети. Кроме того, бойцы получат автономный комплекс с генераторами и аккумуляторными блоками, который предназначен для зарядки раций, тепловизоров, компьютеров и беспилотников. Об этом сообщил лидер партии Алексей Нечаев.
4: День России – это праздник, который надо встречать не только словами, но и делами, общими делами. Мы сегодня отправляем гуманитарный груз батальону, который находится в группировке «Север» и работает на Курском направлении. Еще 4 тонны медикаментов мы отправляем в Ростовскую область, в город Новочеркасск.
1: Ситуация в банковском секторе России абсолютно стабильная и контролируемая. Таким образом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге планы Евросоюза ввести новые санкции против российских банков.
5: Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора. Об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе. Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, ну, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.
1: Также Песков заявил, что больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не должен быть поводом для теории заговора. Напомню, на прошлой неделе Набиуллина не приехала на Петербургский международный экономический форум. В Центробанке объяснили ее отсутствие больничным. Гендиректор МХАТа имени Горького Елена Булукова оставила свою должность, сообщает ТАСС. Она была назначена руководителем театра в октябре и проработала в этой должности менее года. Она сменила на этом посту Владимира Кехмана. Новым директором учреждения стала Лариса Вильясте, директор Московского губернского театра, сообщает РИА Новости. На днях она заключила договор с театром. Художественное руководство МХАТа имени Горького с 6 марта осуществляет народный артист России Сергей Безруков, который также занимает должность худрука Московского губернского театра. Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали о пациентах, которые испытали на себе самые опасные практики самолечения в этом месяце. Так, молодой человек решил выработать иммунитет к яду гадюки. Он поймал на даче змею, привез домой. После укуса его рука мгновенно посинела и появились кровоподтеки, поскольку яд змеи нарушает свертываемость крови. Второй больной считал, что борщевик обладает лечебными свойствами и пытался поднять с его помощью иммунитет. С сильнейшими ожогами его доставили в больницу. Врачи предупредили, что последствия подобных экспериментов могли закончиться летальным исходом, и попросили граждан отказаться от экзотических практик оздоровления.
6: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сегодня сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Хоккей «Акбарс» до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиетуллиным. 50-летний специалист возглавляет казанский клуб с 2024 года. В минувшем сезоне «Акбарс» дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил «Локомотиву». В Казани сегодня завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым был Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чекунова вторая. Перуанский нападающий московской футбольной родины Йорди Рейна признан лучшим игроком чемпионата России в первой лиге в минувшем сезоне. За форварда московского клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд первой лиги. В 28 матчах за родину Рейна забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 12 июня в Мурманске ожидается 17-19 градусов, небольшой дождь. В Архангельске 24-26, тепла без осадков. В Петрозаводске +22, +24, небольшой дождь. В Вологде 28-30 градусов выше нуля, без осадков. В Сыктывкаре от 25-27 градусов, преимущественно без осадков. В Великом Новгороде 22-24 градуса, преимущественно без осадков. В Калининграде дождь 16-18 градусов. В Санкт-Петербурге временами дождь 20-22 градуса. В Москве без осадков. Ночью 16-18 градусов. Днем 30-32. Сейчас в столице +27 градусов.

0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
1: Говори, что хочешь, лишь бы нам на пользу шло.
2: Ну чего?
0: Радио России представляет театр у микрофона.
3: Да бабушка у нас больно состарилась. Девичье положение понимать перестала.
0: Александр Островский. Правда хорошо, а счастье лучше. Радиоверсия спектакля Государственного академического малого театра.
1: Будешь сидеть дома под замком вплоть до свадьбы.
0: Властная купчиха Мавра Тарасовна хочет выдать замуж свою внучку за отставного генерала. Но та влюблена в молодого, но бедного приказчика.
4: Вот это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь.
0: Любовный треугольник пытается разрешить хитрая нянька. Она приглашает в дом Мавры Тарасовны ее первую любовь, надеясь этим усмирить темперамент купчихи.
1: А в чем это?
3: Ну, наше с ним дело, мы только двое знаем.
1: Ладно, я уйду говорить.
0: Слушайте радиопостановку «Правда хорошо, а счастье лучше» в эти выходные в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова с вами, готовы продолжать. Очень насыщенные, интересные 45 минут ожидают нас. И сейчас коротко расскажем, о чем пойдет речь. Коротко, потому что первый гвоздь нашей программы уже здесь,
6: уже
5: в эфирной
6: здесь.
5: Студии.
6: Итак, с москвичами мы поговорим о том, как уберечься в жару. Плюс 32 градуса ожидается в выходные. А с Дмитрием Сухининым поговорим о поднятии флага на спортивных мероприятиях. Очень интересная патриотическая идея. Ну, а начнем, конечно, с премьеры фильма «Холоп 3». У нас в студии наш друг, журналист «Радио России», Иван Волонихин. Привет, Ваня.
5: Здравствуй.
7: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ольга, Игорь, здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Ну что, дождались. Третья часть «Холопа» с сегодняшнего дня на экранах российских кинотеатров. И, ну вот, конечно, было интересно. В первой части перевоспитывали мажора, во второй части мажорку. Что же приготовили нам сценарист и режиссер в третьей части? И, безусловно, конечно, как эта франшиза могла обойтись без вот этого вот такого вот очень креативного психолога, да, Лев Арнольдович в исполнении артиста Ивана Охлобыстина. Поэтому, конечно, мы первым делом поинтересовались у Ивана Ивановича, что он по всему, ну, насчет всего этого думает.
8: Психи никак не меняются, на самом деле. И тем более все изобретатели, художники, они...
7: У вас когда-нибудь была идея оказаться в таком проекте не в качестве актера, который играет режиссера, а в качестве объекта такого вот эксперимента?
8: Ну, со мной так не получится. Я по природе не мажор. Я волк-падальщик, я же многодетный отец.
7: Многодетный отец Иван Охлобыстин таким образом дал такой вот небольшой импульс для нашего рассказа об этом фильме. Почему? Потому что в данном случае как раз и речь идет о семье. И Теперь уже два мажора отправляются в иную эпоху для перевоспитания. И отправляются они не просто так, а отправляются они с подачи своих собственных детей. Но давайте еще перед тем, как мы запустим трейлер этого фильма, и поэтому всех слушателей Радио России приглашаю немедленно включить трансляцию, которая идет на платформе «Смотрим» и в ВК, и, безусловно, в Дзене. И, пожалуйста, мы приглашаем вас посмотреть трейлер и посмотреть фотографии, которые были сделаны во время съемок. Ну а пока Клим Шипенко, тот самый режиссер, который летал в космос, а теперь он еще и снял большой фильм на корабле. Давайте послушаем.
2: Франшиза «Холоп», она рассчитана на то, что когда герои попадают в какую-то историческую эпоху, то зритель что-то про это знает. Это, безусловно, историческая эпоха, в которую мы не могли просто не погрузить наших героев и зрителя соучастником не сделать.
5: Клим Шипенко, между прочим, вот сидел на месте Игоря Шатрова, был в гостях у нас вечером и намекал нам на то, что...
7: Кого у нас только не было.
5: Да, скоро он отправится в космос.
7: Кого у нас только не было. Ну что ж, давайте мы теперь вернемся к фильму «Холоп 3». Итак, супруги, да, Елена и Борис Вяземские в исполнении Кристины Асмус и Павла...
6: Прилучного.
7: Павла, наверное. Прилучного, конечно, да, извините, немножко запортовался. Они готовы продать семейную компанию, чтобы разделить имущество, и этому всему, конечно, яро противостоят их прекрасные дети Милана и Елисей. Давайте прямо сейчас смотрим и слушаем трейлер.
9: Когда деньги решают все, в игру вступаем мы. Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру. Быстро, жестко, навсегда. Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
10: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
11: Ну, это мое наследство.
10: Папа у нас точно мажор.
12: А мама?
10: А мама у нас форс-мажор.
13: Не отдашь половину?
14: Я такое про тебя на всю страну вывалю.
15: Опять ремонт делать.
16: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
17: Я даже могу Петра сыграть.
18: Я здесь главный, так что Петра сыграю я.
19: Мы дадим вам помощники Маргариту Гавриловну.
20: А я в институте по Петровской эпохе диплом защитила.
19: Ну или Веру.
21: Веру. Веру. Ну, раз диплом есть.
19: Ладно, усыпляйте.
22: Начинаем наш сеанс. 3, 2, 1.
23: Где я?
24: Что за цирк-то?
25: И что, это все мое? Дворец?
26: Да, конечно.
25: Вы княгиня? Я жена твоя.
24: Что ты на? Руки убери!
27: А это не считается издевательством над родителями?
24: Нет. Императорского величества!
28: Нифига себе!
24: У вас Петр Первый ходит! Мы отправляемся в поход бить супостата шведского!
19: Что за чушь он несет?
20: Григорий, ну какого шведского? Мы же в Турцию плывем. Слушайте, а он вообще хорошо плавает?
19: Я не знаю. Мы с ним вместе ни разу не купались.
29: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
30: Вообще-то она замужем.
19: Понял, понял.
24: Секир башка!
20: Великий султан заменяет твою казнь на рабство.
24: Лена, Лена!
19: Вот она, кульминация отношений. Поединок за любимую женщину.
20: Папа, дай я!
19: Здесь боль, страдания, лишения, они станут лучше.
20: Опускай!
19: А любовь? А без любви вообще все это не имеет смысла.

0: ловушки! Выпустите!
1: И что дальше?
2: Колобурды, вай-вай!
3: Паш, ты с чего не попутал?
2: Я просто знакомлюсь со своими женами.
3: Здравствуйте.
4: Но вы могли обратить внимание, что действительно фильм очень насыщен трюками. Он такой очень, действительно, в стиле приключенческого экшена. И прекрасная совершенно актерская команда, ну, как обычно, Милош Бикович. В этой части уже, как было сказано, добавились Кристина Асмус, Павел Прилучный, ну и, безусловно, Виталия Корниенко, да, из Ани Чиповская, из тех, кто уже в прежних частях участвовал, это Охлобыстин Иван Иванович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дипцева, ну и Олег Комаров, который в первых двух частях играл роль барина, и пока шли финальные титры, я прямо вот еще не успели люди выйти из кинотеатра, из зала, я к нему подошел.
5: Мне кажется, получилось интересно, смешно, музыкально, и экшен — это всегда хорошо. Я думаю, народ будет смотреть.
4: Как вы думаете, это уже вот совсем финал, наверное?
5: Я думаю, что да. Вот эта песня «Елки», которую мы снимали целых 2 дня, все танцевали очень лихо, но я думаю, что это вот театральный поклон, который Клим придумал. Мы поклонились, как в театре. Вот и все, финал. Спасибо всем за 3 сезона, 9 лет совместной работы.
4: Насчет финал, все-таки есть вопросы у тех, кто стоял с самого начала у истоков создания этой франшизы. Конечно, я не мог не спросить у Антона Златопольского, продюсера фильма и генерального директора телеканала «Россия», при участии которого и был осуществлен этот проект, а действительно ли это финал? Ну, вот такой у нас получился диалог.
6: Иногда, когда продолжение видится, оно не получается. Иногда, когда оно не видится, получается. Поэтому я бы не ставил финальную точку.
4: Все-таки.
6: Все же поставим запятую.
7: Очень большую роль имел кастинг. И то, что появилась вот эта новая пара, Асмус
6: абсолютно
7: и
6: правы.
7: Прилучный.
6: Абсолютно. Именно таких 2, так сказать, инфантерибли нашего кинематографа, которые прекрасные актеры, и они блестяще справились. И в этом заслуга, безусловно, Клима. Это была его идея именно Кристину и Пашу взять на эту роль, достаточно яркую, сложную. На мой взгляд, это их большая удача.
7: То есть это получился такой поворот сюжета, который, может быть, был неожиданный, но, тем не менее, он для самого главного героя имел большое значение, для его личной судьбы.
6: Конечно. Ну, собственно, его личная судьба наконец завершена. Он, так сказать, в отличие от Джеймса Бонда, обрел свое счастье. Вот. Но, опять же, это счастье не означает, что это финал.
4: Вот так. Хотя, ну, посмотрим. Как говорится, будущее покажет, как оно, что там будет. Давайте мы сейчас поговорим, дадим слово Кристине Асмус, которая, безусловно, это для нее большая роль в большом формате. И я думаю, что для многих она откроется с совершенно другой стороны, потому что, например, для меня было очень приятно наблюдать некоторые сцены, которые снимались в открытом море на этом корабле, шторм, да, понимаем, то есть действительно там качка, там люди иногда и без всяких съемок-то не очень хорошо себя чувствуют, а тут нужно какие-то эмоции изображать и так далее. Это не то, что снимешь в павильоне, да, это не то, что можно на компьютере что-то там взять и изобразить. Нет, тут все вживую, и вот там есть момент, который, ну, меня действительно вот не просто удивил, можно сказать, даже потряс, когда она там через половину палубы пролетает, исполняя песню. Давайте послушаем наш разговор с Кристиной Асмус, актрисой.
7: Та сцена, где вы поете, где вы перелетаете над палубой, это просто потрясающе. Но не было страшновато все-таки в море? Или, может, укачивало?
8: Очень приятно, что вы говорите про этот номер, про песню «Есть только миг». Мало кто про него пока говорит. Все говорят о чем-то более хлестком, ярком, о каких-то трюках, падениях, драках, погоне, когда моя героиня тонула. И песня такая получилась
7: проникновенная.
8: Ее исполнила певица Александра Воробьева, и она получилась такая и одновременно бардовская, такая волшебная. волшебное, чудесное, сказочное. Я благодарна за это исполнение. Счастье и гордость было под него существовать в кадре. Мне очень нравится эта сцена. Сложно было в открытом море, на ходу корабль, действующая копия корабля Петра Первого. Это было непросто. И штормы, и качки. После того, как мы после съемочного дня сходили на берег, нас потом еще качало несколько часов. Это было непросто, но такая грандиозная команда собралась на фильме «Холоп 3», что эти все трудности казались такой ерундой. И я бы все эти трудности прошла рядышком с ними еще раз.
1: Слушай, ну чудесно, конечно. На самом деле ждем с нетерпением. То есть, или сегодня уже не пойдем, наверное, завтра пойдем в кино. Да, ты прямо сегодня, второй раз. Вот. Тут другой вопрос. Я не знаю, ты, может быть, к этому даже не готовился. Ведь эта франшиза настолько удачна, что фильм пошел по миру. Я лично смотрел «Холоп. Великолепный век», например.
4: Так в том-то и дело, да. Это отлично, что ты задал этот вопрос, потому что действительно, ведь фильм снимался и в море, и он снимался в Турции, и там просто вот настолько достоверно все воспроизведено, ты веришь, что это действительно, это все реалистично, там вплоть до того, что, например, вот Кристине Асмус там сшили специально одежду, да, и костюмы, и там обувь, под нее даже делали там колодку специальную, там, в Московском институте ортопедии, но при этом черевички вот эти, да, турецкие вот эти бушачки, там были на размер больше, их там несколько раз перетягивали.
1: Вань, я немножко о другом говорил, о том, что продали эту франшизу иностранным мейджорам, да.
9: То есть турки сняли
1: свой холоп.
9: Они перевоспитывали своего турка.
4: Исправленные мажоры шагают по планете.
1: Да. Монгольские есть холопы еще где-то, их несколько уже фильмов вышло. Ну, то есть, я к тому говорю, что это отличная идея такая,
4: да,
1: вот, ну
4: как. То есть получается, то есть, в принципе, ну, идея перевоспитания человека, которого вот в новые обстоятельства помещают. Ну, вспомним там Майкла Дугласа, например, да, в фильме «Игра». Да, ну, прекрасная, вообще, да. Но то же самое. То есть, в принципе, тот же самый пранк, когда он оказывается там то в могиле, то еще где-то, но не суть. Смысл в другом. Смысл в том, что это все масштабно, это красиво, и это действительно убедительно.
1: Да, и главное, что это, оказывается, хотят повторить, понимаешь?
4: Да?
1: То есть свою версию сделать, рассказать о том, как у них это. Это, конечно, меня поразило, и я с удовольствием посмотрел, например, и турецкий фильм. Да,
4: да.
1: Мне он очень.
4: Давайте теперь послушаем Милоша Биковича, с которого, собственно говоря, все и началось несколько лет назад, да, который сыграл первого еще мажора, перевоспитанного. А теперь вот эта трансформация, если мы вспомним, во второй этой части он, так сказать, решил перевоспитывать мажорку, но при этом взял на себя некоторым образом функции чуть ли не Господа Бога, когда это делалось там без согласия родных и так далее. Вот, давайте вот послушаем его соображения на этот счет.
10: Но он больше пытается справиться с задачей, потому что он сам в этом участвует, и он думает о том, как это сделать естественно. Прежде всего, он хочет помочь этим детям, которые подошли и попросили о помощи. Поэтому мне кажется, что он сам, будучи первоходцем, понимает, что ему надо сейчас помочь другим людям.
4: Ну вот как-то так складывалось, что в конце первой части он, значит, с девушкой, как бы вот все вроде бы у них хорошо, в начале второй части выясняется, что они расстались, и, значит, он обретает новую любовь, а вот здесь, ну, будем надеяться, что все-таки что-то, какие-то обстоятельства изменят его окончательно. Ну и, наконец, я не могу не отметить совершенно прекрасную, очень убедительную, достоверную игру нашей юной кинозвездочки Виты Корниенко. Кинозвездочки, но при этом безо всякой звездной болезни. Вот это правда, несмотря на то, что стоит там 15-16 лет, у нее уже там послужной список, да, и актерских ролей. Будь здоров, сколько она там уже переиграла, но при этом она действительно выкладывается, что называется, с душой на каждом проекте, и это не может остаться незамеченным. Вот мы подошли с нашими коллегами, с Верой Тюриной, с Евгенией Денюшиной, и задали несколько вопросов Вите.
11: Наш третий холоп, он о любви, о семейных ценностях. Это очень важная история, но при этом она содержит в себе очень много каких-то невероятных, захватывающих приключений, которые, мне кажется, любит каждый человек наблюдать в фильмах. И, конечно же, волшебнейшие какие-то локации, волшебнейшие мои партнеры, команда, и все это так вместе сконнектилось, что получился наш фильм, который обязательно вам полюбится, понравится.
9: Ну, а я не могу не отметить, конечно же, тоже такой общий вывод. Ведь когда-то именно Клим Шипенко снял Кристину Асмус в фильме «Текст», угу, который ей понес большие все-таки репутационные потери за счет всяких разных там сцен, которые сочли откровенным.
4: Ну,
9: и,
4: да,
9: тут Клим Шипенко ее пригласил все-таки в один из главных комедийных проектов
4: не просто нашей страны. Комедийный, Оль, он же действительно очень большой нравственный. У нас же там, ну, год семьи был в прошлом году, да, если не ошибаюсь. Но действительно это семейные нравственные ценности, потому что, ну, что может быть важнее, чем спасение вот этой ячейки, если это возможно, ради счастья детей. Ну и что я еще не могу не сказать вам, уважаемые слушатели Радио России, для тех, кому нужно немножко освежить память, «Холоп 2» сегодня на телеканале «Россия» в 22 часа, а сразу после его завершения «Холоп. Великолепный век» в 00:15. Ой, так что...
9: Прекрасно!
4: Вот, да, вот, так что все, кто хочет,
9: планы на вечер,
4: освежить, так сказать, память перед тем, как собраться с духом, и когда у нас начинается жара, все берут и идут в прохладу кинотеатра смотреть этот действительно увлекательный, захватывающий фильм, в котором есть место и иронии, в котором есть место и где-то такой мелодраматичной нотки. Это действительно хорошее кино, которое надо смотреть на большом экране с сегодняшнего дня. Уважаемые друзья, идем и смотрим «Холоп 3».
9: Спасибо большое. С нами был Иван Волонихин. Ну, а ровно через минуту его сменит еще один наш коллега Дмитрий Сухинин. Будем говорить о спорте.
12: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
13: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
14: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
15: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
13: Кто держит удар?
16: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
17: Мне тогда оборвалось.
13: Кто защищает родину до последнего?
18: Молодой пацан, он раненый.
19: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
20: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
21: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
13: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
22: Чувствуете себя командой Путина?
23: Я живу этой жизнью.
13: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
24: Наше время.
9: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и вот он, Дмитрий Сухинин. Здравствуй, Дима.
25: Здравствуй, Дима. Вот он, это что? Это все еще вчерашнее тлеет?
9: Нет, почему? Вчера... Предвкушение сегодняшнего.
1: Вчера, а, сегодня... вчера, Дим, мы были с тобой хороши. Нас услышали коллеги на телеканале «Матч», отменили показ у себя
9: полуфинала.
1: И полуфинала,
9: и продали всю эту стриминговую платформу.
1: Да, и все, и будет это все за деньги, понимаешь? Все.
25: Слушай, это я тебе уверяю, это символические деньги, потому что,
1: ну, понятно,
25: будут показывать на той,
1: понятно,
25: платформе, где подписка стоит там, ну, условно, понятно, денег.
1: Да нет,
25: и,
1: ну,
25: она,
1: понятно,
25: есть практически сейчас у любого пользователя,
1: тем
25: известного,
1: менее,
25: этого
1: стримингового
25: сервиса.
1: Тем не менее,
25: сервиса.
1: Это частный бизнес, это не государственное телевидение, потому что Матч ТВ — это Газпром Медиа Холдинг, фактически опосредованно государственное телевидение. Я не хочу, чтобы государственное телевидение показывало.
25: Но оно будет показывать, просто не в полном объеме.
1: Ну, пока что там полтора матча. Финал.
25: Нет, не
1: финал,
25: полтора.
1: Я понимаю,
25: ну, что? Сейчас сегодня я вот пойду, буду смотреть
9: ничья,
25: матч открытия.
9: Ничья, да?
25: Я буду смотреть на Матч ТВ матч открытия.
1: Смотри матч открытия. Я очень рад за тебя. Ты, главное, вот готовься.
25: Слушай, ну, на самом деле, как раз вот эта тема, которую сегодня мы будем обсуждать, она очень хорошо коррелируется с темой спорта, потому что вопрос-то патриотизма, он всегда остается. Ты сейчас, конечно, стоишь на самой верхушке этой патриотической пирамиды и гордо размахиваешь пионерским галстуком.
1: Ты был пионером? Ты нет, да?
25: Я был пионером, кстати, тоже. Ты, кстати, в комсомол меня не приняли.
1: Ты хочешь внизу стоять?
9: В детском саду в пионеры?
25: Не, какой детский сад?
9: Я что-то неправильно расслышала, наверное.
25: Нет, я пионером был.
9: В комсомол не приняли?
25: В комсомол не приняли, да.
9: Я думал, в детском саду.
25: В детском саду в комсомол не
9: попал, да?
25: Нет, там попадал, но меня не приняли по идеологическим соображениям.
9: Понятно.
1: Ну, видно же по тебе, что тебя нельзя в комсомол.
25: Не, я просто любил читать, и вот в тот момент как раз...
9: Читал книги... не то.
25: Да, читал не то, но...
1: Наверное, Лолиту читал. Лолиту читал.
25: Нет, нет, нет, нет. Я очень люблю историю, на самом деле. Вот, ладно, это уже отдельная такая история. Я просто к чему? К тому, как вообще спорт, спортивные секции, особенно именно в детском возрасте, помогают воспитывать патриотизм. И то, что вот приняла Госдума, законодательно размещение российского флага на спортивных объектах, ну, на мой взгляд, это хорошо, но это всего лишь символизм. Это всего лишь символизм, потому что, ну, просто поднятием флага патриотизм в ребенке не воспитывается. Вот давай просто простой пример. Ну, мы с тобой оба были пионерами. Будь готов.
1: Я не буду что, сейчас играть
9: всегда
1: в эту игру.
9: Да,
1: сейчас вот, с тобой.
25: Вот, нет, подожди. Вот
1: почему
25: тебя...
1: я не буду в эту игру играть?
25: Нет, подожди.
1: Потому что мне уже гораздо больше лет, чем пионеру. И я все это в 100 раз переосмыслил. А вот
25: вернуть себя в пионерский так возраст вот, ты можешь как сейчас? Это или все уже...
1: Если вернуться в пионерский возраст, и если бы правильно все ребенку объяснить, то он понимал бы, да, что...
9: Слушай, я помню, значит... что в пионерском лагере у нас каждый вечер заканчивался линейкой.
25: Утро где... начиналось с линейкой.
9: Ну, и вечер заканчивался линейкой, где утро, опускали флаг.
1: Да, утро,
9: по-моему,
1: утром.
9: Это был флаг лагеря или
25: нет,
9: флаг СССР.
25: Нет, это флаг Советского Союза.
9: Вот почему-то я точно уже не помню.
25: В пионерском лагере день начинался с линейки, заканчивался тоже линейкой.
9: Нет,
25: всё.
9: У нас зарядки начинался.
25: Поднятием и...
1: Поднятие флага точно.
25: Поднятие флага всегда было.
1: Конечно, что ж ты опускал?
9: Ну, может быть, уже возраст.
25: Слушайте, ну, вы не сильно старше меня, но прекратите.
9: Некоторые клетки уже отмирают, и не все помнишь.
25: Игорь, я просто к чему тебя вот говорю, вот да. Будь готов, всегда готов. Насколько ты вот сейчас помнишь, если можешь вспомнить себя вот в этом пионерском возрасте, ты ассоциировал это с неким патриотическим составляющим?
1: Да я, слушай,
9: я
1: что,
9: ассоциировал.
1: Что значит
25: для меня это был просто ответ.
1: Что значит ассоциировал, в твоем понимании?
25: Ты понимаешь...
1: Насколько глубоко я понимал смысл этих слов, ну а зачем их глубоко понимать-то? Но ребенок понимает
9: вот
1: на уровне ребенка.
9: Я помню, что меня приняли, когда в пионеры, это было в перед майскими праздниками. Я даже пыталась, мы с родителями поехали на дачу, я пыталась надеть туда пионерский галстук, чтобы отдать пионерский салют памятнику Ленину.
1: Вот, это было очень ответственно.
9: Клянусь, мне папа сказал, ты что вообще, в своем уме?
1: Не спеши, доченька, да.
25: Хорошо, у меня вот первая ассоциация, на самом деле, именно принадлежности к стране на тот момент Советскому Союзу, да, случилось, наверное, в 88-м году, когда я испытал и безумную гордость, и безумное счастье от того, что я гражданин этой страны. Я смотрел в 88-м году, что у нас там, господи, чемпионат Европы, по-моему, был, или Европа по футболу, где мы в полуфинале обыграли итальянцев, в финале проиграли Голландии. Вот. И вот я тогда...
1: Ну, за страну был горд.
25: Я был горд, потому что победа над сборной Италии, по-моему, 3-0, вот просто все. То есть вот тут вот я через спорт сопричастность к стране.
9: Ну, так это просто твоя индивидуальность.
25: Ну, да. Я понимаю.
9: Это стержень твоего характера.
25: Я понимаю. Нет, ну, в любом случае всегда некий символизм, если он присутствует, но если он не несет какого-то объяснения и дополнительной работы,
1: конечно,
25: это,
1: надо
25: просто, это будет пустая формальность. Поэтому просто поднять флаг – это еще не дело. Это
9: во всяком случае, мне кажется, что идеологическая работа во времена нашего детства, она велась настолько неплохо, что я вполне попала под...
25: Жернова.
9: Жернова, да. Я помню, даже в детском саду в каждой комнате висел портрет Ильича.
1: Ну, Ильич был.
25: Ну, висел
9: с добрыми лучистыми глазами.
25: Ну, висел и висел.
9: Общество чистых тарелок.
25: Ну, и все. Ну, вот
9: коммунистическая
25: висел...
9: партия Советского Союза.
25: Много...
9: И все вот отсюда выливал.
25: Ты много, по стенам смотрел? Я вот когда был в детском саду, я больше
9: я
25: по игрушкам смотрел.
9: Помню. Либо... По игрушкам тоже смотрел. И знаешь, какие игрушки были? Это куклы Советских Республик. Которые на праздник, перед праздниками...
25: Ну, вот... я не девочкой был, слава богу.
9: А там были куклы и мальчики тоже, и мальчики,
25: ну,
9: и
25: мальчики
9: девочки.
25: Не играли в куклы.
9: Мы садились и пели, я даже помню, открывали какую-то книжку, где был раненый боец, и конь над ним стоит. И вот мы пели, кружком шел отряд по берегу, шел издалека. Это не то, что нас кто-то заставляет. Нет, мы это все от души делали.
25: Ой, ладно, хорошо. Я просто, к тому, что к простому поднятию флага все-таки должна добавляться, и если мы говорим про спортивные секции, если мы говорим про спортивные соревнования, в первую очередь работа тренера.
1: Дима, а ты давно только... был в средней школе?
25: Так, подожди, у меня ребенок выпустился.
1: Все, давно.
25: Дело в 12-м, по-моему, году.
1: Дима, дорогой, дело в том, что в средней школе теперь так же каждое утро поднимают флаг. Понимаешь? Поэтому,
25: Поднятие флага, я тебе говорю, тебе говорю просто, ты сам факт поднятия флага.
1: Ты не понял меня. Ты как будто рассказываешь, знаешь, и вот будут на спортивных, на стадионах поднимать флаг. Это уже комплекс, понимаешь? Это уже много чего. Они уже в школе к чему-то подготовлены и воспитаны, эти дети. Там они уже получают первый заряд. И этот флаг их сопровождает, ты понимаешь?
9: Давайте... Да? Переведем в качестве примера наших американских братьев по разуму. Да. Вот смотри, у них там у каждого дома флагшток фактически. И очень на многих американский флаг. Что ты думаешь, там проводят какую-то идеологическую работу? Ну, патриотическую функцию это выполняет. У нас есть флаг, мы его поднимаем, мы гордимся, что мы американцы. У нас вообще на даче ты много видел российских флагов? Но это объяснимо, потому что ведь какое-то время это было назад, наказуемо. Да. Некоторое время назад. То есть ты не мог просто взять и вывесить российский флаг из окна, потому что тебя могли обвинить в том, что ты неуважительно относишься к государственной символике.
25: Да ладно.
1: Да, так прохладно. Было. Так было. Это меньше 10 лет как изменилось.
9: Неуважительно там, например, гимн исполняешь.
1: То есть нельзя было самим состоянии. Этим правом пользоваться могли только... Это право было предоставлено только государственным органам и учреждениям. Только лишь. Частное лицо не имело
9: просто
1: права.
9: Просто ты вот на балконе вывесить флаг, к тебе могли прийти и тебя за это... Не то чтобы отругать, а даже...
1: Как минимум оштрафовать.
25: Административные правонарушения.
9: Да.
25: Да, печально. Ну ладно, я просто к тому, что флаг, который будет подниматься на стадионах, это все-таки еще не патриотическое.
1: Слушай, воспитание. Флаг, который рисуют на щеках, на всех мероприятиях спортивных, это не патриотическое воспитание?
25: Это уже следствие патриотического воспитания.
1: Значит, оно где-то было, не, это не, воспитание?
25: Подожди. Флаг – это символ всего лишь. Погоди, это символ страны, один из главных символов страны. Но для того, чтобы чувствовать и понимать свою сопричастность и гордость страны, с тобой должны проводить работу и просто поднимать флаг перед занятием, перед тренировкой, этого недостаточно.
9: Когда?
25: У тебя должен тренер как-то сопровождать, объяснять это, почему это делается конкретными примерами.
1: Наверное, будет ритуал определенный.
9: Ты когда наши спортсмены, команды стоят на соревнованиях и исполняли все-таки, да, гимн России, они шевелили губами, и некоторые, когда уже на подиум выходили, они плакали, у них слезы гордости были.
25: Это взрослые уже. Это уже взрослые, это уже те люди, которые поехали защищать честь страны на
9: кто-то
25: говорит сейчас про
9: информатику какую-то,
25: да,
9: с детства.
25: Проводили.
9: А я считаю, что надо правильно проводить, потому что вот такие спортсмены, как наша Мира, теннисистка, они было бы неплохо, если бы с ней проводили тоже уроки политинформации.
1: Конечно. Вот, между прочим, я со своей дочерью поговорил по поводу Миры Андреевой. Так она, я сказал это слово, она практически папины слова, которые тут я позавчера в ее адрес высказывал, она фактически повторила, потому что для нее это было... А что такое? Зачем вообще о ней говорить, как о звезде? Уехала во Францию, победила там для себя на Ролан-Гаррос, и теперь что? И мы ее должны на руках носить? Вот.
9: Вот смотрите, еще один момент какой. Совсем недавно была история, когда украинская спортсменка, в виде спорта, который я сейчас вам не воспроизведу...
1: Панкратион,
9: похоже на панкреатит, да.
1: Панкратион, кажется.
9: Так вот, эта украинка выгнала, пошли вон с пьедестала, с подиума, трех россиянок, одна заняла второе место, и две разделили третье место, и они взяли и покорно ушли. А вот если бы проводили все-таки какую-то работу, понимая, что сейчас геополитические потрясения серьезные происходят, так, девочки или там парни, вот смотрите, если вы побеждаете, значит, есть такие варианты развития событий, и как нужно в таких случаях себя вести. Потому что, это было не очень красиво. Их просто вот так вот выгнали тряпками, понимаешь? Они понурились и пошли. А она фотографировалась одна.
25: Не знаю, вообще впервые слышу такой, тем более, вид спорта — панкреатитион.
1: Кратион, что? Есть же такой вид
9: спорта. Ну, какая-то, я какая-то борьба.
25: Я, правда, не очень понимаю твою сентенцию в отношении мира, потому что мир-то умудрилась и по-русски в центре Парижа сказать. И сказала благодарность своему тренеру, с которым тренировалась в России.
1: Тренеру, прекрасно. О стране не надо было сказать ничего.
25: Она говорила достаточно много.
1: Не говорила ничего о стране хорошего вообще. Ничего плохого не говорила, правда. Но и хорошего не сказала, понимаешь?
25: Господи, если у тебя кто-то ничего не сказал хорошего, то уже все, виноват.
1: Я считаю, что да.
25: Слушай, давай спрашивай.
1: Если ты чемпион, то ты должен за страну ты должен...
9: Ну это уже, Дим, знаешь, мы тут обсуждали.
25: Слушай, ну Майя Хвалинская тоже ничего своей стране не сказала.
1: И что дальше?
25: Ну все.
1: Кто это?
25: У девочки, которая играла против Миры Андреевой.
1: И что дальше?
25: Ну ничего.
1: Нет, ну просто... что?
25: Вот
1: что
25: точно такой же пример.
9: А мы об этом уже говорили, что все теннисисты — это испорченные люди.
1: Они люди.
25: Не то, что они испорченные, это индивидуальный вид спорта.
9: Да. Вот. Все теннисисты, вот. Они не за страну. Они каждый за себя.
25: Ну да, это очень индивидуальный вид спорта.
1: По этой причине я не готов гордиться этими людьми. Не готов. Ну,
9: мы эту тему уже обсуждали, очень много тут спорили с твоим коллегой относительно тенниса, поэтому давай вернемся к поднятию флага России на всех спортивных объектах и подведем, наверное, какой-то итог. У нас 30 секунд.
1: Мы с тобой за.
25: Ну, я просто к тому, что еще раз повторю, что поднимать флаг нужно.
1: Отлично.
25: Но этого недостаточно.
1: Согласен,
25: там должна вкладываться работа тренера.
1: Конечно.
25: Это должна вкладываться работа местной администрации. И это должны рассказывать про тех спортсменов. И начиная с понятия малой родины, впитывать, чтобы это в любовь, чтобы он знал своих чемпионов. А особенно если из этого маленького города стал чемпион мира какого-нибудь.
1: Или большого города.
25: Или большого города. Неважно. Но любовь к родине, она воспитывается именно теми людьми и тем окружением, которое формируется вокруг ребенка.
9: То есть утро в раздевалке при тренировке должно начинаться с того, что вы Россию представляете.
25: Вы можете представлять Россию.
9: Дмитрий Сухинин был с нами. Спасибо. Спасибо.
0: В центре внимания специальная военная операция.
2: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Наши. В эфире программа «Люди и песни».
5: Эту мелодию привез в Советский Союз оркестр «Поле моря». В середине 70-х годов прошлого века маэстро со своим оркестром впервые приехал на гастроли в нашу страну. И одним из главных номеров программы была композиция под названием «L'amour bleu». Мало кто из зрителей догадывался, что это всего лишь инструментальная обработка очень популярной в Европе песни. Для конкурса Евровидения 1967 года в то время у нас это мероприятие по телевизору не показывали. Ее сочинили поэт Пьер Кур и композитор Андре Поп, тот самый, мелодия которого «Манчестер-Ливерпуль» звучала в прогнозе погоды программы «Время». Исполнительницей «L'amour bleu» была певица по имени Вики Леандрос. 18-летняя девушка была воплощением будущего Европейского Союза. Василики Папатанасио родилась в Греции, жила в ФРГ, а на Евровидении представляла Люксембург.

Люди и песни. Увы, на Евровидении 1967 года, которое проходило в Вене, Вики Леандрос с песней «L'amour bleu» была лишь четвертой. Тогда победил другой большой шлягер «Puppet on a string» британки Сэнди Шоу. Тем не менее, песня стала очень популярной. Поль Мориа аранжировал ее для своего оркестра, и диск, который так и назывался «L'amour bleu», в 1968 году занял первое место в хит-параде США. Этого с французскими артистами не случалось никогда. Ну а Вики Леандрос уже с другой песней все же победила на Евровидении в 1973 году, но ее визитной карточкой так и осталось «L'amour bleu». Много лет спустя Вики даже записала эту песню с немецкой группой «Скутер». Чудесная мелодия звучит на фоне диких выкриков вокалиста команды H5.

Люди и песни. «Ля-Мура Блю» – одна из редких композиций, которая стала хитом сразу на трех континентах – в Европе, Северной Америке и Азии, поскольку в 1900

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Специалисты по кибербезопасности предупреждают о новой разновидности мошенничества. С помощью виртуального клона карт злоумышленники крадут деньги россиян. Как это происходит? Мошенники звонят потенциальной жертве, представляют сотрудниками сотового оператора и сообщают о необходимости продлить договор на обслуживание. Для этого клиента просят установить мобильное приложение оператора. Могут использоваться другие предлоги, например, обновление антивируса, приложение медицинских сервисов и так далее. Но в итоге на смартфон по указке мошенников устанавливается шпионская программа, которая позволяет злоумышленникам удаленно управлять устройством. После мошенники под предлогом подтверждения данных для продления договора дают инструкцию. Жертву обману просят сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, а затем ввести старый пин-код и якобы сменить его на новый. Но на самом деле смены пин-кода не происходит. Просто в это время с помощью шпионской программы злоумышленники активируют виртуальную карту на мобильном телефоне. Параллельно другая программа уже на смартфоне мошенника используется для перехвата данных настоящей карты. Полученные данные привязываются уже к телефону злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах. Эксперты советуют не устанавливать приложение по ссылкам, присланным через мессенджеры. Тем более, что приложения операторов, торговых сетей, медицинских компаний можно скачать на их официальных сайтах. А вот установка приложений с посторонних ресурсов может привести к хищению денег со счетов. Так что просто ни по каким ссылкам не переходите, никакие программы не устанавливайте. Еще об одной вполне ожидаемой схеме обмана пишут эксперты, когда молодой хакер купил в интернете базу данных, в которой были пароли и личные данные как минимум сотни человек из разных городов. Затем он находил этих людей в соцсетях и искал информацию о них в открытых источниках. После этого хакер подбирал пароли и под видом потерпевших заходил на госуслуги, где оформлял от их имени кредиты. После он переводил деньги на свой счет. На этом и попался. Но если бы этот злоумышленник был не из России и хоть чуть старше, и хоть чуть осторожней, то ни его бы не поймали, ни денег никто бы из потерпевших не увидел. Важно, что он выбирал людей, у которых не было двухфакторной идентификации. Это уже нормой должно стать у всех. И пароли придумывайте себе сложные, не используйте один и тот же для соцсетей и банковских приложений. Еще раз для самых молодых и доверчивых россиян. Не ведитесь на многочисленные предлоги, которые заканчиваются попыткой выведать у вас код из СМС. 18-летнего студента из Москвы обманул мошенник, представившийся сотрудником деканата университета. Он сообщил, что для допуска к экзаменам студенту нужно авторизоваться на сайте вузопедии и продиктовать код из СМС. А дальше, как только его не пытались обмануть, понимая, что парень им попался доверчивый, сообщили, что кто-то заказал выписку ЕГРН. Уговорили оформить кредит, положить деньги на криптокошелек. Угрожали, кто-то его имени финансирует вооруженные силы Украины. Так что перестаньте доверять, берегите деньги, не слушайте указаний добрых людей, которые готовы вас оставить без копейки. Не дайте мошенникам заработать.
0: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
1: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска-на-Амуре. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны заявила о полном контроле над восточной частью Константиновки. Трамп отменил запланированные удары США по Ирану. Министр обороны Великобритании ушел в отставку. И теперь подробнее. Российские войска установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Об этом сообщили в Минобороны. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, говорится в сообщении военного ведомства. За последние сутки группировка «Север» взяла под контроль село Ахримовку в Харьковской области, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Ахримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневая, Басова, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанская, Хотень, Могрица, Рясная и Новая Сечь Сумской области. Противник потерял более 205 военнослужащих. Танк, бронеавтомобиль производства США, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: А южная группировка войск заняла поселок Роскошное в ДНР. Восстановление здания и полотна панорамы обороны Севастополя после атаки ВСУ может занять около 5 лет. Об этом ТАСС сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, музей рассчитывает начать восстановление панорамы, когда это станет безопасно. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о переименовании кинотеатра «Украина». Кинотеатр на улице Ленина – это не просто здание, это часть нашего музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес 10 июня по зданию «Панорамы», этот кинотеатр больше не может носить название «Украина». Есть вещи, которые не прощаются. Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю, наших людей, невозможно, сказал Развожаев. По его словам, старая вывеска уже демонтирована. Новое название для кинотеатра будет выбрано совместно с жителями города-героя. Дональд Трамп вновь резко изменил свое решение и заявил, что отменил запланированные на сегодня удары США по Ирану в связи с прогрессом на переговорах. При этом США сохранят морскую блокаду Ирана до заключения сделки с Тегераном, заявил американский президент. По словам Трампа, ряд итоговых элементов договоренности с Ираном согласован, и он рассчитывает на объявление в скором времени места подписания соглашения с Тегераном. Ранее сегодня президент США пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявила о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. На фоне заявления президента США по Ирану цены на нефть ускорили падение до 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Министр обороны Великобритании Джон Хилли ушел в отставку. Он неоднократно выражал поддержку Киеву и значительно способствовал эскалации конфликта на Украине. С подробностями об отставке Сабкур Вести ФМ в Лондоне Елена Балаева.
3: В своем письме премьер-министру сегодня министр обороны Великобритании Джон Хилли написал, что план инвестиций в оборонную сферу, цитата, существенно не дотягивает до уровня, необходимого для обороны страны в это опасное время. Ну вот еще цитата. Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в этот период растущих угроз. Конец цитаты. Пока реакции казначейства Даунинг-стрит на громкую отставку министра обороны Великобритании не было, неизвестно, кого сейчас назначить на эту должность, вернее, кто пойдет на должность человека, который должен будет решать, где достать дополнительные 28 миллиардов фунтов стерлингов. Ну, соратники уже бывшего министра обороны говорят, что вообще удивительно, что уже даже такого человека довели, потому что Хилли был одним из самых лояльных лейбористов на протяжении последних более 30 лет. Самое главное, что позиция, с которой он ушел в отставку, это очень важная позиция министра обороны Великобритании. Так что, в общем, налицо, как говорят сейчас все эксперты, опять серьезный политический кризис правительства Кира Стармера.
1: И еще об одной возможной громкой отставке в Европе. Как пишет Financial Times, Франция, Германия и ряд других европейских стран хотят лишить Каю Каллас полномочий. Они недовольны заявлениями главы евродипломатии, которые идут вразрез с мнением европейских тяжеловесов. Также критикуют раздутый бюджет и неэффективность внешнеполитической службы. Подробнее европейский корреспондент Вести ФМ Регина Севастьянова.
3: Тема реформирования внешнедипломатической службы Евросоюза поднимается вот с самого начала мандата нынешней Еврокомиссии и, соответственно, внешнедипломатической службы под руководством Каи Каллас. Мы помним, что когда Каллас принимала свой пост, она уже столкнулась с существенным сокращением количества сотрудников и количества представительств в разных странах, в том числе не входящих в Евросоюз. Это было предметом глубокого обсуждения здесь, в Брюсселе. И несмотря на то, что тема так или иначе возникает вот на протяжении этих лет, тем не менее, никаких дальнейших шагов до сих пор, по крайней мере, предпринято не было. Кая Каллас изначально получает в свой адрес все больше критики, нежели похвалы. В первую очередь из-за неспособности перестать быть национальным чиновником и стать представителем всего Евросоюза. Во многих вопросах ей не дают возможности даже, что называется, попытаться двинуться вперед, по той причине, что она уже снискала себе славу политика наиболее ястребино настроенного против России и на другие вопросы просто не обращающего внимания.
1: И последнее. Первую в мире сумку из кожи тираннозавра выставили на аукцион в Париже. Ученые создали этот материал, вырастив его в лаборатории на основе восстановленной по останкам ДНК ископаемого ящера. По оценкам экспертов, цена сумки составляет от 300 до 500 тысяч евро. Это от 25 до 41 миллиона рублей. В 1988 году в скальных отложениях Монтаны обнаружили фрагменты коллагена динозавра, белка, отвечающего за структуру кожи. И только в этом году технологические достижения позволили превратить мертвый белок тираннозавра в кожу для сумочки.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барко признан лучшим игроком минувшего сезона в составе красно-белых по результатам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт клуба. Барко набрал 42% голосов респондентов в опросе. Второе место занял Роман Зобнин, третье – Пабло Салари. Пресс-служба новороссийского «Черноморца» объявила о том, что команда из-за финансовых проблем не будет выступать во второй лиге чемпионата России в новом сезоне. Напомню, в минувшем сезоне «Черноморец» занял 16-е место в первой лиге и вылетел во вторую. Неймар вновь отсутствовал на последней тренировке сборной Бразилии, сообщает Фут Меркато. Отмечается, что ситуация с травмой икроножной мышцы нападающего становится все более сложной. Вероятно, 34-летний нападающий не сможет принять участие в первом матче, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против сборной Марокко. Его участие в последующих играх против Гаити и Шотландии остается под вопросом. В Казани сегодня завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. А вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов сегодняшнего дня отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чекунова вторая. «Уникс» хочет сохранить защитника Алексея Шведа на следующий сезон. Если швед согласится, мы хотим его оставить. Он нам помог. Под уколами играл в финале. Мы его сами не выпустили вчера в четвертой игре, чтобы не навредить, хотя он рвался, заявил президент «Уникса» Евгений Богачев. Напомню, в финале плей-офф Единой лиги ВТБ «Уникс» со счетом 0-4 в серии уступил ЦСКА. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 12 июня в Перми ожидается 18-20 градусов, временами дождь. В Кирове 23-25 градусов выше нуля, без осадков. В Уфе от 20 до 22 градусов, кратковременный дождь. В Оренбурге 24-26 градусов, без осадков. В Казани и Самаре 26-28 градусов. В Нижнем Новгороде и Пензе 27-29. Во Владимире 29-31. В Воронеже 31-33 градуса. Без осадков. В Санкт-Петербурге временами дождь, температура днем 20-22 градуса. В Москве без осадков. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице 26 градусов.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона Московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом выпуске мы обратимся к нашим рок-группам. Вы услышите коллективы, которые стояли у истоков развития рок-музыки в нашей стране. Также в программе прозвучат архивные интервью с музыкантами, гостями нашей студии, сделанные в разные годы. Начнем с группы «Черный кофе». Команда образовалась в 1979 году и стала одной из первых наших рок-команд. Лидер коллектива Дмитрий Варшавский – частый гость на Радио России. Вот фрагмент интервью, в котором музыкант вспоминал, как все начиналось.
2: Ты знаешь, мне очень всегда радостно приходить сюда, в эту студию, и с тобой беседовать, потому что каждый раз мы открываем какие-то новые грани «Черного кофе» и истории вообще создания группы и музыки. И вот сейчас вот ты когда сказал про 79-й год и про страну, я прям вспомнил этот момент, когда мы с Мишей Шевцовым. Фактически Миша Шевцов – это первый мой партнер по группе «Черный кофе». И я помню, как вот мы собирались вот в классах, в аудиториях, ну, между занятиями, как-то после занятий, где рояль стоял, там где-то, может быть, и гитара была. И вот первый тогда опыт, первые звуки как раз вот тогда вот рождались. Это вот 79-й год, когда мы поступили. И тогда вот после вот таких репетиций я как-то пришел домой, и стихотворение у меня появилось, вот это вот «Страна» Андрея Вознесенского. Как позже оказалось, я намного позже узнал, оказывается, это из «Юноны Авось» стихотворение, которое в сам спектакль «Юноны Авось» не вошло. Это мне наш друг Павел Смеян рассказал.
1: Да, надо же.
2: «Царство ему небесное». Он когда увидел, то говорит, это твоя первая песня. Это же, говорит, из «Юноны», она не вошла, потому что вот там Рыбников не написал музыку.
1: Надо же.
2: И Вознесенский именно вот это стихотворение, может быть, именно по этой причине или по какой-то другой, было опубликовано в журнале «Юность». Тогда очень редко ведь печатали таких авторов, как Вознесенский или Евтушенко. И вот оно ко мне попало. И вот тогда вот на базе нашего музицирования вот с Мишей Шевцовым я и написал тогда эту песню.

0: Да, это было самое начало, но вот потом были хиты «Звездный водоем», «Листья», «Владимирская Русь», многие другие. Вот это время ты помнишь, и чем оно тебе запомнилось?
1: Ну, мне запомнилось это время, что все в стране изменилось тогда, буквально там за год или за два все поменялось. То есть если в 85-86 году мы где-то ютились в каких-то небольших ДК, в небольших помещениях, выступали очень редко, может быть, там раз или два в год в Москве. В основном концерты были где-то в Казахстане, потому что там не такая была строгая коммунистическая цензура. И вдруг в 86-87 году все это открывается, все двери для нас, и разрешают играть и выступать, и дают гастрольное удостоверение, которое позволяет гастролировать по всему Советскому Союзу. И как раз вот к этому моменту у меня была готова программа с песнями, которые сначала мы записали как магнитоальбом «Светлый металл», потом еще раз их записали в студиях «Мелодии». Получился альбом «Переступи порог».
0: Какой тираж его был, не помнишь?
1: Первый тираж был 2 миллиона. Это вот то, что продали в течение 87-88 года. Это был тогда рекорд абсолютный для самой же фирмы «Мелодия». После этого они прекратили отчеты. Допустим, «По вольному воле», который продался еще больше, вообще нет никаких отчетов. Почему? Потому что начался хозрасчет. И деньги уже были не государственные, а превратились в частные. И те, кто торговал этим, конечно, не хотели распространять информацию, сколько они на этом заработали. Ну, потому что пришлось бы, наверное, платить там и налоги, и платить музыкантам, в конце концов, чего они не сделали.
0: Сегодня трудно представить такие тиражи.
1: Да, сегодня ни у кого, наверное, таких тиражей нет. Разве что в электронном каком-то виде, может быть, у кого-то.
0: Ну, это по скачиваниям определяется.
1: Да, да.
0: Сейчас уже... А можно ли сказать, что «Черный кофе», если мы говорим, 79-й год, первые песни, потом вторая половина 80-х, два суперальбома вышло, что это первая в России, в нашей стране, еще в Советском Союзе, первая хэви-метал-группа?
1: Ну, первая в том смысле, что первая, которая стала известной, которая осталась... надолго, скажем так, в поле зрения поклонников тяжелой музыки. Я думаю, что очень многие музыканты пытались играть такую музыку, но это встречало такие непреодолимые препятствия, даже вот на самом примитивном уровне, что вот если в ДК какая-то группа хотела играть тяжелый рок, им сам же директор того же ДК мог сказать: нет, вы знаете, нам такая музыка не нужна, кто ее будет слушать, потому что... В общем-то, многие были настроены против такой музыки принципиально, независимо от того, что можно, это нельзя. Просто нам не нужно, нам нужно что-то попроще, нам нужно эстраду, чтобы это было всем понятно. То есть было такое сопротивление, скажем так, повсеместное везде. И конечно, это как чудо какое-то произошло, когда вот удалось вот это прорвать, когда ты уже не спрашивал, можно это, не можно. Просто выходили мы на сцену, играли то, что мы играли, и публика отвечала своей реакцией на это. И тогда уже ни у кого не возникало как таких вопросов, что это никому не нужно. Оказывается, это нужно.
0: Это был Дмитрий Варшавский, лидер группы «Черный кофе». Команда и сегодня, спустя десятилетия, продолжает оставаться на сцене и представляет новые песни. Одна из них прозвучит прямо сейчас. И в нашем эфире состоится радиопремьера новой композиции «На Руси живу».

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем рок-истории нашей группы. Только что прозвучала премьера от команды «Черный кофе» — песня «На Руси живу». Далее обратимся к истории появления групп «Нюанс» и «Тяжелый день». Вот что об этом вспоминал в интервью Радио России вокалист этих команд и наш коллега, радиоведущий Владимир Бажин.
1: Все началось где-то в пятом классе, когда я учился. Перешел в пятый класс. Познакомился с одним парнем в пионерском лагере. Он спел мне на английском языке песню хриплым голосом. Я говорю, что ты хрипишь-то? У тебя что, с голосом что-то? Он: нет, говорит, дурак, ты не понимаешь. Так надо петь рок. Я говорю, что за рок? Он говорит, группа Битлз. И потом я когда вернулся уже домой из лагеря, узнал, что в это время как раз пошла волна. Мой сосед был достаточно продвинутый в этом плане.
0: Какой год?
1: Страшно подумать, 67-й. Его папа тусовался с какими-то крутыми парнями, у которых были диски фирменные. Это было, конечно, просто золото. Недостижимое богатство. От Фрэнка Синатра, да, и там Битлз, Роллинг Стоунс, Манкис и так далее. То есть вот такие люди. Все это мы начали слушать. У меня, конечно, снесло башню моментально. Потому что это отличалось от того, что звучало из радиоприемников отечественных, кардинально.
0: Да, но вот «Нюанс» — это как бы первая такая профессиональная группа, в которой ты заявил себя, да?
1: Ну, это уже было после. У меня была группа до армии. Мы играли на танцах, тогда дискотек не было, и просто мы выходили и играли.
0: А «Нюанс» в каком году?
1: «Нюанс» уже появился потом, уж после армии. Я уже совсем был завязал с музыкой, потому что было не пробиться никак. Советский Союз все-таки был. Очень сложно было как-то рок играть. Потом познакомился с одним парнем, который меня привел в группу. Сам он потом ушел и оставил мне этих ребят. Ребята были совершенно сырые, и я был сырой. И я говорю: ребята, играть мы не умеем, петь мы не умеем, сочинять мы не умеем, но мы будем это делать потихоньку, будем учиться. Мы 3 года сидели в подвале и учились. Вот так и получилась группа «Нюанс». Потом я ушел в «Тяжелый день». Да, я просто разогнал коллектив и стал искать новых музыкантов. И мне познакомились с 2 другими музыкантами, барабанщиком и гитаристом. Это оказались ребята вот как раз, которые работали некоторое время с «Черным кофе». Это Никаноров и Чесноков. Потом мы встретились, пообщались, сыграли вместе. У меня был басист из «Нюанса» еще, Коля Горенко. Сыграли, попели, им понравилось, как я пою, что я беру высокие ноты.
0: И сейчас мы это услышим в композиции «Огонь».

0: Да, ну и после тяжелого дня появилась твоя радиоистория, да?
1: Да, даже после Гейна уже появилась моя история радио. Я ушел из тяжелого дня, пошел в Гейн. С Гейном мы съездили в Америку, записали альбом. Я вернулся и попал на радио. А я попал на радио в 90-м.
0: На юность, да?
1: Да.
0: Там была передача «Марш-бросок», «Рок-наряд». Вместе с Валерием Гаиной, кстати, да? «Рок-наряд» какое-то время выходил.
1: Мы, да, четыре передачи мы сделали до Америки, еще до отъезда. Поэтому я, собственно, и попал туда. Потому что я там был сначала редактором, но не как ведущим. Тоже был Гаина и был Михаил Борзин. Вот они, собственно, и вели передачу. А я был редактором как бы, передачи. Потом, когда я вернулся, Михаил Борзин позвонил мне, сказал, давай присоединяйся, потому что надо продолжать программу. Гаина нет, давай вместе. Давай. Пришел, предложил свою концепцию разнополярных персонажей. Один грубый и брутальный, это я, металлист. Другой нормальный, попсовый, это Михаил Борзин.
0: И ты сказал там голос, да?
1: Да, конечно. Я говорю, вот так! Привет, ребята! Всем привет!
0: Я вот это помню, да. Это я помню очень хорошо. А еще, вот у меня почему-то в памяти остались, как ты изображал бабули красные.
1: Да, это был уже другой проект родийный. «Марш-бросок».
0: «Марш-бросок», да.
1: Да, там был Бабулек и дядя Стёба.
0: Бабулек, точно. Да, и... Ну вот как Бабулек говорил, ты помнишь?
1: Ну, не знаю, сейчас подорвал голос на репетиции. Сейчас не знаю, получится, нет.
0: Ну-ну.
2: Эй, дядя Стёба! Привет!
0: Вот точно, точно, да.
3: Привет, Бабулек! Покажи-ка свой пучок.
1: И в таком плане, в стихотворной форме, как бы, ну, сильно сказано, просто зарифмованной форме мы вели.
0: Ты готовился диалоги. Или ты вот экспромтом все это делал?
1: Не-не-не, конечно, я первый,
0: по тексту, да?
1: Первые передачи я писал даже очень долго, там, часа по четыре. То есть я писал, придумывал что-то, а потом все пошло на поток, я уже даже садился, значит, так, говорю, так, у меня первая подводка есть, первая фраза, потом пойдет песня, пока будет песня идти, я напишу вторую. И я прям вот так вот писал все, просто подряд.
0: И долго, да, вот на юности это продолжалось?
1: Ну, это продолжалось 7 лет, до 97-го года.
4: Это был музыкант и радиоведущий Владимир Бажин. И далее обратимся к истории группы «Монгол Шудан». О первых концертах вспоминает лидер команды Валерий Скородет. Ну вот ваш первый концерт, он состоялся в апреле 89-го года. Сама группа существует с 88-го.
5: Ну, мы начали в 88-м, а дата отправления, да, 1 апреля, да, посчитали, потому что мы сделали концерт.
4: 1 апреля у вас.
5: 1 апреля концерт, да, у нас был небольшой, где-то 30-минутный, всего лишь в студенческом театре на проспекте Вернадского, он назывался «Бедный Юрик», ну, по Шекспиру. И там собрались, значит, вот эти театральные студенты там выпить, там погулять, и, в общем-то, и мы там дали копоти, дали жару. Им это все очень дико понравилось, они там... И мы первый раз в своей жизни словили, так сказать, овации, нас вызывали на бис. И мы посчитали, что, ну, надо продолжать.
4: Сегодня уже изменилось поколение, конечно же, поклонников рока, а вот юное поколение, которое интересуется совершенно уже новыми стилями, они приходят на твои концерты?
5: Конечно.
4: Да?
5: У нас, кстати, помолодела публика, чему я несказанно рад, но это, видимо, связано с тем, что я все-таки изменил немножко стиль. Мы играли раньше помягче, так скажем, да. То есть там мы использовали, конечно, всевозможные перегруженные гитары, там еще туда-сюда. Но здесь я решил вдарить прям совсем по року, то есть, так сказать, пожестче. И это вот где-то уже, наверное, лет 15 мы уже так играем. И вот народ вот стал очень, так сказать, молодой он. Вчера у нас был концерт, я смотрю, вот много народу пришло, вот молодежи там, да.
4: Мы сейчас обратимся к песням, которые были давно записаны, альбому, который называется «Чересчур», но было переиздание, реконструкция там добавлена, да?
5: Да, да.
4: Вот, в оригинальном виде он вышел, этот релиз, в 95-м году, но здесь вот как раз другой звук в этом альбоме, да, для этого,
5: ну,
4: ты, может,
5: да,
4: быть,
5: да,
4: и переписал его, перезаписал.
5: Да. Ну, я хочу вам сказать, почему я занялся переписыванием альбомов, потому что я хочу после себя все-таки оставить поколению, там, вот, допустим, людей, которые там будут интересоваться этим вопросом, это ли моей музыкой. Вот, я хочу оставить им какое-то качество, понимаете? Потому что совершенно недавно, вот, я решил послушать одну очень знаменитую группу, не буду говорить какую. Мы куда-то летели, и я помню, что я одел наушники и стал слушать, и меня просто поразило, какое низкое качество записи, да, по сравнению, грубо говоря, с 87-м годом, да. Но в 87-м году это казалось там вершина вообще успеха там и этого коллектива. А здесь я просто выключил после, ну, наверное, половины песни, да, потому что я понял, что слушать это невозможно. Поэтому я решил сделать так, что я для своих старых поклонников останется мое старое творчество, да, грубо говоря, да. Они вот мне постоянно пишут, ну, за чего ты там этот утяжелился туда-сюда. И я оставлю для другого поколения, для более молодого, я оставлю те же самые песни, но в другом, в более таком хорошем качестве. Ну,
6: и даже с измененным названием, потому что мы сейчас обратимся к песне, называется она «Что-то солнышко не светит», а раньше-то это «А пуля точно знает».
5: Да, есть такое, да. Ну, чтобы это прям совсем было по-новому, да, пусть это будет, я решил, что пусть это будет так.

0: Друзья, наш эфир продолжила группа «Монгол Шудан» с композицией «Что-то солнышко не светит». И далее мы вспомним группу «Эст». Сегодня этот коллектив уже не существует. После смерти ее лидера Жана Сагадеева в 2009 году музыканты приняли решение о распуске команды. Жан часто был гостем нашей студии, и вот фрагмент его интервью.
1: Сначала группа называлась «Жан Гернезе», потому что играли я на басу и вокалист, и два брата Гернезе, Витя и Андрей. Вот, потом Витька ушел в армию, группа как-то распалась вот в этом составе. Я прочитал при этом роман Кена Кизи этот, «Пролетай на гнездом кукушки». Придумал название для группы будущей, которой еще не было, «Эст». То, что мне понравилось, что аббревиатура одинаковая будет и по-русски «электросудорожная терапия», и по-английски «электрошок-терапия», потому что я уже манил себя. Быстро научился играть на басу, петь, сочинять музыку и слова. Первая запись была на русском. Ну, зато мы ее продавали на Западе потом, когда поехали первый тур там. Удивительно, я до сих пор с удивлением вспоминаю эти времена. Тогда ведь вообще за границу из Советского Союза выехать было все равно, что на Луну слетать. Туры, фанаты, западные студии, рекорд-лейблы. И вот так вот все как-то очень быстро получилось. Да, но первый альбом у нас просто назывался «Electroshock Therapy». В Европе только продавался, в западной. Потом уже мы переиздавали так называемый бэк-каталог. Там переиздали, да. У нас возникли проблемы с обложкой, потому что выпускался альбом, ну, американо-немецкой фирмой, но в России был только один рекорд-лейбл. Он назывался «Мелодия». Все, там была жуткая цензура, и тетя какая-то там, которая отвечала за оформление дисков, никак не хотела дать разрешение на обложку с рукой и ножом, который там был изображен. Ну, поскольку я уже решил, что первый альбом в России должен называться «Проб-пера», и именно с таким оформлением, я с ней спорил, она говорила, это призыв к насилию там, и прочее. Вот прошло полгода, все-таки они согласились и выпустили альбом. От жадности, видимо, потому что он очень хорошо разошелся. За два первых месяца 200 тысяч экземпляров разошлось. Это для начинающей группы очень круто. Да, в 91 году мы проучаствовали на фестивале Monsters of Rock. И, в общем-то, стали монстрами рока. Такими группами, как AC/DC, они хедлайнеры были, Metallica.
0: А как произошло, что вы там оказались?
1: Был проведен телефонный конкурс. И вот благодаря альбому «Проб-пера», видимо, потому что он очень быстро расходился в 91 году, и очень много людей нас узнали. В общем-то, мы победили там всякие группы, типа «Черный обелиск», там «Коррозия металла», которые были самыми крутыми на тот момент. И нас выбрали в качестве вот российских представителей.
0: Ну вот песню «Катюша» сейчас мы услышим, как раз это будет выступление в 91 году, да.
1: Что самое смешное, я никогда не хотел ее играть на концертах. Написал, собственно, для друзей просто так и пел там дома друзьям. Они говорят, давай попробуй это самое на концерте, как это выйдет. И вот после всяких жесткачей, там, один раз мы исполнили, смотрю, народ зажигает зажигалки, подпевает вот там припев. И она стала, собственно, визитной карточкой по этому группу.

0: вот ты часто обращаешься к образу Нестора Махно в своих песнях. Чем вот он тебя привлекает и насколько тебе самому близки идеи анархизма?
1: Понимаешь, весь рок, в общем-то, основан на идеях анархизма, по большому счету, мировой. А возникли эти идеи здесь, в России. И Махно был таким практиком анархизма. Я не анархист, но Махно мне нравится. Тем более, он хороший поэт был, предположим, еще.
0: У тебя же есть и песни на его стихи?
1: Да, да, да. Вот они войдут в новый альбом, который будет называться «Дух свободы». И там будут три песни на стихи Махно. Одна будет называться «Пулемет», где он восхваляет это оружие. «Вспоминайте меня», песня такая. И «Я верю». Очень хорошая тоже песня.
2: Проклинайте меня, проклинайте, если я вам хоть слово соврал.

0: Друзья, наш эфир продолжила группа S композиции «Вспоминайте меня». Она вошла в альбом, изданный уже после ухода из жизни лидера команды Жана Сагадеева. Далее мы обратимся еще к одной нашей знаменитой группе – команде «Ария». Коллектив отмечает 40 лет своей рок-истории. Сейчас мы вспомним интервью, которое было записано 10 лет назад с музыкантом группы Владимиром Холстининым и автором текстов многих песен «Арии» Маргаритой Пушкиной. Вот тогда, в самом начале, Володя, вы могли бы предположить, что спустя столько времени, уже несколько десятилетий, вы будете стоять на сцене вместе, и что столько поклонников вырастут на ваших песнях?
1: Да нет, конечно. Мы и группу создавали, понимая, что у нас, наверное, не будет ни одного концерта, потому что в условиях той цензуры нам не светило ничего. Просто хотели сделать запись, чтобы было не стыдно перед будущими поколениями, перед детьми своими, показать на вопрос: а папа, а что ты делал всю жизнь? Я аккомпанировал Алле Пугачевой, да? Нет, вот я вот играл вот такую музыку. И достать вот эту заветную кассету и сказать: вот. Но меня не пустили на сцену. Ну, по крайней мере, не стыдно. А оказалось так, что когда мы начали писать первый альбом, началась перестройка в стране. И мы попали вот случайно совершенно на гребень волны.
0: Но ведь нужно было исполнять песни советских композиторов. Вы же сначала были как вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца», да, которым руководил Виктор Викштейн.
1: Не совсем. Мы пришли из разных мест. Мы с Аликом Грановским до этого записались в альбоме «Альфы», группы такой. И у нас был барабанщик там Игорь Молчанов. И вот втроем мы практически там создали ядро будущей команды. И нам так понравилось работать, что мы решили, что а почему бы нам не сделать такую тяжелую группу? А «Поющие сердца» — это был коллектив нашего продюсера Виктора Викштейна, который сумел поверить вот в наше это сумасшедшее начинание, поставить все на карту, за что мы ему очень благодарны и признательны. Потому что сломать шею тогда было совсем несложно, потерять весь свой статус в Министерстве культуры и все свое штатное расписание, аппаратуру, музыкантов и так далее. Но вот он поверил, послушав наши первые песни, вот, которые на первом альбоме. Но у него был коллектив до этого «Поющие сердца», и поэтому многие считают, что мы выросли из этих «Поющих сердец». С таким же успехом мы выросли и из «Альфы», и из других групп, где кто играл. Но я считаю, что история наша начинается с записи первого нашего альбома, естественно, и с первого концерта, который был в самом начале 1986 года в СДК МАИ. И проводил концерт газеты «Московский комсомолец». Мы там играли буквально всего 40 минут, наверное.
0: Да, вот интересно, история возникновения названия группы, насколько гласит история, ты это придумал, когда листал словарь англо-русский. Это так?
1: Да, но я как перфекционист, я решил, что надо подойти серьезно к выбору названия, не абы как. И поскольку в голову ничего хорошего не приходило, я взял толстый-толстый словарь, карандаш, бумагу и начал выписывать понравившиеся мне слова и выражения. 3 дня я его читал до самого конца, и первое же слово, которое я выписал в первый день, «Ария», оно потом оказалось самым интересным из всех.
0: Ну, а вот скажите, в то время все-таки само даже определение музыки как heavy metal, это несколько звучало как-то аполитично.
1: Да, потому что когда тебя спрашивают, что ты играешь, я играю heavy metal, это звучало так серьезно, да, как нам казалось. Не то чтобы модно, а, как сейчас скажут, брутально, что ли, да? Потому что, ну, сложно было тогда идти против системы. Да, даже и в начале нашего пути были такие концерты, когда нам пытались вставлять палки в колеса власти. Нам отменяли концерты, запрещали там что-нибудь. Ну, слава богу, что у нас был Викштейн, и он боролся с этим очень успешно. А Викштейн очень умело манипулировал нашим авторством. Например, на сдаче программы он стихи Маргариты Пушкиной «Тореро» обозвал стихами Гарсио Лорки. А против Гарсио Лорки коммунисты не хотели выступать. А, например, как песню «Волонтер» он приписал авторству Давида Тухманова, то есть очень уважаемого композитора.
0: По договоренности с ним.
1: Ну, конечно, да. Да. Тот сказал: да, Вить, да не вопрос, подпиши. И, конечно, вообще, программа выглядела очень убедительно. Там были вот такие тексты и такие авторы.
0: Да, но поскольку мы уже упомянули Маргариту Пушкину, ты упомянул, ведь преданные поклонники знают, Ари, что большую часть текстов для группы написала именно Маргарита Пушкина. И сегодня она вместе с нами по телефону. Маргарита, как вы нас слышите?
2: Да, здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Рита.
2: Владимир Петрович, большой привет.
0: Рита, расскажи, пожалуйста, как произошло твое знакомство с музыкантами из «Арии»?
2: Я точно это вот тут все Володя помнит. Я, честно говоря, очень плохо все это смутно помню. Просто у меня были какие-то контакты с Викштейном, но он знал меня по работе с другими музыкантами, тогда еще и в мыслях у меня не было присоединяться к такому модному направлению, как хэви-метал, брутальному, да, как сказал Володя. Но он знал по работе там с Барыкиным, с другими товарищами. Ну, с Дубининым-то я была знакома еще, когда он занимался сольной карьерой, но, правда, тогда еще Дубинина не было. Ну, дали мне на пробу две песни, я помню, как мы с Володей встречались, сидели на скамеечке, по-моему, у здания АПН. Ну, вот Тореро, в общем-то, пошел. А вторая песня, она впоследствии стала песней под названием «Мечты», Саша Ельнин текст написал. Но немножко я не понимала еще тогда стилистики, и у меня такое хиповое направление как бы в текстах, в этом тексте было. Вот Владимир Петрович сказал, что нет.
1: А мне как раз тот текст нравился. Я даже помню «Босоногий летний дождик». Помнишь, у тебя была строчка такая?
2: Ну, он тебе нравился, но он же не пошел, этот текст, правильно?
1: Ну, не пошел не из-за меня. У нас все-таки был коллектив, и автор был же Валерий Кипелов, если ты помнишь этой песни.
2: Да, ну, значит, все тайное становится наконец-то явным. Вот, он у меня где-то текст есть, я его где-то недавно видела, как и черновики Тореро, который тоже был более брутальный, там и про мясников было что-то такое, что мясники там поставщики заколотых быков, ну, в общем, довольно такой очень тяжелый текст был, ну, смягчили, что делать. Так что вот одна песня на первом альбоме, одна песня на втором «Без тебя», а потом начался разгул.
0: А потом разгул, да. И, конечно же, многие тексты, как вот Володя сейчас сказал, они сначала не проходили, да, а потом они менялись все-таки.
2: Нет, ну у нас мы так и работаем. То есть сразу, ну так вот, чтобы вот сразу было предложено и пошло, по-моему, только вот баллада о древнерусском войне как-то сразу, то есть тема была определена, и потом мы уже ее как бы шлифовали, доводили до ума.

0: по-моему, сразу была. Но она начиналась со строчки «Я люблю, ненавижу тебя». Вот у меня эта строчка как бы в голове появилась, и потом уже я выстраивала весь этот замок Жанны, такой вот веселой девушки.
1: Которая изначально Анной была.
0: Да, правильно. Там просто
1: не пропивалась, да, это?
2: Да, ну, в студии там... выяснилось.
0: Да-да-да. Ну, ничего, Анна, Жанна. Но, правда, Жанна внесла полную сумятицу в умы, потому что как только слышит Жанна, значит, Жанна Дарк. То есть нет, чтобы пораскинуть мозгами и понять, что эта история в обществе совершенно не орлеанской девы. Но я думаю, что очень удачно все как-то.
1: Это были музыкант Владимир Холстинин и автор лирики песен группы «Ария» Маргарита Пушкина.

0: Музыка большой страны. Группа «Чайф». Я рисую на огне. Владимир Шахрин.
1: На дворе был 94-й год. Мы летом писали альбом «Пусть все будет так, как ты захочешь». Были свободные дни, и мы уезжали на дачу к нашему новому другу Сереге Шкаликову. Это был замечательный актер, я говорю «был», потому что его, к сожалению, уже с нами нет достаточно давно. Веселый балагур, душа компании. И однажды Серега вдруг взял и подарил два листочка. Тетрадных листочка, на которых были написаны рукой его шариковой ручкой тексты. Первый текст, вот он начинался со строчки «Я рисую на окне». У Сереги в тексте, вот по структуре песни, не хватало двух строчек. И я позволил себе дописать две строчки.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом, да? Для Маяковского это совсем другой случай.
0: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите после новостей.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин обсудил сегодня с постоянными участниками Совета Безопасности дополнительные меры безопасности на сентябрьских выборах в Госдуму. Подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике. Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Ранее сообщалось об установлении северной группировкой российских войск контроля над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Дежурными средствами ПВО России с 14 до 20 часов перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона, говорится в сообщении Минобороны. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием в жизни страны. Президент обсудил сегодня с постоянными участниками Совета Безопасности дополнительные меры безопасности на сентябрьских выборах.
3: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик, министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
1: Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству начать подготовку к следующему отопительному сезону. На заседании Кабмина, где подвели итоги зимнего сезона, премьер-министр подчеркнул, что нужно делать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики.
4: Коллеги, нужно продолжать делать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы нашего жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, добиваться надежного снабжения наших граждан теплом и горячей водой и электроэнергией. В этой связи нужно начать подготовку к следующему сезону. Надо проверить тщательно состояние инфраструктуры, потребности в ресурсах, модернизации, закупить оборудование, соответствующие конкурсные процедуры провести, оперативно организовать работы и, конечно, держать этот вопрос на личном контроле.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на четверг удары по Ирану в свете прогресса на переговорах. Исходя из того, что обсуждения с Ираном были доведены до высшего руководства иранского руководства, я отменил запланированные на сегодняшний вечер удары по Ирану, написал Трамп в соцсети True Social. Напомню, ранее в четверг глава Белого дома объявил, что этой ночью США нанесут мощные удары по Ирану. Доминирование Запада уходит в прошлое, Европа исчерпала потенциал колониального наследия, заявил в четверг посол России во Франции Алексей Мешков. Мы находимся на стадии трансформации мира, создания многополярной системы. Доминирование Запада уходит в прошлое, а Европа исчерпала потенциал своего колониального наследия, сказал Мешков в интервью французскому онлайн-СМИ. Дипломат добавил, что сейчас страны БРИКС и ШОС экономически динамичнее и сильнее западных государств. ЛДПР запускает масштабный проект, призванный бороться с несправедливостью в самых разных сферах. По словам лидера партии Леонида Слуцкого, большая команда ЛДПР станет площадкой, где каждый сможет сообщить о волнующих проблемах. Особое внимание уделят защите прав многодетных семей, участников спецоперации, а также их близких.
5: Мы просто хотим справедливости, и мы та партия, которая умеет этой справедливости добиваться. Мы возрастаем благодаря вашему к нам доверию, потому что мы действительно сумели решить то, чему нас когда-то учил Владимир Вольфович Жириновский, быть неравнодушными к людям, к их судьбе, к их проблемам. Мы должны уже сегодня решать те проблемы, которые действительно стучат в наше сердце и которые не находят пока на вашем уровне решения. Поэтому вы пришли в ЛДПР, и мы эти задачи будем решать вместе.
1: Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в День России будет еще жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы.
6: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
1: По словам Евгения Тишковца, температура воды в водоемах московского региона и всей центральной России варьируется от плюс 17 до плюс 24 градусов. Во второй декаде июня она будет комфортной для купания. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани в четверг завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил пятый рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым был Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чекунова вторая. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Новости футбола. Перуанский нападающий московской родины Йорди Рейна признан лучшим игроком чемпионата России первой лиги в минувшем сезоне. За форварда московского клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд первой лиги. В 28 матчах за родину Рейна забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. Хоккей. Акбарс до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиитуллиным. В минувшем сезоне Акбарс под руководством 50-летнего специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил Локомотиву. В завершении теннис чемпионка Ролан-Гаррос россиянка Мира Андреева не выступит на турнире в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне, говорится в заявлении пресс-службы турнира в Берлине. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра в пятницу 12 июня в Южно-Сахалинске плюс 20, плюс 22, переменная облачность без осадков. В Мурманске плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Казани плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 26, плюс 28, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ночью плюс 14, плюс 16, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 16, плюс 18, днем в столице плюс 30, плюс 32.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть девятая.
1: Как только мы подошли к шлюпкам, стрельба прекратилась, и мы поняли, что битва кончилась. Две неприятельские шлюпки были захвачены нашими пятью, и все семь ждали, когда мы их подберем. На горизонте показался дым. Это была Македония.
2: Бьюсь об заклад, что мой проклятый братец догадался, в чем дело, и собирается дать нам реванш. Но я тебя все равно проведу. Дорогой братец, я доведу тебя до того, что твое старое корыто развалится на части.
1: Мы легли в дрейф, и началась общая суета. Матросы поднимали шлюпки на палубу. Как только пленники появились на шхуне, их немедленно отводили в кубрик под конвоем наших охотников. Я был поражен той готовностью, с которой люди, так долго и упорно ненавидевшие волка Ларсена за его жестокость, исполняли малейшие его приказания. Нужно было спешить. Выпуская из трубы клубы черного дыма, Македония мчалась на нас. Не обращая внимания на свои уцелевшие шлюпки, она переменила курс, чтобы отрезать нам путь и не дать скрыться в полосе тумана.
3: Приготовьте винтовки, ребята!
1: Вдруг на палубе Македонии показался дымок. Мы услышали выстрел. И посреди нашего грота образовалась круглая дыра. По нам выстрелили из небольшой пушки, которая находилась у них на борту. Вновь показался дымок, и последовал второй выстрел. На этот раз ядро упало в футах в 20 от нашей кормы. Но ружейного огня не было. Вероятно, потому что все охотники Македонии находились на шлюпках или у нас в плену. Вслед за этим мы юркнули в туман. Он окружил нас со всех сторон, окутав своей густой влажной пеленой и скрыв от Македонии. Внезапность перехода была поразительна. За минуту перед этим мы плыли при ярком солнечном свете. Над нами было голубое небо, море колыхалось и сверкало до самого горизонта. И вдруг, точно по мановению волшебного жезла, седой туман осел на нас, как капли дождя. Ум отказывался признать существование другого мира за этой влажной пеленой, которая окружала нас со всех сторон.
2: Ступайте на нос и приготовьтесь к повороту, чтобы ни звука.
4: Так точно, сэр.
2: Следите за морселями в первую очередь.
4: Да, сэр.
2: Пошлите людей к парусам, но чтобы не скрипели блоки и не было слышно никаких голосов. Тишина, понимаете? Абсолютная тишина.
1: Едва мы выполнили этот маневр, как туман вдруг рассеялся, и мы снова оказались под ярким солнечным светом на безбрежном море, волновавшемся перед нами до самого горизонта. Но океан был пуст. Проклятая Македония не бороздила его поверхности, и ее черный дым не коптил небо. Волк Ларсен направил шхуну вдоль края тумана. Теперь его хитрость была понятна. Он вошел в туман с наветренной стороны парохода, а когда пароход последовал за ним туда же, чтобы настигнуть его, он сделал оборот и выскочил из своего убежища, и теперь шел вдоль границы тумана, чтобы снова войти в туман и оказаться с подветренной стороны парохода. Мы мчались недолго. Мы вновь стрелой юркнули в туман. Но когда мы входили в него, я мог бы поклясться, что видел пароход, выползавший из тумана с наветренной стороны. Македония догадалась, в чем состоял маневр, но упустила момент, чтобы перехватить нас.
2: Поставьте кого-нибудь на руль, мистер Ван Вейден, и все время держитесь этого же курса. Назначьте вахту, потому что отдыхать сегодня ночью будет некогда. Я бы дал $100, чтобы оказаться сейчас на Македонии и послушать, как ругается мой братец.
5: Есть, сэр.
2: Да, еще. Нужно угостить наших гостей. Выдайте охотникам как можно больше виски и пошлите несколько бутылок в кубрик. Держу пари, завтра же охотники будут на нашей стороне и станут охотиться с волком Ларсоном с таким же рвением, с каким они охотились со смертью Ларсоном.
1: А они не убегут от нас?
2: Этого не допустят наши старые охотники. Я уже обещал им по доллару с каждой шкурой, добытой нашими новыми охотниками.
1: Я раньше видел, как пьют виски в клубе, но я никогда не видел, чтобы пили так, как пили эти люди. Из ковшей, из кружек и даже прямо из бутылок. Одного такого глотка достаточно было, чтобы охмелеть, но они не останавливались на одном или на двух. Они пили и пили, и новые бутылки непрерывно появлялись в кубрике, и этому не было конца. Пили все, пили даже раненые. Только один Луис воздерживался. Всего раз сделал глоток или два, хотя в веселости не уступал другим. Все галдели, рассказывали друг другу о сражении, спорили о подробностях или же, размякнув, вдруг начинали уверять своих недавних врагов в искренней дружбе. Пленники и победители клялись в глубоком уважении и преданности друг другу. Они плакали горькими слезами, жалуясь на прошлое и на те обиды, которые им приходилось переносить под железной рукой волка Ларсона. И все проклинали его и рассказывали ужасы про его жестокость. В то время как все на шхуне были пьяны, капитан оставался трезвым. Он не выпил ни капли. Победа над смертью Ларсоном, казалось, произвела на него сильное впечатление. Накануне вечером он своими рассуждениями довел себя до меланхолии. И я ожидал одного из его припадков гнева. Но все обошлось благополучно. И он находился в превосходном настроении. В ожидании меня он вел оживленную беседу с Мот.
5: Судите сами. Каждый человек, по моему мнению, действует согласно своим желаниям. А желаний у него всегда много. Одни желания избежать страданий, другие получить удовольствие.
6: А если вдруг у него появятся два совершенно противоположных желания, и одно из них мешает удовлетворению другого? Между двумя такими желаниями должна проявиться душа человека. И если это благородная душа, она последует хорошему побуждению. А если нет, то это низменная душа. Все решает душа.
5: Вздор. Все решается одним желанием. Представим себе человека, которому в одно и то же время хочется выпить и не хочется быть пьяным. Что он должен делать? Как он должен поступить? Он просто игрушка. Он раб своих желаний. И, конечно, из двух желаний осилит то, которое будет сильнее. Вот и все. Его душа здесь ни при чем. А что вы думаете об этом, мистер Ван Вейден?
1: Что вы оба спорите о пустяках. Душа человека – это его желание. Или лучше, сумма его желаний составляет его душу. Поэтому вы оба не правы. Вы говорите об одних желаниях независимо от души. А на самом деле душа и желание одно и то же. Тем не менее, мисс Брустер права в том, что соблазн есть всегда соблазн. Побеждает ли его человек или попадает под его власть, соблазн раздувает желание и страсть. Он может быть не настолько сильным, чтобы человек поддался ему вполне, но как бы он ни действовал, он все-таки остается соблазном. И, как вы говорите, может толкать человека и на добро, и на зло.
7: Нельзя ли потише? Туман рассеялся, впереди виден пароход. Он пересекает наш курс у носа, будь он трижды проклят.
1: Волк Ларсон выскочил наверх так быстро, что мы не успели последовать за ним. Когда мы присоединились к нему, он уже закрыл люк в каюту, откуда неслось пьяное гоготание. Туман не исчез, но поднялся выше, заслонив от нас звезды и сделав ночь совершенно непроглядной. Прямо перед нами я увидел ярко горевшие красные и белые огни и расслышал пыхтение паровой машины. Несомненно, это была Македония.
5: Наше счастье, что у него нет прожектора.
1: А если я сейчас закричу?
5: Тогда все потеряно. Но вы подумали о том, что будет дальше? Я вас прикончу, не раздумывая.
6: А если закричу я? Что тогда?
5: Вы мне слишком нравитесь и... я не причиню вам вред. Но все же не делайте этого, потому что я тогда немедленно задушу мистера Ван Вейдена.
1: В таком случае разрешаю мисс Брустер кричать.
5: Бросьте, вы не способны на такую жертву.
1: Больше мы не разговаривали. Когда красные и белые огни скрылись, мы вернулись опять в кают-компанию и принялись за прерванный ужин. Если Волк Ларсон достигал когда-нибудь вершины своей жизни, то это было именно теперь. Время от времени я отрывался от своих мыслей, чтобы следить за ним, и поражался его изумительной интеллектуальной силе и его страстной проповеди бунтарства. Разговор коснулся мильтоновского Люцифера. И то остроумие, с которым Волк Ларсон анализировал характер Люцифера, было для меня откровением его скрытого гения.
5: Люцифер защищал совершенно безнадежное дело и не боялся громовых стрел Бога. Низвергнутый в ад, он все-таки не был побежден. Треть ангелов он увел за собой, возмутил против Бога человека и приобрел для себя и для ада целые поколения людей. За что же, спрашивается, он был изгнан из рая? За то, что был менее храбр, чем Бог? Менее горд или менее честолюбив? Нет, тысячу раз нет. Бог был могущественнее, но у Люцифера был свободный дух. Служить значило покоряться. Он предпочел страдать, лишь бы сбросить рабство. Он не хотел служить ни Богу, ни кому-либо другому. Он не был пешкой. Он стоял на своих собственных ногах. Это была личность.
6: Первый анархист.
5: А разве плохо быть анархистом? Здесь, по крайней мере, свободны мы. Всемогущий прогнать отсюда нас не сможет. Здесь мы будем царствовать спокойно, а властвовать хотя бы и в аду на выбор мой достойней подчинения, и лучше быть властителем в аду, чем на небе рабом.
6: Вы и есть Люцифер. Доброй ночи.
5: Мистер Ван Вейден, я пойду сменить Луиса у руля, а вы смените меня в полночь. Я позову вас. А теперь идите и поспите немного.
1: Он надел перчатки, нахлобучил фуражку и поднялся наверх. А я последовал его совету и отправился спать. Не знаю, что меня разбудило, но я быстро вскочил на ноги с неясным предчувствием опасности. Я распахнул дверь. В кают-компании слабо мерцал свет. Я увидел Мот. Мою Мот в объятиях Волка Ларсона. Она билась, вырывалась, тщетно боролась. Я бросился к ним. Я ударил Волка Ларсона кулаком по лицу, но удар оказался слабым. Он зарычал, как дикий зверь, и оттолкнул меня рукой. Это был небрежный толчок, но так велика была его сила, что я отлетел, как мячик, и ударился о дверь каюты, которая разлетелась в щепки. Охватившее меня бешенство заставило меня забыть о боли. Я вытащил кортик и вторично бросился на Ларсона. Но что-то вдруг случилось. Капитан отшатнулся от Мот. Меня поразила в нем странная перемена. Он шатался, прижимая левую руку к колбу и прикрывая ею глаза, а правой рукой, точно слепой, шарил вокруг себя. Но я снова рассвирепел. Мне вдруг вспомнились все унижения. Все обиды, перенесенные мною от этого человека. Все, что выстрадал от него я сам и другие. Я бросился на него и вонзил ему нож в плечо. Я знал, что нанес ему легкую рану. Сталь скользнула вдоль лопатки и вытащил кортик, чтобы нанести второй удар.
8: Нет! Я убью вас!
9: Не надо! Умоляю вас, не надо! Ради меня!
8: Ради вас я... Я и убью его.
9: Я прошу вас. Ну, пожалуйста, я прошу вас.
8: Что ж, только ради вас.
5: Ван Вейден. Ван Вейден. Где вы?
8: Я здесь. Что с вами?
5: Помогите мне сесть. Я болен. Я очень болен, Хэмп.
8: Что? Что случилось? Чем я могу помочь вам?
5: Мне нужно лечь в постели, Хэмп. Дайте мне руку.
2: Я скоро поправлюсь. Опять эта проклятая головная боль. Я боюсь ее припадков. Я почувствовал сейчас, будто... Впрочем, не будем об этом говорить. Помогите мне лечь в постель. Я болен. Я очень болен. Как же мне плохо.
6: Что с ним случилось?
1: Не знаю. Он стал каким-то беспомощным и чего-то боится. Должно быть, первый раз за всю свою жизнь. Во всяком случае, мой удар ножом здесь не повинен. Я нанес ему поверхностную рану. Вы и сами видели.
6: Я ничего не видела. Он как-то внезапно выпустил меня и отшатнулся. А что мы теперь должны предпринять? Что я должна делать?
1: Подождите, я сейчас вернусь. Я вышел на палубу. Луис по-прежнему стоял у штурвала. Отправляйся к товарищам в кубрик. Я постою у штурвала вместо тебя.
10: Вот это разговор.
1: На всей палубе призрака остался я один. Как можно тише я убрал Марселя и кливер, подтянул грот. Доверяете ли вы мне настолько, чтобы предпринять со мной путешествие примерно в 600 миль?
6: Что вы хотите сказать?
1: Вы понимаете меня. Нам больше ничего не остается, кроме как бежать, уплыть отсюда на шлюпке.
6: Это вы затеваете для меня?
1: Нет.
6: Ведь вы здесь в полной безопасности.
1: Нет, для нас обоих здесь небезопасно. Оденьтесь как можно теплее и соберите вещи, которые вам могут понадобиться в дороге. Угу. И, пожалуйста, побыстрее.
6: Хорошо.
1: Кладовая находилась прямо под кают-компанией. Открыв люк, я спрыгнул вниз, зажег свечу и принялся отбирать консервы и другие необходимые запасы. Я запасся также одеялами, перчатками, кожаной одеждой, шапками. С лихорадочной поспешностью мы переносили всю эту добычу на палубу и складывали на шканцах. Необходимо было запастись еще и оружием. И я возвратился в каюту Волка Ларсена, чтобы взять у него винтовку и охотничье ружье. Мистер Ларсен! Мистер Ларсен! Что ж, тогда прощай, Люцифер. Нужно было запастись еще и патронами, но это было легкое дело, хотя нужно было отправиться за ними в кубрик. Здесь охотники хранили свои ящики с патронами, и из-под самого их носа, они уже храпели, я унес два ящика. Теперь надо было спустить шлюпку на воду. Нелегкое дело для одного человека. Я удостоверился, что весла уключены и парус были на месте. Запастись пресной водой было, пожалуй, важнее всего, и я обыскал каждую шлюпку. Всех шлюпок, как я уже упоминал, было 9, так что воды в них оказалось вполне достаточно. 2-3 минут хватило, чтобы закончить погрузку, и я спустил шлюпку на воду. Когда я помогал Мот перелезть через борт и почувствовал ее около себя, то еле-еле сдержался, чтобы не крикнуть: «Я люблю, люблю вас!» Да, Хэмфри Ван Вейден безнадежно влюблен, думал я, когда спускал Мот в шлюпку, и ее пальчики уцепились за меня. Я держался одной рукой за борт, а другой держал Мот за талию и гордился этим подвигом. Я почувствовал в себе силу, какой у меня не было еще несколько месяцев назад. Когда я простился с Чарли Ферресетом и отправился в Сан-Франциско на злополучном Мартинисе. Шлюпка покачнулась, и ножки Мот коснулись ее дна. Я отрезал тали и прыгнул сам. Мне ни разу в жизни не приходилось грести, но я храбро взялся за весла и после долгих усилий отплыл, наконец, от призрака. Затем я принялся за парус. Я видел не раз, как ставили паруса матросы и охотники, но сам делал это впервые. То, что у матросов занимало 2 минуты, у меня потребовало 20. Но в конце концов я все наладил и, взявшись за руль, направил шлюпку по ветру.
11: Япония там, прямо перед нами.
6: Хэмфри Ван Вейден, вы смелый человек.
11: Нет, мисс Брустер, это вы смелая женщина.
1: Точно сговорившись, мы оба обернулись, чтобы в последний раз взглянуть на призрак. Его паруса казались черными в ночной темноте. Рулевое колесо скрипело, когда в него ударяла волна. Очертания шхуны становились все туманнее, звуки слабели, и вскоре мы остались одни посреди мрачного морского простора.

Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсон – Артур Иванов. Мод – Ольга Красько. В спектакле также заняты артисты. Алексей Войтюк, Григорий Данцигер, Александр Денисов, Сергей Фролов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария Максим Вербин. Режиссер Дмитрий Трухан. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Радио России. Радио России. Общество. Детский вопрос.
1: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом. Но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. В прошлых выпусках детского вопроса мы уже касались темы поиска своих корней выросшими приемными детьми или выпускниками детдомов. Действительно, нередко они ищут своих братьев или сестер, родственников, кровных родителей. И оказывается, что даже если никто из ребят не был усыновлен, это не так-то просто. А если был? Все еще сложнее. По закону требуется разрешение усыновителей, если они живы, разумеется. А если нет, тогда никак. Правильно ли это? Ведь речь может идти о наследственных заболеваниях или других важных вопросах. Разве не имеет права каждый человек знать все о своем происхождении? Да и потом, когда кто-то узнает, что был усыновлен, то, строго говоря, тайны и так уже нет. Надо ли скрывать остальное, да еще и от самого заинтересованного лица? Не грядут ли какие-то перемены в законах о тайне усыновления? Эту тему мы обсудили с юристом Оксаной Хухлиной.
0: Новости для взрослых.
2: На сегодняшний день есть доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Госдуме за 2025 год. И в рамках этого доклада было высказано предположение о том, что неплохо бы 139-ю статью Семейного кодекса внести поправки, которые бы предоставили возможность взрослым усыновленным в том случае, если их усыновители уже умерли, получить информацию о факте своего усыновления, во-первых, во-вторых, информацию о своих биологических родителях, то есть о том, что произошло, почему вдруг это усыновление стало возможным. Есть поручение правительству совместно с органами исполнительной власти на федеральном уровне проработать этот вопрос, разработать и внести в Госдуму проект поправок. Технически достаточно просто внести несколько реальных поправок в пару статей в закон о записи актов гражданского состояния и, собственно, в Семейный кодекс. На мой взгляд, это хорошая такая верная поправка, потому что на сегодняшний день все взрослые усыновленные, которым стало известно, что они усыновлены, сталкиваются чаще всего со сложностями в получении какой-то информации о своих биологических родителях и о факте обстоятельствах усыновления, потому что где-то родители пожилые, с ними уже затруднительно разговаривать на эту тему. Кто-то после усыновления уничтожил все следы и документы, и их сейчас трудно восстановить. Где-то действительно уже родители, усыновители ушли из жизни, и в этом случае особо упорным взрослым, которые все-таки хотят получить информацию об этом, приходится действовать через судебные инстанции, причем проходить все судебные инстанции вплоть до Верховного суда. Есть несколько судебных решений в 2015-2019 году. Общая концепция судебных решений такая, что да, действительно, если наш с вами взрослый усыновленный обуславливает необходимость получения сведений либо вопросом медицинского характера, какие-то генетические заболевания, либо вопросом, например, брачно-семейных отношений, чтобы не случилось так, что в брак вступить с родственником, либо вопрос каких-то наследственных отношений, то в исключительных случаях суд может пойти навстречу, но это всегда очень долгая история. Поэтому, на мой взгляд, поправка технически проста. Если будет на то воля законодателя, мы вполне можем ее довольно быстро получить.
0: Новости для взрослых.
1: Выросшим усыновленным пока остается только ждать, превратится ли поручение правительству в реальные поправки к действующим законам или даже в какой-то новый закон. Возможно, будет ждать и кто-то из героев историй, которые мои коллеги рассказывают в программе. Сегодня одна из них от Ирины Поваровой.
3: История с продолжением.
4: Начнем с фрагмента репортажа о рязанском рейсе поезда «Надежды». Состоялся он 2 июня 2006 года. Среди семей, которые отправились тогда за приемными детьми, была Татьяна с мужем.
5: Я взяла ее на руки. Девушка не капризничает, ничего. И вот за все время, что я с ней была, часа два, наверное, она ни разу даже не соизволила поплакать. И покормить мне ее разрешили. Дали прям бутылочку, я сама ее на руках покормила. Сначала со мной побыли, на вопросы поотвечали, потом я сама с ней осталась. Честно говоря, не ёкнула. Но у меня нет такого, у меня вообще интуиция не развита, я никогда ничего заранее не чувствую. Симпатичная девочка, понянчилась. Посидела, чуть покормила, она устает немножечко, на руках головку на плечо положила, за волосы потаскала. Тут у меня уже ощущения такие стали появляться, тяга какая-то к ребенку. Просыпается вот эта вот материнская.
4: Сегодня Татьяна в гостях у нас в редакции. Конечно, первым делом захотелось узнать, что вспоминается о том рейсе спустя 20 лет.
6: На самом деле, абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы, потому что мы сами из Подмосковья, к московскому оператору региональному обращаться было проблематично за поиском детей. Там какая-то была своя очередь. И мы, соответственно, искали по Подмосковью, по соседним областям. И полгода, наверное, после получения разрешения уже на усыновление мы никак не могли посмотреть детишек. Все время какая-то впереди нас очередь, все время что-то не так. И когда вот организовался этот поезд, мы с ним уехали.
7: Что самое сложное было в той поездке?
6: Самое сложное. Некоторые смотрели заранее на сайте детишек, выбирали, ехали целенаправленно к какому-то ребенку. У нас такого решения совсем не было, и были опасения, что а как же, а вот будет ли это решение правильным, мы ничего не знаем, мы ничего не прочитали, мы не готовились. Поэтому вот были страхи определенные. Ну, как оказалось, стоит положиться иногда на судьбу, и все сложилось само.
7: А что помогало бороться со страхами?
6: Надежда и, конечно, желание найти свою малышку. Мы перед этим 7 лет лечились от бесплодия, пытались самостоятельно как-то справиться с этой проблемой. И очень хотели ребенка, конечно. Соответственно, вот это вот желание, целеустремленность, она давала силы на все. Плюс, конечно, очень помогало то, что вокруг ехали такие же люди, которые также хотели обрести это счастье материнства. Общая поездка, она всегда тоже поддерживает, дает дополнительные какие-то силы, эмоции. В общем-то, мы сразу же с ребенком-то, можно сказать, и вернулись. Ну, по крайней мере, с решением, с согласием, с подписанными бумагами оставалось только пройти необходимые еще какие-то процедуры и все. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку. 5,5 месяцев ей тогда было.
7: Первую?
6: Первую, да. А потом были еще. Через 3 года мы усыновили мальчика, и еще через 5 лет еще одну девочку. Следующих деток мы взяли гораздо младше. Мальчика мы вообще в месяц забрали. Девочку другую в 2 месяца. Теперь у нас 3 детишек. Старше уже, соответственно, 20, а младше сейчас 11.
7: А среднему сколько сейчас?
6: 17 лет. Дочка вот в институте, сын в колледже. Только младшенькая пока в школе.
7: А на кого учатся дети?
6: Дочка учится в социальном университете, а сын учится на геодезиста.
4: 20 лет в семье Татьяны есть дети, как она и мечтала. И вряд ли этот родительский путь был безоблачным. Наверняка случались и бессонные ночи, неожиданно возникали проблемы.
6: Конечно, были, как и у всех людей. Сначала мы проходили период восстановления, когда ребенок очень сильно отставал в развитии. Мы много занимались, мы ходили на бесконечные какие-то курсы и занятия. Потом нашли очень хорошего нейропсихолога, которая нам сказала, может быть, не надо метаться по психологам, по неврологам, ездить на другой конец Москвы на какие-то занятия. Вы попробуйте простые человеческие такие средства, детские, обычные классические варианты. И нам посоветовали плавание, музыкальные школы, вот что-то такое, что развивает со всех сторон, в общем-то, не хуже нейропсихологии. И где-то годиков с 3 мы с дочкой ездили на детское плавание, потом она поступила в музыкальную школу на фортепиано. В результате со временем все подтянулось, все нормализовалось, когнитивные и физиологические вещи, они все выправились. Потом, конечно, мы проходили этапы подросткового взросления, когда такой ершистый ребенок, когда там, мама, не трогайте, вы меня не понимаете, не влезайте в мою жизнь. То есть дети есть дети, они все равно все проходят эти этапы. И, конечно, сложности были определенные на разных жизненных этапах, но, в общем-то, они преодолеваются так же, как и со своими детьми, так же и с усыновленными. Все примерно плюс-минус похоже.
4: Татьяна рассказала, что тайну усыновления в семье не хранят. Всем окружающим, правда, не рассказывают, но и дети, и родственники, и другие близкие люди в курсе. А в каком возрасте узнала об этом, например, старшая дочка?
6: Ну, мы потихонечку начинали говорить сразу, пока она еще даже не понимала, что имеется в виду, вот годиков 3-4, просто чтобы у нее как-то, ну, на подсознании записалось, что вот такая ситуация есть. Мы говорили, что вот мы тебя забрали, что родила тебя другая женщина. И осознала она, наверное, это лет в 7 или 8. Она переспросила, я что, не была у тебя мама в животике? Ну, абсолютно безболезненно, вот со всеми тремя детьми этот разговор прошел спокойно, без всяких последствий, удивлений каких-то. Ну, они что-то уточняли, но, в принципе, мы со всеми начинали издалека. Научили нас этому в школе приемных родителей. В свое время мы ходили для того, чтобы получить разрешение и так далее. И там говорили о том, что если вы не будете хранить тайну, то лучше начать говорить сразу, то есть не тянуть, не откладывать и, самое главное, не врать, что, мол, вот потом будет лет 15-16, ребенку начнет он понимать, я все скажу, нет, так не надо делать. Вот поэтому мы как-то вот сразу это все.
4: Надо сказать, что в первые рейсы поезда «Надежды», а рязанский был третьим по счету, многие семьи ехали с твердым намерением сохранять тайну усыновления. Почему же Татьяна с мужем решили иначе? Ведь детей они брали совсем грудничками, можно было постараться и скрыть.
6: Изначально не собирались скрывать, потому что боюсь я обманывать, и супруг у меня примерно так же. Мы сторонники того, что, ну, вероятность того, что правда где-то как-то вылезет, да даже мы сами где-то что-то сболтнем, проговоримся. То есть мы боялись, что окажемся в той ситуации, когда ребенок узнает и перестанет нам доверять и верить. Лучше уж не скрывать, как есть. Родственники, родители, близкие все понимали, потому что они видели, как мы хотим детей, как мы пытаемся решить эту проблему сначала с врачами. То есть все, в общем-то, были на нашей стороне. Тоже смысла скрывать не было. И на самом деле мы поступили, мне кажется, очень правильно, потому что я сейчас, периодически сталкиваясь с разными ситуациями, понимаю, насколько сложно хранить эту тайну. Совсем вот только недавно мне нужно было в очередной раз заполнить какие-то документы для многодетности. Прихожу в МФЦ, начинаю общаться. Но меня 10 раз переспросили, а почему повторное свидетельство о рождении, а почему дата не та? Я уже несколько раз при всем МФЦ повторила, что ребенок усыновленный, и этот ребенок усыновленный. И я понимала, что вот если бы я скрывала, мне осталось бы только еще встать и в полный рост сказать, да, дети усыновленные, слышите все, это тайна, но знают об этом уже все здесь сейчас. И таких ситуаций было очень много. Наши структуры государственные, они не приспособлены к тому, чтобы что-то скрывать. Им нужно докопаться до истины, почему же вы вот здесь что-то не указали или что-то не сделали. Так что надо, конечно, учитывать, что у нас скрывать это достаточно сложно.
4: Татьяна сказала, что сложности и проблемы у ее детей в процессе взросления были такие же, как у всех. Но это все-таки не совсем так. У среднего сына возник вопрос, который может появиться только в семье опекунов или усыновителей. Он спросил о кровной матери.
6: Сын заинтересовался, спросил, ну, как бы пытается понять, кто он, найти какие-то связи. И мы попытались разыскать его маму. Отказ писала мама, то есть мы нашли, сохранили фотографию этого отказа, когда еще забирали ребенка. Там были про маму практически все данные. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные. Прописки не было, но город был, откуда она, откуда-то издалека, с северов. И вот по этим данным, к сожалению, мы не смогли разыскать никак. Я приходила в полицию, мне сказали, что без особого запроса никто не выдаст мне никакие данные на человека, даже по паспортным данным. Обращалась в ЗАГС. В ЗАГСе сказали, мы можем вам предоставить только фамилию, имя, отчество и прочее. То есть то, что есть в актовой записи. И, собственно, дальше все тупик, потому что куда обращаться для того, чтобы найти человека, имея даже паспортные данные, в общем-то, непонятно. Ну, мы объяснили сыну, что вот такая вот ситуация, показали ему этот отказ. Оказалось, кстати, что очень важно сохранить эту бумажку. Ребенок посмотрел, ему было интересно почерк мамы увидеть, профессию она свою написала, описала отца со своих слов. И он почитал, посмотрел, он говорит, ну вот аккуратный почерк, грамотный текст. То есть, в общем-то, для него было важно узнать даже то, что вот, ну, какие-то такие мелкие, казалось бы, незначительные сведения, которые мы бы на словах ему точно не передали. Он говорит, ну ладно, вот мне, в принципе, достаточно того, что я знаю, из какого региона моя мама была, кем она работала, ну, все, ладно. На этом история закончилась, дальше ему уже вроде стало неинтересно. Но сам факт, что разыскать довольно сложно, вот, и документы, конечно, лучше оставить, где есть что-то о родителях, просто потому что ребенок потом может поинтересоваться, что и как.
7: Я вижу, что вы все время, улыбаясь, говорите о своих детях. Надо полагать, вы считаете свое решение правильным?
6: Да, конечно, абсолютно правильным. Считаю, что мы очень счастливая семья, и детки нам, судьба нам их преподнесла именно вот тех, которые наши, наши, наши. Самые замечательные. Да, я вот очень люблю их и очень благодарна, что так все сложилось.
7: Что можете сказать тем, кто сейчас ищет своих детей?
6: Конечно, ищите, конечно, находите и любите, любите, любите их бесконечно. Не сравнивайте ни с кем другим, не пугайтесь возраста или каких-то особенностей. Любите, вот любовь творит чудеса. Потом вы будете вспоминать тоже все вот эти пройденные этапы, сложности или что-то еще, вы будете вспоминать, скорее всего, как я, с улыбкой, потому что они дают свои плоды. Эти детки, они очень чутко отвечают на любовь. Они, конечно, впитывают все, что вы им дадите, и будут и похожи на вас, и любить вас. И, в общем-то, это такое очень благодарное дело.
3: Продолжение следует.
1: Есть среди наших слушателей те, кто ищет названных сыновей и дочек. И таких взрослых немало. А есть те, и мы это точно знаем, кто ждет. Мальчишки и девчонки, малыши и подростки, здоровые и не очень, они ждут из года в год, терпеливо, порой с уже угасающей надеждой. Но все-таки до последнего верят, что родители их найдут. Примут такими, какие есть. Заберут из казенных стен и подарят самое дорогое – теплый дом. И в доме том их будут всегда ждать и любить самые родные, пусть и не по крови, мама и папа. А для того, чтобы эта детская мечта стала явью, почти в каждой программе «Детский вопрос» звучит самая главная рубрика радиожурнала.
8: Где же ты, мама?
1: С нашей новой подопечной, которая пока живет в детском доме, вас познакомит Татьяна Юросовская.
9: Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, только призвящая игра, грохочет в небе голубом. Гремят, раскатываются молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли первые дождевые, и солнце нити золотит.
10: Это любимое стихотворение Вики. Она вообще очень увлекается поэзией. А из школьных предметов третьекласснице больше всего нравится литература.
11: Уроки ты сама учишь или тебе помогает кто-то?
9: Помогает. Иногда сама делаю. Сегодня математику сама сделала.

0: общительна. Ей нравится быть всегда в центре события. Она без стеснения, вот куда бы мы ни поехали, она всегда со всеми найдет общий язык. Прям вот такая обаятельная, разговаривает со всеми взрослыми, любит ходить в гости, приглашает всегда и к себе на игры.
1: Да, Вика очень симпатичная девчонка. Веселые карие глаза, озорная улыбка, задорная русая каре. Девочка носит очки, но это совершенно не мешает ей быть большой любительницей активных игр.
0: У нас Вика прям моторчик. Она успевает везде и всюду, не сидит никогда на месте. Но может увлечься, конструктором сидеть, играть. Она любит быть лидером. Она у нас в группе самая маленькая. Участвует во всех конкурсах чтецов и танцевальной. И почти всегда, я не помню такого случая, чтобы она не занимала призовые места.
2: Я много где участвую. Стихи учу, танцую. В свободное время делаю уроки и сижу с друзьями. И хожу на кружки.
3: А на какие кружки ты ходишь?
2: На ИЗО, на танцы, в библиотеку и все.
1: Детский дом, где живет Вика, находится в Кемеровской области. За ее пределы девочка еще не выезжала. Но в крупных городах своего региона ей все-таки довелось побывать.
2: Я в Новокузнецк ездила, на конкурс танцевальный в Кемерово была. Ходили в игровой центр. Мне больше всего понравились виртуальные очки.
1: А еще Вике очень понравилось в цирке.
2: Там обезьянка делала кувырки, а вот обезьянке не понравилось. Она какая-то спокойная была. Она должна на человека шипеть, а она не шипела.
3: Ты любишь животных?
2: Я люблю собак, и кошек, и кроликов.
3: А себе хотела бы завести?
2: Да, кроликов и кошек.
3: А есть у тебя какая-нибудь мечта?
2: Мечта? Пойти в съемную семью.
1: В этом месяце Вике исполняется 11 лет. А в детский дом она попала в 2021 году, когда ей было 6. Почему же девочку еще не забрали в семью?
0: Их четверо. Все старшие, она самая младшая. Те девочки уже более такие взрослые. Сначала они младшие были, должны были всех добрать, поэтому не брали, что большая семья. А теперь они уже повзрослели. Они согласны, что Вика устроена будет одна. Девочки дали согласие. Ну и, конечно, она очень хочет обрести приемную семью, чтобы у нее появились любящие мама и папа.
1: Фотографии Вики, а также других ребят из Кемеровской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из разных регионов России, полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
4: Детский вопрос. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
1: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Военнослужащие российской группировки войск «Южная» подняли российские флаги в контролируемых частях Константиновки, за которую идут бои в Донбассе. Иранская сторона пока не давала согласия ни на какой текст соглашения с Вашингтоном. В Мексике прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026. Далее подробно. Военнослужащие российской группировки войск «Южная» подняли российские флаги в контролируемых частях Константиновки, за которую идут бои в Донбассе. Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника, добавили в министерстве. Также вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Ахримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневая, Басова, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанская, Хотень, Могрица, Рясная и Новая Сечь Сумской области. Противник потерял более 205 военнослужащих. Танк, бронеавтомобиль производства США, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. А силы ПВО за сутки сбили почти 800 дронов ВСУ самолетного типа. Иранская сторона пока не давала согласия ни на какой текст соглашения с Вашингтоном, сообщает в четверг агентство ФАРС со ссылкой на источник, близкий команде переговорщиков от Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет объявлено, где и когда состоится подписание соглашения с Ираном. Он отметил, что обсуждения и финальные пункты соглашения были согласованы всеми сторонами. Трамп перечислил ряд стран, с которыми, по его словам, согласованы все детали сделки. Речь идет о США, Израиле, Пакистане, Турции, ряде арабских стран. Ирана в этом перечне нет. Однако ряд западных СМИ, в частности газета «Гардиан», отмечали, что формулировки Трампа в его заявлении о сделке с Ираном были не совсем ясными, поэтому возникают вопросы относительно их трактовки. В Москве сегодня объявлены имена лауреатов государственных премий за 2025 год. Это высшая форма признания заслуг граждан перед обществом и государством. Ректор МГУ Виктор Садовничий стал лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Под его руководством в университете создано более 30 факультетов и институтов, открыты филиалы в 5 странах, а московский кампус увеличен вдвое. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
3: Это государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Рекомендации по ее присуждению выносятся совместным решением двух советов: Совета по культуре при президенте и Совета по науке и образованию. И кандидатура вносится президенту на утверждение. В этом году премия решением президента присуждена ректору Московского государственного университета, выдающемуся ученому и организатору науки и образования Виктору Антоновичу Садовничу.
1: Премия в области культуры и искусства присуждена народному артисту, режиссеру и продюсеру Андрею Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Также лауреатами стали Мария Ушакова и Екатерина Жукова, создатели сериалов и проектов, посвященных знаковым событиям в истории России. ЛДПР запускает масштабный проект, призванный бороться с несправедливостью в самых разных сферах. По словам лидера партии Леонида Слуцкого, большая команда ЛДПР станет площадкой, где каждый сможет сообщить о волнующих проблемах. Особое внимание уделят защите прав многодетных семей, участников спецоперации, а также их близких.
4: Мы просто хотим справедливости, и мы та партия, которая умеет этой справедливости добиваться. Мы возрастаем благодаря вашему к нам доверию, потому что мы действительно сумели решить то, чему нас когда-то учил Владимир Вольфович Жириновский, быть неравнодушными к людям, к их судьбе, к их проблемам. Мы должны уже сегодня решать те проблемы, которые действительно стучат в наше сердце и которые не находят пока на вашем уровне решения. Поэтому вы пришли в ЛДПР, и мы эти задачи будем решать вместе.
1: Правительство России исключило авиационно-космический салон «МАКС» из перечня выставок на 2026 год. Как следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации, в списке также больше нет гидроавиасалона 2026. При этом научная конференция по гидроавиации все же состоится, но только в сентябре 2027 года в Геленджике. На 80-тысячном стадионе «Ацтека» в Мексике прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026. Шакира представила официальный гимн мундиаля вместе с нигерийским певцом Бурна Бой. Этот мундиаль станет самым масштабным в истории. В нем примут участие 48 сборных вместо привычных 32. Кроме того, чемпионат мира продлится рекордные 39 дней с 11 июня по 19 июля. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Ахмата и сборной России Лечи Садулаев является одной из главных трансферных целей «Спартака» на это лето, сообщает «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист также не против перехода в «Спартак». Ахмат готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В полузащитнике Ахмата также заинтересован «Зенит». Как сообщает «Спорт-24», сторона Садулаева раздумывает над возможностью потенциального трансфера в «Зенит». Сомнение вызывает количество игровых минут, которые футболист получит в случае перехода. Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интересы «Зенита» к своему клиенту. «Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита», и если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать», — приводит слова Сафонова РБ «Спорт». Международная федерация бобслея и скелетона отклонила предложение Украины включить в повестку Конгресса вопрос об исключении из организации Федерации бобслея России. «Благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 против, трое воздержались», — цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. В завершении о плавании в Казани завершился чемпионат России. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгения Чкунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра в пятницу 12 июня в Южно-Сахалинске +20, +22, переменная облачность, без осадков. Во Владивостоке +16, +18, переменная облачность, без осадков. В Архангельске +24, +26, малооблачно, также без осадков. В Самаре +26, +28, переменная облачность, без осадков. В Волгограде +29, +31, малооблачно, без осадков. В Сочи +23, +25, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ночью +14, +16, днем в городе на Неве +20, +22. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью +16, +18, днем в столице +30, +32.
0: Радио России. Музыка. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.

Дорогие друзья, мы сегодня задаем нашему главному герою Йоханнесу Брамсу один очень простой вопрос. Это программа «Часть брамсовского цикла», а вопрос такой. А вот какой на самом деле вы пианист, господин Брамс? Что вы умеете? Чего вы ожидаете от других, если вы, скажем, сочиняете для рояля? Что вы цените? А чего, напротив, совершенно не выносите в фортепианной игре? И каким образом все это находит отражение в ваших сочинениях? Ответы воспоследуют. Но первый из них нам дает прямо сейчас знаменитая в современном мире пианистка Ю Дзя Ван своей записью. Она сделана в 2010 году в Гамбурге. И играет она вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса. Тема слишком известная, чтобы ее каким-то образом комментировать, но Брамс это делает. Брамс вслед за очень многими, кто брался и еще после него возьмется, как раз и показывает на этом примере все, что он умеет сам и чего он ждет от других. В смысле не только владения роялем, но и умение отличать истинную виртуозность, истинное мастерство от пшика и пыли в глаза.

Вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса представляют собой две совершенно независимые друг от друга тетради, опубликованные под одним и тем же 35-м номером опуса. Вот сейчас от первой тетради пианистка Юдзя Ван плавно переходит ко второй. И там от темы Брамс, естественно, отходит еще дальше. Иногда настолько далеко, что хочется, как в глухом лесу, крикнуть «Ау!». Но в этот момент она снова объявляется и снова напоминает о себе. И паганиевская тема, и, еще раз повторяю, выявляет новые особенности брамсовского отношения к роялю и брамсовских отношений с роялем.

вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса, пианистка Юдзя Ван. Мы задаем Брамсу вопрос и получаем от него ответ. Эта программа – часть нашего брамсовского цикла, и в ней мы интересуемся взаимоотношениями между композитором и инструментом. Причем первым и главным инструментом, которым он владел. Не просто здорово, хотя все говорят, что Брамс исключительно классно играл на фортепиано, но еще и проблемы были связаны с этими отношениями. Я напомню только один из аспектов главной проблемы. Брамс чрезвычайно не любил публично выступать в качестве пианиста. Причем про него даже говорили, что он не играет, хотя может здорово играть, может этим здорово зарабатывать, может добиться большой славы виртуоза-пианиста, который не имеет, но не делает этого из презрения к публике. Вот отношения между собственной скромностью, собственным тщеславием, собственным стремлением к тому, чтобы тебя одобрили, оценили, и полностью противоположными чувствами, это внутри одной человеческой души очень интересный механизм, который может давать разные результаты, если не сбоит. А сбоит, кстати, он очень часто, как мы знаем, и по современным артистам, и по историям из достаточно далекого прошлого. Так вот, мы слышали, как Брамс требует виртуозности от исполнителей, ну и, естественно, среди них первым обозначает самого себя, поскольку все, что он написал, он действительно мог сам сыграть. И говорят, что это потрясающе звучало в его исполнении. Все-таки в тех достаточно редких случаях, когда он находил возможность публично, например, исполнить собственные вариации на тему Паганини. Сейчас эти же вариации столь же трудные, по-прежнему в двух тетрадях, которые исполняются отдельно, мы слышим в исполнении Шуры Черкасского. И это подход к фортепианным трудностям, да и к психологическим тоже, гораздо более ранний, из другой, уже к тому времени ушедшей эпохи. Запись сделана в самом начале 50-х годов прошлого века в послевоенной Германии в студии Кёльнского радио. Шура Черкасский, который на самом деле Александр Исаакч и последний осколок русской дореволюционной фортепианной школы в том виде, в каком она существовала изначально, играет первую тетрадь брамсовских вариаций на тему Паганини.

Это вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса в исполнении Шуры Черкасского. Запись сделана в самом начале 50-х годов прошлого века в студии Кёльнского радио. Вернее, это трансляция живого концерта из Кёльна, который был частью концертной серии, напрямую передаваемой по радио. В тогдашней послевоенной Германии это очень много значило, и человек понимал, что он играет не только для людей в зале, но и для аудитории, которая слушает эту музыку по радио во всей стране. Так вот, при всем при этом нет необходимости хвалить игру Шуры Черкасского, но взглянем на это с точки зрения трудностей, которые там есть и которых мы при этом не замечаем, не видим, потому что они преодолены сразу. Все это так, но давайте все-таки словами сформулируем ответ на заданные гораздо раньше вопросы, еще когда эти же самые брамсовские вариации на тему Паганини играла Юдзя Ванг. То есть мы слышали последнее слово современного виртуозного пианизма. И она, и Шура Черкасский, разделенные дистанцией примерно в 60 лет, имеют абсолютно одинаковые ноты перед глазами, и перед ними стоят одинаковые задачи. Эти задачи Брамсом определены очень четко. И самое главное для него уже тогда, а в дальнейшем это приобретает еще большую важность, чтобы ни в коем случае, ни в одной детали, ни в одном моменте этой музыки она не походила на тот романтический фейерверк пижонства и самолюбования, который был ему не то чтобы ненавистен в музыкантах листовской школы, который очень сильно смущал его просто на уровне невозможности установить личный контакт с самим Францем Листом и вообще в тогдашней новой музыке, как они говорили, музыке будущего. Существовал один действительно очень рискованный текст, который Брамс в 1860 году подписал. Это было коллективное письмо немецких классических музыкантов, так сказать, консервативной академической выучки, обеспокоенных слишком большим ростом влияния партии музыкантов будущего. Ему потом много за это пеняли, преподносили его как ретрограда, консерватора, борца против неизбежного движения времени вперед и человека, который хочет это движение задержать. Но давайте посмотрим вот именно на ноты, которые играет Шура Черкасский, и мы сейчас услышим продолжение, то есть вторую тетрадь тех же самых паганиевских вариаций. Чего ни в коем случае нельзя делать с публикой, ни в коем случае нельзя подменять живое, реальное движение музыки, музыкальной мысли, музыкальных идей и их развитие, прежде всего логическое, прежде всего развитие, которое является продолжением композиторского и исполнительского мышления, вот этими жестами, этими моментами, когда неважно, что происходит, главное, смотри на меня и восхищайся тем, как я аккорд взял, голову повернул, как я паузу или фермату выдержал. Вот именно этого Брамс категорически не допускал, не терпел, и в своей музыке тоже естественным образом он требует чрезвычайно точной организации времени. Никаких свобод, никакой отсебятины, никаких фермат, никаких ускорений или замедлений. Для него тема Паганини – это непрерывно тикающие часы, и очень важно при всех сменах темпа, чтобы никоим образом не терялась вот эта непрерывная логическая нить, нить повествования, чтобы она не рвалась, а вела нас от первой к последней вариации. Что, собственно, и происходит в второй тетради, которую играет Шура Черкасский. Напомню, это Кёльн, начало 50-х годов, и очень много народу, не только в зале, но и по всей Германии, кто слушает это в прямом эфире. Ну, практически как мы сейчас, только с разницей во времени. Вы понимаете, что поколения тогдашних слушателей были примерно вдвое ближе к Брамсу и к тем временам, и к той традиции, которая Брамса открыла для себя, можно сказать, создала и по праву этим гордилась.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Военнослужащие полка 1194-й российской группировки войск «Южная» подняли российские флаги в контролируемых частях Константиновки, за которые идут бои в Донбассе. Бывший заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны Соединенного Королевства. Посольство России в Армении выразило возмущение в связи с осквернением в армянском Гюмри мемориала героям Великой Отечественной войны. Далее подробно. Военнослужащие полка 1194-й российской группировки войск «Южная» подняли российские флаги в контролируемых частях Константиновки, за которые идут бои в Донбассе. Видео с поднятием флагов есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Министерство обороны сообщало, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. Также подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Ранее сообщалось об установлении северной группировкой российских войск контроля над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1220 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. Ранее в четверг Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, это может произойти в Европе. В свою очередь агентство ФАРС со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде, сообщило, что Тегеран пока не одобрил какой-либо текст для соглашения США. Тем временем американские вооруженные силы нанесли удар по очередному нефтяному танкеру, который нарушил блокаду Ирана в районе Оманского залива, сообщило в четверг Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Министр обороны Великобритании Джон Хилли ушел в отставку. Хилли неоднократно выражал поддержку Киеву и значительно способствовал эскалации конфликта на Украине. С подробностями об отставке наш сапкор в Лондоне Елена Балаева.
3: В своем письме премьер-министру министр обороны Великобритании Джон Хилли написал, что план инвестиций в оборонную сферу, цитата, «существенно не дотягивает до уровня, необходимого для обороны страны в это опасное время». Ну вот еще цитата. «Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в этот период растущих угроз». Конец цитаты. Пока реакции казначейства Даунинг-стрит на громкую отставку министра обороны Великобритании не было, неизвестно, кого сейчас назначить на эту должность, вернее, кто пойдет на должность человека, который должен будет решать, где достать дополнительные 28 миллиардов фунтов стерлингов. Но соратники уже бывшего министра обороны говорят, что вообще удивительно, что уже даже такого человека довели, потому что Хилли был одним из самых лояльных лейбористов на протяжении последних более 30 лет. Самое главное, что позиция, с которой он ушел в отставку, это очень важная позиция министра обороны Великобритании. Так что, в общем, налицо, как говорят сейчас все эксперты, опять серьезный политический кризис правительства Кира Стармера.
1: И, как стало известно, бывший заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны Соединенного Королевства, говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Кира Стармера. Джарвис сменит на этом посту Джона Хилли. Посольство России в Армении выразило возмущение в связи со осквернением в армянском Гюмри мемориала героям Великой Отечественной войны. Рассчитывает на четкую оценку произошедшего со стороны властей Армении. Мэрия Гюмри заявила, что 10 июня вандалы сорвали в армянском Гюмри таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса «Мать Армения», открытого 9 мая 1975 года в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Москвичей предостерегли от поджигания тополиного пуха. Жаркая погода, почти без дождей, и при этом достаточное количество влаги в почве повлияли на обильное цветение и плодоношение этих деревьев. Поджог тополиного пуха вреден для экосистемы и может грозить пожаром, сообщила ТАСС представитель столичного департамента природопользования Елена Семенкова. Сугробы из пуха выглядят необычно, привлекают внимание детей и подростков. Хотелось бы предостеречь горожан от опасных игр с огнем. Поджигать пух нельзя, это пожароопасно. Кроме того, вредит экосистеме, могут пострадать насекомые и растущие во дворах растения, сказала эксперт. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани в четверг завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил пятый рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым был Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чкунова вторая. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Новости футбола. Перуанский нападающий московской родины Йорди Рейна признан лучшим игроком чемпионата России первой лиги в минувшем сезоне. За форварда московского клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд первой лиги. В 28 матчах за родину Рейна забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. Хоккей. Акбарс до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиитуллиным. В минувшем сезоне Акбарс под руководством 50-летнего специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил Локомотиву. В завершении теннис чемпионка Ролан-Гаррос россиянка Мира Андреева не выступит на турнире в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне, говорится в заявлении пресс-службы турнира в Берлине. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в пятницу, 12 июня, в Магадане плюс 8, плюс 10, облачно, временами дождь. В Иркутске плюс 21, плюс 23, облачно, пройдет дождь. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, переменная облачность, пройдет дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ночью плюс 14, плюс 16. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 16, плюс 18. Днем в столице плюс 30, плюс 32.
5: Радио «Россия». России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
5: Радио России. Главное радио страны. Всего несколько нот и оживают воспоминания.
8: Белые акации, грозья душистые.
5: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
9: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
10: Есть только миг между прошлым и будущим.
5: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
12: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
13: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
14: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
13: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
15: Российский радиоуниверситет.
16: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы снова отправляемся в мир ядерной медицины. Это наш проект Курчатовский. И мы будем говорить о тех уникальных изотопах, которые нужно произвести для того, чтобы использовать их в детекторах, в медицинских приборах, везде и всюду. Но эти изотопы отличаются коротким сроком жизни. Вообще, как это все организовано в нашей стране? Мы поговорим с нашим добрым другом, доктором химических наук, заведующим лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов Курчатовского комплекса, Национальный исследовательский центр Курчатовский институт, Рамизом Автандиловичем Алиевым. Здравствуйте, Рамиз Автандилович.
17: Здравствуйте.
16: Рамиз Автандилович, мы с вами в предыдущей беседе подробно говорили о том, как люди пытались и старались использовать свойства радионуклидов для лечения людей, для вообще создания новых детекторов, для того, чтобы увидеть невидимое, проникнуть в туда, где сложно проникнуть вглубь нашего организма и понять, как он работает, как взаимодействуют различные клетки, как устроена жизнь вообще в основе всего. И вы говорили о том, что здорово для развитых стран иметь сеть центров, производящих короткоживущие радионуклиды, для того, чтобы обеспечить вот эту логистику. Они живут часы, и вот доставлять их в медицинские центры, в научные центры очень важно. Но для этого сначала нужно иметь возможность их произвести и уметь их произвести. И вот здесь вопрос уже к вам, как радиохимику. Каким образом вы выбираете эти радионуклиды для производства? Как вы придумываете, планируете, где какие радионуклиды производить? Ведь это сложнейшая система, которая потом разрастается в своей сложности, как снег.
17: Ну, с точки зрения физики процессов, они здесь, в общем-то, не такие уже сложные, как могло бы казаться. Ну, вот мы знаем, да, что ядро атома, оно состоит из нейтронов и протонов, да. Допустим, у нас какое-то ядро, оно устойчивое, оно стабильное. В нем вот это вот сочетание числа нейтронов и протонов, оно плюс-минус оптимальное. Если мы туда добавим нейтрон, то, соответственно, оно с большой вероятностью станет радиоактивным. Либо наоборот, если мы добавим протон, то есть как бы нарушим вот этот баланс, опять-таки оно снова станет радиоактивным. И поэтому для того, чтобы получать радиоактивные вещества, у нас есть два способа. Да? Мы добавляем либо нейтрон, это делается в атомных реакторах, либо добавляем протон, это делается с помощью ускорителей заряженных частиц. То есть физика, она такая достаточно несложная сама по себе. Соответственно, нам нужны вот эти установки. Установки — это уже, конечно, работающую установку сделать, это гораздо сложнее. И, в принципе, такие установки у нас в стране создавались давно. Ну, не только у нас в стране, конечно, в мире. Создавались давно, начали создаваться. Вот в Штатах первый атомный реактор заработал еще в годы войны. Он такой был, что называется, демонстрационный. А в основном после окончания Второй мировой как-то вот так вот масштабно стала развиваться ядерная отрасль во многих странах. И, с одной стороны, это связано было с холодной войной, с другой стороны, нашлось очень много мирных способов применять ядерную энергию. И одно время очень активно радиоактивные вещества применялись и в промышленности, и в медицине сейчас применяются. Применение было, в принципе, гораздо больше, чем сейчас. Сейчас как-то постепенно люди начинают со все большей осторожностью относиться к радиоактивным веществам, все жестче становятся регулирующие нормы, но опять-таки это в результате в том числе и нескольких тяжелых аварий, да, и многочисленных мелких инцидентов. Сейчас применяют радиоактивные вещества, в общем-то, только там, где без этого обойтись невозможно. И одно из таких основных применений – это, собственно, ядерная медицина. Те установки, которые были созданы после войны, многие из них продолжают, как ни странно, работать. И сейчас, вот мы, например, наш циклотрон, на котором мы ставим значительную часть экспериментов, он 47-го года выпуска. Конечно, он модернизировался с тех пор, но с 47-го года он бесперебойно работает, да? Реакторы строились активно в 60-е годы. Это специальные реакторы. То есть те реакторы, которые используются для наработки изотопов, это не нужно их путать с теми, которые работают для производства электроэнергии. Это другие отдельные установки. Есть, в принципе, исключения. Есть, планы использовать в том числе и реакторы типа РБМК для наработки изотопов. Но это скорее исключение, а не правило. То есть то, с чем мы работаем, это отдельные специальные исследовательские установки. И в течение длительного времени вот эти установки работают долго, то есть они работают, в принципе, десятилетиями. И сейчас одна из основных проблем в том, что большинство реакторов, которые во всем мире установлены, они имеют очень большие сроки жизни, то есть они работают лет по 60 очень многие. И это серьезная проблема, потому что новые реакторы активно не вводятся исследовательские, особенно, как ни странно, они не вводятся в первую очередь в развитых странах, то есть страны, скажем так, Азии, Африки, они как раз-таки с удовольствием, в общем-то, приобщаются к вот этим вот достижениям цивилизации, а в Западной Европе, в Штатах существует определенный такой, скепсис общественности, да, то есть люди как-то побаиваются всего, что связано так или иначе с ядерной энергией. Поэтому вот это сейчас серьезная проблема, это во всем мире существующая, это устарение вот этого парка ядерных реакторов. С ускорителями ситуация чуть лучше в мире, потому что, ускоритель – это установка, менее дорогая, менее сложная в эксплуатации, менее опасная. Потому что ты включил ускоритель, да, в нем есть пучок, выключил ускоритель, пучка нет, эта установка, она безопасная. В отличие от реактора, в котором топливо все время находится, оно, представляет некую потенциальные риски ядерные, они существуют. Поэтому сейчас как-то намечается тенденция к переходу больше на ускорительные системы для производства радионуклидов, тем более, что ускорительная техника очень сильно продвинулась за последние десятилетия. Это и по интенсивности пучка, по легкости управления этими установками. То есть они становятся такими все более и более, удобными для пользователя. То есть фактически по нажатию кнопки некоторые ускорители начинают работать. И такие ускорители уже можно размещать прямо в медицинских учреждениях. То есть и таких учреждений, в общем-то, я думаю, что сотнями уже измеряется в мире количество. В России я подозреваю, что больше десятка, я вот боюсь назвать неправильную цифру, но наверняка больше десятка, я думаю, таких центров сейчас есть. Просто эта цифра очень быстро меняется, потому что новые клиники, они вводятся в эксплуатацию. Обычно вот этот ускоритель, у нас в институте такой есть, его там запускают несколько раз в сутки, раза 3-4 он работает в день, с тем, чтобы наработать определенную активность на определенное количество пациентов. То есть, грубо говоря, он работает, выдает столько активности, сколько можно успеть ввести, да, потому что с чем вот у нас работают в корпусе, это фтор-18, диагностический радионуклид с коротким, очень коротким периодом полураспада. 110 минут, если не ошибаюсь, то есть меньше 2 часов. И надо успеть провести синтез вещества, да, глюкозы, меченной вот этим фтором. Это должно делаться автоматически, естественно. Никто ручками это не делает, потому что, ну, как бы, активности слишком высокие, чтобы с этим можно было работать руками, да, то есть это полностью в закрытых боксах, полностью автоматическая система синтеза. А потом пациенты заранее, естественно, готовятся к введению вещества, потом, ну, там уже, это уже какая-то определенная медицинская процедура, потом им вводят эту глюкозу радиоактивную, и какое-то время они опять-таки ждут, пока распределится по организму, потом, соответственно, человека кладут на томограф, потом еще некоторое время его держат, чтобы, ну, активность чуть-чуть поуменьшилась, потом его выпускают наружу, что называется, со справочкой о том, что ему была введена активность, потому что, конечно, детекторы на входе, на выходе, естественно, радиоактивность работают, и чтобы его, как говорится, выпустили, то это, конечно, ну, в сопровождении медицинского работника проводится. То есть вот такая система, она работает повсюду, да, то есть таких центров довольно много. Но это диагностика. Есть и более простые варианты диагностики, когда либо привозят радионуклид в учреждение, да, то есть там нет ускорителя, либо иногда с помощью таких как бы установок, которые называются изотопные генераторы, то есть это, ну, скажем так, это некое медицинское изделие, в принципе, да, в котором находится пара радионуклидов, то есть радионуклид один, из которого образуется второй, то есть материнский и дочерний, как мы это называем, да, то есть есть материнский радионуклид, скажем, там, молибден, допустим, 99-й, из него получается дочерний технеций, 99-й М. И вот их можно разделить с помощью вот этой вот системы, да, он дочерний постоянно образуется, его можно выделить, соответственно, ввести пациенту, через какое-то время он снова накопился, его снова можно ввести пациенту. То есть здесь система сильно упрощается, то есть вопросы с генераторами, они сильно упрощают работу клиник, но генераторы, они тоже не вечные, вот тот генератор молибдена, он там недели две может работать, ну вот молибден технециевый, плюс-минус. Есть генераторы, которые работают дольше, месяцы. Ну вот, тем не менее, это достаточно дорогое, сложное, высокотехнологичное изделие, которое, за которое надо, как говорится, клинике платить и очень немаленькие деньги. С терапией ситуация обстоит немножко по-другому, то есть там обычно используются радиоизотопы, которые живут чуть-чуть подольше, то есть все-таки здесь же задача не просто посмотреть, да, картинку в томографе, а нужно, чтобы в течение какого-то времени радионуклид оказывал воздействие, да, на пациента. Поэтому, как правило, речь периода полураспада измеряются днями. То есть, ну, скажем, там 7-8 дней, иногда больше, иногда меньше. Но это вот оптимальные периоды полураспада для терапевтических радионуклидов. Почему они такие? Потому что здесь, конечно, тоже вмешивается логистика, потому что их вот так вот в клинике непосредственно получить, как правило, сложно. Дозы очень высокие, ну, количество, которое вводится для терапии, они гораздо более большие, чем для диагностики, то есть это на порядке, ну, поскольку должно быть воздействие на организм. Соответственно, получать их нужно уже на специализированном производстве. А вот такое уже производство в клинике, как правило, не поставишь, потому что это должен быть квалифицированный штат радиохимиков, дозиметристов. Ну, в любом случае он нужен, но если это получение там мелкомасштабное, то все сильно упрощается. Крупномасштабный – это фактически такой мини-завод получается, да, по производству. Поэтому здесь дальше нужно как-то обеспечивать логистику, то есть обеспечивать доставку по медицинским центрам. Все это должно делаться, естественно, в стерильных условиях, то есть как бы радионуклиды, из которых дальше получаются препараты. Препараты дальше обычно делаются, ну, либо тоже на производстве, либо в так называемых ядерных аптеках, то есть это тоже своего рода производство, но такое менее масштабное и не на продажу, а для собственного потребления.
16: Рамис Автандилович, я уже услышал много новых для себя терминов, но вот ядерная аптека меня просто потрясла. Ну, смотрите, какая история получается. Мы в предыдущей беседе говорили о том, что все, чем мы занимаемся в мире, это, по сути дела, следуем периодическому закону Дмитрия Ивановича Менделеева. В то же время вы сказали, что наша жизнь, она определяется гораздо меньшим количеством основных элементов, которые и составляют и ту первооснову жизни, которая, как вы сказали, вышла из-под земли, и я, привыкший к старой школьной формуле, что мы где-то когда-то побулькивали в лужице рядом с каким-то вулканом, а вышли из-под земли, это для меня была новация. Особенно для человека православного, когда Господь сделал человека из глины. Но все-таки получается, что все вот эти действия, манипуляции в определении источника болезни, для этого определенные детекторные нужные радионуклиды или терапевтические радионуклиды, их номенклатура, если так скажем, их ассортимент, он определенный для определенных болезней, для определенных технологий определения источника там, или участка болезни для лечения и так и далее. Получается, всякий раз нужно производство запускать разных радионуклидов, определенных, с определенным периодом полураспада. То есть это не то, что мы вот такие творческие личности, что хотим, то и сварим в нашем реакторе, условно. А получается, что очень это все заранее планируется, это определяется, эти методики определения и терапии заранее согласовываются, отрабатываются. То есть здесь сплав фундаментальной науки и уже прикладной науки. И вот здесь нужно понять, а какие радионуклиды производить, в каком количестве. Вот эта радиохимия, она уже... Это не просто производственный план, это все время производственный план на стыке нескольких наук, да еще на переднем крае наук. Всякий раз вводятся разные радионуклиды, у них оказываются все более там интересные свойства. Как вот это движется? Вот эта граница человеческого знания, какими радионуклидами, что лечить, как это выходит из лабораторий и передается в дальнейшем уже в опытное производство и потом в клинике.
17: Это вопрос, как говорится, очень интересный, тема такая широкая, несмотря на это, болезненная тема для нас. Почему? Потому что вот вы очень справедливо сказали, да, что вот все это развивается в лаборатории, переходит в клинике, но здесь же проблема в том, что кроме физики, химии и инженерных проблем, сюда вмешиваются еще вопросы экономические. Вот это как раз-таки для меня, как для ученого, вещь более сложная, да, поскольку, мы-то что? Мы-то вот наше дело там терби с гадолинием разделять или там альфа-частицами облучать там в Европе, да, вот это мы умеем, да. А вот, что называется, бизнес-планы, вопросы регистрации, продвижения препаратов и так далее, вот это тема сложная, в которой участвуют и государство с одной стороны, и коммерческие интересы с другой стороны. И вопросы интеллектуальной собственности здесь имеют определенное значение, да, потому что не все можно, не всегда можно делать какие-то вещи, защищенные патентами, да, скажем, зарубежными. Ну, в общем, вариантов... Сложностей здесь возникает очень много. Поэтому, по факту, на сегодня где-то вот набор радионуклидов, которые используются, наверное, их можно даже во всем мире, я сейчас не про Россию, их можно, наверное, по пальцам двух рук пересчитать, плюс-минус, то есть до десятки. Это то, что используется достаточно интенсивно. А часть ушла в прошлое, поскольку, развивается наука медицинская, да, там что-то одно приходит на замену другому, и поэтому часть радионуклидов уходит тоже в прошлое. Иногда они возвращаются, иногда появляются какие-то новые. Но проблема в том, что реально в клинику идет то, где можно обеспечить крупномасштабное производство. Причем не просто крупномасштабное производство, а по приемлемым ценам. И более того, понимаете, ведь тут всегда есть вторая сторона. Вот в медицине есть всегда, как говорится, кроме врача, есть еще и пациент. И вообще-то говоря, кто-то за все должен платить. Реактор стоит дорого, на нем работают в три смены люди в большом количестве. А топливо атомное, его специально надо делать под эти реакторы, оно стоит очень дорого. То есть технологии выделения очень сложные. То есть, условно говоря, это очень дорогое, очень сложное производство. Для того, чтобы это функционировало, люди должны, очевидно, получать зарплату. За топливо надо платить и так далее. То есть это значит, что кто-то должен платить за лекарства. Если за лекарства платят пациенты, это как бы одна история, но мы не найдем столько пациентов, которые готовы там заплатить сотни тысяч рублей, например, за инъекцию, да, а курс он может состоять из нескольких, допустим, таких вот введений. Соответственно, должны быть страховые компании, здесь должны работать, да, то есть должна быть определенная государственная политика о том, чтобы возмещать, скажем, из средств вот этих вот страховых фондов, да, чтобы возмещать вот это высокотехнологичное лечение. Сейчас многое для этого делается, и, скажем, вот те же самые ПЭТ-сканирования, которые с втором 18-м, я могу опять-таки неправильно назвать цифру, но порядка 80 тысяч – это стоимость сканирования рублей на весь организм. Но, к счастью, по направлению онколога это делается бесплатно. Ну, бесплатно для пациента. Бесплатно не бывает. Бесплатно – это значит, страховая компания платит, да, из налогов. То есть именно благодаря тому, что появилась возможность финансировать вот эти процедуры стали массовыми. Соответственно, тоже, если бы они не финансировались страховыми фондами, много ли людей найдется? Я понимаю, что когда вопрос жизни и смерти, то люди готовы отдать последнее, но, во-первых, нельзя злоупотреблять этим, очевидно, да? Во-вторых, у людей может просто физически не быть этих денег, да? Ни в какой форме. Поэтому, при том, что терапия, она уже сильно дороже, да, естественно. Поэтому вот как-то нужно, чтобы за это бралась в том числе и большая фармацевтическая промышленность, да, вот эта самая Big Pharma, и во всем мире это работает. То есть подключаются такие гиганты, там, как там Bayer, а потом кто там еще, Novartis и так далее. То есть вот такие вот фармгиганты, они сейчас все входят в ядерную медицину, у них есть зарегистрированные препараты, они во всем мире, да, то есть они сейчас будут входить на российский рынок тоже. То есть, в принципе, вот, соответственно, создание новых препаратов, оно возможно только при финансировании очень серьезном, очень большом. И это финансирование кто-то должен делать. И, по большому счету, те радионуклиды, которые мы сейчас используем, это, с одной стороны, это вот такие прорывные разработки довольно ранние, 60-х, 70-х, 80-х, на которые тогда, в общем-то, не поскупились довести эту технологию до того, чтобы она стала простой и удобной. Это вот, скажем, технология с технецием и технология с фтором. Сейчас это две самые массовые диагностические технологии, но если посмотреть на них глазами, что называется, физика и химика, да, если не знать все, что было потом, то на начальном этапе, если проанализировать эту технологию, то можно сказать, ребята, вы с ума сошли, да? Это сделать невозможно. Потому что невозможно в каждую клинику поставить циклотрон с двухчасовым изотопом, проводить трехстадийный органический синтез, потом регистрировать какие-то аннигиляции позитронов, да, каких-то античастиц. Ребята, это научная фантастика, да? То есть никогда этого не будет. А сейчас, пожалуйста, у нас эти пациенты там в коридорах, как говорится, сидят и ждут своей очереди или наоборот после клиники. И то же самое с технецием, потому что, чтобы получить технеция, это надо облучать высокообогащенный уран в больших количествах, да, потом его перерабатывать. То есть это адские, запредельные активности. То есть и проблема в том, что образуется огромное количество осколков деления. То есть это чрезвычайно сложная химическая задача. И тем не менее ее решили, нашли способ, довели генератор до медицинского изделия, и он работает. Поэтому, когда я постоянно вот от людей, я вот регулярно слышу то, что то, чем вы занимаетесь, это фантастика, это чистая наука, это никогда не дойдет до практики, я представляю, что пришлось выслушать тем, кто продвигал в свое время, я думаю, вот эти идеи с фтором и с технецием. То есть тут, как бы сказать, наша задача ученых – это предложить какую-то работоспособную концепцию. Дальше задача инженеров и бизнеса сделать так, чтобы это превратилось в изделие, в масштабное производство. И задача, как говорится, тех, кто занимается там государственным управлением, сделать так, чтобы это стало доступно людям, ну или регулированием. То есть это как бы цепочка, она вот чрезвычайно сложная, понимаете? Не только наука, к сожалению, в этом всем работает.
16: Рамизан Танделович, получается, что наука перестает быть магией для всего общества, когда мы понимаем, как каждый член общества, вот все мы, уважаемые сограждане, понимаем, для чего мы платим налоги, для чего мы работаем, что физики будут работать совместно с химиками, рядом подключатся медики, обязательно нужны экономисты, которые будут организовывать экономические цепочки, обязательно будут нужны инженеры, которые это все сделают, материаловеды, прибористы. И получается, что такими технологиями, которые нам сейчас или предыдущим поколениям казались магией, чтобы они стали реальностью, все общество должно десятилетиями работать. Это должно быть высокоразвитое общество. Общество с десятками научных школ и сотнями там научно-производственных, экономических и так далее. И получается, вот тогда, когда каждый на своем месте, магия становится реальностью. Ну, такая фантастика становится.
17: Золотые слова. Почему фантазия? То, что вы говорите, это абсолютно справедливо, то прекрасные слова.
16: Это для развитых обществ действует вот эта вся история. И если мы говорим о вот этой радиохимии, которая сейчас, собственно говоря, и является, ну, достижением высокоразвитой цивилизации. Все-таки, когда мы говорим о вот этих вещах, уже вот фтор работает, вот технеция работает, вы сказали там тербий гадолиний, ведь в принципе эти все вещи, которые вы нащупываете как радиохимик, они же потом будут определять, фактически ставить задачи перед теми людьми, которые как раз вот эти цепочки, гигантские цепочки будут организовывать на уровне страховой медицины, на уровне сбора налогов, обоснование перед политиками, почему мы должны затратить сотни миллиардов на вот организацию вот это все, а потом уже следующее поколение будут наслаждаться достижениями тех людей, которые сначала в лаборатории, там, не знаю, тербий с гадолинием разделили. Все-таки, если мы будем говорить об этом, с чего начинается цепочка? Как вы, радиохимики, все-таки с чем вы колдуете, если будем говорить таким магическим языком? Почему не ограничиться вот этими 10 радиоизотопами? Почему нужно искать новые? В чем преимущество? Потому что это потом запускает вот этот каскадный процесс.
17: Ну, смотрите, ответы на это есть. Они для нас, ученых, они очевидные. А для, кстати, медиков, для людей, которые для пациентов, они могут быть неочевидными. А логика следующая. Да? У нас очень сильно продвинулись как минимум две отрасли за последнее время. Это молекулярная биология. Ну, я, как говорится, могу немножко путаться в терминологии, да, я не специалист, но все, что связано с исследованием процессов на клеточном, на генетическом уровне, да, субклеточном, вот это вот продвинулось очень сильно. Когда, понимаете, изобретали первое, применяли радионуклиды в медицине, еще понятие о ДНК не существовало, понимаете, не знали, что оно вообще существует и является носителем генетической информации. То есть наши знания продвинулись очень сильно. Продвинулись знания в биологии. Это что значит? Это значит, что у нас создаются новые молекулы, биомолекулы, которые способны более адресно доставлять те или иные лекарственные агенты не просто в клетке, допустим, да, в определенные там органы клетки. То есть вот это вот сильно все развелось. А раз так, то значит меняются и требования к радионуклидам. Да? Если, например, раньше можно было применять, допустим, там, радионуклиды там, с большими пробегами, то есть, ну, там, вылетающих частиц, то сейчас стараются применять радионуклиды, которые испускают все более низкую энергию, потому что действуют на все более точечном уровне, да, на более локальном. То есть переход там на альфа-излучатели с бета-излучателей, переход там на излучатели низкоэнергетических электронов. То есть как бы вот с одной стороны вот эта вот отрасль развивается сильно. С другой стороны довольно сильно развивается вот такая классическая химия. Большинство людей, наверное, не в курсе вообще, что там происходит в современной химии. Да, там учебникам школьным в лучшем случае ограничиваются их знания, это в самом лучшем случае. Отдельная больная тема, я не хочу про это разговаривать, но как преподается химия в школе и что люди потом знают на выходе, это боль. Значит, но идея какая, что способы получения молекул, да, сборки их из фрагментов, они тоже очень сильно продвинулись. И они очень сильно продвинулись, скажем, за там, последние десятилетия. Да, вот буквально там пару лет назад была Нобелевская премия получена группой ученых за разработку новых методов синтеза молекул. То есть, грубо говоря, вы можете две молекулы соединить там, при комнатной температуре, в низких концентрациях, эффективно, легко, да, то есть то, что казалось, там, не знаю, десятилетиями назад фантастикой, тоже научной, но не столь впечатляющей, конечно, но все-таки фантастикой, сейчас это химиками делается. Это значит, что новые классы соединений мы можем использовать как препараты в том числе. Да? Соответственно, если раньше какие-то радионуклиды вы использовать не могли, потому что, допустим, были ограничения по периоду полураспада, и вы просто не могли их применить, то сейчас с применением вот этих вот новых методов, то есть, скажем, препарат можно собирать, например, прямо в организме, да, из фрагментов. То есть вы препарат лекарственный можете разбить на несколько кусочков, то есть вводить сначала один фрагмент, потом другой, чтобы они уже в организме, например, соединились. То есть раньше это было, допустим, невозможно, но сейчас над этим уже работают. То есть это еще не применяется в клинике, но возможно, что будет применяться. То есть, а раз так, то мы там уходим от ограничений, связанных с периодами полураспада, да? Потому что проблема в чем? Да, что многие вещества, они долго циркулируют в крови. Скажем, те же самые антитела, да, они вот там, им чтобы по своим местам, да, найти свои мишени, свои цели, им там нужна неделя. Это значит, что вы должны вводить избыточную активность и так далее, да? А если вы этот препарат разбили на две части, сначала вводите нерадиоактивную часть, которая там нашла свои мишени в организме, а потом добавили радиоактивную, то вы можете использовать, скажем, нуклиды с короткими периодами. То есть вот эти вот вещи, они как бы меняют жизнь. Потом ведь меняются технологии, меняются ускорители, появляются новые, да? Скажем, там ускорители, допустим, там фотонов сейчас, источники фотонов на основе ускорителей электронов очень мощные сейчас стали появляться, промышленные. То есть вот эти вот установки, они развиваются. Развиваются подходы, связанные, там, не знаю, с разделением изотопов там, физическим. То есть вот мало кто знает, да, но на том же самом ускорителе вот в Швейцарии в ЦЕРНе есть группа, которая занимается там ядерной медициной. И они вот фрагмент этого ускорителя, как бы, ну, предварительный, скажем так, ускоритель, используют для наработки изотопов. Очень редких, очень сложных, которые иначе получить невозможно, да. Но их технологии это позволяют, потому что, как бы сказать, потому что очень много было вложено именно в фундаментальную науку, а сейчас эта фундаментальная наука стала приносить вот такие вот, скажем так, побочные эффекты, но уже прикладного совершенно характера и полезного. Поэтому, когда нам говорят, что вот там, ну или не нам, а кому-то еще говорят, что то, чем вы занимаетесь, это вообще непонятно кому и зачем нужно, да, ну это, в общем-то, нам это очень странно слышать, особенно странно слышать, когда, не дай Господь, происходит что-то вроде вот того же ковида, который был там несколько лет назад, да, и сразу вдруг все, как бы сказать, стали интересоваться, чем занимаются ученые, а какие у них есть результаты, а какие бывают вакцины, а какие успехи. То есть пока как бы не произойдет что-то вот такое нехорошее, как-то вот к науке, ну, как-то не всегда обращаются, да, там.
16: Ну, возможно, так. Это потому, что люди просто не осознают, с одной стороны, важность фундаментальной науки. Эти головастики умные что-то там у себя делают, и вообще непонятно, чем занимаются, то ли дело блогер, который вам все понятно расскажет. Да, у нас вообще времена блогеров, которые где-то что-то услышали, где-то что-то пересказали, ученый такой, мама родная, что он несет? Да? И все уходят с головной болью, а блогер получает свои денежки. Здесь же строго наоборот ситуация. Здесь, в Российском радиоуниверситете, как раз площадка, где сами ученые рассказывают о своих исследованиях, и это абсолютно принципиально для Российского радиоуниверситета. И возникает вот тогда вопрос, когда мы говорим о постоянном создании новых технологий, ведь это же, я уже сбился со счета, сколько нужно иметь научных школ. То есть это не просто так создается, как вы упомянули, новые источники излучения за счет того, что на источник фотонов ударили пучком электронов, а поскольку фотоны всегда движутся со скоростью света, они не пойдут, не полетят быстрее, но они станут гораздо более яркими, а это совсем новые эффекты, это нужно понимать, как применить. И получается, что вам, радиохимикам, постоянно нужно быть в контакте с десятками представителей других специальностей. Я правильно понимаю?
17: Да, это так. Мы действительно в контакте с представителями других специальностей. Более того, ну, хорошему радиохимику и вообще хорошему ученому, мне кажется, самому надо быть в значительной степени, как сказать, представителем других специальностей. То есть немножко понимать из биологии, немножко из медицины, немножко из физики, потому что когда у него есть объемный взгляд на проблему, пусть даже не в каждой области специальной, он добивается гораздо лучшего результата. И таких примеров была тьма, когда люди делали очень серьезные открытия в смежной области, а не в той, в которой они специализировались.
16: А вот давайте об этом свете во тьме мы как раз поговорим после небольшого перерыва о практических результатах, то, что сейчас работает в радиохимии, в нашей ядерной медицине, какие сейчас конгрессы собираются проводиться. Вообще, как идет обмен знаниями, навыками, умениями между ученых. Через несколько секунд, уважаемые радиослушатели, мы говорим о самом переднем крае науки, который спасает нам жизни на самом деле. И это все делаем мы, наш народ. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня занимаемся ядерной медициной, мы занимаемся радиохимией, мы говорим о том, как в результате наших общих усилий мы, налогоплательщики, создавая уникальную, сложную русскую цивилизацию, мы тогда даем возможность нашим лучшим ученым создавать те технологии, которые несколько десятков лет назад казались бы магией, абсолютной фантастикой, а сегодня мы можем лечить наши организмы, повышать качество нашей жизни, вообще развиваться теми темпами, которые мы и раньше не предполагали. Это наш специальный проект «Курчатовский», и мы в гостях у нашего доброго друга, доктора химических наук, заведующего лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов комплекса Курчатовского института Рамиза Автандиловича Алиева. И, Рамиз Автандилович, мы заговорили о том, что ученый, современный ученый должен обладать колоссальным кругозором. То есть пошло вот это движение от специализации снова к пониманию, что же делает твой сосед, что же делают в соседнем центре, либо в научном центре, находящемся там в Сибири, на Дальнем Востоке, или наоборот. И получается тогда то, что мы и говорим о современном уровне развития науки и технологий. И вот по-вашему, если вы можете, расскажите о примерах удачного взаимодействия там Курчатовского института, других научных центров, что удается сделать в России, потому что нашим слушателям все-таки интересно, как это делается в России, как это в соответствии, ну или в сравнении с странами Запада, той же Японии или Китаем, как это все происходит?
2: Ну, вообще, надо сказать, что мы в этом смысле находимся в хорошей ситуации. Я имею в виду именно нашу отрасль, потому что традиционно, во-первых, у нас была хорошая фундаментальная школа, скажем, физики, математики, химии, вот этих наук естественных. То есть было хорошее фундаментальное образование, и, в общем-то, оно таковым остается. По крайней мере, когда я учился, оно было очень хорошим, и, насколько я понимаю, это не сильно изменилась ситуация. А с другой стороны, у нас был вот этот ядерный проект, в который было вложено просто чудовищное количество сил и средств, да, то есть создано огромное количество ядерных центров, которые там того или иного профиля, в которых работали лучшие специалисты там со всей страны. И, конечно, это привело к тому, что вот школа, скажем, радиохимическая, там ядерно-физическая, ну, я не в курсе того, что там в инженерных делах, это, как говорится, не мой профиль, но вот эти сферы, они оказались на серьезном мировом уровне. То есть российская ядерная наука, она вполне себе соответствует мировому уровню. Были определенные сложности, был определенный провал, который пришелся на, ну, начало, наверное, 90-х. То есть, ну, все вот это десятилетие, как раз когда я был молодым ученым, оно, как бы сказать, было трудным для науки. Ну, я, как говорится, не буду объяснять причины, все это знают, но не все, может быть, понимают, что в результате произошло. В результате произошло то, что из науки выпало целое поколение. То есть у нас, если посмотреть даже сейчас, наверное, на вот как эти демографы любят строить вот эти вот, как это демографические, как это называется, пирамиды, да, вот если мы такую же построим для науки, то мы, наверное, увидим с вами, что у нас достаточно много ученых пожилых, которые, ну, с которым, скажем так, сейчас 70+. Достаточно много сейчас ученых молодых, которым 25-30, да, но не так-то много ученых среднего возраста, условно говоря, моего возраста, хотя я уже постепенно подхожу к пожилым, да. А вот ученых вот этого возраста, их меньше, потому что в тот момент, когда проходило их становление, они многие просто сменили профессию, либо сменили страну. Очень многие ученые, к сожалению, в 90-е годы, в 2000-е годы, очень многие ученые уехали из страны, потому что там им было легче себя реализовать, да, ну, поскольку, как говорится, в то время, ну, сами понимаете, как было в стране с наукой. Значит, вот эта вот ситуация, она, к сожалению, чувствуется, она и будет чувствоваться. Это то, что не преодолеешь вот так вот в раз, да, то есть вот этот вот провал именно возрастной, потому что вот эта группа ученых, там, условно говоря, моих ровесников, это, по идее, должна быть самая, в общем-то, активная, наверное, сейчас в науке группа, да, там 40-50 лет, вот так вот, да, то есть Вот эти проблемы есть. Но, тем не менее, в общем-то, уровень науки достаточно высокий. И особенно вот это касается ядерной науки. Химическая наука тоже на достаточно высоком уровне. И, в общем-то, мне кажется, что так и будет, потому что, ну, я, как говорится, с образованием общаюсь, да, там, с людьми, кто заканчивает только-только вузы, скажем, там, химический факультет, там, РХТУ и так далее. Это, ну, люди хорошо подготовлены. Взаимодействие с другими центрами, ну, в принципе, взаимодействие, конечно, существует. Есть определенные сложности, связанные с организацией науки. Да, вот это, кстати, тоже вопросы ведь к тем, кто занимается организацией, потому что я-то небольшой в этой сфере специалист, но в свое время, скажем, были, например, проекты, которые специально создавались таким образом, чтобы поддерживать группы, работающие, скажем, в разных регионах или в разных областях, да, то есть чтобы помогать людям создавать, то есть находить деньги под уже существующую кооперацию. Потому что иногда вот эти ведомственные барьеры, да, там кто-то принадлежит там Минобрнауке, кто-то Минздраву, кто-то Росатому, кто-то еще чему-то. И, конечно, когда там есть определенные ведомственные интересы, межведомственные барьеры, все это, конечно, есть. И по-хорошему вот в науке, мне кажется, барьеров, чем меньше барьеров в науке, тем эффективнее она развивается, потому что наука — это творчество. А творчество может быть только свободным, понимаете? Как бы сказать, как только мы ученым начинаем ставить барьеры, да, неважно какие, они, ну, как бы сказать, работать продолжают, но значительно менее эффективно, понимаете?
1: Либо они работают в другой стране, либо они работают на большую корпорацию. И тут уже все...
2: Корпорация, как думаю, барьеров только больше.
1: Я думаю, да.
2: Скорее всего. Вот, это тоже, наверное, зависит от конкретного места.
1: И вот, Рамиз Автандилович, вы упомянули вот этот момент, который резанул мне сердце, что крупные фармгиганты, которые не имели раньше интереса к радиофармпрепаратам, там они заходят в эту тему, у них колоссальные деньги, у них колоссальные лоббистские усилия, и я прекрасно помню, как те же самые фармгиганты буквально зачищали поляну, где работали перспективные российские лаборатории, как раз в 90-е годы, в конце 80-х годов, ну просто выжгли все каленым железом и уже дальше зашли со своими технологиями. В данном случае, если мы хотим иметь национальные проекты, национально, так скажем, то, что будет определять нашу, ну, наш такой не просто технологический, а именно национальный суверенитет в области медицины. Насколько, по-вашему, правильно, чтобы вот эти вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, они были вынесены на уровень как национальных проектов? Когда вот то, что предлагает всегда Курчатовский институт, да, то есть междисциплинарное, межведомственное на уровень нацпроекта. Вот тогда политики подключаются, они понимают, это суверенитет, мы должны этим владеть, как в области генетики, как в области продуктов питания, ну то, чем все время занимается президент Курчатовского института Михаил Валентинович Ковальчук. В данном случае, если мы говорим про ядерную медицину и детекторы, и терапию, насколько это важно, ну если мы заглянем на 10, 15, 20 лет вперед, насколько это определит

0: начиная от, условно говоря, детского сада, да, то есть нам надо понимать, поднимать образование, нам надо поднимать приборостроение, потому что, скажем, вот эта беда, катастрофа, да, вот там, где катастрофа, например, это вот в оборудовании, в приборостроении, это просто нету этого, понимаете, это умерло, это развалилось, ну, не совсем, но почти, то есть сейчас, вот, знаете, вот, у меня просто качаются хорошие слова, потому что когда стали в России заниматься конструированием научных приборов, когда перестали сюда завозить американские, японские, европейские приборы, почему все эти годы, когда было так много денег в стране, да, почему никто не озаботился тем, чтобы построить вот какое-то научное оборудование отечественное? Потому что все считали, что проще купить Siemens, там, не знаю, Thermo Scientific или там что-нибудь еще. Мы всегда это привезем, и у нас все будет, будут самые лучшие лаборатории. Но, понимаете, вот мне кажется, что вот эти вопросы, они, например, связаны с той же самой там свободой бизнеса, да? Потому что все эти компании, там, какая-нибудь IBA, которая делает ускорители, это коммерческая компания. Это завод по производству циклотронов, понимаете? То есть коммерческий завод по производство циклотронов на весь мир, которых там десятками собирает и поставляет по всему миру, получает прибыль. Это выгодно, понимаете?
1: Это те и сливки, вот, которые люди снимают со своих знаний, навыков, умений. У нас в свое время...
0: Не только со своих, и с наших тоже, кстати. Потому что, когда к нам в институт приезжал президент, по-моему, этой самой компании IBA, он абсолютно честно, абсолютно с благодарностью выразил благодарность российским ученым, которые, как говорится, много всего внесли в создание ускорителей. Ну, в первую очередь, про Дубну шла речь, и что многие разработки делались совместно. Но почему, скажем, у нас до сих пор циклотроны, если строят, то медленно, плохо и как-то в недостаточном количестве, недостаточного качества, да, например, и сильно дорого. Почему отечественное оборудование в стране стоит дороже, чем завезенное китайское? Понимаете, это примерно так же, как, скажем, с автомобилями. В этом смысле аналогия очень похожая вот по цене и качеству. То есть вот в это, например, очень сильно надо вкладываться. И очень многие вещи, мне кажется, можно было бы сделать, просто дав возможность бизнесу свободно работать. Потому что то, что у нас в стране огромное количество высокопрофессиональных, с деловыми качествами, талантливейших людей, я ни секунды не сомневаюсь. Да? Но, наверное, чего-то не хватает вот именно в сфере, может быть, регулирования этой деятельности, чтобы поддержки их там государственной. То есть вот на это должны работать национальные проекты, чтобы как-то вот помогать развивать то, что может свободно развиваться. Те же самые фармкомпании. Почему они приходят? Потому что им это выгодно, да? Пусть приходят российские фармкомпании, пусть они вкладывают миллиарды долларов, да, в разработки в России. Кто же против?
1: Вот это золотые слова. И вы знаете, очень долго мы привыкали, нас приучали, мы сами привыкли к такой очень распространенной фразе: кто не кормит свою армию, тот будет кормить чужую армию чужую, да? Но получается, кто не кормит своих ученых, будет в три горла кормить других ученых, чужих ученых, но только они могут тебе и не продать эту самую магию фундаментальной науки. Ты будешь всегда таким примитивным дикарем, который будет продавать реальное золото, ну, не за стеклянные бузы, но за радиофармпрепараты, которые тебе продадут откуда-то из-за рубежа. Но это отдельный вопрос. И знаете, Рамиз Автандилович, я всегда думаю, когда есть проблемы, если они решаемы, то тогда проблемы становятся задачами. Я благодарю вас, Рамиз Автандилович, за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо вам. До свидания.

0: Радио России. Высшая мера игры.
1: Все персонажи, они живые, автор написал, и они выброшены в космос, во вселенную, и их оттуда надо призвать. Вот ты думай об этом всегда, и ты найдешь. Тебе нужно быть все время на взлете. Разведи костер правильно, как Маршак говорит, да? Разведи костер и жди, когда огонь ударит сверху.
0: Народный артист России Василий Бочкарев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное.

0: страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки. Спасенные 10 фрагментов полотна панорамы, которые удалось вынести из горящего здания Музея обороны Севастополя, будут просушены, а их лакокрасочное покрытие по возможности сохранено. Сегодня в Москве в День России ожидается сильная жара, которая может побить абсолютный температурный рекорд. Далее подробно. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки, сообщает Минобороны. Наши бойцы полностью контролируют восточную часть города и уже вышли на северо-восточные окраины, а также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Часть гарнизона ВСУ окружена на территории металлургического завода. В освобожденных кварталах идет поиск и уничтожение разрозненных групп боевиков. С Константиновского направления репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
2: Константиновка на севере Донецкой Народной Республики. Наши штурмовые отряды подавляют оставшиеся очаги сопротивления, зачищают каждый дом, каждый подъезд. А дроны «Камикадзе» выжигают военную технику и наземных роботов, с помощью которых командование ВСУ пыталось снабжать городской гарнизон. В центре Константиновки солдаты развернули российский триколор. Решающий вклад в успех наступательной операции внесли солдаты мотострелкового полка 1194 южной группировки войск. Именно они одними из первых заходили на самые сложные и опасные участки обороны города. Штурмовики постоянно импровизировали, наступали с разных флангов, играли с противником в кошки-мышки. Продвижению пехоты активно препятствовала беспилотная авиация ВСУ.
3: Городской массив, где срез ВПЛА выставить не составляет проблем. Там не надо им копать блиндажи или что-то там придумывать. Соответственно, их там было очень много. Что для того, чтобы пехоту туда завести, вообще продвинуться как-то к этой Константиновке подойти, надо было выявлять эти точки. Вот совместными усилиями, общими, так сказать, нашей разведки БПЛА, вот, переломили мы им вот этот рубеж.
2: Каждый укрепрайон предварительно обрабатывала авиация, артиллерия и ударные дроны.
4: Против нас противостояло несколько бригад. Ну, это порядка 6 бригад. Плюс мелкие подразделения, такие как «Людь», «Корт». Вот это что-то вроде спецназа. Был проработан определенный план. С одной стороны, проводились отвлекающие маневры, действия. Вот. А основное направление удара было перенесено.
2: Сейчас главная задача штурмовиков – закрепиться на занятых рубежах, поскольку украинское командование наверняка попытается провести контратаку, чтобы вернуть утраченные позиции. После полного освобождения Константиновки перед российской армией откроется путь на Дружковку и всю Краматорско-Славянскую агломерацию. Ключевой транспортный и логистический узел вооруженных сил Украины. Впереди решающее сражение за эти населенные пункты. По сути, переломный момент всей спецоперации. На кону этого наступления полное освобождение Донбасса.
1: Также вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Спасенные 10 фрагментов полотна панорамы, которые удалось вынести из горящего здания Музея обороны Севастополя, будут просушены, а их лакокрасочное покрытие по возможности сохранено, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин. Те 10 спасенных фрагментов, которые смогли вынести из горящей панорамы, необходимо просушить, сохранить лакокрасочное покрытие и сделать все возможное, чтобы холст не получил деформации, сказал Смородкин. Напомню, ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Россия не будет уничтожать культурные объекты Украины, заявил Дмитрий Медведев. председатель «Единой России», на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии подчеркнул, что помимо культурных объектов на Украине есть другие, весьма привлекательные цели, о которых, по его словам, вооруженные силы России не должны забывать.
5: Вы упомянули про болезненную очень тему, связанную с атаками врага на объекты культуры, поскольку их невозможно объяснить никакой логикой, в отличие даже от каких-то иных атак. Это не военные объекты, я не говорю там да, атаки по людям, по объектам образования, но и объекты в сфере культуры, истории. Это, конечно, чистое варварство. И по поводу панорамы, ну, очевидно, все будет сделано, чтобы ее восстановить. Деньги, кстати, уже найдены. Ряд организаций сказал, что она финансирует восстановление. Это, как вы знаете, не первый раз в нашей истории. Это тоже правда. Хочется ответить симметрично. Симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди. Вот. Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых вооруженные силы забывать не должны.
1: В Москве на День России ожидается сильная жара, которая может побить абсолютный температурный рекорд. Как сообщили в гидрометцентре, сегодня днем столбики термометров могут подняться до 31-33 градусов. Это выше суточного минимума максимума, зафиксированного 12 июня 1998 года, когда воздух прогрелся до 30,8 градуса. Пока за все дни жары в столице ни один рекорд побит не был. Ослабление жары придет в столичный регион в воскресенье вместе с холодным атмосферным фронтом и грозами. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Ахмата и сборной России Лечи Садулаев является одной из главных трансферных целей «Спартака» на это лето, сообщает «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист также не против перехода в «Спартак». Ахмат готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В полузащитнике Ахмата также заинтересован «Зенит». Как сообщает «Спорт-24», сторона Садулаева раздумывает над возможностью потенциального трансфера в «Зенит». Сомнение вызывает количество игровых минут, которые футболист получит в случае перехода. Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интересы «Зенита» к своему клиенту. Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита», и если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать, приводит слова Сафонова РБ «Спорт». Международная федерация бобслея и скелетона отклонила предложение Украины включить в повестку Конгресса вопрос об исключении из организации Федерации бобслея России. Благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 против, трое воздержались, цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. В завершении о плавании в Казани завершился чемпионат России. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгения Чкунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 12 июня, в Магадане плюс 8, плюс 10, облачно, временами дождь. В Омске плюс 26, плюс 28, облачно, с прояснениями, пройдет дождь. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, небольшой дождь. В Туле плюс 30, плюс 32, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, переменная облачность, пройдет дождь. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно, дождь. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, временами дождь, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 30, плюс 32.
0: Радио. Радио России. Музыка.
7: Легкие люди.
8: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
9: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Как обычно, в это время слушаем легкую музыку, новую и музыку былых времен, в этот раз музыку нынешнюю. Музыку коллектива под названием «Diasonics» я услышал относительно недавно. Надо сказать, абсолютно потрясен, что это сделано в России. До этого мне приходилось слушать в основном записи подобного рода, произведенные, что называется, за рубежом, и вот, пожалуйста, вам сделано в России во всех смыслах этого слова. Это прекрасно и замечательно. И сегодняшние гости нашей программы – это Максим Брусов и Даниил Луценко. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
11: Всем привет от Diasonics.
9: Вот Максим и Даниил, группа Diasonics. Сегодня мы будем слушать их треки. И основные треки, наверное, прозвучат с альбома Orientology – «Орнитология». Альбом вышел в 2025 году, но это музыка, которая не стареет. Ну, естественно, первый вопрос у меня – состав коллектива. Значит, вот вы скажите, вот правильно ли я назову? В него входит гитарист Даниил Луценко, бас-гитарист Максим Брусов, клавишник Камиль Газизов, барабанщик Антон Москвин, перкуссионист Александр Шенгаленко и вокалистка Диана Греб.
10: Да, все верно. Ну, у нас такой подвижный состав. Основа у нас инструментальная. Как вот вы сказали, Данила, Александр, Антон, Максим и Камиль изначально собирались как инструментальный состав. Иногда с нами выступает Диана, да, она исполняет вокализы, помогает нам с перкуссией. И с недавних пор мы начали понемногу включать в нашу инструментальную музыку и собственный вокал.
9: Ну, давайте для того, чтобы продолжить нашу беседу, уважаемым слушателям программы «Легкие люди», было понятно, о чем идет речь, откуда столько восторга у меня в голосе. Послушаем первую композицию, она называется «Ларкс Жаворонки». Поскольку, как вы понимаете, альбом связан с орнитологией, поэтому все здесь оправдано. Давайте послушаем.

0: Радио России. Музыка. Легкие люди.
1: Это была композиция «Ларкс», «Жаворонки», альбом «Орнитологи». Коллектив называется «Диасоникс». И гитарист Даниил Луценко, и бас-гитарист этой группы Максим Брусов сегодня гости программы «Легкие люди». Скажите, а как познакомились? Вообще, у кого какой был опыт? В каких работали группах? Ну и по стилю? Потому что здесь я вижу, конечно, масса всего. Вы владеете и фанком, и джазом, и хип-хоп, и трип-хоп. Ну, все что угодно. Полный диапазон стилей, как старых, так и новых, как живых, так и электронных.
2: Ну, здесь что можно сказать по поводу такой инклюзивности многожанровой? Конечно, мы в разных коллективах успели поиграть, разные жанры, но не так много, как включено скорее в Diasonics. Mm-hmm. Здесь больше имеет место быть, наверное, наслушанность, широкий кругозор, что называется, музыкальный, который включает в том числе и обозначенные жанры, вот, которые вы упомянули только что. Так, я, например, на гитаре играл до Diasonics, играл в регги-коллективе большую часть времени, наверное, и до этого еще играл инди-рок, это прям с чего я начинал, а так самостоятельно разбирал, да, разные жанры, в том числе и джаз, и фанк, естественно, да. На, собственно, на почве фанка мы и познакомились с Максимом. Изначально познакомились с клавишником Камилем, и он уже меня позвал в коллектив.
1: Максим, а вы?
3: Ну, вообще, у меня более эклектичный, да, бэкграунд. Я и в панк-группах играл, и даже пел в панк-группе. Был тоже регги-коллектив. Вот у нас с Камилем, как раз с клавишником, мы с ним и познакомились в регги-коллективе. С Антоном, барабанщиком, мы еще в нулевые годы начинали вместе играть фанк. И все время вот висела в воздухе эта идея собрать все-таки фанк-состав, потому что как музыканту, как исполнителю, мне, например, это, наверное, самый интересный жанр музыки. Просто долгое время сложно было найти своих людей, заинтересованных в этом, так же, как и я сам. И вот со временем из разных коллективов мы по одному человеку нахватали, и в итоге в 2019 году вот мы в таком составе собрались. У остальных ребят тоже примерно такая же история, то есть это совершенно разноплановые коллективы, от панка до джаза, но все мы в итоге пришли вот к такой музыке, в которой мы можем как раз вот совместить все любимые свои какие-то элементы разных стилей и положить это на фанковую основу.
1: А вот «Орнитологи», ваш альбом «Орнитология», что еще у вас, дискография, насколько обширная? Вы очень трепетно относитесь к физическим носителям, я тоже, но у вас не просто могут выходить виниловые пластинки, вы и синглы выпускаете. Расскажите, что у вас еще было до «Орнитологии»?
3: Первый формат, к которому мы стремились, это именно выпуститься на 45-ках, на 7-дюймовых пластинках в формате синглов. Есть много по миру специализирующихся лейблов на этом, на выпуске именно вот таких, вот такого формата. Он ценится у диджеев фанковых, у...
1: Ну да, семерка и фанк — это всегда
3: да,
1: вещь.
3: Да, да, это как бы такая чисто символическая даже вещь.
1: Конечно.
3: Вот, и да, поначалу мы выпускали семерки, вышло у нас, ну там композиции наберется на целый альбом. То есть 5-6 семерок мы точно выпустили, по 2 трека на каждый. Потом мы записали альбом, который выпустили в 22-м году на итальянском лейбле Record Kicks, тоже специализирующемся на фанк-сол-музыке. Первая наша вот полноформатная работа. Ну, по сути, это тоже было такое собрание вот каких-то ранних наработанных треков. Мы просто в кучу просто все мешали, писали треки, и потом уже выбирали, что выпускать синглами, что выпускать в полноформатном альбоме. Бэкграунд, собственно, такой у нас по записям. Порядка 5-6 45-ок двуальбомных. Первый полноформатный альбом, Origin of Forms он называется. И наш второй уже такой более осмысленный альбом, который мы полностью сами записали, который мы уже концептуально готовили. Это вот «Орнитология» 25-го года.
1: Угу. Ну, давайте тогда следующую композицию представляйте, пожалуйста, что будет все звучать.
3: Следующая композиция у нас «Гурами». Вот она как раз с нашего первого альбома, который называется «Original Form». Тема родилась из Даниного гитарного мелодического рифа. И раз уж у вас такой формат более лаунжевый, да, музыки, можно сказать, что с этого трека начались наши эксперименты в области вот такой более расслабленной, медленной, кочевой музыки.
1: Давайте послушаем «Диасоник» с «Гурами».

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Это была композиция «Гурами» коллектива под названием «Диасоникс». И музыканты Максим Брусов и Даниил Луценко сегодня гости программы «Легкие люди». Обсуждаем их альбом «Орнитология» и, собственно, беседуем о судьбах современной легкой музыки. Я с интересом посмотрел на одном из ваших ресурсов. Вы вручаете свою пластинку композитору Александру Зацепину. Как такое произошло? Вас связывает ли что-то с его музыкой? Или это какая-то была спонтанная встреча?
3: Ну, с музыкой, как любого, наверное, человека в нашей стране, нас много чего связывает. То есть это же музыка, на которой мы росли, которая из всех наших любимых фильмов звучит. А встреча произошла на творческом вечере Александра Зацепина. Исполнялась. Это был просто, наверное, концерт,
4: наверное,
3: его
4: просто,
3: музыки.
4: Да.
3: Не какая-то конкретная там большая.
2: То есть не вы, как Кима Буран, например, что вы обращаетесь к его композициям и играете. Такого нет еще?
3: Не, такого не было, но там исполняли его музыку наши друзья, знакомые. Собственно, мы пришли просто на концерт послушать. И Александр Зацепин там был в зале, общался со всеми. Мы познакомились, сфоткались, подарили ему нашу пластинку.
4: Интересно, послушал он ее.
2: Он вообще очень интересующийся человек. Я не исключаю. Действительно, он интегрирован во все новые формы и с удовольствием воспринимает все новое. Человек интереснейший. Не случайно спрашиваю про Зацепина, потому что, ну, когда я услышал вашу музыку, у меня были ассоциации с группами Cinematic Orchestra, Exploding Plastics, наверное, еще Майкл Брук, один из моих любимых композиторов. Но это все такие европейские товарищи. И, собственно, о влияниях в первую очередь хотел узнать. Ну, скажем, Зацепин, понятно, что вот вы ответили, да, то, что живем в нашей стране, мы, естественно, не можем не услышать эту прекрасную музыку. А какие композиторы, какие коллективы на вас оказывали влияние? Наши, зарубежные, не принципиально.
4: Ну, наши вообще плеяда композиторов, помимо Зацепина, то есть там и Гладков, и Артемьев, они свой вклад определенный.
2: Рыбников, да.
4: Мы даже какую-то одну тему Рыбникова позаимствовали, кусочек небольшой для интро, для концерта нашего.
3: Да, мы иногда вставляем цитаты такие на концертах.
2: Алексей Львович вообще-то очень любит и котирует, могу вам сказать честно. Мне удалось с ним пообщаться, и он действительно очень радуется, когда его музыка обретает какие-то новые формы, интегрируется в какую-то другую.
4: Вот, да, у нас был такой опыт. Так что, да, советская эстрада, советские композиторы, они как бы тоже на подкорке присутствуют у нашего бэкграунда музыкального. Ну и, конечно же, это всякий американский фанк, ну, в моем случае, ну, и, наверное, у Макса тоже, какие-нибудь Делвин, Ламар Трио, есть такой коллектив офигенный, всякие
3: Монофоникс. Я думаю, что вот американский фанк, он больше в плане исполнения, звучания, наверное, вот на нас повлияет. В плане кача.
4: Ну, да.
3: А вот именно в музыкальном плане все-таки у нас мало такого вот именно классического фанка.
2: Да.
3: В основном мы опираемся на какие-то вообще популярные мелодии, которые в голове у тебя остаются, и пытаемся изобразить что-то, нечто подобное, цепляющее. И там палитра, начиная от каких-то джазовых стандартов до современной электронной поп-музыки, все это влияет. То есть в плане, да, вот именно ритма исполнения, наверное, это все-таки по большей части американский мировой фанк, а в плане композиторском, мелодическом, это вообще все.
4: Ну, это, то есть, весь тот как раз-таки бэкграунд наш музыкальный, который мы прошли либо своими руками, либо своими ушами. То есть, у нас нет такого, что мы, так, парни, давайте за референс возьмем вот этот трек, плюс возьмем что-нибудь из этого трека.
2: Понятно.
4: Просто мы как
3: да,
4: бы...
3: Да, чаще даже наоборот, скорее, пытаемся уйти.
4: Да, чаще мы сталкиваемся с тем, что, о, это же как там в том треке, и мы такие, да, надо что-то переделать, хотя бы пару ноток.
2: Давайте вернемся к вашей пластинке «Орнитология». С нее сейчас будет звучать композиция «Финч», «Зяблик». Пожалуйста, Максим или Даниил, прокомментируйте, почему «Зяблик».
3: Ну, «Зяблик» — это одна из тем нашего концептуального альбома «Орнитология». Все композиции там, они посвящены какой-то птице. В основном мы придумывали название уже после того, как есть какая-то готовая концепция музыкальная. Просто обращая внимание как бы на звучание композиции, в процессе подбирая еще звуки синтезаторов, мы старались синтезаторами как-то придавать тембры, похожие на конкретную птицу. Вот, оно само собой так вот рождалось. Ну, «Зяблик», если вы послушаете внимательно эту композицию и подумаете о «Зяблике», мне кажется, там стопроцентное попадание.
2: Обязательно думай, или наоборот надо говорить, никогда не думай о «Зяблике». Давайте подумаем о «Зяблике», послушаем композицию «Финч» в исполнении коллектива «Диасоникс».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Финч», «Дяблик» в исполнении коллектива «Диасоникс». Максим Брусов и Даниил Луценко, участники «Диасоникс», сегодня гости программы «Легкие люди». А скажите, ну а вот остальной состав, остальные музыканты, все так или иначе в теме фанка, или кто-то привлечен просто в силу того, что он хороший инструменталист, и пришлось его фанку учить насильно, прививать любовь, так сказать. Потому что, ну я знаю, когда собираются профессионалы, они не всегда на одной ноте в касаемо стилевых каких-то приоритетов. Вот как в вашем случае это было?
2: Ну, в нашем случае, в общем-то, да, не то, что чтобы у нас прям все такие фанаты фанка. Больше это вот именно ритм-секция у нас фанковая. Камиль, например, наш клавишник, ну, не то, чтобы он там выделяет фанк в какой-то там особенный жанр, который его любимый. Но он, в общем-то, в принципе, универсальный музыкант с образованием. И иногда мы его заставляем играть более фанково, чем ему хочется.
1: Вообще, вот твой московский коллектив, в Питере есть Great Revivers, и вообще в Питере любят подобного рода музыку. Вы московский коллектив. Еще где-то в стране играет что-то похожее? Вот такое действительно лаунж, в первооснове которого и фанк, и даже, ну, не только фанк, у вас, в общем, очень полистиличная история музыкальная. Вот что-то похожее, так сказать, идеологически и в музыкальной концепции. Может быть, уже какой-нибудь есть комьюнити людей, которые такую музыку исполняют, и надо срочно следить за этим.
2: Наверное, сложно это прям назвать каким-то таким цельным комьюнити, но команды есть, и вот наш товарищ диджей Антон Борисович сейчас как раз собирает большую компиляцию, такой будет выпущена на виниле, из команд, вот, близких по духу. В основном это инструментальные фанковые команды, плюс-минус там отходящие от стиля. Ну, да, сцена, в общем, есть. Есть Soul Surfers из Нижнего Новгорода, есть питерские команды Мик Буда, Visual Seeds, они, ну, там, то существуют, то
3: существуют.
4: Как-то еще
3: True Flames, да. Это тоже они не совсем, я знаю, они то активны, то не активны. Да, еще есть в Воронеже Stick Cats тоже.
2: Ким и Буран, в целом, мы тоже, наверное, считаем близкой командой по духу.
1: Но не больше такой Space Disco, хотя фанков у них тоже хватает, да, в последнее время, Макдуба. Действительно, можно говорить о том, что явление целое раскручено. Вот вы упомянули, а еще есть такой диджей замечательный Александр Осачий. Вот,
3: да, да, Саша Осачий. Это наш фанков. Друг тоже дорогой. Привет, Саша, дядя Саша.
1: Саша, привет. Видишь, мы все тебя знаем и любим. Давайте послушаем вашу музыку «Баланс», «Баланс» композиция. Ее, пожалуйста, представьте.
2: «Баланс» — это тоже композиция с нашего первого альбома «Origin of Forms». По-моему, это вот наш второй эксперимент в области такой лаунжевой спокойной музыки. Наверное, вообще это, в принципе, наша такая самая спокойная композиция. Ну, посыл простой, баланс. Баланс во всем, в жизни, в душе.
3: В музыке.
2: Тоже я надеюсь, что это можно почувствовать после прослушивания.
1: Послушаем «Баланс» композиция в исполнении «Диасоникс» московского коллектива.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Баланс» в исполнении Диасоник, соучастники этого коллектива Максим Брусов и Даниил Луценко. Сегодня гости программы «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. Ну а что касается международного признания, понятно, что сейчас довольно сложно музыку продвигать, но тем не менее вы связаны с итальянским лейблом, который выпускает вашу музыку. Есть ли какой-то отзыв именно на международном уровне? То есть вот вам пишут, может, какую-нибудь письма, благодарят, вы видите приблизительно активность какую-нибудь по скачкам, по интересу к вам на разных платформах. Как вот с этим обстоят дела?
2: Там все достаточно ровно, то есть бывают, да, какие-то отдельные слушатели пишут очень душещипательные письма о том, как они могли там где-то сидеть на пике горы и слушать какой-то наш трек, например, Андромеду, и улетать в космос.
3: Образно выражаясь. Режиссер из Индии могло пережить депрессию даже там, наше творчество недавно.
2: Да, то есть есть такие вот какие-то штучные входящие, так скажем.
3: В своей нише, да, там это имеет успех, то есть постоянно нам в запрещенных соцсетях отмечают нас на видео, где кто-то там крутит нашу музыку, или танцует под нашу музыку, или готовит еду под нашу музыку. То есть активность там есть, в каком-то смысле она даже больше, чем в России, мне кажется. И из разных уголков к нам прилетают какие-то отзывы.
1: По поводу ваших выступлений. Ближайшее состоится в Москве 16 июня в клубе 16 тонн. Попозже напомню уважаемым слушателям программы «Легкие люди» еще раз эту дату. В конце программы
3: вообще, в принципе, попали. У нас вот прошлое лето было такое довольно фестивальное. Урал Мьюзик мы сыграли на двух сценах. Одной даже в качестве хедлайнеров, что очень приятно было.
2: Ну, я думаю, что в следующем году уже будет поинтереснее, скорее всего, потому что мы делаем как бы ставку на.
3: Опять же, да, потому что мы все время, мы сейчас еще и вокальными, да, занялись делами. И, в принципе, что мы всегда стараемся сочинять музыку так, чтобы она была максимально понятна всем. То есть, чтобы она не звучала как элитарный джаз какой-то для эстетов. Мы стараемся придумывать композиции, мелодии таким образом, чтобы это как можно большее количество людей охватывало.
2: Да, но это надо заметить как бы такое умозаключение последних пары лет, как бы.
3: Ну да,
2: все-таки.
3: Да,
2: это до сейчас. Этого мы об этом не задумывались. Для меня это какой-то был, наоборот, прикол, что какая-то такая есть в этом...
1: Элитарность.
2: Да.
1: Ну вот это очень здорово. Вы, кстати, опередили мой вопрос. Действительно, это та музыка, которую сложно исполнять, но несложно воспринимать. То есть вы как раз занимаетесь очень интересным делом. То есть вы прививаете вкус. Можно эту музыку любить, не любить. Во всяком случае, она не мешает. Если человек ее будет слушать, даже не понимая, о чем речь идет, и ему пустой звук, что такое фанк, что такое, не знаю, грув и фьюжн, и вообще все что угодно, и соул. В любом случае, это музыка, которая, ну, она не раздражает совершенно точно, как у меня есть какие-то определенные музыкальные антагонизмы, это же очень-очень-очень жесткие, я не могу, например, такую музыку слушать. Это, мне кажется, что вот она на любой вкус подходит, и очень здорово, если человеку просто музыка не безразлична. Бывает же, знаете, такие люди, которым вообще хочется, чтобы тишина была, конечно,
2: главное,
1: музыка
2: чтобы
1: никакой.
2: Текст был, когда слова начнутся, как нам обычно говорят.
1: А, когда слова начнутся?
2: Да.
1: Понятно. Ну, а вот по поводу слов, да. Кстати, вот по поводу слов, ваша вокалистка Диана Граб. Я так понимаю, что она сессионная вокалистка, да? То есть она не постоянная участница?
3: Она не постоянная участница, да. Ну, то есть если она исполняет какие-то композиции с текстом, это только кавер-версии. Именно в нашей музыке она исполняет вокализы. Uh-huh. То есть, по сути, это еще один музыкальный инструмент. Она просто пробивает мелодии, добавляет какие-то там...
1: В общем, свой род скат такой джазовый, да, то, что в джазе называется у вас немножко иначе. Следующая у нас композиция «Нимфея» в вашем исполнении, в исполнении коллектива «Диасоникс». Прошу, Максим или Даниил, кто будет ее представлять?
3: Вообще, эту композицию должен представлять наш клавишник, который сегодня, к сожалению, не в студии, потому что родилась эта музыка из его темы клавишной. И я вообще очень люблю эту композицию, мы ее очень редко исполняем, но она такая особенная, она не похожа, у нее очень проникновенная мелодия, плюс здесь основная тема, клавиши дублируются на таком японском инструменте, который называется Тайоси Кота, добавляет такого интересного тембра. Короче, я просто очень люблю эту композицию, ее сложно исполнять живую, она тяжело иногда заходит людям, но слушать ее для меня всегда удовольствие. Я как будто слушаю не свою даже, а чужую музыку, потому что меня там минимальное количество, наверное, поэтому я так люблю. Я ее как будто не понимаю изнутри, да, эту композицию.
2: Да, еще на эту композицию у нас есть красивый клип, который сделал, собственно, Макс. Анимация на тему, ну, такая японская тема, какая-то драма. Вот, можете найти в разных сетях, на видеохостингах «Нимфея» Диасоникс.

0: композиции «Нимфея» в исполнении коллектива «Диасоникс». Вы слушаете программу «Легкие люди» и гости сегодняшней в студии. Участники этого коллектива Максим Брусов и Даниил Луценко. У нас уже время программы подходит к концу, и хотел бы я вас узнать все-таки о перспективах жанра. Понятно, что работаете вы очень динамично, музыка прекрасная. Здорово то, что вы делаете это на виниле, здорово, что используете семерки и LP, и все это есть, можно в интернете послушать, и к видео вы неравнодушны, есть к вам интерес со стороны устроителей концертов и фестивалей. Тем не менее, что бы у вас так вот в планах вы бы хотели? Понятно, что лучше планы это планы не строить, но тем не менее, что бы хотели еще реализовать? Может быть, использовать больше народных инструментов, певцов и композиторов?
1: Сейчас вот основная наша задача, да, это встроить наш собственный вокал с текстами в нашу музыку.
2: Да, причем, что мы не профессиональные вокалисты. Да. Я бы даже сказал, что мы не вокалисты вовсе.
1: Да, но мы вроде как музыканты, поэтому я надеюсь, что наше чувство вкуса, чувство прекрасного и цензура наша собственная нас не подведет, и все получится. А так, планов громадье, на самом деле. Как можно дольше всем этим заниматься, как можно больше расширять аудиторию, как можно больше делать записей. Очень хотелось бы сделать фиты какие-то, открытые вообще к любым предложениям, если что. Короче, мы хотим максимально нашу музыку продвигать в массах, как любой исполнитель. Если говорить о каких-то творческих идеях, то да, хотелось бы поэкспериментировать с инструментами, с звучанием. Мне лично очень хотелось бы поработать с каким-нибудь крутым продюсером музыкальным, который глубоко погружен в искусство звука. То есть именно студийная работа вот мне была бы интересна.
2: Мне было бы интересно попробовать этнические инструменты, да, смешать с нашим стилем, с таким ритмическим фанковым. Хотелось бы попробовать. Мы, в принципе, уже используем фортепиано в новых композициях, которые будут с вокалом. И я бы эту тему тоже хотел продолжить. Возможно, струнные. Да. Я вот сейчас об этом тоже подумал. Со струнными.
0: Exploding Plastics работали с Кронос Квартета. Вот как раз я думаю, что вам нужен.
1: Да, вообще кинематографичная тема, она нас не отпускает. То есть это вот всегда тоже присутствует, вот именно тема киномузыки.
0: Да, ваша музыка очень кинематографичная. Я думаю, что если режиссеры слушают, или молодые режиссеры, а может и маститы, то мне кажется, вот вам, пожалуйста, для саундтрека же чудесная музыка.
2: Да, абсолютно. И для молодых, и для не очень режиссеров. И это, кстати, тоже входит в наши планы. То есть синхронизации, любые включения в любые сериалы и фильмы. Желательно, конечно, чтобы они нам нравились.
1: Но не обязательно.
2: Но на самом деле не обязательно, да. Лишь бы хорошо сочеталась картинка с музыкой.
0: Пусть они понравятся, эти фильмы, благодаря вашей музыке.
2: Действительно.
0: Вполне подойдет. И финальная композиция, которая прозвучит, называется «Gradients» в исполнении «Диасоникс». Пожалуйста, представление.
1: Это, я думаю, что Данила лучше представит.
2: Да, это композиция, которая родилась обычным каким-то летним утром дома на диване после чашечки кофе.
1: Идеальные условия.
2: Да, лучшие условия для такого чилового и лаунжевого звучания. Вот, но была сделана и придумана только одна часть, а вторую часть мы сгенерировали прямо на ходу, в ходе репетиции, когда встал вопрос, собственно, какое продолжение, и просто сходу получилось наиграть какую-то обратную последовательность из аккордов, которая уже была наиграна, то есть там, условно, я иду снизу вверх, а тут я, наоборот, пошел там сверху вниз, и сразу же, как бы, аккорды практически встали на свое место, и так оно по сей день и происходит. Это, наверное, такая некоторая жемчужинка нашего репертуара. Второго такого трека у нас пока нету.
1: Да, согласен, у нас трек особенный.
0: Я думаю, что этот трек и другие прозвучат на концерте в московском клубе 16 тонн 16 июня. Есть что-то занять?
2: Абсолютно верно. Всех зовем.
1: И не забывайте, что 13 июня мы будем на фестивале «Стерео Лето» в Санкт-Петербурге. Тоже сыграем довольно большую программу там.
0: Так что эту замечательную музыку, которую вы сегодня слушаете в записи, вы сможете увидеть живьем, посмотреть, как команда работает на сцене. Это всегда очень важно и интересно. Максим, Данил, спасибо вам огромное. Желаю, чтобы все реализовалось из того, что вы задумали. И музыка была, и было на чем выпускать, и на что выпускать, и чтобы музыка эта была, естественно, нужна людям. А мне кажется, что она очень-очень нужна.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: И финальная композиция называется «Gradients» в исполнении группы «Диасоникс». Они сегодня были гостями нашей программы. Максим Брусов и Даниил Луценко.
2: Всем спасибо. Всем пока.
0: Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
2: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Премьера на Радио России.
3: Знакома ли вам сила отлива?
4: Нет.
3: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
4: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
5: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
6: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
6: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки. Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты достигли сделки об урегулировании с Ираном и анонсировал скорое подписание соглашения в Европе. Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Далее подробно. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки, сообщает Минобороны. Наши бойцы полностью контролируют восточную часть города и уже вышли на северо-восточные окраины, а также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Часть гарнизона ВСУ окружена на территории металлургического завода. В освобожденных кварталах идет поиск и уничтожение разрозненных групп боевиков. Также подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Ранее сообщалось об установлении северной группировкой российских войск контроля над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1220 военнослужащих. Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты достигли сделки об урегулировании с Ираном и анонсировал скорое подписание соглашения в Европе. Чуть ранее он отменил приказ американским вооруженным силам нанести по Исламской Республике новую серию ракетных ударов. Правда, сам Тегеран успешность диалога пока не подтверждает и, более того, гарантирует жесткий ответ на любое возобновление агрессии. Какие еще новости приходят из зоны ближневосточного конфликта, расскажет региональный сапкор вестей Александр Белибов.
3: Как и обещал накануне Трамп, американцы под покровом темноты снова атаковали южные регионы страны. Ударами томагавков с моря и ракетами воздух-земля с истребителей США атаковали позиции ПВО и пусковые установки КСИР в Бендарабасе, Сирике и Минабе. Взрывы прогремели в районах промышленной зоны в Ширазе и на островах Киш и Кеш. Ответный огонь, как и днем ранее, иранцы открыли по американским военным базам. Мувафак Салти в Иордании, Алиас Салем в Кувейте и штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Иранские СМИ также сообщали об атаках на американские корабли, которые якобы пытались пройти Ормузский пролив. Несмотря на очередной взаимный обмен ударами, чиновники Белого дома подчеркивают, что конечной целью кампании по-прежнему является дипломатия. Но дипломатия по Трампу – это когда обещаешь разбомбить страну к чертовой матери, что американский президент сегодня и сделал, а еще грозишь наземной операцией на одном из иранских островов.
4: Сегодня вечером Соединенные Штаты нанесут мощный удар по Ирану, чей флот, военно-воздушные силы, радары, противовоздушные обороны и все другие средства обороны вместе с большей частью его наступательного потенциала уже уничтожены. В недалеком будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа. Примерно так же, как мы сделали с Венесуэлой. Я настоятельно призываю республиканцев в Конгрессе немедленно продвинуть и принять готовящийся законопроект «Рекон 3.0» о согласовании бюджета на сумму $350 миллиардов, который, по просьбе нашего великого Министерства войны, будет включать в себя также закон о спасении Америки. Никаких игр, никаких задержек и никаких слабых компромиссов.
3: Пока же Трамп добился только того, что Иран сегодня вновь закрыл для судоходства Ормузский пролив.
5: Ормузский пролив объявляет является закрытым для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли, а любое судоходство через пролив будет подвергаться ударам.
3: Военно-морские силы КСИР заявили, что уже поразили 2 судна при попытке прохода через пролив. Что же до воинственных заявлений Трампа, то на них в Тегеране сегодня отвечали вот в таком ключе.
4: Неуравновешенный президент США воображает, что бомбами сможет выбраться из той трясины, которую сам же и создал. Но иранские ракеты лишь еще глубже затянут его в нее.
1: Тем временем премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом готовящийся меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщает канцелярия главы правительства Израиля. В публикации подчеркивается, что Израиль не является стороной этого соглашения. Нетаньяху выразил признательность за приверженность Трампа тому, что окончательное соглашение по итогам переговоров будет включать передачу ираном запасов обогащенного урана, демонтаж инфраструктуры по его обогащению, установление ограничений на производство ракет и прекращение Тегераном поддержки своих прокси в регионе. Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в День России будет еще жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы.
6: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
1: По словам Евгения Тишковца, температура воды в водоемах московского региона и всей центральной России варьируется от плюс 17 до плюс 24 градусов. Во второй декаде июня она будет комфортной для купания. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани в четверг завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым был Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чкунова вторая. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Новости футбола. Перуанский нападающий московской родины Йорди Рейна признан лучшим игроком чемпионата России первой лиги в минувшем сезоне. За форварда московского клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд первой лиги. В 28 матчах за родину Рейна забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. Хоккей. Акбарс до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиитуллиным. В минувшем сезоне Акбарс под руководством 50-летнего специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил Локомотиву. В завершении теннис чемпионка Ролан-Гаррос россиянка Мира Андреева не выступит на турнире в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне, говорится в заявлении пресс-службы турнира в Берлине. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в пятницу, 12 июня, в Хабаровске плюс 25, плюс 27, облачно, пройдет дождь. В Красноярске плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Казани плюс 26, плюс 28, малооблачно, также без осадков. В Сочи плюс 23, плюс 25, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно, пройдет дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице +30, +32.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть десятая.
1: Господь неусыпно карает за зло и награждает за добро, а простым смертным не следует становиться палачами других людей. Я обращаюсь к вам, стражники, со смиренной просьбой. Но если вы не исполните ее по доброй воле, я при помощи меча и копья заставлю вас сделать это.
2: Это что, дурацкая шутка? Посмотрите, до какого вздора он договорился! У нас что, есть право отпускать на волю государственных преступников? А вы имеете право отдавать нам такие приказания? Ступайте-ка себе, по добру, по здорову, ваша милость. Поправьте как следует тазик у себя на голове и ступайте своей дорогой, сеньор!
3: Не помня себя от гнева, Дон Кихот так стремительно набросился на комиссара, что тот от неожиданности свалился на землю, выбитый из седла ударом копья. Однако остальные конвойные тотчас опомнились, схватились за пики и шпаги и все вместе напали на Дон Кихота. Нашему рыцарю пришлось бы совсем плохо, если бы каторжники, видя, что им предоставляется случай освободиться, не напрягли всех своих сил, чтобы порвать сковавшую их цепь. Все пришло в смятение. Конвойные не знали, что им делать, броситься ли на каторжников или обороняться от нападавшего на них Дон Кихота. Тем временем Санчо помог де Пасамонте сбросить оковы. Освободившись от цепей, де Пасамонте подскочил к упавшему комиссару, схватил мушкет и нацелился на конвойных. Но выстрелить ему не пришлось, на поле битвы уже не осталось ни одного врага. Все они бежали от мушкета Пасамонте и от камней остальных каторжников. Видя, что стража рассеялась, Санчо сразу опомнился и очень встревожился. Он сообразил, что конвойные без сомнения донесут обо всем случившемся стражам Святого Братства, которые поднимут тревогу и немедленно начнут преследовать каторжников и их освободителей.
1: Ваша милость, не сочтите за дерзость, но нам надо отсюда дать дёру. Уж вы мне поверьте, вашему верному.
4: Успокойся, успокойся. Я знаю, что нам сейчас нужно делать.
3: И наш рыцарь созвал каторжников, которые, ограбив комиссара, разбежались было по сторонам. Все обступили его в ожидании приказаний.
1: Люди благородные всегда признательны своим благодетелям, ибо нет большего греха, чем неблагодарность. А вы, сеньоры, только что на опыте убедились, что я ваш благодетель.
5: Да.
1: Так вот, за услугу, оказанную вам мною, я требую только одного. Я хочу, чтобы вы, возложив себе на плечи цепь, от которой я вас освободил, немедленно отправились в город Табоса. Там вы предстанете перед сеньорой Дульсинеей Табоско и скажете ей, что рыцарь печального образа шлет ей привет. И затем во всех подробностях расскажете ей о том славном подвиге, которому вы обязаны своим освобождением. Исполнив это, вы можете идти, куда вам будет угодно.
5: Но, сеньор спаситель, мы никак не можем исполнить приказание вашей милости.
2: Нам нельзя расхаживать по дорогам, сеньор.
5: Вот именно. Стражи Святого Братства наверняка бросятся за нами в погоню.
6: Они-то бросятся.
2: Пусть ваша милость вместо посещения сеньора Дульсинеи прикажет нам прочесть какое угодно число молитв. Мы охотно помолимся за вашу милость.
5: Помолимся? Но вообразить, что мы согласимся взять нашу цепь и отнести ее в Табоса, все равно, что думать, будто сейчас ночь, когда на самом деле нет еще и 10 утра. И просить нас об этом все равно, что на вязи искать груз.
1: Что? Так я клянусь, Дон Мерзавец, Хинес де Пасамонте, или как вас там зовут, вы отправитесь туда один.
6: и сами потащите на себе цепь?
3: Пасамонте, услышав такие слова, быстро смекнул, что Дон Кихот не в своем уме. Он дал знак своим товарищам, и все тотчас отскочили в сторону. И на Дон Кихота посыпался такой град камней, что он не успевал прикрываться щитом. Санчо спрятался за спину своего осла, а его хозяин некоторое время успешно оборонялся от ударов, пока несколько увесистых камней не свалили его на землю. Тут к нему подскочил один из каторжников, сорвал с его головы таз и раза три или четыре ударил им нашего рыцаря по спине. Затем каторжники сняли с него камзол, который он носил поверх доспехов, а у Санчо они отняли плащ, оставив ему только платье. Наконец, поделив между собой остальную военную добычу, они скрылись в горы. На месте побоища остались только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел стоял задумчиво, понурив голову и время от времени потряхивал ушами. Должно быть, воображал, что каменный град еще не прекратился, так как в ушах у него все еще гудело. Росинант лежал на земле рядом со своим хозяином, поскольку и ему порядком досталось от неблагодарных каторжников. Санчо, лишившийся плаща, дрожал от страха при мысли о стражах святого братства. А Дон Кихот был глубоко удручен тем, что люди, им облагодетельствованные, так дурно обошлись с ним.
1: Знаешь, Санчо, много раз я слышал, что делать добро людям без чести и совести все равно, что ловить воду в море. Теперь я убедился, что это правда. Я жалею, что не последовал твоему совету не вмешиваться в дела правосудия. Дело назад не поворотишь. Потерпим и постараемся впредь научиться уму-разуму.
7: Ваша милость научится уму-разуму не раньше, чем я сделаюсь турком. Так послушайте меня теперь, и мы избежим гораздо худшей беды. Против стражей святого братства не помогут нам все ваши рыцарские доблести. Мне уже чудится, что пули их мушкетов жужжат около моих ушей.
1: Ты трус от рождения, Санчо. Но чтобы ты не мог обвинить меня в упрямстве, я последую твоему совету. Я удалюсь отсюда, чтобы избежать встречи со стражами святого братства.
7: Вот,
1: но ты должен поклясться, что никогда, ни в этой жизни, ни в будущей, никому не скажешь, будто я из страха уклонился от этой встречи.
7: Сеньор, удалиться не значит бежать, а дожидаться опасности, отразить которую мы не в силах, чистое безумие. Пусть я невежда и деревенщина, но я все же не дурак и могу рассуждать здраво. Так что не жалейте, что послушались моего совета, садитесь на Росинанта и поезжайте за мной. Что-то мне подсказывает, что теперь ноги нам нужнее рук.
3: И Санчо погнал своего осла к ущельям Сьерра-Морены. Добрый оруженосец не боялся забраться далеко в горы, ибо вез на своем осле порядочный запас провизии, каким-то чудом не попавший в жадные руки каторжников. К вечеру они забрались в самую глубь Сьерра-Морены и расположились на ночлег под большим дубом в глухом ущелье. Санчо решил, что они останутся здесь, пока у них не иссякнет провизия. Однако, по воле роковой судьбы, знаменитый плутый вор де Пасамонте, самый отчаянный из всех каторжников, избавленный от цепей доблестью и безумием Дон Кихота, опасаясь погони святого братства, также бежал в горы и еще засветло спрятался в том же ущелье, где укрылись Дон Кихот и Санчо Панса. Злодеи чужды благодарности, и неутолимая жажда наживы вечно толкает их на новые преступления. Поэтому нечего удивляться, если де Пасамонте, приметив наших путников, задумал снова поживиться за их счет. И когда путники уснули, Он подкрался к их стоянке и, поскольку Росинант казался ему ни на что не годной клячей, увел ослика. Зашла заря. Всей земле она принесла радость, и только одному Санчо Пансе горе, ибо не было с ним его серого.

0: сердца, рожденный в собственном моем доме, радость детей моих, зависть соседей моих, услада жены моей, помощник в трудах моих.
1: Санчо, Санчо,
0: как я буду жить без тебя? Без 26 моровидисов, которые ты ежедневно зарабатывал. А это половина моих расходов на пропитание.
1: Санчо, Санчо, я понимаю, ты безутешен, но не стоит уж так рваться. Ну не плачь, я прошу тебя. Ну хочешь, я подарю тебе 3 ослят из собственной конюшни?
0: 3?
1: 3.
0: 3?
1: Ну да.
0: 3 ослят!
1: 3 ослят.
0: Вот это хорошо. Ой, это хорошо, ваша милость. Я не буду. Я уже вижу этих славных, этих милых осленочков. Уж я не знаю, как благодарить вас за вашу доброту. Ведь 3 ослят.
1: 3, вот ты славно, Санчо.
0: 3 ослят. 3 ослят. 3 ослят.
2: Выехав из ущелья, наш рыцарь направился дальше. Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти просто созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо поплелся за ним пешком. Он тащил на себе всю поклажу своего серого и то и дело вытаскивал куски из мешка с провизией и запихивал себе в рот. Это так пришлось ему по вкусу, что он и не мечтал ни о каких других приключениях. Внезапно, подняв глаза, Санчо увидел, что его господин пытается концом копья поднять какой-то предмет, лежавший на земле.
3: Санчо, что это?
4: Да это какая-то сумка, ваша милость. Кожаная, только она истлела наполовину.
3: Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке.
4: Если угодно, ваша милость. О, здесь рубашки, сеньор. Да какие щегольские-то, из голландского полотна. И что-то еще из белья, смотрю.
3: А что в том платке?
0: Ваша милость! Монеты! Золотые монеты! Чтоб мне провалиться на этом месте! Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение! Побольше бы таких находок!
3: Хорошо, хорошо. А что там еще?
0: Сейчас! Сейчас, ваша милость, это золотые монеты.
2: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Дон Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец ему стало не втерпеж.
4: Сеньор Дон Кихот, а? Сеньор Дон Кихот.
3: Слушаю тебя, Санчо.
4: Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. Ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю.
0: Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями, и при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не мой.
3: Ладно, Санчо, так и быть, я снимаю запрет, наложенный на твой язык, но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет, и ты будешь молчать до тех пор, пока я первый не заговорю.
0: Благодарю вас, ваша милость, и за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей святого братства можно скрыться и не забираясь так далеко?
3: Знай, Санчо, в эти дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
4: А подвиг этот очень опасен?
3: Нет. Впрочем, кто его знает? Может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
0: От моего усердия?
3: Да, Санчо. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться. И слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой – это несравненный и единственный Амадис Гальский.
0: А, ну да, в общем-то, Амадис – известное дело.
3: Так знай же, Санчо, что Амадис именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу, переменил свое имя на имя мрачный красавец и предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
0: Ну что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
3: Да ведь я же тебе только что сказал, хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дамы.
0: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Амадиса все же была причина проделать эту штуку. Но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве сеньор Дульсинея изменила вам?
3: О, Санчо, Санчо, сойти с ума, имея причину, в этом нет ни заслуги, ни подвига. И совсем иное дело – утратить разум, когда для этого нет никакого повода. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия, без всякой на то причины, она поймет, что я могу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее, и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его, ибо лишусь рассудка.

0: Вы слушали 10-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, Хинос Александр Груздев, комиссар Дмитрий Писаренко. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис.
1: Поскольку прозвучала моя фамилия, то позволю себе сказать, во-первых, о том, что автором сценария в полной мере был и режиссер Аркадий Абакумов. А во-вторых, скажу несколько слов во славу рыцаря печального образа. Дорогие друзья, вы прослушали лишь половину многосерийного спектакля по роману классика мировой литературы Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Но вот чего вы не услышите, так это сцену смерти Дон Кихота, поскольку она описана Сервантесом во второй книге, которая не вошла в этот радиоспектакль. Кстати, перед смертью идальго сказал присутствующим: если кому-нибудь из вас доведется познакомиться с сочинителем книги, известной под названием «Второй части подвигов Дон Кихота Ла-Манчского», передайте ему покорнейшую мою просьбу простить меня за то, что я неумышленно дал ему повод написать такие нелепые вещи, какими полна его книга, ибо, отходя в мир иной, я испытываю угрызение совести, что послужил для этого побудительную причиной. А присутствовали при этом священник, ключница, племянница Антония Кихано, бакалавр Самсон Карраско, а также добрый оруженосец Санчо Панса, который так сказал у смертного одра своего господина: «Не умирайте, государь мой, это величайшее безумие со стороны человека. Взять да ни с того ни с сего помереть, когда никто тебя не убивал и никто не сживал сосвету, ну, кроме разве одной тоски. Полно вам в постели валяться. Вставайте-ка, одевайтесь пастухом и пошли в поле, как у нас было решено. Глядишь, где-нибудь за кустом отыщем расколдованную сеньору Дульсинею, а уж это на что бы лучше». «Полно, Санчо», — молвил Дон Кихот, «новым птицам на старые гнезда не садится. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров. Я был Дон Кихотом Ла-Манчским, а нынче я Алонсо Кихано добрый. Искренним своим раскаянием я надеюсь вновь снискать то уважение, коим я у вас некогда пользовался». После этого Дон Кихот подписал свое завещание, и в течение 3 дней, которые Дон Кихот еще прожил после этого, весь дом был в тревоге. Впрочем, это отнюдь не мешало племяннице кушать, а ключницы прикладываться к стаканчику. Да и Санчо Панса себя не забывал. Надобно признаться, что мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающий. Наконец, над Дон Кихотом были совершены все таинства, и после того, как он, приведя множество веских доводов, осудил рыцарские романы, настал его последний час. Попросту говоря, умер. Мы не станем описывать, как плакали Санчо, племянница и ключница Дон Кихота, равно как не будем приводить все эпитафии, ему посвященные, за исключением одной, сочиненной Самсоном Карраско: «Под плитою сей замшелой спит идальго, до того телом мощный, духом смелый, что бессмертие не сумела даже смерть лишить его. Он по всей стране скитался, всем посмешищем служил, с мнением света не считался, но хотя безумцем жил, с жизнью, как мудрец, расстался». Дон Кихот. А мы продолжим.
0: Композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин. Режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр «Радио России».
2: содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
3: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
2: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
3: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
2: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген – мозг-терапия, а другим – пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
3: Отлично. А как насчет побочных явлений?
2: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
3: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
2: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
3: А если перевести с научного на обычный язык?
2: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
3: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
2: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные.
3: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
2: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
3: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
2: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
3: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
2: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмалоген?

0: терапи – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте «Мозг Терапи».
1: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о «Мозг Терапи». Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного #2203.
0: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного #2203. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
0: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
1: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам ни было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер #2203. Звонки по России бесплатные. #2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Тетерева. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
3: Птицы-то не совсем лесные, скорее пушечные, но выбираются атаковать все-таки на открытое пространство, чтобы было видно друг друга и чтобы их было видно хорошо.
2: Гости – орнитолог, биолог Евгений Коблик и журналист, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
6: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.